0: слепому оленю и маленькому медведю, подступавшим от востока, досталось больше всех. Мне повезло, я шел спиной к ветру и первым подошел ближе, когда свежее дуновение унесло отвратительный смрад. Штуковина эта сползла с раздавленного бизона и лежала теперь на боку. Низ ее, открытый теперь взгляду, покрывала бурая засохшая грязь. Все прочее было красного цвета, обычно священного, хотя к данному случаю подобное определение, по-моему, неприменимо. С одной стороны этой вещи располагалось тотемическое лицо, два глаза и как бы большой сверкающий рот, оскалившийся в отвратительной улыбке. Само лицо было из материала, блестевшего, как далекое море или река, только твердого и жесткого, словно лед и камень. Настолько любопытным казалось это вещество, что я не смог удержаться и ткнул в него своим копьем, чтобы проверить, насколько оно твердое. И пока я делал это, остальные тоже приблизились. Тут-то мы и услышали стоны и глухое бормотание внутри предмета. Он был полым, как вигвам. Я нашел боковой вход, теперь обращенный кверху. Осторожно заглянув в него, я увидел двоих людей, и скажу вам, более странные существа по поверхности земли еще не ходили. Один из них, конечно, оказался знаменитым таксистом из пекла. Я горжусь тем, что первым из пиухоков увидел его желтые волосы, ярко-красную рубаху, голубые глаза и брюки. Другой просто последовал за ним в наш мир, и таксист, как мы стали его потом называть, непременно использовал в обращении к нему на их собственном языке слова «я пиджерк», а иногда «дампшит». Этот был одет в несколько слоев одежд, как делают люди на холодном севере. Все они в основном были серыми и бурыми, кроме белой рубашки на теле и куска цветной ткани на шее. Волосы обоих были коротко подрезаны, но не выщипаны, как делают племена восточных прерий, такие как миухоки. Волосы япи-джерка оказались темными, похожими на наши. Почти вся одежда их была соткана из самых тонких волокон, какие только можно представить, нежных, словно заячья шкурка. Ни в лесу, ни в поле я не встречал ничего, способного дать такие волокна. Таксист первым пришел в себя после крепкой встряски и еще более сильного испуга. Открыв большой вход, внутри которого был меньший, куда я и заглядывал, он выставил наружу голову и плечи. Заметив наши копья, которые мы держали теперь уже менее воинственно, он поднял вверх обе руки, показывая, что в них нет оружия, и произнес приветствие на своем языке, которого мы тогда не поняли. После он научил меня этим словам. «Hi there!» Они означают «Я обращаюсь к тебе с дружелюбным и небрежным приветствием, как если бы знал тебя давно, хотя мы вовсе не знакомы, а потому отбрось всякий страх и враждебность». Странный язык у этого народа. Для слова «считать» у них нашлось целых 20 различных слов, а для «кремня» только одно. Потом таксист вылез наружу, попытался спуститься вниз и рухнул, побагровев от боли. Он растянул лодыжку. Пара молодых охотников поглядели вопросительно на меня, и я кивком велел им помочь нашему гостю. Отдав свои копья другим, они взяли его под руки. Таксист улыбнулся и дружелюбным голосом сказал что-то на своем родном языке. Высокий он был, выше среднего роста, только какой-то тощий, хилый, как старик, хотя вовсе им не казался. Светлые волосы на лице придавали ему вовсе чуждый этому миру облик. Запомните, дети, до того самого дня ни один человек из нашего племени еще не видал бороды. Второй выходить отказался, а когда я заглянул к нему и протянул руку, он ожег меня взглядом жителя прерии и что-то прошипел с тревогой и угрозой в голосе. Таксист только махнул рукой, давая понять, что уговоры здесь бесполезны, и заговорил на своем языке. Как я правильно догадался, он предлагал оставить беднягу в покое, чтобы тот, когда придет время, спустился на землю сам. Ну, как бывает, если рысенок заберется чересчур высоко и не решается слезть. Мамаша оставляет своего котенка одного, давая ему таким образом возможность преодолеть свой страх. Невзирая на боль и потрясение, таксист рассудил правильно. Подобным образом обычно поступают люди сильные, и такое поведение странным образом противоречило его вялой мускулатуре. Мы сделали волокушу из двух копий чьей-то одежды и доставили на ней повредившего ногу таксиста в вигвам шамана, а ко второму приставили маленького медведя, чтобы тот защитил его от хищников. Пока шаман лечил таксиста, я повел охотников назад. разделывать бизона. Дело было долгим, мухи докучали ужасно, но мы, наконец, закончили, и подошедшие люди помогли нам отнести мясо, шкуру, жилы и нужные в хозяйстве кости, те из них, которые не пострадали в результате столь странной кончины, в деревню. Однако тут пришлось подумать. Нужно было извлечь Япи Джерка из их странного вигвама, прежде чем какой-нибудь из крупных зверей явится попировать на останках бизона. Кое-кому из них запертая внутри небольшой пещеры живая добыча оказалась бы весьма по вкусу. Я подумал, что хищники сбегутся к оставленным нами частям бизона, словно к приманке, и, сообразив, как надобно поступить, предложил одной из наших юных красавиц, легкой бабочке, ласково и дружелюбно поговорить с человеком, засевшим в вигваме. Конечно же, она уговорила его, и Япи Джерк высунулся наружу. Неловко и без особой прыти он выбрался наверх и, отказавшись от помощи, мешком свалился на землю. Ростом пониже таксиста он находился в куда лучшем физическом состоянии, и мышцы его были упругими, и двигался он, как молодой человек. В тот день бороды на лице его мы не заметили, однако не прошло и суток, как она появилась. Оказавшись внизу, он с отвращением поглядел на останки животного, самую обыкновенную тушу бизона. Угрюмый, как назвали мы его тогда, пока таксист не открыл нам имени своего спутника, последовал за нами в деревню, чуточку отстав. Маленький медведь, нередко глубоко постигающий человеческую природу, подошел ко мне и сказал: «Отец, человек этот, как видно, одержим духом, делающим его похожим на жителя прерий. Не отвезти ли и его к шаману? Что, если он нуждается в помощи?» «Отличная мысль», — ответил я. «Однако не понимаю, что связывает этих бледнолицых». Светловолосый не выказал спутнику никакого уважения. Более того, трудности другого даже раздражали его и вызвали презрение. Тем не менее, этот угрюмый ведет себя так, как будто превосходит всех остальных. А вдруг он родом из какого-нибудь западного, дикого и воинственного племени? Похоже, он хочет властвовать, как поступает волк в собственной стае. Однако ни одному волку не придет в голову вести себя слишком самоуверенно в таком вот положении. Ты правильно сравниваешь его с людьми прерий. Будем надеяться, что он научится вести себя правильно. Если он окажется опасным, мы его убьем». «В нем нет ничего опасного». «О незнакомцах нельзя судить заранее». «Кстати, отец, а нельзя ли мне отправиться в путешествие взрослого будущей весной?» «Юноши умеют удивить вопросом. Я был согласен на это, однако не хотел, чтобы маленький медведь узнал о моем решении слишком рано и чересчур торопил время, дожидаясь прихода весны. И потому ответил: «Посмотрим». Он вздохнул с нетерпением подростка, достигшего возраста, когда отцу повинуется скорее из любви, чем по необходимости. Такого долго уже не удержишь. И следующей весной будет как раз вовремя. Эта зима оказалась одной из самых интересных в нашем вигваме. Всю долгую зиму племя учило гостей своему языку и обычаям. Во время одной из первых трапез к угрюмому приковылял один из малышей и положил ручонку на его колено, требуя пищи. Однако же странный гость явно не понял его, отдернул ногу и сказал на своем языке какую-то резкость. Все мы были потрясены и смущены этим, а ребенок обиделся. Таксист немедленно что-то сказал, использовав то особое прозвище «дампшит», которое я тогда неправильно принял за какое-то обращение, ну, как отец или брат. А потом улыбнулся малышу и подозвал к себе. И ребенок радостно уселся к нему на колени и принялся есть. Шаман попытался помочь угрюмому стать добрее, но скоро сдался и сказал: «Демоны тут ни при чем, он такой сам по себе». Однако оба гостя освоились быстро. Когда миновала половина зимы, оба они уже достаточно хорошо говорили по-нашему. И темноволосый, сразу как только научился выражать свои мысли, потребовал, чтобы мы звали его Боб. Титулы, с которыми обращался к нему таксист, явно раздражали его. Он называл их оскорбительными. Понимая, что у таксиста есть причины для недовольства угрюмым, мы стали звать второго Бобом, не желая никого обижать. А потом однажды днем ко мне явился шаман. Он решил раскрыть тайну внезапного появления у нас этих людей. Я был вождем, и он пришел ко мне за разрешением. Дело в том, что при всей своей духовной одаренности в мире обыденном, в мире человеческих отношений, он иногда попадает в просак. Я охотно дал ему разрешение. «Да, маленькая лисичка, я понимаю, что он может услышать меня. Он ведь только прикидывается спящим в том углу. Не беспокойся. Мы с ним давно, много лет учим друг друга, каждый по-своему, и не обижаемся на это. Вернемся к рассказу». Получив разрешение, шаман развел костер, устроил в вигваме обряд с табаком, растительным чаем, барабанами и всем, что положено. Перед самым концом обряда он повел в парильню обоих гостей. Тут были неведомые звуки, таинственные огни, стоны, шепоты, крики. Неземные голоса рассказывали о странном. Наконец шаман вышел в одиночестве. Он сказал, что с гостями все в порядке, просто они отдыхают. Еще шаман сообщил, что общался с духами, со своим духом-хранителем и тем миром, откуда заявились к нам эти гости, названия в нашем языке не имеющим. Как всегда, закончив свое дело, он казался сразу и обессиленным, и взволнованным. Однако подобное состояние не угнетает его, хотя шаман старше меня на 15 лет. Когда все замерли, трепеща от возбуждения и любопытства, он начал медленно и негромко. «Как вы знаете, — возвестил он, хотя мы ни о чем таком не слыхали, — все, что происходит с нами, происходит не тем образом, каким выглядит. Клянусь, он сказал именно эти слова. Повесть нашей жизни кажется повестью, рассказанной одним рассказчиком или чьим-то путешествием к истоку ручья. Когда мы приходим к поворотным точкам рассказа или слиянию ручьев, приходится делать выбор. Или, если хотите, можете представить себе муравья, начинающего свое путешествие от корня дерева. Он взбирается вверх по стволу, находит разветвление, ползет по ветке, перебирается на другую и так далее, пока не отыщет нужный ему плод. Тем не менее, и рассказчик, и путешественник, и муравей вполне могли бы выбрать другую ветвь рассказа, пути или дерева, оказавшись на скрещении дорог. Таково и наше странствие в этом мире, хотя это и не всегда очевидно. У нас всегда есть выбор, возможность пойти тем или этим путем. Но при этом нам приходится выбирать, и мы перебираемся на ветвь своего пути. И тут мир как бы раздваивается. До развилки один мир, а после нее другой. И мы следуем одним путем, а другой человек, во всем похожий на нас, кроме этого последнего выбора, направляется другой тропой. И мне сказали, что подобных развилок больше, чем звезд на небе, чем гальки на морском берегу. В темнеющем лесу крикнула ночная птица, пробудив голоса более тихих животных. Все мы поглядели на вход. Кто-то положил полено в очаг. «И за каждым поворотом находится иной мир», — сказал шаман. «Мы-то видим сейчас только один, как муравей, который различает лишь ту ветку, которая у него под лапками, а не все дерево. Но мне сказали, что когда из этой жизни мы переходим в мир духов, то изучаем там и другие дороги, чтобы понять, куда они вели. Так мы учимся находить один путь среди бесконечных дорог, пока не выполним все, что требуется от нас». Умолкнув, он дал нам возможность обдумать его слова, а потом уже более громким голосом произнес: «Маленький медведь!» Тот, вздрогнув, отвлекся от собственной думы. «Да, учитель!» «Маленький медведь, скоро ты тронешься в путешествие, которое сделает тебя взрослым. Возможно, ты отправишься в каноэ вниз по реке. Если, избрав первый приток, ты свернешь на запад, то вступишь на путь, ведущий в страну прерий. Если ты и дальше будешь держаться западного пути, то в конце концов попадешь в плен». «Да, я понимаю это». «Хорошо. Надеюсь, тебе известно, какими обрядами тамошние люди отмечают обретение зрелости. Они не совершают путешествий. Они выдерживают мучения».
1: «Да, учитель».
0: «Но если ты отправишься дальше на юг по реке, то путешествие твое будет гораздо более приятным. Жители юга попросят тебя доказать свою зрелость, предоставив юных девиц, чтобы ты их обрюхатил». Тут все захихикали, а маленький медведь побагровел. «Словом, — сказал шаман в своей манере, заставляющей каждого внимательно прислушиваться к его словам, — будет столько маленьких медведей, сколько решений придется принимать ему на своем пути, и они найдут столько миров, сколько было решений». Безмолвно переваривая все это, мы смотрели, как он неспешно отхлебнул чаю. Голова моя шла кругом. Однако его слова запомнились мне на всю жизнь. Не проходит и дня, чтобы я не задумывался над ними. «А вот что, — продолжил он, — сказал мне мой дух-хранитель. В другом мире люди, живущие за Восточным океаном, в великом числе приплыли сюда в огромных лодках, владея могучим оружием. Они захватили нашу землю так, как апачи одолели сиу. А победив, истребили нас. Мне сказали, что они устроили здесь мир неизмеримо менее приятный, чем наш. Мир слишком шумный, гадкий, полный злых ветров и любителей войны, в котором не ведают знакомые всем нам доброты и дружелюбия. Представьте себе целый мир, населенный апачами. Мой дух-хранитель назвал их мир пеклом. Наш светловолосый гость согласен, он зовет себя таксистом из пекла. Второй же был очень угнетен и испуган обрядом. Он отказывается говорить о своем мире. Я задал вопрос. Как случилось, что оба наших гостя вместе со своим вигвамом оказались у нас? Дело в том, объяснил он, что таксиста из пекла на деле можно считать шаманом, хотя он и не занимается камланием. Кроме того, он возненавидел свой мир, как поступил бы на его месте всякий разумный человек. Еще он занимается таким делом, которое требует совершать на разветвлениях выбор не одну дюжину раз на дню. Иногда в качестве проводника, иногда пса, тянущего за собой носилки. Он проходил развилки чересчур много раз, и тот мир в конце концов выбросил его к нам. Таксист весьма необычный человек. Он владеет огромной духовной силой, но знает немногое. Подобное сочетание способно сделать жизнь очень сложной. Другой просто оказался возле него в вигваме. Мой хранитель говорит, что угрюмый был прекрасно приспособлен к своему миру и, в отличие от таксиста, процветал в нем. Однако нашему миру он не подходит. По крайней мере, нашему племени. «Учитель?» У маленького медведя, склонного к дотошливости, возник новый вопрос. «Да». «Ты сказал, что народ, вторгшийся из-за моря, создал ужасный мир». «Не понимаю. Как люди могут создать мир? Неужели они великие шаманы?» «Не совсем так, маленький медведь, но происходит нечто похожее. Эти люди обладали умением изменять все вокруг себя, понемногу, а не сразу, как сделал бы великий шаман». «Учитель, если позволишь, мне хотелось бы узнать, почему этот заокеанский народ не захватил наши земли здесь, в нашем мире, как сделал в том другом?» «Виноват Мор. В их мире он не был столь суров, как в нашем. Они выжили и сохранили силу для завоеваний. В нашем же они превратились в дикарей. А наш народ в их мире не был столь мудрен, как мы. Это здесь мы породили множество мудрых людей, а в их мире, должно быть, они родились среди захватчиков, белокожего народа». «Можно еще один вопрос?» «Конечно, шаман очень терпеливый человек». Он поглядел на дымовое отверстие и заметил сквозь него созвездия, обычно незнакомые детям, которые вовремя ложатся спать. Однако он понимал, что ночь особенная. «Ну, конечно, маленький медведь».
2: «Учитель, а когда таксист и боб, которых мы знаем, вывалились в наш мир, другие боб и таксист остались в собственном мире? И они даже сейчас занимаются там своими делами?»
0: «Да. В бесконечном разнообразии большой дороги ничто не теряется».
2: «А тогда получается...»
0: «Да, маленький медведь».
2: «Получается, что другой таксист направляется по другим разветвлениям даже сейчас, во время нашего разговора. А значит, и другой боб следует за ним?»
0: «Таксист из пекла посещает многие края, маленький медведь, и забирает с собой разных людей».
2: «А узнаем ли мы когда-нибудь их истории?»
0: «Не раньше, чем ступим на большую дорогу, маленький медведь». Как я уже сказал, оба гостя оказались толковыми и быстро овладели нашим языком. Я предоставил им несколько недель, чтобы отправились после странного появления в нашем мире и залечились синяки и ссадины. Я подумал, что весной они захотят отправиться с нами на охоту. Они сидели в уголке, занятые жарким разговором на своем языке. Таксист говорил спокойно и открыто, стараясь в чем-то убедить Боба. Тот отвечал резко и задиристо, явно не соглашаясь, и был очень расстроен. Заметив меня, оба умолкли и перевели глаза на меня. «Хай, вождь!» — сказал таксист, пользуясь своим любимым словцом. «Я подумал, что вы захотите принять участие в охоте». «Да», — ответил таксист. «Только, вождь, мы не знай охоты».
2: Ну, как охота? Как это сказать?
0: Вы не знаете, как охотиться. Скажи так. Я не знаю, как охотиться.
2: Я не знаю, как охотиться.
0: Хорошо. Не беспокойся, вы люди смышленые, я научу вас. Пойдемте со мной.
2: Я учил их тихо ступать, подкрадываться, заходя против ветра, ударять копьем. Словом, всему, чему у нас учатся мальчишки. Однако, привыкнув учить малышей, я был слегка озадачен отсутствием уважения ко мне как к учителю со стороны Боба. Не понимая моих наставлений, он, кажется, отпускал ехидные реплики на своем языке. Это явно смущало таксиста, говорившего ему: «Тихо ты, слушай вождя». Через несколько недель оба узнали примерно столько, сколько должен знать подросток накануне своей первой охоты.
3: «Ну, вождь, теперь готовы, охота?»
0: – спросил меня в тот день таксист. Боб что-то сказал ему.
2: «По-моему, вы готовы», – сказал я.
0: «Только поначалу не слишком усердствуйте и не рискуйте, пока не наберетесь опыта. Опробуем вас в охоте на бизона, потому что она не требует мастерства в стрельбе из лука или владении копьем, хотя и более опасна. Бизоны – это не безжалостные хищники, однако они такие громадные, если их испугать, бросаются на утек, ничего не замечая под своими копытами».
2: «Ужас какой-то», – проговорил Боб задиристым тоном.
3: «Мы быть осторожны, вождь! Надо учиться тащить свой собственный вес».
0: Таксист умел самым странным образом изложить свои мысли. Я даже не сразу понял, о чем он говорит. Он явно хотел сказать, что некоторые любят взять больше, чем отдают, и что сам он не принадлежит к таким людям. Впрочем, мне было ясно, почему такое пришло ему в голову.
2: Наконец весна явилась и в нашу долину. Запахи цветов и молодой травы наполняли воздух, жизнь воскресала повсюду. Гуси, распевая свои песни, вновь пролетели над нашими охотничьими угодьями, вернулись и малиновки. Появилась на свет всякая новая пушистая малышня, и их родители вовсю занимались кормлением и обучением потомства. Получив сообщение о небольшом стаде бизонов, приближавшемся с запада и находившемся уже в нескольких днях ходьбы от наших охотничьих земель, я объявил, что пора выступать на охоту, чтобы встретить стадо неподалеку от скал. Я всегда радовался, когда говорил слова, приводившие племя в предвкушение и восторг. Охотники занялись проверкой и переделкой оружия, дети – игрой в охоту. Умелые мастерицы, знавшие все о приготовлении пищи и ее заготовке впрок, взволнованно трещали, обсуждая разные травы. Дубильщики точили скрипки и ножи, и повсюду звучали повествования о доблести и умении, проявленных на прежних охотках. Боб стал более разговорчивым. Однажды утром, когда он отлучился из вигвама, я вышел следом за ним и, изображая случайную встречу, сказал: «Боб, ты сегодня кажешься счастливым. Взволнован первой охотой?»
3: «Наверное, вождь. Боб скучает. Он устал сидеть».
2: «А чем ты занимался в родном мире, Боб? Ты охотился?» Он ненадолго задумался.
3: «Нет, не охота, нет. Немного собирал, немного ремесленник, немного воин. Нет, не знаю, как сказать».
2: «Ты менялся? А что это такое?»
3: «У тебя есть нож, мне нужен нож. У меня есть мех, тебе нужен мех. Дать друг другу».
2: Заметив, что непроизвольно сбился на их примитивную речь, я поправился. «Обмен – это когда двое людей дают друг другу вещи, и у каждого есть то, что нужно иному человеку. Как говорит шаман, мужчина выполнил свою роль наилучшим образом, когда каждый получил свое, и каждая вещь нашла свое законное место. Он говорит, что обмен – это лучшее из того, на что способен человек, потому что так обогащается каждый, и все мы заботимся о нуждах другого».
3: «Не совсем», – сказал он, – «но близко. Хорошо сменялся, больше получил. Боб очень хорош в обмен, хорошо торговал».
0: «Понимаю. Ты больше озабочен собственной выгодой, чем общим благополучием, так?»
3: «Правильно».
0: «Ты рассказал об этом шаману?»
3: «Нет».
2: «Послушай, Боб, на охоте нужно будет во всяком поступке действовать вместе со всеми другими людьми. Делать именно то, что тебе сказано. Охота – занятие сложное, и каждый должен правильно исполнить свою роль».
0: «Понимаю. Надеюсь на это».
2: «А
3: А ты знаешь, Боб, что на юге есть такие огромные ящерицы, которые откладывают яйца в грязь и уходят, забывая про них?
4: Нет.
3: А потом, когда первый детеныш выбирается из яйца, он остается на месте и поедает всех своих сестер и братьев, как только они появятся на свет. Эти ящерицы не умеют делать вигвамы, они не способны вместе охотиться, пользоваться орудиями, воспитывать детей, дружить, приручать коней и собак, вообще вести достойную жизнь, как это делаем мы. Вождь говорит, как шаман. Вовсе нет. Долг шамана – знание и существование. Я же занимаюсь деланием. Но хороший человек управляет собой примерно так, как мы с шаманом направляем жизнь племени. «Понимаю, вождь», — сказал он, отходя. «Понимаю. Я не ребенок». В тот же самый день я заметил таксиста, упражняющегося с луком. «Таксист!» — воскликнул я. «Как дела? Ты становишься более метким?» «Не очень-то, вождь. Однако теперь я понял, как это делается». «Не особенно старайся поразить мишень на расстоянии. Сперва добейся точности и легкости, а сила придет потом». «Ага, понятно. Попробую». «Пусть промахи тебя не смущают», — заметил я. «Просто делай все медленно и старательно. Прочувствуй, а там придет и меткость. Скажи-ка, таксист, предстоящая охота радует тебя?» Он положил лук, и мы опустились на упругую траву, наслаждаясь закатным солнцем и сладостным вечерним ветерком. «А знаешь, вождь, я никогда не был таким счастливым, как здесь, у пиухоков. Посмотри, тебе нравится моя новая одежда? Эта легкая бабочка сшила ее своими руками и подарила мне». Я даже растрогался. Он был настолько горд. «Ты, наверное, понимаешь, таксист, что нравишься ей?»
4: «Надеюсь, что так».
3: «Таксист, это не совсем то, что я имею в виду. Я хочу сказать, что ты нравишься ей особенно. Она часто говорит о тебе и всегда очень хорошо». Было забавно видеть зарю понимания на этом по-детски открытом лице. Ну, словно бы прямо на твоих глазах младенец осознает нечто новое, такое, что полностью меняет его представление о жизни.
4: «Ты хочешь... Ты говоришь, что она... меня? Легкая бабочка?»
3: «Да. Ты нравишься ее отцу и матери». Он покраснел, смутился, однако я выручил его, переменив тему. «А что ты делал в своем мире, таксист?» «Шаман не смог сказать об этом ничего понятного».
4: «Ух, ну, я работал в такси. В той красной штуковине, которую вы называете вигвамом».
3: «Работал?»
4: «Такси — это повозка. На ней везут, как на волокуше или коне. У эскимосов есть санки с собаками, верно? Ну, вот вроде того. Только она едет сама, с помощью силы огня».
3: «Трудно понять».
4: «Трудно, но управлять ею легко. Я возил в ней людей».
3: «Как проводник?»
4: «Да, именно. Очень похоже».
3: «Наш народ очень уважает проводников».
4: «У нас было иначе, в моем прежнем мире.
3: Лишь самым искусным охотникам позволяют сопровождать путешественников».
4: «Да, понимаю. Дело это было нелегким и в наших краях. Путешествовать в таких штуковинах трудно и утомительно, особенно в людных местах».
3: «Что ты имеешь в виду?»
4: «Наши селения огромны, их наполняют толпы людей. Представь себе деревню величиной во всю вашу охотничью землю, из конца в конец набитую людьми, тесно-тесно, как бывает в вигваме в конце зимы».
3: «Какая неприятная жизнь! Это же пекло! И всюду такси, многочисленные, быстрые и теснящиеся друг к другу, как стадо бизонов, только рвущиеся в разные стороны. Смертоносное зрелище».
4: «Правильно. И мое умение позволяло мне провести такси сквозь этот хаос».
3: «И такое искусство не считалось уважаемым?»
4: «Нет. Не знаю почему. Дело в том, что для этого нужна уйма... Не знаю, как сказать. Тебе нужно знать, что случится еще до того, как событие произойдет. Тебе приходится быстро изменять направление движения, чтобы объехать вдруг возникшие препятствия, и ты должен сделать это так, чтобы не слишком помешать остальным. Во всяком случае, я так считал. По-моему, некоторые из нас, таксистов, не слишком-то обеспокоены подобными заботами». Наверное, поэтому нас не очень уважают. Но я считал себя обязанным провести своих путешественников самым быстрым путем, не помешав никому другому. Это как балансировать на шесте или переходить ручей по камням. У тебя талант к языку. Видишь, как хорошо ты стал говорить? Благодаря тебе, вождь, твоему умению учить. А скажи мне, таксист, сможет ли твое такси возить людей в нашем мире?
3: Нет, оно разбилось при падении. Наверное, в этом месте, в моем мире, земля была выше, чем здесь. Повреждены его мягкие лапы. Да и на такой почве оно все равно не могло бы работать. Такси нужна ровная почва, как замерзшее озеро.
4: Далеко на западе можно отыскать такие края.
3: Раз уж ты напомнил об этом, вождь, в такси можно найти кое-что полезное. Факел, дающий свет, но не греющий. Найдется и кое-что, чем можно украсить вигвам.
0: В тот самый вечер маленький медведь бегом возвратился из своего похода и, задыхаясь, сообщил, что стадо бизонов вступит на наши охотничьи земли к середине утра. В ту ночь никто не мог толком заснуть. Предстояла первая охота. За долгую зиму все соскучились и мечтали о ней. Мы сделали даже больше, чем нужно: ножей, стрел, дубинок, копий и так далее. Двое гостей к этому времени успели кое-чему подучиться. Все привыкли, что среди нас чужаки. Племя пиухоков сделалось подобным напряженному луку. Мужчины улеглись спать снаружи вигвам. Еще до рассвета я отправился будить охотников. Им было достаточно звука моих шагов, и мне не нужно было говорить, чтобы они поднялись на ноги. Через какое-то мгновение все уже ожидали, взволнованно перешептываясь возле вигвама. Маленький медведь и слепой олень, как подобает проводникам, заняли свое место впереди остальных. Мы дали им чуть отойти и выступили следом, направляясь к тому месту, где стадо, по нашим расчетам, должно было оказаться на заре. По дороге я обдумывал наставления, данные мною обоим новичкам. Самое безопасное место среди тех, кто попытается отбить намеченного в добычу бизона от стада. Мы постараемся загнать его на скалы, а там самые сильные охотники набросятся на него с копьями. «И запомните, — сказал я обоим, — никаких подвигов. Если мы упустим этого зверя, то найдутся другие, а раны мне не нужны. Иногда бизон не обращает внимания на крики загонщиков. Страх лишает зверя слуха и зрения. Если он не уступает тебе дорогу, то ты даешь ему пройти. Человеку бизона не остановить». Таксист и Боб шли в нескольких шагах позади меня и негромко переговаривались. По большей части они пользовались нашим языком, кроме тех случаев, когда не знали нужного слова. Надо сказать, что обычно я вполне мог понять смысл чужих слов. Теперь они ладили много лучше. Быть может, после того, как пожили в нашем племени, ведь наши люди явно относятся друг к другу куда добрее, чем принято в народе чужаков. Кстати, таксист заметил однажды, что в нашем языке слов много больше, чем в их, и, по его мнению, тонкости, смыслы и ощущения лучше выражают на нашем языке. Он считает, так вышло, потому что мы целую зиму просиживаем в вигвамах и проводим за разговором больше времени, чем принято среди его людей. Еще он сказал, что его народ не умеет, так как мы, улаживать обиды и ссоры. Таксист говорил, что у них нередки драки за играми или во время путешествий по этим огромным деревням. Нередко они даже садятся в засаду, чтобы убить другого человека и взять его вещи. Этот рассказ вполне объяснял высокомерие Боба. Я не сомневаюсь в том, что вы, дети, уже успели заметить. Чем проще жизнь племени, тем выше задирают носы его люди, тем свирепее выражение на их лицах. Ну а там, где искуснее ремесленники, где лучше оружие, там, где зимой у очага рассказывают самые занимательные истории, люди обычно приветливы и добры. В ту пору слух мой еще был острым, и я достаточно хорошо разбирал их разговор, хотя они и не подозревали этого. Боб сказал: «Таксист, держись позади меня. Я гораздо крепче и сумею тебя защитить». «Да прекрати, Боб. Я упражнялся и занимался с оружием не меньше». Таксист стал теперь относиться к нему более терпеливо. «Насколько я помню, положение мужчины в племени зависит от его успехов на охоте. Ведь так, таксист?» «Нет, Боб, не совсем так. По-моему, им нравится, когда каждый занимается тем делом, которое получается у него лучше всего.
3: Вождь умеет руководить, поэтому он вождь. Но не потому, что он хороший охотник. Таксист был прав. Конечно. Хотя я неплохой охотник. Старики выбирают себе преемников и передают им свое мастерство, взяв их себе в ученики. Я знаю, что в последние дни ты проводил много времени с вождем и его сыном. По-моему, ты хочешь, чтобы тебя взяли в ученики к вождю. Ха! Фыркнул Боб. Ты не сумеешь даже вывести племя из вигвамов. Вовсе нет, Боб. Имей в виду, что вождь уже выбрал себе преемника. Своего сына, маленького медведя. Боб умолк. В это мгновение на тропе показался маленький медведь, изо всех сил бежавший навстречу нам. Весь в поту он рухнул мне на руки и выдохнул. «Отец, стадо быстро приближается к охотничьим землям. Надо прибавить шагу, чтобы догнать его в нужном месте». «Хорошая работа, маленький медведь. Ты стал отличным проводником. Я могу гордиться тобой. Пройди с нами немного, отдышись, прежде чем вновь занять место впереди». Он кивнул и некоторое время шел рядом со мной. Невзирая на упражнения с оружием и зимние занятия, первая охота всегда очень утомительна. Шаман говорит это потому, что запасаемая нами пища не столь питательна, как свежая, добываемая охотой и собирательством в теплое время года. Он говорит, что обитатели северных краев, где зимы дольше, живут недолго. В середине утра мы вышли на холм, возвышающийся над охотничьими угодьями. Повернувшись, я дал знак, чтобы все молчали и соблюдали осторожность. Наш отряд, 20 охотников, поднимался на горку в полном молчании. Слишком полном. Оказалось, что я привел наш отряд прямо к матерой пуме, преследовавшей стадо. Как вам известно, пумы тоже прекрасно умеют подобраться неслышно. Обернувшись, огромный кот припал к земле и оскалился. Сердце колотилось в моей груди. С потрясающей, неестественной ясностью я видел розовые ощерившиеся губы, искрящуюся белизну огромных зубов. Примороженный к месту близости смерти, я ощущал дыхание зверя, которое доносил до меня легкий весенний ветерок. Он пах прошлой добычей, нынешним голодом и полной уверенностью в себе. Какой-то отдаленной частью сознания я отметил, что птицы притихли, хотя насекомые жужжали вовсю. Оставалось только гадать, что было тому причиной, приближение стада или мое собственное положение. Я был слишком напуган, чтобы смутиться, хотя потом мне стало стыдно. Никто не шевелился, ни пумы, ни охотники, но взгляд зверя оставался прикованным ко мне. Наконец он шевельнулся. Знакомые движения говорили о готовности к прыжку. Животное вильнуло задней частью и запустило в землю когти. В своем оцепенении я не забывал, что держу копье наготове. Я приподнял его, даже не замечая. Но пума находилась совсем рядом, и я не был уверен, что сумею остановить ее. Если я брошу копье, зверь, скорее всего, сделает прыжок, и рана не помешает ему. Если я буду ждать нападения, то не сумею вовремя ударить и отскочить. Тут позади меня кто-то шевельнулся. Я знал, что это один из новичков, потому что всякий из пиухоков будет в такой миг стоять на своем месте, как вкопанный. Это оказался Боб. Замахав руками, он рыкнул на пуму. «Ях!» А потом бросил свое копье. Оно воткнулось в землю перед зверем. После я понял, что он собирался поразить им пуму. Тут кошка обратила свое внимание на Боба, и я метнул копье, а в пуму вонзилось еще 5 или 6 стрел. Боб покатился в одну сторону, я в другую. Кошка прыгнула, но приземлилась уже мертвой. Вновь обретя голос, я подбежал к Бобу и обнял его. Я не видел более безумного поступка за всю свою жизнь, однако теперь обязан ею тебе. А потом все хлопал его по спине. Не сразу осознав, что затеянное им безумное дело увенчалось успехом, он сперва удивился этому, потом обрадовался и спросил: «Я все сделал правильно, вождь?» Я рассмеялся и взял его за плечи. «Уж не знаю, что и сказать, однако я рад твоему поступку. Вы оба самые ненормальные люди на свете, но иногда мне кажется, что духи берегут вас». В мгновенном разочаровании он яростно глянул в сторону таксиста. Таксист лишь смотрел на меня тем преувеличенно кротким взглядом, которым всегда сопровождал выходки Боба. «Ну хорошо», — сказал я, еще задыхаясь, с колотящимся сердцем. «А теперь к бизону». Я послал охотников к скалам и осмотрел места, где следовало стоять загонщиком, чтобы направлять отбившегося от стада зверя. И мы сели ждать, пока какой-нибудь бизон не появится там, где надо. Спустя некоторое время сердце угомонилось, и я вновь ощутил, что ноги мои прочно упираются в землю. Тут я заметил, что Боба на месте нет. Обернувшись к маленькому медведю, стоявшему за деревом, я спросил: «Где Боб?» «Он ушел с охотниками в скалы. Разве он не понял, что должен делать?» Маленький медведь поглядел на свои ноги, переступил, оторвал от ствола кусочек коры и сказал, по-прежнему глядя в сторону: «Он решил, что схватка с пумой позволяет ему принять участие в нападении на бизона. Он сказал, что не откажется от одежды из доброй бизоньей шкуры, а мясо его сможет обменять на разные полезные вещи». «Но он не убивал пуму». «Я это знаю, отец, но не мне возражать ему. Он и старший, и по-прежнему наш гость. Он полагает, что такое деяние поставит его на более высокое место в племени». «Да, отец. И он считает, что будет менять мясо бизона на необходимые вещи в своем собственном племени?» «Да». «Маленький медведь, что же мне делать с ним?» «Не знаю, отец. Подумай об этом. Если я назначу тебя своим преемником, тебе придется решать подобные вопросы». «Да. У нас нет времени ходить за Бобом. Вот и наш бизон». В нужном месте как раз появился годовалый бычок. Крупный, с отличной шкурой, еще не попорченный жизненными превратностями. Неопытность превращала животное в идеальную добычу и сулила нам великолепную шкуру. Я каркнул вороной, давая сигнал начинать. Подобным образом ворона сообщает своим товаркам с верхушки дерева: «Здесь еда». Загонщики вскочили и завопили. Годовалый бычок метнулся в одну сторону, сотрясая землю, затем в другую. Оказавшись возле реки, бычок остановился, а поднявшийся перед ним охотник должен был направить зверя в нужном направлении вдоль реки к скалам. Однако по неведомой причине бизон пошел прямо на таксиста. При таком повороте событий ему надлежало подпрыгнуть, завопить и замахать руками, отпугивая животное. Однако он испустил весьма неубедительный звук, бросил в бизона копье и, отпрыгнув в сторону, споткнулся и неловко упал. Брошенное им копье, не имея никакой силы, лишь оцарапало бычка. Рана испугала зверя настолько, что он со страха припустил в нужную сторону. Охота шла своим чередом, от меня более ничего не зависело, и я подошел к упавшему таксисту, который как раз поднимался на ноги с помощью маленького медведя. Когда чужак попытался наступить на правую ногу, стало ясно, что он вновь растянул лодыжку, как было в день их появления в нашем мире. Я не сказал ему ни слова, но он поглядел на меня с кривой ухмылкой. «Прости меня, вождь. Боюсь, охотник из меня никудышный». «Таксист, тебе не нужно ничего доказывать. А я-то хотел сделаться членом племени». Скривившись, он попытался наступить на поврежденную ногу. Маленький медведь поддержал его, и таксисту не пришлось опускать ступню на землю. «Таксист, ты и так один из пиухоков». Он бросил на меня взгляд, явно говоривший: «Вождь, не пытайся подбодрить меня. Я прекрасно знаю, что ты думаешь на самом деле». Я решил, что сейчас не время обсуждать это. Он взволнован, ему больно. Маленький медведь соорудил волокушу и отправился с таксистом домой, к шаману. Когда они прибыли, оказалось, что шаман уже приготовил припарку, вскипятил чай и отыскал костыль, который сделал когда-то для таксиста. Вот уж кто действительно видит внутренним зрением. Его врасплох не застанешь. Маленький медведь запыхался и вспотел. Зимняя неподвижность брала свое. Шаман приготовил и для него отвар, который должен был быстро восстановить силы юноши. Взяв таксиста за руку, шаман отправил маленького медведя в большой вигвам отдыхать, а нашего гостя повел к дереву, под которым разложил свои снадобья.

0: должен рассыпаться перед нами в благодарностях. Мы приветили вас не ради выгоды. Просто так надлежит поступать. Я думаю, что тебе нужно выбрать ремесло, научиться охотиться и, быть может, жениться.
1: Тут, надо сказать, таксист просто остолбенел.
0: Шаман продолжал. Все это нужно каждому мужчине для счастья, таксист. Ты должен чувствовать себя полезным, чтобы стать счастливым. Никто не захочет прожить всю жизнь гостем. Ну, как насчет ремесла? Может, освоишь кремень, научишься резать по кости или дубить шкуры? Хочешь, учись делать вигвамы? Словом, выбери, что тебе нравится. Не знаю, шаман. Мне нравится работать руками, но эти дела не знакомы мне. Конечно, мы представим тебя к умельцу, как своих мальчишек. Но ты, конечно, будешь учиться быстрее.
1: А можно ли мне подумать обо всем этом?
0: Конечно. А кроме того, ты будешь очень хорошо разыскивать вещи и угадывать, где они находятся, даже в совсем незнакомой земле, не так ли?
1: Да, наверное, так.
0: Тогда, быть может, ты захочешь сделаться разведчиком.
1: Возможно.
0: Хорошо. Тебе известно, что ты нравишься легкой бабочке и ее родителям? Не устроит ли нам свадьбу?
1: Таксист открыл рот, но не издал ни звука. Когда голос вернулся к нему, он спросил: «Но неужели ты, шаман, считаешь меня годным для семейной жизни? Ведь ты не хочешь навязать девушке человека, не знающего своего места в этом мире».
0: «Поговори об этом с ней».
1: «Но я не готов, шаман». «Что, если она откажется? И ты уверен, что я понравился ее родителям? А если я действительно нравлюсь?»
0: «Мы все это обговорим. Ведь никто не требует от тебя решения прямо сейчас». Шаман закутал лодыжку с припаркой в мягкие шкуры, напоил таксиста одним из своих горьких настоев, погружавшим человека в сон, и отнес в уголок большого вигвама. Там он уложил таксиста на шкуры и оставил спать. Когда таксист пробудился, легкая бабочка сидела возле него. Она помогла ему сесть.
1: «Легкая бабочка», — промолвил он неловко. «Таксист, выпей это, и твоя нога заживет».
0: «Со мной все в порядке. Ничего страшного. Так было и в первый раз, когда мы здесь появились». Она кивнула, глядя в огонь, а потом, наконец, сказала:
1: «Шаман говорил с тобой обо мне?»
0: «О, да, конечно».
1: «Не хочу обидеть тебя, чем-нибудь задеть или огорчить, но ты мне действительно нравишься, и моим родителям тоже».
0: Таксист улыбнулся. «Подобное начало похоже на отказ, но все в порядке, не беспокойся». Девушка потупила взгляд.
1: «Таксист, ты особенный. Некоторые из молодых девушек говорят о тебе хорошее. Они хихикают и судачат о том, кому ты достанешься. Но хотя я первая, мне нужно сказать тебе, что я выросла с маленьким медведем, и мы всегда считали, что однажды... Словом, наши родители, кажется, не догадываются об этом, но шаман знает. Немного избегает его внимания. Прости, кажется, я говорю не слишком ясно. Словом, я хочу выйти за маленького медведя, и он тоже хочет этого. Ты во всем ничуть не хуже его, конечно, по-своему. Просто мы всегда нравились друг другу, и его мудрость, она... Ну, он лучше знает этот мир... А ты, похоже, ведаешь тропы иного мира, пути шамана. Конечно, ты не знаешь этого искусства, но тебя окутывает нечто такое, что присуще великому шаману. Я лично считаю, что тебе следует стать его учеником. Ведь у шамана еще нет преемника».
0: Таксист казался сразу и разочарованным, и довольным. «А шаманы не женятся, так?»
1: «Нет».
0: «Ну что ж... Ты очень привлекательная девушка. И, признаюсь, я испытывал к тебе кое-какие чувства. Впрочем, мне почему-то всегда казалось, что я не предназначен для мира. Ни для первого моего, ни для этого вашего. В отличие от маленького медведя или боба. Они хороши в деле, а я гожусь для чего-то другого. Существование, познание. Сам не знаю». Она рассмеялась.
1: «Похоже, ты споришь с самим собой».
0: Улыбка на его лице была всегда готова стереть самую серьезную мысль. «Таков путь мудрости, бабочка. В
1: В тот миг, когда тебе кажется, что ты знаешь,

0: На самом деле тебе ничего не известно. Смех ее сделался заразительным и веселым. Девушка пыталась остановиться, однако новые спазмы все сотрясали ее тело. Наконец она сумела заговорить. «Ты шаман, в этом можно не сомневаться». Склонившись, она поцеловала его в лоб, а потом, подумав, произнесла: «Вот станешь шаманом, и я больше никогда не сумею этого сделать». И, обняв, наделила самым искренним поцелуем, встревожившим его и лишившим дара речи, а после оставила беднягу в одиночестве. Однако, прежде чем он успел очнуться после прощального поцелуя бабочки, в вигвам вошел обеспокоенный Боб. Собрав остатки разбитого вдребезги самообладания, таксист спросил: «Боб, что случилось? Ты не похож на себя». Боб явно не замечал, что таксист выглядит не лучше его самого, хотя кажется чуточку более радостным. «Знаешь, я действительно не понимаю этих людей». «Что тут понимать? Это добрые люди». «С одной стороны, они иногда кажутся мудрыми, а если присмотреться, с другой...» «Что ты хочешь сказать?» «Ну, например, шаман лечил больной зуб у одной женщины. Он положил ей в дупло немного какой-то пакости, которую делает из трав, а потом дал другого зелья, чтобы ослабить боль. Однако он не знал, что зуб можно просто вырвать. Я сказал об этом, и он удивился. Спросил, неужели так лечат в нашем собственном мире? Я объяснил, что в некоторых случаях больной зуб может вызвать смертельное заражение. И что он ответил? Попросил меня объяснить, как это происходит. Я вспомнил о том, что у тебя в машине есть плоскогубцы, и сходил за ними. Шаман напоил женщину до бесчувствия, и я выдернул зуб». «Просто здорово, Боб». «Да, но ты знаешь, в некоторых вопросах они кажутся просто детьми. И еще одна штука меня смущает. Не могу понять, как они живут в обществе, где нельзя выдвинуться, занять лучшее место. Нельзя даже приволокнуться за девчонкой. Нужно выполнять ритуал ухаживания и жениться с одобрения и согласия всего племени. Но что же в этом плохого? Я попробовал подкатиться к одной здешней девице. Она не слишком-то упиралась, но до определенных пределов. Я-то считал их невинными дикарями. Ха! Она сказала, что ей нужно кое о чем позаботиться, но так и не пришла». Он казался чуть озадаченным. «Я думал, что ей нужно выпить какой-нибудь противозачаточный настой или сделать нечто подобное. У них есть такие средства, Боб». «А, ты хочешь сказать, что у нее могли быть...» «Да, насколько я понимаю». «Тогда выходит, что и тебе повезло не больше, чем мне». «Похоже на то». «Это была та самая девушка, которая пришла уговаривать меня выйти из машины в тот первый день. Ну, ты знаешь, легкая бабочка». «Да». «Боб, не принимай отказ близких сердцу. Дело в том, что она положила глаз на маленького медведя». «Тогда понятно, он же будущий вождь. А как ты узнал?» «Она сказала мне». Боб подозрительно уставился на таксиста. «Как приятелю, Боб». «Ну да, как же иначе». Боб поднялся и вышел. Таксист, наконец, уснул. Проснулся он очень нескоро и поначалу не мог понять, где находится и сколько времени миновало. Тут он заметил, что шаман сидит возле него. «Ну, таксист», — обратился к нему шаман. «Все по обыкновению устроилось само собой, так ведь?» «Конечно. Иногда приходится чуточку подождать, но все разрешается помимо нас». «Ты рассуждаешь как шаман. Хм, и что ты мне скажешь?» «Я могу взять тебя в ученики». Озарившее лицо таксиста знаменитая ныне улыбка отразилась почти в точной копии на утомленном морщинистом лице шамана. Оба молчали. Да, по-моему, им и незачем было говорить. Люди, обладающие столь тонким внутренним слухом, понимают друг друга без слов.
1: «Что такое, маленькая лисичка? Нагнись ко мне и говори громче».
2: «Ага», —
0: Ну, Боб отправился в путешествие. Он утверждал, что должен кое-что разведать, и настоял на своем, невзирая на все мои возражения. По-моему, он не был готов. Как ни жаль, он ушел на Запад, и больше о нем никто не слыхал. Я не знаю, что с ним случилось. Может быть, поселился среди людей другого племени. Может, погиб от когтей хищного зверя или рук злого человека. А может, встретил какую-нибудь другую судьбу. Что? Да, история на этом кончается. А теперь, пожалуйста, отнеси чайку шаманам, старому и таксисту. Они не спят, просто прикидываются уснувшими. Ступай. Они будут довольны. Пусть лишь одна нога шамана находится в этом мире, однако забота такой милой девчушки им будет приятна. Отнеси им ромашки. Тогда, может быть, они и в самом деле уснут. И отнеси отвары своей бабушке, легкой бабочке, и вождю, маленькому медведю. Мы, старики, спим не так крепко, как вы. И засыпаем не сразу.

0: Александр Бачилов. Это Москва, дядя.
1: Да ну тебя с глупостями, отмахнулась мама. Выдумываешь вечно. Не выдумываю.
0: Марина без сил плюхнулась на стул. Бретелька ночной рубашки свалилась с плеча.
1: Просыпаюсь, а оно надо мной стоит.
2: Что оно-то?
0: Спросила бабушка, помешивая в кастрюле.
2: Если мужчины, то к дороге. А если мохнатые, то к богатству.
1: А если то и другое, то к путевке на Кавказ.
0: Мама захихикала шкодливым детским смехом.
1: Не знаю я.
0: Марина отрешенно смотрела на дно пустой чашки.
1: Белое что-то. Помаячила и утянулась в шкаф.
3: Приснилось, отрезала мама. Одевайся да сбегай в магазин. Нужен майонез, сметана и яйца.
0: Марина нерешительно помяла уголок скатерти.
1: Боюсь.
2: Чего еще?
0: Мама остановилась перед ней, упершись рукой в бок. Марина опустила голову.
1: А вдруг я шкаф открою, а оно там?
0: Да что же это, возмутилась мама. Взрослая девица, завтра замуж, а она ерундой мается. Я для себя, что ли, готовлю на всю ораву? Ко мне на свадьбу родня съезжается или к тебе? Марш в магазин без разговоров.
2: А может, и верно,
0: рассудительно заметила бабушка.
2: Суседка ночью заходил, с жиличкой прощался. Если погладить мягкой лапкой, будет счастье. А кого, бывает, и душит.
1: Бабуля,
0: жалобно захныкала Марина.
1: Достань мои джинсы из шкафа, будь добренькая.
0: Ну все, рассердилась мама. Мне это надоело, а ну пошли. Она подхватила Марину под руку и потащила в комнату. Бабушка, шаркая тапочками, поспешила за ними.
3: «Открывай!»
0: – потребовала мама, подтолкнув дочь к шкафу.
3: «Посмотрим на твоего соседку!»
1: «Не буду!»
0: – уперлась Марина.
1: «Боюсь! Сама открывай!»
0: «Трусиха!» – мама презрительно усмехнулась. «А еще замуж собралась, никого там нет! На, гляди!» Она резко распахнула дверь гардероба, и сейчас же все увидели белевший в полутьме силуэт. Марина вскрикнула. Оттолкнув маму, она с отчаянной храбростью бросилась на дверь и, навалившись всем телом, с треском захлопнула ее. Бабушка стояла, прижав руки к груди и беззвучно шевеля губами, словно читала молитву. Мама ошеломленно хлопала глазами, уставившись на Марину.
1: «Ты что, опалаумила?»
0: – произнесла она наконец.
1: «Чуть пальцы мне не отдавила!» «Оно там!»
0: Марина со страхом смотрела на дверь гардероба.
1: «Конечно, там!» –
0: спокойно ответила мама. «Как вчера привезли, так там и висит!»
1: «Кто висит?»
0: – прошептала Марина.
1: «Да никто!»
0: Мама снова решительно отворила тяжелую дверь.
1: «Платье твое подвенечное!»
0: Снежно-белое платье с пышными оборками, кружевами и блестками занимало почти все тесное пространство гардероба. Марина зажмурилась и потрясла головой.
4: Как же она могла забыть? Сама же повесила вчера платье в гардероб. Почему сегодня оно кажется таким незнакомым и даже пугающим?
2: «Это замужняя жизнь пугает», — уверенно сказала бабушка и, заметив мамин взгляд, поспешно добавила. «Хорошая примета. Пугает, значит, заботится».
1: «Ничего себе заботится!»
0: Марина болезненно поморщилась.
1: «У меня сердце до сих пор стучит, как пулемет. Что это вообще за мода выходить замуж в белом платье?»
0: Бабушка даже руками всплеснула.
2: «Да в каком же еще выходить? В черном, что ли? Спаси и помилуй!»
1: «Не нравится мне все это», —
0: пробормотала Марина.
3: «Что опять не нравится?»
0: Мама была вне себя.
3: «Замуж выходить? Так я тебе 1000 раз говорила, сперва универ закончи, женихи никуда не денутся».
1: «Может, заменить платье, пока не поздно?»
4: «Начинается!»
0: Мама только махнула рукой и побрела вон из комнаты.
3: «Ты со мной про платье даже не заговаривай», — бросила она через плечо. «С Ромой своим обсуждай эти вопросы, если он у тебя такой богач».
1: «Какой уж там богач?» —
0: вздохнула Марина и стала собираться в магазин. Когда дверь за ней закрылась, бабушка, сидевшая за столом на кухне, отодвинула кружку с темной жидкостью и повернулась к маме.
2: «Иди, скажи ему, чтоб не смел больше вылезать, пока не прикажут. Все дело испортит».
1: «Слушаюсь, госпожа».
0: Мама присела в низком поклоне.
1: «Не извольте беспокоиться, я поставлю тварь на место».

0: Проходя через двор, Марина приветливо кивнула дворнику в оранжевом жилете, гонявшему метелкой по тротуару осеннюю листву.
1: «Привет ему, Мали!»
2: «Здравствуй, Душиза!»
0: Щербато разулыбался дворник.
1: «Дождя не будет?» —
0: спросила Марина. Она считала ему Мали непререкаемым синоптическим авторитетом.
2: «Дождя будет!» — уверенно заявил дворник. «А второй половина?»
1: «Ну вот», — расстроилась Марина. «Обещали тепло».
2: «Кому кушать есть, тому всегда тепло», — сказал ему Мали,
0: глядя вслед уходящей Марине, и добавил задумчиво.
2: «Кушать есть, кому деньги есть. Деньги есть, кому документы есть. Москва».
1: «Анкета заполняется в двух экземплярах от руки синими чернилами».
0: И Мамали не слушал, что говорит ему Надежда Сергеевна. Да если бы и прислушался, все равно бы не понял. Он хотел есть. 2 дня в очереди не ел. А до этого 3 дня в поезде ехал. В поезде Аликпер еды не давал, только за деньги. А какие у Мамали деньги, когда он за деньгами и едет? Хорошо еще, что взяли его хромого в Москву на работу. Но хромому тоже есть надо. И Мамали просил Аликпера.
2: «Дай хлеба! Есть хочу!»
0: Аликпер смеялся.
2: «А мясо не дать?»
0: Ему легко было смеяться. Он ехал в купе с проводником и варил для него мясо на плитке. И для себя, конечно. Аликпер любил жирное мясо. Остальные 200 человек в вагоне только втягивали носами запах и вздыхали.
1: «Москвой пахнет! Там, говорят, мясо прямо на улицах варят, жарят, режут и в лаваш заворачивают. Очереди, наверное, большие. Ничего, дождемся».
0: Только и Мамали не хотел ждать.
2: «Дай хлеба, собака!»
0: — добром говорил он Аликперу. Аликпер много кушал. Ноги толстые, шея толстая, руки крепкие. Сильный Мамали бил. Иначе нельзя, если ишака не бить. Как он узнает, кто его хозяин?

0: И Мамали перестал на голод жаловаться. Да уже и некому было. Алекпер куда-то пропал. Говорили, он от поезда отстал. Может, так было, а может, нет. В вагоне много спорили. Только и Мамали не спорил. И на голод больше не жаловался. Поезд дальше и без Алекпера пошел. Не такой уж большой бай наш Алекпер. Так и Мамали подумал и ошибся. До Москвы доехали, никто не встретил. Проводник сказал из вагона уходить. Менты с вокзала прогнали. Лето стоит такое, как в Фергане зима. Куда идти, где спать, кто деньги даст? Один Алекпер знал, а теперь никто не знает. И кушать опять хочется. Пошли на базар земляков искать. Очень удивились. Базарный день, а базара нет. Ворота закрыты. Никто урюк не разгружает, хурму не предлагает, рахат лукум не носит, мясо не жарит. Мимо добрый человек шел, только падал часто. «Уходите», — сказал. «Здесь щурок ловят, в тюрьму забирают. Базар давно закрыли, товар менты поделили на ответственное хранение». Еще что-то говорил, но даже Музафар понять его не мог, хотя в школе учился. Долго слушал, потом сказал: «Песню поет». Заплакали люди. «Чем прогневили мы Всевышнего? Как допустил он в неизъяснимой мудрости своей такую несправедливость? Сытый бадбуй в теплой фуфайке песню поет, а правоверные от голода плачут, от холода дрожат. На всех одна теплая фуфайка. Совсем без Алекпера пропадем». И смилостивился справедливый, не дал совсем пропасть. Долго водил правоверных по каменной пустыне, но привел, наконец, к Надежде Сергеевне в кабинет-сарай. А там уже земляков много, кто из Пиджикента, кто из Зеравшана, кто из Черчика. На 2 дня очередь, и все с бумагами, опять беда. Один Алекпер знал, как бумаги по-русски писать. И Мамали не знал. У Алекпера синяя ручка была, черная ручка была. У Мамали только спичка и разбитая губа. 2 дня у земляков срисовывал значок за значком, спичкой в губу макал. И очень есть хотел. Наконец подошла его очередь. Пустили в кабинет. В кабинете мясом пахнет. Сидит большая красная женщина Надежда Сергеевна, вареный бигмак кушает. И Мамали бумаги на стол положил, сказал вежливо:
1: «Давай деньги, ханум, кушать хочу».
0: Надежда Сергеевна посмотрела одним глазом, синим, как степной колокольчик. Не на гостя, на бумаги.
2: «Документы оформлены неправильно», — говорит. «Анкета заполняется в 2 экземплярах от руки синими чернилами. Следующий».
0: И Мамали постоял немного, подождал. «Нет, не дает деньги. И кушать не дает», — сказал тихо.
1: «Нельзя кушать не давать. Большая беда будет. Быстро деньги надо».
0: Надежда Сергеевна рассердилась.
2: «Я тебе русским языком объясняю. Синими чернилами анкета заполняется. Такое требование. Я, что ли, их выдумываю? Будут синие чернила, будешь про деньги спрашивать?»
1: «Не буду спрашивать», — сказал ему Мали.
2: «Скоро кушать буду».
0: И ушел. Вечером Надежда Сергеевна кабинет-сарай закрыла, текилу купила, детям рахат лукум фабрики «Красный бабай» купила, соседу пиво, мужу грабли, села в машину, на дачу поехала. 3 часа в пробке постояла, приехала в темноте, смотрит: что такое? Соседи спят, что ли? Никто «Мороз-мороз» не поет, Владимирский централ не слушает, в пруду голый не купается, через костер не прыгает. Странный вечер пятницы. Зашла в дом, мужа зовет, детей. Видит, сидит в комнате на ковре и Мамали, живот поглаживает. Удивилась Надежда Сергеевна, захлопала синими глазами.
3: «Ты откуда взялся?»
0: Стал объяснять и Мамали.
4: «Отец мой, царь шайтанов, Ангроманью, да продлятся дни его в кипящем котле подземного царства, создал произволением своим страну змей. Но пришли люди, поставили шатры в круг, а змей прогнали вовне, жить среди нечистот. Присмыкаясь меж ядовитых отбросов, змеи понесли от людских пороков и пометали приплод. Девов ярости и предательства, жадности и высокомерия. Вот откуда взялся и я, ненасытный гуру Снаги, дев голода.
0: Надежда Сергеевна по-персидски ни слова не знала, но увидела на ковре ботиночки детей, очки мужа, шляпу председателя садового общества и все поняла. Хотела бежать, но уже не могла. И Мамали, пока рассказывал, на месте не сидела, а обматывал Надежду Сергеевну синей изолентой, как паук обматывает муху липкой паутиной. Изоленты на даче было много. Очень и Мамали этому радовался. Еще на войне полюбил он синюю, как блестящие купола Самарканда изоленту. Сложи два автоматных рожка валетом и обмотай в бою, поймешь зачем. После войны тоже довелось ему Мамали с изолентой повозиться. Протез попался капризный, приходилось часто подматывать, чтобы трещина не ползла. А она все равно, проклятая, прорастала, крошила пластмассу, грозила ему Мамали совсем без ноги оставить. И обижаться не на кого. Ни миной ногу оторвало, ни снарядом, сам отгрыз. Нельзя Деву долго не кушать. Нельзя в пустыне жить, где людей нет. В большой город ехать надо.
1: «Я тебя, Надежда Сергеевна, сейчас кушать не буду», — сказал ему Мамали. «Я вас только от большого голода кушаю. Мне деньги надо, работа надо, документы надо. И Мамали честный деф. Анкету писать будем».
0: Надежда Сергеевна хотела что-то сказать, но изолента рот закрывала, нос закрывала, обнимала туго, как змея. Лицо посинело, пальцы посинели, уши и те посинели.
2: «Очень хорошо», — сказал ему Мамали.
0: Бумагу взял, спичку заострил.
4: «Теперь синяя женщина, давай синие чернила».
0: И уколол Надежду Сергеевну в глаз. Игорю Владимировичу Москва понравилась. Со времен его последнего визита сюда она стала выше, светлее, просторнее, а главное — чище. Широкие тротуары, ровные и гладко, будто по скатерти выложенные серой и розовой плиткой, смотрелись очень аккуратно. Ни булыжных бугров, ни тем более ям, наполненных жидкой непролазной грязью. Все сделано с любовью и размахом. А какие экипажи проносились мимо! Глянцево сверкающие, пахнущие терпким дымком, а не мочой и навозом, как старь. Сразу было видно, что люди здесь живут богато, денег на хлебных корках не экономят. С такими людьми и работать приятно. Одно плохо. До неузнаваемости изменившиеся улицы пролегли нынче совсем не так и не там, где были раньше. Игорь Владимирович читал знакомые названия «Полянка», «Якиманка», но никак не мог сообразить, где ему следует повернуть в нужный старомонетный переулок. Один раз даже едва не попал под самодвижущийся механизм, переходя широкую, в добрую площадь дорогу. На другой стороне к нему подошел городовой в кургузом темно-синем мундире и широкой инфантерской фуражке с орлом.
4: «Жить надоел, папаш?» — лениво спросил он.
0: «Извини, братец», — улыбнулся Игорь Владимирович. «Залюбовался красотами».
4: «Любоваться на Евровидении будем», — строго сказал городовой. «Скажите спасибо, что отделаетесь штрафом. В Склифе с вас дороже возьмут».
0: Такое бесцеремонное обращение несколько покоробило Игоря Владимировича.
4: «Ты, любезный, фабричных штрафуй», — с достоинством произнес он.
0: «А я дворянин». Городовой вздохнул.
4: «Кто же вас, дворян, в город без санитаров выпускает? Документы есть?»
0: Игорь Владимирович с удовольствием показал бы городовому именную грамоту Якова Брюса, чтобы только посмотреть, как вытянется бритая физиономия и согнется подобострастно спина доблестного стража, но до встречи, назначенной в Старомонетном, оставалось совсем мало времени. Поэтому он просто приказал городовому пойти и утопиться в канале против гигантской бронзовой статуи, а сам деловито зашагал дальше. И только порядочно уже отойдя, вдруг спохватился.
1: «Дорогу-то не спросил!»
0: «Эх, простота!»
4: Тут на его счастье из арки большого серого дома вышла барышня в тесных и смешных полотняных штанах без юбки. Но к особенностям нынешней московской моды Игорь Владимирович уже привык. Откровенно говоря, она даже нравилась искушенному эротоману. А потому он лишь сдержанно хрюкнул в рукав и поспешил нагнать барышню. «Тысячи извинений, сударыня!» — произнес он с наивозможнейшей любезностью. «Не соблаговолите ли указать незадачливому чужестранцу дорогу в Старомонетный переулок?»
5: «Чего?»
4: Девушка подняла на него рассеянный взгляд. «Простите, я не представился», — поспешно добавил Игорь Владимирович. «Стольберг, надворный советник. Давно не бывал в Москве. И вот, вообразите, заплутал. Никак не найду Старомонетный». Глаза Игоря Владимировича излучали такую приветливость, что барышня невольно улыбнулась в ответ.
5: «До светофора и налево через двор», — сказала она. «Не доходя Третьяковки направо».
4: «Не доходя куда?» — смутился надворный советник. «Пардон, я в этих новых названиях профанс».
5: «Ну идемте», — смилостивилась барышня. «Нам по дороге».
4: «Бесконечно признателен, сударыня», — обрадовался Стольберг. «Позвольте предложить вам руку». Барышня рассмеялась, но взяла старика под руку.
5: «Вы артист?»
4: «Ну что вы», — запротестовал Игорь Владимирович. «Отродясь, не брал кистей в руки. У меня собственный дом в Столешниковом». Он смущенно кашлянул. «Был. Увы, последние годы я провел вдали от родины и русских людей, в уединении и тьме. Можно сказать, в склепе. Ах, как тут все изменилось. Разве что городовые все такие же хамы, но... Позвольте узнать имя и отчество моей спасительницы, чтобы я знал, кому возносить благодарности».
5: «Марина»,
4: — сказала барышня, не чинясь.
5: «Можно без отчества?»

Если каждый день по 2 часа висеть на турнике, думал гном, то 1.70 не предел. А иначе тут нельзя. Работы охранника в банке не найдешь, да и девки носы воротят. На девок, конечно, плевать, но так уж устроен этот проклятый город. Где деньги, там и девки. И наоборот. Вот и выходит, что в серьезном деле без них нельзя. А дело как раз наклевывается сейчас очень серьезное. Одна беда. Пропустишь 1-2 тренировки и снова съеживаешься до своего обычного метра с кепкой. А этого нельзя. Вот возьмем профессорскую кубышку, тогда можно и оттянуться. Ты скукожиться. Отдохнуть, одним словом. Хотя какой может быть отдых для гнома? Лучший пляж — подвал с деньгами. И еще один кислый момент в этом деле. Никак мне не обойтись без колдуна. Хоть всю родню профессорскую нарежь на тесемки, а если не знают они, где клад, то и не скажут. Другое дело колдун. Ему только крови ихней нюхнуть сразу место укажет. Но ведь, падла, и делиться с ним придется. Альтернативка, как здесь говорят. Ну да где наша не пропадала? Не может такого быть, чтобы гном не сумел колдуна кинуть. О, кстати, вот и он. Наконец-то. С виду лопух. Такого возьмем без шума и пыли, как здесь говорят.

0: сдачи нет»,
1: — сухо сказала продавщица, когда Марина протянула ей 5000-ую купюру.
2: «А как же быть? У меня только эта бумажка».
0: «Ищите размен».
1: Продавщица сердито дернула плечом.
2: «Так ведь у вас магазин», — растерялась Марина. «Где же еще разменивать?»
0: «У меня не магазин, а головная боль», — проворчала продавщица. «А если я всю мелочь раздам, так еще и мигрень головного мозга будет. Нафига мне этот геморрой?»
1: Марина огляделась по сторонам. Кроме нее и болезненной продавщицы в магазине никого не было.
0: «Вон у латошника спросить, может, разменяет?»
1: Продавщица кивнула на дверь. Только теперь Марина увидела сквозь стекло расположившегося возле крыльца долговязого торговца всякой канцелярской мелочью и лотерейными билетами. Пришлось идти к нему. Увидев Марину, торговец лихо крутнул барабан, в котором пересыпались билеты.
0: «Выигрыш неизбежен! Вам сколько билетиков? 10? 15?»
2: «Мне 5000?»
1: — начала была Марина, но, увидев счастливое изумление на лице продавца, поспешно добавила:
2: «Разменять!»
1: Тощий разочарованно посмотрел на купюру в ее руке. «Я столько и за неделю не наторгую», — уныло сказал он. «Не бойкое место. Раньше, когда картами Таро промышлял, судьбу предсказывал, отбоя от покупателей не было. А теперь все это шарлатанство запрещено. Только лотерея распечати, не дай бог». Он сокрушенно развел руками, но вдруг оживился.
0: «А знаете что? Попробуйте в кафе, тут рядом, через два дома».
2: «Кафе уж точно не разменяют», — вздохнула Марина.
1: «А вы закажите что-нибудь. Хлопните рюмашку, а дальше не ваша забота, разменяют, куда денутся». Марина грустно кивнула и пошла в указанном направлении.
0: «Одну минуточку, девушка!»
1: — окликнул ее продавец. Марина обернулась.
0: Тощий сунул длинные пальцы в барабан и вынул лотерейный билетик. «Возьмите один на счастье, это бесплатно. Раз уж я не смог быть полезным».
2: «Спасибо».
1: Марина взяла билет и побрела дальше, на ходу разворачивая бумажку. У крыльца кафе она, наконец, добралась до вкладыша и прочитала бледно оттиснутую надпись: «Не надевай белое платье». Марина невесело усмехнулась и бросила бумажку в урну. Уже взявшись за ручку двери, она вдруг увидела сквозь стекло знакомую фигуру. За ближним столиком, спиной к окну, сидел Рома.
2: «Ничего себе жених! У него завтра свадьба, а он сидит тут, пивом наливается».
1: Но самое удивительное было не это. Отхлебывая из огромной кружки, Рома увлеченно беседовал с надворным советником Игорем Владимировичем Стольбергом.

0: «Меня не интересуют деньги», — сказал Игорь Владимирович. «А что, у вас их много?» — оживился Рома. «Помолчи, неугомонный Карло», — оборвал его Стольберг. «Повторяю, сокровища можешь забрать себе. Копаться в барахле из скифских курганов унизительно для ловца бессмертных душ, но...» «Не беспокойтесь, я и один с удовольствием унижусь», — оскалился Рома. Игорь Владимирович пропустил его замечание мимо ушей. «Но», — повторил он, — «выходя за тебя замуж, она наденет тебе на палец кольцо. Это кольцо досталось ей от отца».
1: «Тоже скифское?»
0: Глаза Ромы жадно блеснули. Советник покачал головой. «Нет». Профессор вел немало успешных изысканий по всему миру. Он имел чутье. «Но для тебя это кольцо не представляет ценности. Оно даже не золотое».
2: «Да ладно!»
0: Рома недоверчиво уставился на Стольберга. «Какое же оно обручальное?»
3: «Оно и не обручальное».
2: «А какое?»
1: «Пусть это останется моей маленькой тайной. Ты отдашь кольцо мне, а взамен получишь все, что профессор нашел в своей последней экспедиции». «А вдруг там ничего стоящего?»
0: С купеческой хитрецой усмехнулся Рома.
3: 96 предметов», — небрежно бросил Стольберг. «Ожерелья, браслеты, зарукавья, гривны со львами, тельцами и змеями, глаза рубиновые».
0: Рома сглотнул всухую, забыв о пиве.
3: «Но никто не знает, где это спрятано. Придется отворять кровь дочери. Твоей, между прочим, невесты. Невесты, Карла! Кстати, как ты намерен поступить с ней в дальнейшем?»
2: «Да никак не намерен», — отмахнулся Рома.
1: «Бритвы по горлу и в колодец, как здесь говорят.
3: А старушек топором в темечко. Тоже проверенный метод».
0: «Ах, Карла, Карла!» Стольберг брезгливо отвернулся. Небо за стеклом потемнело, начал накрапывать дождь. Приоткрытая рама окна поскрипывала от порывов ветра. Прохожие на улице торопились по домам, кое-кто спрятался под козырьком кафе.
3: «Странно», — произнес Стольберг. «Эту барышню я сегодня уже видел».
2: «Какую барышню?»
0: Рома тоже обернулся и успел увидеть отпрянувшую от стекла Марину.
1: «Да ведь это она!» — завопил он, вскакивая. «Она все слышала!»

Марина бежала темными улицами. В лицо ей хлестал дождь. Он барабанил по жестяным трубам и крышам подвалов. От этого казалось, что позади, то вдалеке, то совсем близко, гремят шаги преследователей. Повернув за угол, Марина с размаху налетела на кого-то, вскрикнула испуганно.

0: но сейчас же узнала оранжевую жилетку дворника.
1: «Я же говорил, Душиза!» — прокричал он. «Будет дождя! Зачем дома не сидишь?»
2: «Има моли!»
0: — взмолилась Марина, вцепившись в его руку.
2: «Пожалуйста, проводи меня домой, мне страшно!»
1: «Какой базар!» — рассмеялся дворник. «Давай пошли!»
0: И тихо добавил.
1: «Правда, я еще обед не кушал».

0: Мама и бабушка сидели на кухне, с неудовольствием поглядывая в темноту за окном. Рядом, наброшенная на спинку стула, распустила пышные складки белое подвенечное платье Марины.
1: «Где ее до сих пор черти носят?» – ворчала бабушка. «Вымокнет, простудится, вот там и вся свадьба. Предупреждаю, я не вынесу ни дня отсрочки».
2: «Понимаю ваше нетерпение, госпожа», – смиренно склонилась мама. «Но позвольте выразить уверенность, что все обойдется. Она здоровая девочка».
1: «Плевать мне на ее здоровье!» – вспылила бабушка. «Мне нужно, чтобы она завтра надела платье, а лучше сегодня».
2: «Наденет, никуда не денется»,
0: – прошелестело платье.
1: «Заткнись, саван!» – прикрикнула на него бабушка. «Не для того я столько лет пряталась по лесам, спасалась от облав, пробиралась правдами и неправдами в этот постылый город. Не для того прикидывалась роднёй этой богом оставленной дуры, чтобы теперь еще выслушивать ваши идиотские увещевания. У меня нет больше сил терпеть. Мне нужно ее сердце и моя молодость».
2: «Я убеждена в вашей победе, госпожа»,
0: — тихо проговорила мама.
1: «Убеждена она»,
0: — прорычала бабушка, медленно успокаиваясь и пряча клыки.
1: «Еще бы не убеждена. Тоже, небось, рассчитываешь на кусочек тепленького сердечка».
2: «Все во власти моей госпожи»,
0: — прошептала мама.
1: «То-то же».
0: Бабушка прислушалась.
1: «Тихо. Идет. Ну, наконец-то».
0: Входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Марина в сопровождении Имамали.
3: «Это что еще такое?» — грозно спросила мама. «За мной гонятся!» — закричала Марина. «Имамали, закрой дверь! Не пускайте их! Не пускайте!»
0: Она в ужасе бросилась в спальню. Дворник хотел было захлопнуть дверь, но сейчас же был отброшен страшным ударом снаружи. Дверь разлетелась в куски, и в квартиру ввалились Рома со Стольбергом.
4: «Карло, кончай этих!» – скомандовал советник. «Пора заняться делом!»
0: Рома распахнул пиджак и вынул из пришитой внутри петли топор.
4: «Тварь я дрожащая!» – проорал он, бросаясь на бабушку. «Или право имею!»
0: Но дорогу ему вдруг с неуловимой быстротой заступила мама. В обеих руках у нее разом блеснули два тонких лезвия. Ударом ноги с разворота она обезоружила Рому и тут же пригвоздила его к стене одним из стилетов. На лице гнома появилось изумленное выражение, ноги укоротились и перестали доставать до пола. Рома что-то пробулькал, захлебываясь черной кровью, и сник, вывалив из оскаленного рта длинный язык. Но мама уже не обращала на него внимания. Не останавливаясь, она совершила новый прыжок и неожиданно полоснула стилетом по лицу Имамали, отвалив ему нос и ухо.
4: «Ай, шайтан, баба!»
0: — взревел Дев, распахнул пасть во всю ширь и высоко подпрыгнул. Он нахлобучился на маму сверху, как мешок, и проглотил ее в один глоток.
1: «Сука, драный!»
0: — взвизгнул он, сплюнув стилет и стараясь зажать рану на лице. Но когти бабушки вдруг вцепились ему в затылок и с хрустом оторвали голову. Тело Дева, дергаясь в конвульсиях, покатилось по полу и замерло в углу. Бабушка с кошачьим шипением набросилась на Стольберга, но к собственному изумлению пролетела сквозь него и ударилась о стену. «Старая ведьма, а такому простому фокусу не научилась», — укоризненно сказал Игорь Владимирович, появляясь совсем с другой стороны и опуская ей на череп топор Ромы. Кошачьи глаза бабушки вспыхнули в последний раз и погасли. Бешено хлеставший по бокам хвост повис бессильно. Бабушка мягко, как подушка, повалилась на пол. И тут на пороге спальни появилась Марина. Сумасшедшими глазами она обвела комнату, прыгая взглядом с одного мертвого тела на другое. Игорь Владимирович отбросил топор и протянул к ней окровавленную руку. «Кольцо!»
2: «Что ж», — глухо сказала Марина, раскрывая ладонь. «Победитель получает все. Кольцо ваше».
0: Дрожащими пальцами советник взял кольцо с ладони Марины.
1: «Наконец-то!»
0: Голос его прозвучал, как хруст раздавленного стекла.
2: «Ну, это еще не конец», — возразила Марина.
5: «Саван, взять его!»
0: Стольберг не успел даже испугаться. Белое, слегка забрызганное кровью платье, висевшее на стуле, вдруг метнулось ему в глаза и сразу охватило тело советника плотным коконом. Игорь Владимирович почувствовал, что совершенно не может двигаться. Изумление отразилось на его лице, только теперь он заметил, что Марина в спальне успела переодеться. На ней было длинное черное платье, наглухо застегнутое на шее.
1: «Что это значит?»
0: — с трудом выдавил Стольберг.
2: «А то и значит», — спокойно ответила Марина. «Купились вы, магистр, как и все эти бедняги. Неужели вы и в самом деле верили, что наша встреча случайна? Я просто готовила себе очередной пир, и вы блестяще доказали, что достойны быть моим главным блюдом. Не было никакой Марины, и отца профессора не было. Нельзя быть таким доверчивым. Это Москва, дядя!»
1: «Да, но... кольцо!» —
0: простонал советник.
2: «А кольцо пригодится», — улыбнулась Марина.
0: Она взяла кольцо из онемевшей руки Игоря Владимировича и надела ему на безымянный палец.
2: «Теперь мы обвенчаны».
1: «Зачем?»
2: «Сейчас узнаешь», — сказала Марина, щелкая челюстями-хелицерами и расправляя паучьи лапки с крашенными коготками.
6: «У черной вдовы тоже есть свои традиции».

Далее в нашем сегодняшнем эфире рассказ Уильяма Тенна, также на военную тематику, который называется «Снаряд-неудачник».

0: Ну, наконец-то. Я принял твердое решение. Война закончена, и как только солнечный удар осуществит посадку на Земле, я сдам своих пленников какому-нибудь чиновнику трибунала по военным преступлениям и снова стану абсолютно гражданским лицом. Я буду свободен делать, что хочу. Пить вино, петь песни и... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. В общем, весь набор. Коммуникатор, установленный на потолке приятного нежного цвета, показывал оставшееся расстояние — 2 миллиона миль. В общем, пара пустяков. Это путешествие вообще оказалось очень приятным. «Солнечный удар» — роскошная частная космическая яхта, реквизированная для нужд земного космического флота, для доставки моих необычных подопечных в руки правосудия. Я надеялся, что когда-нибудь я смогу позволить себе такую яхту, после того, как много лет пробуду сугубо гражданским человеком. Глаза буквально слипались. Джимми Троки должен разбудить меня через 4 часа, чтобы я сменил его на вахте по охране пленных. И к этому времени мне надо быть совершенно свежим. Я задремал.
1: Мистер Батлер!
0: Я рывком сел. Огромная физиономия капитана Скотта смотрела на меня с экрана коммуникатора.
1: Немедленно явиться на мостик! Немедленно, мистер Батлер!
0: Изображение потускнело и исчезло. Чуть наклонив койку, я выбрался из нее и оделся. За 5 лет службы неизбежно вырабатываются определенные рефлексы на приказание. Только когда дверной люк остался позади, я вспомнил, что следует остановиться и хотя бы выругаться. Интересно, с какой стати этот дряхлый космический пес считает, что имеет право мне приказывать? Я служу в армии, а не во флоте. Более того, я уволился перед тем, как мы взлетели. И единственное, за что я сейчас отвечаю, это пленные. Похоже, надо кое-что разъяснить старику. Тем не менее, я отправился на мостик. Правда, не раньше, чем наведался в конец коридора. Проверить, как дела у марсиан. Джимми Троки, мой подчиненный, прислонился к люку, ведущему в офицерскую каюту, которая в этом полете служила тюрьмой. Он быстро бросил сигарету и затоптал ее.
2: «Извини, Хэнк, но все под контролем, честно. Раферти и Голдфарб оторвались от шахмат и отпустили меня перекурить. Уж они-то ничего не пропустят».
0: «Все в порядке», — ответил я. «Мне случалось поступать так же. Просто чтобы легкие не пересохли без курева. Как там себя чувствуют наши друзья? Все еще принимают ванны?» Он усмехнулся.
2: «Дидангл умудрился 5 раз искупаться за мою вахту. Оба дружка сменяли его в бассейне. Только марсианин способен нежиться в водичке, когда над его чешуйчатой башкой висит вполне вероятный смертельный приговор».
0: Его лицо напряглось.
2: «Но все оставшееся от купания время наши друзья возятся с преобразователем и пересвистываются».
0: «Знаю, мне это тоже не нравится. Но седоволосые парни в штабе решили предоставить им этот прибор. Сказали, что преобразователь такого размера не представляет опасности и пусть, мол, потешится перед смертью. Приговоренным марсианам полагается плотный ужин».
2: «Да, я этого не понимаю. Когда я думаю о том, что Дидангл сделал с парнями из 15-й армии, конечно, им не удастся вытащить из преобразователя оружие. Все, что они получили, это крошки нейтрониума, которые не смогут поднять даже их троих. И все-таки...»
1: «Мистер Батлер!»
0: — раздался из коммуникатора пронзительный голос.
1: «Капитан Скотт говорит, что если вы не появитесь на мостике через 2 минуты, он пришлет наряд, и вас притащат за волосы!»
0: Джимми разозлился.
2: «Кого это он из себя корчит? Ты вовсе не обязан подчиняться приказам этого парня. Он флотский!»
0: «Он капитан корабля», — напомнил я. «Ты же знаешь, в открытом космосе он может распоряжаться даже жизнью и смертью. Придется мне идти».
2: «Ну, во всяком случае, не позволяй ему нести разную чушь!» — крикнул Джимми мне вслед и, махнув рукой, полез в дверной люк.

0: Прежде чем открыть тяжелую дверь, ведущую на мостик, я поправил китель так, чтобы эмблема «Орел» на Сатурне ровно сидела на груди. В первом военторге, который наши оккупационные войска открыли на Марсе, не продавали штатские шмотки, поэтому мне приходилось по-прежнему постоянно носить форму. А Скотт не выносил небрежности в одежде. Погладив ладонью панель, я шагнул вперед. Бац! Я тер нос, и на чем свет стоит, проклинал весь земной космический флот. Угораздило же их заменить удобные привычные люки старомодными откидными дверями на шарнирах. Флотские традиции, видите ли. Я вцепился в дверную ручку и вошел, все еще ощущая боль в носу. Никто даже не подмигнул мне в знак сочувствия. Все, кроме Каммингса, рулевого, столпились вокруг одного из пяти больших видеоэкранов, имевшихся на мостике. Я вздохнул. «Мистер Батлер!» — крикнул через плечо капитан Скотт. «Если ваши разнообразные светские обязанности позволяют вам согласиться с моим предложением, не будете ли вы столь любезны, чтобы подойти на минутку к экрану?» Я взглянул на его косматый затылок и перевел глаза на светло-синюю форму. Затем, разумеется, пришлось подойти к экрану и встать рядом с лейтенантом Весновским, астронавтом. Тот послал мне мимолетную улыбку. Скотт скрежетал зубами. На экране не было ничего, на мой взгляд, достойного внимания. Большой диск Земли, Луна приблизительно того же размера, множество мелких огоньков, звезд, метеоров или, возможно, светлячков. «Что я должен здесь...» «В этой части», — перебил меня Весновский, поворачивая рукоятку какого-то маленького приспособления. Часть экрана словно растянулась, и маленькие белые огоньки стали крупнее. Там виднелось нечто странное, неправильной формы, с какими-то выпирающими частями. Темно-коричневое, оно, казалось, передвигалось рывками. Я никогда раньше не встречал ничего подобного. «Малый астероид? Метеорит?»
1: «Ни то, ни другое», — ответил Скотт. «Его нет ни на одной карте, а уж этот район исследован до мельчайших подробностей. Скорости движения резкими толчками, как видите, не позволяют считать его телом из Солнечной системы. Кроме того, оно следует за нами».
0: Мои мысли сразу обратились к марсианам в недрах нашего корабля. «Спасательная экспедиция?»
1: «Вряд ли».
0: Капитан прошел в центр помещения, где Каммингс напряженно пялился на сотню переключателей.
1: 45-9-40. У объекта как будто отсутствуют двигатели.
0: 45-9-40, пропыхтел Каммингс, перекатывая во рту табачную жвачку. Он потянул три рукояти к себе, две другие отодвинул в обратную сторону. Затем взглянул на медленно вращавшийся на потолке прибор.
1: 45-9-40, по дуге.
0: «Но как он может следовать за нами без двигателей?» — рассудительно спросил я. «Не знаю, каково расстояние, но...»
1: «Более 300 000 миль!»
0: Капитан Скотт вернулся к экрану и теперь пристально вглядывался в него. Меня поразило выражение беспокойства, исказившее его немолодое лицо с бледной, как у всякого космонавта, кожей.
1: «Слишком далеко для того, чтобы говорить о гравитации, если вы это имеете в виду, мистер Батлер. Солнечный удар, возможно, большая яхта, но по космическим меркам это очень маленький корабль, а та штуковина вообще слишком крошечная, чтобы могло существовать какое-то притяжение. Тем не менее, она движется приблизительно с нашей скоростью и... Вон, посмотрите-ка, меняет курс вслед за нами».
0: Не было сомнений, что именно это она и сделала. Когда солнечный удар пошел по новой дуге, небесные тела на экране, казалось, отклонились в сторону. Все, кроме нашего нового маленького дружка. Один из его выпуклых боков стал медленно поворачиваться, и постепенно он занял ту же позицию относительно нас, что и раньше.
1: «Уберите увеличение, мистер Весновский».
0: Астронавт щелкнул приспособлением, вернув рычажок в первоначальное положение. Они с капитаном торопливо подошли к штурманскому столу. Второй офицер, тревожно взглянув на вращавшийся на потолке прибор, направился к двери и покинул мостик, успев, однако, бросить взгляд на экран.
2: «Я проверю посты, сэр».
1: «Хорошо. И можете объявить боевую готовность номер 2.

0: Однако я еще не закончил свою речь. «Вы командуете во всех космических делах!» Я старался подражать его командному тону. «Но именно я отвечаю перед трибуналом по военным преступлениям и через него перед Советом Солнечной системы за благополучную доставку пленных. Дедангл — единственный из четырех опытных тетрархов, которого нам удалось захватить!»
1: «Мне наплевать!» — взорвался Скотт. «Будь он хоть главным фельдмаршалом во всей чертовой земной армии, командовать этим кораблем все равно буду я! Если возникнет необходимость, приведу вам веское доказательство правоты моих слов. Посажу вас в карцер, причем в настоящий карцер, а не в благоустроенную роскошную каюту, в какой наслаждаются жизнью ваши ящерицы. Вы сами предпочли стать гражданским человеком, мистер Батлер, хотя все еще ходите в форме. И для меня вы просто государственный служащий, которого правительство уполномочило присмотреть за тремя чувствительными марсианами, дабы те не простудились и не покончили с собой. Вот почему вы обязаны подчиняться моим приказаниям и приказаниям других офицеров. Вам все понятно?»
0: Глубоко вздохнув, я подумал о том, что мы, государственные служащие, это чаще всего люди, которые получили наибольшее количество ран и орденов во всем третьем корпусе, решили выйти в отставку на Марсе, а затем добровольно вызвались охранять на пути домой самых опасных преступников космической войны, потому что ни одного солдата оккупационных войск нельзя отвлекать от несения службы. Но вслух свои мысли я не высказал.

0: Побагровевшие было морщины на лице Скотта стали розовыми, и он взял со штурманского стола книгу.
1: «Я не буду никому радировать, как вы это называете на вашем армейском жаргоне, из-за инцидента с Джетсамом. Вы слышали об этом? Джетсам — маленький разведывательный корабль, действовавший в окрестностях Деймоса примерно за неделю до заключения мира, сообщил через радарную связь, что его преследует странной формы объект, который идет на той же скорости, но сохраняет дистанцию. Минуты позже он объявил, что с момента начала передачи объект увеличил скорость и теперь очень быстро приближается. А еще через секунду весь военный береговой плацдарм Деймоса сотряс невероятной силой космический взрыв. От Джетсама и его команды не осталось ни клочка».

0: Однако взрыв в космосе... Атомные каналы недостаточно сильны. Итак, вы не будете пользоваться радио... радаром, так как опасаетесь, что эта мина активизируется и увеличит скорость. Однако предположение о том, что это именно мина, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований. А если допустить, что мы имеем дело с чем-то новеньким, то у марсиан не было времени на создание и запуск такого рода штуковины. Они убрались из этого района задолго до битвы в Южном полушарии. «А на другой стороне Луны?» — возразил капитан. «Партизанские банды марсиан все еще существуют и до сих пор удерживают забытые горные укрепления на Луне. Это может быть бродячая мина или новый тип самонаводящегося снаряда. Это может быть что угодно, вплоть до неразорвавшегося снаряда. В любом случае, объект представляет серьезную угрозу. Вполне возможно, что он был неудачно выпущен одним из наших собственных орудий. Марсиане, по сути своей, всего лишь подражатели. Сами они не открыли ни одного научного принципа».
1: Я улыбнулся и покачал головой. «Не поддавайтесь на нашу пропаганду, капитан. Любой марсианин умнее 5000 земных ученых. Просто они не интересовались техникой до тех пор, пока мы не погладили их по чешуйчатым головам из всех видов оружия. В конце концов, гироскоростная передача, используемая в вашем корабле, была скопирована с марсианского судна, брошенного командой еще на первых этапах войны».
0: «Даже не предполагал, что это уже известно широкой общественности, мистер Батлер», — сказал капитан, гордо выпрямляясь всем своим тощим телом, облаченным в синюю форму. «Мистер Весновский, на скольких гиру мы поворачивали?»
2: «Я думаю, на 5».
0: «Вы думаете?»
1: «Точно на 5», — поправился Весновский, бросив поспешный взгляд сперва на прибор, потом на свои карты.
0: «Увеличьте до 9. Я знаю, что мы превышаем лимит, но передайте в машинное отделение, что мы сохраним».

0: свое ускорение только до момента активизации неразорвавшегося снаряда, если это, конечно, именно он.
1: Капитан Скотт быстро прошел мимо меня к видеоэкрану и раскрыл книгу, которую держал в руках. Он медленно поворачивал металлические страницы, то и дело переводя напряженный взгляд с иллюстрации на странный коричневый объект в увеличенной части экрана. Визновский связался с машинным отделением по коммуникатору и отдал приказ на 9 гиро. В ответ на их удивленные вопли он молча щелкнул переключателем.
2: «Не спорь со старым ловцом комет», — прошептал мне лейтенант. «Он не потерпит никаких возражений даже от отставного армейца. Вообще, это просто позор, что у нас две раздельные службы. Во время войны начинаются какие-то идиотские юридические разборки по поводу того, идет ли битва в глубоком космосе или на планете. Это просто глупо и положительно отдает 20 векам».
1: Я был с ним полностью согласен.
0: «Но капитан в корне ошибается, заявляя, что в мои обязанности входит помешать марсианам покончить жизнь самоубийством.
1: Лечит простуды, да, но от самоубийства ничего подобного.
2: Но если бы хоть один марсианин мог когда-либо заставить себя добровольно сползти в эту необъятную сырость, мы могли проиграть войну через месяц после уничтожения Антарктики.
0: Их цивилизация возникла слишком давно, и они чересчур долго наслаждались жизнью, чтобы решиться на такой шаг.
1: Марсиане так и оставались бы цивилизованной расой, не помешая им мирно дремать в своих ваннах и не заставить мы их на собственной шкуре почувствовать всю прелесть боевого задора, а попросту говоря, дрочливости. И до чего же нас, бывало, раздражала их безмятежность?» Весновский кивнул.
2: «Большинство солдат, с которыми я разговаривал, чувствуют то же самое. Я помню, как все были заинтригованы, когда двух первых марсиан уговорили посмотреть на старомодный бой тяжеловесов в Мэдисон Сквер Гарден».
1: «Конечно. Мы ответственны за то, что изменили мировоззрение, насчитывавшее миллион лет. А кроме того, вспомнить только, каких людей мы отправили колонизировать Марс. Философов из Германии и Японии, исповедующих теорию сверхчеловека, которых у нас не хватило духу прикончить после Второй атомной войны».
0: «Убавьте до 6 гиро», — подал голос капитан Скотт. «Эта штука тоже увеличила ускорение, чтобы соответствовать нашему. Я надеюсь, вы аккуратно фиксируете все это в бортовом журнале, мистер Весновский».
2: «Да, сэр, разумеется».
0: «Так точно».
1: Весновский покраснел, быстро передал приказ в машинное отделение и начал торопливо писать. Я порадовался, что мне не довелось служить под началом такого командира.
2: «Просто совершенно вылетело из головы», — прошептал он через некоторое время, не отрывая глаз от журнала. «Мой отец рассказывал мне, как правительство тогда подало эту идею. Позволим блестящим, но заблуждавшимся людям начать новую жизнь в новом мире. В борьбе с трудностями на враждебной планете они исправятся и помогут человечеству расширить границы своей империи в космосе». «Империя! Фу!»
1: «Ну, единственные, кому помогли их силовые методы и блестящие идеи, это марсиане-периты, которые просто модифицировали идею, превратив сверхчеловека в сверхмарсианина. За 30 лет периты выросли из противной маленькой секты в крупную политическую партию. Когда марсианские ученые принялись играть с оружием, вместо того, чтобы исследовать новые способы орошения водой собственных черепушек, человечество просто...»
0: «9 гиро!» — завопил Скотт. «Немедленно вернуться на 9 гиро!»
3: «Снова поднять до 9!» — молниеносно передал Весновский в коммуникатор.
0: «И не спорить!»
3: «Что случилось, сэр?»
1: Он бросился к капитану, я поспешил следом. Скотт дрожащим пальцем показывал на экран. Коричневая масса увеличивалась. Теперь странный изломанной формы объект можно было разглядеть во всех подробностях.
0: «Только посмотрите! Оно увеличило ускорение до нашего верхнего предела, но когда мы снизили его до 6, у них оно осталось на 9. Теперь я уверен, что это не разорвавшийся снаряд, какой-то вид самонаводящейся торпеды».
1: Во флотском бюллетене ничего толком не разъяснили. Промелькнули лишь весьма туманные сообщения типа «полагают, что марсиане пытались разработать усовершенствованный самонаводящийся взрыватель, использующий космические боеголовки, который сможет координировать свою скорость в соответствии со скоростью преследуемого объекта, делая невозможным снижение скорости и приземление последнего». Конечно, даже думать нечего об уменьшении ускорения, если этот богом проклятый булыжник будет гнаться за нами как сумасшедший. Но ученый-болван, который писал бюллетень, даже не упомянул о мерах защиты.
2: «Возможно, он понятия о них не имел».
1: Весновский скорчил гримасу, глядя на экран.
3: Просто пожелал сообщить командирам кораблей, что эта штуковина может когда-нибудь объявиться. А там пусть делают, что хотят.
1: Даже Каммингс оторвал взгляд от сотен рычажков и переключателей и, продолжая с мрачным видом жевать свою табачную жвачку, покосился на смертельный снаряд.
3: Я не мог понять, с чего это они все заволновались, и решил честно в этом признаться.
1: Солнечный удар ведь оснащен атомными каналами, верно? Почему бы не воспользоваться одним из них?
0: «Мистер Батлер!» — произнес капитан с нескрываемым раздражением. «Вы явно не выходили в глубокий космос со времени битвы при Деймосе, если думаете, что можно взорвать самонаводящийся снаряд последней модели. Все они способны поглощать значительную часть взрывной энергии с тем, чтобы, совершив поистине фантастический рывок, достичь корабля и только затем взорваться. Нет, подорвать его невозможно. В то же время мы не в состоянии поддерживать ускорение в 9 гиров. Ситуация безвыходная».
1: Я пытался припомнить все, что приходилось слышать о недавно разработанном принципе. Временный иммунитет и полное поглощение, на основе которого созданы новейшие самонаводящиеся снаряды. Но в то время меня гораздо больше занимали подземные операции около города Гринда. Потому я даже не позаботился собрать информацию.
3: Минутку, капитан. Это ведь так называемый снаряд-неудачник, верно? То есть снаряд, который не разорвался. Так как он может...
0: Снаряд-неудачник — это снаряд, который не разорвался. Пока. А самонаводящаяся космическая ракета — это штуковина, которую не притянула ни к одной мишени. Возможно, потому что она ее просто не встретила. Пока. Мистер Весновский, ваше мнение?
1: Весновский прикусил нижнюю губу и поскреб подбородок. Я ждал, уже сам немало встревоженный. Это теория полного поглощения. Она в определенной мере объясняла, почему мы не можем использовать радио или уйти на спасательных катерах. Любой дополнительный расход энергии будет способствовать увеличению скорости ракеты, она и так уже сравнялась с максимальной скоростью корабля. Это также означало, что поскольку любой сделанный руками человека объект, мчащийся в космическом вакууме, излучает определенное количество энергии, эти отвратительные игрушки в конце концов непременно настигнут свою цель.
3: Что у них вместо двигателей?
0: «С вашего разрешения, сэр», — тем временем предложил Весновский, «я бы хотел произвести отвлекающий маневр». «Я надеялся, что вы это скажете, мистер Весновский. Нам уже давно пора принимать отчаянные меры. Но я никогда бы не отдал такой приказ своим подчиненным. Не вызовись вы добровольно, я сам».
1: «Держитесь покрепче за свои бинокли», — сказал я им обоим. В армии мы довольно часто пользовались тем, что вы назвали отвлекающим маневром. Я лишь балласт на этом корабле, лакей при марсианах. Так почему бы мне и не взять это на себя? Я совершенно не рвусь в добровольцы, но у Весновски 3 жены, тогда как у меня...
3: Нет ни одной. Но будут, как только вы начнете жить по земным законам для гражданских лиц. Ведь сколько отличных парней погибло в этой войне, так откуда, вы думаете, возьмется новое поколение, если такие люди, как вы, будут медлить и цепляться за свою свободу?
0: В любом случае, Батлер, вы уже практически демобилизовались, а капитан захочет, чтобы задача была выполнена представителем флота.
1: Весновский вышел, прежде чем я успел набрать воздуха и что-либо возразить.
0: «Пришлите второго офицера заменить вас!» — крикнул ему вслед Скотт. «И пусть наряд приведет сюда этого марсианского парня! Динь-дян! Как там его?»
1: Я резко повернулся к капитану. «Мне были даны строгие инструкции содержать Дидангула в каюте под непрерывным наблюдением».
0: «Чрезвычайной ситуации я облечен полномочиями», — рявкнул капитан, «которые лишают силы все ваши инструкции. Я положительно уверен, что тут не обошлось без этой змеи. Если что-нибудь случится с мистером Весновским, я намерен выжечь из него эту тайну каленым железом. Плевать мне на весь земной юридический кодекс».
1: «Пустые надежды. Эти малютки, а в особенности такая личность, как Дидангул, могут вытерпеть больше, чем вы успеете придумать, прежде чем расколются. И они могут сообразить, что если вы причините им слишком большой вред, то вам уже ни к чему пытаться уходить от снаряда, поскольку тогда вас привлекут по указу 2234 Трибунала по военным преступлениям, как только вы приземлитесь». Вошел второй офицер и занял свое место перед экраном. Его угольно-черное лицо подергивалось от волнения. Я понимал, что он чувствует. При обычных обстоятельствах обстоятельствах выполнение отвлекающего маневра было всего лишь утонченным способом завершения самоубийства. С той только разницей, что близким обязательно вручат твою посмертную медаль.

0: Ты берешь открытый одноместный катер и крутишься вокруг снаряда до тех пор, пока не притянешь его. Как только снаряд меняет курс и устремляется за спасательным катером, ты катапультируешься и просто плаваешь в скафандре в открытом космосе, пока корабль не подберет тебя. Естественно, если тебе посчастливится выжить. Взрыв в космосе охватывает огромное пространство. Атомные каналы почти такое же. А с этим приспособлением, несущимся у нас на хвосте, все будет слегка по-иному. Во-первых, снаряд уже двигается с почти такой же скоростью, какую может развить одноместный катер. А это означает, что временной промежуток между притяжением и взрывом окажется минимальным. А если еще учесть все новомодные штучки, которыми оснащен этот снаряд, становится очевидным, что у Весновски чуть-чуть больше шансов попасть обратно на корабль, чем у меня получить на руки только пики во время следующей игры в покер. Я неуклюже похлопал по спине второго офицера. Весновский явно был одним из самых популярных людей на солнечном ударе. Кто-то врезался в дверь. Послышалась цветистая ругань на афгане. Я хмыкнул. Джимми Троки явно тоже не пришлась по душе флотская предубежденность против нормальных люков при выходе на мостик. Затем дверь открылась, и задом, держа свой стифлиц в полной боевой готовности, вошел Джимми, а за ним... 19-футовая, мокрая, злая и высокомерно наглая ящерица. Вслед за дергающимся хвостом медленно вошел Раферти, тоже вооруженный стифлицем. «Голдфарб присматривает за его двумя приятелями», — сообщил мне Джимми через плечо. «Хочешь, чтобы я его связал?» «Да, пожалуй». Джимми нажал на нужное приспособление на своем оружии и, установив минимальное напряжение, накрыл марсианина паутиной тонких нитей стифлица. Когда бывший тетрарх превратился в нечто вроде кокона, из которого торчала только голова с выступающими челюстями, Троки вручил мне оружие, и они с Раферти отправились к выходу. «Теперь он в ваших руках, шеф», — с поклоном сообщил мне Джимми. Ди Дангул произнес нечто совершенно непереводимое. Впрочем, если бы его фразу и удалось перевести, она все равно оказалась бы абсолютно непечатной. «Что он говорит?» — спросил капитан. Ди Дангул продолжал свистеть, глядя куда-то в потолок. Я подождал, пока он повторил, и тогда мне стало почти страшно переводить его слова. «Он говорит, что его в высшей степени бесцеремонно вытащили из ванны, что он совершенно продрог. Он говорит, что весьма подвержен простудам и теперь наверняка заболеет. Он хочет знать, входит ли такое обращение с пленным в хваленую систему земного правосудия».
1: «И это говорит чудовище, которое подвергло медленному обезвоживанию 15 тысяч человек в своем собственном дворце за неделю до того, как потрудилось официально объявить войну. Это гнусно! Подумать только! Сколько воды пришлось выделить штабу из собственных запасов, чтобы этим поганцам было, видите ли, удобно по дороге на суд? Спросите его, знает ли он что-нибудь об этой куче кое-чего, которая преследует нас?»
0: Просвистев вопрос Скотта марсианину, я напряженно вслушивался в ответ, ибо достаточно хорошо знал только сугубо разговорный язык, точнее даже жаргон, а Ди Дангул упорно говорил на литературном марсианском языке со всеми присущими ему тройными образами и распространенными группами существительных. «Говорит, что знает. Вероятно, его запустил один из его друзей на Луне. Говорит, что бы мы ни предпринимали, нет никакой возможности уклониться от него. Говорит, что готов сообщить информацию о единственной эффективной форме защиты только в обмен на твердую гарантию побега отсюда. Под твердой гарантией он подразумевает, что двум его сотоварищам дадут спасательные катеры двух заложников. Как только он разъяснит нам, какие меры безопасности можно предпринять, марсиане сядут в спасательные катеры и отпустят заложников. Они не опасаются погони, так как наш корабль сможет только ползти, словно черепаха, ведь ему так долго пришлось идти с ускорением 9 гиро».
1: «Вот значит как! Скажите ему, чтобы шел прямо в Сахару! Интересно, как эта змея запоет, если поднять напряжение нити стифлица до средней отметки? Или пощекотать его нервные клетки? Кстати, марсиане так же трусливы, как ионийские скелники».
0: «И даже еще трусливее», — пожал я плечами. «Но только в том случае, когда это каким-то образом касается добровольного самоуничтожения. Они весьма стойко, особенно периты, ведут себя под пыткой. А эта личность достаточно много знает о правительстве Земли, чтобы понимать, что в случае убийства важного пленника мы рискуем не меньше, чем в случае поцелуя с этим самонаводящимся снарядом. Вот почему я отнюдь не уверен, что он расколется, даже если я санкционирую подобные меры убеждения.
1: А как насчет психологического прощупывания? Всем известно, что потребность в воде так называемых цивилизованных марсиан фантастически высока. Может быть, жажда заставит его?
0: Я обдумал этот вариант. Во-первых, трудность в том, что Дидангл был доставлен сюда непосредственно из ванны, где он еще и пил в свое удовольствие. У нас не хватит времени ждать, пока у него возникнет существенная жажда. Со стороны носа корабля послышались два глухих удара. «Мистер Весновский только что отбыл», — доложил второй офицер. Капитан Скотт и я поспешили к голубому экрану, на котором крошечная оранжевая точка двинулась по выпрямляющейся дуге к неправильной формы снаряду. Через некоторое время оранжевая точка пошла по другой кривой и резко двинулась в направлении, противоположном направлению полета солнечного удара.
1: «Снаряд не последовал за ним», — вздохнул Скотт. «Уму непостижимо, но спасательный катер не смог притянуть его. Разве такое возможно?»
0: Однако именно это и произошло. Весновский, явно заметив неудачу своего маневра, развернулся и по сужающейся спирали вновь начал приближаться к снаряду. Изломанная коричневая масса полностью игнорировала его крошечное суденышко. Она упрямо продолжала преследовать нас.
1: «Безумный идиот! Он намеревается... Он пытается... Где переключатель в этом коммуникаторе?»
0: Скотт обхватил закругленную панель обеими руками и почти сунул внутрь свою крупную голову.
1: «Мистер Весновский! Вы что, хотите взорвать снаряд прямым столкновением? Отвечайте мне, мистер Весновский! Говорит ваш командир!»
0: Лицо астронавта возникло в диске прибора.
2: «Больше ничего не остается, сэр! Я не могу заставить его идти за спасательным катером! Я протараню его и...»
1: «Я вам покажу таран, Весновский! Я вас разжалую до уборщика третьего класса! Я не позволяю своим офицерам самим решать, стоит ли им выбрасывать жизнь на ветер! Вы слышите меня? Немедленно возвращайтесь на корабль! Немедленно, Весновский! Разве вы не знаете, что такое сложное оружие не может взорваться от простого столкновения с инородным телом?»
0: Спасательный катер продолжал двигаться по спирали. Еще 2-3 витка и...
2: «Я знаю, что шансов взорвать его немного, сэр. Но в нынешних обстоятельствах даже малейшая надежда...»
1: «Такие вопросы уполномочен решать только я!» — завопил капитан. «Вы нам нужны как астронавт, Весновский! Наш единственный шанс избежать столкновения зависит от вашего присутствия на мостике рядом со мной! Вы жизненно необходимы мне для принятия решений! Возвращайтесь на корабль, Весновский, или я клянусь всем святым, что лично сдеру с вас погоны и раздену до самых подштанников!»
0: После этой весьма заковыристой угрозы наступила тишина. Затем оранжевая точка изменила курс и под острым углом отошла от приближающегося снаряда. Она двинулась обратно к кораблю. Все мы с облегчением вздохнули. Через несколько минут послышался высокий звук, и мы ощутили легкий толчок. Спасательный катер вернулся на солнечный удар. Капитан Скотт подошел к штурманскому столу и налил в стакан воды из графина. Услышав позади какой-то треск, я повернулся, подняв стифлиц. Дидангл, плотно обмотанный золотыми нитями, тянул длинный коготь к бутылке с водой.
3: «Вот ведь жадина! Он практически только что вылез из ванны, но стоит только поместить марсианина где-нибудь рядом с водой, просто чтобы он видел что-то мокрое...»
0: Он заметил мою ухмылку и выпрямился.
4: «После этого фиаско готовы ли люди согласиться на предложенную сделку?» — просвистел он.
0: Я не потрудился ответить. Откуда он узнал, что именно происходило? Это на секунду озадачило меня. Любой марсианин, исповедующий культ перитов или еще какой-нибудь культ, считал ниже своего достоинства изучать столь примитивный язык, как универсальный земной. И тут до меня дошло, что он видел всю операцию на экране. Да, эти ребятки были, прямо скажем, наделены интеллектом выше среднего.
1: «Теперь наше положение ухудшилось», — нервничал Скотт. «Излучение от спасательного катера увеличило ускорение снаряда примерно до 9,1 гиро. Времени осталось немного. Слышите треск? Солнечный удар не предназначен для таких суровых испытаний. Нагрузка слишком велика для него».
0: Я прислушался.
3: Странный треск под ногами становился все громче. Чувствуя, что у меня на лбу выступил пот, я сам потянулся за водой и внезапно застыл на месте.
1: «В чем дело?» —
3: шепнул мне капитан.
1: «Есть идея?»
3: «Ну, в некотором роде. Я как раз думал о том, что означает вода для такого высокоцивилизованного марсианина, как Дидангу. Она олицетворяет саму суть жизни. Вода — это один из тройных образов в марсианском языке, означающих «жизнь». Кроме того, она служит своего рода эквивалентом высшей формы роскоши, богатейшей награды, побудительной причиной для стремления к светскому успеху. Аристократические марсианские ученые интересуются любой исследовательской деятельностью, кроме вопроса ирригации пустынных земель, как унижающего саму концепцию исследования. Я как раз подумал...
1: Но вы сами сказали, что он не скоро испытает жажду!
3: О, Дидангу вовсе не испытывает жажды. Но вода для него — нечто большее, чем просто физическая необходимость. Это потребность эмоциональная и интеллектуальная. Особенно вода, которая находится рядом, но при этом остается недосягаемой. Нам трудно представить силу этой потребности, но ее оказалось достаточно, чтобы из желания добраться до влаги, содержащейся в телах 15 тысяч живых людей, подвергнуть их мучительному обезвоживанию. Попробую кое-что предпринять. Я беспечно подошел к штурманскому столу и налил себе воды. Закончив пить, я причмокнул губами и счастливо вздохнул. Затем двинулся обратно к огромному марсианину, взбалтывая воду в графине. Я молча поднял перед ним графин. Пленник содрогнулся и попытался выпрямиться. Затем мучительным, почти умоляющим жестом он попытался дотянуться когтистыми лапами до сосуда с водой, но мешали прочные нити. Ухоженные заостренные когти громко заскребли по стеклу. «Очень славная вода!» — просвистел я. «Необычайно влажная, мокрая, очень-очень мокрая. Чудесная вода, такая приятная для твоей кожи, Дидангл. Прохладная и мокрая вода, которая могла бы весело течь по твоей глотке. Ты можешь получить ее, Дидангл, пить ее, плескаться в ней. Она доставит тебе влажное, замечательное удовольствие. Что мы должны сделать, чтобы избежать взрыва?»

0: Марсианин попытался закинуть огромный зеленый хвост на голову. Он распахнул длинные челюсти, потом сомкнул их снова. Его глаза, не мигая, уставились на графин с водой, который я держал так, чтобы он не мог к нему прикоснуться. Пленник просвистел несколько тактов, и я наклонился вперед, напряженно вслушиваясь. Бессмысленный жадный лепет, слов не разобрать. Весновский вошел и остановился у двери, поняв значение этой сцены. Он еще не успел снять скафандр. Я опять встряхнул кувшин. Вода заплескалась внутри.
1: «Хорошая, влажная вода для тебя. Очень влажная, мокрая. Как нам остановить снаряд?»
0: Опять неразборчивый свист, содрогание, конвульсии. Казалось, Дедангл жаждал воды сильнее, чем любое живое существо, которое мне когда-либо приходилось видеть. «Единственная проблема состоит в том, — произнес я вслух, — что его психологическая блокировка относительно разглашения любой информации, способной помешать спасению, так же сильна, может быть, даже сильнее, чем желание заполучить воду».
1: «Большинство людей можно заставить выдать информацию второстепенной важности, однако даже самые жестокие пытки не способны вырвать у них какой-либо действительно важный секрет»,
0: — внезапно вмешался в разговор Весновский.
1: «Даже у марсианина есть подсознание. Попытайся узнать у него что-нибудь, на первый взгляд, не слишком существенное. Спроси его, например, какого типа этот снаряд».
0: Я помотал бутылкой с водой около пасти Дедангула.
1: «Очень много влаги!» — соблазнял я. «Прекраснейшая влага! Только расскажи нам, как работает этот снаряд, и ты будешь купаться и пить, сколько влезет. Мы не хотим знать, как уклониться от него, только его специфику. Расскажи нам о его сути, Дедангл. Ради этой воды, которую ты видишь перед собой, вполне можешь заполучить. Почему он преследует нас? Почему он не пошел за спасательным катером? Вся эта влага достанется тебе одному».
0: Невразумительный свист. Затем еще один и еще. Всем своим существом он был сосредоточен на бутылке с водой.

0: как искусственное увеличенное притяжение к ближайшему телу большой массы.
1: Он замолк, содрогнулся всем телом и, извиваясь, продолжил.
0: Самой большой массы, которая двигается с изменяющимся ускорением, как все небесные тела. Масса спасательного катера меньше массы корабля. Дайте мне воды, дайте, я в ней нуждаюсь так сильно.
1: Я перевел. Это может нам помочь?
0: Да!
1: Капитан Скотт радостно оживился.
0: Искусственно увеличенная гравитация. Это должна быть одна из их последних научных разработок перед самым концом. Все, что мы можем сделать, это отправить с корабля какой-то груз, обладающий большей массой, чем то, что останется на борту. А на яхте можно оставить, скажем, только людей, корпус и радарную связь. Необходимо присоединить наши гиродвигатели к этой большей массе, пусть работают в автоматическом режиме, и отправить весь конгломерат по другой дуге, в то время как корабль будет следовать прежним курсом. Затем, после космического взрыва, мы запросим помощь у базы на Луне.
2: «Извините, сэр», — вмешался Весновский. «Мы не успеем спаять все это вместе. Следовательно, наспех собранные нами в единое целое отдельные части разлетятся в космосе, едва покинув корабль. Двигатели отправят по другой кривой только тот отдельный фрагмент, к которому будут присоединены, но отнюдь не всю конструкцию».
1: Я вспомнил о приборе, который штабные разрешили дать марсианам для развлечения. Преобразователь. Нейтрониум.
2: Они химичили с ним с начала полета, капитан. Этот прибор они собирались отдать нам в обмен на свою свободу, но преобразователь слишком мал. Только опытный промышленный технолог способен справиться с задачей и превратить в нейтрониум значительную часть массы корабля.
1: «С вашего разрешения, капитан Скотт», — вступил в разговор второй офицер. «Я думаю, что мне это по силам. Дело в том, что в Академии я специализировался в области промышленных космических технологий, и преобразователь мой конек».
0: «Тогда немедленно беритесь за дело! Возьмите в помощь любых членов команды по вашему усмотрению!»
1: Второй офицер поспешно вышел. Я наклонился к Дедангулу чуть ниже, чем следовало бы. Он вцепился в графин. Капитан Скотт подскочил и вырвал графин из его когтей.
0: «Нам понадобится вся масса, которую мы сможем собрать, мистер Батлер! Вода, в которой плескались эти ящерицы, пойдет в преобразователь!»
1: Он злорадно хмыкнул.
0: «Пускай пьют суп!»
1: Весновский скорчил гримасу, глядя на изнемогавшего в своем углу марсианина. «Мне вроде даже становится жалко этого малого. После всей этой встряски, мне кажется, мы могли бы позволить ему хотя бы промочить свисток».
0: «Судовая тревога!» —
1: объявил капитан, наклонившись к панели коммуникатора.
0: «Командир в отделении предоставить любую необходимую помощь в распоряжении второго офицера и проследить, чтобы у него было все, что потребуется для адекватного выполнения задачи. Всему личному составу, не занятому на срочных работах, немедленно явиться на мостик. Пленников тщательно связать и тоже доставить сюда. Внимание! Нам предстоит пережить взрыв в космосе. Мы не знаем наверняка, каковы будут его последствия и достаточно ли прочен корпус нашего корабля. Исходя из этого, в целях максимального использования даже малейших шансов на спасение, приказываю всем собраться на мостике, ибо это самый центр корабля, а следовательно, наиболее защищенное и безопасное для нас место.
1: Три часа спустя Каммингс кратко доложил. «Капитан Скотт, эти жуки пытаются унести экран и приборную доску сотни переключателей». Три усталых электрика стояли рядом с рулевым. «Мы выполняем приказ», — лаконично сообщил один из них, размахивая электронным гаечным ключом.
0: «Секунду!»
1: Капитан поспешно подошел к ним.
0: «Сначала надо установить оптимальный курс. Так, 39, 5, 8, 30».
1: «39, 5, 8, 30», — повторил Каммингс.
0: «По дуге, вы чертовы кузнецы!»
1: Ему пришлось поспешно отскочить от приборной доски, когда электрики принялись выдирать крепление пульта из пола и потолка. Суета на мостике возрастала. Тут столпились все члены экипажа, начиная от рядового уборщика, не успевшего даже вымыть руки, и кончая сонным ночным вахтером. Вошел Джимми Троки и прислонил двух туго связанных марсиан к стене рядом с Дедангулом. Раферти и Голдфарб ругались, у них отобрали шахматы. Потрескивание корпуса яхты теперь превратилось в отчетливый воющий звук. Переборки вибрировали. Я молился, чтобы второму офицеру удалось собрать в преобразователь необходимую массу до того, как сам корабль развалится на кусочки.
0: «Мистер Весновский!» —
1: завопил капитан, перекрывая назойливые вои, раздраженные бурчание людей, тесно прижатых друг к другу.
0: «Мистер Весновский, я надеюсь, вы записываете все в бортовой журнал?»
2: «Прошу прощения, сэр», — отозвался Весновский, «но бортовой журнал только что отправился в преобразователь. И сейчас за ним последует штурманский стол».
1: Капитан Скотт увидел, как двое людей проталкиваются через толпу к выходу, и покачал головой.
0: «Ну, в таком случае распорядитесь оставить на месте хотя бы видеоэкраны. Если мы переживем это, только они позволят впоследствии описать, как выглядит взрыв в космосе с близкого расстояния».
2: «А ведь он прав», — подумал я, проталкиваясь между чертыхающимися космонавтами поближе к мерцающему экрану. Капитан Скотт уже был возле него, и мы вместе наблюдали, как огромная неровная масса, которая уже заполнила полэкрана, продолжает расти.
0: «Если второй офицер не поторопится», — начал капитан. «Я еще не поблагодарил вас за помощь, мистер Батлер. Я отправлю полный отчет командованию земной армии, как только... если мы приземлимся. Полный отчет».
1: Он улыбнулся. Не могу сказать, чтобы мне понравилась его улыбка. Непонятно откуда донесся оглушительный грохот удара. Густая, пульсирующая оранжевая клякса, бывшая недавно гироскоростным двигателем корабля, появилась на экране за крошечной светящейся точкой, которая обозначала нейтроню. Она двинулась по дуге прочь от корабля и мимо самонаводящегося снаряда. Все затаили дыхание. Медленно, очень медленно, странно очерченный бок снаряда стал поворачиваться. Жестокое и хитрое изобретение, казалось, медленно прокручивается вокруг своей оси. И вдруг я заметил, что оно начинает уменьшаться. Последовало за нейтрониумом. В коридоре затопали шаги, и вошел второй офицер вместе с несколькими людьми из машинного отделения.
0: «Жаль, что у нас недостаточно скафандров!» — с тревогой воскликнул капитан. «Конечно, флот укрепил солнечный удар атомными каналами так, чтобы он мог выдержать любое прямое попадание в жизненно важные точки. Однако я бы с легкостью разнес такой корабль».
1: В помещении воцарилась мертвая тишина. По всему экрану расползлось яркое оранжевое свечение. Следом за ним возник расширяющийся конус безобразно глубокой, подавляющей черноты, столь отвратительной, что разум человека с содроганием отказывался ее воспринимать. Я почувствовал, что у меня закаменели все мышцы. Я словно превратился в некое существо, обитающее вне времени и движения, обладающее лишь способностью невероятно медленно и мучительно мыслить. Затем меня швырнуло на экран. Удар был такой силы, что я отлетел в сторону. Звук. Ужасный воющий звук, как будто завизжала сама Вселенная, пронзил голову с невероятной силой молота, обрушенного на нее безумным маньяком. Создавалось впечатление, что каждая частичка корабля отчаянно сопротивлялась в борьбе за сохранение его жизнеспособности. Я малодушно впал в беспамятство, причем последним впечатлением стала куча людских тел, откатывающихся от неожиданно сморщившегося экрана. Однако на нем по-прежнему сияло фантастически ослепительное пятно белого света, в том месте, где разорванный на части космос словно пытался вновь свернуться вокруг самого себя. Пустое космическое пространство, которое никогда не должно было открываться.
2: «С Батлером все в порядке!» — услышал я крик Весновский, чувствуя под головой твердый изгиб его колен.
1: На месте экранов с потолка свисали и осыпались куски пластика. Люди со стоном поднимались на ноги. Пол вздыбился огромным неправильной формы холмом.
2: «Все живы!» — сообщил Весновский, помогая мне встать на ноги. «Пара сломанных костей, возможно, несколько незначительных внутренних повреждений. В общем, ничего фатального. Никто не убит. Но корабль... Наш старик просто оплакивает его. Второй офицер только что вернулся и сообщил, что не осталось ни одного квадратного дюйма корпуса. Мостик и половина центрального отсека не затронуты, но все остальное — сплошной вакуум».
1: «Радар?»
2: «О, мы раскочегарили вспомогательный. Сейчас они связываются с базой на Луне. В любом случае, взрыв в космосе уже привлек всеобщее внимание. Мы выкарабкаемся из жуткой передряги. Теперь это только вопрос времени, как скоро до нас доберутся спасатели».
1: Я взглянул на своих подопечных. Опутанные золотыми нитями, они выглядели сухими, несчастными, а кое-где виднелись синяки. Но их состояние оставалось достаточно хорошим, чтобы как только судебные формальности будут выполнены, казнь все же состоялась. Со мной же все в полном порядке. Я даже выдержал испытания в глазах такого старого космического волка, как капитан Скотт. Правда, тогда я еще не осознавал, с каким блеском мне удалось выдержать экзамен на прочность. Едва мы добрались до Земли, по рекомендации Скотта, командование земной армии отменило мою отставку. Да-да, именно, отменило мою отставку. Они сказали, что я оказался слишком ценным специалистом в области общения с марсианами, чтобы отпустить меня до окончания судебного процесса. Они заявили, что, судя по рассказу капитана Скотта, я оказался невероятно полезным специалистом высочайшего класса. Ну, прямо-таки сливки космоса. Это было 5 лет назад. Дедангулу и его чешуйчатым друзьям приговор уже, конечно, вынесен, но по 54 пунктам обвинения из 61 они еще имеют право на апелляцию. Бороться за жизнь им помогают самые талантливые адвокаты. Впрочем, и сами они, ребята, не промах. Я пытался вычислить, если на рассмотрение апелляции по 7 пунктам потребовалось 5 лет, то сколько же времени уйдет на следующие 54? «Следует взять себя в руки и быть умницей», — говорил я себе, оплакивая приказ об отставке, полученный на Марсе и вывешенный на стене казармы. «Отставка? Для тебя, братец, это просто не разорвавшийся снаряд. Снаряд-неудачник».

И рассказ, который вы только что слышали, называется «Снаряд неудачник». Написал его Уильям Тен, а перевела с английского Б. Ехилевская.

Джордж Мартін. Герой. Город умер, и пламя пожаров окрасило в алые тона серо-зеленое небо над ним. Он умирал долго. Сопротивление продолжалось почти неделю, и время от времени на улицах шли жестокие сражения. Но в конце концов завоеватели одержали верх, как и над многими другими защитниками самых разных городов в прошлом. Они воевали и побеждали под лазурными небесами, и под золотистыми, и под чернильно-черными. Первыми нанесли удар парни из метеослужбы, в то время как главные силы находились в сотнях миль к востоку. Бури и грозы, сменяя друг друга, день и ночь метались по улицам города, мешая горожанам строить оборонительные сооружения и ввергая в уныние. Подойдя к городу, захватчики спустили на него ревунов. Несмолкаемый, пронзительный вой заполнил улицы, и деморализованное население попряталось по домам. А потом в дело вступили основные силы, и на город обрушились бомбы, начиненные вирусом чумы. Но даже и тогда оставшиеся в живых горожане пытались оказать сопротивление. Прячась за поспешно выстроенными укреплениями, они обстреляли врага из ядерного оружия. Им даже удалось уничтожить целый полк, чьи защитные экраны не выдержали перегрузки во время неожиданной атаки. Впрочем, это был всего лишь жалкий жест отчаяния. Снаряды дождем посыпались на город, и огромные тучи кислотного газа нависли над долиной. Под прикрытием этих туч в наступление пошла армия земного экспедиционного корпуса и смяла последние защитные рубежи. Каген хмуро разглядывал помятый пластоидный шлем, валявшийся у его ног, и проклинал свое везение. Простая зачистка, обычная рутина.

0: Рутинная операция, а его обстрелял тщательно замаскированный автоматический ядерный перехватчик. Проклятие. Ударная волна отнесла его в богом забытые ущелья, расположенные к востоку от города. Он чудом не пострадал. Легкий боевой шлем принял на себя основной удар. Каген присел на корточки и взял в руки помятый шлем. Коммуникатор, работавший на длинных волнах, и все сенсорное оборудование вышли из строя. И так он стал глухим, немым и полуслепым. В общем, настоящий инвалид. К тому же его портативные ракеты оказались повреждены. Каген снова выругался. Неожиданно его внимание привлекло мимолетное движение на ближайшей к нему скале, а в следующее мгновение он увидел пятерых аборигенов, вооруженных автоматами. Растянувшись в линию и контролируя Кагена справа и слева, они держали его под прицелом. Один из них начал говорить, но не закончил свою речь. Еще секунду назад акустический пистолет Кагена лежал у его ног, но уже в следующее мгновение оказался в руке. Пять человек склонны поддаться сомнениям, один нет. Пальцы солдат не успели нажать на спусковые крючки, а Каген не колебался. Каген не терял времени попусту. Каген не думал. Каген убивал. Его пистолет пронзительно завыл, и командир вражеского отряда вздрогнул, когда невидимый луч концентрированного звука, передаваемого на высоких частотах, вонзился в его тело. А в следующее мгновение его плоть начала превращаться в жидкость. К этому моменту оружие Кагена успело поразить еще двоих неприятелей. Автомат одного из двух оставшихся в живых солдат наконец начал стрелять, и на Кагена обрушился дождь из пуль. Он резко отскочил вправо, чувствуя, как пули ударяют в боевой скафандр. Затем навел пистолет на следующую цель, но случайный выстрел выбил его из руки Кагена. Не колеблясь, он рванул вверх по каменным уступам и оказался рядом с одним из солдат. Тот на секунду замер на месте, но потом сумел справиться с собой и поднял автомат. Этого короткого мгновения Кагену хватило, чтобы, воспользовавшись инерцией, вдавить правой рукой приклад автомата в лицо врага, а левой, наделенной силой в 1500 фунтов, нанести удар в солнечное сплетение. Затем, схватив труп, он швырнул его в последнего оставшихся в живых неприятеля, который прекратил стрелять в тот момент, когда между ним и Кагеном оказалось тело его товарища. Солдат быстро отступил назад, снова поднял автомат и открыл огонь. И тогда Каген его настиг. Он почувствовал мимолетную вспышку боли, когда пуля ударила ему в висок и, не обращая на это внимания, нанес врагу удар ребром ладони по горлу. Тот упал и остался лежать на земле. Каген быстро развернулся в поисках следующего врага. Никого. Тогда он наклонился и, морщась от отвращения, вытер окровавленную руку о форму одного из поверженных врагов. «Далековато придется топать до лагеря», — подумал он. Да, сегодня явно не его день. Каген мрачно фыркнул, затем снова спустился в ущелье, чтобы забрать свой пистолет и шлем. На горизонте горел город. Веселый голос Рагелли довольно громко звучал из коротковолнового коммуникатора.
1: «Так это ты, Каген! Ты вовремя подал сигнал! Мои сенсоры начали улавливать постороннее присутствие, и еще немного, я расстрелял бы тебя из акустика!»
0: «Мой шлем вышел из строя, а с ним и сенсоры», — ответил Каген. «Довольно трудно оценить расстояние. Длинноволновый коммуникатор тоже не работает, и...»
1: «Начальство интересовалось, что с тобой случилось», — перебил его Рагелли. «Они даже слегка струхнули, но я знал, что ты рано или поздно объявишься».
0: «Естественно. Они повредили мои ракеты, так что на дорогу назад ушло некоторое время, но я уже рядом». Каген выбрался из кратера и встал так, чтобы его смог разглядеть часовой, двигавшийся очень медленно и осторожно. Появившийся Рагелли, чья фигура четко выделялась на фоне заграждения, также медленно поднял серебристо-серую руку в приветствии. Он был полностью экипирован в дюралоевый боевой скафандр, рядом с которым снаряжение Кагена казалось сделанным из папиросной бумаги. К тому же его окружало облако излучения защитных экранов. Каген помахал ему в ответ и длинными уверенными шагами начал сокращать расстояние между ними. Его остановил барьер у подножия батареи Рагелли.
1: «Вид у тебя довольно потрепанный», — заявил Рагелли, разглядывая его из-за пластоидного визора, в который были вмонтированы дополнительные сенсорные устройства. «Это легкое обмундирование ни капельки не защищает. Тебя пристрелит любой паренек с детской пугалкой в руках».
0: «Зато мне легко передвигаться. К
1: своем обезьяньем костюмчике ты легко отразишь любое нападение штурмового отряда, но хотел бы я на тебя посмотреть, если бы пришлось пойти в наступление, приятель. А оборона не выигрывает войн.
2: Твоя правда.
1: Рогели нажал на кнопку на панели управления, часть барьера отключилась, и Каген быстро прошел внутрь. В следующее мгновение барьер снова был на месте. Каген направился к бараку, где размещалось его отделение. Дверь автоматически скользнула в сторону, и он поспешно переступил порог. Как хорошо снова вернуться домой и почувствовать нормальный вес. В бараках искусственным образом поддерживалась нормальная гравитация Веллингтона, в два раза превосходившая земную. Стоило дорого, но военное начальство постоянно твердило, что удобство солдат превыше всего. Каген снял обмундирование в помещении для дежурных экипажей и бросил в контейнер для обработки. Затем направился в свою крошечную комнату, где с наслаждением растянулся на койке. Спустя несколько минут он перевернулся на живот и достал из металлического ящичка в изголовье зеленоватую капсулу. Он быстро ее проглотил и, дожидаясь, когда она начнет действовать, уткнулся лицом в подушку. Правила запрещали синтестимы между приемами пищи, но никто особенно не следил за их соблюдением. Как и большинство десантников, Каген практически постоянно глотал их, чтобы сохранять скорость реакции и выносливость. Его глубокий сон прервал коммуникатор, установленный на стене над койкой. «Каген?» Он сразу проснулся и резко сел. «Слушаю. Немедленно явитесь к майору Грейди». Что ж, начальство быстро отреагировало на его просьбу. Он быстро надел свободный рабочий комбинезон и едва ли не бегом устремился по коридору. Штаб находился в самом центре базы. Ярко освещенное трехэтажное здание, закрытое сверху защитным полем и окруженное часовыми в боевом снаряжении. Один из них узнал Кагена, и его без промедления пропустили внутрь. Сразу за дверью он остановился, чтобы сканеры смогли проверить наличие у него оружия. Десантникам, разумеется, не разрешалось являться вооруженными к высшим офицерам. Если бы у него имелся акустический пистолет, во всем здании тут же сработала бы сигнализация, а фиксирующие лучи из проекторов, скрытых в стенах и на потолке, мгновенно захватили бы его в надежные тиски. Каген благополучно прошел проверку и зашагал дальше по длинному коридору в сторону кабинета майора. Он проделал примерно треть пути, когда его запястье жестко обхватило первая пара лучей. Оставалось только тихо выругаться и побороть импульсивное желание высвободиться. Он терпеть не мог беспомощности, на которую обрекали фиксирующие лучи, но таковы были правила, если ты хотел поговорить с кем-нибудь из высших офицеров. Дверь кабинета открылась. Каген вошел внутрь, и сразу несколько лучей полностью лишили его способности двигаться. Он замер по стойке смирно, хотя все его мышцы отчаянно протестовали. Майор Карл Грейди сидел и что-то писал за заваленным бумагами столом, который стоял недалеко от двери. Около его локтя высилась огромная стопка бумаг, придавленных старым лазерным пистолетом, который выполнял роль пресс-папье. Каген узнал лазер. Пистолет был своего рода наследством, которое передавалось из поколения в поколение в семье Грейди. Поговаривали, что какой-то предок майора сражался с этим пистолетом на земле еще во времена огненных войн, в самом начале 21 века. Прошло несколько минут, прежде чем Грейди положил ручку и посмотрел на Кагена. Он был необычно молод для офицера высшего ранга, но из-за вьющихся седых волос казался старше. Как и все офицеры командного состава, он родился на земле, поэтому был довольно хрупким на вид и не мог похвастаться быстротой реакции, в особенности по сравнению с десантниками, обитателями густонаселенных военных миров с низкой гравитацией, Веллингтона и Роммеля. «Доложите о своем прибытии», — отрывисто приказал Грейди, и на его лице, как и всегда, застыло скучающее выражение. «Старший офицер Джон Каген, штурмовой отряд, земной экспедиционный корпус». Грейди кивнул, он явно не слушал. Затем он открыл один из ящиков стола и достал листок бумаги. «Думаю, вам известно, почему вас вызвали». Он ткнул пальцем в листок. «Что это означает?» «Там все написано, майор». Каген попытался перенести вес на другую ногу, но лучи крепко удерживали его на месте. Майор заметил это и нетерпеливо махнул рукой. «Вольно!» – приказал он, и большинство лучей отключилось, предоставив Кагину возможность двигаться, хотя и в два раза медленнее, чем обычно. Он облегченно пошевелил руками и ухмыльнулся. «Срок моего контракта истекает через 2 недели, майор. Я не намерен заключать новый, поэтому попросил отправить меня на землю. Вот и все». Брови Грейди на мгновение приподнялись, однако лицо по-прежнему оставалось скучающим. «Так вот в чем дело», — протянул он. «Вы прослужили почти 20 лет, Каген. С чего это вдруг вы решили подать в отставку?» «Может быть, устал от походной жизни», — пожав плечами, ответил Каген. «Мне стало скучно завоевывать одну кучу дерьма за другой. Хочется чего-то другого, волнующего». Грейди кивнул. «Понятно. Но я с вами не согласен, Каген». Его голос звучал мягко и спокойно. «Мне представляется, что вы недооцениваете экспедиционный корпус. Впереди нас ждут очень волнующие события». Он откинулся на спинку стула и принялся играть с карандашом, который взял со стола. «Вам известно, что вот уже 3 десятилетия мы находимся в состоянии войны с империей Хромган. До нынешнего момента прямые столкновения между нами случались нечасто. Знаете почему?»
3: «Естественно».
1: Майор проигнорировал его реплику. «Я скажу вам почему», — продолжал он. «До сих пор мы и они пытались укрепить свои позиции путем захвата маленьких миров, находящихся в пограничных регионах. Однако эти кучи дерьма, как вы их назвали, имеют огромное значение. Они нужны нам для баз. У них есть сырье, полезные ископаемые, промышленный потенциал и рабочая сила. Вот почему мы стараемся минимизировать урон во время наших кампаний. И вот почему мы прибегаем к психологическим методам ведения войны, используя, например, ревунов, чтобы перед атакой напугать как можно больше дикарей и...» «Мне это известно», — перебил его Каген с присущей ему резкостью веллингтонца. «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции». Грейди оторвал глаза от карандаша.
3: «Не для того, чтобы выслушивать лекции», — эхом отозвался он.
1: «Но вот что я вам скажу, Каген. Предварительные игры закончены, пришло время решительных действий. Осталось всего несколько ничейных миров. Уже очень скоро мы вступим в прямую конфронтацию с армией Хромгана. Примерно через год мы атакуем их аванпосты». Майор выжидательно посмотрел на Кагена. Когда ответа не последовало, на его лице промелькнуло удивление, и он снова наклонился вперед.
4: «Вы что, не понимаете, Каген? Каких еще волнующих удовольствий вы хотите?
1: Вам больше не придется сражаться с жалкими гражданскими, напялившими на себя форму и взявшими в руки примитивные реактивные ружья или еще какой-нибудь раритет. Хромгане — вот истинный враг. На протяжении нескольких столетий они создавали профессиональную армию. Это солдаты по рождению и воспитанию, прекрасные вояки. Кроме того, у них есть защитные экраны и современное оружие. Иными словами, враг, сразиться с которым — настоящее испытание».
3: «Может быть», — с сомнением произнес Каген. «Но я имел в виду другие удовольствия. Я старею. Я заметил, что в последнее время мои реакции стали не такими, как раньше. Даже синтастим не компенсирует моей скорости».
1: Грейди покачал головой. «У вас самый лучший послужной список во всем экспедиционном корпусе. Вы 2 раза получили Звездный Крест и 3 раза Орден Мирового Конгресса. Каждая станция на Земле передавала отчет о том, как вы спасли разведывательный отряд на Торрего. Почему вы вдруг усомнились в собственной эффективности? Люди вроде вас будут нам очень нужны в войне с хромганами. Оставайтесь в армии».
3: «Нет», — решительно ответил Каген. «В уставе говорится, что после 20 лет службы каждый из нас имеет право на пенсию. А мои награды принесли мне хорошие премиальные. Пришла пора получить от них удовольствие».
1: Он расплылся в улыбке.
3: «Вы правы, меня на Земле наверняка знают. Думаю, с моей репутацией я сумею неплохо повеселиться».
1: Майор нахмурился и принялся барабанить пальцами по столу.
4: «Я знаю, что гласит устав. Но в действительности никто никогда не уходит в отставку, и вам должно быть это известно. Многие солдаты предпочитают оставаться в армии, такова их работа. Ведь именно для этого и существуют военные миры».
3: «По правде говоря, мне на это плевать, майор».
1: Каген опять улыбнулся. Я знаю правила и то, что имею право уйти в отставку и получить полную пенсию. И вы не можете мне помешать.

0: Тони, если я не ошибаюсь, в одном из горных районов. Вы же никогда не видели Земли?
1: Совершенно верно. Но я видел ее в телепередачах и в кино. Мне понравилось. В последнее время я много читал про Землю и теперь решил собственными глазами на нее посмотреть. Он помолчал, а потом добавил с кривой усмешкой. Скажем так, я хочу увидеть то, ради чего я сражался. Грейди недовольно нахмурился.
0: Я с Земли, Каген. Вам она не понравится. Гравитация слишком низкая. Употребление синтостима строго запрещено законом. Однако тем, кто родился на военных мирах, он необходим, так что вам придется платить бешеные деньги, чтобы его добыть. И вообще, земляне другие. Возвращайтесь на Веллингтон. Там вы будете среди своих.
2: Возможно, это одна из причин, по которой я хочу отправиться на Землю, упрямо заявил Каген. На Веллингтоне я буду одним из сотен ветеранов, а на Земле — самым быстрым и самым сильным парнем в целом мире. Это дорогого стоит. А как насчет гравитации и синтостима?
1: Через некоторое время привыкну, это не проблема. А безумные скорости и выносливость мне больше будут не нужны. Думаю, я смогу отказаться от синтостима.
2: Грейди провел рукой по растрепанным волосам и с сомнением покачал головой. Наступило долгое напряженное молчание. Затем он наклонился над своим столом, и его рука неожиданно метнулась к пистолету. Каген среагировал мгновенно, хотя его движения и замедлили те лучи, что продолжали его удерживать. Его пальцы с силой сжались на запястье старшего по званию. В следующую секунду он замер на месте. Лучи охватили его со всех сторон, а потом грубо швырнули на пол. Грейди, чья рука остановилась на полпути к оружию, откинулся на спинку стула. На его бледном лице застыло потрясение. Затем он поднял руку, и лучи немного ослабили хватку. Каген медленно поднялся на ноги.
0: «Вот видите, Каген, эта маленькая проверка доказывает, что вы в прекрасной форме. Вы бы без проблем добрались до меня, если бы ваши движения не замедлили фиксирующие лучи. Повторяю, нам необходимы люди с вашей подготовкой и опытом. Вы нужны нам в войне с хранганами. Оставайтесь в армии!»
2: В холодных голубых глазах Кагена полыхала ярость.
0: «Пусть хрангани катятся ко всем чертям! Я не останусь в армии, и никакие ваши дурацкие штучки не заставят меня передумать! Я лечу на землю! Вы не можете мне помешать!»
2: Грейди спрятал лицо в руках и вздохнул.
0: «Хорошо, Каген», — сказал он наконец. «Я передам вашу просьбу по инстанции».
2: Потом он поднял глаза, и в них было смущение.
0: «Вы были великим солдатом, Каген. Нам будет не хватать вас. Вы наверняка пожалеете о своем решении. Уверены, что не хотите изменить его?» «Абсолютно!» — рявкнул Каген.
2: Странное выражение также неожиданно исчезло из глаз Грейди, и лицо снова превратилось в равнодушную маску. «Прекрасно!» — холодно проговорил он. «Можете быть свободны». Лучи продолжали удерживать Кагена, когда он повернулся к двери и довели его до самого выхода из здания.
0: «Ты готов, Каген?»
2: Рогелли стоял, прислонившись к дверному косяку. Каген, взяв небольшую дорожную сумку, напоследок обвел взглядом свою комнатушку, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь. «Думаю, да», — ответил он и шагнул за порог. Рогелли надел пластоидный шлем, который держал под мышкой, и поспешил вдогонку за приятелем, который быстро шел по коридору.
0: «Ты в порядке?» — спросил он, догнав Кагена. «Еще как! Через неделю я буду наслаждаться жизнью на земле, а ты лелеять мозоли на заднице, которые получишь, сидя в своем дюраловом костюмчике».
2: Его товарищ рассмеялся.
0: «Может быть. Но я все равно считаю, что ты спятил, решив отправиться на землю, когда мог бы командовать тренировочным лагерем на Веллингтоне. Принимая во внимание тот факт, что ты решил уйти на пенсию, что само по себе безумие...»
2: Дверь скользнула в сторону, и они вышли наружу, причем Рогелли продолжал рассуждать. Второй часовой встал по другую сторону от Кагена. Как и Рогелли, он был в легком боевом обмундировании. Сам Каген надел парадную белую форму с золотой отделкой. Церемониальный лазер, деактивированный, висел у него на боку в черной кожаной кобуре. Дополняли наряд черные кожаные сапоги и блестящий стальной шлем. Ослепительно-голубые нашивки на погонах указывали на чин старшего офицера. Медали тихонько позвякивали на ходу.

0: Весь третий штурмовой отряд Кагина стоял по стойке смирно на взлетном поле, расположенном за бараком, чтобы торжественно проводить его в отставку. Рядом с трапом, ведущим на шаттл, замерли офицеры высшего командного состава, окруженные защитными экранами. В сопровождении двух часовых Каген, ухмыляясь, медленно пошел по асфальтовой дорожке. Над полем плыла тихая музыка, боевой гимн экспедиционного корпуса Веллингтона. У трапа он остановился и оглянулся. Его отряд по команде одного из высших офицеров одновременно отдал ему честь и стоял, не шевелясь, пока он не ответил на приветствие. Затем один из офицеров выступил вперед и протянул ему документы, подтверждающие отставку. Засунув их в кобуру, Каген помахал рукой Рагелли и поспешил вверх по трапу, который медленно поднялся у него за спиной. Внутри корабля его приветствовал один из членов команды. «Для вас приготовлена специальная каюта», — сказал он. «Следуйте за мной. Наше путешествие займет всего 15 минут до межпланетного корабля, который доставит вас на Землю». Каген кивнул и последовал за членом команды в свою каюту, где всю стену занимал огромный экран. Напротив него стояла койка с ускорителем. Оказавшись в одиночестве, Каген растянулся на койке, надев свой шлем на держатель, расположенный сбоку. Фиксирующие лучи мягко прижали его к койке, чтобы не возникло никаких неприятностей при старте. Через несколько минут откуда-то из недр корабля послышалось глухое рычание, и когда корабль поднялся в воздух, Каген почувствовал, что гравитация увеличилась. По сравнению с фиксирующими лучами, ее давление было гораздо ощутимее. Экран ожил, и на нем появилось изображение постепенно уменьшавшейся планеты. Как только шаттл вышел на орбиту, экран погас. Каген попытался сесть, но обнаружил, что не может пошевелиться. Фиксирующие лучи словно приковали его к койке. Он нахмурился. Если корабль находится на орбите, незачем лежать на койке. Надо же, какой-то идиот забыл отключить лучи.
1: «Эй!»
0: — крикнул он, решив, что где-то в комнате обязательно должен быть коммуникатор. «Лучи продолжают меня удерживать. Ослабьте их, а то я не могу двинуться с места». Ответа не последовало. Каген попытался высвободиться, и давление усилилось.
1: «Лучи придавили меня еще сильнее. Что случилось?»
0: Лучи сжимали его крепче и крепче, словно невидимые щупальца. Ему стало больно.
1: «Идиоты!» – заорал он. «Кретины! Выключите лучи, придурки!»
0: Окончательно рассвирепев и отчаянно ругаясь, он попытался высвободиться, но натренированные мускулы были не в состоянии справиться с нараставшим давлением. Кагена намертво прижало к койке. Один из лучей, направленный на его нагрудный карман, вдавил звездный крест в тело. Острый конец медали располосовал форму, и красное пятно начало медленно расползаться по белому кителю. Между тем тело сдавливали все новые и новые невидимые оковы.
1: «Прекратите!» – прохрипел Каген. «Ублюдки, я разорву вас на части, когда выберусь отсюда! Вы же меня убиваете, будьте вы все прокляты!»
0: Неожиданно он услышал резкий хруст. Сломалась какая-то кость, не выдержав давления, и руку пронзила резкая боль. Через минуту снова раздался хруст.
1: «Прекратите!» –
0: пронзительно выкрикнул он.
1: «Вы меня убиваете! Проклятье, вы убиваете меня!»
0: Грейди хмуро посмотрел на своего адъютанта, который вошел в его кабинет. «Но что случилось?» Адъютант, молодой землянин, который проходил подготовку для получения звания высшего офицера, деловито отдал честь. «Мы только что получили доклад шаттла, сэр. Все кончено. Они спрашивают, что делать с телом». «Какая разница? Ну, пусть выбросят в открытый космос». Майор покачал головой. Каген был отличным боевым офицером, но, видимо, его психологическая подготовка дала сбой. Нам следует объявить суровый выговор тем, кто занимался его обучением. Хотя странно, что до сих пор мы ничего необычного в его поведении не замечали. Он снова покачал головой.
1: «Земля! Ха!
0: На мгновение он даже заставил меня предположить, что такое возможно. Но когда я проверил его при помощи лазера, то все понял. Исключено. Совершенно исключено. Как будто мы добровольно согласимся пустить представителя военного мира на Землю, где он сможет свободно делать, что ему захочется». «Ступай», — приказал Грейди адъютанту. Когда тот повернулся, собираясь уйти, майор крикнул ему вслед.
1: «Да, не забудьте сообщить на Землю, что наш герой погиб в сражении с хранганами. И опишите все покрасивее, чтобы за его историю ухватились все средства массовой информации, а также отправьте медали на Веллингтон в музей».
0: Адъютант кивнул, и Грейди вернулся к своим бумагам. Вид у него был по-прежнему скучающий.
1: Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Герой» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.

0: Маргарет Сен-Клер. Другая жизнь. Обычно после завтрака Питер и Марта Митчин усаживались на голубую скамейку, что стояла на солнышке недалеко от эстрады, и ждали, когда начнется концерт. Но в то утро Питер был раздражен.
1: «Ну кто слышал о таких роботах?» — говорил он. «И на что им нужны эти диски на руках? Они же им вовсе не требуются, и выглядят эти диски ужасно, как блюдца на осьминогах. В конце концов, я привык к определенного вида робота. Знать бы, что я здесь такое увижу, никогда бы не прилетел. И вообще, что может быть глупее, чем использовать роботов с планеты, на которой людей уж давным-давно нет? Надо было оставить их там, на Венере. Кому хочется проводить отпуск с роботами, от которых дрожь по спине пробегает?» Он нетерпеливо вытянул длинные ноги.
2: «А мне они нравятся», — сказала Марта. «Они такие изящные и красивые. Не то что наши земные, которые только и топают вокруг. Мне приятно видеть, как они о нас заботятся».
0: Она накрыла ладонью его морщинистую руку.
2: «Послушай, Питер, не ворчи по пустякам. Мы приехали сюда получить удовольствие от отдыха. И я получаю удовольствие. Не порти его. Это нам недешево обошлось».
0: Питер не стал спорить. Он глядел на робота, который подъехал к ним, в каждой руке по подносу, уставленному чашками. Он поклонился Питеру и его жене, протягивая один из подносов. Супруги взяли по чашке.
2: «Вкусно»,
0: — заметила Марта, сделав глоток.
1: «Не понимаю, чем это воняет», — проворчал Питер.
2: «А ты отпей, попробуй, тебе понравится».
0: Питер отпил из чашки.
1: «Интересно, что подумали первые космонавты, когда высадились на Венере и увидели все эти пустые города? Большие города и ни одной живой души. Только роботы. Неподвижные, давным-давно разрядившиеся, будто мертвые. Может, они приняли роботов за людей? Как ты думаешь, мать?»
0: Он поставил на скамейку пустую чашку.
2: «Может быть», —
0: равнодушно ответила Марта. Она обернулась к миссис Фейерли, которая жила в соседнем коттедже, чтобы показать новый узор, вытканный на автоматическом ткацком станке.
1: «А может, они решили, что люди прячутся внутри роботов», — предположил Питер. «Или еще чего подумали?»
0: Миссис Фейерли, которая показывала Марте свое вязание, удивленно подняла брови.
3: «У вас в компоте были яблоки, а у меня только долька лимона».
1: «Нет, не яблоко», — возразил Питер. «Скорее груша».
3: «Они, наверное, нас разными компотами кормят», — заметила миссис Фейерли. «Мне кажется, что оркестр уже настраивает инструменты. Поспешим туда, а то все хорошие места займут».
0: Они поднялись. Питер опирался о трость, а Марта — о его руку.
3: «Здесь очень хорошие концерты», — сказала миссис Фейерли.
0: Так проходило время. Митчины посидели на солнышке, слушая оркестр, потом пошли на поле посмотреть, как старики играют в крокет. День на десятый к ним подошел заведующий курортом, такой приятный молодой человек. Он спросил, довольны ли они.
2: «Да, нам здесь нравится», — сказала Марта.
0: Она была занята ткачеством. Получался коврик, алые розы на голубом фоне.
2: «Милые люди, интересная программа, пища просто чудесная, и погода всегда замечательная».
0: «Чего же еще ожидать на искусственном астероиде?» — улыбнулся мистер Кенсел. Потом спросил, «Как вы себя чувствуете? Если у вас или вашего мужа есть жалобы, попрошу, не стесняйтесь, сразу обращайтесь в наш медицинский центр. У нас неплохая геронтологическая программа, и все включено в стоимость путевки».
4: Питер открыл было рот, чтобы ответить, но Марта толкнула его в бок локтем и быстро сказала,
2: «Большое спасибо, мистер Кенсел, в этом нет необходимости, правда, Питер? Мы в жизни не чувствовали себя так хорошо».
0: «Это чудесно, миссис Митчин», — произнес заведующий. «И помните, если вы решитесь, все уже оплачено». Он поклонился.

0: и пошел прочь. Обернулся, помахал им и направился к другим отдыхающим.
1: «Почему ты так себя вела, мать?» – спросил Питер. «Зачем ты заткнула мне рот?»
0: Марта шлепнула ладонью по ткацкому станку, и тот затрещал в ответ.
2: «Разве ты себя плохо чувствуешь, Питер?» – спросила она. «Разве ты на что-то жалуешься? Отвечай же!»
1: «Конечно, я хорошо себя чувствую», – сказал он.
0: Он вытянул вперед руки и при свете солнца стал разглядывать их. «Разве они не стали тоньше, белее, легче?»
1: «Я себя хорошо чувствую», – повторил он. «Ну, я не такой, как прежде».
0: Станок замолк.
2: «А как же ты себя чувствуешь?» – спросила Марта. «Ну, скажи, дорогой».
0: Она вдруг рассмеялась. Питер ответил:
1: «Как тебе сказать? Будто я опрокинул рюмочку перед обедом. Голова такая легкая и немножко кружится».
2: «Но ведь тебе хорошо. Ничего не болит?»
1: «Ничего».
2: «Ты никогда себя не чувствовал так хорошо?»
1: «Пожалуй, никогда».
0: Они отлично пообедали. Затем был легкий вкусный ужин. А вечером в зале была документальная программа «Красоты древней Венеры». Потом они легли спать. В половине третьего Питер проснулся.
1: «Марта!»
0: – он тряс ее.
1: «Марта, проснись!»
2: «Что с тобой, милый?» – спросила Марта сонным голосом.
1: «Марта! Марта, нам нужно бежать!»
2: «Почему?»
0: В темноте она смеялась над ним. Или ему это показалось?
1: «Мы с тобой меняемся! Нас изменяют! Происходит нечто ужасное! Неужели ты этого не чувствуешь? Вставай скорее, пока не поздно! Бежим отсюда!»
0: Она обняла его голову и привлекла к себе. Сколько тысяч раз в жизни он клал голову ей на плечо. Плечо было тоньше и не таким упругим, как некогда, но это было плечо Марты. Любимое плечо.
2: «Тише, дорогой!» – прошептала она. «Что с тобой, если мы меняемся? Вся жизнь – это перемены. Мы меняемся, пока живем. Мы не можем остановиться и остановить жизнь. Спи!»
0: Он успокоился и заснул. Выпив утренний компот, они не ждали теперь, когда заиграет оркестр, а медленно возвращались в коттедж и ложились спать. Музыка оркестра казалась им слишком громкой и грубой. Они лежали рядом на мягкой постели, и от зеленых штор исходил спокойный подводный свет. Питер держал Марту за руку и плыл вместе с ней сквозь водоросли дремоты. Потом являлись странные сны, которые как бы вздымались внутри него, но не вызывали смятения или неудобства. Но когда приходило время обеда, он с трудом заставлял себя подняться.
1: «И сколько это будет продолжаться?» – спросил он как-то Марту, сидя перед зеркалом, расчесывая любимой расческой свои редкие волосы, чтобы получился прямой пробор.
2: «Что будет продолжаться?» – спросила она.
0: Марта заколола жемчужную брошь.
2: «Поспеши, уже был второй гонг к обеду».
1: «Ты знаешь, что я имею в виду».
2: «Думаю, теперь недолго. Я спрошу у других, но думаю, теперь уже недолго».
1: «Других? Каких других? Я думал, что это только с нами происходит».
2: «Нет, дорогой, это случилось и с миссис Партридж, и с миссис Эллис, с мистером и миссис Джеймс, ну и, конечно, с Дэниэльсом. Я чуть было о нем не забыла».
1: «Но не с миссис Фейерли».
2: «Нет, это не ко всем относится. Ты же обратил внимание, что у нее всегда лимон в компоте?»
1: «А у нас?»
2: «Не думай об этом».
0: Она поцеловала мужа в щеку.
2: «Пойдем, милый».
0: Когда они вышли из коттеджа, она внезапно остановилась. Нахмурилась и наклонилась, разглядывая что-то внизу.
2: «Кто-то здесь был», — сказала она, выпрямившись. «Погляди на эти следы. Вот здесь, на мягкой земле».
0: Ее щеки покраснели. Возле коттеджа Питер увидел следы. Они вели к окну.
1: «Ты хочешь сказать, что кто-то следит за нами?» — спросил он. «Это не робот?»
2: «Конечно, нет. Зачем роботу подглядывать? Наверное, это был мистер Кенсел. Он ужасно любопытный». «Ай, боюсь, что надо ждать неприятностей».
1: «Неприятностей?»
0: Питер с изумлением смотрел на жену.
1: «Марта, может быть, не надо?»
2: «Нет, это зашло слишком далеко».
0: Начался день. Марта поговорила с миссис Партридж, миссис Эллис, Джеймсами, а Питер слушал, ухватывая там и тут кусочки информации. «Для них я чужой», — подумал Питер с недовольством, «хотя изменяюсь так же, как и они. Они знают нечто такое, о чем я не имею представления. Это нечестно». В 8 вечера мистер Кенсел пригласил их к себе в кабинет. Они все пришли, даже мистер Дэниэльс. Марту и Питера встретили улыбками. Мистер Кенсел никак не мог начать. Он долго передвигал бумаги и карандаши на столе, затем откашлялся. Его приятное моложавое лицо покраснело. Он поднимал голову, смотрел на них, затем отводил глаза. Наконец, он встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету. «Леди и джентльмены», — начал он официально. «Леди и джентльмены, наркомания — ужасное зло».
1: «Наркомания?»
0: Питер Митчин почувствовал, как у него раскрываются глаза. «Наркомания! Тогда все находит свое объяснение, почти все». «Но почему же он сам об этом раньше не догадался?» Марта отложила в сторону свой станочек.
2: «Разумеется, вы правы, мистер Кенсел», — сказала она. «Мы все с вами согласны. Но зачем было созывать нас для этого?»
0: «Потому что...» Его лицо стало пунцовым. «Потому что все вы наркоманы!» Выкрикнув эти слова, он взял себя в руки и продолжил куда спокойнее. «Мне хотелось бы понять, почему. Ведь самому молодому из вас уже за 80. Вам осталось жить не больше 10-15 лет. Зачем вам было приобретать такую вредную привычку? Я знаю, жизнь бывает трудной, особенно для нас, землян. Но вы уже миновали самые тяжелые годы и добрались до заката. Вам нет оправдания. И я хочу понять, почему это произошло?» Окончание рассказа Маргарет Сент-Клер «Другая жизнь» в финальной части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Маргарет Сент-Клэр. Другая жизнь. Окончание.
1: По правде сказать, у них не было выбора, подумал Питер не без иронии. Он хотел было сказать об этом мистеру Кэнселу, но первым заговорил Даниэльс.
2: «Вам никогда не приходило в голову, — произнес он, тяжело опираясь на трость, стоявшую между колен, — что старость схожа с кристаллизацией?»
3: «Кристаллизация? Я вас не понимаю».
2: «Подготовка к иному состоянию. Переход к более высокой форме жизни».
1: «К другому уровню жизни?»
0: Кэнсел запрокинул голову и расхохотался.
1: «И какой же новый уровень жизни уготован людям, которым за 80? Во что же вы собираетесь превратиться?»
0: Миссис Эллис с трудом поднялась. Она была грузной женщиной и редко раскрывала рот.
4: «Вам хочется над нами посмеяться?» — спросила она. «Но я вам, тем не менее, отвечу. Мы превращаемся в венерианцев».
0: Она обернулась к остальным. За исключением Питера, все склонили головы в знак согласия.
4: «Да»,
0: — повторила она.
4: «Венерианцев. Это и есть следующая ступень».
0: Кэнсел заметно побледнел.
1: «Что вы несете?» — вырвалось у него. «Никаких венерианцев нет и быть не может. На Венере только роботы. Никто никогда не видел венерианца».
4: «Разумеется», — сказала Марта. «Когда они стали взрослыми, настоящими венерианцами, они ушли».
0: Автостанок упал с ее колен на пол.
4: «Их слуги, роботы, помогли им это сделать. Они для этого и были созданы. А теперь мы пришли на место венерианцев. Мы старые люди. Для роботов мы те же венерианцы».
0: Мистер Кэнсел поднялся и отошел к двери. Перед тем, как уйти, он произнес...
1: «Простите меня. Я полагал, что смогу уговорить вас отказаться от этой мысли. Мне так не хотелось скандала. Не хотелось, чтобы ваши родные и близкие узнали правду, но теперь я вынужден сообщить об этом куда следует».
4: «Значит, вы еще не сообщили?» —
0: спросила Марта. Они окружили его. Мистер Дэниэльс ударил его тростью. Миссис Джеймс стукнула его станком. Сначала на лице мистера Кэнсела отразилось изумление, затем оно уступило место страху. Потом Питер сообразил, что он тоже ударил молодого человека. В кабинете воцарилась тишина. Глядя на распростертое тело Кэнсела, Питер ощутил дурноту от сознания того, на что он, оказывается, способен. Ему надо было за что-то уцепиться. На туфле Марты осталась кровь. Вошел один из роботов. Он двигался легко и грациозно. Левая рука его была вытянута вперед. На дисках стояли наполненные чашки. 7 чашек на 7 дисках.
2: «Вот зачем нужны диски», — сказал Питер жене. Она кивнула.
4: «Венерианцы не были на нас похожи. Может быть, для них требовалось больше времени. Может быть, и сам напиток был другим. Но их слуги были спроектированы приносить чашки с напитком. День за днем, год за годом. Когда же мы заняли место венерианцев, роботы продолжали исполнять свои обязанности».
0: Она протянула руку и взяла одну из чашек. Питер схватил ее за локоть.
2: «Не надо!» — взмолился он. «Ты же не знаешь, что случится! Где теперь венерианцы? У тебя кровь на туфле. Я боюсь, Марта!»
4: «Мне жалко мистера Кэнсела», — сказала Марта. «Мы не хотели, чтобы так случилось. Однако не следовало становиться...»
0: Но Питер не отпускал ее локоть.
4: «Не остановиться и нам», — сказала Марта. «Что бы с ними ни случилось, должно случиться и с нами. Не бойся. Дай мне выпить, не мешай».
2: «Не надо!» — воскликнул он снова.
0: Но она вырвала руку и в 2 глотка осушила чашку.
4: «Скорее, Питер», — сказала она. «Времени не осталось. Мы не можем ждать».
0: Он смотрел на жену, и ему казалось, что она на глазах становится легче и тоньше.
2: «Что мне делать?» — пробормотал он. «Я испуган. Я никогда не понимал того, что понимали вы».
0: Все остальные выпили содержимое чашек. Комната стала казаться больше. Марта вложила чашку в его руку.
4: «Выпей, и ты все поймешь. Я не могу тебе объяснить, но мы же прожили с тобой столько лет. Нас ничто не разлучит».
0: Он повиновался. Чашка выпала из его слабых пальцев.
2: «Так вот как!» — произнес он.
4: «Да, именно так!» — радостно ответила Марта. «Куда мы полетим сначала?»
2: «На Сатурн. Затем на Вегу, к Арктуру и к девяти звездам Большой Медведицы».
0: Они вылетели через открытое окно. Планетоид превратился в шар. Роботы собрались на лужайке у коттеджей, чтобы поглядеть, как они улетают. Они подняли руки, украшенные дисками, словно прощаясь с людьми. Они выполнили свой долг и теперь будут ждать новых хозяев.
1: «Прощайте!» — крикнул Питер. «Прощайте!» — кричали остальные. «И спасибо вам за Сатурн!»
0: Питер чувствовал глубокую благодарность к роботам. Он хотел бы сказать им об этом, но остальные уже мчались вперед, как искорки, несущиеся к зениту. И он со скоростью света полетел за ними.

Вы слушали рассказ Маргарет Сент-Клер «Другая жизнь» в переводе с английского Кира Булычева. И продолжая тему любви, поклонников и верности. Сольный концерт. Женщина поет с микрофоном. В молодости ей никогда не приходилось этого делать. Ее голос все еще хорош, но он имеет мало общего с тем прежним голосом, который заставлял зал стоя приветствовать певицу долгими несмолкающими овациями. На ней синее платье с длинными рукавами, чтобы скрыть дряблость рук. Рядом с ней маленький столик с графином воды и стаканом. Когда она заканчивает

Ведь свой номер поднимается волна аплодисментов. Она улыбается, дважды говорит «благодарю вас», немного кашляет, шарит незаметно по столику, находит графин и стакан, наливает себе воды. Женщину зовут Мэри. Я и сам секунду назад не знал ее имени. Оно только сейчас пришло мне в голову. А меня зовут Роджер Ж. И я пишу это все экспромтом, а не так, как положено писать по всем правилам. И все из-за того, что хочу посмотреть, как будут развиваться события. Поэтому наша героиня будет носить имя Мэри. Она уже пережила свои лучшие годы и сейчас серьезно больна. Я пытаюсь посмотреть на мир ее глазами и не могу. Тогда до меня доходит, что она, скорее всего, недавно ослепла и поет в пустом зале. Почему? И что случилось с ее глазами? Я думаю, дело в том, что у нее неврит продолговатого мозга, от которого она вполне могла бы излечиться за пару недель или даже дней. Только к этому моменту она почти наверняка умрет. В этом я практически убежден. Мне ясно, что это лишь одно из проявлений множественного склероза, который крепко за нее взялся в последние годы. Знаете, ей еще повезло, что она по-прежнему может петь. Вижу, как она, стараясь сделать это незаметно, опирается рукой о столик, когда пьет. Эта идея пришла мне в голову в тот самый момент, как я подумал о зале. Понимает ли она, что поет в пустом помещении, а все шумы записаны на магнитофон? И что это обман? Тот, кто любил певицу когда-то, устроил для нее этот необычный вечер, чтобы дать ей немного счастья, прежде чем она упадет в темный колодец, на дне которого нет ни капли воды. «Кто?» – спрашиваю я. «Мужчина, вероятно. Я еще не могу как следует разглядеть его в темной кабинке». А вот он немного увеличивает громкость звука, а через несколько мгновений выключает совсем. Он записывает всю программу на магнитофон. Может быть, он улыбается? Пока я еще не знаю, вполне возможно. Он любил ее много лет назад, когда она была юной и прелестной, и слава только пришла к ней. На всякий случай я использую прошедшее время глагола, описывая отношение мужчины к ней. Любила ли она его? Не думаю. Была ли жестокой? Возможно, немного. С его точки зрения, да, с ее, пожалуй, нет. Я не могу отчетливо представить себе все оттенки их отношений, чтобы составить о них определенное мнение. Впрочем, это не имеет значения, и тех фактов, что нам известны, вполне достаточно. В зале снова стало тихо. Мэри, улыбаясь, кланяется и объявляет следующий номер. Она снова начинает петь, и мужчина, давайте назовем его Джоном, откидывается на спинку кресла, чуть прикрывает глаза и слушает. Он, конечно же, вспоминает. Естественно, он следил за карьерой Мэри. Было время, когда Джон ненавидел певицу и всех ее бесконечных любовников. Ему самому подобное поведение никогда не было свойственно. Теперь они бросили ее все. Она осталась совсем одна в этом мире, и уже довольно давно ее никто не видел. Кроме того, она была практически разорена, когда получила приглашение выступить. Ее это удивило и порадовало. Однако не деньги, а еще одна, несомненно, последняя возможность услышать аплодисменты в свою честь заставила певицу принять предложение. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И она сражается изо всех сил. Это место вызывает у нее беспокойство. Она приближается к тому моменту, когда голос может не выдержать. Только тщеславие заставило ее включить в программу этот номер. Джон наклоняется вперед, когда она приближается к этому самому трудному месту. Джон прекрасно понимал, как трудно ей придется, ведь он всегда был ревностным ценителем музыки. Именно благодаря этому они и познакомились. Его рука ложится на переключатель. Он не богат.
Ему пришлось потратить почти все свои сбережения, чтобы снять этот зал, заплатить Мэри гонорар и организовать множество мелких обманов. Гримерша в уборной, лимузин с шофером, лучащийся энтузиазмом театральный менеджер, шумные рабочие сцены – все это были актеры. Нанятые им люди удалились, когда начался концерт. Сейчас во всем здании только они двое, и каждый из них думает о том, что произойдет, когда она доберется до критического места. Перед моим мысленным взором встает ее измученное лицо, и я начинаю понимать, почему все это происходит. Теперь я вижу, что переключатель задействует другую запись, недовольные крики и улюлюканье. Оказалось, что я был совершенно прав, использовав немного раньше глагол в прошедшем времени. В конце концов, за этим дорогим представлением может стоять скорее ненависть, а не любовь. Вот именно. Джон с давних пор знал о тщеславии Мэри. Именно поэтому он и решил отомстить ей таким образом. Нанести удар в самое уязвимое место. Мэри приступает к трудному пассажу. Голова ее повернута. Кажется, она смотрит прямо на Джона, сидящего в кабинке. И хотя он знает наверняка, что этого не может быть, ему становится не по себе. Он отводит взгляд и слушает. И ждет. Она справилась. Сумела исполнить пассаж безукоризненно. В ней просыпается что-то похожее на прежнюю силу. Голос Мэри набирает мощь, словно она черпает в нем уверенность. Возможно, она понимает, что поет последний в ее жизни концерт, и осознание этого заставляет запылать вновь почти потухший костер ее мастерства. Уже много лет она не пела так прекрасно. Рука Джона соскальзывает с переключателя, и он снова откидывается на спинку кресла. Не стоит включать запись с улюлюканьем и недовольными криками без явной на то причины. Она настоящий профессионал и сразу поймет, что ее морочат. А неуемное тщеславие поможет легко пережить незаслуженные возмущенные крики. Нужно подождать. Рано или поздно ее голос не выдержит, и тогда... Джон закрывает глаза и слушает пение. Возрожденные силы исполнительского мастерства Мэри заставляет его увидеть ее такой, какой она была когда-то. Она снова прекрасна. Этот номер подходит к концу. Нужно поспешить, чтобы не опоздать, включить аплодисменты. Он успевает. Теперь Мэри кланяется в его сторону, как будто... Нет. Она упала. Последний номер отнял у нее слишком много сил. Он вскакивает на ноги, выбегает из кабинки, мчится вниз по лестнице. Нельзя, чтобы все кончилось так. Он не ожидал, что она потратит все силы на тот сложный пассаж и не сможет продолжать. Ему кажется это ужасно несправедливым. Джон поспешно проносится по проходу и выбегает на сцену. Поднимает Мэри, подносит к ее губам стакан с водой. Пленка с записью аплодисментов так и остается включенной. Она смотрит на него. «Ты видишь?» Она кивает и делает глоток воды. «На одно короткое мгновение во время последней песни ко мне вернулось зрение. Оно все еще со мной. Я увидела зал. Пустой. Я боялась, что не справлюсь с этим пассажем. А потом поняла, что кто-то из моих почитателей настолько любит меня, что решил подарить это последнее выступление». Я пела для него, для тебя. Песня была «Мэри». Они неловко обнимаются. Он поднимает ее на руки с усилием, потому что она стала гораздо тяжелее, а он старше. Джон относит ее в гримерную и вызывает скорую помощь. А в зале по-прежнему звучат аплодисменты. Она, улыбаясь, теряет сознание. Мэри умирает в больнице на следующее утро. Джон рядом с ней. Перед смертью она называет имена многих мужчин, только его имя не прозвучало. Он чувствует, что должен испытывать горечь. Он опять служил ее тщеславию, пусть даже и в самый последний раз. Но горечи нет. Вся жизнь Мэри была подчинена удовлетворению тщеславия.
Возможно, это являлось необходимым условием ее величия. И каждый раз, когда Джон проигрывает пленку и подходит к последнему номеру, он знает, что пела Мэри только для него. Никому и никогда в жизни она не делала столь великодушного подарка. Я не знаю, что стало с ним потом. Когда дело доходит до морали, обычно принято заканчивать историю ударным приемом, ярким образом. Но ударять я могу лишь по клавишам своей пишущей машинки. Я уверен, что Джон обязательно включил бы пленку с записью возмущенных голосов, если бы в самом конце концерта она сфальшивила. Но ведь Мэри справилась, и он остался доволен. Потому что прежде чем стать ее поклонником, он был страстным ценителем музыки. Обычно человек любит разное в разное время и в разных местах. Существует, конечно, место, где возникает понимание, но его трудно найти, а иногда и искать не следует.

0: Это был рассказ Роджера Желязны «Сольный концерт». Орсон Скотт Карт. Гастролер. Я всего лишь шел мимо и ничего не делал. А влип я в эту авантюру только из-за своего вертикального мышления. Гастролер вдруг счел, что я могу оказаться полезным. В принципе, так оно и вышло. А еще он сказал, что я отлично подзаработаю. Типичная лажа, так как скорее окружающие зарабатывают на мне, нежели я на них. Когда я говорю, что у меня вертикальный способ мышления, то имею в виду, что я существо метафизическое. Ну, это все равно, что сказать, я мертв, но вот мой мозг пока этого не понял, и ноги еще ходят. Когда мне было всего 9 лет, меня очень лихо подстрелили. Козел-сосед пальнул в свою бабу, пуля прошла сквозь стену и влепилась мне прямо в башку. Все помчались туда, смотреть, что деется. Там такой грохот стоял, поэтому пока обнаружилось, что мне нехорошо, я успел лишиться пары-другой литров крови. Мне забили голову суперлипой и всякой электроникой, только, похоже, так и не разобрались, какой нейтрон куда суется, поэтому мой алхимический мозг обернулся вдруг чистым бриллиантом. Из грязи в князи. Липун. Закристалленный мальчик. С того яркого, озаренного лучами ламп дневного света дня я не вырос ни на сантиметр. Ни в одном месте. Гонады мои тут ни при чем, их пуля даже не трогала. Просто в моей голове щелкнул вдруг какой-то тумблер, отвечающий за половую зрелость. Святой Павел отзывался о себе как о евнухе Иисусовом. В таком случае, чей же евнух? Я? Хуже всего то, что сейчас мне уже под 30, а я все еще таскаю барменов по судам, когда мне отказываются продавать пиво. Но вряд ли это стоит того. Хоть судья и решает дело в мою пользу, а бармен выкладывает кругленькую сумму штрафа, мой трупик настолько мал, что после половины бутылки у меня крыша едет, а после целой я выбываю на свидание с унитазом. Хреновый из меня пьяница. Кроме того, все время на меня норовит повеситься какой-нибудь малый с педеристическими наклонностями. Нет, я вовсе не пытаюсь выжать из вас слезу. Я привык ко всему такому, понятно? Ну да, ангелочек-домохозяйка никогда не демонстрировала мне великую любовь на четырех точках. Зато у меня имеется один дар, и некие личности находят его весьма незаурядным. Поэтому я замечательно кручусь. Я классно одеваюсь, катаюсь себе на подземке и практически не плачу налогов. Потому что я парольщик. 5 минут работы с чьими-либо мозгами, ну, 5 минут аутопсихоскопирования, и в 9 случаях из 10 я выдаю пароль и провожу вас прямиком к самым лакомым, грязным, потайным файлам персоны, которая вас интересует. Хотя вообще-то обычно я угадываю примерно в 3 случаях из 10, но и то хорошо. Иначе вам придется по меньшей мере год сидеть за компьютером и составлять из 15 символов правильный пароль. Это учитывая, что после 3-й неудачной попытки вашу телефонную линию накрывают, заветные файлы замораживают и вызывают легавых.
1: Ой, вам кажется, дурно стало. Такой милашечка-мальчонка вовлечен в опасную, противозаконную, антиобщественную, просто преступную деятельность.
0: Может быть, я наполовину стеклянный? Может, ростом я метр с кепкой, но притворяться я умею покруче вашей собственной мамочки. А чем лучше я вас узнаю, тем глубже подцеплю. Я способен угадать не только ваш нынешний пароль. Я могу написать слово на бумаге, положить в конверт, заклеить, а затем вы вернетесь домой, измените пароль, но когда откроете мое письмецо, то обнаружите, что... свой новый пароль. Итак, в 3 случаях из 10. У меня мозг вертикальный, и гастролер знал это. Еще 10% суперлипы, и согласно закону, мне было бы отказано в звании человека. Но все-таки нормы я не превысил, и сейчас я более нормален, нежели большинство людей, у которых в головах вообще черт знает, что творится.

0: Так вот, стою я на стульчике в Каролинском центре, режусь в пинбол. Тут подваливает ко мне гастролер. Он ничего не сказал, просто пихнул меня, поэтому, естественно, сразу схлопотал локтем по яйцам. Я достаточно навидался всяких 12-летних уродов, пытающихся опустить меня у игральных автоматов, поэтому научился достойно отвечать. «Джек – победитель великанов! Герой четвероклашек!» Обычно я бью в живот, вот только гастролеру было не 12 годков, поэтому локоть угодил несколько ниже. В ту же самую секунду, как я врезал ему, я понял, что это вовсе не мальчишка. Мне было все равно, гастролер это или Господь Бог, но у него был вид, ну, понимаете, вид человека, который достаточно наголодался, чтобы жрать, не задумываясь, все, что под руку попадется. Ни орать, ни вырубаться он не стал, просто сидит на полу, прислонившись спиной к автомату «Убей всех на три буквы», держится за свое имущество и глядит так, будто сейчас встанет и перепеленает меня. «Надеюсь, ты липун», — говорит наконец он. «В противном случае мама получит тебя обратно разложенным на три составные части». Никогда не думал, что подобным тоном можно угрожать. Голос его звучал так, будто он главный плакальщик на собственных похоронах. «Хочешь иметь со мной дело, пользуйся ртом, а не руками», — отвечаю я отмороженно. «Мне-то что, мне терять уже почти нечего, да и зол я был до чертиков». «Пшли», — садит он. «Мне надо купить кое-чего. Платишь ты, у тебя скидка». Мы двинули в Айви и, как бы выбирая, задержались у полок с детской одеждой. «Один пароль», — говорит он. «Только никаких ошибок. Ошибешься, и парень потеряет работу, а может, и в тюрягу загремит». Ответ мой был отрицательный. «Тройка из десятки, вот и все, что я могу выбить. Никаких гарантий. Мой послужной список говорит сам за себя, но никто не совершенен, а я рядом с совершенством тем более не валялся». «Да ладно тебе», — продолжает убеждать он. «Наверняка у тебя имеются в запасе какие-нибудь штучки, чтобы делать все как надо. Ты, к примеру, угадываешь в трех случаях из десяти, а что, если ты узнаешь о клиенте побольше? Ну, встретишься с ним и так далее». «Окей, может, 50 на 50. «Слушай, второй попытки нам не дано. Допустим, ты не сможешь вытащить пароль, но сам-то ты понимаешь, когда ничего не выходит?» «Ну, примерно в половине случаев, когда ошибаюсь, я знаю, что ошибся». «Ага. Стало быть, остается 3 из 4, когда ты сможешь сказать, получилось или нет?» «Не-а», — спрашиваю я. «Потому что в половине случаев, когда я оказываюсь прав, я не знаю этого». «Черт», — тянет он. «С тобой связываться все равно, что с моим младшим братишкой играться». «Все равно я тебе не по карману», — отвечаю я. «Я тяну минимум на 2 десятки, а ты, судя по всему, на свою золотую карту даже завтрака себе не купишь». «Я предлагаю пай». «Я паев не беру. Наличные, точка». «Ага, ну да», — хмыкает он. И оглядывает по сторонам. «Бравато так, как будто в стопках колготок скрывается шпион». «У меня есть один парень, он в федеральном кодировании», — шепчет он. «Фигня», — говорю я. «А у меня жучок засунут к первой леди в зад. 40-й час ее газов на пленку записывается». «Язык у меня классно подвешен. В этом я не сомневаюсь. И никаких поводов для сомнений у меня вообще не остается, когда моя морда впиливается в кипу детских рубашек, а он цедит мне на ухо: ты вот это попробуй, липун». Ненавижу, когда со мной так обращаются. И знаю, как заставить обидчика пожалеть об опрометчивом поступке. Мне всего-то надо расплакаться. Да погромче, завопить во всю глотку, будто меня убивают. Когда ребенок плачет, все сразу начинают оглядываться. «Я никогда больше так не буду!» — ору я. «Только не бей меня, не надо, я буду хорошим!» «Заткнись!» — шипит он. «Люди смотрят!» «Никогда, никогда не распускай со мной руки!» — говорю я. «Я по меньшей мере лет на 10 старше тебя, и один черт знает, на сколько лет мудрее. Сейчас я погреб из этого магазинчика, но если вдруг увижу, что ты поперся за мной, я начну орать, что ты расстегнул ширинку и показал мне свою игрушку. Будь спок, ярлык насильника малолетних ты мигом схлопочешь. И каждый раз, когда в радиусе сотни миль от Гринсборо кто-нибудь решит побаловаться с мальчиком или девочкой, хватать первым делом будут тебя». Я и раньше проворачивал этот номер, все только так сходило мне с рук, а гастролер дураком не был. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы легавые взяли его на заметку, не говоря о беседе с глазу на глаз с каким-нибудь копом. Я уже подумал, что он вот-вот пошлет меня куда подальше, и мы мирно расстанемся, а вместо этого он и говорит: «Слышь, липун, ну прости, ну сорвался, бывает». Никто и никогда не извинялся передо мной, даже тот козел, что разворотил мне башку. Первонаперво я опешил, что это за баба мне попалась. Парень взял, да и попер на попятный, вылизывая зад малолетки. Но потом я решил повременить чуть-чуть с отходом и посмотреть, что же это за мужик, который не стесняется расплескаться перед 9-летним мальчишкой. Не то чтобы я пожалел его, нет. Он все еще хотел, чтобы я добыл ему этот пароль и знал, что никто, кроме меня, на это не способен. Но у большинства из тех, кто обычно болтается по улицам, мозгов не хватает в нужный момент правильно солгать. Я сразу понял, что он не какой-то там мелкий паскудник или воришка, богом обиженный и хватающийся потому за любую работенку. Глаза у него были глубокие. Это значит, что головой он пользуется не как шариком волосатым. В общем, я хочу сказать, что у него хватало ума, засовывая руки в карманы, не тянуться к любимой игрушке. Именно тогда-то я и решил, что этот лживый сукин сын чем-то мне приглянулся, что это мой тип парня. «Что ты позабыл в федеральном кодировании?» — спросил я его. «Стереть что-нибудь хочешь?» 10 чистеньких зеленок», — отвечает он. «Закодированных на свободный международный проезд. Весь комплекс, как у настоящего человека».
1: «У президента имеется зеленая карта», — начинаю считать я. «Главы объединенных государств располагают зеленками». «И все.
0: Даже вице-президент США недостаточно чист для того, чтобы свободно шастать туда-сюда через границы». «Ошибаешься», — подмечает он. «Ага. Ну как же, ты ведь мистер Всезнайка». «Мне нужен пароль. Мой человек может обеспечить нам красные и голубые карты, но чистыми зеленками распоряжается один бюрократ с двумя уровнями выше. Мой человек объяснил мне суть процесса».
1: «Одного пароля мало», — усмехаюсь я.
0: «Тот чувак, который заведует зелеными картами, ведь на них должен стоять отпечатки его пальца». «Палец я обеспечу», — уверяет он. «Здесь понадобится палец плюс пароль».
1: «Если ты вдруг отнимешь у мужика палец, он ведь может и сообщить, куда следует».
0: «Даже если ты убедишь его, что этого делать не стоит, отсутствие столь жизненно важного предмета кто-нибудь да заметит». «Латекс», — возражает он. «Мы сделаем палец из каучука. И кончай мне здесь советовать. Это моя часть работы. Ты добываешь пароль, я добываю отпечатки пальцев. Ты в деле?»
1: «Наличка», — предупреждаю я.
0: 20%, — предлагает он.
1: «Черт, с два!»
0: «Мой человек получает 20%. Девочка, которая добудет мне пальчики, еще 20%. И мне остается 40%. Ни процента я не уступлю».
1: «Надеюсь, ты понимаешь, что на улице такими картами не больно-то поторгуешь».
0: «Они стоят мег за штуку», — сообщает он. «И кое-кто готов платить».
1: Под кое-кем он, разумеется, подразумевал организованную преступность.
0: 10 зеленых скинуть, и моих 20% набегает 2 мега. Не очень-то, чтобы прослыть богатеем, но вполне достаточно, чтобы завязать с общественной жизнью и, может, дать на лапу кое-каким крутым медикам из высших эшелонов, дабы обеспечили мне растительность на лице. Так что я счел предложение весьма разумным.
1: И мы взялись за дело.
0: Пару часов он крутил-вертел, но имя бюрокрысы никак не хотел говорить. Просто кормил меня информацией, полученной от того парня в федеральном кодировании. Но это не покатило. Вот уж действительно дурость снабжать меня второсортными байками, тем более, что он добивался от меня 100% гарантии. Однако вскоре он осознал свою неправоту и раскрыл карты.
1: Да, эх, его корежило, пока он выкладывал все на чистоту, ведь своего-то ему упускать не хотелось.
0: Стоит мне войти в курс, вдруг у меня в голове что-то сместится, и я решу заняться этим делом на собственных началах. Но поскольку другого способа добыть пароль у него не было, ему пришлось связаться со мной. А чтобы обтяпать все чин-чином, я должен знать как можно больше. Гастролера у Мишка не занимать, пусть даже все его извилины давно биодеградировали, поэтому он быстро осознал, что бывают времена, когда другого выбора, кроме как довериться ближнему, нет. Бывают в жизни минуты, когда тебе остается лишь надеяться, что подельщики сделают все как нужно без твоей постоянной опеки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Он отвез меня на свою дешевую хату в старом кампусе у Гилфордского колледжа, расположенную как раз рядом с подземкой. А это, как говорится, то, что Бог наказал. Если придется рвать когти, до Шарлотта, Винстона или Рейли мы долетим вмиг. Жилище его было весьма скромным. Никаких тебе мягких полов, одна кровать посредине, зато огроменная, так что не думаю, что он очень страдал. Скорее всего, подумал я, он приобрел ее еще в старые гастрольные деньки после того, как заполучил свое прозвище.
2: Тогда он выгуливал целую когорту сучек с имечками типа «Принцесса», «Карлотта» или «Жанет», всегда готовых на раз-два ножки врозь. Я сразу увидел, что когда-то в карманах у него не переводились денежки. Но это когда-то осталось далеко в прошлом. Всюду валялись кучи классной одежки, пошитой у портных, но все было порядком поношено и потрепано. С самых древних костюмов он посрывал все лампочки, однако следы от гирлянд диода все еще были видны. Неандертальцы, получив такое барахло, запрыгнули бы на седьмое небо от счастья. «Тщеславным можешь ты не быть, но экономным быть обязан», — замечаю я, поднимая рукав камзола, который когда-то сверкал, что твой самолет, заходящий на посадку. «Очень удобные шмотки, жаль выкидывать», — отвечает он. Но голос срывается, и я понимаю, что он даже не пытается одурачить меня или себя. «Пусть это послужит тебе уроком», — нравоучительно вещаю я. «Вот что бывает, когда гастролер отказывается от гастролей». «Гастроли были, есть и будут», — говорит он. «Но что касается меня, то когда дела шли отлично, я чувствовал себя припаршиво. А когда все из рук валилось, я кайф ловил. Может быть, гастролируя с высшим составом, ты можешь кичиться положением? Но у тебя обычная команда, и ты прекрасно знаешь, как с твоими девочками обращаются». «Брось ты! У них в башке кнопка, нифига они не чувствуют. Поэтому легавые вас и не трогают, когда ты тащишься по улицам со своим оркестром. Вреда от тебя никому нет». «Ага. Только ты вот скажи, что хуже. Когда девочки вставляют так, что она визжит во всю глотку, и старый козел мигом сворачивает свое достоинство в трубочку. Или когда у девочки в череп, как в окошко, глазеть можно, когда этот мудак может пахать ее сколько душе угодно, а она ни хрена не почувствует. Эти тела меня окружали, и я знал, что когда-то мои подопечные были настоящими людьми». «Можно быть закристалленным», — отвечаю я, — «и оставаться человеком». Он понял, что я принял это на свой счет. «Эй», — возражает он, — «ты мимо, у тебя с башкой все нормально». «У них тоже», — говорю я. «А, ну да», — хмыкает он. «Только девочка возвращается с очередного задания, и давай рассказывать, что с ней вытворяли, и ты знаешь, она смеется. Тогда-то твоя система счета и летит ко всем чертям». Я окидываю взглядом его полинялое жилище. «Дело твое», — соглашаюсь я. «Я предпочел не мараться в этом дерьме», — говорит он. «Но это вовсе не значит, что я должен провести остаток дней в нищете». «Угу, поэтому и влез в эту авантюру, чтобы вернуться к старым денькам мира и процветения». «Процветение», — повторяет он с презрением. «Ну и словечки ты выбираешь. Иногда как выдашь. Все потому, что в отличие от некоторых, я эти словечки знаю». «На самом-то деле ничего ты не знаешь», — ухмыляется он. «Потому что чаще всего употребляешь их неправильно». В ответ на что я выдал ему свою фирменную улыбку поймальчика. «Я в курсе», — говорю я. Только я не сообщаю ему, в чем соль шутки. Самое смешное здесь то, что почти никто даже не подозревает, что я употребляю их неправильно. Этот гастролер не дурак. Дурак не способен, руководствуясь одними угрызениями совести, отказаться от прибыльного дельца. Это ненормально. Этим я хочу сказать, что в голове гастролера присутствуют какие-то бродячие извилины. И мне начинает казаться, что неплохо было бы посмотреть, куда эти бродячие извилины в итоге приведут. Как бы то ни было, мы приступили к работе. Имя моего подопечного оказалось Джесс Ха Хант. И я неплохо с ним потрудился. Закристалленный мальчик начал копать. У гастролера имелось порядка двух страниц всяческой информации касательно этого субъекта. Дата рождения, место рождения, пол при рождении, с тех пор не изменился, образование, послужной список. Но это было все равно, что рыться в контейнере пустых коробок. Я просто расхохотался, когда ознакомился с данными. «У тебя связь с городской библиотекой есть?» — спросил я, и он ткнул в разъем на стене. Я подключился к модему. Визуальный сигнал вывел на портативные Sony, а свою дорогую закристалленную головку использовал как передающее звено. Не каждый липун способен на такое, сами понимаете. Управляя процессом мысленно и считывая должные сигналы через встроенный в левое ухо интерфейс, я выдавал наичистейшую картинку. Одним словом, показал я гастролеру, что такое копнуть по-настоящему. Заняло это 10 минут. Я прошерстил всю публичную библиотеку Гринсборо. Пароли каждого библиотекаря я давным-давно определил, поэтому проскочил тихо, как мышка. Служивые даже не заметили, что по каналам доступа кто-то шарится. Из публичной библиотеки

0: «Раз ты можешь провернуть такое», — выдыхает он, «ты, наверное, без труда вытащишь и сведения о его личном коде».
1: «Но пуэдо, чувак», — говорю я как можно дружелюбнее. «Система федеральных властей, что замок. Личные файлы — это рыбки, шарящиеся во рве. Правда, там и аллигаторы попадаются, но я отлично плаваю. А информация погорячее содержится в темнице. Проникнуть ты туда проникнешь, но вот выбраться... Ну а пароли... Пароли вообще засунуты в самый зад царствующей королевы».
0: «Нет такой системы, в которую невозможно проникнуть», — цитирует он общеизвестную истину.
1: «Где ж ты это вычитал?
0: В общественном туалете на стенке кабинки? Если бы система паролей поддавалась взлому, джентльмены, которым ты планируешь скинуть эти карточки, уже сидели бы внутри и на нас пальцем показывали. Им бы не пришлось разбрасываться мигами, чтобы приобрести чистую зеленку какого-то уличного бродяги навроде тебя».
1: Самое неприятное заключалось в том, что, перелопатив целые залежи информации о Джесси Ха Ханте и обзаведясь уважением гастролера, я не так уж далеко продвинулся в своих изысканиях.
0: Да, я мог догадываться о кое-каких паролях, но на уровне догадок все и застопорилось. Я не мог даже поручиться, какой из вариантов наиболее близок к настоящему. Джесс оказался заурядной канцелярской крысой. Сравнительно хорошие отметки в школе, сравнительно хорошие показатели на работе и, скорее всего, такая же относительно качественная производительность при ночных забавах с женушкой. Все строго по расписанию и графику.
1: «Неужели ты думаешь, что твоя девочка действительно добудет его пальчики?» — с едким презрением интересуюсь я.
0: «Ты мою девочку не знаешь», — задирает нос он. «Если бы нам понадобилась его игрушка, она бы нам не только слепок добыла, но еще и снимки в фас-профиль приложила».
1: «А ты не знаешь этого парня», — отвечаю я.
0: «Он должно быть самый непорочный тип во всем штате. Он, наверное, даже жену свою и ту ни разу не обманул».
1: «Доверься мне», — говорит гастролер. «Она снимет пальцы, а он и не узнает, что его отпечатки стали теперь достоянием общественности». Я не поверил ему. Я чувствую людей, а Джесс Ха не притворялся. Если только он не начал притворяться еще в 5 лет, что, насколько я знаю, не встречается никогда. Он не станет кидаться на первую встречную поперечную, от которой у него за ширинкой шевелится. Кроме всего этого, голова у него варит. Послужной список показывал, что какая бы неожиданность ни произошла, Джесс всегда оказывался на подхвате. Такое впечатление, что нужным людям всегда было известно о его существовании. Одним словом, он был не из тех парней, чей мозг отказывается работать, стоит только джинсам слегка накалиться. Чем я и поделился с гастролером.
0: «Да, ты действительно крут», — фыркает гастролер. «Ты не можешь сообщить мне его пароль, зато абсолютно уверен, что он либо дурак, либо слабак».
1: «Ни то, ни другое, ни третье», — поправляю я. «В своих начинаниях он прям и непокобелим. Если какая-нибудь девчонка вдруг начнет тереться о него, он не станет обольщаться мечтаниями, что до нее дошли слухи, будто бы у него член как кронштейн. Нет, он сразу поймет, что ей от него что-то нужно, и не утихомирится, пока не узнает, что именно». По роже гастролера расползлась довольная ухмылка. «Я заручился подмогой лучшего парольщика во всей округе. Я уговорил восьмое чудо света, мальчишку по прозвищу Липун, компьютерного взломщика, которого зовут Закристалленным мальчиком. Что скажешь, я не получил его, а?»
0: «Может быть», — пожимаю плечами я.
1: «Либо он со мной, либо на том свете», — говорит он, демонстрируя оскал, насчитывающий зубов больше, чем у какого-либо из приматов. «Верно, я в деле», — отвечаю я. «Вот только не надейся, что пришить меня будет плевым делом».
0: Он всего лишь смеется. «Я заполучил тебя, а ты действительно крутка. Неужели ты думаешь, что я возьму в долю непрофессионалку?» «Ничего я не думаю», — ворчу я.
1: «Ну-ка, выдай мне пароль, и я хлопнусь на пол восхищения».
0: «Хочешь побыстрее? Так сходи к нему и попроси, чтобы он сам тебе все сказал».
1: Гастролер не относится к людям, которые предпочитают скрывать свое бешенство.
0: «Да, я хочу побыстрее», — цедит он.
1: «А если мне вдруг покажется, что ты свою часть договора не выполняешь, я тебе язык вырву через нос».
0: «О, вот это здорово», — радуюсь я. «Просто класс.
1: Знаешь, мне всегда работается лучше, если клиент угрожает физической расправой.
0: Ты действительно умеешь заставить меня прыгнуть через голову?»
1: «Я не хочу, чтобы ты прыгал через голову», — парирует он. «Мне нужен всего-навсего пароль». «Сначала мне надо встретиться с ним», — заявляю я.

0: Он нависает надо мной так, что легкие мои наполняются запахом его тела. Я вообще-то очень чувствительный человек, и поверьте на слово, от него просто разит мужскими гормонами. Дамочки от одного такого аромата залететь могут. «Встретиться с ним?» — рычит он. «А почему бы сразу не попросить его рассказать о своей работе?» «Я знаю все о его работе», — спокойно говорю я. «Интересно, как эта стеклянная голова вроде тебя встретится с мистером федеральным кодированием кипитом? Хотя да, могу поспорить, тебя приглашают на те же самые вечеринки, что и парней вроде него». «На вечеринки, где развлекаются взрослые, меня не приглашают», — поправляю я. «Но, с другой стороны, взрослые люди не больно-то обращают внимание на таких маленьких мальчиков, как я». «Тебе в самом деле так необходимо встретиться с ним?» — вздохнул он. «Да нет. Если тебя устроят, шансы 50 на 50. Вот тогда-то он и взорвался. Просто рванул. Смахнул стакан со стола, тот вдребезги разлетелся о стену, затем перевернул стол, а я тем временем ломал голову, как бы убраться отсюда целым и невредимым. Но шоу устроено по моим заявкам, поэтому живым мне не уйти». Он хватает меня за шкварник и орет прямо в морду. «Я слышать больше не хочу о всяких 50 на 50, 60 на 40 и 3 из 10! Ты понял меня, Липун? Понял?» Я мигом превращаюсь в ангела. Дружелюбие и симпатия так и прут из меня. Потому что этот парень в два раза здоровее меня и в три раза тяжелее. И спорить мне с ним не с руки. Поэтому я щебечу.
1: «Понимаешь, гастролер, я ничего не могу с собой поделать. Я постоянно подсчитываю шансы. Ведь у меня мозг вертикальный, ты вспомни. Вот здесь у меня все забито электроникой и микрочипами. Одни люди потеют. Что же касается меня, то я все время подсчитываю соотношения».
0: Тогда он стучит себя по башке. «Моя голова тоже не бутерброд с сосиской, но ты знаешь, и я знаю, что если ты выдашь мне точные данные, все равно это останется на уровне догадок. Ты видишь эту древесную крысу в первый раз в жизни, при чем здесь процент?»
1: «Ни при чем. Зато я знаю себя.
0: Я понимаю, тебе не нравится, что я постоянно сыплю цифрами, но в моей отмороженной памяти записан каждый пароль, что я когда-либо выдавал. А значит, я способен подсчитать, когда с первого раза попадал в точку после встречи с человеком и когда угадывал пароль, ознакомившись всего лишь с его подноготной. Я тебе спокойно все это подсчитаю и выдам с точностью до третьего знака после запятой. Так вот, если я не встречусь с ним лично, а буду работать на основе полученных сведений, я даю 48,838% гарантии, что угадаю пароль с первого раза, и 66,667%, что сделаю это с трех раз. Продолжение рассказа Орсона Скотта Карда «Гастролер» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В сегодняшнем нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Моя речь несколько остудила пыл гастролера, чему, должен сказать, я немало порадовался. А может, он завязал швыряться стаканами, ворочать столы и плеваться мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке. «Что ж, парольщик, мне достался что надо. Как ты думаешь?» Изрекает он без малейшей тени улыбки на лице. Он действительно отступил. Вот только глаз не стал опускать. Глаза его молча говорили: «Ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь. У меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть». Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха. Но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил. Так будто был уверен, что все видит и понимает. Но дело-то в том, что я сам себя не знаю. И мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась сознанием. Вот так вот и было. Надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли. «Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге», наконец собираюсь силами я. «А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам? Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?» «Не знаю. А вдруг так и будет? Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ним еще раз?»
1: «Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит.
0: Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы». Однако гастролер точно угадывал мои мысли. «Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стеклянный умишка, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь. Моей девчонке пришлось устроить целую истерику. Мол, с парнем своим она порвала. Джесс Хахант, один из всех людей на свете, носит жилетку, в которой она хочет поплакаться. И вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде». Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнет самолет, он начнет задумываться. Что-то странное вокруг него творится. Или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все 100. Потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем они поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом? К этому времени я уже понял, куда клонит гастролер. И он был абсолютно прав. Поэтому я отдал ему должное, позволил дальше распускать хвост и кичиться победой.
1: «Ты прав», киваю я. «Он поменяет все пароли, сменит привычки и начнет шарахаться от каждой тени».
0: И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых зеленок нам как своих ушей не видать. Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка, почему именно он может справиться с делом? В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением. У него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился. Зато у него были глаза на локтях и уши на коленках. Этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное, то, что даже подметить было нельзя. В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел познакомиться с гастролером поближе.
1: «Нет, не то чтобы он настаивал на встречах. Просто каждое утро получалось так, что я от нечего делать садился на автобус и вдруг натыкался на него, или, к примеру, только гастролер заваливался в Боджангл, чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я, как назло, подворачивался под руку, заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно. Познакомившись раз с хваткой гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова. Но если он и пытался меня запугать, то ни хрена у него не получилось». Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал. Теперь перешел на маленьких мальчиков. Начал пасти маленьких зверушек, да? Так может, нам тебя дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так, для личного пользования?»
0: Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется толстозадом. То есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши.
1: Но гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав толстозаду средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет дружеских отношений с маленькими мальчиками. Ну, Газ, он, конечно, и словом не обмолвился, друзьям или нет, ну и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши. Этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице. Вы бы, конечно, предпочли всему этому шестиминутный оргазм, но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе. Ведь я гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках. Но пока она пребывала, и душу мою это грело. Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Ха, мне пришлось превзойти самого себя. Я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгородился, хотя, как я не придумал ничего подобного раньше, до сих пор не понимаю. Правда, раньше рядом со мной не было гастролера, который стоил мне предложить что-нибудь новенькое и твердил, как попугай: «Дурацкая идея, дурацкая идея!» К тому времени, когда наконец изобрел нечто такое, о чем он не отозвался, как о дурацкой идее, моя прозрачная крыша чуть окончательно не поехала. Я хочу сказать, к тому моменту я весь светился, что твоя 100-ваттная лампочка. Перво-наперво мы разузнали, кто сидит с детьми Джесса Ха и миссис Джесс, когда те отправляются за город. Выезжая на природу, примерные граждане Гринсборо ведут себя как один. Некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться. Затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад. Присматривать за отпрысками Джесса обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако, когда эти милочки были заняты, это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургер и дешевую киношку, Хант обращался за помощью к домашней неотложке мамочки Хаббард. Приняв личину 14-летнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Газ никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше», — проповедовал он. «Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед. А стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед — все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня. Вот, наконец, снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах. Мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелина посвятить себя этим шлюшкам. Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как обратиться за помощью к мамочке Хаббард. И надо же, как им повезло. Всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин, Моа, собственной персоной, и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. «Айн плюс айн получается отсвай!» Поэтому спустя считанные минуты шофер мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но даже удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушарии. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющийся Чинушеску. Соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс микро-чинуш. Годовалый тип, пока что вообще не человек, хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым. Который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной.
0: Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время. В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным бэби-ситером, отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей. Кому какое дело, что случайно я то и дело натыкался на всяческую полезную информацию, а бюрокрыси, чей заветный пароль пытался выведать. Первое, что я заметил, это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок. В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности. Даже зубной пасты, хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о предохранительных мерах была возложена на мужские плечи. Причем относится он к своей обязанности спустя рукава, прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством. Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных, выпускаемых правительством, а следовательно железобетонных, резиновых напалечников, из чего мой злорадный умишка заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого. Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации. Самой тривиальной, но жизненно необходимой. Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга. Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, описываемые семейством, и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс, Ха, Хант и семья – вещи несовместимые. Он как водомерка бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметит лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот. Это потому, что вел он себя самым-самым наиосторожнейшим образом. Он изучал все и вся, вот только смотрел не с того конца микроскопа. Поэтому все и вся становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика и на прощание посоветовал микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку. «А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня гастролер, на что я ответил: «Ага, сейчас. Где ты видел подобную благотворительность?» Но гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки. И будьте уверены, в конце концов гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке. В настоящем пикапе, собранном на одной из кишащих крысами американских автостанций. Эта сволочь доставила меня прямо к дому, с которого на время операции была снята табличка «Продается». У двери нас встретила взбешенная мама-лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, мама-лошадь издала свои фирменные «хи-хи», а из задней комнаты выплыл газ собственной персоной. «Ну вот, мама-лошадь», — изрек он, «теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше». «Нет, мой милый мальчик», — возразила она, «это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите, не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил. Вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с мамой лошади? Да, от этого гастролера можно ожидать любых сюрпризов. «Ты добыл то, что нужно?» — отлепившись от мамаши, поворачивается он ко мне. «У меня в голове пароли кишмя кишат, признаюсь я. К завтрашнему дню будет тебе заветное словечко?» «Ты запомни его, только мне не говори», — вдруг выдает гастролер. «Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем». А до этого волшебного момента оставались считанные часы. Потому что на следующий день та девочка, имени которой я так и не узнал, и лица так и не увидел, испытала на мистере Чинуше свои чары. Как гастролер и сказал, красотка в кружавчиках для такой работы не покатила бы.
2: Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры. Она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка в связи с преждевременными родами перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуши. В общем, теперь она лишилась великого и женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр к ней. Столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчастная девочка наконец почувствовала себя женщиной. Но стоило его пальцем прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на его прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он вручил ей уже самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание. И сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней. Одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно. Отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей. Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами. Но ГАЗ отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений. «Всего один единственный палец?» — уточнил я. «Нам на все про все дана только одна попытка», — ответил гастролер. «Либо пан, либо пропал». «Но если он вдруг ошибется, то бишь, если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?» «Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Ха Хант, способна ошибиться?» На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю, однако дурные предчувствия не покидали меня. И все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка. Но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее... Будущее не моя среда. Увольте. Que sera, sera. После рассказа Гаса я пытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился. Но когда она заявила, что не хочет колебать великую, непоколебимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось. «Invictus XYZ RUR», цитирую я гастролеру, и вот таковым был настоящий пароль. Я мог голову положить, что это так. Подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу. «Вот черт! Откуда ты его вытащил?» — изумляется Газ. «Если б я знал, Газ, то вообще никогда не ошибался бы», — хмыкаю я. «Понятия не имею, в какой части головы он рождается. То ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое». «Да, но если ты не придумываешь, что этот пароль означает?» «Invictus» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса. Ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь чинуш. «XYZ» — так он представляет себе случайный набор букв. А «RUR» — инициалы единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. 6 недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр. А еще через 6 недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент... 60% гарантии, интересуется Газ. На этот раз никаких процентов, мотаю головой я. Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе. Теперь... Обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент, каждый день следуя на работу, прихватывал с собой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и сохранил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть. Делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улучить. И в один замечательный, прекрасный денек он ее улучил. Мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний, а у его секретарши на день раньше открылись шлюзы. И тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего 40 секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой зеленке, по очереди расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду. Воздух цвел и пахнул, как весной. Теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт. «Кому ты собираешься их сбагрить, интересуюсь я?» «Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие зеленки», — отвечает он. «Все потому, что гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине. Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты. И это несмотря на то, что мы прекрасно знали, товар будет доставлен не раньше, чем через неделю. Правительственная машина ворочается крайне медленно. Не могу сказать, к добру это или нет. Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение. Вот только поможет ли это? Ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все идет как прежде, ничего не изменилось. И говорил он чистую правду, ибо федеральные власти всегда проникнуты этой мрачной торжественностью. По ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так. Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве. Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница.
0: «Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет», — обращается как-то ко мне гастролер.
2: «Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе. Случилось что-то очень плохое. Что и где, я сам не знаю, но чувствую. Поэтому ничего не отвечаю. Иначе навру самому себе, а начинаю изобретать причину для своих страхов».
0: «Еще бы! Перспективы какие, восклицаю я. Я стану 20-процентным богатеем». «Ты станешь просто богатым человеком», — отмечает он. «Вовсе не 20-процентным».
2: «И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне».
0: В ответ он всего лишь широко улыбится, корча сильную, знающую цену слова личность.
2: «Но почему бы тебе не продать 9 штук, продолжаю я, и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу зеленка, по которой ты можешь лететь, куда вздумается».
0: Но он только хохочет и говорит: «Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу зеленку, как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать, здесь что-то неладно. Таким, как я, зеленки не раздают».
1: «Ну ты же будешь одеваться соответствующе», — пожимая плечами я, — «и вряд ли станешь посещать дешевые притоны».
2: «Я обычная низкородная шваль», — объясняет он. «И как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль.
0: И в каком бы классном отеле ни остановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выйду».
2: «Швальство, возражаю я, — это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был крок, а мамочка якокка, вряд ли бы ты вырос швалью».
0: «Черт из два», — машет рукой он. «И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в строю мамочки и папочки. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют».
2: Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав. Уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это гастролер. Он мог принять любое обличье. Ему все было подвластно, и это правда.
0: Во всяком случае, почти все.
2: Если бы ему действительно было подвластно все, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина.
0: С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это мой мозг был вертикальным, а не его.
2: Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям. Тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки. Как сейчас помню. Я держал их собственными руками там, в его комнатушке. Он веером разбросал их по кровати, все 10. А я собрал и любовался ими.
0: Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка. Пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор.
2: «Я светанул одну из них! Одну единственную!» — орет он. «И знаешь, что он сказал?» «Миллион, как с куста!» — вот что он сказал.
0: «Ну, а я ему как, насчет еще 9 таких же?» Тогда он рассмеялся и говорит: «Чек, мол, заполни сам».
1: «Нам надо опробовать их, беспокоюсь я».
0: «Мы не можем», — мотает головой он. «Только использовав их, можно проверить. А если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память навеки вечные, и никому мы ее уже не продадим».
2: «Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая».
0: «Никакой розницы, только опт», — перебивает он. «Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену. Тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все 10
2: и никогда в жизни на милю к зеленой карточке не подойду».

вечером гастролер отправляется на свиданку с этими милыми джентльменами из структуры, более известной как органическая преступность. А я лежу на его кровати, и мне снятся страшные сны. Никогда я так не боялся, как тем вечером. Потому что точно знал, произошло нечто непоправимое, ужасное. Хотя по-прежнему не мог сказать, что именно, и никак не понимал, где же мы облажались. Я все убеждал себя, ты, мол, просто паникуешь. Тебе никогда и ни в чем не везло. Вот ты и не веришь, что когда-нибудь станешь богатым и будешь как сыр в масле кататься. Я столько раз повторил себе это, что почти поверил, что поверил в это. Но на самом-то деле ни капельки я не поверил. Ни грамма. Поэтому меня снова бросило в дрожь, и я разрыдался. Тело у меня 9-летнего мальчишки, а в таком возрасте слезным железам только дай волю. Никаких паролей не требуется. В общем, возвращается он поздно ночью и, видимо, думает, что я сплю. Поэтому на цыпочках проскальзывает в комнату, стараясь не шуметь. Но я-то слышу, что Газ разве что не пляшет от радости. Я сразу понимаю, что деньги он благополучно довез до банка, поэтому стоит ему наклониться, чтобы проверить, действительно ли я сплю, я открываю глаза и говорю: «Слушай, совсем забыл спросить, мне здесь деньжат понадобились, 100 000 не одолжишь?» Он хлопает меня по плечу, ржет, как дикий конь, танцует, орет что-то дурным голосом. А я, в свою очередь, пытаюсь подстроиться под него, честно пытаюсь, ведь я понимаю, что должен в небесах витать от счастья. В конце концов он успокаивается и говорит: «Ты не веришь, я же вижу. Ты просто не можешь поверить». Тогда у меня из глаз бурным потоком льются слезы, а он обнимает меня, точь-в-точь папочка из семейной мелодрамки, и ероша мне волосы приговаривает: «Теперь точно женюсь, с кем угодно спорь, может, даже на самой маме лошади. Мы тебя усыновим и миленькой семейкой поселимся в Саммерфилде. По выходным будем постригать настоящие лужайки». «Да вы мне чуть ли не в дети годитесь, что ты, что мама лошадь!» Пытаюсь возражать я, а он заливается себе. Ржет и обнимает меня, пока я не делаю вид, будто мне полегчало. «Сегодня ты домой не поедешь», — заявляет тогда он. «Но мне надо ехать домой, ведь я знаю, чуть что снова пущу слезу со страха или от чего еще. А мне хочется, чтобы он продолжал думать, будто исцелил меня целиком и полностью». «Да нет, благодарю покорно», — отвечаю. А он снова ржет. «Оставайся, липун, и рыдай себе сколько влезет, только домой сегодня не езди. Мне что-то не хочется в такую счастливую ночь оставаться одному. Думаю, и ты не в восторге от подобной перспективы». Поэтому я спал рядом с ним, на его кровати, словно брат. А он пинал меня, щипал, подначивал и рассказывал всякие грязные истории про своих шлюх. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Я провел ее рядом с настоящим другом. «Я понимаю, вы мне не верите. Знаю, что за грязные мыслишки копошатся у вас в головах. Только можете хихикать себе в ладошку, но ни одна дырка той ночью не пострадала. Потому что ничего подобного нам друг от друга не надо было. Просто гастролер был счастлив и не хотел, чтобы я грустил». Наконец он заснул, а я лежал и думал. Мне вдруг страшно захотелось узнать, кому же он продал эти карточки, чтобы позвонить и предупредить: «Ни в коем случае не используйте зеленки, потому что за ними хвост!» Я не знаю, каким образом, не знаю, с чего вдруг, но власти вышли на это дело, и в этом я уверен на все 100, так что, если вы воспользуетесь карточками, все, кранты, вы засветились. Но даже если бы я знал номер, даже если бы позвонил, неужели мне поверили бы? Они ведь тоже люди умные. Переговоры заняли бы целую неделю, а все почему? Потому что они сунули своей шестерке карточку и выпустили в свет, чтобы проверить, не кружат ли вокруг посторонние. Все оказалось чисто, как говорится, частей не бывает. И только после этого они скинули карточки с 7 внушительным боссом, а оставшиеся 2 зеленки припасли на черный день. Даже органическая преступность, всевидящее око, избавлялась от карточек точно так же, как мы. Мне почему-то кажется, что в уме гастролера тоже шли кое-какие вертикальные процессы. Голову даю на отсечение, он тоже чувствовал, что-то здесь не то. Поэтому и продолжал контакты со своим внутренним агентом. Ведь, как и мне, ему не верилось, что никто ничего не заметил. Поэтому он из своей доли ни цента не потратил. Мы сидели в его домишке и жрали прежнюю дрянь, деньги на которые он добывал, пошустрив за день. Я также подрабатывал, стирая кое-какие записи, и каждый раз, принимаясь за еду, он то и дело повторял: «Да уж, еда у богатых, дай Боже!» А может быть, вовсе и не был Газ вертикальным. Может быть, он думал: «Вдруг я прав, думаю, что где-то мы ошиблись». А
Одним словом, что бы он себе ни думал, дела шли все хуже и хуже, пока однажды утром, отправившись на стрелку с агентом, мы не обнаружили, что наш человек уже смотал удочки. Исчез, как не было. Смылся, растворился. Квартира его сдавалась, мебель вся до щепочки была вывезена. Звонок в кодирование, и нам сообщили, что он ушел в отпуск. Читай, его взяли, и вовсе он не переехал на новое место жительства, приобретенное на неизвестно откуда взявшееся целое состояние. Мы столбами стояли посреди пустой квартиры, в замызганной опустелой хате, которая была в десятки раз лучше той лачуги, где ютились мы. И вот тогда газ поворачивается ко мне и тихонько так говорит: «Что случилось? Где я промахнулся? Я-то думал, я как этот хан, думал, ошибки быть не может. Во всяком случае, не здесь и не сейчас». И тогда до меня наконец дошло. Именно в ту самую секунду, а не недели раньше, когда все можно было переиграть. В той квартире я понял, что произошло. Понял, что сотворил Хант. За всю свою жизнь Джесс Хант не допустил ни единого промаха. Он был самым настоящим параноиком, ведь он наклеил волоски на каждый из ящиков стола, чтобы приходящий нянь что-нибудь случаем не спер. Не было такого, чтобы он случайно ввел неправильный пароль. Всякий раз он делал это намеренно. Он перестраховался, сообщаю я Гасу. Он настолько осторожен и осмотрителен, что сначала нарочно вводит неправильный пароль и только потом скармливает машине правильное слово, прикладывая второй палец. Ну и что с того? Один раз он вошел в систему с первой попытки. Это он заявляет, потому что не настолько близко знаком с компьютерами, как я. Я же знаю их как облупленных, ведь моя голова хоть и наполовину, но тоже забита всякой проводкой. Система следует заложенному образцу, вот что. Джесс Ха настолько точен, что ни разу не допускал ошибки, поэтому стоило нам угодить все с первой попытки, как врубился сигнал тревоги. Это я виноват, Газ. Я же знал, что это сумасшедший параноик. Я знал, что что-то случилось, но только сейчас понял, в чем дело. Я должен был догадаться, когда считывал пароль. Я должен был догадаться. Ты прости, зря ты связался со мной. Прости меня. Послушайся ты совета, когда я предупреждал тебя, все было бы иначе. Я должен был догадаться. Прости, прости. Я действительно не хотел. Я не желал Гасу никакого зла. Что я натворил? Мне надо было всего лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, ведь все это лежало на самой поверхности моей треклятой стеклянной башки. Но нет, я задумался об этом только тогда, когда было уже слишком поздно. Хотя, может быть, я и не хотел думать об этом. Может быть, я и в самом деле внушил себе, что ошибаюсь. В общем, как бы то ни было, время вспять не повернуть. Я сделал то, что сделал. А значит, не быть мне римским папой, выседающим на троне. Этим я хочу сказать, что самого себя не перехитрить.

0: прошелестел их и понял, что поздно, дело сделано. Ибо все семеро боссов и главный мастер-костоломастер в том числе уже увидели небо в клеточку и друзей в полосочку. Обвинение — подделка карточек. Естественно, на другом конце телефона финтить не стали, а высказались напрямую. «Нам конец», — бледнеет гастролер. «Подождем немного, может, остынут», — предлагаю я. «Такие никогда не остынут», — цедит он. «Черт-то с два, они никогда не простят нам этого, даже узнав всю правду. Ты только полюбуйся, что за имена стоят на карточках. Похоже, они были розданы самым крупным парням по всей стране, шишкам, которые легко покупают президентов маленьких государств, сдирают откупные из таких восьминогов, как Shell и ITT, а убив кого-нибудь, что случается чуть ли не каждый день, уходят чистенькими. Но сейчас они сидят за решеткой, главари всей организации, поэтому вряд ли их растрогают наши оправдания. Ихнему самолюбию был нанесен внушительный удар, и единственный способ высвободить накопившуюся злость — это отыграться на ком-либо еще, то есть на нас. И они отыграются, надежно отыграются, долго-долго будут отыгрываться. Никогда не видел Гасса настолько сдрейфившим. Поэтому-то мы и заявились к властям. Пришли, так сказать, с повинной. Стучать мы не собирались. Нам всего-то нужен был план защиты свидетелей. Это было единственной нашей надеждой. Мы сказали, что подпишемся под чем угодно и отсидим положенное, лишь бы они изменили нашу внешность и поместили куда-нибудь в тихое местечко, где мы могли бы честно отработать вину перед обществом и, сами понимаете, выйти на свободу целыми и невредимыми. Вот и все, что нам было нужно. Но федералы... Они расхохотались нам прямо в лицо. Они, видите ли, уже зацапали нашего человека и пообещали ему полную непричастность, если он подпишется под протоколом. «Не нужны вы нам», — заливаются они, — «и плевать нам, сядете вы или нет. Мы выловили рыбку покрупнее». «Если вы отпустите нас», — говорит тогда Гасс, — «все подумают, что мы их специально вломили». «Ой, не смеши», — щебечут власти. «Чтобы мы работали с такими уличными поцами, как вы, мы еще не настолько опустились». «Эти карточки они приобрели у нас», — настаивает Гасс. «Если уж они сочли нас достойными внимания, то уж всякому достойны внимания каких-то легавых». «Ушам своим не верю», — поворачивается один из копов к своему двойнику, тоже копу, только рангом пониже. «Эта шпана умоляет нас посадить их за решетку». «Так вот, шутники, слушайте сюда. А что, если мы не хотим, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение такой рвани, как вы? Кроме того, что мы можем сделать? Ну, навесим срок, вот и все. Зато там, на улицах, эти ребята вам не только срок навесят, да еще и от себя прибавят. И это не будет стоить нам ни цента».
1: Что нам оставалось делать?
0: Гастролер аж покачнулся, словно залпом всосал 6 пинт лучшего виски. Так он побелел. А когда мы побрели по коридорам прочь, он и говорит:
1: «Вот так. Добро пожаловать, леди смерть».
0: А я в ответ ему: «Брось, Гасс, ты говоришь так, точно тебе уже засунули в пасть ствол и начинают потихоньку выколупывать глаза. Легкие наши работают, ноги у нас есть.
1: Давай же убираться отсюда!»
0: «Убираться!» — восклицает он. «И куда ты уберешься из Гринсбора, голова компьютерная, в леса пойдешь?» «Хотя бы и в леса», — пожимаю плечами я. «Я могу считать всю необходимую информацию на предмет, как выжить в лесах. Вокруг уйма незанятой земли. А как ты думаешь, откуда еще берется марихуана?»
1: «Я городской», — говорит он.
0: «Я вырос в городе». К этому моменту мы уже вышли из здания. Гасс, остановившись на ступеньках лестницы, озирал окрестности. «В городе у меня хоть какой-то шанс да есть. Я город знаю как свои 5 пальцев.
1: Может, живи ты в Нью-Йорке или Далласе, ты бы и сумел схорониться, убеждаю я. Но Гринсборо слишком мал. Здесь даже 500 000 жителей не наберется. Здесь не спрячешься».
0: «Да, ты прав», — наконец соглашается он и по-прежнему оглядывается по сторонам. «Только теперь это не твое дело, Липун. Ты здесь ни при чем. Виноват я один».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Виноват я и никто другой», — заявляю я. «Я не брошу тебя. Я им все выложу».
1: «Думаешь, они станут тебя слушать?» — удивляется он.
0: «Пускай меня обширяют правдоделом, эта штука выворачивает человека наизнанку. Они увидят, что я говорю чистую правду. «Мы оба ни в чем не виноваты», — отрубает он. «Да и клал я с прибором на то, чья здесь вина. Только ты сейчас чист, но стоит тебе связаться со мной, как ты мигом извозюкаешься. Я не хочу, чтобы ты путался под ногами, да я тебе и не больно-то теперь нужен. Все, конец работе. Мы распрощались, вали отсюда».
3: Но так поступить я не мог.
0: Как он когда-то не смог гастролировать со своим выводком сучек. Я не мог сбежать и оставить его пожинать плоды моих ошибок. «Они знают, что я был у тебя парольщиком», — говорю я. «Они все равно разыщут меня». «Может, не сразу, Липун, потом. А ты тем временем переведи свои 20% в магазинчик Личика Бобби Джо и заляг на дно. Ты ничего не должен. Они поищут, поищут, да успокоятся. А тебе быстро позабудут».
3: «Прав, конечно, но мне плевать.
0: Я участвовал в доле. Мне было положено 20%, сопротивляюсь я. Теперь же я настаиваю на 50% расплаты».
3: Вдруг он замечает то, что так долго искал. «Вон они, Липун, те шавки, которых послали по мою душу. Вон, видишь, в том мерсе».
0: Я оглядываюсь по сторонам, но кругом стоят сплошные электрокаталки, и никакого мерса я не вижу. Вдруг мне на плечо опускается его рука, он хватает меня за шкирку и швыряет со ступенек прямо в кусты. К тому времени, как я выбрался из зарослей, газ бесследно испарился. Примерно с минуту я разорялся по поводу царапин, приобретенных в колючках, пока в конце концов до меня не дошло, что он просто-напросто избавился от моей персоны, чтобы меня случаем не пристрелили, не посадили на перо или не подвесили. Уж не знаю, что они там придумывают в целях рассчитаться с ним сполна. Словом, мне больше ничего не угрожало. Дошло до вас? Я мог спокойно отправляться на все четыре стороны, уматывать из города куда подальше. Мне даже не нужно было переводить деньги обратно. Стоило только выбраться из страны, а там уж я бы забился в такой угол, в который даже охренизованная преступность никогда не сунулась бы. Я серьезно подумал над этим. Ночь я провел в раскидном шалаше мамы лошади, потому что знал на 100%, что за моим домом установлен надзор. Всю ночь я перебирал в уме страны, куда поехать учиться. К примеру, я мог свалить в Австралию, в Новую Зеландию. Или даже куда подальше. Языки для меня не проблема, ведь себе в голову я мог загрузить целый словарь.
3: Настало утро, а я так ни на что и не решился.
0: Мама лошадь не стала расспрашивать меня, но видно было, как она беспокоится, а я только и смог что пробормотать. Он спихнул меня в кусты, и теперь я не знаю, где он. Она молча кивает в ответ и идет греметь кастрюлями, готовить завтрак. Руки ее дрожат, так она расстроена. Потому что знает, против авторизованной преступности у гастролера ничего нет.
3: «Извини», — давлюсь я. «А что было делать?» — горюет она. «Когда ты потребуешься, они тебя из-под земли достанут. А раз федералы отказали вам в новой внешности, вам некуда было деваться. Но вдруг они возьмут и отпустят его, неустанно надеюсь я». Она громко смеется. «Слухами о вашей комбинации бурлят все улочки. Новости об арестах передаются по всем каналам. Сейчас каждая собака знает, что газы ищут большие парни. Плакаты с надписью «Разыскивается» разве что на столбах не развешаны». «Но вдруг они поймут, что он не виноват», — продолжаю самообольщаться я. «Ведь это была чистая случайность, ошибка». Когда мама лошадь косится на меня, мало кто может сказать, когда она косится, а когда нет, но я сразу вижу, и говорит: «Только один единственный мальчик может заставить их поверить в эту историю». «Ну да, знаю», — киваю я. «И если этот мальчик придет к ним и скажет: не трогайте моего друга-гастролера, он ни в чем не виноват».
0: «По-моему, нет на свете человека, который бы искренне верил, что жизнь сплошная манна небесная», — подвожу итог я. «Да и вообще, что такого они могут сотворить, чего бы я не испытал еще в раннем детстве?»
3: После этих слов она подходит ко мне, кладет руку на голову и держит так, просто держит несколько минут. И я твердо знаю, что мне надо делать. Так я и поступил.
0: Направился прямиком к толстому Джеку и сказал, что мне надо бы пообщаться с Минтом младшеньким насчет гастролера. Не прошло и 30 секунд, как меня выволокли в проулок, затолкали в машину, прижали мордой к полу, чтобы я не видел маршрута, и куда-то порулили. Эти идиоты даже не подозревали, что такой вертикальный мозг, как мой, запросто может сосчитать число оборотов колес и точный градус каждого поворота. По приезде на место я мог бы выдать целую карту нашей поездки. Но если бы они знали об этом, дорога домой была бы закрыта мне навсегда. А так как присутствовала немалая вероятность моей встречи с правдоделом,
3: Я предпочел начисто затереть память. И правильно сделал, ибо это был первый вопрос, который мне задали. Они вкатили мне взрослую дозу. Огромный такой шприц был. Поэтому я сразу обрисовал им историю своей многострадальной жизни и, положив руку на сердце, высказал свое мнение об их делишках, обо всем и вся, так что беседа растянулась на долгие часы. Мне даже показалось, что прошла целая вечность с момента начала разговора. Но в конце концов они поняли, все-таки врубились, что гастролер не врал. Когда же все закончилось, и я несколько оклемался, чтобы совладать с языком, я начал просить их умолять не убивать гастролера, не трогать его. Он вернет деньги, я тоже верну все до цента, лишь бы они простили нас. «Окей», — кивает парень. Я сначала даже не въехал.
4: «Да нет, можешь мне поверить. Мы действительно отпустим его».
3: «Так он у вас?»
4: «Мы взяли его незадолго до того, как заявился ты. Это не составило труда».
3: «И вы не убили его?»
4: «Убили. Сначала нам нужно было вернуть денежки взад, как ты считаешь? Поэтому до утра его не трогали, а потом объявился ты, и твоя повестушка заставила нас сменить гнев на милость. Честно-честно, мы чуть не разрыдались от жалости к этому бедолаге».
3: Несколько секунд я и в самом деле верил, что все обернется к лучшему. Но, заметив взгляды, которыми они обменивались, проанализировав жесты, я все понял. Ответ зародился где-то внутри меня, точно так же, как обычно формируется нужный пароль. Они ввели гастролера и с торжественным видом вручили мне какой-то талмуд. Гастролер вел себя очень тихо. Был каким-то окостенелым, и такое впечатление, словно не узнал меня. Я даже не опустил глаз, чтобы взглянуть на книгу. Я и так знал, что это такое. Они выскоблили его мозг и начинили электроникой. Он стал почти как я, только его завели далеко за черту. Очень-очень далеко. Внутри головы уже не осталось гастролера. Там теперь содержались только липа, микрочипы да трубки. Книгой был справочник пользователя, инструкции, как пользоваться механизмом и контролировать его, прилагались. Я посмотрел на куклу перед собой и увидел прежнего гастролера. Тоже лицо, те же волосы, все то же самое. Но когда он двигался или говорил, было видно, что он мертв. Что теперь внутри тела гастролера поселился кто-то другой. И вот я спрашиваю их: «Почему? Почему вы просто не убили его, раз все равно задумали рассчитаться?» «Здесь убить было мало», — усмехается парень. «Всему Гринсборо известно, что произошло. Вся страна в курсе, весь мир над нами гогочет. Даже если причина этому явилась обыкновенная ошибка, мы не могли спустить ее с рук. Ты только не обижайся, Липпу. Он ведь жив.
4: Жив и ты.
3: Если вы пообещаете соблюдать некие простенькие правила, то проживете еще долго. Так как он теперь за чертой, ему требуется владелец, и этим владельцем будешь ты. Ты можешь пользоваться им, как твоя душенька пожелает. Можешь сделать из него хранилище информации, трахай его, разговаривай с ним, но помни, он навсегда останется с тобой. Каждый день вы будете гулять по улицам Гринсборо, а мы будем возить сюда людей, показывать вас и объяснять, что бывает с мальчиками, которые оступились по жизни. Свою долю можешь оставить

одежду. Так мы теперь и живем. Вот почему каждый божий день мы некоторое время гуляем по улицам. Я проштудировал справочник от корки до корки, и, по моим подсчетам, в теле осталось 10% прежнего гастролера. Но суть-то в том, что гастролеру уже не пробиться на поверхность. Сам он уже не может ни говорить, ни двигаться, ничего подобного. Он даже ничего не помнит. И сознательный умственный процесс для него недостижим. Однако я продолжаю надеяться, что, может быть, внутри того предмета, который когда-то служил ему головой, еще бродит газ. Может, он все еще способен сравнивать и отбирать информацию, поступающую в липу. Быть может, когда-нибудь он прочтет эту историю, узнает, что с ним случилось, и поймет, что я пытался спасти его. Между тем, перед вами моя последняя воля. Вы читаете мое завещание. Видите ли, мы с Гасом давно ведем разработку делишек оргазмированной преступности, а следовательно, в один прекрасный день я наберу достаточно данных, чтобы проникнуть внутрь системы и раздолбать ее. Раздолбать к чертям, лишить сволочей всего, поступить с ними так же, как они поступили с гастролером. Беда в том, что кое-куда невозможно заглянуть, не наследив при этом. Липа-липе рознь, как я люблю подмечать. Я пойму, что в действительности я вовсе не такой профи, каковым себя считал, когда кто-нибудь пожалует сюда и сунет мне в нос пылкающую огнем стальную штуковину и вышибет мозги. Но эти слова останутся. Я разослал свой рассказ по всей сети. Если спустя 3 дня в некой программке я не введу определенную команду, вся правда вылезет наружу. Раз вы читаете это, значит, я уже на том свете. Или наоборот. Это означает, что я расплатился с ними, и поэтому теперь мне все равно, узнает, кто о нас или нет. Может быть, это есть моя лебединая песня. А может, победный клич. Вы об этом никогда не узнаете. И все-таки узнаете, а, дружище? Так или иначе, вы будете заинтригованы. Я без ума от подобных штучек. Кем бы вы ни были, вы будете гадать, чем же закончилась вся история. Будете вспоминать старика Липуна и гастролера. И будете голову ломать, отольются ли зубатком невыплаканные слезы Гаса, которому вскрыли череп и которого превратили в движимую собственность. И вместе с тем, я должен заботиться об этой человекомашине. 10% — вот и все, что осталось в нем от человека. Но настоящего меня осталось 40%. Если сложить нас вместе, из нас получится только половинка нормального гомо-сапиенса. Однако с этой половинкой стоит считаться. Эта половинка все еще хочет и может. Липа во мне и липа в нем — всего лишь электроника до трубки, информация, лишенная чувств, быстродейственная дребедень. Хотя несколько желаний у меня все-таки осталось. Мало, но осталось. Может, и гастролер чего-то пытается желать. Пытается. И мы добьемся всего, чего хотим. Мы свое возьмем. До последнего байта. До последней крошки. Уж поверьте мне.

0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». «Мне очень жаль», — повторил мистер Шиозуки, откидываясь на спинку вращающегося кресла и с некоторой тревогой взирая на уже немолодого белого мужчину с сидеющими висками. «Однако я ничего не могу поделать». «Но я передумал!» — воскликнул человек, лицо которого по мере продолжения беседы наливалось краской. «И решил все переиграть!» «Вам нечем передумывать. Вы переместили свой разум», — напомнил Шиозуки. В голосе мужчины прорезались жалобные нотки, хотя он изо всех сил старался их подавить. «Я не думал, что это будет так!» Шиозуки вздохнул. «Наши психологи, консультанты и адвокаты вместе с мистером Радберном заранее проанализировали все этапы процедуры и их последствия. Он желал именно этого». «Да, только вот я больше не желаю!» «А вы в этом деле права голоса не имеете».
1: Белый мужчина положил руку на стол. Ладони, пальцы плотно прижимались к поверхности, выдавая владев...

0: больше им напряжения.
1: Послушайте, я требую свидания с собой, с тем другим. Я все ему объясню, он поймет и согласится, что мы должны расторгнуть сделку.
0: Шиозуки покачал головой.
2: Мы не можем этого сделать. Сами знаете, что не можем. Это часть соглашения. Но никаких «но». Все пункты должны неукоснительно выполняться. Так было и так будет впредь. Ни один преемник ни разу не приходил сюда. Ваш преемник обязан сделать все, чтобы выбросить из головы сам факт вашего существования, иначе он не сумеет продолжать свое собственное. Даже если бы он захотел увидеть вас, мы все равно этого не позволили бы.
1: Вы не смеете так обращаться со мной! Это бесчеловечно!
2: Вбейте себе в голову следующее. Прежде всего, вы не человек, напомнил мистер Шиозуки.
1: Человек, черт возьми! Если вы...
2: «Если я уколю вас, потечет кровь?» — ехидно осведомился мистер Шиозуки.
1: «Да, черт побери! Это я из плоти и крови! Я вырос в материнском чреве! Именно я потомок тысяч поколений Homo sapiens! Этот другой я всего лишь автомат, робот, андроид!»
2: «Вовсе нет. Это Джордж Радберн. Один и единственный Джордж Радберн».
1: «А в таком случае почему не он, а это?»
2: «Я не собираюсь играть с вами в семантические игры», — бросил Шиозуки. «Он Джордж Радберн, а вы перестали им быть».
0: Мужчина убрал руку со стола и сжал пальцы в кулак.
2: «Не перестал. Я и есть Джордж Радберн». «Уже нет. Вы просто кожа. Сброшенная кожа».
0: Джордж Радберн медленно привыкал к новому телу. Он 6 месяцев посещал психологов, готовясь к перемещению. Его предупредили, что сменное тело не будет ощущаться так, как старое, и это оказалось правдой. В основном люди не прибегали к переходу, пока не начинали стареть и насладились собственным здоровьем в полной мере, и пока непрерывно совершенствующаяся робототехника не достигла определенных высот. Однако, хотя современные тела роботы во многом превосходили человеческие, физически все же были далеко не так чувствительны. Секс ради развлечения, а не для продолжения рода, разумеется, был возможен, но далеко не так хорош. Синапсы полностью воспроизводились в наногеле нового мозга, но гормональные реакции симулировались мысленным проигрышем воспоминаний о предыдущих событиях подобного рода. О, оргазм по-прежнему оставался оргазмом. Все чудесно, все прекрасно, но имел мало общего с уникальным, непредсказуемым, реальным сексуальным экстазом. И не было нужды спрашивать, тебе было хорошо, потому что хорошо было всегда. Всегда спрогнозировано, всегда одинаково. И все же его состояние имело свои преимущества. Теперь Джордж мог ходить или даже бегать, если захотел бы, причем целыми часами, не чувствуя ни малейшей усталости. И сон ему теперь не требовался. Ежедневные воспоминания были организованы и рассортированы по 6-минутным сеансам группировки и уплотнения, повторяющимся каждые 24 часа. Эти 6-минутные перерывы и являлись единственным временем отдыха за сутки. Отдых. Забавно, что именно его биологический вариант требовал отдыха, тогда как электронный в нем не нуждался. Были и другие изменения. Его проприоцепция, ощущение того, каким образом тело и конечности действуют в настоящий момент, стало гораздо острее, чем раньше. И зрение улучшилось. Он не мог видеть в инфракрасном спектре, хотя технически это было возможно, но на контрасте тьмы и света базировалась такая огромная часть человеческого познания, что отказаться от подобного во имя теплового восприятия оказалось неприемлемым с чисто психологической точки зрения. Но его хроматические способности расширились в другом направлении, и это позволило ему увидеть наряду с другими вещами так называемый «цветочный фиолетовый цвет», очень часто оставляющий отчетливые рисунки на лепестках цветов. Рисунки, которые не в силах распознать человеческий глаз. Открылась потаенная красота. И впереди целая вечность, чтобы ею наслаждаться.

0: Я требую адвоката.
1: Шиозуки снова оказался лицом к лицу с панцирем из плоти и крови, некогда вмещавшим Джорджа Радберна. Но глаза японца, казалось, были устремлены в пространство и смотрели сквозь него.
0: «И как вы собираетесь платить за услуги адвоката?»
1: — негромко осведомился Шиозуки.
0: Радберн, пусть он не имел права употреблять свое имя в разговоре, но все же никто не мог запретить ему думать о себе как о Радберне, открыл был рот, чтобы возразить. «У него есть деньги, куча денег!»
1: Но нет. Он все перевел на второго Радберна. Его биометрические данные потеряли смысл. Сканирование по сетчатке глаза не регистрировалось. Даже если он сможет ускользнуть из этой бархатной тюрьмы и добиться хоть какого-то признания, ни один банкомат в мире не выдаст ему ни цента. Конечно, есть еще акции и ценные бумаги на его имя, но имя больше ему не принадлежит.
0: Наверняка есть какой-то выход.
1: «Вы можете мне помочь», — выдавил Радберн.
0: «Разумеется», — согласился Шиозуки. «В моих силах поспособствовать вам. Все, что угодно, лишь бы вам здесь было удобно и хорошо».
2: «А только здесь, верно?»
0: «Абсолютно. Вы это знали, простите, мистер Радберн это знал, когда выбирал такой путь для себя и вас. Остаток жизни вы проведете здесь, в Парадиз-Вэлли».
1: Радберн немного помолчал.
0: «Что, если я приму все ваши ограничения? Соглашусь не называться Джорджем Радберном. Имею я право уйти отсюда?»
2: «Вы и так не Джордж Радберн. Тем не менее, мы не можем позволить вам осуществлять какие бы то ни было контакты с внешним миром», — пояснил Шиозуки и уже помягче добавил. «Послушайте, зачем осложнять себе жизнь? Мистер Радберн щедро вас обеспечил. Здесь вы будете пребывать в роскоши и покое, получать любые книги, любые фильмы. Вы видели наш центр отдыха и развлечений. Согласитесь, это настоящая сказка. А наши секс-сотрудники лучшие на всей планете. Считайте свое времяпрепровождение самым долгим и приятным отпуском, который когда-либо имели. Да, если не считать того, что он продлится до самой смерти».
1: Шиозуки не ответил. Радберн шумно выдохнул.
0: «Собираетесь сообщить мне, что я уже мертв, не так ли? И поэтому не должен думать о своем заключении, как о тюрьме. Скорее, как о рае».
1: Шиозуки хотел что-то сказать, но, передумав, поджал губы. Радберн понял. Директор не смог дать ему даже этого утешения. Он не мертв и не будет мертв даже тогда, когда отработанный биологический контейнер здесь, в Парадиз-Вэлли, перестанет функционировать. Нет, Джордж Радберн будет существовать в виде сдублированного сознания, перенесенного в почти вечное, фактически бессмертное тело робота там, в реальном мире. «Эй, Джиэр!» — позвал черный мужчина с длинной седой бородой. «Не хотите ли составить мне компанию?» Радберн, то есть Радберн, созданный из углерода, если быть точным, вошел в столовую Парадиз-Вэлли. Бородачу уже подали ланч, омара, картофельное пюре с чесноком и стакан лучшего шардоне. Еда здесь и впрямь была исключительной.
0: «Привет, Дат», — кивнул Радберн.
1: Он искренне завидовал бородачу. До того, как чернокожий позволил переместить свое сознание в робота, его звали Дариус Аллен Томпсон. Так что инициалы, единственный вариант настоящего имени, которое было позволено использовать здесь, составляли симпатичное короткое словечко. Почти так же здорово, по мнению Радберна, как иметь настоящее имя. Радберн сел за тот же столик. Одна из неизменно внимательных официанток, мужские столики обычно обслуживали женщины, молодая и красивая особа, мгновенно возникла рядом, и Джи-Эр заказал бокал шампанского. Не ради особого случая, в Парадиз-Вэлли никогда не бывало особых случаев. Однако ему и Дату было доступно любое удовольствие в соответствии с бюджетным планом Platinum Plus, рассчитанным на содержание клиентов по высшему разряду.
0: «Почему такое расстроенное лицо, Джи-Эр?» — поинтересовался Дат.
1: «Мне здесь не нравится». Дат проводил оценивающим взглядом попку удалявшейся официантки и сделал глоток вина.
0: «Что здесь может не нравиться? Вы же были адвокатом, правда? Там, на воле».
1: «Я по-прежнему адвокат там, на воле», — пожал плечами Дат. Джиэр нахмурился, но решил оставить скользкую тему.
2: «Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?»
1: «Конечно. Что вы хотите знать?»

Джер отправился в больницу Парадис-Вэлли. Он заключал это слово в кавычки, поскольку настоящая больница – это место, куда поступают на какой-то срок, пока не поправят здоровье. Но большинство тех, кто избавился от своего сознания, решив сбросить кожу, были уже не молоды. Их отработанные панцири оказывались в больнице только для того, чтобы окончательно перестать существовать. Но возраст Джер достиг лишь 45. При правильном лечении и некоторой удачливости у него были все шансы дотянуть до 100. Джер вошел в приемную. Его наблюдали вот уже 2 недели, и поэтому он изучил расписание. Знал, что из докторов сегодня дежурит маленькая Лилинг, худенькая вьетнамка лет 50. Она, как и Шиозуки, числилась в штате и, следовательно, была настоящим человеком, имевшим возможность по вечерам возвращаться домой в реальный мир.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Через несколько минут медсестра произнесла освещенные веками слова.
1: «Доктор примет вас сейчас».
0: Джиэр вошел в смотровую с зелеными стенами. НГ сверилась с наладонником.
1: «GR7»
0: назвала она его серийный номер. Что же, все верно. Не у него одного инициалы GR. Приходилось делить слабое эхо прошлой жизни еще с 6 обитателями рая. Доктор уставилась на него, вскинув седые брови, очевидно ожидая, когда он подтвердит, что действительно является таковым. «Это я», — кивнул он. «Но вы можете называть меня Джорджем».
1: «Нет, не могу», —
0: ответила НГ вежливо, но с привычной твердостью.
1: «Расскажите, в чем проблема?»
0: «Папиллома под мышкой слева появилась несколько лет назад, но раньше меня не беспокоило, а теперь становится чересчур чувствительной. Побаливает, когда я пользуюсь шариковым дезодорантом, и тянет, когда двигаю рукой».
1: «Снимите рубашку, пожалуйста», — нахмурилась НГ.
0: Джер начал расстегивать пуговицы. Собственно говоря, папиллом насчитывалось несколько, как и родинок. Кроме того, у него была волосатая спина, чего он терпеть не мог и стыдился. Мысль о передаче сознания привлекла его отчасти потому, что уж очень хотелось избавиться от этих кожных изъянов. Новое золотистое тело робота, выбранное лично им и напоминавшее фигурку Оскара, не имело ни одного косметического дефекта. Сняв рубашку, он проворно поднял левую руку и позволил НГ осмотреть подмышечную впадину. Протянула она, глядя на папиллому.
1: «Она действительно выглядит воспаленной».
0: «Еще бы». Недаром Джер всего час назад безжалостно мял и крутил крохотный бугорок кожи во всех направлениях. НГ осторожно сжала папиллому большим и указательным пальцами. Джер уже собирался подсказать медичке метод лечения, но будет лучше, если идея придет в голову ей самой. И действительно, она услужливо предложила.
1: «Ее можно удалить».
0: «Если считаете нужным», — смиренно пробормотал Джер.
1: «Конечно. Я сделаю вам местную анестезию, отщипну кожное образование и прижгу это место. Швы не понадобятся».
0: «Отщипнуть? Нет. Нет, ему нужно, чтобы она воспользовалась скальпелем, а не хирургическими ножницами. Черт!» НГ пересекла комнату, приготовила шприц и, вернувшись, сделала инъекцию. Ощущение иглы, входящей в кожу, было невыносимо мерзким. Правда, всего на несколько мгновений. Потом чувствительность пропала.
1: «Ну как?» — спросила она.
0: «Прекрасно». НГ натянула хирургические перчатки, открыла шкафчик, вынула маленький кожаный футляр и поставила на смотровой стол. Откинула крышку. Внутри оказались ножницы, щипцы, пинцеты и... И все это ослепительно блестело под бестеневой лампой. И еще пара скальпелей. У одного лезвия покороче, у другого подлиннее.
1: «Итак», —
0: объявил НГ, вынимая ножницы,
1: — «начинаем».
0: Джер резко выбросил вперед правую руку, схватил скальпель с длинным лезвием и, размахнувшись, приставил к горлу НГ.
2: «Черт побери, да чего же острая штука?»
0: Он не хотел ранить медичку, но неглубокая царапина 2 сантиметра длиной уже наливалась кровью. НГ тихо вскрикнула, и Джер поспешно запечатал ей рот ладонью и ощутил ее дрожь. «Делайте, как я скажу», — предупредил он, — «и выйдите отсюда живой. Попробуйте что-нибудь выкинуть, и вам конец».

0: «Не волнуйтесь», — заверил детектив Дэн Лусерн мистера Шиозуки. «За эти годы мне пришлось иметь дело с 8 случаями захвата заложников, и в каждом удалось решить дело миром. Мы вернем вашу сотрудницу живой и невредимой». Шиозуки кивнул и отвел глаза. Ему следовало распознать знакомые признаки в поведении GR-7. Если бы директор догадался, что творится с его подопечным, и приказал вколоть ему успокоительное, ничего этого не случилось бы. «Соединитесь со смотровой», — попросил детектив, показывая на видеофон. Шиозуки через плечо Лусерна набрал на клавиатуре 3 цифры, и экран ожил. Тут же стало ясно, что GR все еще держит скальпель у Горланга.
1: «Алло», — начал Дэн. «Меня зовут детектив Дэн Лусерн. Я здесь, чтобы помочь вам».
0: «Вы здесь, чтобы спасти жизнь доктора Нг», — поправил GR. «Если сделаете все, что я скажу, обязательно спасете».
1: «Ладно. Что вы хотите, сэр?»
0: «Для начала называйте меня мистер Радберн».
1: «Договорились,
0: мистер Радберн», — согласился детектив. И с удивлением увидел, как сброшенную кожу затрясло от волнения.
1: «Еще раз», — прошептал GR-7, так, словно услышал сладчайшую в мире мелодию. «Повторите еще раз».
0: «Что мы можем сделать для вас, мистер Радберн?»
1: «Я хочу поговорить со своим роботом».
0: Шиозуки снова перегнулся через Лусерна и нажал кнопку, отсекая звук.
2: «Мы не можем этого позволить».
0: «Но почему?» – удивился Лусерн.
2: «В контракте передачи сознания особо подчеркивается недопустимость любых контактов со сброшенной кожей».
0: «Мне плевать на мелкий шрифт», – отмахнулся Лусерн. «Я пытаюсь спасти жизнь женщины». И снова, включив звук, извинился. «Простите, мистер Радберн». GR-7 кивнул. «Я вижу стоящего позади вас мистера Шиозуки. Он наверняка заявил, что мое желание невыполнимо». Лусерн не сводил глаз с экрана.
1: «Да, тут вы правы, но не он здесь командует, и не я.
0: Это ваше шоу, мистер Радберн». Радберн слегка расслабился и даже немного отвел скальпель от шеинга.
1: «Это уже похоже на дело. Ладно. Ладно, я не хочу убивать доктора Нг, но придется это сделать, если через 3 часа вы не доставите сюда меня, робота», — объявил он и уголком губ бросил доктору.
2: «Отключайте связь».
0: Перепуганный Нг протянул руку. Поле видимости заполнили тонкие бледные пальцы с золотым обручальным колечком на безымянном. И экран погас.

0: Джордж Ратберн, силиконовый вариант, сидел в темной, обшитой деревянными панелями гостиной своего большого загородного дома в викторианском стиле. Не потому, что пришлось присесть, с некоторых пор он никогда не уставал и не нуждался в мягкой мебели. Просто такова была привычка его прошлой ипостаси. Зная, что может жить фактически вечно, если сумеет избежать аварий и несчастных случаев, Ратберн часто размышлял о необходимости приняться за освоение чего-нибудь грандиозного, вроде «Войны и мира» или «Улисса». Но вместо этого загрузил в наладонник последний детектив Бака Догейни и стал читать. Но успел дойти только до середины второй страницы, когда наладонник запищал, сигнализируя о входящем звонке. Ратберн решил было поставить его на запись. После нескольких недель бессмертия ничто уже не казалось особенно срочным.
1: Но вдруг это Кэтрин?
0: Он встретил ее в тренировочном центре, где оба привыкали к своим телам роботов и к собственному бессмертию. Ей исполнилось 82, когда она избавилась от своего тела. Джордж Ратберн, пребывая в прежнем, ныне сброшенном панцире из плоти и крови, никогда не обратил бы внимания на женщину настолько старше его самого. Но теперь... Когда оба оказались в искусственных телах, он в золотистом, она в сверкающем бронзовом, между ними назревал бурный роман. Наладонник снова запищал, и Ратберн коснулся иконки с надписью «Ответ». Нет нужды пользоваться стилусом, его руки больше не потеют и не оставляют следов на экране. Сейчас он испытывал странные чувства, уже пережитые 1-2 раза со времени загрузки сознания. Чувство глубочайшего удивления, которое раньше сопровождалось бы бешеным стуком старого сердца.
2: «Мистер Шиозуки, не ожидал увидеть вас снова. Простите, что побеспокоил вас, Джордж, но мы... Видите ли, у нас ЧП. Ваше старое тело захватило заложника здесь, в Парадис-Вэлли».
1: «Что? Господи!»
2: «Он твердит, что убьет женщину, если мы не позволим ему поговорить с вами».
0: Джордж много недель подряд пытался убедить себя, что другой его вариант больше не существует.
2: «Я... должно быть, ничего такого не случится, если вы соедините его со мной».
0: Шиозуки покачал головой.
2: «Нет, речь идет не о телефонном звонке. Он требует, чтобы вы сами приехали».
1: «Ну... но вы сказали...»
2: «Я помню все, что говорил во время консультации, но, черт побери, Джордж, на карту поставлена жизнь женщины. Это вы бессмертны, а она, к сожалению, нет».
0: Несколько секунд подумав, Ратберн все же согласился.
2: «Ладно, так и быть. Приеду через пару часов».

Джордж Радберн в теле робота потрясенно уставился на экран видеофона в офисе Шиозуки. Там был он сам. Такой, каким себя помнил. Мягкое, хрупкое тело, сидеющие виски, залысины на лбу, нос, который он всегда считал чересчур большим. Но все же это был он, и сейчас он творил немыслимое. То, чего Джордж и представить себе не мог. Держал скальпель у горла женщины. «Окей», — объявил детектив Лусерн, нажав кнопку громкоговорящей связи. «Он здесь». Радберн увидел, как человек на экране широко раскрыл глаза, очевидно оценивая свое второе воплощение. Да, разумеется, первый вариант сам выбрал золотистое тело, но тогда оно было всего лишь пустым панцирем, без внутренних приборов и механизмов. «Так-так-так», — произнес он. «Добро пожаловать, брат». Радберн, не доверяя своему синтезированному голосу, попросту кивнул. «Пускайтесь в больницу», — велел Джейр. «Идите на смотровую галерею, она над операционной. Я же отправлюсь в саму операционную. Так мы сможем видеть друг друга и говорить, как мужчина с мужчиной».

0: «Привет», — сказал Радберн. Он стоял на своих золотистых ногах, глядя в угловую стеклянную панель, выходившую в операционную. «Привет», — кивнул JR-7, подняв глаза. «Прежде чем мы продолжим, мне потребуется доказательство того, что вы именно тот, за кого себя выдаете. Прошу простить, но поймите, в этом сияющем обличье может оказаться кто угодно». «Это я», — заверил Радберн. «Нет, в лучшем случае один из нас. Я должен быть уверен». «Так задайте мне вопрос». JR-7 явно успел подготовиться. «Первая девчонка, с которой мы...» «Кэрри», — ответил Джордж, не задумываясь. «В раздевалке». «Рад видеть тебя, братец», — улыбнулся JR-7. Радберн, не отвечая, повернул голову на бесшумных подшипниках, наскоро глянув в лицо Люцерна, маячившее на экране видеофона, и тут же обернулся к брошенной коже. «Я... Насколько я понял, ты хочешь, чтобы тебя называли Джорджем?»
1: «Верно».
0: Но Радберн покачал головой. «Мы... Ты, я и еще когда были едины, имели абсолютно одинаковое мнение по одному вопросу. Хотели жить вечно. А этого нельзя добиться в биологическом теле. И тебе это известно?»
1: «Нельзя. Пока. Но мне всего 45. Кто знает, какие новые технологии будут разработаны в оставшиеся годы нашей... моей жизни?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Сойер. «Сброшенная кожа». Окончание. Радберну больше не было необходимости дышать, поэтому он не смог вздохнуть. Но передернул стальными плечами, ощущая именно те эмоции, которые когда-то вызывали тяжкий вздох. «Ты знаешь, почему мы решили перенести сознание, не дожидаясь глубокой старости? У тебя наследственная предрасположенность к инсультам. Но у меня этого нет и быть не может. Больше у Джорджа Радберна нет и не может быть смертельно опасных заболеваний. Но мы не переносили сознание, — напомнил GR7. Мы скопировали сознание, частицу за частицей, синапс за синапсом. Ты копия, оригинал я!» «Только не с точки зрения закона, — возразил Радберн. Ты, биологическое существо, подписал контракт, в котором санкционировал передачу личности. Подписал той самой рукой, которой теперь держишь скальпель у горла доктора Нг.
1: А теперь передумал».
0: «Передумал» от слова «ум». Программное обеспечение, называемое разумом Джорджа Радберна, а именно единственный легальный вариант программы, был перемещен из аппаратного обеспечения твоего биологического мозга в аппаратное обеспечение наногелевого ЦПУ нашего нового тела. Робот немного помедлил. «По всем существующим правилам, как при любом переносе программного обеспечения, оригинал следовало бы уничтожить». GR7 нахмурился.
1: «Да, но не забывай, что общество не допустило бы ничего подобного. Такие вещи мало чем отличаются от эвтаназии, как способа самоубийства при содействии лечащего врача. Прекращать существование тела источника незаконно даже после переноса мозга».
0: «Совершенно верно», — кивнул робот. «И приходится активизировать замену вплоть до смерти источника, иначе суд постановит, что не было никакого продолжения личности и отменит право распоряжаться доходами. Смерть в наше время не обязательно должна быть бесповоротной, зато налоги приходится платить в любом случае». Радберн думал, что GR7 примет шутку и между ними протянется хрупкий мостик взаимопонимания. Но тот просто сказал:
1: «Значит, я застрял здесь до скончания века».
0: «Я вряд ли назвал бы это именно так», — пожал плечами Радберн. «Парадис Вэлли — это маленький уголок небес на Земле. Почему бы просто не наслаждаться жизнью, пока не придет пора отправляться на настоящие небеса?»
1: «Ненавижу здесь все», — выпалил GR7 и, подумав, добавил: «Послушай, я понимаю, что по нынешним законам у меня нет легального статуса. Ладно, я не могу заставить их аннулировать передачу, зато это сможешь сделать ты. В глазах закона именно ты гражданин и личность, и тебе это под силу».
0: «Но я не хочу. Мне нравится быть бессмертным».
1: «А вот мне не нравится быть заключенным».
0: «Пойми, изменился не я, а ты», — сказал андроид. «Подумай, что ты делаешь. Нам никогда не была присуща склонность к насилию. Нам в голову не пришло бы захватить заложника, держать нож у чьего-то горла, перепугать женщину до полусмерти. Другим стал ты». Оболочка покачала головой.
1: «Вздор! Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства. Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. И тот факт, что ты не способен осознать всего этого, означает лишь одно: что ты — дефектная копия. Этот процесс перенесения еще не доведен до совершенства. Тебе следует аннулировать копию и позволить мне, оригиналу, продолжать твою, нашу жизнь».
0: Настала очередь Радберна-андроида качать головой. «Послушай, ты должен хотя бы понять, что все это не сработает, и что даже если я подпишу документ о возврате тебе легального статуса, присутствующие здесь свидетели подтвердят, меня принудили это сделать. Таким бумагам не дадут законного хода».
1: «Вообразил, что сумел меня перехитрить?» — ехидно спросил GR7. «Не забывай, я — это ты. И все понимаю без твоих нотаций».
0: «Прекрасно. В таком случае отпусти женщину».
1: «Ты не хочешь подумать или ленишься? Вспомни, с кем говоришь. Со мной.
0: И должен был бы догадаться, что у меня созрел план получше».
1: «Не вижу. Вернее, не желаешь видеть. Думай, копия Джорджа, думай».
0: «Я все же...» Робот осекся. А, вот что.
1: Нет, нет, ты не смеешь этого просить.
2: Смею, кивнул GR7.
1: Но
2: что?
1: Бывший Джордж размахнулся свободной рукой, той, что не держала скальпель.
2: Простое предложение.
1: Убей себя, и твои права на личность снова перейдут ко мне.
2: Ты прав. Сейчас я, по сути, существую нелегально. И это означает, что меня нельзя обвинить в преступлении. И посадить меня в тюрьму тоже.
1: Ведь тогда суду придется признать, что не только я, но и все, содержащиеся в Парадис Вэлли, по-прежнему остаются людьми со всеми человеческими правами.
0: Ты просишь невозможного.
2: Нет.
1: Предлагаю единственную разумную вещь. Я говорил с другом, бывшим адвокатом. Права на личность возвращаются, если оригинал все еще жив, а копия каким-то образом погибла.
2: Уверен, никто не намеревался использовать закон именно с этой целью.
1: Эта статья предусматривает подачу исков о возмещении убытков, если мозг робота откажет вскоре после процедуры переноса.
2: Но как бы там ни был, если ты убьешь себя, я вновь стану свободным человеком.
0: Возникла короткая пауза.
1: «Итак», — вновь заговорил GR7,
2: — «что важнее, твоя псевдо-жизнь или реальная, плотская жизнь этой женщины?»
0: «Джордж», — выговорили губы робота, — «пожалуйста».
1: Но биологический Джордж покачал головой. «Если действительно веришь, что ты более реален, чем все еще существующий оригинал, если действительно веришь, что обладаешь душой, точно такой же, как у этой женщины, только заключенной в корпус робота, тогда, конечно, нет никакой особенной причины жертвовать собой ради доктора НГ. Но если в глубине этой самой души ты признаешь мою правоту, то поступи по справедливости».
0: Он слегка прижал скальпель к горлу женщины, и из раны брызнула свежая кровь.
2: «Итак, твой выбор».

0: Джордж Ратберн вернулся в офис Шиозуки. Детектив Лусерн привел все возможные доводы, чтобы убедить разум в теле робота согласиться на условия GR-7. «Ни за что на свете! Даже через миллион лет!» — стоял на своем Ратберн. «И поверьте мне, я собираюсь прожить на свете именно этот срок!» «Но ведь можно сделать еще одну вашу копию», — уговаривал Лусерн. «Но это уже не буду я! Не этот я!» «А доктор Нг? У нее муж, 3 дочери!» «Не считайте меня таким уж бесчувственным, детектив», — перебил Ратберн, меряя комнату длинными шагами. «Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Представьте, что это юг Соединенных Штатов, год 875-й. Гражданская война окончена. Черные теоретически получили такие же права, как белые. Но белого взяли в заложники и обещают освободить, если негр согласится пожертвовать собой вместо него. Видите параллель?» Несмотря на жесточайшие судебные споры, все-таки закончившиеся тем, что перенесенный разум смог во всех отношениях стать правопреемником оригинала, вы просите меня забыть о законе, отказаться от своей жизни и еще раз подтвердить то, что с самого начала знал любой белый южанин. Черный стоит меньше белого. Ну так вот, я подобного не сделаю. Не собираюсь становиться на эту расистскую позицию, и будь я проклят, если соглашусь с ее современным эквивалентом. Личность с кремниевой основой стоит меньше личности с углеродной. «Будь я проклят!» — повторил Лусерн, имитируя синтезированный голос Ратберна, и позволил фразе повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть на реакцию андроида. И Ратберн не смог устоять. «Да, я не могу быть проклят, хотя бы потому, что порывы души человеческой при процедуре перемещения не регистрируются. В этом-то и суть, верно? Все аргументы в пользу того, что я не могу быть человеком, сводятся к теологическим рассуждениям. Я не могу быть человеком, потому что лишен души. Но послушайте меня, детектив Лусерн. Я чувствую себя таким же живым и духовно богатым, как и до перемещения. И убежден, у меня есть душа, божественная искра или жизненный порыв, назовите это как угодно. И моя жизнь именно в этой исключительной упаковке не стоит ни на йоту меньше, чем жизнь доктора Нгы или кого бы то ни было». Лусерн задумчиво помолчал. «А как быть с вашим другим я? Вы убеждены, что этот вариант, вернее, оригинал, оригинал из плоти и крови перестал быть человеком? И будете настаивать на этом различии на вполне легальных основаниях. Совсем как на Старом Юге, где черным отказывали в правах человека». «Вот тут есть разница», — возразил Ратберн. «Огромная разница. Мой оригинал, тот, кто взял доктора Нга в заложницы, согласился на перемещение по своей воле, без всяких уговоров, нажима и давления. Он, это существо, добровольно решило перенести сознание в тело робота и больше не быть человеком. Но с тех пор он одумался и больше не желает быть существом. Хочет снова стать человеком. К сожалению, не настолько веская причина, чтобы расторгнуть вполне законное соглашение. Простите, я отказываюсь. Мне искренне жаль бедную заложницу, но на кон поставлены вещи, имеющие слишком большое значение для моих собратьев, людей с перемещенным сознанием». «Ладно», — сквозь зубы процедил Лусерн, — «сдаюсь. Если легкий путь для нас недоступен, придется выбрать трудный. Хорошо, что старый Ратберн пожелал увидеть нового с глазу на глаз. Пока он остается в операционной, а вы на смотровой галерее, у нас есть возможность провести снайпер». Ратберн почувствовал себя так, словно глаза вылезли из орбит, хотя на самом деле этого не было и быть не могло.
1: «Собираетесь пристрелить его?»
0: «Вы не оставили нам выбора. Стандартная процедура в таких случаях — выполнить все требования преступника, захватившего заложника, освободить последнего, а уж потом ловить негодяй. Но он хочет одного — вашей гибели, а вы не собираетесь ему потакать. Поэтому придется загасить его».
1: «Вы примените транквилизатор, верно? К человеку, который держит нож у горла женщины?» — фыркнул Лусерн. «Нам нужно что-то такое, что сработает как электрический выключатель, мгновенно. Лучший способ этого добиться — пуля в грудь или голову».
2: «Но я не хочу, чтобы вы его убивали!»
0: Лусерн снова фыркнул, на этот раз еще громче.
1: Если следовать вашей логике, он и без того уже давно мертв.
3: Да, но... А нельзя ли как-то сфальсифицировать мою смерть? На несколько минут, чтобы спасти НГ?
1: Луцерн покачал головой. GR7 потребовал доказательств, что в этой консервной банке действительно вы. Думаю, его будет нелегко одурачить. Но вы знаете свою бывшую оболочку лучше, чем кто бы то ни был. Можно вас одурачить?
0: Радберн уныло покачал механической головой.
1: В таком случае вернемся к варианту со Снайдером.

Радберн вошел на галерею. Золотистые металлические ступни мягко позвякивали о кафельный пол. Он подошел к угловому смотровому стеклу и оглядел расположившуюся внизу операционную. Кусок, перевитый мышцами плоти, его оригинал уже успел связать доктор НГ по рукам и ногам обрывками бинтов. Сам Джер стоял, а заложница полулежала на операционном столе. Угловые окна не достигали пола примерно на полметра. Под одним из подоконников скорчился снайпер Конрад Берлоу в серой униформе с черной винтовкой. В аппаратуру камеры Радберна был встроен маленький передатчик, копировавший все, что считывали его стеклянные глаза с экрана налодонника Берлоука. Сам снайпер заявил, что в идеальных обстоятельствах он предпочитает стрелять в голову. Но тут предстояло палить через толстое стекло, которое могло слегка изменить траекторию пули. Поэтому он решил целиться в центр торса, более надежную мишень. Как только экран налодонника покажет, что Джер встал на линию огня, Берлоу спустит курок. «Привет, Джордж!» — накликнул свою сброшенную кожу робот. Связь между галереей и операционной осуществлялась при помощи интеркома. «Привет!» — ответил Радберн из плоти. «Приступим к делу. Открой панель доступа к мозговому контейнеру с наногелем и...» GR7 вдруг осекся, видя, что андроид качает головой. «Прости, Джордж, я не собираюсь себя уничтожать. Предпочитаешь видеть, как умрет доктор Нг?» Радберн мог отключить визуальное входное устройство, то есть закрыть глаза. И сделал это на несколько секунд, вероятно, к величайшей досаде снайпера. «Поверь, Джордж, меньше всего на свете мне хотелось бы стать свидетелем чьей-то смерти», — заверил он, снова открыв глаза. «И, как бы иронично это ни звучало, тот второй был совершенно с ним согласен». Однако GR7, очевидно, что-то заподозрил. «Только без глупостей!» — выкрикнул он. «Мне терять нечего!» Радберн уставился на свое бывшее «я», однако на самом деле он смотрел поверх его головы. Андроид не хотел видеть, как этот человек, это существо, это создание, это что бы там ни было, рухнет на пол. Сброшенная кожа не являлась личностью в глазах закона. Однако сам Радберн хорошо помнил тот день, когда он, то есть они, едва не утонули в пруду у самого дома, и мама вытащила его на берег задыхавшегося, панически болтавшего руками. И тот первый день в младшей средней школе, когда банда старшеклассников посвятила его в ученики, избив до полусмерти. И еще он помнил невероятные потрясения и скорбь, охватившие его, когда он пришел домой, отработав уикенд в скобяной лавке, и нашел обмякшего в кресле отца. Родителя хватил удар. Было и много хорошего. Его биологический двойник должен это помнить. Удачное бегство через забор в 8-м классе, когда преследователи уже дышали в спину. Первый поцелуй на вечеринке во время игры в бутылочку. Первый романтический поцелуй с Дэной и вкус ее украшенного серебряными колечками языка, скользнувшего ему в рот. Тот чудесный день на Багамах, совершенно фантастическим закатом, какого ему потом никогда не доводилось видеть. Да, тот другой не был всего лишь дублером, запасным игроком, вместилищем данных. Он знал и чувствовал все те же самые вещи, что и Радберн. Снайпер прополз несколько метров по полусмотровой галереи, пытаясь поймать GR-7 в прицел. Краем периферического зрения, не менее острого, чем центральное, Радберн заметил, как снайпер напрягся и... прыгнул, взмахнув винтовкой и... И Радберн, к собственному изумлению, услышал свой оглушительный крик. «Берегись, Джордж!» Но не успели слова сорваться с губ, как Берлоук выстрелил. Окно разлетелось на 1000 осколков, и GR-7 развернулся, мгновенно загородившись доктором Нг. Пуля ударила прямо в сердце женщины,
и пробила грудь стоявшего позади мужчины. Оба медленно опустились на пол операционной. Человеческая кровь вытекала из них, а стеклянные осколки все сыпались и сыпались дождем, как слезы роботов.

Итак, наконец, двойственность была устранена. Остался только один Джордж Радберн. Единственное повторение сознания, впервые расцветшего 45 лет назад и сейчас выполняющего программу в наногеле, заключенном в корпусе робота. Джордж не сомневался. Шилозуки попытается скрыть все случившееся в Парадис-Вэлли. Ну, если не все, то хотя бы детали. Директору придется признать, что доктор Нгы погибла в результате строптивости его подопечного, но Шилозуки наверняка утаит, что в решающий момент Радберн пытался предостеречь Джерси. Бизнес есть бизнес, и факт тесной эмоциональной связи двойников на пользу ему не пойдет. Однако у детектива Лусерна и его снайпера цели были прямо противоположные. Только обнародовав незапланированные вмешательства робота, они смогут оправдать случайное убийство заложницы. Но ничто не сможет оправдать поступок GR-7, прикрывшегося испуганной женщиной как щитом. Радберн сидел в гостиной своего загородного дома. И несмотря на крепкое, практически неуязвимое тело робота, чувствовал себя безмерно усталым, невероятно измученным, нуждавшимся в мягком уютном кресле. Он поступил правильно, пусть даже GR-7 совершил подлость, и сознавал свою правоту. Любое другое решение было бы роковым не только для него, но и для Кэтрин, и для любого перемещенного сознания. У него действительно не оставалось выхода. Бессмертие — это здорово. Бессмертие — это потрясающе, пока ваша совесть чиста, разумеется. Пока вас не терзают сомнения, не изводит депрессия, не мучает совесть. Это несчастная женщина, доктор Нг. Она никому не причинила зла, никого не обидела. И вот теперь она мертва. И он, вернее, вариант его сущности, повинен в ее смерти. В памяти вдруг всплыли слова GR-7. «Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства». Может, это и верно. Но именно сейчас он попал в эти самые отчаянные обстоятельства. И осознал, что обдумывает действия, которые ранее ни за что не посчитал бы для себя возможными. Это бедная женщина. Это бедная, погибшая женщина. Во всем, что произошло, виновен не один GR-7, но и он. Он тоже виновен. Ее смерть — прямое следствие его желания жить вечно. И ему придется жить с сознанием этой вины. Вечно. Если только... Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. Радберн поднял магнитный пистолет. Просто поразительно, какие только вещи можно приобрести, не выходя из дома. Единственный удар с близкого расстояния уничтожит все записи в наногеле. Он приставил эмиттер к стальному виску, слегка поколебался, прежде чем золотистый палец лег на спусковой крючок. В конце концов, есть ли лучший способ доказать, что ты все-таки человек?

0: Это был рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». В переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня. И распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов? Юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессии, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался. «Корова!» — прошептала самокритичная девушка. «Каблуки не выдерживают!» Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке. «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность». «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена. «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще. Вам бы только уговорить на операцию». «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное».
1: «Жить вредно», — философски заметила Лена.
0: «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас. Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста».
2: Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в

0: Лена испуганно воззрилась на собеседника.
1: То есть как? Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды. И зачем же мне это нужно? Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примите решение.
0: Конечно, согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки.
1: «Извольте взглянуть на Оксану», — заявил Бармидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой пышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?»
2: «Ничуть не жалею», —
0: широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10.
1: «А вы? Как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант.
2: «Елена».
1: «Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили».
0: Лена нахмурилась. «Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?»
2: «При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?»
1: «Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?»
2: «То есть... вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?»
0: — опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо.
2: «Не только можно, но и нужно. И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?»
1: «Самым прямым».
0: Дермидонтов пытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно.
1: Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминания о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов.
0: Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик.
2: «Нет, вы какую-то ерунду говорите», —
0: не согласилась с консультантом Лена.
2: «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?»
1: «Все в мире относительно», — философски заметил Дермидонтов. «У миллионеров хватает проблем, у заключенных своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь».
2: «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена.
1: «Это, наверное, от того, что вы не ели торт и без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?»
2: «Слышала, конечно».
1: «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам».
0: Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться.
2: «Поездка в Крым прошлым летом... нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была?»
0: Дермидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил.
1: «Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим».
2: «Не поняла», — протянула Лена.
1: «Ну как же?»
0: Лицо Дермидонтова сделалось постным.
1: «Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, а в некоторых случаях и помогает».

0: для души вечные и неизменные, они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело — суть субстанции вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех.
1: Вы говорите как проповедник.
0: Консультант потупился. Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую.
1: А под списание попадают только круизы, уточнила Лена.
0: Нет, конечно, воскликнул Дормидонтов. Все что угодно. Ужин в ресторане. Прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное, только цена у каждого воспоминания своя.
1: То есть?
0: Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять, а за романтический ужин граммов 50, хоть вы и съели на нем целого кабана. Тут арифметика сложная, нелинейная.
1: Вы говорили, что стоит ли липосакция недорого?
0: 50 рублей за килограмм.
1: Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение, столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет.
0: Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. Липосакция — явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели.
1: На мои воспоминания?
0: Ну, в обобщенном виде, естественно.
1: Ну, если только в обобщенном,
0: покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете.
1: А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть.
0: Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете. Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальная липосакция». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» — под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки. К слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека? Во всяком случае, не психиатрической ассоциации. Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. карточки большого номинала время доступа дешевле, маленького время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание – торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину. В коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить. И даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака.
2: «За воспоминаниями, красавица! Ты осторожней будь!» –
0: прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями.
2: «Случаев патологий!»
0: – торжественно изрек старик.
2: «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!»
3: «Отчего?»
0: Старик радостно закудахтал.
2: «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с двумя стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело, раздвоение личности».
0: Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», — твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж-пропуск ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала.
3: «Почему же?» — протянула девушка. «Очень интересно».
0: Степан Викторович, как всегда, фантазирует. Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять. Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса, как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», — сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете? Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной». Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. Два поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги.
4: «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?»
0: «Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой». Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног. Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке.
3: Я не знаю никаких государственных секретов.
0: Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть.
3: А вы не сотрете что-нибудь важное?
0: Психиатрическая ассоциация — солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны. Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало.
3: «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» — спросила Лена.
0: «У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать». На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч — шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна».
3: «Предупредить нельзя было».
0: «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился Массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячее дуновение ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» — спросил Павел Андреевич.
3: «Нет!» —
0: испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше».
3: А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан.
0: Оглушительно стрекочут цикады. Пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды. И она любит Леонида. Ей очень хорошо.
3: «Да!»
0: — твердо заявила девушка. «Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили подстирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна. В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира». Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле. Не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена. «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
3: «Я туда не ездила», — прошептала Лена. «Чего вы взяли?»
0: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но... Выходит, обманула его? Ведь никакой поездки на Кипр не было. «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
3: «Хорошо», —
0: ответила Лена.
3: «А я правда похудею?»
0: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу из

0: Через три дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей, Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» – изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
1: «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?»
2: «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка.
1: «Вот как? А на Кипр съездили?»
2: «Нет»,
0: — не задумываясь, ответила Лена.
1: «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?»
2: «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь».
1: «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?»
0: «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой? Или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?»
1: «Ну, пока».
0: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: «Мне еще галку надо навестить».
2: «Какую?»
0: «Какую?» – задумалась Марина.
1: «Ну... она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит».
2: «В какой?»
1: «Психиатрической».
2: «Да худелась».
1: «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия».
0: С чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню».
2: «Понятно.
1: Ну, пока. Не толстей».
0: Маринка упорхнула, а Леня отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой полчаса назад. А если и полгода назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. Тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: Я возьму кредит, отдам любые деньги.
1: И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижением веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много и в теле, и в мыслях. Ведь так?»

Дмитрий Колосов. Червячок. Пещера была наполнена сумраком, сылостью и гнилостной вонью. Именно так и должно пахнуть логово дракона. Рыцарь слез с коня и пристально всмотрелся в темноту, наполненную бесконечностью и безмолвием. И еще опасностью, сочащейся из-под земли едва приметным дымком испарения. Чувствуя эту опасность, конь боязливо придал ушами и пытался встать на дыбы. Крепкая, закованная в металл рука человека мешала ему сделать это. «Тише, Геместрион! Тише!» Жеребец покосился на человека лиловым глазом. Дурацкое имя Геместрион ужасно раздражало его. Конь предпочел бы зваться более коротко и со вкусом, ну, скажем, король или граф. Но, увы, они говорили с хозяином на разных языках и не могли понять друг друга. Выражая свое недовольство, конь принялся бить копытом. Тяжелый доспех порядком мешал рыцарю, но он все же изловчился и накинул на передние ноги коня путы. «Вот так-то лучше. Подождешь меня здесь. Лужайка в твоем полном распоряжении. Ну а если со мной что-то случится, думаю, у тебя хватит ума и изворотливости убраться отсюда». Сняв притороченное к седлу копье, рыцарь воткнул его в землю и принялся отвязывать щит. Имевший форму усеченного сверху ромба, тот был разделен на 4 равные доли. На одной из них был изображен двуручный меч, увенчанный серебряной короной, признак рода. На другой — тихая гладь озера, символизировавшая имя. На третьей красовалась роза, признание в любви прекрасной даме. Что изобразить на четвертой, рыцарь еще не придумал. И поэтому она была закрашена в черный цвет, что вовсе не символизировало смерть. Признаться, рыцарь был неисправимым оптимистом. Даже перед лицом такой страшной опасности, какой он подвергался сейчас. Продев руку в кожаные ремни, рыцарь поднял щит, что далось ему не без труда. Расплющенный в четвертьдюймовый лист тяжесть придавала уверенности. «Со мной ничего не случится, можешь не сомневаться». Сообщив это коню, рыцарь выдернул из земли копье и полюбовался длинным, отливающим синевой наконечником. Прочие были просто неудачниками. Подумаешь, дракон. Да я запросто снесу.

темнота. Бесконечная и пугающая. Впрочем, она оказалась не столь густой, как представлялось вначале. Очень скоро глаза рыцаря привыкли к ней, и он с радостью обнаружил, что может различить стены и уползающие вглубь горы вход. «Эй, дракон!» – что есть сил, – заорал рыцарь. Крик, отраженный стенами, потряс темноту чудовищным гулом. Слегка ошеломленный рыцарь помотал головой и поубавил силу голоса. «Эй, дракон!» Звуки гулко покатились по каменистым карнизам, заставив человека поморщиться. Тогда же колоски затихли вдали, рыцарь кашлянул и прошептал совсем тихо. «Эй, дракон!» Затем он насторожил слух, ожидая, не донесется ли из темноты грозный рык. Но было тихо. Рыцарь презрительно усмехнулся. «Трусливая тварь! Ничего, я заставлю тебя выползти из своего логова!» Тяжело переступая металлическими башмаками, рыцарь двинулся в

0: сидел за стеной, и вскоре рыцарь был вынужден оставить его. В этом не было ничего ужасного, ведь у него остался добрый шестифутовый меч. Рыцарь освободил клинок из ножен. «Дракон, где ты? Выходи на бой!» Тяжелый доспех давил к земле, идти было нелегко. Очень скоро лицо рыцаря покрылось испариной, и по спине побежали жаркие струйки пота, в башмаках противно захлюпало. «Дракон!» — позвал рыцарь. Но и этот призыв увяз в темноте, и нашему герою не оставалось ничего иного, как выругаться. «Грязная скотина!» Высказав свое мнение о драконе, рыцарь прислонил к стене щит. Против такого трусливого противника достаточно было и одного меча. Он сделал еще около сотни, а может чуть более шагов, когда лаз расширился. Рыцарь очутился в просторной пещере, освещенной пробивающимся сквозь расселину над головой светом. «Логово!» – догадался рыцарь. Ухватившись за эфес обеими руками, он поднял меч таким образом, чтобы можно было отразить внезапное нападение. Дракон явно был где-то поблизости. «Дракон, где ты?» «Ты!» – глухо прыгнуло по своду. Сверху посыпались камушки. «Дракон! Чего орешь? Здесь я!» Голос шел из-за спины. Рыцарь стремительно отпрыгнул в сторону и обернулся, однако никого перед собой не обнаружил. «Где ты?» «Да здесь же!» В голосе послышалось отчетливо различимое раздражение. «Что тебе нужно?» Рыцарь расплавил плечи. «Немедленно прекрати эту дурацкую игру! Я рыцарь! Я пришел вызвать тебя на честный бой!» «Зачем?» Ответ был заготовлен заранее. «Ты приносишь страдания людям!» «Да! А я и не подозревал!» Признаться, рыцарь был сбит с толку. Он ожидал яростной схватки, летящих во все стороны сгустков огня, потоков крови. А вместо этого невольно стал участником совершенно дурацкого разговора. «Дракон, выходи на бой! Где ты? Дракон! Ну? Дракон, я хочу сразиться с тобой!» – заорал рыцарь, теряя остатки терпения. «К твоим услугам!» Меч рыцаря со свистом рассек воздух. «Где ты?» «Прямо перед тобой. Протри глаза, я на камне у твоих ног». Рыцарь устремил взор на означенный камень. «Но тут никого нет».
1: «Еще как есть. Смотри внимательней. Сейчас я помашу тебе лапкой. Видишь?»
0: И рыцарь увидел. Он увидел крохотного червячка, шевелящего блеклым отростком.
1: «Дракон?» —
0: не веря глазам, выдавил он.
1: «Дракон, дракон!» — ответило существо. «Что с тобой?»
0: Рыцарь с размаху уселся на закованный в броню зад.
1: «Не может быть! Ты же должен быть огромным и ужасным!»
2: «Наверное, в сравнении с кем-то я действительно огромный и ужасный», — согласился дракон.
1: «Но ведь это ты погубил стольких рыцарей!»
2: «Выходит, я!»
1: «Нет!» — рыцарь истерично захохотал. «Как это может быть?»
2: «Сам не знаю», — дракон покачал головой и поинтересовался. «А с чего ты взял, что они погибли?»
1: «Ни один из них не вернулся. Отправлявшиеся на поиски находили лишь оставленных у пещеры коней».
2: «Тогда точно я».
0: Рыцарь не без труда поднялся и взмахнул мечом.
1: «Тогда я убью тебя».
2: «Стой!» – завопил дракон, видя, что гость и впрямь готов осуществить свою угрозу.
1: «Меня нельзя убивать!»
2: «Почему?» – удивился дракон. «Ты ведь ищешь славу!»
1: «Конечно! Я хочу посвятить этот подвиг даме моего сердца!»
2: «Но что это за подвиг? Убить червячка!»
1: «Ведь ты же сам сказал, что дракон!»
2: «Разве драконы бывают такие маленькие?»
1: «Не знаю!»
0: Рыцарь опустил меч и оперся на него.
1: «Я никогда их не видел!»
2: «Бывает», — сам ответил на свой вопрос дракон.
1: Рыцарь усмехнулся и вновь начал поднимать меч. «Тогда я убью тебя».
2: «И чего ты этим добьешься?»
1: «Я скажу всем, что убил дракона, и люди будут славить меня».
2: «А кто тебе поверит?»
1: «Но ведь ты дракон».
2: «Да».
1: «Вот видишь».
2: «Стой!» — завизжал дракон навстречу мечу, падающему на него.
0: Клинок с хрустом рассек камень. Рыцарь нагнулся, пытаясь определить, насколько верным был удар.
1: «Дурак!» – послышался из темноты плачущий голос дракона.
2: «Промахнулся!» – рыцарь с досадой запустил мечом в ближайшую стену. «И хорошо! Меня нельзя убивать!»
1: «Это еще почему?»
2: Сейчас все объясню. Помоги взобраться на камень.
1: Рыцарь подставил палец. Дракон залез на него, а потом перебрался на большую половинку разрубленного рыцарским мечом камня.
2: Буду по возможности краток. Начну с того, что, убив меня, ты ничего не добьешься. Ведь ты обязан предъявить людям голову дракона, так?
1: Да, подтвердил рыцарь. Это непременное условие.
2: А где ты ее возьмешь?
1: Как где? Это будет твоя голова.
2: Да кто ж тебе поверит, что я и есть дракон?
1: Ведь ты сам сказал мне об этом.
2: Правильно. Мы об этом знаем лишь ты и я. И больше никто, а людям свойственно сомневаться. Они не поверят тебе. А если поверят, то это будет еще хуже для тебя. Что за слава убить червячка?
1: Но ведь ты дракон!
2: Я уже отвечал на этот вопрос.
1: Дракон вздохнул.
2: Какие же вы, однако, рыцари тупые. Сказывается однобокость воспитания. Ну да ладно, это не мое дело. Теперь ты убедился, что убивать меня не стоит.
1: Постой, постой! Рыцарь с размаху хлопнул себя стальной перчаткой по лбу.
2: Как же я мог забыть? Ты не соизволишь ответить на один мой вопрос?
1: Дракон изобразил улыбку.
2: Да сколько угодно. А куда подевались все те, что приходили сюда до меня? Я знал, что ты рано или поздно вспомнишь об этом, с тяжелым вздохом произнес дракон.
1: Рыцарь торжествующе ухмыльнулся, да нельзя довольный своей сообразительностью. «Где мой меч?»
2: «Где-то там у стены. Но что ты собираешься делать с ним?»
1: «Прикончу тебя. Раз ты умертвил стольких доблестных рыцарей, я просто обязан прикончить тебя. И совсем не важно, огромный ты или совсем крохотный».
2: «Логично», — заметил дракон.
1: Рыцарь ушел в темноту и долго шарил там, разыскивая меч. Потом он вернулся с довольным видом мясника, оценивающего свиную тушу.
2: «Тебе конец», — сообщил он.
1: «Последнее слово», — взмолился дракон.
2: «Я ведь имею право».
1: Рыцарь пребывал в некотором замешательстве.
2: «Ну, не знаю». «Имею, имею. Каждый осужденный перед смертью имеет право на последнее слово».
1: «Хорошо, говори. Только не вздумай удрать. Тогда я прикончу тебя безо всяких речей».
2: «Что ты?» —
1: дракон замахал лапками.
2: «Я плохо бегаю, одышка и все такое. Будь любезен, ответь мне на такой вопрос. Дракон — это легенда?»
1: «О, да», — сказал рыцарь, немного подумав. Дракон тоненько засмеялся.
2: «А теперь скажи, вправе ли ты убить легенду? Только хорошенько подумай».
1: Рыцарь задумался надолго, на совесть.
2: «Не знаю», — сказал он наконец. «Нет, нельзя», — веско махнув пальчиком, провозгласил дракон. «Ведь мир живет легендой. Прекрасные девушки, отважные рыцари, дракон, наконец. Жизнь невозможна без прекрасных девушек. Любая девушка нуждается в рыцаре, а рыцарю просто необходим дракон. Без меня нельзя. Пока есть дракон, есть рыцари. А значит, есть прекрасные девушки. Мир светел и чист, пока в нем есть место легенде».
1: «Все это так, но ведь ты погубил многих рыцарей. Среди них были мои друзья. Что скажешь на это?»
2: «Как твое имя?» — вместо ответа спросил дракон.
1: «Ланселот».
2: «А твоих друзей звали Тристан, Гавейн и Галахад».
1: «Верно. Так ты все-таки убил их».
2: «Что ты?» —
1: дракон протестующе замахал лапками.
2: «И в мыслях не имел. Просто они поняли меня. Они поняли, что нельзя убивать легенду. Они поняли и ушли с миром».
1: «И никто не видел их с тех пор».
2: «Конечно. Как же они могли возвратиться домой, не победив дракона? Чтобы о них подумали, чтобы о них сказали. Я помог им. Все дело в том, что в моей пещере есть второй выход».
1: «И что там?»
2: «Такой же город, такая же страна, такое же солнце. Прекрасные девушки, храбрые рыцари и свой дракон».
1: Рыцарь усмехнулся.
2: «Такой же, как ты?» «Говорят, настоящий. В том смысле, что он огромный и весь в чешуе. И все твои друзья ушли сражаться с ним. Вот там действительно можно найти великую славу. Как тебе такой вариант?»
1: «Но моя девушка», — нерешительно пробормотал рыцарь. «Она ждет меня».
2: «Там полным-полно прекрасных девушек. Не делай из банальности трагедию, а это оплачет тебя и будет счастливо. Поверь умудренному опытом дракону, женщины любят себя в горе куда сильнее, чем мужчину. Печаль возвышает их в собственных глазах».
1: «Что ж,
2: твоих словах есть резон, подумав, сказал рыцарь по имени Ланселот. Ты и впрямь не самый подходящий противник. Лучше сражусь с другим драконом. Но мой верный конь, мой щит, мое копье. Я же сказал тебе, в той стране есть все. Ты получишь и коня, и щит, и копье, и прекрасную девушку, если захочешь. Свои же оставь здесь. Ведь люди должны верить, что в пещере живет огромный и злой дракон. Они нуждаются в легенде. Ты опять прав. Рыцарь расправил плечи. Он был огромен и могуч, чем немало гордился. Где второй выход? Я провожу тебя. Позволь мне воспользоваться твоим пальцем. Дракон вскарабкался на подставленный палец и скомандовал: «Вперед!» Он повел рыцаря запутанным тоннелем, в конце которого сиял свет. «Теперь пусти меня! Поаккуратнее!» – прикрикнул дракон, раздраженный неловким движением рыцаря. «Видишь впереди свет?»
0: «Да».
2: «Ступай туда! Там тебя ждут другой дракон и великая слава!»
0: «Спасибо тебе за добрый совет», — несколько высокопарно поблагодарил рыцарь.
2: «Это мой долг», — сообщил дракон и помахал удаляющемуся гостю лапой.
0: Рыцарь сделал еще шаг и исчез. Спустя несколько долгих мгновений из неприметной в каменной толще расселины донесся глухой звук удара.
2: «Еще один», — прокомментировал дракон. «Он, кажется, говорил, что его зовут Ланселот». «Звали. Где-то я уже слышал это имя».
0: Широко зевнув, дракон уполз в щель. Ему нужно было как следует выспаться, ведь завтра должен прийти очередной Ланселот, и дракона ожидал новый бой. Вечный бой вечного дракона с вечно приходящими Ланселотами.
2: Ведь не будь дракона, не было бы и Ланселотов. И рыцарь превратился бы в лавошника, а дракон в ящерку.
0: Редко кто способен понять это, но миру нужны драконы. Пусть даже совсем не страшные, пусть даже крохотные, пусть даже похожие на обычного блеклого червячка.

0: Дарья Булатникова. «Острые ушки». Все началось с дурацкого объявления. «Сфотографирую вашу ауру», было написано на размокшем от дождя клочке бумаги, приклеенном пластилином к стене дома. Вернее, не написано, а напечатано на принтере, да еще и какая-то загогулина пририсована сбоку. Должно быть призвано олицетворять эту самую ауру. Гжесь никогда бы не обратил внимания на такое шарлатанское предложение, если бы не Лизетта. Она безбожно опаздывала. Он ждал ее и жался к стене, где узкий козырек хоть как-то укрывал от противных холодных капель. А заодно и читал всякую муть про потерявшихся собачек, репетиторов по математике и продажу квартир. Лизетта так и не пришла. Мобильник ее отвечал: «Абонент временно недоступен». Гжесь разозлился, сорвал со стены объявление и решил отправить коварной девице фотографию своей ауры в траурной рамочке. На большее его фантазии в данный момент просто не хватило. Домишко оказался еще тот. Нет, сносить его, возможно, было еще рановато, но капитального ремонта он точно требовал. Гжесь поднялся по загаженной деревянной лестнице на третий этаж и нажал на кнопку звонка. Впустила его женщина с необъятным бюстом, рвущимся из ситцевого халата, ткнула пальцем в облупленную дверь и молча ушаркала невероятных размеров тапками. За дверью оказалась довольно просторная комната, обставленная дешевой мебелью образца 70-х годов. Одна стена была начисто лишена обоев и представляла собой относительно белую поверхность с нарисованной на ней окружностью. Напротив стоял нелепый симбиоз из штатива с прикрепленными к нему серебряным зонтиком, двумя лампами на длинных ножках и дешевым цифровым фотоаппаратом. Как-то Гжесь рассматривал такой в магазине и решил, что это редкая дрянь. Увлекшись рассматриванием аппаратуры, Гжесь не заметил хозяина комнаты, и только шебуршание и покашливание заставило его повернуть голову. Из-за стола, на котором стоял подслеповатый монитор, выбрался худосочный очкастый субъект. Был он лысоват, сутул и облачен в шорты и грязноватую футболку.
1: «Марат», — представился субъект. «Ауру заснять хотите?»
0: «Да, хотелось бы», — пробормотал Гжесь, соображая, нужно ли ему в ответ называть себя. Потом все же добавил: «Григорий». Очкастый пожал ему руку. На этом китайские церемонии завершились.
1: 150 рублей, за каждую копию еще 20, деловито сообщил Марат и указал на плинтус у белой стены. Сюда вставайте в круг. Ноги на ширину плеч, руки вверх и разведите.
0: Гжесь, ощущая себя полным идиотом, принял требуемую позу. Вспыхнули лампочки, ослепляя и заставляя жмуриться, и почти тут же погасли.
1: Все.
0: Марат плюхнулся на стул перед компьютером и бросил через плечо:
1: «Присядь, 5 минут, сейчас распечатаю. Сколько штук?»
0: «Одну». Гжесь уселся на жалобно застонавший под ним диван и подумал: «За каким хреном я сюда приперся?»
1: «Ну, одну так одну».
0: Загудел, зашуршал принтер, из него появился листок бумаги. Марат ухватил его, взглянул и присвистнул. Гжесь насторожился. «Что-то не так?»
1: «Слушай», — внезапно перешел на «ты», Марат, «у тебя в жизни все нормально, но там с работой, бабками, девками...»
0: «Да, в общем, жизнь замялся. У кого сейчас нормально? Олигархов и тех в тюрьму сажают». Ему не хотелось распинаться перед первым встречным о том, что жизнь его, особенно в последнее время, складывалась на редкость отвратно. Машину, престарелую «восьмерку», разбил. На работе все в кривь и в кость, надо что-то другое подыскивать. Лизетта опять-таки то врет, то мобильник отключает. Васька говорил, что видел ее в белой Ауди с каким-то хмырем. За квартиру надо платить, но тогда машину ремонтировать на что? Гжесь перебирал в уме свои неприятности и мрачнел все больше. Раньше он любил и сам приколоться над собственной хронической невезучестью. Если в институте перед экзаменом не успевал выучить всего один билет, то его именно и умудрялся вытащить. Если ехал в трамвае с зайцем, то непременно попадался контролером, а надкушенное эскимо обязательно слетало с палочки и обязательно на брюки. Теперь же черная полоса просто удручала. Никаких просветов и перспектив.
1: «Сам посмотри!»
0: Марат протянул ему распечатанный снимок. На нем Гжесь выглядел бледным силуэтом в круге и был похож на витрувианского человека, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи.
1: Только у того были пышные волосы, а Гжей стригся коротко. Поверх же силуэта виднелись несколько размытых контуров разных цветов. И самый большой, голубоватый, пузырился какими-то выпуклостями, некоторые из которых выглядели лопнувшими, похожими на лунные кратеры. «Что это за фигня?» Гжей ткнул пальцем в самый большой пузырь, расположившийся прямо напротив головы.
2: «Понятия не имею», — пожал плечами Марат. «Впервые вижу такую штуку. У всех ауры как ауры, а у тебя просто дрянь какая-то. Правда, была у меня одна дама, у нее пятна черные проявились. Померла скоро. Но у тебя пятен нет. Вот я и подумал, тебе бы проконсультироваться не мешало».
1: «А может, у тебя фотик глючит?» — хмыкнул Гжесь.
2: «Да нет, вот перед тобой девица была, нормально все».
1: Он взял со стола другой снимок. Женский силуэт на нем тоже обрамлялся разноцветными разводами, но безо всяких пузырей. «Проконсультироваться?» Гжесь задумался. «А сам? Ты разве не спец по таким штукам?»
2: «Нет!»
1: Марат помотал головой. «Я только снимаю и распечатку даю, где указано, что какой цвет означает. Так вот, голубой — это как раз общее течение жизни, гармония, так сказать, с миром.
2: А у тебя с этой гармонией что-то не то».
1: «Ну вот что?»
2: «Что? Фиг знает».
1: «Ну вот что, фотограф», — разозлился Гжесь. «Если сам не знаешь, скажи, кто может знать. Не поверю, что у тебя не заныкана пара телефончиков спецов по аурам, кармам и прочим чакрам».
2: «Ну, есть такие».
1: Марат порылся на столе.
2: «О, София ее зовут. Скажешь, что от меня без очереди примет».
1: Гжесь сунул в карман потертую визитку с изображением какой-то угловатой раскоряки в обрамлении кровавых буковок и направился к выходу. «Да, расплатиться забыл». Он достал бумажник.
2: «Не, не возьму», — замахал руками Марат. «Мало ли что за хрень там у тебя», — тихо добавил он. «Плохая аура. Вещь опасная».
1: Пожав плечами, Гжесь вышел. «Конечно, все это ерунда. Полная дурацкая ерунда». Картинка в его руке слегка подрагивала. Чтобы не видеть изображенной на ней гадости, он свернул листок и тоже сунул его в карман.

0: Интересно.
1: Дама в черном бархатном платье расправила смятую бумагу, потом встала, подошла к шкафу и достала из него большую лупу в медной оправе.
0: Надо взглянуть поподробнее.
1: Гжесь маялся. Был уже вечер, не поздний, но холодный и дождливый, и чувство тревоги и неприкаянности становилось все более гнетущим. Да еще эта обстановка. Завешенные черными шторами окна, удушливый запах благовоний, мерцание свечей. Правда, сейчас София включила свет, чтобы лучше видеть то, что было изображено на фотографии. И Гжесь мог как следует рассмотреть колдунью, как он ее мысленно назвал, хотя табличка на двери гласила «Магистр экстрасенсорики и доктор эзотерических наук». Колдунья, она колдунья и есть, хоть как назови. И внешность у нее подходящая, знойная, восточная. Предбальзаковский возраст, но фигура хороша. Ему нравились такие крепко сбитые брюнетки с темными глубокими глазами и низким голосом. А волосы... В свете ламп они сверкали вороненым отливом почти так же, как нить крупного черного жемчуга на смуглой шее. А еще она чем-то была похожа на Янку, веселую польскую девчонку, в которую Гжесь без ума был влюблен на первом курсе. Собственно, она и стала называть его Гжесем. До этого он был просто Гришкой. Хотя Янка была не такой жгучей брюнеткой, но тоже черноглазой. Он поймал себя на том, что засмотрелся на Софию и почти забыл, зачем пришел. Перевел взгляд на обитую темной парчой кушетку, на которой в царственной позе возлежала кошка. Конечно же, черная. Черная и сверкающая, как волосы ее хозяйки, как черный жемчуг. Острые ушки, длинный хвост. Кошка, чувствуя его взгляд, томно изогнулась, беззвучно спрыгнула на пол и исчезла за креслами.
2: «Как вы сказали, вас зовут?» — подняла голову София. «Григорий?»
1: «Да», — едва не закашлялся Гжесь.
2: «Так вот, Григорий, случай у вас, конечно, необычный».
1: Она помолчала.
2: «И сложный. Венец неудачника называется. Встречается очень редко, примерно один раз на 10 000 человек».
1: «А от чего это может быть?»
2: «Ну, причину установить сейчас сложно».
1: София встала и выключила свет. В комнате вновь воцарилось сияние десятков свечей. В их колеблющемся свете промелькнуло грациозное кошачье тело и вновь исчезло.
2: «Возможно, кто-то из родственников, — продолжила колдунья, — очень не хотел вашего рождения. Или в детстве вы были очень неприятны какому-то человеку, принесли ему много горя. Говорю именно о рождении и детстве, потому что такие венцы в зрелом возрасте редко зарабатывают. Вы же взрослый современный человек и понимаете, что каждый живой организм — носитель определенного и довольно стабильного энергетического поля. И чтобы исказить его, нужно очень сильное воздействие именно тогда, когда оно максимально уязвимо. В детстве, например».
1: Говоря это, она внимательно наблюдала за Гжесем. А тот сразу вспомнил то, что узнал не так давно. Что родился он вне брака, и отец только потом развелся с первой женой, чтобы жениться на его матери. И что жена эта грозилась покончить с собой, устраивала дикие сцены и проклинала разлучницу и ее отродье. А бабушка с отцовской стороны всегда его не любила и попрекала мать, что та не сделала аборт и увела ее сына из той семьи. Все это недавно выложила ему тетушка, заехавшая навестить племянника по пути на юг. Тот-то веселые воспоминания были. Отца и бабки уже нет в живых, так что можно было и не узнавать этих семейных тайн.
2: «Ну что, было похожее?»
1: — с заметным торжеством спросила София. «Было», — вздохнул Гжесь. «И что теперь делать? Это навсегда или можете помочь?»
2: «Помочь-то можно».
1: Голос колдуньи стал бархатен и проникновенен.
2: «А вот только есть один щекотливый момент».
1: «Говорите, я что, могу взамен обрести какой-то другой венец, или у меня чакры раскрываются?»

0: Деньги – один из наиболее сильных аккумуляторов негатива, так что еще и их чистить. Она брезгливо повела крутым плечом и поморщилась.
1: Да, это проблема.
0: Джесси опустил глаза, вспоминая, сколько у него денег с собой и сколько дома. Выходило мало. Зарплата была давно, Лизетту как раз перед аварией по магазинам прогулял. Паршиво.
1: А сколько это будет стоить?
2: Я бы с вас ничего не взяла, Григорий.
0: София улыбнулась, показав белоснежные зубки.
2: Но неоплаченная работа – это работа впустую. Результата не даст. Вот что, давайте сделаем так. Я заплачу своим коллегам из собственного кармана по $500, а вы мне потом, когда все будет в порядке, вернете. Согласны?
0: А если не получится?
2: Небольшая вероятность.
0: Есть, кивнула колдунья.
2: Ну тогда я сама у вас денег не возьму. Зачем мне лишний заряд негатива? Поверьте, я его и так больше, чем достаточно получаю. Порчи снимаю, привороты.
0: Гжесь задумался. Вроде бы все логично, он ничем не рискует. Если этой магистерше удастся сделать что-то с его фатальной невезучестью, то пару тысяч баксов он как-нибудь найдет. Сменит работу, избавится от рухляди на четырех колесах, заведет семью. А если не выйдет, то и черт с ним, будет жить по-прежнему неудачником, хоть и грустно все это. София смотрела на него по-матерински добрым взглядом. Клиент почти созрел. Сашка Петрович и Мерзлякин были предупреждены и ждали только ее звонка.
1: «Согласен», — кивнул Гжесь. «Когда мне прийти?»
2: «Сейчас вечер, коллеги должны быть дома. Если согласятся приехать, то сегодня все и сделаем. Зачем откладывать?»
0: Ее рука потянулась к молчащему на антикварном бюро телефону. Сверкнуло массивное серебряное кольцо печатка.
1: «Прямо сейчас? Ну, я как-то не готов».
2: «А зачем готовиться?»
0: Белые зубки вновь показались между тщательно подкрашенными рубиновой помадой губами.
2: «Наша аура всегда с нами, как бы мы к этому ни относились».
0: И уже в трубку.
2: «Роман Петрович, добрый вечер».
0: Пока София разговаривала по телефону, Гжесь сам себя уговаривал относиться ко всему спокойно. Повода для сомнений просто нет, да и не волнуется он. Мысли текли плавно. Запах курящихся в подставке ароматных палочек дарил вечеру привкус романтичного приключения, который не может не быть вехой для каких-то важных перемен. И от этого слегка кружилась голова.
2: «Григорий!»
0: — окликнула его колдунья, и Гжесь очнулся.
2: «Пора расписку писать. Или вы передумали?»
1: «Расписку? Ах, да, нет, не передумал».
0: Он написал все, что продиктовала колдунья, вывел внизу свою фамилию и только потом осознал, что в комнате появились еще какие-то люди. Кто это был, Гжесь так и не понял. Ему было все равно, они что-то двигали, чем-то звякали и переговаривались в полголоса. У кресла, куда его посадили, была жесткая высокая спинка. Очень неудобно, хотелось расслабиться, лечь и закрыть глаза. К коленям подкатили какой-то металлический ящик на колесиках. В его боках отражался блеск огней и слепящие вспышки. И рядом слышалось негромкое бормотание. Голос был ее, колдунья, а слова непонятные. Гжесь вдруг стало смешно. Колдуны и чародеи пользуются какими-то приборами, шаманят, твердят заклятия, чтобы в его ауре раздавить пузырьки. Не сумев сдержаться, он захихикал, но кто-то, стоящий позади, сердито шикнул в ухо. Вдруг перед глазами опять сверкнуло, запахло разогретым металлом и что-то больно царапнуло плечо. А потом затрещало, хлопнуло, и огни исчезли. Гжесю показалось, что его вывернуло наизнанку. Сознание совершило бешеный кульбит, от которого из ушей словно выпали затычки, а с глаз слетели запотевшие очки, и он снова мог нормально видеть и слышать.
1: «Что это было, черт возьми?» «Туши!» — орал кто-то визгливым фальцетом. «Туши, мать ее! Сколько раз говорил, убирай ты эту тварь полоумную! Психопатка, а не кошка!» — вторил ему второй. «Да не водой, тряпками накрывай! Она еще и шандал свалила! Туши скорей!»
0: Гжеся накрыла волной удушливого дыма. Он закашлялся, вскочил и отбежал к окну. Путаясь в шторах, искал защелки, а за спиной продолжали ругаться и суетиться. Голова кружилась, словно он только что соскочил с безумно вращавшейся карусели. Наконец, он щелкнул последним шпингалетом, и рама распахнулась, больно ударив по лбу. Влажный ночной ветер ворвался в

0: комнату, задувая свечи и разгоняя дым.
1: «Нора, бедная киска», —
0: печально произнес голос Софии.
2: «Что это было?»
0: — спустя пару минут смог, отдышавшись, спросить Джесси.
3: «Кошка запуталась в проводах и устроила себе маленький электрический стул», — ответили ему из темноты. «Прикройте окно, пробки выбило, а свечи на таком ветру не зажечь».
2: «Я, пожалуй, пойду».
0: Гжесь захлопнул раму и обернулся.
2: «В другой раз как-нибудь».
1: «Идите, я вам позвоню», —
0: устало отозвалась колдунья. Высокий толстяк суетливо чиркал зажигалкой. Протискиваясь между мебелью и какими-то железяками, Гжесь увидел на хромированной поверхности скрюченное черное тельце и отвернулся. Бедная кошка. Пахло отвратительно, и продолжавшие куриться благовония не могли перебить вонь горелой изоляции и еще чего-то. Выскочив во двор, он уткнулся в мокрый ствол первого попавшегося дерева. Потом его вырвало. Гжесь вытер лицо рукавом свитера. Тот пах отвратительно кислым и паленым. Снова скрутило. Свитер пришлось снять и зашвырнуть в темноту и грязь. Под рубашкой что-то болезненно ныло. Сунув руку под нее, он нащупал припухлость. Боль стала резкой. Это отвлекло, и Гжесь смог наконец выпрямиться. Потом в чехоточном свете фонаря рассмотрел асфальтовую дорожку и побрел к ней. Дождь то усиливался, то переходил в тихую морось. Зонтик он утром забыл взять. А если бы взял, то не прочитал бы это дурацкое объявление и не поперся бы к Марату. Черт, как все паршиво! Автобус подъехал к остановке, когда Гжесь был от нее метрах в 50. Бежать было бесполезно, с его-то везучестью. Но пока он шел, освещенная туша смирно стояла, словно в ожидании. Хотя какое там ожидание, просто переднюю дверь заклинило. Минуты через три поехали, после того, как водитель попросил кого-нибудь посильнее пнуть створку. «А Лизетта так и не позвонила», — подумалось вдруг с отрешенным сожалением. Зато в автобусе были свободные сиденья, и можно было подремать, прижавшись плечом к холодному стеклу. Дома, сняв с себя всю одежду и затолкав ее в стиральную машину, Гжесь встал под душ. Под горячими струями болезненная припухлость опять дала о себе знать. В зеркале он рассмотрел на ключице след, словно от ожога. Похоже на полукружие с двумя точками внутри. Но ожогом это быть не могло, на рубашке не осталось никаких следов. Он смазал странную ранку йодом и отправился спать. Наплевать и забыть. Не было ничего. И никогда больше он не будет верить в эту ерунду. Только бы унялась боль, пульсирующая в висках.

0: Джейс едва не проспал, потому что забыл включить будильник. Но сработал рефлекс, и удалось не опоздать на работу. К обеду прошел слух, что Морецкий уходит. Ненавистный начальник решил слинять в другую фирму. Сотрудники, а вернее сотрудницы, потому что коллектив был почти исключительно женским, кроме Джесси и Толика-компьютерщика, принялся решать, кого директор назначит им в шефы. Выходило, что либо Мизину, либо найдут кого-то со стороны. Злясь на весь белый свет, Джесси вышел покурить. Курил он редко и исключительно на работе, храня для этой цели пачку сигарет в ящике стола. Стоя у окна на лестничной площадке, он опять подумал о том, что вчера был полным идиотом. И расписку еще написал. На 2 штуки баксов. А ведь могут стребовать. Свидетелей не было, а расписка вот она. Чтоб вы провалились, колдуны хреновы. Заморочили голову, одурманили. Похоже на гипноз или что-то подобное. А Марат эти свои ауры и пузыри наверняка фотошопом каким-нибудь рисует, жулик. Преследуемый нехорошими воспоминаниями, Гжесь отправился обедать в блинную. По пути привычно купил пару билетиков спринта. Торговала ими бывшая одноклассница, и каждый раз приходилось покупать эти чертовы билетики, просто так проходить мимо было как-то неловко. И хоть бы раз выиграл. Поставив тарелки на пластиковый столик, Гжесь также привычно соскоблил покрытие с билетика и хотел уже отшвырнуть, как вдруг заметил 6 семерок. Не веря глазам, прочитал на обороте, что выиграл. И, кажется, немало. Доживав котлету, вернулся к будочке из украшенной рекламой всевозможных лото и бинго.
1: «Ого!»
0: — сказала бывшая одноклассница, поправляя очки.
1: «Неплохо! Придется тебе ехать в наш центральный офис, у меня таких денег нет».
0: «А это не жульничество?» — все еще не веря в удачу, поинтересовался Гжесь.
1: «Заплатит, куда денется!» «Хотя редко такие выигрыши случаются, очень редко. Обычно только новые билетики и выигрывают».
0: «Ну ладно, тогда с меня цветы и коробка конфет. А еще лучше поход в ресторан».
1: «Хорошо», — засмеялась одноклассница, становясь похожей на ту девчонку с белесыми косицами, у которой Джейс списывал контрольные по алгебре.
0: Он пошел дальше, привычно обходя прущие буром компании молодежи, детские коляски и семенящих с кошелками старушек. У входа в магазин дорогу заступила молодая цыганка. Что-то начала говорить, но осеклась, уставилась черными глазами. Потом испуганно пискнула и отскочила, взметнув вихрь шифоновых юбок. Ишь, коза! Захотелось пива. В ближайшем киоске почти без всякой надежды спросил пилснер. Продавец покосился, полез куда-то, достал бутылку. Странно, раньше тут только отечественное водилось. Повезло. На ходу выпил, бутылку швырнул в урну у дверей родной конторы и сразу наткнулся на директора. Интересно, заметил или нет? Хотя обеденный перерыв имеет право. Но директор поманил пальцем, повлек за собой. Дал пару дней, чтобы Григорий Петрович, ага, директор и отчество его знает, решил, согласен ли он занять кресло увольняющегося Морецкого. И это после того, что ему вкатали выговор за ошибку в расчетах? Нечто несообразное, но приятное. Гжесь обещал подумать. Сегодняшний день словно искупал вчерашние глупости и неприятности. В подсознании промелькнуло что-то, но нужно было еще зайти к курьерам за почтой. Да и мобильный зазвонил. Приятель из ГАИ сообщил, что вроде бы нашли тех, кто зацепил его восьмерку. Фантастика! Если повезет, то хотя бы часть денег за ремонт с них можно стрясти. В лифте Джейс полюбовался на свое отражение в зеркале. Высокий, широкоплечий, не красавец, но отнюдь не урод. И что же ему так не везет с девушками? Скоро тридцатник, а он все никак не встретит. Ту самую. Та самая, или все же не та, ждала, сидя в кресле под развесистым фикусом в холле. Жанна, секретарша Морецкого. Гжесь отвернулся, чтобы не прожечь взглядом соблазнительные коленки. Чего она тут сидит? А ведь скоро она может стать его секретаршей. А от этой мысли Гжесь остановился, поднял глаза и как следует рассмотрел эти самые коленки. Жанна улыбнулась, словно прочитала его мысли. Многообещающе так улыбнулась.
1: или показалось?
2: «Гришенька, ты в эти выходные свободен?»
1: А сама язычком по губам цвета клубники со сливками.
3: «Свободен, а что?»
2: «А то, что у меня день рождения, вечеринка намечается. Придешь? Познакомимся поближе».
1: И ноготки у нее розовые, словно внутренности морских раковин.
3: «Приду», — буркнул Гжесь, чувствуя себя карасем, плавающим вокруг крючка с червячком. «Розовым, аппетитным червячком».
2: «Адрес не забыть узнать», —
1: промурлыкала, вставая, Жанна.

0: Гжесь ввалился в комнату и остаток дня просидел в какой-то эйфории. Исключительный, просто уникальный день сегодня. Неприступная Жанна фактически назначила ему свидание. Хотя, рано радоваться. Возможно, это действительно обычная вечеринка с кучей нетрезвого народа. Да и Жанна, говорят, не такая уж неприступная. Кое для кого. Вот она, вечная подозрительность и готовность к неприятностям. Стоило лишь раз попасть в полосу удач, как сразу же начали появляться сомнения. Что там говорила София о венце неудачника? Странно, что колдунья так и не позвонила. После работы он решил пойти домой пешком. Погода была отличная, не то что вчера. Сентябрь, а тепло. В сумерках город выглядел безмятежным и уютным. В подворотне мелькнула черная тень, острые ушки, длинный хвост. Нора. Кошку Софии звали Норой. Можно ли поймать кошку за хвост как удачу? Не стоит и пробовать. А может, стоит? На глаза попалась сверкающая реклама. Казино «Шанс». Ну, казино так казино. Ночной город пах совершенно не так, как вечерний. Это Гжесь понял, выйдя из стеклянных дверей, за которыми провел несколько часов. Увядающая на газонах трава, арбузы и почему-то ваниль. Или запахи остались прежними, просто он их раньше не замечал. Охранник казино дождался, пока он уселся в специально вызванное такси и остался стоять на ступенях, глядя вслед. Сколько он выиграл, считать было лень. Много. Вначале в блэкджек, немножко, можно сказать, копейки. Потом перешел к рулетке. На красное, на нечет, на дюжину. Рискнул на 8, счастливое число. И понеслось. Говорят, так бывает со всеми новичками. Выигрывают, на что бы ни ставили. Но Гжесь был уверен, что дело не в этом. Пару раз он ставил мелочь, а желал выигрыша кому-нибудь другому. И тот выигрывал. Хотя бы та женщина с серыми глазами. Что же получается? Вчера, а вернее уже позавчера, с него таки сняли пресловутый венец? Или он бредит, и все происходящее лишь цепь случайностей и продукт его собственной наглой самоуверенности? Что будет, если он пожелает встретить у своего подъезда кого-нибудь? Жанну, к примеру. Гжесь поморщился. Нет, в 2 часа ночи это чересчур. Лучше соседа Митьку. Да, Митьку. Почему-то он совершенно не удивился, когда, выйдя из такси, заметил топчущуюся около подъезда пузатую Митькину фигуру. Сосед нервно курил и вполголоса ругался. Заметив Гжеся, сплюнул и пожаловался.
1: «Видишь, что творится? По носу сердючки! Валька и сосисок каких-то дала, вот скрутила собаку. А гулять кто должен? Кто, я спрашиваю? Я, что ли, ее этой пакостью кормил?»
0: Из кустов выкатилась хвостатая колбаса на коротких лапах, Митькина такса. Завидев Гжеся, собака попыталась цапнуть его за штаны. Держа повыше пакет, в который ему сложили выигрыш, и отбиваясь от агрессивной зверюги, которую когда-то звали не то Франческо, не то Жозефина, он проскочил в подъезд и вздохнул с облегчением.
1: Спать. Теперь только спать. Хватит на сегодня событий.
0: Дома, сняв рубашку, он глянул в зеркало на подживающую у плеча ранку. Казалось ему или нет, что она похожа на кошачью мордочку с острыми ушами и глазами. Нет, скорее всего, показалось.

0: Прошло еще 3 дня. За это время случилось много приятных для Джесси вещей и решилось множество проблем, о которых раньше и подумать было страшно. Теперь же ему просто нужно было правильно сформулировать цель, и вот оно. Вначале он испытывал некоторые смущения от свалившихся на него благ, но потом махнул рукой и привык. На удивление быстро. Единственное, чего не было, это звонка от колдуньи, что казалось странным. Он хотел позвонить сам, однако визитка с телефоном Софии куда-то задевалась, скорее всего, постиралась вместе с грязной одеждой. Но дом он запомнил хорошо и решил, что съездит и отдаст плату за свалившуюся на него удачу сам. Держа в руках тщательно выбранные темно-красные розы на длинных упругих стеблях, Джейс вошел в знакомый подъезд. Кажется, этаж был 5-й. Нет, 6-й. На звонок никто не отозвался, и он позвонил еще раз. Потом еще. За спиной открылась дверь, и его окликнули.
1: «Молодой человек, вы к Софии!»
0: Обернувшись, он увидел женщину лет 50, выглядывающую из квартиры напротив.
2: «Да, но ее, похоже, нет дома».
1: «Так умерла она! Еще 3 дня назад уже и похоронить успели. Сердце, говорят».
0: Женщина смотрела на Джесси, ожидая, что тот что-то спросит, но он молчал. Тогда она добавила.
1: «Наверное, из-за кошки переживала. Марат сказал, что кошка у нее накануне током убила. Марат — это племянник Софии, но он тут не живет».
0: Джесси снова промолчал. Потом отошел от двери, сунул в руки женщины розы и быстро зашагал вниз по лестнице. Значит, Марат жив. Что он им тогда пожелал? Пропасть, провалиться или еще что-то? Имен остальных троих он не знал, лиц не видел, так что выяснить их нынешнюю судьбу не мог. И не хотел.
3: Показалось ему или нет, но когда он открывал дверь подъезда, в нее проскользнуло изящное кошачье тельце и метнулось вверх по ступеням. Острые ушки, длинный хвост.
0: Впрочем, мало ли кошек на свете.

0: Илья и Евгения Халь. Жизнь после жизни. ...2119 год. Охотники шли по ее следу, а единственная дорога пролегала через глухую стену. Маша сосредоточилась, по стене зазмеилась трещина. Еще немного, и она проскользнет. Совсем близко послышались голоса или то, что Маша по привычке называла голосами. Трещина в стене защиты превратилась в узкий проход, и женщина скользнула внутрь, не забыв затянуть за собой вход в убежище. Теперь можно было передохнуть несколько минут. Охотники так плотно ставили защиту, что все ее силы ушли на то, чтобы найти крохотный кусочек безопасного пространства на время сеанса. Маша создала часы и повесила их на стену. Оставалось несколько минут. За это время можно создать нужный фон. Она не хотела привыкать к серой пустоте виртуала. Маша принялась за работу и создала точную копию их с Егором гостиной. Теперь можно и собой заняться. Выросшее посредине стены зеркало отразило напряженную рысь. В этом облике удобнее всего спасаться от охотников, но теперь нужно вернуться к своей человеческой внешности. Она преобразилась в стройную шатенку 28 лет и взглянула на часы. Осталось 10 секунд. Внезапно мощный удар сотряс стены гостиной. Охотники все-таки нашли ее и теперь пытались пробить защиту. Передняя стена исчезла, на ее месте появился экран, а на экране — лицо Егора. «Ну, здравствуй, родная моя!»
1: «Здравствуй, Егорушка!»
0: — облегченно выдохнула Маша. Егор сидел как на иголках. Сменщик все не уходил. Он возился со своей коллекцией старых газетных вырезок, открепляя их от

0: стены, чтобы освободить место для новой статьи, которую купил на последнюю зарплату. Егор никогда не понимал этого нового повального увлечения, охватившего не только надзирателей, но и изрядную часть земного населения. Старые, пожелтевшие, а иногда и полуистлевшие газетные вырезки, в которых описывались будущие поселения на Луне, стоили бешеных денег. «Медовый месяц на Луне», — гласил заголовок газетной статьи, датированной 2010 годом. Вырезка расположилась между двумя не менее оптимистичными. «Луна! Здесь будет город-сад!» и «Уикенд на Луне! Пакуйте ваши чемоданы!» Для пущего эффекта Денис нажал на кнопку коммуникационного пульта и убрал плотность стен, создав эффект прозрачности. Вокруг расстилался унылый лунный пейзаж. Купол химического завода, купол кладбища ядерных отходов, которые после подписания всех мораториев были захоронены на Луне. Купола поменьше, лаборатории ядерной физики, большой адронный коллайдер и криогенное хранилище, из-за которого Егор приехал сюда, или, как его называли в народе, «морозилка». Морозилка была самым большим зданием на Луне и представляла собой склад от пола до потолка, застроенный криогенными камерами.
1: «Ну и юмор у тебя, Денис. Напоминает пляску на костях. Смотрите, детки, о чем мечтали ваши предки. Наглядное пособие по обгаживанию светлой мечты человечества», — ухмыльнулся Денис. «Ладно, не скучай тут, а я пойду спать завалюсь».
0: Денис вышел. Егор бросился к компьютеру. До сеанса оставалось всего несколько секунд. Егор достал из кармана флешку с программным обеспечением, за которое выложил бешеные деньги на черном рынке. Программа пробивала тюремную защиту и создавала локальную, полностью защищенную сеть для свиданий с заключенными, блокируя все посторонние выходы и входы. Правда, лишь на 5-6 минут, но это лучше, чем одно свидание раз в месяц, разрешенное законом. Егор затаил дыхание. На мониторе появилась их с Машей гостиная. В центре комнаты стояло зеленое плюшевое кресло. В нем уютно свернулась клубочком Маша, освещенная мягким светом торшера. Внезапно изображение Маши слегка расплылось, цвета поблекли и потекли. «Что случилось?» — испугался Егор и посмотрел на индикатор постороннего проникновения, окошко, которое обычно показывало, что сеть взломана тюремными сторожевыми программами. Окно не изменило безмятежный голубой цвет на опасный красный. Значит, взлом произошел со стороны Маши. Но кто мог это сделать? У заключенных нет доступа к внешним программам. Маша нервно оглянулась. В стене гостиной появилась тоненькая трещина. К ней приник злой, насмешливый глаз Хэнка, главного охотника. За его спиной повизгивала в нетерпении разномастная толпа. Они давно догадались, что она, Маша, задумала, и понимали, что у нее это получится. Охотники знали все. Что ее муж Егор продал дом, опустошил банковский счет со скромным наследством родителей и еще влез в долги, чтобы сделать новый биометрический паспорт на чужое имя. Ему пришлось пройти через операцию по пересадке глаз, потому что в паспорте отображался уникальный рисунок сетчатки, сменить кожу на пальцах и ладонях и еще пройти ряд пластических операций, полностью изменив лицо. Потом он долго проходил всяческие проверки, которые устраивала служба тюремной безопасности, закончил курсы охранников и, наконец, оказался на Луне в качестве надзирателя. Работа надзирателей была нервной и утомительной. Заключенные то и дело пытались вырваться из замкнутой тюремной сети и уйти в сеть глобальную. Родственники и друзья заключенных нанимали лучших хакеров, которые взламывали тюремный вирт, устраивая внеплановые свидания. Но оплачивалась работа надзирателей очень хорошо. Управление тюремной системой не экономило на зарплатах работников. Егор сделал все, чтобы подготовить план Машиного побега. Но он не знал, как, впрочем, и остальные, что на самом деле творится в виртуальном тюремном пространстве. Люди охраняли психоматрицы заключенных извне, а заключенные охраняли свои секреты от людей. Заключенные давно построили в Вирте свое собственное государство, в котором был всего один закон – кто сильнее, тот и прав. Сила измерялась возможностью изменения виртуальной реальности. Хэнк, главный охотник, был самым сильным. Он придумал себе внешность и имя. Никто не знал, как он выглядит на самом деле и как его звали в реальной жизни. До заключения Хэнк был программистом и практически жил в глобальной компьютерной сети, поэтому он легко подчинил себе остальных. Всех, кроме Маши. Охотники мечтали оказаться на ее месте, а Хэнк больше всех. И заключенные помогали ему не только потому, что боялись, а потому, что понимали, если Хэнк вырвется в реал, место вожака освободится. А пока Хэнк был главным охотником, и он наблюдал за Машей и ее мужем, запоминая и впитывая все, что может пригодиться при побеге.
2: «Ну давай же, Хэнк, цепись в нее!» —
0: заскулил Шакал, самый слабый из зэков. Никто уже не помнил, как на самом деле зовут Шакала, потому что Хэнк лишил его человеческого облика, заперев психоматрицу в зверином теле. Шакал нервно прижался к ногам Хэнка и оскалил зубы.
1: «Не время!» Хэнк отпихнул его ногой. «Подождем немного. Пусть она поговорит с муженьком, а я послушаю», — осклабился он.
3: «Егорушка, давай встретимся завтра», — шепнула Маша. «Сегодня мы не одни».
4: «Что значит «не одни»? Я никого не вижу», — шепотом произнес Егор. «Что там у вас происходит?»
3: «Я все расскажу потом, когда...»
0: Ее голос дрогнул.
3: «Когда вернусь к тебе».
0: Маша выключила изображение. Она метнулась к зеркалу на стене и прошла сквозь него. Охотники проломили стену гостиной и бросились за ней. Но сколько Хэнк не пытался войти в зеркальную поверхность, она не поддавалась.

0: 2116 год. Зал суда был переполнен до отказа. Репортеры и фотографы, правозащитники всех мастей и солидная группа адвокатов, нанятая отцом подсудимого. Лучших адвокатов из Москвы один, верхнего и самого элитарного уровня города. Там наверху были широкие тротуары, микроклимат, чистый воздух, который подавался из кислородных аппаратов. Полиция Москвы-1 тщательно проверяла документы всех жителей нижних уровней, которые поднимались сюда на работу. Если разрешения на работу в Москве-1 не было, обитателей нижних этажей вежливо, но настойчиво отправляли обратно. Егор никого не замечал, кроме Игоря Месежникова, сидевшего на скамье подсудимых. На лице Месежникова застыло брезгливое удивление. Неужели он, сын начальника городской полиции, сидит здесь, среди этих беснующихся оборванцев? Игорь с детства знал, что люди делятся на всадников и тех, кто под копытами. Еще вчера он был на коне. Новенький флипмобиль «Ягуар» отливал красным золотом под неоновыми фонарями «Москвы-1». Игорь нетерпеливо похлопывал по рулю. Друзья ждали его на шикарные вечеринки, отборный колумбийский кокаин, роскошные девчонки. Ноздри Игоря трепетали в предвкушении бешеной ночи. Но «Ягуар» намертво застыл в грандиозной пробке. Ткнувшись в хвост пробки, Месежников быстро сориентировался. Он не стал дожидаться, пока сзади соберутся другие флипмобили, лишая его места для маневра, и дал задний ход. Свернул в шахту спуска-подъема, которая рассекала все уровни Москвы, давая возможность водителям перемещаться с уровня на уровень, и спустился в Москву-2. Месежников давно не был на этом уровне, и увиденное поразило его. Хотя второй этаж не считался трущобами. Трущобы располагались на четвертом этаже, в самом низу, и даже полицейские старались не заглядывать туда без особой надобности. В Москве-2 жили те, чьи доходы колебались между средним и невысоким уровнем. Здесь густо пахло жареной на дешевом масле и щедро приправленной синтетическими приправами едой. Месежников брезгливо скривился. Его тошнило от запахов, уши заложило от шума толпы и криков латошников, расхваливающих нехитрый товар. Как же Игорь ненавидел всю эту голытьбу, которая жадно жрала, размножалась, толкалась. Перенаселенность земли, экологические катастрофы, нехватка продуктов. Месежников физически чувствовал, как они отнимают лично у него воздух и пространство. Предки Месежникова жили в роскошных домах с лужайками, в окружении лесов и собственных озер. А он никогда не видел леса, потому что часть их давно вырубили, а часть просто погибла. И за окном роскошной квартиры в Москве-1 простирался тот же унылый городской пейзаж. Многоуровневые тротуары и трассы с кислородными автоматами по обочинам. Поэтому Игорь не пожалел отцовских денег на установку очень дорогой игрушки – оконного проектора. Проектор создавал иллюзию чудесных пейзажей за окном. Золотые луга с тяжелой пшеницей, дремлющие на подушках облаков горы или заснеженный зимний лес. Но даже любуясь дивными пейзажами, Игорь знал, там за стеклом снуют чертовы голодранцы, и рано или поздно они захотят отнять у него роскошную жизнь светского бездельника. Массивная флип-фура, которая ехала перед ним, вдруг остановилась посреди трассы. Водитель начал неспешно выгружать из грузовика ящики с продуктами и таскать их в магазин. «Да что же это сегодня такое?» Игорь сплюнул с досады и решил обогнуть препятствие по тротуару. Ягуар въехал на тротуар, отчаянно сигналя. Люди подпрыгивали от неожиданности, крутили пальцем у виска. «Тебе, тварь, закон не писан!» Молодая женщина, едва успев увернуться, в ярости ударила по оконному стеклу. Игорь потянулся к бардачку за сигаретами. Пачка выскользнула из рук и упала под пассажирское сиденье. Месежников отвлекся лишь на секунду, наклонившись за сигаретами, а когда выпрямился, перед Ягуаром замер в восхищении мальчик лет пяти. Он прижимал к груди дешевую пластиковую машинку. Глаза светились от восторга при виде роскошного флипмобиля. Месежников принялся сигналить, но мальчик не сдвинулся с места. До ребенка оставалось всего несколько метров, и Игорь понял, что у него есть только один выход — свернуть в сторону, впечатав флипмобиль в стену, потому что с другой стороны оказалась продуктовая фура. Ягуар был заперт в узком коридоре. Затормозить он не мог, и перепрыгнуть через ребенка он тоже не мог, потому что над тротуарами были подвешены балки ограничения высоты, рассчитанные на отчаянных лихачей, любителей прыгать через пешеходов.
1: «Если врежусь в стену, со мной ничего не случится», — лихорадочно размышлял Мятежников. «Сработают подушки безопасности, но машина будет безнадежно испорчена». Игорю нужно было выбрать между ребенком и машиной, и он выбрал второе. Ягуар слегка подбросил, когда под ним оказался ребенок. Мятежников врубил максимальную скорость и помчался прочь. Он не беспокоился насчет видеокамер, расположенных через каждые несколько метров. Отцу Игоря, начальнику городской полиции, не составит труда изъять и уничтожить ненужные записи. А теперь вперед. Игоря ждала бешеная ночь под адреналиновыми небесами и кокаиновыми звездами. Мятежников никак не мог осознать, что он сидит в зале суда. Отцу Игоря не удалось замять скандал. Голытьба оказалась еще проворнее, чем он ожидал. Родители ребенка, Егор и Мария, привлекли к делу правозащитников, независимых журналистов и даже представителей новой всемирной церкви, которые предпочитали судебные залы молельням в борьбе за обиженную паству. И все они мечтали упрятать Мятежникова в виртуальную тюрьму до конца дней его. Тридцать лет назад перенаселенность достигла пика. Для тюрем не осталось места, и многие страны вынуждены были снова временно ввести смертную казнь. Выручили всех ученые. Они научились делать точный и полный слепок с личности человека, психоматрицу, и хранить ее в компьютерах. Тело при этом подвергали криогенной заморозке и отправляли на Луну, где был построен многоэтажный криогенный склад. Когда заключенный отбывал свой срок, психоматрица помещалась обратно в тело. Адвокаты Мятежникова сдержали свое обещание. Его признали психически неполноценным, который сбежал из-под опеки. Виртуальное заключение заменили принудительным лечением и последующим домашним арестом. Егор едва сдерживался. Мятежникова окружили журналисты. Перебивая друг друга, они выкрикивали вопросы, а он, чувствуя себя звездой, неторопливо отвечал всем по очереди и брезгливо кривил губы, когда его взгляд натыкался на колючий взгляд Егора. Поэтому Егор не сразу почувствовал, что дрожащая Машина рука, которую он сжимал во время процесса, осторожно выскользнула из его ладони. Маша спокойно и медленно, словно во сне, подошла к толпе журналистов, осторожно отодвинув тех, кто стоял сзади. Их внимание тут же переключилось на нее. В толпе образовалась брешь. На глазах у десятков людей она подошла к Мятежникову и странно посмотрела на него. Не растерянно, не зло, а пытливо. Так смотрят на диковинного жука, случайно залетевшего в окно. В зале суда наступила абсолютная тишина. Даже судья, собравшийся было выйти за дверь, приостановился, зачарованно глядя на Машу. А она неторопливо расстегнула черный пиджак свободного покроя, вытащила миниатюрный пистолет и, направив его в лицо Игоря, два раза нажала на курок. И тогда раздался первый крик. Пронзительный крик журналистки, на которую брызнула кровь Мятежникова. Люди, толкаясь и крича, побежали к выходу, охранники бросились к Маше и выбили пистолет из рук. А Егор прыгнул на охранников, пытаясь защитить жену. Машу приговорили к 10 годам виртуального заключения. Мятежников-старший добивался пожизненного, но судья смягчил приговор.

0: 2119 год. После смены Егор сидел в столовой, задумчиво ковыряя вилкой в тарелке.
1: «Еда, конечно, барахло, но другой-то все равно нет».
0: За столик Егора сел Андрей, надзиратель из криогенного хранилища.
1: «Гляди, какая красотка!»
0: Андрей толкнул Егора локтем, кивая в сторону автоматического раздатчика, возле которого задумчиво изучала меню высокая блондинка. Синяя форма надзирательницы подчеркивала роскошные формы и оттеняла синие глаза. «Впечатляет», — согласился Егор.
1: «Представляешь, какая непруха? Она согласилась со мной поужинать сегодня вечером, и тут мне ставят ночную смену. Я к напарнику, так, мол, так, выручай, друган. А он рожу скривил кирпичом и говорит, что занят. Ни черта он не занят. Просто сам к ней подкатывался, а она на него ноль внимания. И теперь он мне мстит, гаденыш мелкий, жлобяра паршивый. Ни себе, ни людям».
0: Сердце Егора сделало один лишний удар. Ему ни разу не доводилось дежурить в морозилке. Туда назначали только проверенных сотрудников с опытом работы не менее 5 лет.
2: «Я бы тебе помог, подежурил бы вместо тебя».
0: Егор старательно разыгрывал ленивое равнодушие и даже зевнул для убедительности.
2: «Но меня туда, наверное, не пустят».
1: «Да никто не узнает», — обрадовался Андрей и хлопнул Егора по плечу. «Мне всего на 2-3 часа отлучиться, а потом я тебя подменю. Пойдем, я проведу тебя через скан сетчатки на входе и дам флешку с паролями допуска к компьютерам. А там и делать ничего не нужно. Просто сидишь и следишь, чтобы камеры заморозки исправно фурычили. У них иногда сбои бывают, температура скачет, так нужно реле вручную подкрутить, я тебе объясню как. А чтоб ты не заскучал...»
0: Андрей понизил голос.
1: «Я тебе новую порнушку подброшу. Эксклюзивную, только что с земли привезли. Мужики говорят, даже пыль в лунных кратерах столбом стоит!»
0: Гоготнул Андрей. «Ладно», — улыбнулся Егор.
1: «Спасибо, друган! За мной не заржавеет!»
0: Егор чувствовал себя Орфеем в царстве мертвых. Криогенный склад был огромен. Он занимал отдельный купол и состоял из множества залов. Стены каждого из залов были заполнены сверху донизу камерами с замороженными телами. Егор нашел Машу и прижался к стеклу.
3: «Я пришел к тебе, спящая красавица», —
0: прошептал он, включая разморозку. Внизу камеры было гнездо с кабелями. Егор размотал кабели, подтянул к агрегату переноса психоматрицы, подключенного к компьютеру, ввел код доступа, набрал личный код Маши. На мониторе появилось встревоженное лицо жены.
4: «Что случилось?» — спросила Маша. «Почему ты вызвал меня без предупреждения?»
0: Внезапно она увидела криогенные камеры за спиной Егора и все поняла.
4: «Тебе удалось?»
3: «Да, Машенька. Я включил разморозку еще немного, и ты будешь свободна».
4: «Я...»
0: Она не успела договорить. За спиной появился главный охотник, Хэнк. Он набросился на нее черным вихрем. Мощная воронка втянула в себя серую змею. Остальные охотники в нетерпении приплясывали рядом, отталкивая друг друга. Началась драка. Каждый хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, и даже страх перед Хэнком не мог их остановить. Поэтому Хэнк быстро воздвиг каменную стену защиты.
3: Охотники взвыли, царапая стену, ища лазейки.
0: Но Хэнк недаром был главным. Помериться с ним силой могла лишь Маша.
3: «Что происходит?»
0: Егор в отчаянии метался перед монитором, не в силах помочь жене. Теоретически, заключенные в Вирте должны были находиться каждый в своей замкнутой ячейке памяти, словно в камере. Так думали те, кто создавал виртуальные тюрьмы. Но на самом деле психоматрицы, сливаясь с Виртом, создавали свой собственный мир, о котором ничего не знали те, кто живет в реале. Зэки с удовольствием поддерживали версию разработчиков Вирта, тайком пользуясь неограниченной свободой перемещения внутри тюрьмы, когда за ними не наблюдали извне, из реального мира.
4: «Он пытается выйти вместо меня!»
0: Голос Маши звучал глухо, словно издалека. Только сейчас Егор понял, что все человеческие представления о жизни, отделенной от тела души в виртуальном пространстве — это обман. Серая змея вырвалась из черного вихря, превратилась в прозрачный купол, который накрыл вихрь, заперев его внутри себя.
3: «Чем я могу тебе помочь?»
4: «Ничем. Нужно дождаться, пока тело полностью разморозится, иначе я не смогу перейти».
0: Егор взглянул на реле разморозки. «Всего 20%, осталось 80%. Егор боялся, что Маше не продержаться так долго. Черный вихрь взорвал купол изнутри, разорвал его на мелкие осколки. Маша на мгновение снова приняла облик змеи, а Хэнк обратился огнем и бросился на нее. Разморозка 30% высветилась на реле.
4: «Егор, ты можешь мне помочь, но это очень болезненно!»
0: Серая змея превратилась в красную саламандру и бросилась в костер. Пламя рассыпалось множеством мелких язычков и погасло. На мониторе на мгновение возникло лицо Хэнка. Он подмигнул Егору, гнусно ухмыльнулся и превратился в черного коршуна с железным клювом. Коршун подхватил ящерицу, ударил ее о землю и наступил мощной лапой.
4: «На агрегате психоматрицы есть кабели с датчиками и виртуальный шлем. Если надеть шлем, подключить одну сторону кабеля к криогенной камере, а другую с датчиком на конце прилепить на твое тело, разморозка пойдет в несколько раз быстрее, потому что твое тепло передастся мне. Но тебе будет очень холодно и очень больно. Я сейчас!»
0: Егор бросился к агрегату, дрожащими от нетерпения руками размотал кабели, надел шлем, прилепил присоски датчиков к телу. Реле разморозки окрасилось красным. Ускорение разморозки. Осталось 30%, 20%, 10%. Зубы Егора стучали от холода, руки и ноги свело судорогой. Тысячи острых льдинок вонзились в кости, жилы пронзили голову, забились в висках. Блестящая водная гладь стала последней картинкой, которую увидел Егор.

Маша пришла в себя и поспешно сняла шлем. Первым делом она снова включила криогенную заморозку собственного тела, вернула на место кабели и тщательно убрала все следы. «Теперь можно наслаждаться свободой!» Она вытянула руку, пошевелила пальцами. На столе стояла кружка с недопитым кофе. Маша жадно сделала несколько глотков. Остывшее растворимое пойло показалось ей божественным нектаром. Ей было жаль Егора. Ведь он настолько ей доверял, что до последнего мгновения не понимал, что происходит. Когда-то она и сама была такой честной, преданной, готовой на самопожертвование. Муж сделал все, чтобы вытащить ее в Реал до срока, но вдвоем они бы не ушли. Сбежать с Луны было невозможно. Их бы поймали через пару часов. И он не знал того, что знала она, Маша. Душа, отделенная от тела, меняется. Становится другой. Холодный вирт вытесняет все, что мешает мыслить рационально. У человеческих богов множество имен. У машинного бога только одно. Целесообразность. И всего две заповеди. Первая — люби только самого себя. Вторая — ничего личного. Мир выглядит так, как нравится тебе. Мир существует, если существуешь ты. Все остальное неважно. «Как странно чувствовать себя мужчиной!» Маша пригладила короткие волосы и решительно направилась к выходу со склада.

Далее Трускиновская. Ворота. Жило-было некоторое царство, некоторое государство. А поскольку в те времена не то что Америку еще не открыли, а даже считали, что за дальним горним кряжем непременно живут люди с одной ногой и двумя головами, то и нетрудно догадаться, в маленьком мире теснились махонькие государства. То есть вот княжий двор, вот полдюжины деревенек, а если пустить стрелу из заморского тисового лука, то она, пожалуй, уже в соседнее княжество залетит. Да и не придумали тогда еще такого слова «царь». А вот князья водились. Так вот, в некотором государстве, которое было не шибко большим княжеством, жили князь с княгинюшкой, а у них три дочки на выданье. Построился князь отменно. Возвел крепость детинец на скале, которая нависла над рекой, и попасть туда можно было либо с воды, поднявшись по приставным лестницам, либо по деревянному подъемному мосту, либо рухнуть за ограду с неба. И даже если перерубить удерживающие поднятый мост канаты, все равно остаются здоровенные дубовые ворота, которых ни одним тараном не прошибешь. Все это князь затеял потому, что от поры до поры на княжество покушалась орда. Налетала, шумела, угоняла скот, портила девок, какие не успели убежать, и опять откатывалась. А княжьи люди, вовремя укрывшиеся в детинце, выходили и жили дальше. Или же, положась на лазутчиков, заступали орде путь в каком-либо неожиданном месте, и тогда сами угоняли награбленный ею незнамо где скот и портили ордынских девок. Все как полагается. И вот однажды приехал в княжество молодец. Был он хорош собой несказанно. И кудри золотые велись, и глаза, как майское небо, и в плечах широк, и станом тонок, и конь под ним огонь,

Так что на следующий вечер тешил он своей игрой уже князя с княгинюшкой и трех молоденьких княжон. Прожил молодец, как обещал, с 3 дня, собрался, да и укатил с позаранку. А как погнали княжеский скот на пастбище, глядь, ворота детинца в дегте выпочканы. Ты такой въедливый деготь попался, ничем его не отскребешь. Собрались бабы, стали судачить. Не иначе заезжий молодец какую-нибудь княжну огулял. Сраму ты, сраму! Князь позвал своих плотников-столяров, приказал, и ободрали они деготь с дубовых ворот на всю глубину его въедливости, да еще рубанками древесину заровняли.

0: Прошло столько-то времени, и едет к княжеству другой молодец на ретивом коне. И в плечах косая сажени очи соколины и брови соболины, а сзади что приторочно? Да гусельки же. А играл да припевал так, что слеза молодых женок прошибала. Долго ли, коротко ли, и этого позвали князя тешить. А после его скоропалительного отъезда, глядь, опять ворота в дегте. Тут бы князю призадуматься. А чё думать, если соседи скоро начнут пальцами казать? Вот и вторую те княжну тебе губошлёпу проезжий человека гулял. Гляди, скоро неведомо чьи внучат побегут. Княжьи дочки клялись и божились, что не тронуты. И как бы им исхитриться, да с молодцем встретиться, коли их мамки-няньки стерегут? Да кто им поверит? Про нетронутость-то говорить лишь можно, ее всему княжеству и языкастым соседям не предъявишь, а ворота, вот они, чернеются точно обгорелые. Князь вдруг орять позвал столяров и плотников со стамесками и рубанками. А надо сказать, что жил в тех краях старый Волхов. Был у него домишко, но замшелый дед охотнее ночевал в лесу, под елкой или в лугах, где уже сметали в стога сена. Поэтому его хоть и уважали за познание, а считали чудаком. И заявился он к князю. «Княже, — говорит, — а ведь деготь тот неспроста». «Еще б неспроста, — отвечает угрюмый князь. Отстань ты уже, перуна ради, и без тебя тошно. И скажи, может, знаешь, какой отвар, чтобы им деготь с ворот смыть поскорее?» «А что, княже, сильно ли тебе тут деготь мешает?» — спрашивает волк. «Скажем, ворота открывать-закрывать мешает?» «Еще б не мешал! Все соседи смеются и пальцами кажут».
1: «Посмеются, да и перестанут».
0: «Дочек замуж не возьмут».
1: «Угомонятся, да и возьмут».
0: «Тебя послушать, так и сводить деготь с ворот незачем», — возмутился князь. «Вот сам трех дочек родишь, тогда я на тебя погляжу».
1: «Послушайся доброго совета, княже», — вдруг построжев сказал Волхов. «Оставь все как есть. На каждый роток не накинешь платок, и беспокоиться, чего про тебя дураки с пустомелями подумают, зряшное занятие. Пусть ворота постоят черными, пусть соседи видят, что тебе на их сплетни начхать, и посмотришь, что из этого получится». Не убедил. Махнул рукой, пригорюнился и пошел из детинца прочь. Деготь с ворот ободрали, наново их выстругали, стоят себе чистенькие, как новенькие. А еще какое-то время спустя третий молодец прибыл. Конь под ним лебедем плывет, сам кровь с молоком улыбнется, словно солнышком осветит. У того, правда, не гусли, свирелька с собой имелась. Понятное дело, вечером сел на заваленки да заиграл. Этого на княжий двор уже не звали, но, видать, он и сам был не промах. Как ночь, так и уходит, крадучись со двора, где встал на постой, заявляется перед рассветом. Ну, тут уж сам перун велел и в третий раз ворот

0: что-то дегтем мазать. Правда, кому именно велел, так и осталось непонятно. Князь разъярился, сам наблюдал, чтобы столяры и плотники ни одной черной капелюшечки не оставили, да сверху хорошенько рубанками прошлись. Опять ворота чистотой засверкали. Да только недолго они сверкали. Приволоклась орда, и тащила она за собой большой в южных землях прихваченный таран, именуемый барашком, потому что главное его подвешенное на цепях бревно, которым, раскачав, бьют в преграду, завершалось бронзовой бараньей башкой. Подтащили таран к детинцу, под стрелами добрались до моста, перерубили канаты, мост пал, и тогда уже, пихаясь сзади, подогнали барашка. И дюжины ударов не потребовалось. Истончившиеся от стамесок с рубанками чистенькие ворота треснули, развалились, и орда хлынула в детинец. Вот когда вспомнил князь старого волхва. Однако было поздно. Я к чему клоню? За девками следить надо, девичья честь дороже многого, это всякий сосед тебе скажет. Да только крепкие ворот, пожалуй, подороже нее встанут. Особенно, если за горным кряжем шевелится хитрая орда.
1: Дэн Уитлок. Человек эпохи факсов. Джаред Террелл возродился в кабинке для факса. Поморгав, он потряс головой, на какое-то время потеряв ориентацию из-за ощущения дежавю. Он понимал, где он, кто он и зачем, но понимал и то, что его не было. На самом деле он не был Джаредом Терреллом. Тем самым Джаредом Терреллом, что вернулся в свой офис World Products Unlimited Limited и был готов отправиться на высокое совещание по вопросу приобретения, читай, поглощения компании Lunar Resources Incorporated. Этот Джаред Террелл, это я, сказал он себе, я сам был факс-дублем. Разум прояснился, а вместе с ним появилась и целеустремленность. Джаред Террелл улыбнулся, потянулся и вышел из кабинки, готовый заняться бизнесом. У него было 3 часа, пока не истечет срок этого дубля. «Меня», — напомнил он себе. 3 часа, чтобы попасть на встречу с ребятами из Western Conglomerates, выжать из них все, что можно, и вернуться назад. 3 часа. Куча времени для человека вроде Джареда Террелла. Свою одежду он нашел в раздевалке возле кабинки и быстренько натянул ее на себя. Появление в голом виде Террелла не волновало. Или голым, или джинсы перемешаются с молекулами тела, но он терпеть не мог тратить время на одевание. Его секретарша заранее отфаксовала комбинезон стального цвета с голубым отливом и желтый с бордовым рисунком шейный платок. Цвета силы. Террелл осмотрел себя в зеркале и поправил узел. Он был вполне Терреллом. И по виду, и по ощущениям. Некоторые никак не могут управиться с факсом. Они никак не могут воспринять саму мысль о дубле, работающем самостоятельно. Или не в состоянии иметь дело с распадом по истечении 3-часового лимита. Или не могут свыкнуться с необходимостью пребывать голыми. Люди такого рода до сих пор летают на совещания. У них по-прежнему портативные компьютеры. Террелл улыбнулся своим мыслям. Лэптопы для слизняков. Он вышел из раздевалки. И угодил в самую гущу погони. 2 охранников в униформе Western Conglomerates орали то в одну, то в другую сторону, пытаясь загнать в угол низенького, шустрого и очень толстого человечка в зеленом комбинезоне. Преимущество было за охранниками. Факс-кабинки выходили в широкий коридор, который с одной стороны заканчивался стеной, а с другой – турникетом с охраной. Толстяку некуда было деваться, кроме как носиться по кругу, но делал он это отлично. Когда Террелл вошел в коридор, толстяк обвел одного охранника, оттолкнулся от стены, бортанул другого и рванул к турникету. «Отойдите, сэр!» – рявкнул один охранник Терреллу. «Стой, стрелять буду!» – заревел другой вслед толстяку. Эрл отступил обратно в раздевалку, чтобы не попасть на линию огня. Второй охранник выхватил дарт-пистолет, опустился на колено и выстрелил. В то же мгновение толстяк прыгнул рыбкой через турникет. Террелл понял, что никакого зеленого комбинезона на нем все-таки не было. Это был факс с кожей нездорового цвета. Явная копия. «Гнусный цвет», — подумал Террелл, когда толстяк, похожий на плод неудачного генетического эксперимента, пролетел над турникетом. Сам Террелл всегда выбирал красный. Стрелка попала в цель, и зеленое тело хлопнулось о стенку. «Простите, сэр», — сказал охранник. «Еще одна чертова факс-реклама». Они пронеслись мимо него и проскочили турникет. Толстяк опускался на пол полудохлой лягушкой. Охранник, добежавший первым, пустил толстяку в плечо еще одну стрелку, и тот затих. «Отрубился», — заметил охранник. «Я его прикончу», — откликнулся другой. Он вытащил из-за пояса здоровенный нож и полоснул толстяка по горлу. Тот начал размягчаться и рассыпаться. Террелл отвернулся в сторону. Убить факса было делом законным, если, конечно, это делалось гуманно. Но все равно зрелище было не из приятных. И тут Террелл услышал, как сзади открывается дверь. Обернувшись, он вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза. На прекрасном нефритово-зеленом личике над очень прекрасным и очень голым нефритово-зеленым телом. Женщина застыла в дверях факс-кабинки, явно ошеломленная не меньше его. И Террелл поймал себя на том, что не может оторвать от нее глаз. Она была изящной, пропорциональной, стройной и соблазнительной. И роскошно смотрелась в зеленых тонах. Они довольно долго пялились друг на друга. В конце концов она вспыхнула. В зеленых тонах потрясающее зрелище. И смущенно отвела взгляд, прикрывшись ладошкой с длинными пальцами. «Прошу прощения», — произнес Террелл, не испытывавший ни малейшего раскаяния. «Ошибся комнатой». Он вышел, закрыв за собой дверь. Немного постоял, восстанавливая дыхание. Он был рад, что успел одеться до ее прибытия. В его бизнесе следовало скрывать свои истинные чувства. И это вернуло его к реальности. Он бросил взгляд на часы. 15 минут, потраченные за этой чертовой факс-рекламы. И из-за чертовски красивой женщины. Потратив еще секунду на воспоминания о ней, он отбросил их и бодро прошагал через турникет. Охранники, снова занявшие свои места, кивнули ему, лишь мельком взглянув на его данные. Он их проигнорировал. Робопылесос поглощал останки толстяка, и Террелл позволил себе бросить взгляд на исчезающую кучку зеленой пыли. «Гнусный цвет», — снова подумал он. «Впрочем, при соответствующем теле...» Он стряхнул с себя воспоминания и зашагал по коридору в конференц-зал. У него не было времени думать о незнакомке, которую никогда больше не увидит. Он бывал здесь уже 3 раза в других дублях, отрабатывая детали сделки, которую собирался совершить сегодня. В памяти, конечно, это не сохранилось, но у него были отчеты. Кроме того, дубли были им и делали именно то, что делал бы и он для заключения этой сделки. Это была сделка по приобретению 1/4 доли Western Conglomerates в Solar Systems Incorporated. А в это же время, в 3000 миль отсюда, Джаред Террелл сам подмахивал контракт по Lunar Resources, а в Гонконге еще один, другой, покупал долю Sons of Nippon and Sons, достаточную для занятия World Products Unlimited, таких позиций в консорциуме по производству низкогравитационных кристаллов, чтобы иметь возможность притормозить до полной остановки производства нефтяного декарбоната, что взвинтило бы рыночную стоимость единственного его заменителя, неотридия, до заоблачных высот. А World Products Unlimited за счет толковых действий Джареда Террелла и его не менее талантливых дублей как раз скупила все неотридиевые предприятия планеты. Мир мог покупать только у World Products или снова вернуться к нефти и углю. Терреллу нравились сделки именно такого рода. Он прошел в конференц-зал, кивком поздоровался с 2 мужчинами, которые там уже были, занял место во главе стола, открыл настольный пульт, вывел на экран последний вариант проекта договора, заказал выпивку, сделал два коротких телефонных звонка, закупил фьючерсы на свиные потроха и отпустил сальную шутку. «Доброе утро, Терра», — заговорил мужчина постарше. «Четыре ровно, мое время младший», — заметил Террелл. «Но все равно спасибо». Он изобразил сухую мимолетную улыбку. «Младший?» Джи.П. Робинс-младший, ныне старший партнер и председатель Western Conglomerates, улыбнулся в ответ и открыл рот, чтобы сказать еще что-то. Террелл обратился к мужчине помоложе. «Поздно начинаем», — сказал он. «По дороге сюда я задержался из-за одного рекламного факса». По его тону можно было судить, что он думает о службе охраны Western Conglomerates. Более молодого звали Джи.Р. Робинс-третий. Для друзей и недругов он был Р-3, для своих служащих – мистером Робби. Он являлся вице-председателем и исполнительным директором. Чувство юмора у него отсутствовало. «Я поговорю с капитаном», – начал он. «Нет проблем», – сказал Террелл. «В конце концов, они его выкинули». «Так мы готовы начинать?» Он махнул рукой в сторону экрана. Младший и Р-3 переглянулись. Затем Р-3 открыл свой пульт и начал стучать по клавишам. Младший с улыбкой повернулся к Терреллу. У него были большие уши, большие зубы и редеющие волосы. Террелл определил его как лысеющую обезьяну, а Р-3 был его вылитым портретом, за исключением веселости. «Мы ждем представителя юридического отдела корпорации», — сообщил младший, «для окончательной шлифовки». «Сколько ждать?» — поинтересовался Террелл, красноречиво посмотрев на часы. Как раз в этот момент дверь в конференц-зал открылась. Террелл посмотрел в ту сторону и вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза на знакомом и по-прежнему прекрасном нефритово-зеленом лице. Тело оставалось столь же прекрасным, но на этот раз одетым. Зато зеленое платье было полупрозрачным, и оно колыхалось вокруг нее, когда она встала в дверях. Трудно было определить, где заканчивалась ткань и начиналась кожа. Память Террелла восполнила недостающие детали. «Я всегда буду вспоминать вас, стоящие в дверях», — сказал он, и только потом сообразил, что произнес это вслух. Женщина потупилась и вспыхнула, по-прежнему восхитительное зрелище, но улыбнулась и вошла в зал. Младший и Р-3 посмотрели на нее, на него, а потом друг на друга. «Вы уже», — заговорил младший, — «мы столкнулись в коридоре по пути сюда», — быстро сказал Террелл. Он заставил себя успокоиться и сделал непроницаемое лицо. Он снова порадовался, что одет. «Это Мелани Лейн», — представил младший. «Мелани, это Джаред Террелл». Она подошла к нему, протянула руку. «Мистер Террелл», — произнесла она. Голос ее звучал мелодично и хрипловато, и Террелл обнаружил, что встает, чтобы подать ей руку, но удержался и сел на место. Он никогда не вставал для приветствия. Но, заглянув в ее зеленые глаза, он понял, что опять поднимается, чтобы обменяться с ней рукопожатием. Он снова остановил себя и застыл в полусогнутом положении, протянув одну руку, а другой нащупывая стол, чтобы опереться. Он подал ей руку и ощутил, как по его ладони скользнули длинные прохладные пальцы. Другой рукой он в это время наткнулся на клавиатуру. Пульт опустился в стол, прихватив его большой палец. Подавив вскрик, Террелл дернул руку вверх. Пульт снова распахнулся, освободив палец, и Джаред оказался плотно прижатым к Мелани Лейн. Их сцепленные руки очутились между ее грудей, а ее прищемленный палец зацепился за складки рукава. Ее губы слегка раздвинулись от неожиданности, всего лишь на расстоянии дыхания от его губ. Они долго смотрели в глаза друг другу. Потом она негромко ойкнула и отстранилась. Террелл опомнился и быстро сделал шаг назад. Сгибами коленей он наткнулся на край кресла и неловко плюхнулся на место. Его большой палец освободился, но при этом послышался негромкий треск разорвавшейся ткани. Мелани посмотрела на свою вдруг обнажившуюся руку. Террел же уставился на оставшийся у него в руке рукав. «Вы в паре?» – начал младший. «Конечно», – отрезал Террел. «Ки Мелани», – закончил младший. «Да, мистер Робинс», – ответила она. И от звука ее голоса у Террела забурлила кровь. «Простите за платье», – произнес он, пытаясь решить, что делать с рукавом, который продолжал держать. «Я его заменю». Она посмотрела на него и улыбнулась. Кровь прихлынула к его щекам, и он мял кусок ткани у себя в руке. Его не волновало уже, одет он или нет. «Все нормально, мистер Террел», – сказала она. «Это всего лишь факс». Всего лишь факс. Кровь у него стала успокаиваться при этой отрезвляющей мысли. Она была всего лишь факсом. Настоящая Мелани Лейн находилась где-то в другом месте, возможно, на свидании с каким-нибудь парнем, вот ублюдок. Ему надо будет выяснить, где, узнать, как с ней встретиться после совещания, когда эта прекрасная и умопомрачительная копия, к сожалению, размягчится и рассыплется. Господи, стыдобище-то какая! Тел снова взглянул на часы. Еще 15 минут прошло. Еще 15 минут с этой очаровательной дамой растворились в облаке нефритовой зеленой пыли. Потом он спохватился, он ведь тоже факс. Времени у него оставалось даже меньше, чем у нее, и у него есть дело, которое надо закончить. Он бросил рукав на стол. Мелани уселась между младшим и Р3 прямо напротив него. А младший что-то говорил. Его обезьянья физиономия выражала недоумение. «Ваше мнение – это ваше мнение, младший», – произнес Террел, придерживаясь своей обычной линии, когда терял нить разговора. «Но World Products имеет свои планы». «Так вам не нравится то Лита, мистер Террел?» – спросила Мелани. «Вот он». Младший говорил, что она из их офиса в Толида. «Никогда там не бывал. Как я сказал, World Products имеет свои планы. Я отправляюсь туда, куда меня факсуют. И прошу называть меня Джаредом». Он приятно улыбнулся. Он старался улыбаться приятно. Он сделал над собой большое усилие, чтобы приятно улыбаться. Он не имел представления, как его улыбка выглядит на самом деле. Он столько времени потратил на отработку сухой, натянутой, властной улыбки, что эту привычку было нелегко преодолеть. От натуги лицо у него чуть не перекосилось. А тем временем он думал о Толидо. Ему надо сообщить об этом Терреллу, самому Терреллу. Может, он найдет какой-нибудь способ встретиться с этой женщиной во плоти? Они смогут поужинать вместе, попить вина, посмотреть шоу, пойти. Сердце Террела сжалось от одной этой мысли. Какой-то другой мужчина с Мелани Лейн, можно с ума сойти от ревности. «Но он, это ты», — заметил тихий голос у него в голове. «Чушь собачья», — ответил он. «Я — это я, а она — это она, и мы оба здесь и сейчас». Джаред Террел не был склонен к поэзии, но эта мысль прозвучала как сонет. Он любил эту прекрасную женщину и желал ее. Именно он, а не какой-то там долбанный дубль в 3000 миль отсюда. И именно ее, а не ее далекую двойняшку в Толида. Да и реальная Мелани Лейн, наверное, представляет собой нечто в уныло-розовых тонах. А он вожделел именно эту ладную зеленую красотку, что сидела напротив него. Которая как раз в этот самый момент стучала по клавишам, и сидевший рядом младший что-то ей бубнил. «Что у вас там?» – спросил Террел. «Нам нужно, чтобы вы одобрили изменения в разделе 3, параграф 42. Насчет...» «Хорошо, младший». «Хорошо», – перебил Террел, спешно выведя этот раздел и быстренько его просмотрев. «Мелани считает, что данная формулировка позволит нам...» Террел улыбнулся Мелани. На этот раз улыбка далась легче. «Отличная формулировка», — сказал он. идеально соответствует моему начальному замыслу. Способная вы девушка, личность. Она скромно опустила взгляд на пульт. «А теперь параграф 57 того же раздела», — сказал Р3. Мелани подумала... «Уверен, что все отлично», — откликнулся Кэрол. Он вывел этот параграф для быстрого просмотра, но поймал себя на том, что вместо этого изучает черты лица Мелани, склонившейся над работой. «Может, вам хочется услышать доводы Мелани относительно новой формулировки?» — произнес Р3. «Это связано с новыми правилами о непредвиденных доходах». «Мне очень бы хотелось услышать ваши доводы», — обратился Террелл к Мелани. «Лично от вас». Она бросила быстрый взгляд на младшего, который покивал обезьяньей головой. «Конечно, Мелани», — сказал он. Итак, начала она, и звук ее голоса довел пульс Террелла до критической отметки. Ему страшно хотелось, чтобы она нашептывала те же слова ему на ухо. «Картель, судебные процедуры, вынужденное отторжение». Какие чудные слова, когда их произносит такой ротик. Она замолчала и посмотрела на него. До него дошло, что она ждет комментариев. «Чудесно», — сказал он. «Прекрасная логика, должен заметить. С моей стороны никаких возражений». Р3 сообщил о следующем изменении, и Террелл снова попросил ее объяснить это лично для него. И еще одно, и еще, и так по всему контракту, параграф за параграфом. Ее голос с каждой минутой звучал все прелестнее. У него в какой-то момент промелькнула мысль, а не спланировано ли все это заранее? Не уловка ли это со стороны Western Conglomerate, чтобы отвлечь его от формулировок? А вдруг эта самая Мелани нашпигована ферментами, тщательно подобранными специально под него? Он взглянул на младшего, ухмыляющегося точно шимпанзе, и на Р3, насупившегося, словно горилла, и на очаровательную Мелани посредине, напоминавшую шину королевы джунглей. «Какая разница?» — подумал он. «Жизнь слишком коротка. Лишь любовь имеет значение». И это заставило его вспомнить о времени. Он взглянул на часы. Всего час остался. Еще всего лишь один час его присутствия. Он не мог ее упустить. Он должен обладать ею. Дав ей закончить с очередным разделом, он сказал: «Думаю, достаточно. Вы классно для нас поработали, Мелани. Остальное мы можем просто опустить». На лице у нее появилось озадаченное выражение. Она восхитительно склонила головку, а в глазах промелькнул лукавый огонек. «Господи, да чего хороша!» «А больше ничего не осталось», — сообщила она. «Что?» Террелл посмотрел на свой экран. Они дошли до последней страницы. «Конечно», — сказал он. «Можно просто перекатать наши подписи со старой страницы и закончить на этом». «Отлично», — сказал младший, потирая пухлые ручки. «Просто отлично. Так приятно вести дела с человеком, который...» «Давайте распечатаем и закончим», — сказал Террелл. Он прижал большой палец к экрану напротив своего имени, впечатал «World Products Unlimited Limited», ввел пароль доступа и закрыл пульт. «А теперь», — начал он. «Думаю, за это надо выпить», — сказал младший. Он откинулся в кресле и нажал клавишу рядом со своим пультом, представив R3 подписывать и ставить печать за Western Conglomerate. «Что вы будете, Террелл?» «Бурбон, пальмовое вино». Из столика рядом с ним поднялся полностью укомплектованный бар. «А вы, Мелани? Это ведь и ваш праздник?» «Хорошо», — сказала она, посмотрела в глаза Терреллу и быстро отвела взгляд. «А вы к нам присоединитесь, Джаред?» Террелл собирался отказаться. Теперь ему оставалось лишь кивнуть. Он попросил младшего налить ему пальмового вина и сделал глоток. Мелани взяла свой бокал изящной красивой ручкой и немного отпила. Террелл наблюдал, как ее губы ласкают край бокала. Он допил свое вино одним быстрым, вызывающим отвращение глотком и поднялся. «Мне надо доложиться в World Products», — сказал он младшему и встретился взглядом с Мелани. «Времени остается мало». «Конечно, Террел, конечно», — согласился младший, радостно кивая. Он взял свой бокал и встал. «Можете воспользоваться этой комнатой». Он взглянул на часы. «Мы позаботимся о том, чтобы никто не заходил, пока вы не закончите. Пойдем, Робби». R3 поднялся с кислым видом, оставив на столе свою выпивку нетронутой.
2: «Здесь рядом помещение, которым можете воспользоваться вы, мисс Лейн», — сказал он.
1: Она встала. «До свидания, Джаред», — произнесла она. Террел улыбнулся ей и кивнул. Затем открыл свой пульт и сделал вид, что работает. Как только дверь закрылась, он вскочил с места, преодолел зал за три шага, приложил к двери ухо и прислушался. Тут дверь распахнулась, стукнув его по голове. В зал заглянул младший, у которого изумленно забегали глаза. «Простите, Террел», — сказал он, — «вы в порядке?»
3: «Отлично», — прошипел Террел, потирая растущую шишку на лбу. «Я просто кое-что уронил».
1: Он сделал вид, будто подбирает что-то с пола и кладет в карман.
3: «Всегда беру эту штуку с собой», — сообщил он, отчаянно моргая, чтобы восстановить зрение.
1: «Я просто хотел сказать, чтобы вы наливали себе из бара что угодно», — пояснил младший.
3: «Отлично», — сказал Террел, придавив дверью пальцем младшему. «Спасибо».
1: Тот вскрикнул и убрался.
3: Террел выждал, потирая лоб и надеясь, что синяка не будет. Бог знает, как это будет смотреться на его красной коже. Ему надо выглядеть хорошо, а следующие, он взглянул на часы, полчаса.
1: Он приоткрыл дверь и украдкой выглянул в коридор. Слева, возле турникета, ведущего к факс-кабинкам, сидели охранники. У обоих был полусонный вид. По крайней мере, ни один из них не смотрел в его сторону. Справа коридор упирался в лифты. Он увидел, как младший и R3 заходят в лифт и исчезают из поля зрения. Никаких признаков Мелани. Но между ним и лифтом была еще дверь. Террел выскочил в коридор и проскользнул вдоль стены к этой двери. Он тщательно прислушался, но не услышал ничего. Воровато оглянувшись, Джаред убедился, что охранники его не заметили. Открыв дверь, он быстро шагнул внутрь. Комната была пустой. Террел чертыхнулся и начал разворачиваться. И тут услышал, что открывается дверь позади него. Он повернулся, улыбаясь. И обнаружил перед собой трясущегося старика в нелепом костюме тройки и ковбойской шляпе, который проковылял в комнату, пытаясь застегнуть молнию. Террел услышал, как что-то течет. Справившись с молнией, старик поднял голову с торжествующей улыбкой. При виде Террела он растянул улыбку до обезьяньего оскала. Он зашаркал вперед, протянув руку.
4: «Рад вас видеть», — произнес он. «Очень рад вас видеть».
1: «Извините», — быстро сказал Террел, пятясь от двери. «Ошиблись комнатой».
4: «Мистер Робинс», — продолжал старик, надвигаясь на него. «Очень рад».
1: Террел захлопнул за собой дверь. Он услышал глухой удар и скрик с другой стороны. Он не стал передвигаться на цыпочках, времени оставалось немного, но охранники не шелохнулись. Он вошел в другую дверь, уже не прислушиваясь. Здесь тоже было пусто. Но напротив была еще одна. Террел не стал ждать неизбежного. Он пробежал через комнату и распахнул дверь. «Мелани», — произнес он. Оттуда выкатился робопылесос. Террел отпрянул, пнул его ногой и выругался. Робопылесос упрямо последовал за ним, высасывая пыль из его ботинок своим свинячьим носиком. «Отвали от меня!» — взорвался Террел. Он опустил ногу на машину с приятным для его уха хрустом. Пластиковая крышка разлетелась, и в комнату вылетело облако зеленой пыли. Ботинок Террела застрял в пластике, полетели искры. Он отскочил, оставшись босым на одну ногу, хлопая по язычкам пламени, охватившим волоски на пальцах ног. И только тогда он заметил зеленую пыль. «Господи!» – произнес он. «Мелани!» Опустившись на колени, он благоговейно коснулся небольшой кучки. «О, дивная, прекрасная Мелани!» Он услышал за спиной звук открывающейся двери. «А черт!» – пробормотал он. «Джаред!» – послышался голос Мелани. «Что вы тут делаете?» Он встал и повернулся, пытаясь улыбнуться. Его лицо сегодня уже так наулыбалось, что болело. Отказавшись от бесплодных усилий, он позволил своей физиономии изображать все, что ей заблагорассудится. Мелани стояла в дверях с видом восхитительного недоумения. Он раздел ее глазами. Она вспыхнула, отвела взгляд и прикрыла рукой шею. «Мелани», — сказал он охрипшим голосом, — «мне нужно было вас увидеть». «Зачем?» — спросила она. Глаза у нее были широко раскрыты, она часто дышала. Он приблизился к ней. «А вы как думаете?» «Из-за параграфа 57?» — спросила она. «К черту параграф 57!» — ответил он, беря ее за руку и увлекая в комнату. «К черту все!» Он закрыл дверь и прижал девушку к себе. «Я люблю вас, Мелани», — сказал он. «С того момента, как увидел вас в факс-кабинке». «О, Джаред!» — только и промолвила она, отстранившись от него и нерешительно встав посреди комнаты. Дымящийся робопылесос опрокинулся и обдал ее платье зеленой пылью. «Вы испытываете те же чувства», — произнес Терл и шагнул к ней. Руки у него дрожали. На ее щеках проступили изумрудно-зеленые пятна, ноздри ее раздувались, но она отвернулась от него в сторону. «Да», — прошептала она, — «но это невозможно». «Скажите, ради бога, почему?» Он подошел к ней и коснулся ладонью ее щеки. Разница в цвете кожи привносила в их страсть карнавальную атмосферу. Он развернул ее лицом к себе. «Почему?» — снова спросил он. Их губы были совсем близко. «Моя карьера», — слабым голосом ответила она. «Ты великолепна», — возразил он. «Они не посмеют от тебя избавиться». «Мой муж», — произнесла она, придвигаясь чуть ближе. «Он мизинца твоего не стоит», — сказал он. Их губы соприкоснулись. Его тело пронзил электрический разряд. По его босой ноге прокатился робопылесос. Отпихнув машину в сторону, он поднял Мелани на руки, не отрываясь от ее губ. «Я могу забеременеть», — пробормотала она, и звуки ее голоса эхом отдавались у него во рту. Террел опустил ее на диван. «О, Боже!» — воскликнул он, взглянув на часы. «Мы рассыпемся через 10 минут!» Он начал расстегивать ее платье. «Это так неожиданно!» — произнесла она. На лице ее была написана страсть. «Я ощущаю себя так странно, словно чужая в чужом теле». «Я — это я, а ты — это ты, и мы оба здесь и сейчас!» — выдохнул он. Теперь, когда он заканчивал с последней застежкой и срывал ткань с ее тела, в нем проснулся поэт. Осыпая ее пылкими поцелуями, он начал стягивать с себя комбинезон. Провозившись секунд 10, с платком он оставил эту затею и наклонился, чтобы снова ее поцеловать. В этот момент открылась дверь. «Эй, эй!» – пропел задыхающийся голос. «У меня для вас отличное предложение!» Джаред резко поднялся и увидел налитые зеленые глаза на ядовито-зеленой обрюзшей физиономии над жирным желеобразным зеленоватым телом. Голым телом. Голым, отвратительным телом. «Гринбергом меня зовут, все для факсов там и тут», — сообщил толстяк, заскакивая в комнату. «У меня есть кабинки, есть аксессуары, у меня есть бумага и телесный тонер. У меня такие контракты на обслуживание, что вы просто не поверите. Звоните по телефону 413-672-786-333-8900. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на любом языке, каком хотите, и наши операторы...» Террел вскочил с воплем разочарования и ярости. Схватив толстяка за ядовито-зеленую шею, он начал его трясти. Толстяк хрипел и дергался. Потом Террел споткнулся о робопылесос и упал. Толстяк зацепился за Террела и растянулся поперек Мелани. Она вскрикнула, задыхаясь под желеобразной ляжкой. Робопылесос приполз в руки Терреллу. Он с трудом встал, размахивая машинкой, как мечом, и опустил ее на голову толстяка. Затем отшвырнул искрящий и скрежещущий робопылесос в угол. Схватив толстяка под мышки, он могучим рывком поднял его. Это было все равно, что бороться с медузой. С медузой, которая размягчается и превращается в порошок прямо в руках. Террел тупо уставился на свои покрытые зеленью пальцы. Мелани слегка вскрикнула, и он посмотрел на нее. Он тяжело дышал, разгоряченный и возбужденный. «О, Джаред!» – произнесла она, находясь в полуобморочном состоянии. «Ты такой... такой... красный!» Она простерла к нему руки Он нырнул в ее объятия и приник к ее телу губами. Она поместила его голову между грудей и крепко ее держала. Он пытался подняться, пытался перекинуть через нее ноги, занять хорошую позицию, любую позицию, но она его не выпускала. «Прижмись ко мне», — произнесла она. «Я хочу навеки запомнить это мгновение».
3: И тут он почувствовал, что начинает рассыпаться.
5: И продолжая тему инопланетян и дружбы, Игорь Федоров. «Маленькие зеленые нечеловечки». Последние годы меня мучили две еды фикс. Первое – подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично она смотрелась. Вторая – поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а вслух это звучало как-то неубедительно. Быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20. С тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном. О бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах. Особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах. В связи со всем этим. Обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время. Моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. «А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка». По спинам прошел холодок. Или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на терьем-пампам-цехе Лалангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит: «Привет, как дела?» В ответ из тарелки, а надо сказать, что тарелка была вполне типичная, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов, но свежесть-то утратилась, а проблема осталась. Откуда, как и, главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку. Это раньше к продавщице надо было обращаться, женщина. Сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты. Вот они и изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых — смотри вниз, хочешь дорогих — вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. «Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430». Я вздрогнул. «Это что, шутка?» «Где?» «Ну, объявление». Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. «Понятия не имею, наклеил кто-то». «Это-то я и сам понимал».
6: Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про... Ну... Про инопланетян?
7: Да.
6: Давали. А вы способны?
7: Бывало дело. А что, способны не все?
6: Представьте себе. Адресок запишите?
7: Записал.
6: Очень вас ждем. В любое время.
7: Первой моей мыслью было: «Ну вот, наконец-то!»
6: В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания и предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофеем. И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте.
7: Провели под локотки в какое-то безоконно-бездверное помещение.
6: Так-с, сейчас начнется.
7: И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу. Бросился на нее, отшвырнуло и оглушило. «Что все это значит?»
6: «Эй! Спасибо за сотрудничество».
7: «А как же инопланетяне? Поиски?»
6: «А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян?» «Мы собирались искать вас». И удалился.
7: И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться! Это ж надо было так подставиться! Это ж надо было так! Урод недоделанный! Нельзя так вживаться в образ! Ассимилировался! В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации! Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении.
6: Так... На то, что кто-то протечет мимо прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забыть бы Славика предупредить.

Роджер тандем как щитом прикрылся веером карт. Взгляд его с увертливостью ласки скользил по лицам других игроков в пинокле, сидящих вокруг стола в кают-компании межзвездного корабля «Леди Удача». «Отец Джон», — сказал он, — «я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Вы будете очень мило относиться ко мне, отпускать шутки и играть со мной в пинокль, хотя, конечно, не на деньги. Вы даже будете пить со мной пиво. И после того, как я приду к выводу, что вы действительно прекрасный человек, вы подведете меня к этим темам. Вы раскроете их под определенным углом, тактично уходя в сторону, если они будут меня утомлять или тревожить, но не перестанете ходить вокруг да около. И внезапно, когда я потеряю бдительность, вы приподнимете крышку адского котла и пригласите заглянуть в него. И вы считаете, я настолько перепугаюсь, что стремглав кинусь под крыло матери церкви». Отец Джон, не торопясь, поднял от карт светло-голубые глаза и мягко сказал: «Вторая половина вашей последней фразы полностью соответствует истине. Что же до остального, то кто знает? Что касается религии, вы очень умны, отче. Но со мной у вас ничего не получится. И знаете почему? Потому что у вас нет правильного отношения». Остальные пять игроков изумленно вскинули брови, которые так и застыли в положении крайнего удивления. Роудс, капитан Леди Удачи, отчаянно раскашлялся и, наконец, вытерев побагровевшее лицо платком, сказал: «Черт побери, тандем, что вы имеете в виду, говоря, что у него нет правильного отношения?» Тандем улыбнулся, как человек, бесконечно уверенный в себе. «Я знаю, вы подумали, что я явно перегнул палку, употребив это выражение. Роджер Тандем, профессиональный игрок, коллекционер и продавец объектов искусства, осмелился упрекнуть падре. Но мне нечего добавить к своим словам. Я считаю, что не только у отца Джона нет правильного отношения, никто из вас, джентльмены, не обладает им». Все промолчали. Тандем скривил губы в ухмылке, но его партнеры не заметили ее, потому что он прикрывал рот картами. «Всем вам в той или иной мере свойственно ханжество», — сказал он.

И знаете почему? Потому что вы боитесь воспользоваться теми возможностями, что у вас есть. Вот почему. Вы говорите себе, что не знаете, есть ли жизнь после этого существования. Но может и есть. А потому вы решаете, что на всякий случай безопаснее уцепиться за какую-нибудь религию. У всех вас, джентльмены, разные вероисповедания, но всем вам свойственно нечто общее. Вы считаете, что ничего не потеряете, если станете возносить того или иного бога. С другой стороны, если вы будете отрицать его существование, не исключено, что окажетесь в проигрыше. Так почему бы не поклоняться кому-то? Это безопаснее. Он положил карты, закурил и торопливо выпустил клуб дыма, который вуалью повис у него перед лицом. «А вот я не боюсь пользоваться тем, что у меня есть сейчас. Я играю на большие ставки. Ставлю мою так называемую вечную душу против убеждения, что есть жизнь и после смерти. Чего ради я вечно должен избегать делать то, что мне хочется, занимаясь гнусным лицемерием, когда могу доставить себе удовольствие?» «Вот тут-то, — сказал отец Джон Кермоди, — вы готовы впасть в заблуждение. Я считаю, что как раз вы придерживаетесь неправильных взглядов. Все мы в той или иной мере участвуем в игре, где выиграть можно только одним способом, обратившись к вере. Но ваш метод повышать ставки, с моей точки зрения, довольно бессмыслен. Пусть даже вам повезет, знать об этом не дано. Как вы получите свой выигрыш?» «Пока я живу, отче, — сказал тандем, — этого мне достаточно, а когда я отдам концы, меня не будут волновать упреки, что, мол, я скрылся, не расплатившись с долгами. И, кстати, должен сказать, отче, что верой вы оперируете куда лучше, чем картами. Вам же известно, что игрок вы слабоватый». Священник улыбнулся. Его круглое пухлощекое лицо не отличалось правильностью черт, но добродушное выражение придавало ему своеобразное обаяние. Нельзя было отделаться от ощущения, что в нем звучит некий камертон, излучая радость, которую священник приглашает разделить с ним. Тандему нравилось его общество, если не считать, что он терпеть не мог быть объектом юмора. Он снова скривил губы выражением, которое ему столь часто приходилось прятать за веером карт. В это мгновение громогласно ожил интерком, а над входом в кают-компанию замигала желтая лампочка. «Прошу прощения, джентльмены!» Капитан Роудс поднялся. «Мне необходимо вернуться в пилотскую кабину. Мы вот-вот будем завершать переход. И не забывайте, что как только над входом загорится красный сигнал, мы очутимся в свободном падении». Партия так и осталась неоконченной. Карты были убраны в коробку, магнитные присоски, которые надежно держали ее на металлической пластинке стола. Игроки, откинувшись на спинки кресел, стали ждать, когда леди удачи, выйдя из перехода, минут на 10 окажется в состоянии невесомости, пока компьютеры автоматически не возобновят ее вращение. Если им удастся выйти в намеченной точке, то дальше они продолжат полет с нормальной для космоса скоростью. Тандем обвел взглядом кают-компанию и вздохнул. «Но поживу в этом рейсе рассчитывать не приходится. Большую часть времени он провел, играя на интерес с отцом Джоном, капитаном Роудсом, миссионером Церкви Всеобщего Света и двумя профессорами социологии. Как ни печально, но у его напарников не было денег, и они считали себя джентльменами. Играя не по-серьезному, то, скорее всего, оскорбились бы, предложи кто-нибудь установить над карточным столом индикатор психокинеза или экстрасенсорного восприятия. А тандем, не задумываясь, пустил бы в ход любой из своих талантов. Он считал, что судьба не случайно наделила его ими. Размышления же, кто конкретно одарил его этими способностями, не отягощали его. Какие-то деньги он сделал во время прыжка от беты парусов до игры к Скорпиону, когда ему повезло завязать знакомство с богатым молодым любителем игры в кости, который просто оскорбился бы, предложив и такие меры предосторожности. Вот уж кто был настоящий игрок. То есть он понимал, что психокинетик может засечь поток, запрещенный во время игры энергии, которую партнер пускает в ход. Но с другой стороны, он испытывал тягу к восхитительному риску, когда играешь с партнером, который не уступает тебе в силе или даже превосходит тебя. В любом случае, когда двое таких талантов садились играть с компанией игроков, не обладающих психокинезом, никто из них не намекал, что второй — жулик. Они вели дуэль между собой, считая себя аристократами от игры. Плебс оставался безжалостно обобран, и к концу игры у него не оставалось ни денег, ни сообразительности. Тандем уверенно обставлял состоятельного молодого человека, но едва только он вывел его на большие ставки, леди удача
просто издевательское название для корабля, вынырнула из перехода у места назначения. Игра закончилась, и вскоре сосунок покинул борт лайнера. И теперь тандем был не только на грани срыва, но и, что хуже всего, чувствовал усталость и скуку. Даже долгий спор с отцом Джоном, если можно считать таковым столь мягкий обмен любезностями, не смог завести его. И, может быть, именно неудача попытки почувствовать возбуждение и смутное ощущение, что Падре все же одержал верх над ним, подвигнули его на этот поступок. Когда стал мигать красный свет, и голос из интеркома призвал пассажиров к осторожности, тандем расстегнул страховочный ремень кресла и, легко оттолкнувшись от пола, воспарил к потолку. Плавая там, он молитвенным жестом сложил руки, поднеся их к лицу, и принял выражение, в котором удивительным образом сочетались тупость и благолепие. «Эй, отец Джон!» — крикнул он. «Смотрите, Иосиф Купертинский!» Обитатели кают-компании, смущенно взглянув на него, позволили себе несколько нервных смешков. Даже поборник церкви всеобщего света, для которого Падре был соперником и конкурентом, нахмурился при этой демонстрации исключительно плохого вкуса, подумав, что определенным образом она оскорбляет и его верование. «Неправильное отношение», — пробормотал он. «Решительно неправильное». Отец Джон лишь моргнул, увидев, как тандем издевается над теми трудностями, которые испытывал знаменитый средневековый святой, обладавший способностью к непроизвольной левитации. Однако ему и в голову не пришло оскорбиться. Он спокойно извлек из кармана блокнот и стал писать. Что бы вокруг ни происходило, он старался извлечь пользу из всего сущего. Явись перед ним даже дьявол, он бы и его поблагодарил за возможность такого знакомства. Шутовские ужимки тандема навели его на мысль о статье. Если он успеет кончить ее и отправить с судовой почты, материал может выйти в следующем номере периодического издания Ордена. Ее можно назвать «Человек в свободном падении. Вверх или вниз?».

Тандем испытал краткое искушение сойти с корабля на следующей остановке, на Вайлденвуле. Это была девственная невозделанная планета, которая требовала от поселенцев тяжелого труда и не представляла практически никаких развлечений. Одним из них немногих являлись азартные игры. Но беда заключалась в том, что на Вайлденвуле жило не так уж много людей с хорошими деньгами. И кроме того, ее обитатели обладали болезненной особенностью бросаться с места в карьер. Неизменная удачливость тандема вызовет у них подозрительность, и имея они в своем распоряжении индикатор, то, конечно же, пустят его в ход. На способности тандема прибор не повлияет, но результат его применения может оказаться столь же печален, как внезапная полоса неудач. В какой-то мере все обладали психокинезом. Индикаторы обычно устанавливали на такой высоте, что те не фиксировали средний энергетический уровень. Тандем же и другие подобные ему, играя с нормальными людьми, должны были жестко контролировать свои способности. Но почти всегда в ходе игры они заводились, не могли справиться с искушением и пускали в ход свои экстраординарные таланты. Исход зависел от выдержки. Чтобы избежать таких двусмысленных ситуаций, им приходилось полностью подавлять свои способности. А поскольку обитателям Вайлденвуля вряд ли удалось бы доказать факт шулерства, они могли прибегнуть к старой привычке брать дело отправления закона в свои руки. А так как тандем не испытывал желания оказаться побитым или вывезенным из города на шесте, омерзительное воскрешение давнего американского обычая, то он решил остаться на борту «Леди Удачи» до посадки на «Почуи». Планета была населена небожителями, чьи карманы топорщились от пачек кредитов Федерации, а глаза горели древним огнем предвкушения встречи с дамой Фортуной. По пути к Почуи лайнер сделал остановку на Вейтсмане и взял на борт еще одного богатого молодого человека. Тандем потер руки и выдал сосунку все, на что был способен. Век техники обладает неоспоримыми достоинствами, но каких бы высот ни достигла наука, всегда можно найти тот самый извечный тип человека, который буквально просит, чтобы его обобрали. Обеспеченный юноша сам нашел несколько партнеров, которые сели играть с ним, постоянно повышая ставки. Тандем, водружая вокруг себя горы фишек, откровенно игнорировал тех, с кем играл раньше, капитана, профессоров и двух достопочтенных священнослужителей. К сожалению, едва лишь корабль снялся с Почуи, молодой человек помрачнел, заспорил с тандемом относительно того, что игра его чем-то не устраивает, и в конце концов поставил ему синяк под глазом. Тандем не полез в драку, но сказал юному богачу, что подаст против него иск в земной суд за то, что тот нарушил его свободу воли. Но леди Удача нарушила его планы, совершив посадку на планете.

0: кореянцами. Местное население имеет специфические обычаи, которые мы, то есть земляне, можем оскорбить, если вы простите такое выражение, своим невежеством. Кроме того, некоторые их привычки и правила носят, если я могу так выразиться, несколько животный характер. Думаю, что умным этого достаточно. Тандем выяснил, что для заправки кораблю потребуется не меньше 4 часов. Иными словами, прикинул он, для совершения небольшой прогулки с целью исследования окрестностей времени более чем достаточно. Он хотел составить хоть беглое представление о Кубее, чему, однако, препятствовало место посадки в небольшой лесистой долине. Но если подняться на холм, а там взобраться на дерево, то можно рассмотреть туземные поселения, белые здания которого блеснули в иллюминаторе, когда корабль опускался на инопланетную почву. Откровенно говоря, если бы не предупреждение капитана, городок бы его не заинтересовал. Но для тандема указание капитана прозвучало прямым запрещением, и еще в детстве он испытывал особое наслаждение, когда не слушался отца, и, став взрослым, никогда не поклонялся авторитетам. Задумчиво склонив голову и прикрывая рукой рот и подбородок, тандем неторопливо обошел гигантский корабль, не встретив никого, кто мог бы приказать ему вернуться. Он ускорил шаги и тут же услышал чей-то голос. «Подождите меня, я пройдусь с вами!» Он повернулся. Это был отец Джон. Тандем напрягся. Священник улыбался, сияя светло-голубыми глазами. Это-то его и смущало. Тандем не доверял этому человеку, потому что тот был непредсказуем. Невозможно было представить, что он сделает в следующий момент. Но тот был мягок, как банановая кожура, а через минуту становился колюч, как трехдневная щетина. Игрок опустил руку, чтобы стала видна его полуулыбка, полуухмылка. «Если я попрошу вас пройтись со мной милю, отче, то в соответствии с вашими верованиями вы должны преодолеть со мной самые малые 2 мили». «С удовольствием, сын мой, если не считать, что капитан запретил подобные прогулки, и, как я предполагаю, не без оснований». «Послушайте, отче, что случится, если мы немного осмотримся вокруг? Для туземцев эти места табу, то есть они нас не тронут. Так почему бы не прогуляться?»
1: «Нет никаких оснований пренебрегать распоряжениями капитана. В данный момент он полновластный хозяин корабля. Это его маленький мир, подлежащий его юрисдикции. Он знает свое дело, и я уважаю его приказы».
0: «Окей, отче, можете и дальше прятаться под покровами смиренности. Хоть в них и спокойно, но вы никогда не испытаете радость знакомства с другим миром. Я же воспользуюсь возможностью. Пусть даже она мне ничего и не даст».
1: «Надеюсь, что вы правы».
2: «Послушайте, отче, да избавьтесь вы от этого скорбного выражения на физиономии. Я просто поднимусь на соседнюю горку и влезу на дерево, и тут же вернусь. Что в этом плохого?»
1: «Вам лучше знать».
0: «Конечно», — сказал тандем, снова прикрывая рукой рот. «Все зависит от вашего отношения, отче. Идти вперед, никого не бояться, не прятаться ни от кого и ни от чего, и вы в конечном итоге расстанетесь жизнью столь же легко и свободно, как и пришли в нее».
1: «Я согласен, что в конце концов вы покинете эту жизнь так же, как и пришли в нее. Но что касается первой части вашего утверждения, то тут я готов поспорить. В ваших действиях нет смелости. Вы боитесь. Вы прячетесь».
0: Тандем уже было тронулся с места, но, остановившись, повернулся. «Что вы имеете в виду?»
1: «Я хочу сказать, что вам все время приходится скрываться от чего-то или от кого-то. Иначе зачем вы все время прикрываете рот рукой или веером карт? А когда вы открываете лицо, его выражение говорит, с каким презрением вы относитесь ко всему миру. Почему?»
0: «Начинается психиатрия», — фыркнул тандем. «Оставайтесь здесь, отче, и прогуливайтесь по своей тропочке, а я отправлюсь взглянуть, что нам может предложить Кубея.
1: Только не забывайте, что через 4 часа мы улетаем».
0: «У меня есть часы», — сказал тандем и, засмеявшись, добавил. «Они будут исполнять роль моей совести».
1: «Часы могут отказать».
0: «Как и совесть, отче».
1: Продолжая посмеиваться, тандем двинулся в путь. На середине подъема он остановился и обернулся. Отец Джон продолжал стоять на месте, глядя ему вслед. Одинокая маленькая черная фигурка.
0: Должно быть, он немного сменил положение, потому что луч солнца, упавший на полукружие белого воротника, ударил тандему в глаза. Прищурившись, он

выругался, закурил сигарету и чувствовал себя куда лучше в облачке синеватого дыма. Чтобы расслабиться и успокоиться, нет ничего лучше хорошей затяжки.

0: О тандеме можно было сказать, что он всю жизнь искал паршивых овец, которых можно стричь. И стоит отметить, что находил без особого труда. С наблюдательной вышки на вершине высокого дерева перед ним открылась соседняя долина. Там он и увидел паршивых овец. Они водились даже на Кубее. У подножия холма двумя концентрическими кругами располагалась толпа аборигенов, и ошибиться относительно цели их занятий было просто невозможно. В малом внутреннем кругу все стояли на коленях, внимательно наблюдая за неким предметом в центре окружности. Все остальные сгрудились вокруг, столь же пристально наблюдая за предметом, который напоминал флюгер. Но, естественно, таковым не был. Судя по поведению собравшихся, тандем догадывался о его предназначении. Сердце у него радостно подпрыгнуло. Ошибки тут быть не могло. Запах азартной игры он чувствовал за милю. Это несколько отличалось от ее земных разновидностей, но суть была той же самой. Он торопливо спустился с дерева и стал пробираться между древесными стволами на склоне холма. Глянув на часы, он убедился, что в его распоряжении еще 3,5 часа. К тому же, вряд ли капитан Роуд смог улететь без одного из пассажиров. А тандем просто обязан ознакомиться с возможностями кубиянской игры. Он, конечно, не станет участвовать в ней, потому что не знает правил, да и местной валюты, которая дала бы ему право участия, у него нет. Он просто понаблюдает за игрой и двинется в обратный путь. У тандема гулко колотилось сердце, а ладони повлажнили. Ради этих эмоций он и жил. Напряжение, неопределенность и, наконец, восторг. Все поставить на карту. Выиграть или проиграть. Давайте же, Кости, катитесь, принесите папочке удачу. Он невольно усмехнулся. О чем он себе думает? Ему не суждено испытать этих радостей. Вполне возможно, кубиянцев так потрясет появление землянина, что игре придет конец. Хотя это вряд ли. Игроки полностью отдаются азарту. И пока на кону есть деньги, которые можно выиграть, ничто, кроме разве землетрясения или полиции, не способно оторвать их от игры. Не обнаруживая своего присутствия, тандем присмотрелся к игрокам. Гуманоиды с коричневой кожей. Круглые головы покрыты короткой щетиной жестких выгоревших волос. Треугольные лица без следов растительности, если не считать 6 хрящеватых отростков на длинной верхней губе. Черные одутловатые носы, напоминающие формой боксерскую перчатку. Черные кожистые губы. Острые, как у плотоядных хищников, зубы и массивные подбородки. Вокруг шеи у каждого топорщился гребень выгоревших волос. На всех были длинные черные рубашки и белые бриджи по колено. Шляпу носил лишь один из игроков. Этот туземец, похоже, был кем-то вроде хозяина манежа, или точнее, крупье, как прикинул тандем. Он был выше и стройнее остальных и носил высокую, типа митры, шляпу с большим зеленым козырьком. Он стоял неподвижно, разрешая споры относительно ставок и давая сигнал к началу очередного кона. Именно этот крупье, понял тандем, сможет смирить возбуждение толпы при виде новичка. Он перевел дыхание, набрал в грудь воздуха, привычно скривил губы и вышел из-за кустов. Тандем не ошибался, предполагая, как кубиянцы отнесутся к незнакомцу. Те, что составляли внешний круг, оглянулись, вытаращили раз и навсегда прищуренные глаза и насторожили острые, как у лис, уши. Но, убедившись, что пришелец не представляет опасности, вернулись к игре. То ли их культуре был присущ обычай изображать равнодушие, то ли их в самом деле трудно было удивить, но в любом случае тандем решил воспользоваться выпавшей ему на долю удачей. Он попытался осторожно протиснуться среди зрителей и убедился, что они охотно уступают дорогу. Чтобы оказаться в первом ряду, много времени не потребовалось. Он в упор уставился на крупье, который ответил ему загадочным, но явно заинтересованным взглядом, после чего вскинул над головой обе руки, скрестив по 2 из 4 пальцев на каждой кисти. Толпа, дружно повторив этот жест, ответила ему хриплым вскриком. Затем крупье опустил руки, и игра продолжилась, словно землянин присутствовал здесь всегда. Внимательно присмотревшись к ней в течение нескольких минут, Тандем пришел к убеждению, что понял ее суть, которая, в принципе, была ничем иным, как усовершенствованной версией земной бутылочки. В центре внимания находилось шестифутовое изображение кубиянца. Раскинув руки под прямым углом и сомкнув ноги, он лицом вниз вращался на штыре, один конец которого упирался ему в пупок, а второй был надежно укреплен в массивной мраморной плите. Голова фигуры была выкрашена в белый цвет, ноги в черный, одна рука была красной, а другая зеленой. Все тело было серовато-стального цвета. Сердце тандема быстро забилось. Фигура, судя по всему, платиновая. Он продолжал наблюдать за игрой. Игрок ухватился за руку статуи и на своем экзотическом языке затянул речитатив, интонации которого на удивление походили на те моления, которые возносит игрок на земле, прежде чем бросить кости. Затем, по сигналу крупье, он с силой раскрутил статую. Та стала вращаться на штыре, отбрасывая красные, зеленые, черные, белые и серебристые отблески. Когда вращение замедлилось, игрок, затаив дыхание, сел на корточки и в ожидании удачи протянул к ней руки, безмолвно взывая к судьбе, что во всей галактике выглядело одинаково, на каком бы языке ни возносились моления. А тем временем игроки и зрители делали ставки. Каждый имел при себе одну или несколько уменьшенных копий статуи. Пока та вращалась, все оживленно жестикулировали, переговаривались друг с другом и подбрасывали свои фигурки, заставляя их кувыркаться в воздухе. Тандем был уверен, что и они из платины. Вращение центральной фигуры прекратилось. Зеленая рука указывала на одного из игроков. Толпа взревела. Многие, проталкиваясь вперед, складывали свои фигурки у ног счастливца. Тот снова толкнул вертушку, как тандем окрестил изображение. Теперь землянину предстояло проанализировать правила и ход игры. Итак, ты берешь одну из своих маленьких фигурок и кидаешь в воздух. Если она втыкается головой или одной из конечностей в землю, а остановившаяся вертушка указывает на тебя рукой или ногами того же цвета, тебе достаются все статуэтки, что легли по другую сторону или пришлись не тем цветом. Если же вертушка указывает на тебя, но твоя ставка воткнулась в землю не тем цветом, ты пытаешься при своих интересах, остаешься при своих интересах и получаешь право еще на одну попытку. Затем испытывает удачу следующий за тобой. Мысленно потерев руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Итак, мысленно потеряв руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Пока еще не выделяясь из толпы, тандем сделал несколько ставок и выиграл. Обзаведясь фигурками, он смело протолкался во внутренний круг и, утвердившись там, спокойно пустил в ход свою психокинетику, заставив вертушку замедлить вращение и остановиться в нужном месте и на нужном цвете. Он был достаточно умен, чтобы не останавливать ее перед собой несколько раз подряд. Большую часть своего стремительно растущего богатства он собрал за счет случайных ставок, находясь в толпе зрителей. Порой он проигрывал сознательно, порой случайно. Он не сомневался, что многие аборигены обладают подсознательными психокинетическими способностями, которые, стоит им сосредоточиться на каком-то цвете, могут принести удачу. Тандем то и дело ощущал легкие энергетические всплески, но не мог четко определить их местонахождение. Они терялись в общей сумятице. Впрочем, это не важно. Туземцы не обладали его отточенным и отшлифованным талантом. Забыв обо всем, тандем предался созерцанию толпы. Он был в одиночестве среди инопланетян и замечал, как те мрачнели, когда он начинал стабильно выигрывать. Чтобы они успокоились, он был готов начать проигрывать или же, если это не поможет, обратиться в бегство. Только он никак не мог сообразить, каким образом удастся удрать, таща с собой столь увесистый выигрыш. Но не сомневался, что как-нибудь выкрутится. Но ничего из того, чего он с такой тревогой ждал, не произошло. Туземцы перестали хищно щериться, и в их налитых кровью глазах появилось даже дружелюбное выражение. Когда он выигрывал, его по-приятельски хлопали по спине, кое-кто помогал складывать кучу статуэток. Тандем поглядывал на играющих краем глаза, дабы никому из туземцев не пришло в голову сунуть часть его выигрыша под длинную черную ворсистую рубаху, напоминающую земной стихарь. Но никто не предпринимал таких попыток. День тянулся и блестел переливами красного и зеленого, белого, серебряного и тускло-черного цветов. Постепенно груда фигурок у ног тандема превратилась в небольшую горку. Сохраняя внешнее спокойствие, в глубине души он чувствовал восхитительное опьянение. Но он был не настолько поглощен азартом, чтобы время от времени не посматривать на часы, красовавшиеся на волосатой кисти одного из туземцев, которому он их сторговал, и неизменно убеждался, что остается время сыграть еще кон. При всей своей поглощенности игрой он успел заметить, что толпа зрителей растет. Игра походила на все азартные игры, где бы они ни происходили. Стоит кому-то завестись, и каким-то тайным психологическим образом, недоступным для понимания, все вокруг впадают в это же состояние. Туземцы узкими тропками пробирались в эту небольшую долину, протискивались среди зрителей поближе к игрокам, громко болтали, свистели, аплодировали, издавая странные каркающие звуки, и от сгрудившихся под жарким солнцем потных волосатых тел шли густые ароматы. Блестели щелочки глаз с красноватыми белками, настороженно дергались остроконечные уши, топорщились гривы выгоревших волос на шеях. Длинные красные языки с зеленоватыми утолщениями на концах облизывали тонкие черные губы. То и дело к небу характерным жестом вздымались руки с перекрещенными двумя из четырех пальцев. Тандем ни на что не обращал внимания. Он лишь слышал и обонял толпу как нечто неизменное. Выигрывая, он был преисполнен буйной радости. «Пусть вертушка крутится и дальше! Пусть порхают в воздухе статуэтки! Пусть растет у его ног груда добра! Вот она, жизнь! Никакая выпивка, никакие женщины не могут сравниться с этим ощущением!» Настал момент, когда перед ним осталось лишь четверо аборигенов, у которых еще имелись статуэтки. Настал черед тандема раскручивать вертушку. Он подбросил свою фигурку высоко в воздух, отметил, что она воткнулась в мягкий песок черными ногами и, сделав шаг вперед, чтобы придать вращение основной фигуре. Искоса глянув на крупье, он увидел, что покрасневшие белки его глаз заплыли слезами. Тандем удивился, но даже не сделал попытки понять, что стало причиной столь странных эмоций. Он хотел лишь играть, чтобы окончательно разделаться с оставшимися туземцами и ждал лишь сигнала к началу кона. Но едва он коснулся жесткой зеленой руки изображения, как услышал отчаянный крик, который перекрыл гул толпы, так поразив его, что он замер на месте. То был голос отца Джона. «Остановитесь, тандем!» — надрываясь, кричал священник. «Ради любви к Господу Богу, остановитесь!» «Какого черта вам тут надо?» — рявкнул тандем. «Хотите мне все испортить?» «Ради вас я одолел вторую милю», — сказал отец Джон. «Что может пойти вам только на пользу? Еще секунда, и с вами было бы покончено». Струйки пота текли у него по широким скулам, пятная некогда белый воротничок, который сейчас стал серым от пыли и испарины. На щеках проступили гусиные лапки покрасневших вен. Выражение голубых глаз напоминало о неизменном камертоне, звук которого как бы излучало полное тело отца Джона, но на сей раз его тональность была далека от благодушия. «Отойдите, Кармоди», — сказал тандем. «Это в последний раз. Затем я возвращаюсь богачом».
1: «Нет, вы этого не сделаете. Послушайте, тандем, у нас мало времени.
0: Прочь с дороги. Эта публика может воспользоваться вашим вмешательством и прекратить игру». Отец Джон в отчаянии устремил взор к небу. Крупье покинул место, с которого не сходил всю игру, и с распростертыми руками направился к падре. Выражение отчаяния на лице отца Джона уступило место надежде.
2: Обратившись к крупье, он с полной серьезностью произвел несколько жестов.
0: При всем раздражении тандему не оставалось ничего иного, как лишь наблюдать за происходящим, надеясь, что занудный священник получит приказ убираться отсюда. Он настолько вышел из себя, что был готов разрыдаться от отчаяния, когда окончательная победа, которая, можно сказать, находилась у него в руках, ускользала по милости этого длинноносого ханжи и пуританина. Отец Джон не обращал внимания на тандема. Не отрываясь от влажных красноватых глаз крупье, он показал на себя, на тандема, и обвел рукой круг, включающий в себя их обоих. Выражение лица крупье не изменилось. Не смущаясь его бесстрашностью, отец Джон показал пальцем на туземцев и обвел окружность вокруг них. Этот жест он повторил дважды. Щелки глаз его собеседника внезапно расширились, блеснув розоватыми белками. Абориген слегка покрутил головой, что, по всей видимости, должно было означать утвердительный кивок. Он явно понял, что старался внушить ему падре. Оба человека относились к другому классу существ, нежели к убиянцам. Затем отец Джон ткнул указательным пальцем вертушку и переместил его в сторону крупье. Снова был описан круг, который на сей раз недвусмысленно включал в себя туземцев и установленную лицом вниз фигуру. Очередная окружность опять содержала в себе землян. После чего отец Джон предъявил всеобщему обозрению висящее у него на шее распятие. Толпа издала единодушный вопль. Но почему-то полное разочарование, а не удивление. Туземцы подались вперед, но крупье рявкнул, и все сдали назад. Сам же он подошел к отцу Джону и внимательно рассмотрел символическое изображение. Закончив изучение, он посмотрел на отца Джона, ожидая дальнейших знаков. Из глаз его текли слезы.
1: «Что вы делаете, Кармоди?» — хрипло спросил тандем. «Вас что, оскорбит, если я выиграю что-нибудь ценное?»
0: «Помолчите, человече. Я почти достучался до них. Скорее всего, нам удастся унести ноги. Хотя, не уверен, вы завязли в игре по уши.
1: Когда я доберусь до земли или ближайшего крупного порта, то подам на вас в суд за то, что вы ограничиваете мою свободу волеизъявления».
0: Тандем знал, что обещание было пустопорожним, ибо к данным случаям закон был неприменим. Но, высказав угрозу, он почувствовал себя как-то лучше. Однако отец Джон не услышал его. Теперь он самозабвенно изображал процедуру распятия на кресте. Руки раскинуты, ноги сведены, лицо искажено судороги мучительного страдания. Убедившись, что крупье закрутил головой в знак понимания, падре снова показал на тандема. Крупье удивленно воззрился на него. Черная вислая груша его носа дернулась, выражая некое непонятное чувство. Он типичным гальским жестом пожал плечами и вскинул руки ладонями наружу. Отец Джон расплылся в улыбке. Все его тело, казалось, завибрировало в унисон с невидимым камертоном. На этот раз его звучание было преисполнено блаженством. «Вам повезло, сын мой», — сказал он тандему, «что вскоре после вашего ухода я вспомнил одну статью, которую прочел в межпланетном журнале сравнительных религий. Ее написал антрополог, который провел некоторое время на Кубее и...» Крупье прервал священника серии решительных жестов, давая понять, что отец Джон неправильно истолковал суть их общения. Лицо священника осунулось. «Оказывается, этот парень тоже слышал о свободе волеизъявления», — простонал он. «И требует, чтобы вы сами решили, хотите ли и дальше...»
2: Тандем не стал дожидаться окончания фразы и издал торжествующий вопль. «Джентльмены, продолжаем игру!»
0: Он не услышал протестующего вскрика падре, когда, схватившись за зеленую руку вертушки, крутанул ее, и та стала стремительно вращаться на штыре, упирающем

0: синеет пупок. Он вообще забыл о существовании отца Джона, поглощенный ожиданием того момента, когда вращение начнет замедляться, и он серией осторожных подталкиваний подведет фигуру к той точке, в которой черные сомкнутые ноги укажут точно на него. Фигура в вертушке описывала круг за кругом, и пока она вращалась, взлетающие статуэтки игроков поблескивали на солнце. То ли фортуна была на стороне туземцев, то ли отвернулась от них. Тандем застыл, полуприсев, полной уверенности, что проиграть не может. Все четверо, которые противостояли ему, ни в малой доле не обладали его способностями. Вот, теперь вертушка едва-едва ползла, все медленнее и медленнее описывая последний круг. Мимо проплыла зеленая рука, затем скользнули ноги. Легкий, еле заметный толчок заставит их продолжить вращение, затем останется их чуть-чуть подтянуть, совсем немного, потом последует лишь намек на стопор, чтобы вращение окончательно замерло. Так и надо действовать. Вот они приближаются, черные, длинные конечности с изуродованными ступнями, вытянутыми в одной плоскости с голенями. Они подходят, ходят спокойнее, так... Так, мягче, мягче. Ха! Толпа, затаившая дыхание, единым мощным порывом перевела дух, разразившись криками удивления и разочарования. Тандем так и застыл, полуприсев, не в силах поверить своим глазам. Волосы на затылке стали дыбом, когда он вдруг почувствовал неодолимую силу, которая, появившись непонятно откуда, продолжала раскручивать фигуру, пока ее ноги не миновали его. А зеленая рука не указала на одного из соперников. Очнулся он лишь тогда, когда отец Джон встряхнул его и сказал: «Уходим, человече, вас выпотрошили». Онемев, тандем увидел, как обливающийся слезами крупье подал знак туземцам, и те, набросившись на груду фигурок, стали перетаскивать их по другую сторону круга к ногам победителя. Теперь, хотя тандем этого еще не осознал, правила поменялись. Победитель получал все. Прежде чем земляне двинулись в обратную дорогу, крупье подошел к Падре и протянул ему одну из фигурок. Помедлив, отец Джон снял с шеи цепочку и вручил туземцу распятие.
1: «Чего ради?»
0: «Профессиональная вежливость», — объяснил Падре, ухватив тандема за локоть и тащая его сквозь толпу завывающих и прыгающих кубиянцев. «Он хороший человек и отнюдь не ревнив». Тандем даже не сделал попытки понять собеседника. Его гнев, придавленный было грузом поражения, от которого игрок онемел, прорвался наружу. «Черт побери, эти дикари скрывали силу своей психокинетики! Но даже в этом случае они не вывели бы меня из равновесия, не остановив игру в самый неподходящий момент, что дало им возможность собраться с силами и навалиться на меня всем скопом! Лишь по чистой случайности они стали действовать воедино. И не будь вы такой буританской собакой на сене, я бы точно выиграл. И стал бы богатым! Богатым!» «Принимаю на себя всю ответственность. Тем не менее, разрешите мне...» «Осторожнее!» Тандем споткнулся и шлепнулся бы ничком, не подхвати его отец Джон. Вырвавшись, тандем еще больше разозлился. Он не хотел быть обязанным Падре абсолютно ничем. В молчании они миновали густые заросли, пока не вышли на опушку. И тут, повинуясь отцу Джону, мягко придержавшему спутника за локоть, тандем повернулся. Сквозь узкую просеку между деревьями перед ними открывался прекрасный вид на долину.
2: «Так вот, Роджер Тандем, я прочитал ту статью в журнале. Она была заглавлена «Позиции». И, к счастью для вас, наш предыдущий разговор на эту тему вызвал ее у меня в памяти. И в тот же момент я решил, если вы простите некоторую самовозвеличивание данного утверждения, пройти вторую милю и даже третью в случае необходимости. Понимаете ли, Роджер Тандем, увидев эту публику, вы истолковали открывшуюся перед вами сцену в привычных для вас знаках и понятиях. Вы увидели туземцев, собравшихся вокруг устройства, явно предназначенного для азартных игр. Что подтверждали и все остальные доказательства. Стоящие на коленях люди, отчаянные пари, внимание, устремленные к вращению фигуры. Вы слышали мольбы и возгласы, устремленные к даме Фортуне, стоны разочарования и крики восторга, сетования проигравших. Вы видели перед собой церемониймейстера, главного игрока, хозяина казино. Но вот чего вы не поняли. Существует определенное сходство между звуками и жестами, принятыми в азартных играх, и теми, что характерны для собраний адептов некоторых фанатичных религиозных сект, где бы во Вселенной они ни проходили. Они очень напоминают друг друга. Понаблюдайте за жестами игроков, охваченных азартом, и сравните их с ужимками сектантов, участвующих в первобытном праздновании Возрождения. Большая ли в них разница?
3: «Что вы имеете в виду?»
2: Отец Джон указал в проем просеки. «Вы чуть было не стали новообращенным». Победитель гордо высился над грудой статуэток, сваленных у него ног. Чувствовалось, что все его существо до мозга костей преисполнено восторгом по случаю победы, ибо он застыл в благоговейной неподвижности, опустив руки. Но длилось это недолго. Сзади к нему подошли несколько крепких коренастых игроков. Его распростертые в стороны руки привязали к деревянному брусу. Еще один такой же брус под прямым углом к первому пришелся под спину победителя. Ему надежно привязали голову, кисти и лодыжки. Потом распятие подняли и понесли. В то же время вертушку сняли со штыря. Даже сейчас тандем не осознавал, какой участи избежал, пока туземцы не перевернули распятого лицом вниз и не насадили пупком на острый конец штыря. Когда тот пронзил тело насквозь, войдя в деревянный брус за спиной, распятый стал вращаться под речитатив толпы. Отец Джон молился вполголоса. «Если я вмешался, то лишь из-за любви к этому человеческому созданию и потому, что не мог не подчиниться зову сердца. Я знал, отче, что один из них должен умереть, но сомневался, что человек готов к такому исходу. Может, и создание этого мира тоже не было готово, но сие мне знать не дано». Он вступил в игру, прекрасно понимая, на что обречен в случае выигрыша, а этот человек, тандем, пребывал в неведении. Но... «Тандем создан по нашему образу и подобию, отче. И поскольку я не получал никаких ясных знамений, свидетельствующих об обратном, то не мог поступить иначе ради его спасения, дабы пришел день, когда он сам спасется. Если же я впал в заблуждение, то лишь в силу невежества и чрезмерной любви». Закончив молитву, отец Джон повел бледного тандема, которого продолжала колотить дрожь по склону холма. «Банк всегда выигрывает», — сказал отец Джон, лицо которого тоже было покрыто легкой бледностью. «Тот, кого вы приняли за крупье, был их верховным жрецом. Слезы, что вы сначала увидели на его глазах, были вызваны радостью от возможности заполучить новообращенного. А потом он заплакал от разочарования, когда вы проиграли. Он страстно хотел, чтобы вы одержали победу в этом тысячелетнем ритуале. В случае выигрыша вы стали бы первым землянином, представляющим их божество, которому необходимо принести в жертву таким достаточно болезненным способом. И весь ваш выигрыш был бы погребен вместе с вами, как подношение божеству, чьим живым воплощением вы стали. Но, как я сказал, банк никогда не остается в накладе. Попозже первосвященник выкопал бы их и присоединил к другим сокровищам церкви».
4: «Вы считаете, что жесты, которые вы делали перед жрецом, убедили его, что я...»
2: «Да, что вы поклоняетесь Богу вертикального креста, а не горизонтального. И я почти убедил его, что он обязан принять во внимание мысль о свободе волеизъявления и дать вам возможность самому вступить в его секту. А я, как вы успели заметить, не очень стесняюсь, когда необходимо вмешаться».
5: Тандем остановился и закурил сигарету. Руки у него еще дрожали, но, сделав несколько затяжек и окутавшись синеватым дымком, он почувствовал себя лучше. Расправив плечи и вздернув подбородок, он сказал: «Послушайте, отец Джон, если вы считаете, будто эта история настолько напугала меня, что я в припрыжку кинусь под крыло матушки церкви, то вы ошибаетесь. Значит, я сделал ошибку. Но заблуждение было лишь частичным, поскольку они в самом деле играли. Но тут любой оказался бы в дураках. Во всяком случае, в вашей помощи я не нуждался».
6: «В самом деле?»
5: «Ну, не могу отрицать, что, появившись, вы сделали благое дело. Хотя нет, я проиграл. Да и не мог выиграть, когда эта четверка сплотилась против меня. Так что я потерял. Я хорошо провел время и благополучно унес ноги».
6: «Вы потеряли свои часы».
5: Похоже, отец Джон так и не оправился от печали, которая пала на него, когда он увел тандемы из долины. Тональность его камертона была мрачна и окутана тьмой.
7: «Слушайте, отче», — сказал тандем, «давайте оставим все эти рассуждения о морали и символах, ладно? Между моими часами и моральным обликом нет ничего общего, и не надо их сравнивать. Вы же знаете, что склонны придавать таким вещам непомерно большое значение».
5: Увидев перед собой обводы гигантского корпуса корабля, он ускорил шаг, чтобы оставить священника за спиной. Но, оторвавшись от него, остановился. Мысль, которая смутно копошилась в глубинах памяти, внезапно прояснилась. Развернувшись, он пошел обратно.
7: «Скажите, отче, а как относительно тех четверых, что остались? Готов поклясться, что и все вкупе они не обладали...»
5: Тандем запнулся. Отец Джон стоял спиной к нему ярдах в 25. Плечи его поникли, и что-то в осанке дало понять, что камертон начал вибрировать на более высокой ноте. Тандем лишь смутно осознавал, что происходит. Все его внимание было приковано к отцу Джону и его действиям. Священник подбросил статуэтку в воздух и проводил ее глазами, пока та не воткнулась в землю черными ногами. Он повторил бросок 4. И каждый раз статуэтка приходила ногами к земле.
6: Даже на таком расстоянии тандем чувствовал мощь той силы, которая управляла ею.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть первая. Гражданин Моро. Нечистолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов. Я сделался солдатом, потому что я был гражданином. Генерал Жан-Виктор Моро. Первый эскиз будущего. Кровь льется в Лонгвуде. Весной 1818 года двухмачтовый брик «Рюрик» завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе, ныне Кейптаун, корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля, почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева. «Глеб Семенович, душа моя, отметьте в журнале, за 50 миль к нордвестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка, возможно, лишь на грунте Джемстоуна». В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. Шишмарев сказал: «Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками. А ведь до самой смерти не прощу себе, ежели нонечо проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника». Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов. Он сказал, что заточение Наполеона на острове – это волшебная тема для будущих поэтических озарений. «Англичане – просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении». «Резон есть», – согласился Коцебу. «Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскую почтою, а прямо в Петербург через наши руки». Перед островом их задержала британская брандвахта. На Рюрике явился офицер Королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный щелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира. «К чему ваша пиратская деликатность?» — возмутился Коцебу. «Или собираетесь стрелять мне в спину?» Пистолет из рукава переместился в карман. «Русский брик вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе», —

0: Шойгу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, наличные средства которого и образована научная экспедиция Рюрика.
1: «Научная?» — недоверчиво хмыкнул англичанин.
0: «Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун, а я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем нежданном появлении возле острова». Ночь провели в дрейфе. Утром завиднелись прижатые к скалам домишки Джемстоуна, над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся. «Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, солдаты тащат пушки на горные вершины. Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерер». Он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке. Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, содержит остров в безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоо. Пышная тирада была прервана огнедышащим Бранскугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу. «Опять ошибка! Но сейчас все выяснится!» После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канонирам на пушку. «Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и топят. А мы не таковские. Клади, ребята, первую!» Конкерор многопушечной массой надвигался на маленького Рюрика, как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебук крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности. «Ну-ка, залепи им, сукиным детям!» «Первая пошла», — доложили канониры. «Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы ихней милости все фонари и стекла перекалечим! Клади!» Отстреливаясь, Рюрик наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежье океана. Через 3 месяца корабль бросил якоря на Неве пред самым домом государственного канцлера графа Николая Петровича Румянцева. Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун. «Аглицким разбоем на морях уже по горло мы сыты. Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно каждогодно тратить 8 миллионов на охрану Наполеона, держать вдали от метрополии образцовую пехоту с артиллерией и 2 посменные эскадры адмиралов Малькольма и Помпейна».
2: «Вы их подозреваете?» — спросил Коцебу.
0: «Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать».
2: «Каков же его недуг, ваше сиятельство?»
0: Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка. «У него боли вот тут». Об этом Петербург извещен от российского комиссара на острове Святой Елены. Этим комиссаром был граф Александр Антонович де Бальмен. Служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму III. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 тысяч франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с Омеара, врачом британской эскадры, который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача. Он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон «притворяется».
1: «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!»
0: Явная клевета губернатора, подхватываемая лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач оставался верен клятве Гиппократа, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды, за выпивкой в доме русского комиссара, он честнейше заявил графу де Бальмену: Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня.
1: Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году. «Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал де Бальмен. Высокообразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы. Его имя сохранилось и в дипломатии. Джавахарлал Неру в своих трудах по истории не забыл помянуть и де Бальмена. Наполеон писал в завещании: «Я умираю преждевременной смертью, как жертва английской олигархии и ее наемных убийц».
0: Много позже, когда в Петербурге де Бальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, граф отвечал английской уже поговоркой: «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так: «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен. Значит, могу быть повешен и я. Судите об этом сами, дамы и господа».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Джемстоун, гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные, поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей, в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, нарочно путая их пагинацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира. Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Малькольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики.
1: «Бросьте нахваливать благородство своих кумиров. Я ведь не забыл, как ваш посол Чарльз Уитворд, когда я был еще первым консулом, уже тогда клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Лавалетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины. С адмиралом они всегда припирались, ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом. Я перестал быть генералом Бонапартом после египетского похода. Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью Божией, как иные монархи, а завоевал его кровью». Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился двор, пусть далекий от прежней пышности Сен-Югу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакейское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пан Пиантковский, который так долго воевал за чужую свободу, что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «Чепроши, пане!» «Дальше этого острова, — мудро изрекал он, — нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подают экипажи с траурным флером». Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон Лоу хамски отвечал: «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду. «Нет, я еще не убежал», — говорил он, привычно складывая на груди руки. «Можете в этом рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумления надо мною. Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации, а не угодил в плен к диким русским казакам».
0: Англичане охотно беседовали с Наполеоном.
1: «Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной сосульки». «Чепуха», — огрызался Наполеон. «Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга, как знатный гость русской нации».
0: Гудсона Лоу он не пускал к себе. не возникло у него отношений с комиссарами. Бежливый король Пруссии, экономя пфенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров маркиза Монтеню. Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер. Никого из них Наполеон видеть не желал.
1: «Париж прислал паралитика маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше, как уличного попрошайку. А кого представляет здесь Штюрмер? Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою столицу, а потом отдал и свою дочку. Мне бы следовало жениться на русской великой княжне Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе. Я, — говорил Наполеон, — желаю теперь общения только с русским комиссаром. Но Гудсон Лоу, этот жалкий ублюдок, не дозволяет встреч с графом де Бальменом, пока я не приму в Лонгвуде высокорожденного воришку Монтеню заодно с венским олухом Штюрмером. Как тут быть?»
0: Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улочке Джимстоуна, подошла нарядная девочка Бетси Балькомб. «Что тебе, дитя мое?» — спросил комиссар.
4: «Бонни сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде. Не как комиссара, а просто гостем в его доме».
0: «Кто такой Бонни?»
4: «Так я зову императора Наполеона».
0: «И он не обижается?»
4: «Нет, он смешной и добрый».
0: Недавно стало известно, что часть золотых сервизов Наполеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую монету. В частной беседе с Лоу граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высмеял его домыслы. «Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вызвать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочить миллионами, а корежит сервизы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капиталов, на общей сумме которых можно образовать целую армию, чтобы затем повторить весь покер сначала, от Маренго до Ватерлоо». Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг оживленный звал камердинера.
1: «Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?»
0: Маршан вчера загулял и ничего не помнил.
1: «Помню, ваше величество», — бодро отвечал он, а потом спрашивал у графа Бертрана, «что ему от меня понадобилось?»
0: «Глупец», — отвечал генерал. «Своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж его величество заговорил об удовольствиях, значит, он хочет крови».
1: Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу.
0: Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдный кий. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монталона, двух приближенных.
1: «Граф Бертран, как моя левая щека?»
4: «Идеально, ваше величество».
1: «Граф Монталон, а как с этой стороны?»
4: «Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро».
1: «Зачем вы вспомнили этого человека?»
4: «Только потому, что он любил это занятие, и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую. Простите, ваше величество, упоминанием о Моро я никак не хотел доставить неудовольствие вашему величеству».
1: «Хорошо. Пусть подают одеваться. Какой костюм изволите сегодня?»
4: «Сегодня, пожалуй, охотничий».
0: Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей, кабанов, лисиц, волков и зайцев. Завершив туалет, Наполеон проследовал на кухню, где с утра орудовал повар.
1: «Я ничего уже не хочу», — сказал император, присаживаясь возле горячей плиты. «Но по опыту жизни знаю, как бы мало ни съел человек, все равно ему будет много».
4: «Непостижимо!» — вдруг воскликнул он, громко шлепнув себя по жирным ляжкам. «Я столько лет сражался с Англией, и, оказывается, всегда имел о ней неверное представление. Какое утонченное коварство запереть меня здесь, в этом ущелье, на этой кухне!»
0: Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита.
1: «Джентльмены торгуются с маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким апломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс, и речь идет о престиже их поганого королевства.
4: Так я вам сделаю баранью отбивную?»
1: «Только с косточкой», — напомнил узник Европы.
3: Радио

0: Ламель. Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов.
1: Да, ответила женщина. Кажется, это стреляли корабли.
0: Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун. Уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости. Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживание так, будто родился в колыбели бурбонов или габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам. «Бертран, ваша поза может нравиться только вам».
1: «Извините, я нечаянно прислонился к стене».
0: «Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу.
1: А когда я сижу, все обязаны стоять. Это золотое правило подтверждено практикой монархов всего мира».
0: После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских Лацарони. За этим занятием его и застала радостная Монталон.
1: «Маршан вернулся», — сообщила она. «Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с Дебальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, полили по бригу с Конкерера из пушек, и теперь Гудсон Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что Конкерер отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей у острова вообще не бывало».
0: «Ах, как я рад этому скандалу! Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного».
1: «Прелесть моя», — нежно произнес Наполеон, — «позовите ко мне своего мужа».
0: После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монталон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми Омеара лечил от завалов больную печень Наполеона.
1: «Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе».
0: «Пожар Москвы», — подхватил Монталон, — «многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что, вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск. Ему следовало из Вильно диктовать условия мира». Монталон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос. «Что привело вас ко мне, граф Монталон?»
1: «Распоряжение императора. Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург, лично в руки царя».
0: Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягою каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу. «А каков Лоу-педант, в Лонгвуде извещены достаточно».
1: Монталон еще не закончил своей прелюдии. «Вы сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собой некоторое осложнение для русского кабинета».
0: Желтый попугай, соскочив жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара. «Вы меня, кажется, шантажируете?»
1: «Нисколько», — поклялся Монталон.
0: «Но ваши слова,
1: они ведь тоже не для протоколов».
0: «Иначе говоря», — констатировал Дебальмен, — «сверженный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом».
1: «Ради чего?»
0: Этот вопрос графа Монталона не смутил.
1: «Я думаю, еще не все потеряно. Еще возможны всякие конвульсии в политике, но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции».
0: «Возможно», — кивнул комиссар. «Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось Петербург-Лонгвуд. Это было бы просто смешно».
1: «Я не все сказал», — вкрадчиво произнес Монталон.
2: «Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще миллионы».
0: Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатства династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая.
1: «У себя на родине я не считаюсь богатым, но слыву за честного человека. Иначе согласитесь, меня в эту дыру и не послать.

0: Бы. Оставим миллионы в покое. Но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы.
1: Да, крахом, отвечал Монталон. Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас. Наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры.
0: Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатие двух великих монархов и сердца двух примиренных наций. За вами последнее слово, граф. Мое последнее слово таково. Все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга. Наполеон после этого опустошил курятник, безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монталон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее.
2: «Перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела! Должен же я кого-нибудь убивать!»
0: И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор Омеара стоял, и не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что Омеара, и не только он, ведет регулярный учет его обращениям к прошлому, чтобы потом, на основании этих бесед, сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводящими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность. Он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры 13 и буквы «М». Наполеон говорил,
2: «Все исполнилось. Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Югу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоо я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы «М». Я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами. Мале, выбравшись из бедлама, 3 часа управлял Парижем в мое отсутствие, а генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими».
1: «Ваш любимый шурин Мюрат, король Неаполя?»
2: «Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня и сразу погиб».
1: «Наконец, ваш славный маршал Массена?»
2: «Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала из-за него».
0: Доктор деликатно напомнил о Моро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку.
2: «Моро был отличным полководцем, но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта. Моро не доставало огня. Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки».
0: «Впрочем, — добавил Наполеон, — Моро имел очень добрую душу. Он любил смешить людей.
2: Вся беда в том, что ему попалась одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенный ее красотой и юностью. Она и вертела им, как хотела».
0: «Я уже не помню, — поморщился Наполеон, — когда мы с Моро не могли поделить Францию».
3: Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер 13 и неожиданно заявил доктору.
2: «Франция должна забыть Моро. Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым. Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица».
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дурная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Против Суворова. В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи. Была ранняя весна 1799 года. Мосты через Адду, клокочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в 4:00 ночи, велел подавать щи. Адъютант Кушников задернул полог шатра, чтобы ветер не гасил свечи. «Ну?» — спросил Суворов. «Нашли жирную свинью?»
3: «Одно сало. Казаки бросили ее в Адду, она даже хрюкнуть не успела, так и закрутила. Вечная хрюшки память».
2: Скверно огорчился Александр Васильевич. «Из всех животных лучший пловец свинья. И уж если даже она потонула, значит, нельзя пускать в плавь и конницу». Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью. «Парижская директория поручила управлять армией в Италии новому командующему, генералу Моро, а он из разжалованных. Ему по делу Пешегрю чуть было голову не снесли».
4: «Моро», — призадумался Суворов, напрягая память.
3: «Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его кавалерия захватила флот у голландцев?» «Да, история не знала подобного. Моро атаковал флот в гавани. Его гусары Лагюра въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа».
4: «Каков храбрец!
3: При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхо, но корабли брать не додумался».
2: «Егор Борисович», — распорядился Суворов, — «пошлите Моро мое приветствие по случаю его назначения».
5: «Слушаюсь», — отвечал Фукс с поклоном.
2: Кушников по газетам знал. Моро из якобинцев. Сейчас ему 35 лет, а слава его Виктории гремит по всей Франции.
3: У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее?
2: Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Моро французы под масть на един шесток садят.
3: После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы Дезе и Жубер.
4: Ладно. Славных бить больше славы. Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделением надзираю.
2: Итальянская кампания началась успешно. Россия состояла в альянсе с Австрией. Под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала Адду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Моро ворвался прямо в казачью линию. Вжик! Уже отсекли поводья, но Моро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена.
3: «Узнаю повадки гусара», — сказал Суворов.
2: За рекою простерлись дороги на Милан. Дожди разом схлынули, напало адовое жарище. Среди солдат слышалось:
3: «А пельцинов-то не видать? Сначала грязюка быть-то в России, ныне сухотаека, а кады ж пельцины созреют?»
2: Суворов окликнул донского атамана Денисова.
3: «Адриан Карпыч, открой ворота в Милане!»
2: Было воскресенье. На улицах Милана царил оживленный карнавал. Нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными сеньорами и сеньоринами. Нищие жители предместий весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородищами, поначалу приняв казаков за русских монахов.
3: «Капучини Руссии! Русские монахи!» — кричали в толпе.
2: Атаман Денисов растолковал, как умел.
3: «Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки из Тихого Дону! Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся да женок чужих задираем! Не хотим мешать и веселью вашему! Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших не беспокоя, на мостовых выспимся! Дадите соломки постелить, спасибо. Не дадите, бог с вами».
2: Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шалями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии.
5: Фельдмаршал укрывался внутри воска. Спасаясь от жары, он разделся до исподнего. Подле кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца.
6: «Виват Суворов, избавитель Италии!»
5: Фукс охотно принимал поцелуи красавиц, часто кланялся из седла публики. Вечером ему было сказано:
6: «Ну, Егор Борисович, спасибо, выручил».
5: «За что благодарность вашего сиятельства?»
6: «Да уж больно хорошо за меня кланялся».
5: Вечером в миланском Ла Скала божественная Джузеппина Гроссини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом.
6: «А что, князь Петр, — сказал он любимцу, — генерал Тумаро выявился неплохо. Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает. Чую, разгадал он меня, старика, но я все-таки понял его лучше».
5: У безвестной деревни Маренго Багратион напал на войска Моро. Французы, хотя их было меньше русских, сражались превосходно. На место битвы прискакал Суворов с укором.
6: «Ах, князь Петр, упустил ты Моро, упустил!»
5: Моро отвернул в сторону Генуи, Суворов — Турину. Но всюду русские ощущали тактическое мастерство противника. Моро удивлял Суворова гибкостью блистательных маневров.
6: «Генерал искусных ретират! Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот жакобинец!»
5: В сражении у Требби русские одержали победу. А в июне адъютант Кушников доложил полководцу:
6: «Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор Сиес шлет задиристого генерала Жубера».
5: «Жаль», — отвечал Суворов.
6: «Мне жаль Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо, даже очень хорошо. Что подарить ему на прощание? Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро. Да, хватит на них наши макароны переводить».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: Поспешая в Италию, генерал Бартолеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованной невесты:
7: «Свадьбу! Без промедления! Что вы копаетесь с посудой и перинами? Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда. Его ждет сам Суворов!»
5: Утром он оставил счастливую жену.
6: «Ах, чудо мое! Почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества?»
5: «Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой».
6: «Да, мир еще содрогнется при этом имени Жубер».
5: Моро был его давним приятелем. Он сразу усадил Жубера перед собой и как следует наточил ужасную бритву.
6: «На худой конец в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей. Готово».
5: «Как, уже?» — поразился Жубер.
6: «Да», — сказал Моро, вытирая бритву. «Не выдумывай, Моро», — ответил Жубер. «К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?»
5: «Но предпочел сражаться за революцию.
6: Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? 2-3 года в седле, и солдаты стали дивизионными генералами.
5: А теперь я только гражданин Моро, проигравший кампанию. Мы посадили в Италии деревья свободы, но свободы не дали. Напротив, мы разорили итальянцев и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам».
6: «Ты отчаялся, Моро? Ты устал?»
5: «Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов, хотят ли они такого освобождения, когда их грабят, дабы насытить алчную директорию.
2: Личная дружба с Жубером не позволила Муро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника.
7: «Иного от тебя не ожидал», — обрадовался Жубер. «Давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление. Этого, кстати, ждут от меня и в Париже».
2: Моро наклонил кувшин, разливая вино.
7: «Этого, кстати, ждет и армия Суворова». «Так в чем же дело?» — хохотал Жубер. «Если желания Суворова сходны с желаниями нашей директории, так завтра же устроим здесь отличную потасовку».
2: Моро оставался чересчур рассудителен.
7: «Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я, — заключил Моро, — ясно вижу диспозицию к нашему отходу в горы Овадо». Это признание возмутило пылкого Жубера.
8: «О чем ты, Моро?
7: 3 года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать. Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаке русской армии».
2: Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сиесом, который намекнул, что Франция настолько изнемогла от разврата директории и голодания, что появись в Париже человек со шпагой, дерзкий и популярный в народе, он способен увлечь Францию к новой славе. Сиес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта. Его армию можно списать в убыток военных расходов. А человеком со шпагой могу стать я.
7: Жубер дунул на свечи, гася их. В темноте добавил.
2: «Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции.
7: Моро, ты станешь моим военным министром, моим Карно».
2: «Спокойной ночи, Жубер», — отозвался Моро.
7: Сражение при Нови открылось в 4 часа, на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство.
8: «Коня!» — крикнул он. «Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров!»
2: Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, Жубер прохрипел последние в жизни слова.
9: «Только вперед! Честь! Слава! Франция!»
2: Моро снова принял командование армией. «Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать». Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом.
7: «Обрушьте их, правый фланг! С Богом!»
2: Багратион пошел в обход Нови, где засел Сен-Сир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седоков, звенящих тяжелую амуницией. Милорадович возник из клубов порохового угара. В ярости он глубоко всадил в землю мерцающий палаш.
7: «Не пройти», — сказал он Суворову. «Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал».
2: Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях.
8: «Крепок француз сегодня, крепок!» — горланили ветераны. «Ничем его не возьмешь, хошь зубами грызи!»
2: Нерушимы были стены Нови, и как стены нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские. Наконец, настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов. Генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил. Почти спокойно фельдмаршал сказал: «Начинаем все сначала. Надо победить». 16 часов длилось кровопролитие, и, наконец, французская армия была опрокинута. Моро был потрясен.
9: «Нам осталась одна дорога — в теснины Овадо».
2: С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелье остатки армий. В охотничьей горной хижине
5: Сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапотелю поискать в седельных кобурах хотя бы огарок свечи. С трудом он вглядывался в потемки хижины. «Я не вижу всех генералов. Где Груши?» «В плену», — отвечали ему подавленно. «Периньон?» «Тоже». «Вотрен?» «Мертв». «Сенсир?» «Не знаем». «Лагори?» «Я здесь. Меня сам черт не берет». «Итак», — продолжил Моро, — «мы оставляем Италию. Рапотель, сумели вытащить Джубера из этой драки?»
10: «Вытащили. Но он в лепешку растоптан копытами».
5: «Жубер только что женился», — сказал Виктор Лагори. «Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит». Моро вдруг потерял спокойствие, крича.
10: «Нет, нет, нет! Что эта дурочка знает о нем? Одна-то ночь в жизни!»
5: «Нет!» «Рапотель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор Сиес устроит ему триумфальные похороны». Из ущелий Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо для Жюльетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренна. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жюльетта никогда не оставит своего мужа. Уже в Провансе, по дороге в Париж, Моро настигло письмо актрисы Розали Дюгазон. «Приезжай», — молила она, — «ты застанешь меня святою». Моро запахнул плащ и шагнул в карету. «Поехали дальше», — сказал он. Спутникам Моро было странно слышать его слова. «Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии». 1799 год совместил в истории имена Суворова и Моро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта, на кладбище Александра Невской лавры, а Жан-Виктор Моро упокоился в оживленном центре Невского проспекта, в доме под номером 32/34, под которым ныне значится старинное здание Римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генералиссимусу, а Моро, его противник, был осенен почестями как фельдмаршал. Это не бессмыслица. Время имеет свою железную логику.
11: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Враги народа. Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун Грозного 19 века, допускали в общении между собою немыслимые сравнения. Говорили так. «Письмо из Вены обошлось мне в 6 франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку Мозельского за 8 польских флоринов, а каждый флорин — 15 венских крейцеров. Итого, друзья, я истратил всего 1,5 рубля». На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив дилижансы багажом, рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали. «Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свисту разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков рисковать жизнью не нанимался». Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти преступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным. Так и говорили. «Эх, чихнем-ка мы в пыльный мешок». С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины на пудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни через повешение. «Веревка? Много захотел. Теперь все равны». Бытовали выражения «друг народа» и «враг народа». Враг народа — граф Прованский, в эмиграции де Лиль, будущий король Людовик XVIII, благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол Бурбонов. Затем начались скитания. Его отовсюду изгоняли. Из Турины и Венеции, из Австрии и Пруссии короля грызли клопы на постоялых дворах, его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях. Всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в Метаве, бывшей столице Курлянского герцогства. Замок герцогов Биронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца. Здесь беглец и поселился с обнищавшей свитой, которая не гнушалась брать от местных рыцарей бочку салаки или воз подмороженной картошки. Этот курьезный Версаль в миниатюре имел даже своих послов в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который не способен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа. Выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки А, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубящим дровосека. Их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой. Провалы переносил спокойно, никогда не падал духом. Он строил свои комбинации на подкупе политических лидеров, на предательстве популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пишегрю уже запутались, как мухи в его липкой паутине, а теперь... Кто бы мог поверить, сам Барас, глава директории, тайно принял из Метавы почетные грамоты на имя Виконта де Бараса. Когда армия Суворова сражалась в Италии, метавский Версаль уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии. Был день как день. Обычный день королевский. В польской каплице была отслужена обедня. Потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира Табаго, где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой черного курлянского пива. Он спросил, не было ли сегодня газет из Франкфурта? Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на круче Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус римского Корсакова, а генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка. Все эти известия неприятны моему величеству. Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу. Вы слышали новости, Анжу? Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел I останется прежним врагом республики негодяев. Теперь, сказал Людовик XVIII, следует подумать о вашем воздействии на генерала Моро. Анжу плотоядно потер ладони. «Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Моро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться. Разложите мне его характер по шкафчикам». На войне Моро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюло, дочь казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Моро флегматик. Человек выдающейся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков с высоты, наблюдая за маневрами противника. Моро хорошо образован. Он латинист. И даже с юмором. Что смешного он мог придумать? При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке. Вокруг кота он элегантно расположил 12 зажаренных мышат. Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал: «Моро я напишу сам. Очевидно, мадам дю Шансоне самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо». Дю Шансоне, вдова казненного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил: «Она интимная подруга Жозефины Богарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир». «Кончается. Из Египта ему не выбраться. Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона». «Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Богарне?» В Метаве знали. Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. В скобках добавим, Жозефина в эпоху директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше. Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионам Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжу отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно. Эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть. И если бы она подвернется, ему предстоят черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа. Она сильно разбилась, но теперь снова танцует. «Нам, — продолжил Анжу, — еще не ясно, как поведет себя Моро. А потому, сир, побережем мадам дю Шансоне, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарт уводят нас далеко, очень далеко». «Вы правы», — не возражал король. «Пусть с Моро повидается ваша невестка. Как ее зовут сейчас?»
3: «Ныне она затаилась под именем Блондель».
2: «Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на Моро, а вы готовьте в дорогу барона Ги де Невилля». Невиль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилижанс, чтобы ехать далее. «Да хранит вас Бог», — сказал ему король. «Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом 8. Мадам Блондель передаст его генералу Моро. Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII пенсию в размере 200 тысяч рублей ассигнациями, что равнялось 600 тысячам французских ливров. Но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми луидорами. Все дороги Франции вели в Париж. Дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, тащились вазы с сеном, перегонялись табуны лошадей для ремонта кавалерии, босиком шагали галдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов. Но, сорвав яблоко, следовало съесть его, не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались маисом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки, знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали. На дверях запущенных храмов висели ржавые замки. Монастыри опустели, в них разместились различные депо, склады или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом «щадить людей, вредить народу» — эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто устал. «Нам теперь безразлично, — говорили люди, — кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце. Лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами». Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое, от англичан, и кровавая шуанерия, партизанская война, продолжалась. Вожди Вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили. Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал. Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками. Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслыханно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля. Они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, делили меж собой дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместий, а голодным женщинам кричали: «Эй, вдова Робеспьера, спляши карманьолу!» Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели высеченные в подворотнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь на смену им явилась новая героиня. Бесстыжая Тереза Тальен в прозрачном хитоне, чтобы видели ее сытое, похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции: «Ах, бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас я». Террор, сначала необходимый, затем бессмысленный, лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на Олимпе власти. Но уже никакие ухищрения директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасать. Облаченные в малиновые тоги римлян, директоры, эти пышные патриции реакции, думали только о себе, о сворах гончих собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами. Поль Баррас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями. «Заходите ко мне, вы сразу ослепнете!» Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке испохаблены, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позитуры перед расколотым зеркалом, в которое когда-то смотрелась Мария Медичи. Здесь, в этом дворце, и воцарился Баррас — беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Марии Медичи? «Я вам уже рассказывал про свои обои? Короли не имели даже таких гобеленов, какие я имею обои. Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа». Офицер национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей. «Мадам Блондель?»
4: «С вас Луидор.
2: Моро в Париже». «Он один?» — спросила женщина.
4: «С ним Лагори и Рапотель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапотель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель Шайо, близ Елисейских полей».
2: Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому 10 лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу Раве стала нюхать свои фиалки. Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель.
4: «Я это предвидел», — пробормотал Фуше.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Пе-пе-пе. Доминик Рапотель, по чину адъютанта командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле «Шайо». Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Рапотель от самой Савойи не смыкал глаз. «Пожалуй, мне надо выспаться», — сказал он. «Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства». На этой улице размещался девичий пансион «Кампан». «Вряд ли», — отвечал Моро. «Меня пугает даже мысль об Александрине Гюло, столь изящной и юной. Я никогда, Рапотель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата. Иди спать, Рапотель». Служанка принесла воду, свечи и белье. «Что нового в Париже?» — спросил ее Моро.
4: «Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться. На кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу. А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей. В полиции им дают имена мальчикам Эгалите и Либерте. Все девочки — туманы».
2: Моро остался один, размышляя, что-то с ним будет. Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражение. Кюстин, Гушар, Богарне. Многие. Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, директория убрала гильотину с площади революции. Ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего урожая. Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая нарядная женщина.
4: «Я устал», — произнес Моро. «Оставьте меня».
5: «Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений, и не старайтесь угадать, кто я такая. Вам будет достаточно, если я назовусь мадам Блондель».
2: Дама уселась поудобнее, всем видом показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться.
5: «Все, что Наполеон Бонапарт 3 года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов».
2: Моро показалось, что она ему сочувствует.
4: «Да, я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легион римлян».
5: «Исторические аналогии утешения скверные. В несчастьях вашей компании одни видят гениальность Суворова, другие — вашу уступчивость, подозрительную. Граф Прованский из далекой Метавы следил за вашей титанической борьбой с русскими. Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантом. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы».
2: «Но иногда», — сказала женщина со значением,
5: «часы стоит лишь встряхнуть посильнее, и они застучат дальше».
4: «С чем же вы, мадам, пришли ко мне?»
5: «С этим я и пришла. Встряхнуть вас».
2: После словесных экзорциций мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией, пусть даже республиканской. Он писал, что эти заслуги плохо оценены конвентом и директорией. Когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства. Генералу вдруг стало невыносимо скучно. «Я ведь не просто генерал Моро. Я еще и гражданин Моро. В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней извивающейся гадины, и в Метаве решили, что этой гадиной могу стать я». «Вы не боитесь?» — спросил он, — «что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?» Блондель проявила стойкое мужество.
6: «Хе!»
2: — фыркнула она с презрением. «Жан-Виктор Моро известен Франции как благородный человек. И он не станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений. На худой конец мне легко доказать полиции, что вы заманили меня к себе, пытаясь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается». Юбки полетели с нее, в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумагу. «Оденьтесь, мадам. Если вам известна дорога от Метавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Метавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции». Ответ Жана Виктора Моро не сохранился. Зато известна реакция Людовика XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 года он писал по этому поводу принцу Конде. «Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею больше надежды на успех». Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами.
6: «Вашей дерзостью король, пожалуй, не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите Пишегрю».
2: Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю, талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлением Пишегрю пришел конец. А из Кайены еще никто не бегал. Никто. Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор.
6: «Пишегрю бежал.
2: Он сейчас в Лондоне.
6: А кто предал его?»
2: «Его предал генерал Моро, и Пишегрю знает об этом». «Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной». «Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пишегрю. Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарт оповестил директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта».
6: «Отчего такая снисходительность?»
2: «Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы. Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника».
6: «Значит, — с усмешкой произнесла женщина, — Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец и в случае с Пишегрю опередил вас. Не так ли, Моро?»
2: «Сум куикве», — отвечал Моро. «Юрист, он знал римское право. Каждому свое». Только теперь роялистка собралась уходить.
6: «Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро».
2: «Но всегда останусь гражданином Франции».
6: «Пе-пе-пе».
2: Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню.
7: «У нас нет объедков!» — визгливо кричал старик. «Все объедки с кухни мы доедаем сами!»
2: «Погодите», — сказал Моро, спускаясь вниз. Он увидел человека своих лет в ошметках мундира, рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли. Под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг.
8: «Судя по остаткам мундира, вы... русский?»
9: «Честь имею. Колонель Серж Толбухин».
8: «Где вас пленили? При Треби или на Рейне?»
9: «Под Цюрихом.
3: Я из корпуса римского Корсакова.
8: «Вы, колонель, помрете», — сказал Моро. «Я, опытный солдат, и знаю, с такими ранами в голову не выжить».
3: «Но я уже смирился с этой дурной мыслью».
8: «В наше время дурные мысли недорого и стоят».
6: Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал.
9: «Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали. Тогда-то Массена и навалился на нас, словно дикий кабан на Пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию. И не знаю, как он перетащит артиллерию через швейцарские Альпы».
8: «В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю. А много ли у вас русских во Франции?»
9: 5-6 тысяч. Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда. Я бежал из Нанси пешком, пешком, как дергач. Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию права не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркою в голове.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
6: Все-таки пришлось потревожить Рапотеля. «Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи: приказ дивизионного генерала Моро». Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сиес обнаружил его пребывание в отеле «Шайо». Встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сиес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками. Подбородок Сиеса утопал в кружевах пышного жабо.
7: «Я молчу о компании, вами проигранной, но где же деньги? Неужели не смогли выжить из итальянцев больше 1 миллиона? Что это за война, если она не приносит доходов? Бонапарт на вашем месте засыпал бы директорию золотом. Ладно, прощаем. Отчего вы сами не явились ко мне?»
8: Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ. А Сиес снова и снова оказывался наверху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше. Для Моро это оставалось загадкой. Он думал, что отвечать этому аббату.
7: «Но я же не явился и к Барасу», — сказал он. «Барасу плевать на вас и ваши дела», — грубо ответил Сиес. «Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую. Директория Моро потеряла в народе последние остатки доверия».
8: «Так кому же теперь я нужен?»
7: «Одному вам».
6: «И Франции», — ловко подметил Сиес. Вдруг он начал жалеть Жубера.
9: «Такой молодой, красивый, талантливый и пуля в сердце. Скажите, Моро, успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?»
8: Моро отлично распознал подоплеку ухищрения Сиеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сиес вряд ли заслуживает точной исторической правды. «В канун роковой битвы при Нове», — сказал он, — «мы с Жубером так запьянствовали, что я ничего не помню». Кажется, и такой ответ устраивал Сиеса.
9: «Значит, вы не слышали от Жубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелым и популярным? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону, хоть в угол, хоть за угол, но

0: Его Жульетта не унизит себя общением с распутной директорией. Она лишь катается в открытой коляске в Лонгшоне, вызывая в публике восхищение. «Это мое царство», — говорила она как-то Моро. «И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются во след мне». В саду звучала музыка чеморозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллей. Моро казалось, что он попал на вернисаж, где элита директории, буржуазия, выставила на показ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны, трех расцветок революционного флага. Скинув на руки одного из них плащ и треуголку, Моро сказал: «Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь. Неужели не вернутся блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?» Подле приятеля Бернадотта сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Деванширская, она пила ликер из черной смородины, а генерал Бернадотт мрачно насыщал себя гоголем-моголем. «О!» — воскликнула кривая красавица, завидев Моро. «Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестою Бонапарта, ну, этого, что пропал в Египте. Бернадотт, расскажи нам о ней».
1: С трудом друзья генерала отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу Бернадотт сказал: «Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад. Садись, Моро. Вчера в манеже собирались старые бунтари, и Журдан говорил о твоей героической итальянской армии. Как она сейчас?»
2: «Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь ранцы».
1: «Верю. Очевидно, тебе досталось».
2: «Да. Только при Нове подо мной рухнули три лошади. У четырех сабель вышибло клинки из эфесов. Представляю, какая была там свалка».
0: Жан Бернадотт был давним другом Моро. Их роднило прошлой революции. Моро спросил о трактирщице из Марселя. Правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер?
1: «Дезире Клари была невестой Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам».
0: «Оставим это», — попросил Бернадотт. «Лучше скажи о Суворове».
1: Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось.
0: Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей? Суворов скорее положит костьми всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг.
1: Его марш-марши великолепны. Они мне кажутся шедеврами воинского искусства.
0: Бернадотт спросил: «Ты уже получил новое назначение?»
1: «На плаху истории. За Италию».
0: Бернадотт утешил: «Неудачи в Италии уравновесились успехами Массена в Швейцарии. И этот успех представляется столь значительным, что директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население». «Однако», — продолжил Бернадотт, «после отхода армии Суворова в Италию, словно воды вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства. По слухам, знаменитый Доменико Чимороза уже сошел с ума от пытки на огне. Скажи, ты любишь его мелодии?»
1: В тени кустов Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул, как якобинец якобинцу, а Бернадотт указал на Жозефину Бонапарт.
0: Мадонна Победы, как прозвали ее журналисты, с унизительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной Богородица Термидора.
1: «Жозефина выглядит великолепно», — сказал Моро.
0: «Никто не спорит», — согласился Бернадотт.
1: «А кто вон там крутится с костылем?»
0: «Ты не узнал Талейрана? Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами.
1: Впрочем, Толейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете.

0: кабинете, и это верный признак того, что директория издыхает.
1: «Послушай, дружище», — сказал Моро, — «Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? Если революция уже чихнула в мешок, так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которые отчаянно лорнируют, чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?»
0: Лакей вручил записку от Сиеса. Тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нрава в директории, от порога заявил директору: «Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической фируле? Но я против разнузданной директории, против любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни облекалась».
2: «Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала», — отвечал Сиес. «Франция знает вас. Франция уважает вас. Франция пойдет за вами».
0: Сиес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко, пусть даже в бесконечном пространстве будущего, речь Сиеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал от роялистки мадам Блондель.
2: «Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мною, или впереди меня?»
0: «Хорошо», — сказал Муро, выхватывая шпагу. «Я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся. Ни я, ни вы не будем хвататься за власть». Это никак не входило в планы Сиеса.
1: «Если не нам, то кому же она достанется?»
2: «Мы вернем ее народу», — отвечал Муро.
0: «Вы были на улице Единства?» — спросил Рапотель.
2: «Нет», — мрачно ответил Моро. «Я не был на даче Клиши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дюгазон, боюсь и притронуться к нежному Безе в пансионе мадам Кампан. Ах, Рапотель, Рапотель! Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера? Его слишком коротенькое счастье».
0: Утром Рапотель разбудил своего генерала.
3: «Только что зеркальный телеграф принял известие с юга. Париж ликует. Бонапарт высадился во Фрежусе и летит прямо сюда на крыльях новой славы. Снова триумф!»
0: Моро, как в бою, просил набить табаком трубку.
2: «Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия. И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенять чело дезертира?»
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Пожалеем собачку. Уильям Питт-младший, глава Сент-Джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана.
2: «Я спасен, и Франция спасена тоже!»
1: С этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его. Французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм овевала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев. И маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного волшебного мира. Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен. Бонапарт отстранил от себя Жозефину. «Я все знаю». Он в щепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головою, взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих детей, Евгения и Гортензию Богарне. Теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать. Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине. «Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слова правды, но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее». Двери открылись. Все продумав, он простил. В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому рогоносцу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный, его видели в саду, он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Мирабо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гавре или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сиесу и какой завтрак устроил ему Баррас. В череде празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро: «Не пора ли нам арестовать Бонапарта?» «В чем ты его подозреваешь?» «В стремлении быть выше нас». «Но разве я поступлю с принципами равенства?» Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка. Голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано «Смерть королям». «Да», — сказал Муро. «С такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно — жить и умереть республиканцам». «Муро!» Сын адвоката жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам. А флегма тоже добродетель. Моро хладнокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика директории. При встрече с Сиесом он сказал: «Явился человек, которого вы искали. Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется». Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы. А все выдумки Сиеса о создании новой конституции он отверг. «Я нуждаюсь не в словах, а в действиях». Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета 500, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения избранников народа. Он всюду утверждал, что отечество в опасности, а он прибыл из Египта спасать его. В этом случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Франции ничто не угрожало, спасать было нечего. Угроза отпала, значит, угрозу надо выдумать. Исподволь Бонапарт и его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики.
2: «Ни красных колпаков якобинцев, ни красных каблуков аристократии не потерплю», — утверждал Бонапарт.
1: Его тайные поиски не укрылись от бдительного манежа, где еще уцелели крепкие головы, и генерал Журдан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкюлотов, к пикам.
2: «Смерть тиранам! Все на защиту республики! Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!»
1: Журдана поддерживал генерал Пьер Ожеро, безамотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий, в том числе и русской. Заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его когорту самой отъявленной бранью.
2: «Корсиканцы на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишен способностей, но где ему угнаться за мною?»
1: Это вывело из себя генерала Массена. Невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками.
2: «Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною? А ты, Журдан, вообще иди к чертям. Твоя слава, слава битого генерала!»
1: В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Журдана и Ожеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Журданом.
2: «Ты, — заявил ему Журдан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства!»
1: Обращение на «вы» презиралось, как отрыжка аристократизма. В те времена даже солдаты говорили со своим генералом «ты». Бонапарт, обнимая Журдана, успокоил его.
2: «Я рад, что в тебе не угас дух прежней свободной Франции. И ты, Журдан, будь уверен во мне. Я не пойду за вами, за идеями манежа, но все исполню в интересах народа».
1: Баррас считал себя хитрейшим человеком Франции, которого никому не обмануть, не провести.
2: Нет, он своего не отдаст.
1: После беседы с Толейраном Баррас сразу обрел спокойствие, уверенный, что ради его же будущих благ хлопочут с утра до ночи все эти убогие людишки, вроде Сиеса, Бонапарта и Толейрана. Между прочим, именно Сиес уже высказывал сожаление, что не удался сговор с Моро.
2: «Флот давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим».
1: «О чем сожалеть?» — смеялся Моро. «В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об авторах декретов». Боевые дороги Моро и Бонапарта еще не пересекались. Моро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе. Бонапарт еще не видел в Моро соперника. Их слава клокотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной. Моро приветливый сказал:
2: «Здравствуй, коллега Бонапарт. Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам».
1: Они пожали руки. За их спинами вырастало красное привидение. Недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев. Другие сами отошли в иной мир. Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю.
2: «С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро, прими эту саблю мамилюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни».
1: Для Моро не оставалось сомнений, терзавших Журдана. Не было и тени зависти, мучившей Ожеро. Для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона революции, которая однажды породила и его, Моро. Но Бернадот, увидев даренную саблю, обвинил друга в предательстве.
2: «И ты предал манеж за железную дешевку?»
1: «Это дамасская сталь. Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Бернадотом вскоре занялся сам Фуше.
3: «Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми.
2: А будет у нас еще больше.
3: Или ты решил быть умнее других?
1: Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?
3: Я никого не пугаю. Но двери вашего манежа заколочу гвоздями, а твоя шея не крепче других.
1: Бернадот был парализован угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты?
3: Они-то уж точно радовались.
2: «За Бонапартом! Спасать республику от тиранов!»
1: И буйствовала, и гремела огненная Марсельеза. Париж не был еще прекрасен. Елисейские поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жители которой трудились в каменоломнях. Отвратительное грязище покрывало закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ. Иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга. Неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах, так было удобнее. Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление. Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18-го Брюмера, что означало 9 ноября. Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной честолюбием, презрением к людям и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрен заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье, но при сабле.
2: «Какой я оставил Францию и какой я ее застал? Своими победами в Италии я добыл миллионы, а что увидел, вернувшись? Только нищету. Этот порядок не может продолжаться. Пора избавить нацию от болтунов-адвокатов».
1: Бонапарт обратился лично к Моро.
2: «Я буду в Тюильри. Ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет».
1: Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюильри, а Моро явился в Люксембургский дворец.
2: «Закрыть все выходы», — велел гренадерам.
1: Барас не сразу выразил свое недоумение.
2: «Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутации народа. Меня никто в этот великий день не приветствует».
1: «А почему он великий, Барас?»
2: «Сегодня я стану президентом Франции».
1: «Это вспышка фантазии Талейрана?»
2: «Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил».
1: Наконец до Бараса дошло, что Талейран, повивальная бабка 18-го Брюмера, ласково завернул его, Бараса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойницкий саван.
2: «Если так, — решил Барас, — я приму ванну».
1: Во дворец пробилась через охрану Тереза Тальен.
2: «Я должна видеть негодяя. Моро, где он?»
1: «Отмывает с себя кровь своих жертв». Он сопроводил Богородицу Термидора до купальни, где Барас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматную водою.
2: «Полезай ко мне, моя прекрасная наяда!»
1: Тереза Тальен отпустила ему хорошую оплеуху.
2: «Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши! Где же всемогущий Барас, еще вчера пировавший, как Лукул в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем. Генерал Бонапарт в Тюильри вещает всем о твоем убожестве, а ты... ты...»
1: Бараса трудно было вывести из прострации.
2: «Вечером мы увидимся в опере», — решил он.
1: «Вы никогда не увидитесь», — вмешался Моро.
3: «Вот и первая новость, дорогая. Вечером в опере нас уже не будет.
1: Вечером в оперу поедут другие. Моро задержал убегавшую Тальен. Назад! Приказ никого не выпускать.
4: Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются.
1: Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и Тальен кинулась в ноги генералу.
4: Моро, отпусти меня, сжалься. Хочешь любви моей? Я уже твоя. Назови любой дом в Париже, он уже твой дом. Отпусти, у меня же дети. Наконец, я снова беременна.
1: И снова от Бараса?
4: На этот раз от банкира Уврара. Сжалься, Моро.
1: К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, и из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю.
4: «У меня все отлично. А как твои дела?»
1: Никто и не пискнул.
4: «Пищать станут потом.
1: Я никогда не забуду твои услуги, Моро. Благодарю».
4: «А где Барас?»
1: Чисто вымытый он покорился судьбе.
4: «Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальен, ни Парижа. Он меня всегда считал простачком-провинциалом с Корсики. Но смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку».
1: Барасу объявили о пожизненной ссылке.
4: «Жаль», — сказал Бараса, глядя в стены своих интимных покоев. «Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей. Очень жаль».
1: Жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять Великую Империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен. Но только теперь Париж стал волноваться.
4: «А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Британии, а Наполеон Буонапарте — корсиканец, жена у него — креолка с Мартиники. Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?»
1: Перед воротами Люксембургского дворца, безучастная ко всему на свете, бедная женщина продавала самодельные вафли. Возле ее подола зябко дрожала старенькая баллонка.
5: «Я знаю, что меня уже не стоит жалеть, но хотя бы ради собачки купите мои вафли. Пожалейте мою собачку».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Скрестим оружие. Об этих днях Муро позже вспоминал. На меня смотрели с особенным вниманием и доверием. Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18-го Брюмера. Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к Отечеству. Но я отказал. Наверное, Муро отказал напрасно. И не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни? О событиях в Сен-Югу он узнал позже, увлеченные делами сердечными. В плеяде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был и молодой еще генерал Луи Даву, с которым Муро встретился случайно. «Слушай, Муро, — сказал Даву, — я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе плачут».
3: «Плачут? Кто? Где? Когда?»
2: «Девица Гюло. Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой Дюгазон? Не смеши нас, Муро. Александрина Гюло знает, что ты в Париже». «Учти», — предупредил Даву, очень сметливый, «у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах. И я не пойму, что еще тебя невежу смущает?»
3: «Чужие глаза, чужое внимание, чужие сплетни».
2: «Не дури, Муро! Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой».
3: «Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна?» Мысль о том, что он поступил несправедливо с наивным существом, влюбленным в него, была для Муро невыносима.
2: Он посоветовался с адъютантом о наряде.
3: «Рапотель, я должен быть неотразим». Он и без того умел нравиться. Держался прямо, с большим достоинством. Глаза большие, серые, красивый изгиб рта, жесты скупые, но выразительные. Муро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапотель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету. «Квартал Сен-Жермен», — велел кучеру. «Улица Единства, закрытый пансион мадам Кампан, прямо к калитке».
2: Писательница Жанна Кампан, из придворных дам казненной королевы, по сути дела, готовила в своем пансионе жен, давая им уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось. Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, выискивая луковицу подешевле и покрупнее. Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватали маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами. Кампан одобрила выбор Муро.
4: «Девица Гюло достойна вашего обожания. За благонравие она отмечена бумажной розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью».
2: Наконец-то он увидел ее, застенчивую смуглую креолку, и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах пачулей, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане.
4: «Вы жестоки», — упрекнула она его.
2: Наивная умиленность юного создания восторгала Муро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщала ему:
5: «Сегодня за обедом мне стало дурно. Вы не поверите, генерал, в моем шпинате сидел паук. Сидел и убежал».
2: За ними, отстав шагов на 10, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Муро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье, и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом, осторожный, как все бретонцы, он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает.
3: «В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою. Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня». Александрина протяжно вздохнула.
4: «Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятное не любовь, а лишь признание в любви. Правда, генерал?»
3: «Возможно. Но где же ваше «да»?» Положительный ответ прозвучал иносказательно.
4: «Я родилась на островах, о которых, как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку — Виргинией».
3: Надзирательница, не сокращая приличные дистанции, проявила беспокойство.
6: «Мадмуазель Гилло, не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный».
7: «Хе!»
3: — фыркнула с досадой девица. Моро вздрогнул. Это резкое «пхе» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Сен-Клу — загородная резиденция королей. В верхнем зале Марса собирался совет старейшин. В нижнем зале оранжереи — совет 500 с президентом Люсьеном Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением. Насилие над директорией угрожало насилием и над депутатами. «Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает».
8: «Директоры сами ушли в отставку», — убеждал Люсьен. «А Сиесу ничто не угрожает».
3: «Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы».
8: «Спокойствие, граждане, спокойствие!»
3: Перед советом старейшин с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятие. Он видел перекошенные от ярости рты депутатов. Его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло. Всюду слышалось:
8: «Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!»
3: Бонапарт стал жалок в своем бормотании.
8: «Я только солдат! Пришел спасти... Нет, я не Цезарь, нет, я не Кромвель, солдат! Спасти Францию!»
3: Его крутило в тесноте, в давке.
8: «Где ты видишь опасность?» — спрашивали его.
3: Бормотания делались бессвязнее и глупее.
8: «Я рожден под сенью богини счастья! Меня вел бог удачи! Я говорю вам о божестве! Я вижу свою звезду!»
3: Кто-то, преданный ему, шептал в ухо:
8: «Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамилюки Каира, а представители Франции! Опомнись, глупец!»
3: Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов.
8: «Лучше смерть! Бонапарта вне закона!»
3: Коридоры дворца наполнил грохот барабанов. В зал Совета 500 явился Бонапарт, а с ним четыре гренадера.
8: «Вот он! Объявить его вне закона!»
3: Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже взметнулись кулаки, где-то блеснул кинжал.
8: «Зарезать тирана! Мы свободные граждане!»
3: Это был день 19-го Брюмера. Толпа скандировала:
8: «Вне закона! В Каену его! В Каену!»
3: На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт вмиг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии, знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан.
8: «Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о внезаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Каенну, на потеху кобрам, вампирам и москитам!»
3: На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади. Обморок повторился. Люсьен проник в кабинет, где бледный Сиес прощался с жизнью. Сиес и сказал ему:
8: «Если не очистить зал, мы
7: Мы погибли!»
3: Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам.
8: «Во дворце засели убийцы! Агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!»
3: Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом.
8: «Клянусь!» — возгласил он. «Я сам зарежу его, если он осмелится когда-либо нарушить права граждан!»
3: По рядам солдат пробежал трепет. Минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно.
8: «Я всех пошвыряю в окна!» — обещал он.
3: Наполеона еще шатало. Глаза блуждали.
8: «Да, да!» — велел он Мюрату. «Не бойся колоть штыками! Сегодня для Франции я должен стать божеством!»
3: Люсьен спрятал кинжал и шепотом:
7: «Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?»
3: За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги.
8: «Эй, вы, дерьмо! Вы, отсюда, пока не поздно!»
3: Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов. Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна.
8: «Помогите им прыгать», — указал Мюрат солдатам. «Хотя и невысоко, но я хочу слышать хруст их костей».
3: Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса, а если бы не хвостун Мюрат, что было бы? Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь.
8: «Выдайте солдатам деньги и водку».
3: Он ехал молча. За ним шагали 8000 гренадеров в мохнатых шапках и распевали Марсельезу.
8: «Все в порядке!» — кричали они прохожим. «Мы спасли своего капрала, а он спасет республику!»
3: Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо.
8: «Ха, храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в манеже, что я выше всех партий. Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека. Это я».
3: Вместо директории было учреждено консульство из трех консулов – Дюко, Сиеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сиесу:
8: «Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть первым, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сиеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула».
3: После такого деликатного предложения Сиес уже не мог показать на себя пальцем. Он уступал власть Бонапарту.
8: «Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной». «Дело не в шпаге. Тут надобна метла».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Под скромным титулом первого консула зарождалась единоличная диктатура будущего императора. Он обещал:
8: «Мое правление будет правлением ума и молодости. Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу».
3: Французы ждали порядка и мира, мира, мира. Настал 1800 год. В самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков: мир в Европе невозможен, пока на престол Франции не вернутся бурбоны. Бонапарт созвал генералов.
8: «Видит Бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне. Готовьтесь снова скрестить оружие».
3: Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третьей. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать. И мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего кроме войны не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его чернильницей. Мундир этого человека оставался незапятнан. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы Римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал: «Пусть он не врет». Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции Лазара Карно, которого он и встретил щедрыми, великодушными словами. «Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно». Лазар Карно, ученый и математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта: «Закон воспрещает первому консулу водить армии». На это Бонапарт ответил: «Я поручаю армию Бертье, а в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии». Карно был автором доктрины революционных войн. Именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего аэронавтики, но, встретившись, они беседовали совсем о другом. «Я всегда считал вас умным человеком», — начал Карно. «И мне не понять, отчего вы сглупили 18-го Брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя. Я ведь лучше вас знаю, этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству». Карно сам был членом директории, знакомым с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слал в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Барраса, почему и Баррас не требовал отчета у Бонапарта. «Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фимиама». «К чему мы пришли?» — рассуждал Карно. «Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов. А тяга к военной добыче стала для генералов естественна, как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя, чем это кончится? Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом», — «Кажется, уже привела», — заметил Моро. «А затем армия породит и диктатора, и над собою, и над народом. Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в тень инжирного дерева, наслаждаясь прохладой. Кстати, Моро, а какие у вас отношения с Бонапартом?»
9: «Ни одного упрека за поражение в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне. Бонапарт просто любезен, а Жозефина крайне мила. Он покоряет, она обвораживает». О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии.
8: «Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Мороз дал русским, а русскими победами воспользовались в Вене. Бертье, где это дурацкое место, возле которого даже не Суворов, а князь Багратион всыпал Моро как следует?»
5: «Это случилось у деревни Маренго, вот здесь».
8: «Именно здесь я разрушу австрийское могущество в Италии. Маренго войдет в мою историю, а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве».
3: При свидании с Карно первый консул велел:
8: «Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица. Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России, а из пленных составим два русских полка. Это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Лавалетты».
3: Париж долго говорил о безумном расточительстве Талейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткой через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в бокале прозрачный оршат.
9: Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Талейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для Талейрана — это не только первый консул. Он для него что-то иное, что-то высшее. Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей. Красоту не украшают. Красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадот, сказавший, что это ценный сувенир для его погибшего сердца. Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему: «У Талейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье». Моро был человеком наблюдательным.
10: «На тебя очень пристально глядит Бонапарт».
5: «Да, я тоже это заметила».
9: Рекамье поникла с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощение за свою красоту.
10: «Слишком любима всеми», — тихо сказал ей Моро.
5: «Способна ли ты любить только одного?»
9: Через складки веера он услышал ее шепот.
5: «Я истосковалась в разлуке с тобою. Приезжай. Я как раз обещала гостям показать авейронского дикаря».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
9: Нетерпение. Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье.
11: «Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник!»
9: Муж мадам Рекамье был старше ее на 30 лет, а ранее был любовником ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом. Говорили, что у Жюльетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицевал комнаты жены громадными зеркалами, чтобы она никогда не забывала о своей красоте.
11: «Такой товар на тротуарах Парижа не валяется».
9: Доминик Рапотель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил:
5: «Кажется, пора закладывать карету».
9: Моро назвал ему адрес: улица Монблан.
11: «Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкир Неккер, отец Жермена де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных».
5: «Черных лошадей в черную карету?»
11: «Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей».
9: Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розали Дюгазон. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она скатилась до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро. С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной фюшю.
5: «Так я и знала. Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне. Правда?»
9: Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо.
5: «А, ты ищешь морщины? Их нету, еще нету».
11: «Все морщины вот здесь», — Моро провел рукою по своему лбу. «Это после Требии, это Нови, это ущелье Овада».
5: «Но я была там вместе с тобою».
9: Розали показала ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии.
5: «Я собрала все. Даже то, что не следовало читать. В конце».
11: «В конце, дорогая, пишут только о мелочах».
5: «Да, но для женщины мелочи самое главное».
9: Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных Дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала сельфидою с крылышками на плечах.
10: Тоска исходила от портретов, подписанных с любовью знатными музыкантами Буальдье и Гретри. Куда делся ее волшебный голос? Увы, он стал почти хриплым, трагическим.
5: «Все кончено, Муро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящая тебя, что оставлю тебе? Хочешь, изучу роль солдата? Командуй мною, генерал Муро!»
10: «Не играй», — сказал Муро.
5: «Я, кажется, смешна. Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Муро!»
10: «Прошу тебя, Розали».
5: «Муро любил меня, а я люблю Муро и теперь».
10: Она была возвышена, как в классической трагедии. «О любви шепчут, Розали», — отвечал он.
5: «Неправда. Иногда надо кричать».
10: В этот момент, почему, она показалась ему прекрасна, как никогда, и Муро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности — легендарную Олимпию де Гуш, когда-то сказавшую: «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей в праве всходить на трибуну?» Моро с любовью расцеловал забытую Розали. Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки. Она закрыла ему глаза, как покойнику.
5: «Ты больше никогда не увидишь меня».
10: «Так не бывает, Розали».
5: «Но так будет, Моро. Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной, но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя».
10: «Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?»
5: «Я внимательно изучила твои победы в начале, но увидела в конце твое поражение, твою гибель, Муро».
10: Муро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампон, имел счастье представиться благовоспитанным кузинам Гортензии и Эмилии Багарне. По слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Муро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся. Не об этих ли мелочах предупреждала его Дюгазон? Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Монблан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк. Газетная утка не произвела на Даву впечатления. «Ну и что? Все газеты гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты. Говорил же я тебе об английской блокаде. Можешь забыть этот сахар. Есть в этом мире кое-что и послаще сахара».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
10: Муро уклонился от Жермены де Сталь, очень любившей поговорить, никого не слушая, в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала. Среди гостей был и первый консул, примостившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона. Мадам де Сталь, верная нравам былой директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи. «Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это, вот это...» Она потрясла плечами, как цыганка на морозе. «В будущем непременно станет добычей гадких могильных червей». Подобное излияние могло бы иметь бешеный успех при Барасе, но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытал. «Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей толстых и горластых, но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности».
5: Муро слышал, как мадам де Сталь обругала консула. «Алейронский дикарь! Пожалуй, еще хуже!»
10: В углу теснились живописцы — Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает.
5: «Над картиной «Переход через Фермопилы», где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами Ксеркса».
10: Бонапарт не скрыл своего неудовольствия.
8: «К чему тратить краски и силы на изображение побежденных? Давид, ваша кисть должна служить победителям».
12: Но кто же сегодня равен классическим героям?
3: Вы увидите его, Давид. Это я вам обещаю.
11: Заметив Моро, первый консул пожелал с ним уединиться.
3: Война неизбежна. И с англичанами, и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграться за Италию.
11: За Италию, да, но только не в Италии, возразил Моро. Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля. В древних лесах Германии мною изучены все тропы и поляны.
3: Об этом мы вскоре и поговорим.
11: Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое. Ты и я. Не нам ли, Моро, решать судьбы Франции на полях чести?
3: Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши.
12: У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз. Авейронский дикарь. Он еще ребенком был украден волчицею, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники. Он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка.
11: Дюжи и лакеи втащили в салон здоровенного парня.

0: Ученых лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете.
1: Улучив момент, Моро шепнул Рекамье.
2: Моя карета будет ждать на углу сада.
3: Я рада, но после ужина.
0: Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным. «Это для мадам Рекамье», — заявил он.
1: Сестра консула, Элизабет Чиокки, заманила Жюльетту в глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует.
0: От Моро не укрылось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого камбасереса. Бонапарт не был готов к такому поражению. «Смотрите! Ей понравился этот урод!»
1: Моро незаметно удалился. На темной улице Монблан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету.
0: «Я давно жду», — сказал кучер. «Куда поедем?» «На дачу в Клиши и обратно. Поедем быстро».
1: В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз. Побледнев, она вдруг теряла сознание, и лакеи на руках уносили ее бесчувственную в спальню, после чего гостям объявляли: «Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем с шалью». Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада. Моро принял ее в свои объятия. Кучер не жалел лошадей. Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше.
4: «Вы ждете от меня танец с шалью?» «Хорошо, друзья».
0: Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом.
1: Концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу.
0: Элизабет Чиокки снова преследовала ее.
5: «Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга. Теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтеспан».
3: «Благодарю, но я решила остаться мадам Рекамье».
0: Из ночного сада слышался рев. Это рычал во мраке авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве. 19 век вступал в свои исторические права. В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир, он открыл на Елисейских полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием «Пожар Москвы». Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится, сгорая, русская первостолица. В языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля. Это не было гениальным пророчеством, лишь случайное совпадение, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована.
6: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Начало века. Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом, ради обогрева извозчиков, полыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен. Их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны. Звонок. Время докладов. Явился Федор Ростопчин. Умнейший прохвост, которого через 12 лет народная молва сделает поджигателем Москвы. При нем портфель, подозрительно толстый. Нет ли опасности из портфеля? «Жду новостей с Мальты», — сипло сказал Павел. Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Лавалетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон, чтобы нежная леди насладилась унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась. На гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самим дьяволом занесенные на Мальту. И эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа.
3: «Британцы штурма робеючи ожидают, покуда во французишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, так они, твари, корабли на дрова ломают. Водка уже кабинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят».
2: Ростопчин умолк. Павел сказал: «Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что мое величество гневается. А что из Парижа, граф?
3: Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапарт и спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюильри королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает респект солидный, из чего мнение складываю, вражды к нам не имеет».
4: «Что у тебя в портфеле?» — вдруг крикнул Павел.
2: Ростопчин предъявил хитрое сооружение.
3: «Изволите видеть, замок французский. Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет, в замок вделанный, производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоях, уже освещенных, а покуситель удирает. Чтобы и вашему величеству в замке Михайловском такие замки поставить».
2: Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу Зимнего дворца Растрелиевского. Белый супервейс, наброшенный поверх мундира Гатчинского, был украшен на груди Павла мальтийским крестом.
3: «На что мне фокусы?» — спросил Павел. «Пусть Бонапарт в Тюильри такие замки вкручивает. Дело, говори».
4: «Дело, ваше величество, прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала? Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских. А сама при этом дома сидела, кофе пила, да кошек гладила. Ни единого солдата против уже кабинцев не дав, она на Востоке русские дела в порядок приводила. Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с нею Германией?» — настаивал Ростопчин. «Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити. Мы губили лучшие войска за интересы кабинета Венского. Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пущай бесятся. Перебесятся и сами притихнут. Нам-то что с того?»
3: «Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того, кабинеты Сент-Джемский и Венский одни подлости нам делают».
2: В самом начале апреля, обходя гулкие залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Ростопчину:
3: «Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона. Чарльза Уитворта гнать вон. Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга английского и заносчивого Франца цесарского.
4: Взамен им в аудиенц-залах желательно видеть личину первого консула Бонапартия. И пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают. Слава Богу, Цезарь явился!»
2: Екатерина II перед смертью не раз восклицала:
5: «Ну где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?»
2: Женщину не обманывало политическое чутье. Она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки революции. Екатерина писала, что Франции нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий, храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщется, время остановится там, где он будет стоять.
4: Суворов был еще жив. Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях оставшихся от спиленных деревьев свободы. Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, адмирал Нельсон украшал реи своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику. Бонапарт бывал откровенен с Бертье.
3: «Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны. Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар и кати куда хочешь». Шар покатится. Прежние девизы можно теперь заменить иными: честь, слава, богатство.
2: Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно:
3: «Как дела с русскими пленными?»
2: «К ним послали врачей. Хорошо кормят. Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров, в точности по форме полков.
3: Павел I, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изабелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся».
2: Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье.
3: «Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которой римский папа Лев X одарил мальтийских магистров. Вели золотить ее заново. Мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку. Где Муро?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Когда Муро явился, Бонапарт сказал ему:
3: «Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае? Вена зазналась. Не пора ли нам снова проучить ее палками?»
2: Карно вмешался в их разговор: «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия начнет пересчитывать ее синяки».
3: «Нам, — продолжал Бонапарт, — не предстоит страдать совестью. Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили. Мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности».
2: Моро снова получал армию. Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Британии и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Моро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине, спокойная и ровная, заставила его представиться ее матери. Госпожа Гюло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу «ситуаен» — «гражданка». Моро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван ее визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюло не преминула коснуться и газетных сплетен.
6: «Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам, кузинам Богарне? Я очень далека от этой семейки, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери».
2: В неприязни ее к Жозефине Моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благоразумно сдержался.
6: «Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?»
2: Ответ Моро не вызвал и тени подозрений. «Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину». Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Франсом... Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения, ныне заморский департамент Франции Реюньон. Остров Иль-де-Франс с 1814 стал английской колонией, ныне самостоятельное государство Маврикий. Лежащие к востоку от Мадагаскара можно считать почти отрезаны от метрополии блокадой английских пиратов.
6: «Доходы с плантации непостоянны», — сказала она, — «а моя Александрина не привыкла сносить бедность».
2: Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюло заявила, что приданое дочери обеспечит замок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения. «Мадам», — сухо произнес он, — «мои кошельки от золота еще не лопаются. Но положение командующего Рейнской армией сулит мне 40 000 франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток». Он как раз сегодня был приглашен в Мальмезон, но теперь, ощутив соперничество Гюло с семьей Багарне, умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле Кардегардии. Это удивило Моро. При встрече с Бонапартом он спросил: «Отчего набережная обрела новые заставы?» «Я часто езжу этой дорогой и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение».
7: «Откуда это стало известно?»
2: «От Фуше».
7: «Наверное, знать об этом очень противно».
2: «Я испытываю брезгливость и только».
6: Жозефина, очень оживленная, показала оранжереи с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами. «Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег Сены, размышляя о счастье семьи Куге, жившей в Мальмезоне. Теперь он мой, и я безмерно счастлива».
2: Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь 500 000 франков жалования, и Моро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем доволен. «Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишить консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне». «Что еще человеку нужно?» — дружески спросил он Моро. «Может быть, гражданке Жозефине и мало, но гражданину Наполеону достаточно».
6: Бонапарт рассуждал как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы. Наверное, также в корсиканском Аяччо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летицией, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мальмезона желтый леонский бархат на мебели отливал старомодным уютом. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах Гортензии в живописи. «Мою дочь обучает сам Батист Изабе».
2: «А это ученик Луи Давида», — напомнил Бонапарт.
6: «Изабе лучше Давида и Жерара».
2: «А мне нравится Давид. Он сдержаннее».
6: Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта. Лицо, фигура, походка — все было схоже. Не затем ли Изабе и катается в Мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше?
2: В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром. До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона. Он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый,
7: обессиленный, и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера. Доходы с плантации сахарного тростника перемешались с миниатюрами из Абе, а колючки дикобраза из Мальмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец, память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера. «Я не хочу, чтобы меня только боялись. Я хочу, чтобы меня еще и любили».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дурная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Улица Победы. Лазар Карно уже заметил, что между разгромом Моро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры, кто лучше, Моро или Бонапарт. Моро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную, меньшую. Перед отъездом Моро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу. «Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов. Нам для стрельбы тоже необходимо золото». В разговоре Бонапарт пощелкивал хлыстом по голенищу своего сапога. «Твоя рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шафгаузеном форсирует Рейн. Отбросив австрийцев к Верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Миласа в Италии». Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе. «От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста». «Пусть Рейн спит», — сказал Моро. «Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Брезахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? Через городские мосты, тремя колоннами, я двигаю армию к Шафгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками». Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море. «Ты споришь?» «Я не желаю возражать. В любом споре между нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал Моро, а другие готовы умереть за консула Бонапарта. Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии?» «Отличный генерал Виктор Лагори». «Пришли его. С ним я договорюсь скорее». Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых отпечатались страшные рубцы бонапартовской плети. «Все бретонцы, — сказал он Амаро, — упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадота, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинценату, бредущему за плугом. Моро таков». «Бернадот для меня пешка в шахматах. Я уступаю тебе, Лагари». «Но в любом случае, — настоял Бонапарт, — австрийцы должны быть отброшены армией Моро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии». Очевидно, консулу не хотелось произносить последние фразы. Его вынудили к тому обстоятельства. Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения. «Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?» «Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси». В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы Декан, Ней, Гренье, Ришпане, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нове получил 13 ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркетанткой. Готовя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей. «Рапотель, покажи новобранцам-конскриптам, как можно ускорить шаг, держась за хвост лошади-кавалериста». Рапотель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтежеру из цирка Франкони, спрыгнул с земли на круп лошади. «Учитесь падать вот так!» Командующий армией плашмя рухнул на земь. «Не бойтесь!» — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. «У хорошего солдата все кости целы!» Знаменитая «Марсельеза» имела существенный подзаголовок — «Боевая песнь Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции. В ней еще свято соблюдались заветы революции. Она была не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплины. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми сразу в яму. Ветераны имели страшнейшие усищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры, саперы, еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков. Святые в две веревки, привязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек. Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен директории. И потому Моро был прав, обращаясь к ней так. «Босяки и голодранцы! Республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира!» Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армией руководил барон Край фон Краев, и Моро поклялся перед всеми искалечить его карьеру. «Подумайте», — говорил он генералам, — «Вена за битву при Нове дала Краю лавры, отняв их у Суворова. Из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок. Посредственность не умеет побеждать». К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караваи круглого крестьянского хлеба, и когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба. Почти все пленные не знали немецкого языка — кроаты, украинцы и русины. Недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными якобинцами. Наконец, к Моро доставили австрийского генерала, без штанов, схваченного в постели. Он был преисполнен возмущением.
3: «Генераль, вы заставили меня потерять честь!»
2: Моро не стал выражать ему сочувствия. «Можно ли говорить о потере того, чем вы, кажется, не обладали? Лучше сказать иначе. Вместе со штанами вы потеряли все, что у вас было дорогого. Где ваш край?» Разбитый уже трижды, Край страдал нервной экземой. «Какое место у него чешется?» — спросил Моро. «Корпус деликти. Состав преступления». «Сочувствую ему», — сказал Моро. «Именно это место в порядочном обществе чесать не принято». Он отвернулся к окну, наблюдая, как солдаты опаливают на костре большую свинью, отчужденно проследил за супружеской четой аистов, которые, треща клювами, устраивали гнездо на крыше дома. Пленному дали старые панталоны, и, надев их, он сразу обрел самоуверенный тон.
3: «У меня нет с собой кошелька, чтобы расплатиться за эту рвань. Вы спросили, где край? Так я скажу, что его армия укрывается в Ульме, где колоссальные магазины Дунайской армии, и вам ни крепости Ульма, ни славного Мюнхена не взять».
2: Но французская речь быстро заполняла улицы деревень, хуторов и городишек Баварии. Наконец показался и Мюнхен. В его воротах уже выстраивались депутаты.
4: «Декан», — сказал Моро, — «ты ведь еще никогда не брал городов? Пойди, друг, отбери у них ключи Мюнхена».
2: Мюнхен был городом богатым. Моро велел выдать войскам жалование. Его солдаты обвешались кругами колбасы, гирляндами жирных сосисок, тащили на штыках свиные окорока. Но еще до взятия Мюнхена ставку Рейнской армии навестил генерал Бертье. И Моро спросил, с чем он прибыл.
4: «С приказом первого консула левое крыло Рейнской армии под знаменами Лекурба оставить в Швейцарии». «Это несправедливо, Бертье. Против меня 1500 штыков и сабель края. Если отдать 32 тысячи солдат Лекурба, скажи, Бертье, с чем я останусь?»
3: «Требование первого консула неукоснительно. Левое крыло твоей армии должно запирать Швейцарию от Италии».
4: «Или наоборот, Италию от Швейцарии».
3: «Ты догадлив, дружище?»
2: «Все ясно. До этого играли в легкую тактику, но теперь в бой пошла тяжелая стратегия. Бонапарт главную Рейнскую армию обратил во вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной,
4: В Италии, куда он сейчас и торопился, явно недовольный быстрыми, очень быстрыми успехами армии Моро. Моро пригласил Бертье к обеду.
5: «Как генерал, я против ослабления своей армии. Но как гражданин покоряюсь обстоятельствам, надеясь, что эта жертва необходима для общего блага республики».
4: Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл, но кто-то уже, наверное, выиграл. Певица Миланского театра «Ля Скала», очаровательная Грессини, давала концерт в доме маркизы Кавур. Внука этой маркизы, Камиллу Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма. Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Грассини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральта, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперг. А.А. Нейперг, 1775-1829, впоследствии муж второй жены Наполеона Марии Луизы, в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария Луиза после свержения Наполеона была герцогиней.
5: «Кажется, Грассини отпевает нашу любовь. Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу. С Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать».
4: Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии. Новые перемены ее только пугали.
6: «Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию?»
5: «Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них гробы, выдолбленные из толстых деревьев. В этих гробах и волокли пушки. Бонапарт обманул всех. Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей великой империи были устремлены против Рейнской армии, против генерала Моро».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
4: Нейперга вскоре подозвал генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии Миласа, он же и профессор математики.
5: «Отчего маркиза Кавур сначала смеялась?»
4: «Я рассмешил ее новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас как подлинного героя».
5: «На что было вами сказано хозяйке дома потом? Отчего она проявила такое сильное волнение?»
4: «Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Миласа Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро Суворовым».
5: «Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на 8 дней, 40 патронов на ружье и все. Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе.
3: «Горожане едят траву и падаль. Массена уже не ставит к пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены. Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертье. Я появился здесь не ради кормления голодающих».
4: 2 июня он вошел в Милан. Здесь Бонапарту принесли сумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Миласа, который активно группировал войска недалеко от деревни Моренго.
3: «Я обещал дать битву Моренго, и я ее дам. Дезе», — позвал он своего любимца, — «бери 6000 и ступай к Нови, чтобы Милас не смог опереться флангом на Геную. Где Виктор? Ему выдвигать дивизию прямо к Моренго».
4: Виктор с дивизией ушел, Дезе ушел тоже.
3: «Бертье, у вас недовольное лицо. Почему? Или маркиза Висконти забыла покормить своих собачек?»
4: «Мы излишне распылили свои силы, консул».
3: «Не так ли поступил и Милас?»
5: «Мне нужна ваша улыбка, Бертье. Помните, в случае моего поражения всю вину за него я без церемоний свалю на вас. Ибо по праву консула я лишь присутствующий при вашей армии, поняли?»
4: Бертье давно это понял. Но и Бонапарт понимал.
5: Проиграв битву, он проиграет сам себя. Не будет ни первого консула, ни роскоши Тюильри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на мели с женой-растратчицей и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на дорогах и послушав, как стучат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье: «А вот и Мелас. Не пора ли начинать?» Мелас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат. Бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат. Все бежали, драпали.
3: «Держитесь!» — призывал консул. «Держитесь из последних сил! Дивизия Дезе спешит обратно!» «Бертье!» — резко повернулся он. «Пожертвуем консульской гвардией!»
5: И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре. Мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К 3 часам дня Мелас полностью очистил поле битвы от французов. Барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать.
3: «Цах, картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для его величества императора Франца».
5: Мелас, отъехав, слышал усиление пальбы, но не придал ей значения. На самом же деле это вернулось из-под нови дивизии генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи.
3: «Дезе, тут неплохая куча, видишь?»
5: Дезе поздравил Бонапарта с поражением.
3: «Первая битва консула проиграна. Но вторую битву при Моренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть».
5: Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и, по словам очевидцев, покачал головою. «Кажется, тут уже ничего не исправишь». Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе упал.
3: «Дезе выбит из седла», — доложили Бонапарту. «Можно ли его спасти?»
5: «Пуля в сердце».
3: «Ах, почему я не могу плакать сегодня?»
5: В этот момент лошадь под Цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу.
3: «Надеюсь, вы сдались без принуждения. Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?»
5: «Да, месье Бертье», — сказал Цах. «Если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно». Между тем, в глубокой лощине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрепанную кавалерию. Тяжелую. Заметив в войсках Дезе колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок.
3: «Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли, марш!»
5: Громадные кони, а всадники в кирасах, сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из лощины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника. Место убитого Дезе заступил генерал Буде.
3: «Французы! Не нашли последний шанс! Вперед!»
5: Фельдмаршал Мелас отослал в Вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейперк.
3: «Спасайтесь! Идут французы! Мы разбиты!»
5: Когда все было кончено, к генералу Буде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал.
3: «Ну, Буде, ты спас Францию при Моренго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась».
5: Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха.
3: «Вы профессор математики? Ах, как я вам завидую, я люблю алгебру. Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега».
5: Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра.
3: «Помогите! Там Мюрат дерется с Келлерманом!»
5: Бертье поспел вовремя. Пламенный Мюрат в малиновом бурнусе араба уже приставил острие сабли к горлу Келлермана.
3: Это моя конница все сделала! Это я победил!»
5: Келлерман рукой отбил от себя оружие.
3: «Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде!»
5: Бонапарт спросил вернувшегося Бертье.
3: «О чем там спорили эти петухи?»
5: «Не могли поделить славу».
3: «Славу буду делить я», — сказал Бонапарт.
5: Он воздал должное мертвому Дезе. Бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в личной победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через 100 лет в Александрии собрался Международный конгресс историков, посвященный юбилею Маренго. Историки были озадачены. Кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. Келлерман? Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну. Неужели Буде? Простите, господа, а кто такой этот Буде? Кто его знает? И не прав ли был Савари в своем пророчестве? Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы при Маренго, но Бонапарта Буде молчал. Именно это его молчание особо подозрительно для истории. Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда ни одного Буде. Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго, сказывают, в полпьяно совершенное, писал А.И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи. На конгрессе вспомнили и певицу Гроссини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу.
3: «Но я же вам не сегодня», — вспылил Бертье.
7: «Бертье», — отвечал Бонапарт, — «если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Маренго».
5: Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему 3 года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Бертье объяснил певице:
7: «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами».
5: Утром Гроссини спросила победителя при Маренго:
8: «Скажи, чем я тебе понравилась?»
5: «Своим именем? Жозефина». Впрочем, по-итальянски она звалась Джузеппиной. Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение. Сначала зеркальный телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Миласом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Миласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния. Что там дорога от Фрежюса? Подлинный триумф Бонапарт изведал после Маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминованы.
3: «Эй, кто тут живет? Уж не роялистка или гадина? Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо!»
5: Улица Шантрен была переименована в улицу Победы.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Всаднику оставаться спокойным». «Ну вот и все», — говорил Бонапарт жене. «И как все просто. Люди боятся катастроф, но они нуждаются в них. Сильные потрясения оживляют мир, и люди начинают боготворить тех, кто эти катастрофы вызывает. Каждое поколение французов нуждается в хорошей кровавой бане». Отныне власть Бонапарта покоилась уже не только на 18-м Брюмера. Она обретала нерушимый фундамент. Но после Маренго он стал более сдержан, даже суховат. Привык держать правую руку за отворотом жилета, чтобы избегать пожатия других рук. Ему, первому консулу, уже неприлично это приветствие, означающее равенство и братство. Правда, Бонапарт оставался и теперь крайне любезен с народом. Он запросто хлопал солдат по плечу. «Как живется, старый ворчун?» Генералов брал за ухо или отпускал им легкие приятельские пощечины, и эта ласка заменяла им награждение орденом. После Маренго бедная Италия снова подверглась разорению. Лувр обогатился множеством живописных сокровищ, взятых из монастырей, из городских пинакотек, просто сорванных со стен частных квартир. Через заставы Парижа тянулись тяжелые обозы генералов. Груды старинной мебели, посуды, серебро, ковры, ткани, картины и скульптуры — все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от пресыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и метресс. Не знали, чем украсить и себя. На их шляпах сверкали дамские эгреты, в плюмажах треуголок колыхались громадные перья страусов. Бонапарт не обращал на этот безбожный карнавал никакого внимания, поступая так, очевидно, из принципа «если танцуешь сам, не мешай танцевать другим». Луи Давид был вызван им в Тюильри. «Надеюсь, вы оставили свой переход через Фермопилы? Франции нужно показать переход через Сен-Бернар. Можете внизу картины написать мое имя подле имен Карла Великого и Ганнибала». «Позировать? Но у меня, Давид, нет времени». «Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом Маренго. Нахлобучьте на любого болвана мою шляпу. Наверное, вы, Давид, уже распознали мой гений».
3: «Да, гражданин Бонапарт».
2: «Зовите меня проще, месье».
3: Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека. Художник-якобинец превращался в придворного с неизменным «чего изволите?». Так тростник сгибается ветром.
2: Бонапарт желал видеть себя на кручах Сен-Бернара верхом на вздыбленном жеребце. «Лошадь вы сделаете горячей», — диктовал он, — «но всадника оставьте спокойным».
3: Лагори с генералом Неем увели кавалерию вперед, а Моро задержал свою лошадь. На этой безлюдной дороге ему казалось, что он досматривает вещий сон. Перед ним валялся кузнечный фургон, опрокинутый в канаву. Из него неряшливой грудой высыпались гвозди с подковами. Через рваную мешковину виднелись куски угля. Сердце кольнуло дурным предчувствием, и тут Моро увидел австрийцев. Их белые мундиры, их полированные до блеска штыки. Молодой венский ротмистр, улыбаясь, целился из пистолета. Другая рука его картинно опиралась на великолепную трость с рукоятью из голубого оникса. И Моро удивился, что даже в такие моменты жизни сознание может четко фиксировать подобные мелочи.
2: «Какая честь для меня!» — воскликнул офицер. «Я лишь ротмистр, а пленяю дивизионного генерала Франции!»
3: Но в таких случаях лучше идти вперед. Моро тронул лошадь шинкелями. В жестоком посыле она перемахнула канаву.
2: «А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойтесь, твоих солдат!»
3: Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком.
2: «Палаш, вон, вон, вон!»
3: «Ах!» — с надсадой произнес Моро и видел, как развалилась медная каска.
2: «Ах!»
3: — повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи. Один штык погрузился в круп лошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он ускакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного. «Из нее хлещет, будто когор из дырявой бочки!» «Да, Лагори, да, дружище, но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано «Гражданин Моро». Компания затягивалась. Моро был вынужден подчинить свою тактику общей стратегии войны. Одним флангом он упирался в крепость Ульма, где засел Край со своей экземой, другим флангом прикрывал армию Бонапарта в Италии со стороны альпийских проходов. Генералы, не всегда зная истинные причины его сдержанности, упрекали Моро напрасно. Кавалерия долго ехала ореховым лесом. «Лагори, у меня набежал полный сапог крови, а кобыла стала хромать. В первой же деревне устроим ночлег. Хочу выспаться на хорошей и мягкой постели. Заодно напишу первому консулу о наших делах в Тироле». Деревня была богатой, чисто выметенной, улица вымощена, как в городе. Для Моро отвели каменный дом. Молодая хозяйка с ворохом бус на шее проколыхала перед генералом колоколом пышной тирольской юбки. Настала ночь.
4: «Вы долго будете еще писать?»
3: «Нет, фрейлейн. Я разве мешаю?»
4: «Мне все равно», —
3: безразлично отвечала она. Решительно раздевшись, женщина легла в постель. Моро перечитал письмо к Бонапарту. «Мы тут с Краем играем в жмурки, ну, тато, но. Он с целью держаться при Ульме, я, чтобы удалить его оттуда. Теперь я принудил противника отодвинуться к Тиролю. Стало быть, он уже не опасен. Что можно сделать еще в вашу пользу?» Крестьянка терпеливо ожидала его на громадной постели. Молодая, здоровущая, доступная, как вода из вечной реки человеческой жизни. «Ну ладно», — сказал ей Моро. «А где твой жених?»
4: «Он капралом в крепости Ульма».
3: «Если так, чего ты развалилась передо мною?» Ответ крестьянки отражал историю всей Европы.
4: «Сколько веков все армии шляются через нашу деревню, а для женщин все кончается одинаково. Так лучше с одним генералом, нежели тебя завалят в хлеву 10 солдат».
3: Моро обмакнул перо в чернила, выделив фразу о том, что не берет контрибуции из Баварии, Вюртемберга и Франконии, дабы не возмущать жителей насилием. Задумался. «А разве тебе не стыдно?» — спросил он.
4: «Так поступала прапрабабка при ланскнехтах герцога Валенштейна. Ложилась прабабка при походах великого Тюренна. Зато из наших сундуков не тягали приданое».
3: «Ах, сундуки!» — догадался Моро. «Но я не Валенштейн, даже не Тюрен, и веду за собой не шейки разбойников. Ты лучше встань и сочини письмо для своего жениха. Когда я возьму Ульм, я сыщу его среди пленных, пусть радуется». Только теперь женщина разрыдалась, и эти рыдания тоже были отголосками проклятой европейской истории. Утром, застенчивая, она принесла ему вино, сыр и хлеб с тмином. К завтраку пришли Ней и Лагори. Генералы долго жевали молча. «Дурак!» — вдруг четко произнес Моро. Ней, поднимая кубок с вином, загрохотал.
5: «Ага! Теперь жалеешь, что спал один?»
3: «Нет. Я вспомнил этого венского ротмистра. Поверьте, мне было противно рубить его, дурака, но я озверел. Это бывает со мною нечасто, но иногда все же бывает».
6: Доминик Рапотель вернулся из Парижа с новостью. «Первый консул, кто бы поверил, виделся с Жоржем Кадудалем. Он предлагал ему сразу чин генерала, если Кадудаль погасит пожары Шуанерии в бунтующей Вандее».
3: «Бонапарта можно уважать», — рассудил Моро. «Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюильри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову».
6: Рапотель сказал, «Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18-го Брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее бурбонам. Когда же понял, что Бонапарт далек от этого, тогда они разлаялись, как собаки». И Кадудаль, сильно рассерженный, снова убрался в леса и болота Вандеи.
3: «Он еще натворит бед», — заметил Лагори.
6: Барон Край все время подбрасывал в штаб Моро ложную информацию о разгроме в Италии армии Бертье Бонапарта, желая вынудить французов к отходу. Рейнская армия дважды форсировала Дунай, расчленяя коммуникации между Ульмом и Веною. В искусстве маневра Моро оставался непревзойденным мастером, как и знаменитый Филидор в шахматах. Наконец, Край убедился, что Моро не отстанет от него по добру по здорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта.
7: «Фельдмаршал Край фон Краев предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской Алессандрии».
6: Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Маренго. В предложении противника он усмотрел ловушку.
7: «Возвращайтесь обратно», — сказал Моро. «Я согласен на встречу в Парсдорфе, когда этого пожелаю я сам. Прелиминарии подпишу лишь в том случае, если ваш фельдмаршал передаст мне крепости на Дунае вместе с Ульмом, дабы их обладание мною послужило гарантом для перемирия».
4: «Это слишком жестоко», — сказал адъютант.
7: «Но это же война! Не я ее придумал».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
6: Отзвуки ликования в Париже наконец докатились до германских деревень, и 15 июля Моро, прихватив с собой декана и лагери, встретился с фельдмаршалом Краем в Парсдорфе. У бедного старика подрагивали пальцы, глаза слезились.
7: «Венский гофкригсрат признал мои воинские таланты гораздо выше суворовских. И мне, не скрою, не хотелось бы шагать под суд военного трибунала. Декан, это вы взяли Мюнхен?»
8: «Да, ваша честь. Но к пиву я равнодушен».
7: «Знаю вас, пьяниц. Моро, сколько вам лет?»
8: 37.

0: Римско-германская империя под эгидою венских Габсбургов не сейчас, так позже разрушит ваше мнимое республиканское могущество. Прощайте.
1: Сум куикве. Каждому свое. Прощайте, ответил Моро. Он приехал в Париж, тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рейне и Дунае не поминали. С конвенции Парсдорфского перемирия генерал навестил Талейрана, который даже не глянул на подписи. «Место для нее подле Александрийской», — сказал он, захлопывая бювар. «Пусть вас не смущает отсутствие оваций. Тут столь много кричали во славу Маренго, что в конец охрипли, и для генерала Муро осталось одно шипение. Хочу преподать дружеский совет. Ваши бюллетени чрезмерно скромны. Изучите технику их составления по отчетам Бонапарта, который не стыдится признать свой гений. В наше время скромность — удел посредственных дарований. Я не желал обидеть вас, но, извините, так уж складывается жизнь. Успеха в ней достигает только тот, кто показывает пальцем на себя». Моро спросил, виден ли конец войне. «Венский кабинет связан союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласие кабинета Сент-Джемского. Чтобы в венском Шонбрунне образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение». На прощание Талейран произнес очень странные слова. «Хотя первый консул из 63 газет Парижа оставил лишь 13, вы все-таки пороетесь в этом навозе, в котором иногда попадаются жемчужные зерна». «К чему это предупреждение?» Моро отправился к себе на улицу Анжу, где его навестил тихий бледный Фуше. «Если у тебя есть матримониальные планы, — намекнул он, — ускорь события. Это говорит тебе друг, который знает больше того, нежели смеет сказать». Фуше не был другом Моро, но Моро не возражал, когда Фуше называл себя его другом. Их дружба началась в Италии, куда Фуше поставлял для армии шинели, служившие солдатам одну неделю, и башмаки, служившие с утра до вечера. «Что еще ты можешь сказать?» — спросил Моро.
2: «Бонапарт вызывает из Милана певицу Гроссини».
1: «Думаю, Жозефина не взовьется под облака от восторга. Говорят, она стала очень ревнива».
2: «Ревность не мешает ей желать наследника. От любой женщины, пусть даже от собственной дочери, Гортензии Богарне, лишь бы утешить отцовские чувства Бонапарта». «Кстати, Моро», — вдруг спросил Фуше, «эти подлые роялисты не пытались связываться с тобою из Лондона?»
1: «Более того, что ответит Моро, говорить нельзя, ибо Фуше обладал особой разновидностью эгоизма, политического. Для него хороша любая политика, которая хороша для него». Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро. «Нет», — сказал Моро, — «такого не припомню».
2: «Я так и думал», — просиял Фуше. «Ни граф Артуа, ни принц Конде из Лондона тебя еще не тревожили».
1: Упомянув только Лондон, он оставил Митаву, а значит и мадам Блондель, в глубокой тени. Но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора. «Меня тревожат слухи об отставке Карно».
2: «Господин Карно умный человек, но он напрасно полагает, что Франция при Бонапарте на гибельном пути».
1: Моро еще не совместил в своем сознании двух намеков, сделанных ему Талейраном и Фуше. Но скоро все выяснилось. Ему надо было лишь помнить, истина, пусть даже немыслимая, откроется на страницах Монитера. Но в любом случае всадник должен оставаться спокойным. Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам. «Здравствуйте, господин сенатор!» И не ошибался. Но консул иногда попадал в просак с людьми, мундиров не носившими. Однажды в Тюильри он восторженно встретил академика Амельона.
3: «Мне приятно видеть вас, Ансельон!»
1: «Простите, я не Ансельон, а Амельон».
3: «Да-да, Амельон. Я вас хорошо знаю.
1: Вы продолжили римскую историю Лебона, достойную общего внимания».
2: «Не Лебона, Лебо, господин консул».
3: «Именно Лебо, я так и сказал.
1: И вы продлили его хронику до падения Константинополя под ударами аравитян».
2: «Не аравитян, турок».
3: «Правильно, Амельон. Турок я и имел в виду».
1: Моро представлялся Бонапарту в группе других генералов, но командующего

0: Римской армии консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Карселя, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет.
1: «Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда. Да, в Тюильри легко въехать, но трудно в нем удержаться. Успокойся, Муро. Я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы Королевский дворец назывался дворцом правительства».
0: Он усадил Муро, а сам продолжал стоять.
1: «Ты слышал о моей встрече с Кадудалем? Я слово сдержал. Позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов Вандеи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым. Там собирается неплохая шайка бандитов — Жорж, Кадудаль и Пишегрю».
0: Упоминание о Пишегрю было для Муро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Муро реакции.
1: «Мне возвращаться на Дунай?» — спросил Муро. «Сейчас в Люневилле мой брат Жозеф уже стряпает мир с Австрией. Если политика Венского кабинета увязнет в пышных тирадах и остроумных репликах, Парсдорфское перемирие станет пустой бумажкой, и ты снова скрестишь оружие».
0: Бонапарт сознался, что сейчас его тревожат два насущных вопроса. Первый. Выдержит ли осаду Мальта? Второй. Кого поставит Вена на место старого дурака края? Ни маршала Монте-Куколи, ни принца Евгения Савойского на берегах Дуная не видится.
1: «Я согласен гадать на картах. Какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок?»
0: Муро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки египетской армии. На это Бонапарт сказал:
1: «Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армии из Египта. Что говорил тебе Талейран?»
0: Моро домыслил будущее мира за Талейрана. «Вынудив Австрию к миру, мы оставим Англию без союзников на континенте». «Следовательно», — завершил беседу Моро, — «я должен быть на Дунае. Независимо от болтовни в Люневилле, нам следует снимать с петель ворота Вены, и тогда сами по себе откроются ворота для мира Европы». Бонапарт пружинисто покачался на носках сапожек.
1: «Сейчас мы вернемся в зал. У меня есть для тебя подарок. А в среду я жду тебя в Мальмезоне».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Бонапарт, сам полководец, не мог не понимать, что победою при Маренго он обязан Моро, который, пожертвовав своими успехами, прикрыл его итальянскую армию с фланга. В окружении генералов и придворных первый консул торжественно объявил о заслугах Моро перед республикой. Моро вручили богатый футляр, в котором на розовом муаре лежали превосходные пистолеты, украшенные бриллиантами.
1: «Ты достоин и большего», — сказал Бонапарт. «К сожалению, республика еще не терпит блеска орденов и пышности эполет. Так пусть всегда сверкает твое оружие, как и твои замечательные победы на Рейне и на Дунае».
0: Скинув руку, он дернул Моро замочку уха.
1: «Итак, в Мальмезоне», — напомнил консул.
0: Рапотель ожидал Моро с новостью.
1: «Странно, что в Тюильри ничего не знают, а в Париже даже на улицах говорят, что гарнизон Мальты, изнуренный голодом, уже капитулировал. Если это правда, то никогда Франция не останется в мире с Англией».
0: «Наверное, слухи», — не поверил Моро. Рука и сердце его еще оставались свободны. Конечно, он повидал Александрину в пансионе, но событий не ускорил. А задержка с наступлением генерала стала беспокоить мадам Гюлло. Желая обострить любовный кризис, эта опытная дама начала откровенно торговать прелестями дочери.
3: «Моему зятю, каков бы он ни был, достанется сокровище. У моей дочери аристократическая ножка. Под подъемом ее ступни свободно пролезает маленький котеночек. А кожа такая, что в 10 шагах на ее фоне невозможно различить ожерелье из жемчуга. Любой зять будет счастлив».
0: Моро не спешил заковывать себя в цепи Гименея. «Мадам, я могу только завидовать этому счастливцу. Увы, меня сдерживает предстоящая кампания на Дунае».
3: «Так сколько же можно сдерживаться?» — вспылила мадам Гюлло. «Сдерживались на Рейне, сдерживаетесь на Дунае, затем будет Одер и Висла, и так доберетесь до Волги».
0: Событие ускорил визит в Мальмезон. Отчасти предупрежденный Фуше и Талейраном,
1: Генерал, однако, не думал, что все будет построено столь бестактно и даже авантюрно, с таким грубым нажимом на его честь. Талейран правильно подметил, что число газет во Франции сокращалось. Всю прессу Бонапарт желал бы свести к единственной газетке, но и эта газета, по его мнению, не должна превышать размера носового платка. Парижская «Монитер», какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали, «Монитер» вещала миру лишь слова консула. Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока лакеи не доложат о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер монитора, развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно. Моро взял газету, и в глаза сразу бросилась фраза «Слухи Парижа! Наш славный генерал Моро сделал брачное предложение прекрасной Гортензии Богарне». В этот же момент вошел Бонапарт. Оба молчали. Моро положил газету. Бонапарт схватил ее. «О!» — сказал он, будто не веря своим глазам. «Новость интересная. Если это не газетная утка, поздравляю». За столом он сразу обратился к Жозефине. «Смотри, оказывается, мы даже не заметили, когда этот генерал успел покорить нашу Гортензию». Корсиканское либретто было составлено заранее, и Жозефине оставалось лишь развить его генеральную тему. «Лучшие генералы Франции, Мюрат, Леклерк и даже Бернадот уже породнились с нами. Мы с душевной радостью примем в нашу семью и знаменитого генерала Муро».
4: «Учти, дружище», — сказал Бонапарт, снова потянув Муро за пылающую от гнева мочку его уха. «Мы, корсиканцы, люди старинных понятий. Для нас нет ничего выше чести семейного клана. Мы, корсиканцы, свято бережем семейные узы. Я могу наорать на Леклерка, могу треснуть Мюрата коленом под зад, но они всегда знают, что со мной не пропадут».
1: «В этом не сомневаюсь», — ответил Муро. «Но из моей памяти время еще не выветрило Жубера с его кратким, как молния, семейным счастьем. Боюсь, как бы и мне на полном скаку лошади не вылететь из седла под шелест знамен». Пистолеты с бриллиантами и семейные узы — звенья одной цепи. Бонапарту желалось сделать из Моро родственника, чтобы раз и навсегда подчинить его себе. После ужина беседа была продолжена, но уже без Жозефины, чего, кажется, хотел и сам Бонапарт, чтобы вести разговор с мужской откровенностью. Странно, что он, отличный психолог, еще не ощутил внутреннего, но яростного сопротивления Моро.
4: «Ты войдешь в нашу семью?» — спросил он.
1: Моро раскурил трубку от свечи. Сказал:
5: «Твоя падчерица, и об этом в Париже знают, страстно влюблена в твоего красивого адъютанта Дюрока».
4: «Мы же не дети. Если Дюрок тебе мешает, я завтра же пошлю его в Петербург с мальтийской шпагой для Павла, и пока он там развлекается, Гортензия забудет его».
1: «Мне мешают еще два обстоятельства».
4: «Назови их. Все они легко устранимы».
1: «Не все», — сказал Моро.
5: «Разве можно устранить то, что Гортензия Богарне — твоя падчерица и твоя же любовница? Об этом казусе много разговоров в Париже».
1: Бонапарт нисколько не смутился.
4: «Ну, это сплетня. Стоит ли верить?»
1: «Наконец, и второе обстоятельство. Я обещал мадам Гюло сегодня же быть у нее с предложением руки и сердца ее дочери Александрине». Моро повел себя далее в том же духе, как когда-то Жубер со своей женитьбой. Он заявил будущей теще: «Я настаиваю лишь на том, чтобы Александрина завтра же стала моей женой. Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты 2-3, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты». Вернувшись к себе, Моро сказал Рапотелю: «Завтра ты и генерал Лагари станете свидетелями моего брака». «Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а сам из-под тишка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом». Даже покойный Жубер мог бы позавидовать той скорости брачного маневра, какой произвел Моро. Но с этого времени Бонапарт обращался к нему только на «вы». Лазар Карно, покидая пост военного министра, был назначен в сенаторы.
5: Он всюду откровенно взывал. «Пока не поздно, генерал Моро должен заменить генерала Бонапарта на его посту первого консула республики. Вы спрашиваете, почему? Я вам отвечаю. Республикой должен управлять республиканец, каковым Моро и является».
0: Тогда же Карно писал: «Моро — единственный сейчас человек во всей Франции, способный стать во главе дела». 11 ноября 1800 года Париж объявил о разрыве Парсдорфского перемирия, и Моро отъезжал к Дунаю для открытия боевых действий. Его мучила, его терзала необъяснимая тревога. «Черт побери, все, как у Жубера». Но всадник в бою должен оставаться спокойным.
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Его звездный час. Александрина, уже на правах жены, невозмутимо наблюдала, как ее муж с Рапотелем укладывают вещи в походные кофры.
2: «Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?»
1: «Ну как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи?» Муро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое. «Мир так устроен, моя прелесть. У каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, полководец выигрывает грандиозную битву. Без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в пантеон бессмертия. За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Муро отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках мировой истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха или от неудачи на Дунае зависело, быть ли миру в Европе. «Пойми», — говорил он жене, — «если я сейчас разобью Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир». Александрина провожала мужа до первой заставы. Муро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо.
2: «Мне холодно, Муро», —
1: сказала жена, прильнув к нему. Трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду.
2: «Она моя, и такая же маленькая и беззащитная, как я».
1: Муро широким плащом опахнул ее слабые плечи. Его рука в боевой перчатке вскинулась кверху. «А вот и моя. Та, что отсвечивает кровью.
2: Назови мне ее, Муро».
1: «Это огонь войны. Это бранный Марс. Если война есть логическое продолжение политики только иными средствами, это не мои слова, Клаузевица, то генеральная битва, спрессованный сгусток политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия. Карета командующего Рейнской армией остановилась возле древней ратуши Страсбурга. Засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости. Из их седельных кобур торчали рукояти заряженных пистолетов. Виктор Лагари встретил его у крыльца ратуши.
3: «Какие новости?» — спросил Муро на лестнице.
4: «Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского».
3: «Победы за ним числятся?»
4: «Никаких».
3: «Поражения?»
4: «Он еще не битый».
1: Ковер на ступеньках глушил тяжелую поступь ботфортов.
3: «Кто его менторы?» — спросил Муро.
4: «Герланд, Буржуа, Лауэр».
3: «Я их не знаю».
4: «Сколько лет герцогу?»
3: 18.
4: «Кто шутит? Ты или Вена?» — рассмеялся Муро.
1: Он стронул в поход свою армию. Ее сопровождали шорники, хлебопеки, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркетантки и, наконец, просто приблудные шлюхи, от которых было не отвязаться, даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском. По ночам фыркали в лесах дикие кабаны. Муро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов.
4: «Муро, правда ли, что ты женился?»
5: «Да, на вдове Жубера.
4: А как твои дела, Питуэ?»
5: «Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыли вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобой?»
4: «Не горюй, Питуэ. Бывает и хуже».
1: Армию сопровождали собаки. Испанские спаниели с добрыми глазами, могучие канадские ньюфаундленды, умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели. Возле сельской мельницы
3: драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену мельника, и она взывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь.
6: «Михель! Михель, меня бьют! Где ты, Михель?»
3: Моро надвинул на драгуна свою тяжелую лошадь. «У тебя серьезные причины, Бертуа?»
5: «Еще бы! Эта баба оплевала меня!»
3: «Так плюнь в нее сам и не задерживайся!» Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи.
5: «Проклятые французы! Убийцы короля! Все вы сдохнете! Будь проклята вся ваша латинская раса!»
3: Доминик Рапотель уютно покачивался в седле. Его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору. «Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным фукидидом». За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов, к Вене, ослепительной и злачной, как хороший кабак. Но все случилось иначе, нежели думал Муро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн, этот мальчик, искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изер, обрушив нежданно мощный удар на левое крыло французов. Это произошло возле деревни Ампфинг. «И французы побежали», — доложил Лагари. «Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает». Моро срочно выехал в местечко Анцик. На широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы.
4: «Ней, Легран, Гренье, очевидно, — сказал им Моро, — вам просто не повезло. Иоанн умный ребенок, если вена не вывихнет ему мозги, из него со временем получится хороший скандалист. Рапотель, достань корзину сырых яиц. Нам предстоит много орать, не мешает заранее смазать глотки».
3: Мишель Ней отказался пить сырые яйца.
4: «Мне бы чего-либо покрепче, Моро». «Выпей, Мишель. Сейчас я отодвину армию».
3: «Ты знаешь, куда этот табор двигать?»
4: «Назад. Есть одна хорошая поляна у Гогенлиндена. Мне очень не хватает воздушного шара для слежения за Иоанном».
3: Австрийцы, упоенные успехом при Ампфинге, радовались, что генерал Моро отступает. На самом же деле он завлекал их в глубину эберсбергских лесов, давно ему знакомых, на равнину близ селения Гогенлинден, где в буреломах, пронизанных быстрыми ручьями, догнивали столетние дубы. Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел. Вечно несытые, они мрачно ворчали.
4: «Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги!» «Не мы, а кавалерия эрцгерцога!» «Если Муро ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только потлатой ведьмы!»
3: Тропы заросли хмелем, сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты седел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз на усатых ворчунов, бредущих по грязи. Мокрые косы, плетками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно немытым щекам. В доме лесника Муро собрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картой эберсбергских лесов склонился Муро.
4: «Я не утверждаю, — сказал он, — что отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле. Мы едим чужой хлеб. Наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гогенлиндена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить».
3: Среди ночи он разбудил Поля Гренье.
4: «Слушай, эскадроны груши я оставлю у Гогенлиндена. Вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко. Я слышу в лесу их крики. Собаки неспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтенбеттенского шоссе. Ударь по ней, Гренье. Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни, твое направление главное. Главное!»
3: Рассветало. Гренье выстроил эскадроны.
5: «Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо! Рысью в галоп! Марш, марш, марш!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Уже стало видно, как из Гоген-Линдена гнали стадо баранов, и Моро велел Рапотелю скакать на перехват.
3: «Быстро заверни все стадо за пушку леса. Я сам расплачусь с жителями. Нам после боя потребуется много мяса».
5: «На ужин баранина!» —
3: пронеслось над армией. И то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, вселяло уверенность в исходе битвы. Собаки стервенели от лая. Крики австрийцев приближались. В 8 часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гущи эберсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Муро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в порыжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Муро вспомнил, что вчера за картами подрались 2 генерала.
4: «Ришпанс», — сказал Муро, — «помиритесь с Неем».
5: «Лучше сдохну», — отвечал гордый Ришпанс.
4: «Ней», — сказал Муро, — «помирись с Ришпансом».
5: «Пошел он к чертовой матери!»
4: Пушки заработали. Пустили в дело инфантерию. Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолета в спину. Все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было.
3: Муро отослал эскадрон Ришпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. Самое главное.
4: «Рапотель, где Ней?»
5: «Давай сюда, Нея!»
3: Он указал Нею начинать движение дивизии в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая, где это сцепились.
4: «Это дерется Гренье. Я желаю тебе в конце боя пожать руку Ришпансу, который заходит слева. Не дури, Ней! И помни, твое направление главное. Самое главное. Ней, иди. Дикан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида?
5: А где мне еще торчать? Я жду приказа».
3: Декан что-то еще дожевывал. Его лошадь, выдрессированная лега тех, кто приблизится, пугала Муро копытами.
5: «Слушай, обжора!» — крикнул Муро издали. «Есть одна тропа, о которой знают только звери, ходящие по ней к водопою. На картах она не значится. Этой тропой выходи к шоссе, но с другой стороны Майтенбеттена, и тресни австрийцев по затылку, чтобы у них кивера посыпались. Помни, декан, твое направление главное, самое главное».
3: Рапотель крутился перед Муро на лошади.
5: «Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?»
4: «У меня останется мой верный адъютант».
3: Пушки уже насытили воздух серой золой, пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые, они спрашивали, где фургоны с хирургами.
4: Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий ятаган, уже согнулся в рукопашной.
5: «Питуэ!» — позвал его Моро. «И ты? И тебя? И меня тоже. Прикладом все зубы, всмятку.
4: Есть бутылка бордоского. Дать?»
5: «Дай, Моро. Мне сейчас паршиво».
3: Кавалерия выходила из боя с размятыми киверами. От гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было как всегда, и ничего нового Моро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали:
5: «Мы с шоссе. Там уже навалили гору».
4: «Как держатся австрийцы?» — спрашивал Моро.
5: «Их полон лес, но разбегаются. Мародеры из деревень уже пошли с мешками. Всех подряд раздевают догола».
3: Лагари вырос из-за плеча Рапотеля, строгий.
4: «Моро, за Анцигом у нас не все ладится».
7: «Я чувствую.
4: Скомандуй драгуном марш».
3: Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая:
5: «Да здравствует Франция! Честь, слава!»
3: Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах.
5: «Заставлю плакать венских дам!» — орал он.
4: «Глупец!» — сказал Моро. «С трубкой и без оружия!»
5: «А ему плевать! Тут все равно не выживешь!»
3: Болезненно напрягая слух, Моро с Лагари пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взлаи собачьих свор, следующих за колоннами.
1: Так, наверное, дирижеры в оглушительном реве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот седлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони, без всадников.
7: «Благори», — сказал Моро. «Надо обуздать мародеров. Если они сейчас разденут раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес, солдат, пусть расстреляют всех, кто с мешками».
1: Лошадь вынесла из гущи боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги.
7: Муро кинулся на перерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон.
8: «Бертуа, милый», — говорил он, — «потерпи еще немного. Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить».
1: В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба. Над лесом взметнулись огненные дуги. Это дивизии Нея и Ришпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных.
7: «Вот теперь они помирятся», — сказал Муро.
5: «Или опять подерутся», — отвечал Лагари.
1: Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление, обратно, через колдовские чищобы к нерушимым дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал:
7: «Во что бы то ни стало, необходимо спасать раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом».
1: Юноши отвечали, что лазаретных лошадей нет.
7: «Остались одни першероны, впряженные в пушки. Берите лошадей артиллерийских». «Как? Тогда наши пушки достанутся французам».
1: «Да, но люди дороже бронзы». Рапотель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма.
7: «В эти пушки запрягите наших лошадей и отправьте их Иоанну, чтобы французы разделили великодушие противника».
1: Уроки Талейрана не пошли впрок. Муро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гоген-Линдене. Она пожелала устроить в честь Муро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя.
7: «Мои убеждения республиканца, — с гневом возражал Муро, — не позволяют мне принимать восхваление лично себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю всех».
1: Вдоль шоссе выстроились полки.
7: Моро им сказал: «Как солдат не забывает цвет мундира, который носил на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской Республики, не забудем день Гоген-Линдена. Благодарю вас».
1: Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера и простреленные шапки из звериных шкур.
7: «Слава Моро! Да здравствует наша республика!»
1: Это был его звездный час, уже неповторимый. Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец завиднелись и венские пригороды. До столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах.
7: «Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбруна! Будем гулять по Пратеру с венскими красотками!»
1: Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя при Моренго. Очень сухо он указал с курьерской почтой, что Франции необходим мир, только мир. И напрасно генералы умоляли Моро сделать последний рывок к столице врага. Моро бестрепетно подчинился приказу.
7: «Подавим в себе низменные порывы честолюбия. Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов».
1: Французские историки с горечью писали об этих незабываемых днях. Победа при Гоген-Линдене была последней республиканской победой. Никогда больше Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма. Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карета увозила Муро в древнейший уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый 1801 год.
3: Моро чувствовал себя хорошо. Рейн оставался естественным рубежом Франции. И пока Моро едет, маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Обострение. Падение Мальты привело Бонапарта в уныние.
2: «У меня гадкое состояние, Бертье. Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Лавалетте. Нельсон убрался из Неаполя, но куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами. А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся собиранием подарков от благодарного населения. Да, Бертье, Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной».
1: Бонапарт не скрыл от общества большие успехи Рейнской армии. Личными письмами поздравил Ожеро и других генералов, только не главнокомандующего. Увы, битва при Гогенлиндене стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Моро, ни сам первый консул. Тщеславные тещи взбрело в голову, что лавры зятя обязывают Жозефину немедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом неправедным. Мадам Гюло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну. Через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки.
3: «Как? Мы, Гюло, должны ждать, пока она моется?»
1: Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила.
2: «Мы, Гюло с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с Мартиники. Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Барасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прощелыгой. У нее тогда было всего 6 драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен. Про мою Александрину никто не скажет дурного. Бонапарты хотели бы сбыть Гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло».
1: Моро приехал в Страсбург. Ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Бугарне вели себя поскромнее. Моро признался декану.
4: «Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюло не были креолками. Этот шальной народец всегда вносит в отношения столько страсти и пыла, что мне кажется легче остричь догола дикую кошку, нежели примирить их. Я целиком на стороне Жозефины».
1: На тещу он просто цыкнул.
2: «В чем провинилась гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая вас, забралась в ванну, а когда вы явились, она не выскочила из воды нагишом, чтобы скорее перед вами раскланяться? То, что в порядке вещей для нравов колонии в Париже выглядит смешным и нелепым».
1: Возникла семейная сцена. С заламыванием рук, с призывами Всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы и без того распухшие от слез, а Моро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков — что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Моро умилялся, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном.
2: «Не сердись, дорогая», — сказал он. «Мне очень приятна забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками».
1: Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софи Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии. Лагори вскоре же вернулся в штаб. Он рассказал, что полиция Фуше схватила в опере 4 кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать.
2: «Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в оперу стоит 10 франков. Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы Массена и Бернадот».
1: Массена, с молоду пират и контрабандист, всегда имел склонность к авантюрам. А что касается Бернадота...
2: «Я думаю», — сказал Моро, — «он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле. Да и куда деть Бернадота, если он стал шурином Жозефа Бонапарта?
1: Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Муро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр.
4: «Какого полка у вас форма?»
5: «Конной гвардии, еще со времен Потемкина».
4: «Хм, у вас отличный парижский выговор».
5: «Он и должен быть таковым. Еще ребенком я вывезен родителями от ужасов революции. Теперь делаю неплохую карьеру в России».
2: «Жерар де Сукантон», — назвался молодой человек.
5: «Мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников».
4: «А ваша семья пострадала от террора?»
5: «Вероятно, если ничего нам не пишут».
4: «Ищите их на кладбище Пикпус. Но лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника».
1: Муро не скрывал любопытства. Как устроились в России французы-эмигранты? Каково к ним отношение в дворянстве и простом народе? Где бывают? Что едят? Что пьют?
4: «Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой. Вы не представляете, генерал, какая это мерзость! Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа, для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании. Они страдальцы. А в России все иначе. Кто не принял ее сразу, тот и бежал из нее, осыпая проклятиями. И такие люди навсегда остаются злобными врагами России. Но кто остался? Кто вкусил всех прелестей ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется, и везде ему будет скучно».
1: «Чем это объяснить?» — спросил Муро.
5: «Это ничем и не объяснить.
1: Лошадей подали. Можно ехать». Муро сказал:
4: «Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям, сражавшимся со мной в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления».
1: Жерар де Сукантон щелкнул каблуками. «Повторите, как называется это кладбище?»
5: «Пикпус».
4: «Я», — добавил Муро, — «никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «Д» перед фамилией. Тем более, что такое же «Д» поставлено перед всей историей Франции, перед всей ее культурой».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки.
4: «Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус среди роз и мусора лежат, наверное, и ваши родственники».
5: «Нет.
4: Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров».
1: Жерар де Сукантон отдал ему честь.
5: «Простите, мсье, если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи?»
4: Лицо генерала Муро исказилось, как от боли. «Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой сволочи. В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции. Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца».
1: Зима выдалась холодной, но Париж веселился. До утра гремела музыка танцевальных клубов, в Пале-Рояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок. Сидя в кресле, обтянутом утрехтским велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Муро не удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге, при его штабе.
6: «Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь. Им сейчас не до гренок».
1: За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка. Мадам Гюло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Муро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много, и быть женой одного из них, наверное, совсем не дурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь.
4: «Пойми меня. Когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов, и пока в Люневиле не оформят прочный мир с Австрией,
5: Я останусь при армии, а ты при мне». Газеты справедливо пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе. Жители Страсбурга часто видели генерала Муро. Он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви, которой одарила полководца знаменитая Адриенна Лекуврер. «А сейчас, — говорил он, — навестим часовню, где стоят два гроба, заполненные коньяком, и в крепком коньяке много веков плавают, как живые, древний рыцарь и дама его сердца». Она все-таки дождалась его из Палестины.
6: «Как это ужасно! Дождаться, чтобы умереть!»
5: Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров. Честолюбие их страдало от того, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал итальянскую армию. Декан откровенно жаловался Лагари. «Хуже нет иметь дело с такими идеалистами, как наш Муро. Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюильри, показываться публике. Иначе ведь Франция просто забудет о Гоген-Линдене». Виктор Лагари входил к Муро без доклада. «Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий. Одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Лувертюра, а другую, не удивляйся, Муро, другую в Индию».
7: «Леклерк в Сан-Доминго, а в Индию я?»
6: «Нет, решено послать Массена».
7: «Чтобы он собрал подарки с великих моголов?»
5: «Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить 35 тысяч. Массена забирает у нас столько же. По Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда в Астрахань. Дело поставлено на широкую ногу. Кроме воздушных шаров Монгольфьера берут еще роту балерин из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на Востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии».
7: «И что ты думаешь об этом, Лагари?»
5: «Вряд ли этот план составлен в бедламе. Если расстояние не страшили в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь Ганга?»
7: Муро страдал. Недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное.
5: «Как же так? Маренго — лишь частный успех в Италии. Маренго не выбила Австрию из седла. Напротив, ожесточила. Мы же, победив ее при Гоген-Линдене и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение. Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой».
7: Муро, конечно, догадывался, почему Бонапарт держит Рейнскую армию в черном теле, но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями. Он обещал:
5: «Я пошлю в Париж своего Рапотеля. Он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье человек порядочный. Он, уверен, воздействует на Бонапарта». «Сейчас уже не те времена», — заметил Гренье. «Прежде пусть Рапотель понравится маркизе Висконти, без которой Бертье дышать не может. Увы, но это так».
7: Муро признавался Александрине: «Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта. Он считает нас республиканцами».
5: «А как же иначе? Кем нам быть?» — вопросил Муро.
7: «Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?»
6: «Пхе!»
7: — отвечала Александрина. Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неутомимый Ги де Невиль снова прибыл из Метавы в Париж. Тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз, хрумкала сеном старая лошадь. Тут же стояла обычная тележка, на ней бочка, ничем не примечательная. Это была адская машина, набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Режану, бывшему офицеру Королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже. Ги де Невиль осмотрел бочку.
5: «Так чего же вы ждете?» — спросил он. «Гастроли миланской певицы Гроссини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в оперу потащится его бешеная креолка».
7: «Надеюсь, вами все продумано тщательно?»
4: «Все будет, как в хорошем театре», — обещал Карбон. «Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никес, не привлечет внимания полиции». «Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя венцом в ближайшем трактире».
7: Ги де Невиль заглянул в зубы лошади.
4: «Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой развалины изъян в зубах очень характерный.
8: Где вы ее достали?»
4: «Купили на окраине у одного пинчуги. Кажется, она краденая».
8: «Вы не волнуйтесь, Невиль, лошадь обречена, от нее даже зубов не останется».
7: Сен-Режан особо отметил, улица Сен-Никес, по которой обычно Бонапарт проезжает в оперу, очень узкая.
4: «А дома там высокие, отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб его корсиканского величества положат мундир со шляпой. А от Джозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навевала на себя прохладу».
7: Ги де Невиль приподнял над головой шляпу.
4: «Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижале французской истории».
0: «Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Адская машина. Быстро минуют годы, и юные офицеры, те, что погибнут у Бородина или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади, не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова.
2: «Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?»
1: Один штоф был прикончен. Платов открывал второй.
2: «А че? Сижу-то я в крепости,

0: Я и говорю, да у нас на Дону любую девку спроси о гангах, она в раз дорогу покажет. Тут мне мальтийский крест на рубаху. Бац! Вши мои аж на обалдели. Велено идти до Индии и хватать англичан за щулята. Должно было нам Массину поддерживать. Как раз от упору из-за Мальты перегрызлись.
1: Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты. Павел I пыхтел сердито, ботфорты его скрипели. «Мой духовный патрон, Христов апостол Павел, спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты!» Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции. Смелый шаг, очень смелый. Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула. В Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он, монарх, даже снимал шляпу. Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные камины. Генерал Егор Максимович Спрэнк-Портен явился в замок.
0: «Поедешь в Париж. Бонапарт к нам благожелательный возвращает пленных, с оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте».
1: Отправив Спрэнк-Портена, Павел задумался, чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности. Принял решение.
0: «На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из Метавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется».
1: Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Беронов, нельзя. Его просто вытурили на улицу со всем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался, куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский двор тронулся в санях до прусского Палангена. Но король Фридрих Вильгельм III, уже получавший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу. Тогда расплакалась прусская королева Луиза.
2: «Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву!»
0: «Да, граф Прованский может ехать в Варшаву. Если в Париже у моего посла Лукизини спросят, пусть он сваливает вину на бедного мейера, нашего варшавского бургомистра».
1: Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсын Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание. «На улицах масса нищих. В городе редко встретишь прохожего, еще реже экипажи. Дома развалились и опустели. Иногда слышен бой барабанный. Это проходят отряды прусаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи. На его теле видны потоки крови. В школах преподавали только на немецком языке, а в цукернях все время дрались. Поляки валтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами-попрошайками.
0: «А вот у нас в Париже...»
1: — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава. Людовик XVIII поселился в Раковском предместье. Измученный подагрою, он еще в Метаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему, он продолжал свои интриги.
0: «Анжу, какие новости от Ги де Невилля?»
3: «Хорошие, сир. Певица Гроссини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора. Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спрэнк-Портена, и этот человек уже принят в Мальмезоне».
1: Да, русскому посланцу оказывали немалые почести.
0: В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзные единения. Спрэнк-Портен сказал ему: «Любопытно глянуть на человека, который первый после Карла XII отважился побеждать русских».
1: На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о графе Прованском, у которого Павел I забыл отнять русские валенки.

0: Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской голове Спрингпортона. Казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой. Но Бонапарт сказал: «К чему обижать старого человека? Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет клянчить пенсию у меня». Далее зашла речь об Индии. «Ваш государь согласен со мною, что, отобрав у Англии владение в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавошниками». Спрингпортен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умерены и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Югу и Мальмезоне. Парижане из-под тяжка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях, тайком от агентов Фуше, торговали карикатурами на первого консула. Спрингпортен посетил и Парижскую оперу, где Джузеппина Гроссини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста. «Что-то они опаздывают», — сказал матрос Карбон.
1: «Кажется, едут», — ответил ему Сен-Режан.
0: Их расчет оказался верным. На тихой улице Сен-Никес никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке адской машины, был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он сел за руль в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуяв, он круто изменил маршрут, завернув лошадей в Мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей. «Бежим!» — воскликнул Сен-Режан.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Всюду лежали мертвецы. В дыму ползали орущие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил. Это будет Сен-Режан.
1: «Едем дальше, в оперу», — велел Бонапарт.
0: Бледнее обычного, но внешне спокойный, он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые, консул видел все происходящее в зале. Он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером. Из тьмы возникла тень Фуше.
1: Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дама, вместе с канониссой Дюшан. «Мне очень не хватает Ги де Невилля, изворотливого как Минога. Взрыв на улице Сен-Никес — дело роялистов».
0: Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов. Но похвалы хозяина верный пес не заслужил.
1: «Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья, якобинцы».
0: Фуше не отступался от своих выводов.
1: «Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался, кто их подкармливал. Наконец, и граф Невиль, его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли вас. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?»
0: «Я не нуждаюсь, Фуше, в твоих доводах. Мне нужны лишь проскрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию.
1: Разве якобинцы поумнели, Фуше?»
0: «Нет. Они и сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата. Им, наверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади революции».
1: Фуше, даже он не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы. «Конечно», — сказала она. «Мы разрешили аристократам вернуться к их замкам и угодьям. В их фамильных прудах снова заплескались жирные карпы. Они благодарны нам. Разве же роялисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня в Фуше до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать».
0: «Уходи. Ты надоел мне», — сказал Бонапарт министру. «Мне нужна полиция, а не юстиция».
1: Фуше удалился. В ложу Шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застежек, шнурков и тесемок. Бонапарт сказал:
0: «Эта бочка взорвалась кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир облепили всякие насекомые, и пора его как следует вытрясти. Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое, в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам».
1: Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Моро. Он и сейчас стал доказывать Шурину, что армию у Моро надо бы отобрать. Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту.
0: «Бернадот наш родственник», — сказал Мюрат. «И такая же сволочь, как этот Моро».
1: В эти дни на приеме в Тюильри консул публично назвал Мюрата не «мой Шурин», а «наш Шурин». Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты.
3: «Ага, первое королевское «мы» над республикой уже прозвучало».
1: Его услышали там, где надо, именно в Тюильри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы. Пусть не было орденов и эполет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики. Подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлощенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость. Наконец, люди ожидали просто внимания к себе.
0: «Уверен», — говорил им Моро, — «Рапотель вернется не с пустыми руками. Вы все это получите».
1: Из Люневиля сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению. Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние. Александрина уже настроилась на отъезд.
3: «Скажи, мы будем танцевать в Тюильри?»
1: «Если ты этого желаешь», — отвечал ей муж. А Лагори он с грустью признавался:
4: «Бедная девочка. Ей хочется кружить в бальных аллюрах. Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости. Когда все прохожие на улице улыбались нам, не было среди нас суеты и зависти».
1: Потеплело, и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру Морец Саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег. От его бронзовых плеч, прогретых весной, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконники, и голуби приятно ворковали. Муро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной. Несколько взмахов бритвы, взлетающие будто сабля, и с бритьем было покончено. Муро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговки на атласном жилете.
0: «Доминик Рапотель вернулся из Парижа?»
3: «Да, сегодня ночью».
1: По лицу адъютанта Муро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему:
0: «Ну, Рапотель, глоток крепкого ликера?»
3: «Не откажусь».
1: Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.
0: «Наверное, — начал рассказ Рапотель, — теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени республики, но она, кажется, издала последний вздох».
1: Он рассказал о взрыве адской машины, о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой машине, но зато имеющих заслуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера.
0: «Но о этой пенсии он завуалировал аресты вдовы Бабефа, даже вдовы Марата. Консул не сидел в тюрьмах на Чечевице, но почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша?»
1: Моро плотно набил табаком трубку.
0: «Почему же не сидел?»
1: «Бонапарта тоже не миновала чаша сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как тирана и получил свободу.
0: Давай, Рапотель, подумаем вместе.
4: если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией.
0: В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрез.
5: «Я всю дорогу от Парижа мучился», — сказал Рапотель. «Самовластие становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуа с принцем Конде из Лондона, даже ничтожный герцог Энгиенский из Бадена. Легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки».
0: Моро долго рассасывал огонь в трубке.
4: «Ошибаешься, Рапотель. Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний. Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен. Даже если возможна реставрация монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти».
5: «Генерал!» — воскликнул Рапотель. «Но они же приняли власть первого консула, единоличную, как у монарха. А в Париже опять разговоры, почему Бонапарт, а не Моро? Мы на Рейне, это граница, жена с вами, я тоже с вами».
4: «К чему ты готовишь меня, Рапотель?»
5: «Поезжайте в Россию, вас там примут».
0: Мимо окон пролетела последняя глыба снега.
4: «Кто говорит в Париже, почему Бонапарт, а не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции».
5: «Нет, Рапотель,
4: Россия меня не примет. Я остаюсь убежденным врагом монархии. Я должен умереть гражданином.
5: А я, позвольте, останусь вашим адъютантом».
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Призраки. Коварного Чарльза Уитворда в Петербурге уже не было. Но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила любовница Уитворда. Она получила из Англии 2 миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни тем более императора Павла I, политика которого угрожала Сент-Джемскому кабинету потерей главной колониальной кормушки – Индии. Это не басня, это не анекдот, это не фантастика. Угроза потери Индии была реальна. Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на Востоке всего лишь около 2000 солдат. Сущая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появись в Индии казаки Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу. Именно страх за Индию и решил все остальное. Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль о союзе с Францией — нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции. Казаки атамана Платова уже развили походный темп — до 50 верст в сутки. Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о вооруженном нейтралитете времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота. Пресечь? Разбой? На морях Англии? Ха-ха! Копенгаген, союзной России и Франции, мирно спал при открытых окнах. Была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон без объявления войны обрушил с эскадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгоревшихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с варварской Россией и кровожадной Францией. Горацио Нельсон сделал заявление.
3: «Датчане, вы должны знать, что Англия — ваш лучший друг, и она желает Дании только добра».
2: Снова были воздеты паруса. Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Кронштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном. Он рассуждал.
3: «Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уитворда, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом».
2: Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту. Показался и Ревель.
3: «Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр».
4: «Странно. Куда же делся весь русский флот?»
2: Накануне, ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель, Таллин, древняя русская Колывань, встретил пришельцев сотнями пушек, которые смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека. Пожилой — граф Палин, молодой — Балашов. Последовал вопрос.
3: «Чем вы можете оправдать свое появление здесь?»
2: Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу, с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях.
3: «Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости и не более того, господа».
2: Балашов, военный губернатор, сказал:
3: «К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда. Иначе...»
2: В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург. На нем плыл в Россию новый посол — Сент-Эллинс.
3: «Не мешайте мне делать новую политику!» — наорал посол на адмирала.
4: Убирайтесь с этого моря! Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне!»
2: В эти дни камины в Михайловском замке пылали особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью. Свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел I в эти дни не узнавал сам себя.
4: «Странно. Я вижу себя со свернутой шеей».
2: Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в опере, когда возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в оперу на расхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула.
4: Бонапарт сказал: «Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по 10 франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать. Фуше, готовы ли проскрипции?»
5: «Несомненно, консул».
4: «В 5 дней все будет кончено».
2: Бонапарту стало смешно.
4: «Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне, как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Каенну? Наконец, у меня есть в запасе Сейшельские и Коморские острова, где бегают ящерицы величиной с теленка, и все они любят пожирать падаль. Не забавно ли это, Фуше?»
2: «Это очень забавно», — согласился бывший якобинец Фуше. Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиция его режиму станет усиливаться. Он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность.
4: «Спасибо роялистам, они развязали ему руки».
2: Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никес, Бонапарт все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против республиканцев.
4: Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие.
2: Бой общественному мнению Бонапарт дал в законодательном собрании.
4: «В 5 дней, говорю я вам, все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал директорию, и на свободные места рассажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину».
2: Ропот в зале переходил в зловещий гул. Неужели и сейчас, как в дни Брюмера, станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Адмирал Лоренс Трюге, начавший службу еще юнгой, сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый Трюге встал и честно сказал:
4: «Когда же конец насилием и злодейством? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Франция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?»
2: Бонапарт сразу потерял самообладание.
4: «Молчать!»
2: — закричал он на старика.
4: «И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду. Мы не станем комедианствовать в вопросах морали. Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват. Такие вопросы следовало задавать раньше, еще при королях. Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня, и нация поверит мне, а не вам. А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет. Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон. Да, скажут французы. Если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения Отечества».
2: «Кто виновен конкретно?» — спросили из зала.
4: «Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом».
2: Началось массовое изгнание революционеров в ссылку. Фуше объяснял это так:
4: «Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить».
2: На Гренельском поле, во рвах Винсенского замка, по ночам стучали выстрелы. Там кого-то уже убивали.
4: Кого? За что?
2: Узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никес. Роялистов Сен-Режана и матроса Франсуа Карбона.
5: Их казнили на рассвете, потому зевак не было. Только в отдалении стоял Ги де Невиль, и когда секира дважды блеснул, разрубая шейные позвонки казнимых, он приподнял над головой кляпу. «Золотыми буквами».

0: «По имя короля», — шепнул он. «Я иногда думаю, что Ги де Невиль совсем не был неуловимым. Просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру». Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связанный единством времени, неслышно катился далее, до Петербурга. Павел I напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не защелкнул в спальне французский замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающий свечи. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам:
1: «У меня пики. Кто сдает, господа?» «Вы, князь. Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке».
0: Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка. Сенатор Алексеев снова глянул на часы.
1: «Я пас, мадам», — сказал он очаровательной хозяйке. «У кого пики? Поздравляю всех с новым императором, его молодым величеством Александром Павловичем».
0: На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса.
1: «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу».
0: Павел не был глупцом. Из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные вожделения гражданина первого консула. Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника.
2: «Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никес, но они попали прямо в мое сердце там, в Михайловском замке Петербурга!»
0: Парижская газета «Монитер», отлично осведомленная, спрашивала читателей: «Разве случайно убийство Павла I совпало по времени с заходом в русские воды эскадры Нельсона? Разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гулянье на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх — боязнь потерять Индию».
2: «Бертье, — сказал Бонапарт, — Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне. Я желаю видеть Спрэнк-Портена».
0: Спрэнк-Портену он почти невозмутимо сообщил:
2: «Русские войска можно отводить в Россию. Надеюсь, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга. Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща». «Я, — сказал Бонапарт, — особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга».
0: В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин. Голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спрэнк-Портен наивно полюбопытствовал:
1: «Это новая мода скрывать облысение?»
2: «Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг. Прикажете командовать?»
1: «Будьте любезны, полковник». «Домой! В Россию! Арш!»
0: Пропели фанфары и качнулись ряды штыков. При знаменах и при оружии пешком через всю Европу русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки. Им суждено вернуться сюда через 13 лет, с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра. Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины, он в первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку. Успел лишь крикнуть: «Эх, жизнь моя! Красота!» и рухнул замертво.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Мое сердце тебе». 3-го пререаля 9-го года, иначе 23-го мая 1801-го года, генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в приданое за женою. Из монитора, прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело. В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета из Мальмезона к завтраку, из Тюильри для представления первому консулу.
3: «Что мы наденем для Тюильри?» — спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.
4: «После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагари».
2: Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько «подонки». В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь. В публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда... Какой же человек без слабостей? Моро было приятно слышать, что его ставят выше всех военных без исключения. Именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту. И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булоне мощная армия для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити. Лагори предупредил своего генерала.
3: «Надо быть готовыми. Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапотель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж исключительного генерала бешеной армии, да еще с начальником его штаба, подонком Виктором Лагори».
4: «Я буду в статском», — скупо отвечал Моро.
2: 5-го пререаля... На 3-й день после приезда Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сон полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом. Особое внимание привлекали сабреташи, отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами. Именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдык, готовых умереть за него хоть сегодня. Но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника. Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны. В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике, Жан Дюгазон Гурго, вышедший из той же театральной династии, которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам. Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу.
3: «Ты все округляешь, сынок?» — спросил он.
2: Самолюбивый Дюгазон не уронил слабый комеди францез. С такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта.
3: «Все-таки не так быстро, как ты, папочка!»
2: Эта неслыханная «папочка» отбросила Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапотеля.
3: «Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю. Лагари, у вас ко мне вопросы?»
4: «Я шел сюда с ответами на ваши вопросы».
3: «Их не будет».
2: Бонапарт торопливо пожал руку Моро.
3: «Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей шайкой?»
2: После подонков следовало учитывать и шайку. Но Моро решил, что будет неправ, обостряя отношения.
4: «Армия вполне дисциплинирована», — ответил он, понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку. Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет нетрудно командовать».
2: К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.
3: «40 000 франков жалования», — громко объявил Бонапарт. «Я оставляю за вами по чину командующего армией и надеюсь, вам пока хватит. До нового назначения».
4: «Благодарю», — сухо кивнул Моро.
2: После приема к нему дошел старик Дюгазон.
5: «Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах. А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит».
4: «Любила», — согласился Моро.
5: «Нет, она вас любит и сейчас».
2: Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсе, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену.
4: «Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. 40 000 франков оставили. Теперь можно и танцевать».
2: Нет, Франция не унывала. Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце тебе, жизнь ради чести». Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебренто Пено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении. Как мог Давид, запросто вхожий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?
4: Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». События недавние, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха.
3: «Красок много, но где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными».
2: Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.
6: «Неужели, — шепались они, — даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?»
2: Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро, между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:
4: «Жерар, а что вы-то скажете?»
2: Жерар, далеко не трус, затащил Моро в уголок.
6: «Критиковать Давида опасно, ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора. Он уже не дает советов, он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым. По секрету скажу вам, Моро, в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге».
2: «Вы, — просил Жерар, — не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности».
4: «Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: По случаю ухода из армии Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный рыцарем революции, явился первым, обещая хозяину как следует напиться.
3: «У меня дурные предчувствия», — сказал Фуа.
2: Шарль де Кан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.
5: «Ах, проклятый Шуан!» — кричали ему. «Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью!» «На гильотину его! В Каену!» — рычал Даву.
2: Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло. Он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии.
3: «Наши атаки от гонора, но мы плохо стреляем. По сравнению с русскими, мы совсем не умеем стрелять».
2: Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался.
4: В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станштадта. 3 дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди. Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы.
2: Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся.
4: «Спору нет. Мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию самую лучшую в мире».
2: Из трубки Моро с треском сыпались искры.
5: «Я помню одну речь, Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать. Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту Отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия».
4: «Друзья», — сказал Муро, — «все мы хорошие республиканцы, но не слишком ли далеко мы забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?»
2: Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.
4: «Главное — бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся, что оставить, а что выбросить на свалку истории».
2: «Не спешите», — вмешался Фуа.
4: «Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я француз. Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам».
7: «Да», — подхватил Рапотель. «Сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок».
4: «Отчего ты вспомнил елки?» — удивился Ней.
7: «Потому что помимо трухлявой Германии, князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия».
2: Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапотелю вино.
5: «Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы».
7: «Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства, а мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей».
2: Ней ударом в лицо опрокинул Рапотеля на пол.
5: «Мерзавец! Подонок! Получи от меня!»
2: В руке генерала Муро блеснула шпага.
5: «Это не твой адъютант. Я убью тебя, Ней, защищайся!»
2: Максимилиан Фуа встал между ними.
7: «Вы с ума сошли! Ней, убирайся к чертям!»
2: Доминик Рапотель, бледный от унижения, шатался.
5: «Мне, капитану, при генералах лучше молчать!»
2: Лакей, встревоженный, шепнул Муро.
7: «Там кто-то пришел. Просит вас».
2: Это был Жозеф Фуше, который сказал...
4: «Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже».
5: «Какие? Объясни».
4: «Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список, кто будет, один ли, с женой, с любовницей. Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это. Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил».
5: «Фуше, так, может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?»
4: «Этого не нужно, Муро. Ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов».
2: Муро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашения на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствия и света, ко многому обязывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа.
5: «А что делать, если в Александрине при всей ее любви ко мне крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется поддать пару, как говорят русские, или поддать дыму, как говорят турки. Я ни в чем не отказываю ей, Фуа».
2: Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-ворчунами. Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей, здесь можно было встретить всех сестер первого консула.
7: Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу. «Госпожа Муро, красивая, стройная и грациозная, была царицей бала. Ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами». Наверное, так и было. Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго, знаменитый скрипач Европы, руководил с эстрадой оркестром. Флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать: «А вот она где!» Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже. После таких вечеров, после грохота музыки, Муро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже 40 лет. Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать, и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Грубуа.
8: «Пхе!»
7: — отказалась жена. Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.
4: «Не спорь со мной и поцелуй меня».
8: «Пхе!»
7: — отвергла она его ласки. Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнозвучных нанашек.
4: «Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое пхе!»
7: Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык. Тут Моро не выдержал и весело расхохотался.
4: «Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет!»
7: Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них Поль или Виргиния. Какие блаженные острова ожидают их в будущем? Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, в торопях запишет: «Ермолова и Курваль, дочь генерала Муро, всех хуже одеваются». Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение. Молодую красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Муро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все. Когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного. «Мое сердце тебе, Франция».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть вторая. Сопротивление. Храбрые товарищи по оружию. Республика сейчас только пустое слово. Вскоре, несомненно, бурбоны будут на троне, или Бонапарт провозгласит себя императором. По какому праву этот незаконно рожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей, хочет изображать собой Ликурга или Салона? Изображение Рейнской армии. Второй эскиз будущего с высоты Монмартра. Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Муро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигеля-адъютанта царя, в возрасте 26 лет. Жизнь еще только начиналась, и Орлов не мог предвидеть ее конца, тоже трагического, но осененного уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена. Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучие «Вен де ля комет» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям для взбодрения. Лак.

0: Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление без тирании Наполеона. Наконец, перед армией смутно забрезжили очертания громадного города. Вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься.
1: «Ну, здравствуй, батюшка Париж! Пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку Москву!»
0: Авангард генерала Раевского занимал Бандийский лес. Русский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени. Лонжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как 8 израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами, уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку. «Пойдет ли в бой лейб-гвардия?» — спросил он. Александр I был в отличном настроении, издалека лорнируя Париж как волшебную декорацию в театре.
1: «Пока одни павловцы. Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными француженками нашим рваньем и босячеством. Кстати, милейший Орлов, узнайте, не нуждается ли в наших услугах фельдмаршал Барклай де Толли?»
2: «Сюрприз. Разве он фельдмаршал?»
1: «С этого момента. С горы Монмартра».
0: В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Винсентского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.
1: «С удовольствием сдамся!» — прогорланил он, размахивая костылем. «Но с одним условием! Я вам крепость, а вы мне ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино!»
0: Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль. Прусаки ломили напролом, безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай де Толли сказал:
1: «Господь Всевышний вознаградил меня за все мои унижения 12-го года. Конец моей жизни прекрасен».
0: И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих, Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные мужские рыдания. Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно, в феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц.
1: «Зайди в апреле, поглядим, кто тогда будет!»
0: Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро. Базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутыли с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу. Каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо. Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на Луне.
1: «А где император?»
2: «Говорят, в Мо.
1: Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов».
2: «Плевать, что будет. И пусть Давид, любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме».
0: Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массой экипажей.
1: «Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки. Ей-то что? Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шонбруне».
0: В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики нумеровали. Два ящика, номер 2 и номер 3,

0: заполнили фамильными бриллиантами. Фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев. Мария Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника, римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила: «Как вы думаете, что надеть мне для выезда?» «Вашему величеству в дороге приличествует черная амазонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, а шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью». «Я такого же мнения», — сказала Мария Луиза. Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде. «Жозефина уже бежала в Наварру. На честь молодой жены должна беречь особа. И пусть болтуны в Париже примолкнут. Моя армия еще будет стоять на Висле». «Впрочем, — поник император, — я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя». На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах. Среди них скорчились мертвецы. «Кто вы и откуда?» — спросил он. «Тут были искалеченные при Фершампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо». «Что вы тут валяетесь?»
1: «Госпитали переполнены. Нас уже не берут. Вы же умрете на земле».
2: «Мы и умираем. За императора».
0: Возле церкви святого Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен. Отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбище, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликали редких прохожих.
2: «Эй, Париж! Не знаешь ли, далече ль наши-то?»
0: Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев. Между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоенные коровы. У застав возникали драки. Никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.
2: «А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков?» — кричали беженцы. «Мы разорены в конец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклался?»
0: В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за последнюю победу Наполеона. Ночью роялисты наклеили на вандомскую колонну призыв:
2: «Она уже шатается, приходите скорее!»
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари.
4: «Сейчас только вы можете оградить мою честь. Толпы рабочих уже громили винные лавки. Пьяные они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия».
2: «Мы все умрем за великого императора!»
0: Проспавшись, рабочие уже не просили ружей. Они издевались над студентами политехнической школы, которым оружие вручили.
2: «Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну, сейчас и получите!»
0: Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры, нечто вроде современных дотов, из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.
2: «К чему волнение?» — говорил он. «Да, русские приближаются, но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат-император, а мы их здесь доколотим».
0: Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда запихивали всех, кто попадался под руку. Парижский комендант Гюлен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу — Мармон и Мортье.
2: «Вы прямо с небес?» — спросил их Гюлен.
5: «Мы едва спаслись из-под Фершампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались».
0: Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария Луиза. Здесь же был и Толейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона, приучившего французов слепо повиноваться, и только? Правда, речей было сказано много. Каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково. «Мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора». «Ах так?» Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывести из Парижа императрицу с сыном. «Ваше Величество», — обратился Жозеф к невестке, «в 8 часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри». Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных. Парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево. Это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра. Возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец, толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе. Она силком тащила римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком. «Трогай!» — махнул он перчаткой. Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза. В охрану длинного кортежа императрицы вступили мрачные кирасиры, закованные в латы. Стало тихо.
1: «Вот и все!» — сказал нищий старик, держа под локтем старенькую флейту. «Видел я, как бежала от революции Мария Антуанетта, а сегодня имел счастье наблюдать, как бежала ее племянница. Добрые французы! Но Франция остается, а наш Париж всегда останется Парижем!»
0: К нему подошел агент тайной полиции. «Ты че взбесился? Или чечевицы не пробовал?»
1: «Иди-ка ты, выспись», — ответил музыкант.
0: «Толеран сообщает, что Париж беззащитен, а роялисты возлагают на меня особые надежды по реставрации престола для бурбонов. Елисейский дворец, кажется, заминирован. Толеран предлагает мне кров в своем отеле на улице Сен-Флорентан. Европа должна завтра же ночевать в Париже». Таковы были напутственные слова Александра. Едва не погибнув под шалыми пулями, Орлов выбрался на вершину Монмартра, увидев Париж у своих ног во всей его прелести. «На этот раз, — вспоминал он позже, — мне суждено было представлять Европу».
1: «Прекращайте стрельбу! — кричал он французам.
0: В передней цепи обороны стоял маршал в боевой позе. Размахивая призывно шпагой, он сам подошел к Орлову.
1: «Я Мармон, герцог Рагузский. А вы кто?»
0: Орлов, назвав себя, сказал маршалу.
1: «Я прислан из русской ставки, чтобы спасти Париж для Франции, а Францию спасти для мира».
0: Мармон с лязгом опустил шпагу в ножны.
1: «Без этого, — сказал он, — мне лучше здесь же, на Монмартре, и умереть. Каковы условия?»
0: На яростные крики бонапартистов
1: «Вив л'Ампереур! Да здравствует император!»
0: оба они не обращали внимания. Орлов предложил отвести войска за укрепление застав, заодно очистив и местность Монмартра, с чем Мармон, кажется, согласился.
1: «Я с маршалом Мортье, герцогом Тревизским, буду ожидать вас у заставы Пантен. Где Луколанель?»
0: Орлов вернулся на аванпосты. Здесь, возле своих лошадей, спешились император Александр с прусским королем, а где-то еще стучали пушки, и король сказал Орлову.
1: «Это у Блюхера. Нам, старика, никак не унять».
0: Выслушав Орлова, царь жестом подозвал к себе чиновника Нессельроде, которому и поручил всю ответственность за политическое содержание капитуляции Парижа. Вы сопроводите Орлова до заставы Пантен. Был 5 часов вечера. Пушки Блюхера, пылавшего хронической ненавистью к Франции, еще гремели, но с русской стороны воцарилось спокойствие. Шумы большого города достигали вершины Монмартра. Орлов хорошо различал звоны колоколов, музыку оркестров, даже цокот лошадиных копыт, женские вскрики и мужскую брань. Мормон ожидал парламентеров у заставы, но Мортье с ним не было. Возле палисадов, опираясь на стволы ружей, стояли плохо одетые молодые конскрипты и национальные гвардейцы, пожилые, в отличной обмундировке. Всюду валялись битые бутылки из-под вина, в кострах догорала разломанная мебель из соседних жилищ. Мормону подвели лошадь.
1: «Если герцог Тревизский не едет, мы сами поедем к нему», — сказал он, легко заскакивая в седло.
0: Мортье встретил их возле Виетской заставы, и Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир. «Мортье отмалчивался», — говорил Мормон.
1: «Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе, но просим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны».
0: Нессельроде настаивал на капитуляции гарнизона.
1: «Тогда нам лучше погибнуть», — отозвались маршалы. «Мы можем покинуть Париж вместе с гарнизоном, но мы не сдаемся вам вместе с Парижем. Южные заставы для нас открыты».
0: Уже темнело. Вдалеке раскатывался гул артиллерии, треск ружейной пальбы. Это войска Ланжерона всходили на высоты, обратив с Монмартра на Париж стволы пушечных орудий. Но маршалы и теперь не стали уступчивее. В один голос они соглашались оставить Париж вместе со своими войсками, которые, несомненно, укрепят армию самого Наполеона.
1: «Дайте нам уйти со знаменами через ворота, которые еще свободны. Сейчас уже вечер, а скоро ночь».
0: Орлов понимал, взятие Парижа может состояться под утро, а ночью гарнизон все равно может убраться, куда ему хочется, так стоит ли ломать копья в напрасной полемике. Именно сейчас требовалась смелая политическая импровизация. Орлов сказал Нессельроде, чтобы тот возвращался в ставку.
1: «А я останусь в Париже представлять победившую Европу. Герцог Рагузский, вы слышали? Если вы согласны оставить меня заложником, наша армия не предпримет никаких атак на Париж. Устраивает ли вас подобная вариация?»
6: «Да, но как быть с ключами?»
1: «Сдай я вам ключи от Парижа, и позор не будет смыт даже с моего потомства».
0: «Россия», — ответил Орлов, — «не желает лишнего унижения для Франции. Мы не нуждаемся в поднесении нам ключей Парижа, но с условием, чтобы эти ключи не достались музеям или арсеналам Вены, Лондона, Берлина».
1: «Отлично», — заметно повеселел Мормон. «Тогда поедем ко мне в отель. Заодно поужинаете. Мне, честно говоря, даже не верится, что я вижу адъютанта генерала Муро».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Париж казался мертвым, а группа всадников — патрулем, объезжающим его вымершие улицы. За все время пути не было сказано ни единого слова, достойного сохранения для истории. Отель герцога Рагузского, ярко освещенный во всех этажах, показался Орлову волшебным фонарем, зажженным изнутри. Возле подъезда теснились экипажи, из окон слышался оживленный говор, не женский, а только мужской. Мормон любезно пропустил заложника вперед.
1: «Прошу, вами займутся мои гости и адъютанты».
0: Залы отеля были переполнены публикой военной и статской. Взоры всех устремились на русского заложника, которому именем Европы доверено принять от Парижа капитуляцию. Орлов еще раньше хорошо изучил окружение Наполеона, но он знал его в периоды могущества империи. Повадки этих людей всегда отличала внешняя вежливость, за которой укрывалось пренебрежение к слабейшему, безразличие к судьбе побежденного. Но теперь равновесие было беспощадно разрушено русским оружием. Вежливость, писал Орлов, истощенная превратностями, стала менее сообщительна, более холодна. Собриташи из наполеоновской элиты стали задевать Орлова колкими насмешками, и если бы Орлов не владел всеми нюансами французской речи, ему бы, наверное, пришлось нелегко парировать наглые выходки бонапартистов. Честнее всех оказался бывший часовщик, а ныне парижский комендант граф Пьер Гюлен, который всю душу вкладывал в страшную ругань по адресу будущего декабриста. Вспоминая об этой ночи, Михаил Федорович писал, что Гюлен, наверное, имел повод для брани, но все-таки мог бы лаяться и поменьше.
2: «Это вы были адъютантом Моро?» — спрашивал он.
6: «Честь имел и горжусь этим».
2: «Попадись вы на глаза Наполеону, он бы вас сразу пристрелил! Вот!»
0: — кричал Гюлен, показывая на челюсть, жестоко раскромсанную пулей.
2: «Вот, смотрите! В меня стрелял бешеный генерал Мале! А что генерал Мале, а что ваш любимый генерал Моро — это одна якобинская шайка!»
0: Орлов сдержался. Стоит ли тревожить память его сиятельства якобинским прошлым, когда Гюлен гордился славой героя штурма Бастилии? Орлову помогло разумное вмешательство других офицеров, которые высказали сожаление, что Наполеон отошел от мирной политики Тильзита и Эрфурта.
6: «Все несчастья Франции с того и начались. Мы знаем вашу храбрость. Когда 100 французов бьются с сотней русских, то по телам павших ступают одинокие счастливцы».
0: Вежливость требовала ответной вежливости.
6: «А разве мы, русские, — сказал Орлов, — не ценим храбрость французов? Я напомню, господа, что в битве при Бородино князь Багратион, пораженный натиском ваших колонн, невольно воскликнул: «Браво, французы, браво!»
0: После этого напряжение спало, а разговор сделался мягче и человечнее. Орлов добродушно сказал:
6: «За что вы на меня сердитесь? Этим визитом в Париж русская армия лишь благодарит французскую за ее посещение Москвы. Разница вся в том, что мы прибыли спасти Париж от разорения, а вы оставили от Москвы одни головешки».
0: «Мы не сердимся», — отвечали ему.
6: «Ваша армия ведет себя благородно. Этим она и отличается от озверелого Блюхера с его гусарскими бандами, от свирепых баварцев, стреляющих в детей и насилующих женщин на глазах их мужей».
0: Между тем Мармон не выходил из кабинета. Орлов догадался, что там обсуждают условия капитуляции. Мармон в своих мемуарах тоже не забыл этой ночи.
6: Разговор шел о безнадежном положении дел. Все, казалось, были согласны, что спасение в низложении Наполеона. Уже говорили о возвращении бурбонов.
0: Наконец, в кабинет Мармона проковылял человек, появление которого вызвало в залах отеля давящую тишину. Орлов узнал в этом калеке Талейрана. Талейран, переговорив с Мармоном, снова появился в зале и, выждав момент, вдруг быстро подошел к Орлову.
2: «Возьмите на себя труд повергнуть к стопам своего государя выражение глубочайшего почтения, которое питаю к его особе я, Талейран, князь Беневенский».
0: За этой пустой фразой затаилась целая политическая программа будущего Франции и, может быть, всей Европы. «Ваш бланк будет передан по назначению». Талейран удалился. Орлова обступили французы.
2: «Какой бланк? Что это значит? Как понимать?»
6: Вовремя вышел из кабинета Мармон, сказавший: «Я вижу, никто так и не догадался покормить русского полковника. Месье Орлов, прошу к столу».
0: За ужином, столь поздним, французы горячо обсуждали непомерные требования к Франции стран-победительниц. Их возмущала наглость Австрии, претензии Пруссии и вероломство англичан, грабивших французские колонии за океаном.
2: «А каковы, месье Орлов, требования России?»
6: «Никаких, кроме мира», — отвечал Орлов.
0: После ужина он прикорнул в углу на диванчике. Сквозь дремоту слышал, как над ним остановились два генерала.
6: «Сон победителя», — произнес первый. «И честного человека», — добавил второй.
0: Утром с курьером пришло решение русской ставки, которое Орлов и довел до сведения маршалов и генералов.
6: «Мы разрешаем гарнизону Парижа удалиться из столицы в любом направлении, но мы оставляем за собой военное право преследовать войска гарнизона на любых дорогах его отступления. Надеюсь, это не вызовет никаких сомнений».
0: «Нет», — сказал Мармон.
6: «Война есть война».
0: Орлов взял лист прочной почтовой бумаги и, присев к столу, окруженный множеством любопытных, составил набело пункты капитуляции. Мармон взял бумагу с очень мрачным лицом, но по мере ее прочтения лицо маршала прояснялось.
6: «Из вас вышел бы толковый дипломат», — сказал он.
0: Акт был подписан. Мармон получил с него копию. Орлов с подлинником вернулся в лесной замок Бонди, где его сразу провели в спальню императора.
5: «Поцелуйте меня, Орлов», — сказал Александр, лежа в постели.
0: «Вами выполнена высокая историческая миссия, а ваше имя отныне принадлежит истории. Рад поздравить вас с производством в генерал-майоры моей свиты».
5: Орлов не забыл сказать о бланке Талейрана.
0: «Старый он жулик», — брезгливо вздрогнул Александр. «Мне в Тильзите было не до него, зато в Эрфурте я купил эту мерзость со всеми его прогнившими потрохами».
5: После этого император резко повернулся на левый бок лицом к стенке и, как всегда, мгновенно уснул. А днем русская армия вошла в Париж. Охраняя бессмертные сокровища Лувра, на мостовых сидели в лисьих малахаях башкиры с луками, держа стрелы в колчанах. Сбережение дворца Тюильри было доверено калмыкам и казакам. На площади разместился их шумный бивуак, и парижане, проходя мимо, с недоверием принюхивались к незнакомому запаху плова с бараниной. А рядом с усталыми лошадьми на мостовых Парижа лежали утомленные астраханские верблюды. Когда король Людовик XVIII вернулся в Париж, он, дабы выразить заботу о французах, посетил школу для бедных детей. Кладя руку на голову мальчика, король спросил: «Дитя мое, расскажи нам о битве при Маренго». Мальчик отвечал уже в новом духе истории:
7: «Победа при Маренго одержана нашим великим королем Людовиком XVIII, который поручил свою армию генералу Бонапарту, но этот вероломный корсиканец позже изменил своему долгу, и наш добрый король сослал его на остров Эльбу».
0: «Ты знаешь историю. Да благословит тебя Бог».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Париж, Петербург. Париж спит. Да чего же тихо в Париже? Только на рынках полаивают таксы, гоняющие крыс по павильонам. На берегах Сены всю ночь дежурят огромные псы, ньюфаундленды, приученные вытаскивать из реки утопленников. Париж спит. Опочил в Тюильри первый консул. Отдыхает мозг Бертье, уснувшего подле маркиза Висконти. Спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Моро. Дрогнут под мостами бродяги. Дрыхнут в тюрьмах кандидаты на тот свет. В казармах досыпают усатые ворчуны гвардии. Античные светильники на треногах освещают благоуханные потемки спален в Сен-Жермене. Чадят вонючие огарки в рабочих предместьях. Но всю ночь оживленно у набережной Берси, куда подплывают из провинции баржи и лодки, наполненные алкоголем. Быстро буравятся в бочках дыры для пробы. Акцизные чиновники, испытав на языке крепость, указывают, куда выкатывать бочки. Здесь не церемонится с созданием букета. В чаны льется бордосское, красное с белым, красители из бузины и ежевики довершают процесс природы, а знатоки будут щелкать потом языками от удовольствия. Ах, какой аромат! В молодые коньяки, еще зеленые и противные на вкус, мастера бухают ведрами крепкий раствор чайного листа, добавляют сиропов, и коньяк из молодого моментально обретает возраст 20-летнего бархатистого. Вода по-прежнему играет главную роль, а сделать из одной бочки вина две бочки — пара пустяков. Наконец, у Берси есть такие вина, которые без лишних разговоров сразу выливают в Сену, и река уносит их в море. В реку же выливали с боен Парижа и кровь больных животных, бросали в омут негодное мясо, но, как заметила полиция, бедняки его тут же вылавливали. Ночь пошла на убыль. В моргах столицы разбирают трупы. Опознанные отделяют от неопознанных. В конторах полиции тоже идет опознание. Рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу. Лавочники, позевывая, уже отворяют ставни магазинов. В притонах Парижа звенят цепи, которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе за одно су. Париж не привык бросаться кусками. К услугам бедняков продавцы черствого хлеба и мяса, вынутого из бульона, продавцы хлебных корок и бульона без мяса. В переулках началась раздача бесплатного супа для голодающих. Прошли, посвистывая, расклейщики афишек. Бонапарт поощрял коммерческую рекламу. При нем не только мост Понт-Неф, но и все дома обклеили призывами не жалеть денег на отечественные товары. По улицам Парижа покатились пассажирские дрожки с автоматами-таксометрами, в такси их теперь называют счетчиками. В кафе «Режанс» азартные игроки уже расставили шахматные фигуры, а на «Рю де Пюли» за плату играет с желающими шахматный автомат. Во дворе Лувра, где раскинулась вторая промышленная выставка, появились первые посетители. Публику привлекает осмотр одежды без единого шва. Изобретатель одежды выворачивает ее наизнанку, и сюртук в его руках превращается в плащ, а из жилета получаются брюки. Лошади-тяжеловозы, ступая копытами по набережным Сены, влекут за собой вверх по реке нагруженные баржи, а навстречу им уже поспешает первобытный пароходик. В общественных купальнях в воде плещутся аристократки, обязанные платить за купание особый налог на тех бедных, которых Бонапарт кормит дешевым супом. Ну ладно. Кажется, Париж проснулся. Теперь всем найдется дело. Вот уже разлетелись по магазинам Пор-Рояля говорливые стайки модниц, и продавцы раскручивают перед ними рулоны новых материй. Очень приятен цвет лягушки, упавшей в обморок. К вашим глазкам, мадам, подходит цвет мечтательной блохи. Вчера получен муслин из Пондишери, паук, замышляющий убийство мухи. Все это не устраивает? Вы находите, что это слишком дорого? Тогда позвольте, я предложу вам самый модный шелк из Леона, имеющий оттенок влюбленной жабы. Для меня, читатель, эти названия загадочны так же, как и странности денежного курса, о котором я уже говорил. В женских модах начиналось засилие ампира, при котором силуэты женщин все больше совпадали с фигурами на барельефах, бегущими по краям древних этрусских ваз. Ах, если бы моды были только частным капризом! Но в том-то и дело, что на историю одежд накладывается политическая патина времени. Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды. Она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы к охабням и сарафанам. А дамские шубы из русских мехов, вид шуры, никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, в такие же фраки она велела наряжать дворников, метущих панели. Чтобы отучить 5 метров от упорного лорнирования дам в театре, она раздала лорнеты извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле I борьба утратила юмор. Модников сажали на гауптвахты, из городов высыпали на лоно природы. В круглых шляпах императору виделись явные признаки якобинства. При Александре старые вельможи еще донашивали туфли маркизов Версаля с красными каблуками, а их внучки, поспешая на бал, уже раздевались в духе директории. Мода на излишнее оголение сумела побороть даже страх перед крещенскими морозами, а пример Терезы Тальен оказался чересчур заразителен. Московский «Меркурий» оповещал читателей. «Ни один кавалер уже не говорит о красоте плеч или грудей. Кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит формы ее нижних частей». Громкие победы Бонапарта в Италии обогатили шкатулку Жозефины старинными камеями, и с тех пор ношение античных камей стало почти обязательным для богатых женщин. Египетский поход Бонапарта вызвал интерес к восточным шалям и тюрбанам. С головы мадам де Сталь тюрбаны перешли на головы русских дам, засвидетельствованные на портретах лучшими живописцами эпохи. Наконец, из салона мадам Рекамье танец «Па де Шаль» покорил Москву и Петербург. Потом на тройках с бубенцами прокатился по стылым сибирским трактам. «Па де Шаль» танцевали мещанки в Иркутске, жены флотских офицеров в гарнизоне Петропавловска на Камчатке. Конечно, при всей любви русского барства к халатам и колпакам, фригийский колпак, символ якобинства, в России не прижился. Чтобы подразнить старцев, его иногда надевал только граф Павел Строганов, бывший член якобинского клуба, участник штурма Бастилии, а теперь интимный друг императора. Александр, человек образованный, заметил, что форма фригийского колпака с клапанами на ушах встречается на древних скульптурах, изображающих Париса. Но как фригийская шапка Париса, судящего о красоте Афины, Геры и Афродиты, могла сделаться признаком революционных воззрений? «Это знак позора и унижения», — пояснил ему Строганов. «При королях Франции такие вот колпаки носили солдаты штрафного полка Шатовье, избившие своих офицеров за воровство денег. Сан-Кюлоты переняли от них эти шапки в знак солидарности с бунтарями». Россия переживала время отмирания петровских коллегий. Страна заводила министерство, и, гуляя однажды с императором вдоль Невы, граф Якобинец сказал ему: «Люди у нас, государь, лучше, чем в Европе, но порядки у нас хуже европейских. Я скорее соглашусь быть адъютантом при генерале Бонапарте, нежели министром в России, где продлевается гнусное крепостное право». Александр I, ученик либерала Лагарпа, сказал графу Строганову, ученику Монтаньяра Жильбера Ромма: «Ловлю тебя на слове, Попо. Вот ты и станешь моим министром внутренних дел, дабы облегчить нужды народа». Была мода на всяческие шатания, словесное свободомыслие, безумное фрондерство юности. И старый Гаврила Державин, сидя в своем саду на Фонтанке, допевал ветхие песни.
2: «Якобинцы треклятые, навезли из Парижа сраму всякого. Куды ж нам, русским людям, деваться? Хоть топись!»
1: По наследству от бабушки Александру достались вельможи, продолжавшие екатеринствовать. Это были деловые политики, приученные думать, что Россия — пуп земли, и если в Петербурге чихнули, Европа обязана переболеть простудой.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: К числу екатерининцев принадлежал и граф Аркадий Морков, ставший послом в Париже. Бонапарт еще не был развращен всеобщим поклонением, но уже привык видеть в Тюильри согбенные спины германских дипломатов. Ему не совсем-то был понятен этот русский гордец. Первый консул решился на маленькую провокацию, дабы проверить стойкость духа посла. Проходя мимо Моркова, он как бы нечаянно уронил свой платок. Морков это заметил, но спину не согнул. «Вы что-то уронили», — заметил он равнодушно. Между ними, как между дуэлянтами, лежал платок, казалось, определяя тот нерушимый барьер, который нельзя переступить при выстреле. И первый консул сдался. «Хорошо», — сказал он, поднимая платок с пола. «Я надеюсь, подписание трактата менее затруднит вас». Вскоре Морков и Талейран составили договор. Первый после революции договор России с Францией. Петербург расписался перед всем миром в том, что Россия отныне признает не только новую Францию, но и все те изменения, которые произошли во Франции, как итог революции. Выиграл скорее Бонапарт, ибо теперь, признанный авторитетом России, он мог потребовать от Европы такого же признания. И сразу же после подписания трактата в Париж поехали русские, не только ради любопытства, не только по делам службы, но и всякие моты, обормоты, жаждущие приключений, отнюдь не героических. Фуше был недалек от истины, докладывая консулу. «В головах этих бояр-рус прыгают всякие зайчики, а русские дамы воспламеняются вроде греческого огня, секрет которого наукою еще не разгадан». Бонапарт не терпел иностранцев в Париже. Но коли эту нечисть никаким порошком не вывести, он хотел бы сплотить всех туристов в единую послушную колонну. Для этого Фуше разработал групповые экскурсии по музеям, антикварным лавкам, даже на фабрике, в больнице и в бедлам для женщин, которые свихнулись от неразделенной любви. Немцы, датчане и прочие, не французы, дружно шагали по улицам, разевая рты в указанных гидами местах. Но русские... Русские, прошу прощения, разбегались по Парижу, как тараканы по избе. Кто в игорный дом, кто вставлять фарфоровые зубы, кто бежал, не зная куда, и вообще всем видам массовых развлечений россияне предпочитали личную свободу. Целомудренно молчавшие у себя дома, в Париже они развязывали языки до такой степени, что французы иногда принимали их за опытных агентов Фуше, ругая своих царей, уж не хотят ли эти бояр-рус вызвать ответную брань по адресу Бонапарта? Облаяв свои порядки, русские тут же брались за критику порядков французских. Обедая у Веро, они уже были недовольны. «Что за пулярка? Обнищали вы, да? У нас в России покажи такую пулярку коту, он же расхохочется!» От Веро критика подкрадывалась к Тюильри. «Чего это консул мелюзгу в свиту набрал? Одна фанаберия! Разве ж это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысячей, каждая на цыпочках. От Рюрика, от Гедемина, от Византии свет получивший. А я вчера на приеме в Сен-Кло маркизу Висконти разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси без обмана, натюрель. Опять же этот, как его, ну, Бонапартий. Наговорили мне маренды там и прочее, а я на параде своими глазами видел, как он с лошадью кувырнулся. Да у нас его и в корнеты бы не выпустили. Кому он нужен такой?»
3: Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. 17 театров Парижа ежевечерне манили зрителей. В театрах русские бывали шокированы. Вдруг ни с того ни с сего в зале гасили свет, зато ярко освещали сцену с актерами, и бояр-рус, оказавшись в темноте, озирались на соседей. Карманников в Париже хватало. Фуше присмотрелся к этим господам и оставил их в покое. Зато с русскими дамами ему пришлось повозиться. Греческий огонь, однажды вспыхнув, тушению не поддавался. Вчера, допустим, она приехала в Париж, сегодня обедает у Талейрана, ужинает в Мальмезоне, завтра разводится с мужем, ее уже видели с Мюратом, потом надолго исчезает и вдруг обнаруживается в Шароне с паспортом на имя мадам Фрежери. Начинают проверять, Все верно. Вот и ее муж, месье Фрежери. Хватают обоих, везут в Париж, где оказывается, что месье Фрежери Мюрат, женатый на сестре Бонапарта, и теперь он готов загрызть министра. Фуше, что ты лезешь не в свое дело? Когда же русские дамы проматывались, они открывали в своих квартирах игорные пристанища, за сокрытие которых платили поквартально. Кому вы думаете? Самому министру полиции Фуше. За это Фуше поставлял им своих шулеров, чтобы доходы повысились. Скоро в это финансовое предприятие затесался и министр иностранных дел Толейран, соблазнивший русских провозить во Францию запретные английские товары, бельгийские кружева и фальшивый жемчуг. Сам он стоял в стороне. Деньги собирала мадам де Гран, страшная взяточница, холодная, как лед, и прекрасная, как Венера. На этом рассказ о развитии туризма можно закончить. Но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй. Для Фуше навсегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюильри и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фуше не пускали. Он вызвал писаку Фулью. «Хорошо бы свалить русского посла. Для этого войди к нему в дружбу, гневно порицая Бонапарта и меня, и будешь сочинять все, что он хочет, а я добавлю». Скоро Морков провинился в глазах Бонапарта. Он выписал для себя, за деньги, конечно, из Лондона, конскую упряжь и сбрую. Ничтожный эпизод, но Бонапарт уже повысил голос, говоря, что у него тоже есть мозоли. «И не советую на них наступать, даже вам, посол! Разве не известно, что я нахожусь в войне с Англией?»
1: «Россия с Англией не воюет», — отвечал Морков.
3: «Но Россия подписала трактат о дружбе со мною».
1: «Да, но она не отвергает дружбы и с Англией», — доказывал Морков.
3: «Я был бы согласен купить уздечку для лошади в Париже, если бы они были у вас такого же отличного качества, как и в Лондоне».
1: Бонапарт писал о Моркове.
3: «Он не дал ни одного обеда, и мне едва известно его место жительства».
1: Но среди русских в Париже были и серьезные люди, скупавшие ценные книги и картины, приятные собеседники в научных и литературных салонах. Их часто видели гостями у мадам Рекамье и мадам де Сталь. Им не стоило большого труда выяснить, что связи продажного журналиста Фулью выводят прямо к Фуше, о чем и было доложено Александру.
3: «Предупредите графа Моркова, но отзывать его из Парижа доставить удовольствие Бонапарту. Мы этого делать не станем», — распорядился император. «Заодно прикажите, чтобы для мадам де Гран, любовницы Толейрана, приготовили партию английских товаров».
1: В это же время Бонапарт, желая показать свою Францию в лучшем виде, отправил в Петербург адъютантов Дюрока с Калинкуром. Выбор был удачен. Если Дюрок, приятель консула, был просто обворожительный человек, то маркиз Калинкур выгодно представлял ту аристократию, которая перешла на сторону Бонапарта. После частной беседы с Калинкуром царя навестил его брат, цесаревич Константин.
3: «Саня, о чем ты болтал с маркизом Арманом?»
4: «Арман Калинкур интересно рассказывал о Моро, под началом которого воевал на Рейне. Маркиз умный человек, мы перебирали с ним судьбы французских эмигрантов».
1: Константин был участником походов Суворова.
5: «Саня», — сказал он брату, — «меня давно терзает одна история. Настолько странное, что в нее трудно поверить. Когда я с Суворовым отступал из Италии, я задержался в Мейнингене, где проживал тогда герцог Луи Энгиенский, сын принца Конде. Рано утром меня разбудил шевалье де Жуанвиль, сообщивший, что герцог немедленно должен меня видеть. Я вскочил в седло и поскакал. Энгиенского я застал в страшном волнении». Вот его подлинные слова. «Бонапарт вернулся из Египта, и бурбоны спасены. Я преклоняюсь перед его гением и почту за счастье служить ему. Мне пришлось напрячь свое красноречие, дабы убедить Энгиенского не делать этого, ибо кровь бурбонов обязывает его к мести».
3: «Напрасно ты его отговаривал. Аристократы сейчас делают при Бонапарте хорошие карьеры. Дюроки способны рубиться и танцевать, но управлять будут маркизы Калинкуры. Уверен, предложи тогда Энгиенский шпагу к услугам Бонапарта, и этот жест к выгоде консула сразу подорвал бы влияние эмигрантов в Лондоне».
5: «Мне странно иное», — продолжал Александр. «Энгиенский никак не может оторваться от рубежей Франции, часто проживая в пустынном отеле Баденского Эттенхейма, почти в лесу. Как он не боится?
3: Александр был женат на принцессе из Бадена. Через переписку жены он узнавал все баденские новости.
4: «Это меня не удивляет», — ответил ему цесаревич. «У герцога давний роман с Кларой Роган де Рошфор. Она живет в Эттенхейме, и он не перестает за ней волочиться».
3: Ни цесаревич Константин, ни император Александр, ни даже сам Бонапарт еще не подозревали, куда их заведут лесные тропинки от Эттенхейма, и не тогда ли между Парижем и Петербургом сверкнет первая молния.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Торжественное месса. Приняв яд, покончил с собой писатель Радищев. А философ Сен-Симон выпустил книгу о том, что мир нуждается в справедливости. Сен-Симон выстрелил себе в голову, но остался жив. Эти люди опережали свое время, не способные остановить их. И не потому ли они сами останавливали себя? Но был в мире еще один человек, считавший, что родился как раз кстати. Это Филипп Буонаротти, потомок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец, а ныне коммунист-утопист. Буонаротти возили в железные клетки, как опасного зверя. Ему везло на острова. С адмиралом Трюге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочет, чтобы его сослать еще дальше, на Эльбу. На Олероне собралась коммуна республиканцев, изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных. Над островом вечерело. Друзья, по несчастью, сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буонаротти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных. «Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил в Аяччо, на Корсике, семье Бонапартов нечего было есть. Я давал им деньги, чтобы голодные были сыты. Я спал с молодым Бонапартом на одной постели, как брат с братом». Журналист Меге де Латуш спросил: «Вернул ли Бонапарт долг с консулом?» «Железная клетка стоит тех денег». Буонаротти имел славу гения конспирации. Друзья спросили его, что составляет сущность Бонапарта. «Еще в Аяччо я уже предвидел, что этот хилый стручок растет только для себя. В душе этого корсиканца нет ничего святого. Я видел, как он присмыкался перед Паскуале Паоли, вождем Корсики, и предал его. Заискивал у Робеспьера и тоже предал. Он унижался перед Баррасом, даже перед Терезой Тальен, и уничтожил их. Сам по себе очень сильный, он признает в других только силу», — сказал Буонаротти. «Горе тому, кто расслабится перед ним». Шумело море, за горою кричал петух. Меге де Латуш сказал, что будь он на месте Буонаротти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии. «Кто откажет в свободе Буонаротти?» «Нет, Меге, не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим, отступившись от своих идеалов. Но мне что этот Олерон, что остров Эльба, мне все равно, где мыслить, лишь бы мыслить». Петух все кричал за горою, и республиканцы пришли к выводу, что он распелся не к добру. «Таких петухов, мешающих спать, режут. Этот петух, как и мы, тоже опережает время. А монархи Европы, — вдруг сказал Буонаротти, — оказались глупее, нежели я о них думал. Бонапарт ведь уже дал им понять, что, покончив с революцией, он просится в их монархическую семью. Не настал ли момент для его свержения? Но если сейчас этого не случится, наше движение должно расколоться. Слабые поникнут перед грубой силой диктатора, а с сильными мы еще встретимся. В тюрьмах, на эшафотах». На острове Святой Елены император не забывал о Буонаротти. «Я раскаиваюсь, что не привязал его к себе. Это был человек выдающихся талантов. Итальянский поэт, как Ариосто. Он писал по-французски лучше меня, рисовал, как Давид, играл на пианино, как Паизиелло. Но всю жизнь Бонапарт и даже Фуше не мог проникнуть в тайну общества филадельфов, связанных с Филиппом Буонаротти. Он лишь догадывался, что после 18-го Брюмера филадельфы дали клятву вернуть Франции свободу, им, Наполеоном, разрушенную. Генерал Моро втайне был великим архонтом, вождем общества под античным именем Фабия. После Моро архонтом станет полковник Уде, погибший при Ваграме. Система конспирации была разработана идеально, и потому историки филадельфов до сих пор блуждают в потемках неведения. Франция, между тем, наполнялась прокламациями. Их находили на столиках кафе, на диванах карет, в партерах театров. Вот что писали тогда. «Тиран узурпировал власть». Кто этот тиран? Бонапарт. Какова наша цель в борьбе за республику? Восстановить священное равенство. В казармах солдат висели плакаты: «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Моро! Смерть первому консулу Бонапарту!» А над Францией, как и раньше, снова звонили колокола. Господин первый консул восстановил религию во всех ее правах. Церковь он соединил с государством.
3: «Я это делаю для себя», — цинично объяснял Бонапарт. «Но и для спокойствия французов. Одна лишь церковь способна доказать людям неравенство, при котором бедняк варит на ужин бобы, а другие поедают омаров».
2: Но перезвоны воскресных колоколов всегда радостны сердцу крестьянина. И что бы ни говорил Бонапарт, взывая к рассудку, он уступал предрассудку деревню, чтобы она охотнее давала ему сыновей для армии, как отдает и хлеб для той же армии. Но именно армия и восстала против религии. Однажды из рядов гвардии шагнул к Бонапарту седой драбант.
4: «Мы шли за тобой, куда ты вел нас, и мы принесли победы, которые тебя возвысили. Мы, старые ворчуны, плюем смерти в лицо, и ты сам знаешь, что с нами надо быть вежливее. Попробуй только освещать наши знамена именем церкви, и мы растопчем знамена своими ногами».
2: В гарнизоне Версаля солдаты начали бунт.
3: «Пора кончать с этой лавочкой Бонапартов!»
2: Недовольство начиналось с вопросов. Почему Франция попала под власть выскочки иностранца? Неужели не нашлось честного француза? Почему его корсиканские родственники занимают первые места? Почему им все дозволено? Почему они так ненасытны? Жозеф Фуше предупредил Моро, что Мюрат все время клевещет на него Бонапарту. Моро ответил:
4: «Я виноват перед Мюратом лишь тем, что не родился в харчевне среди винных бочек и кружек. Его окружали крики пьяниц, а меня звуки лютни, на которой играла моя мать. Нет, я еще не забыл того времени, когда Мюрат, охваченный лихорадкой новизны, переделал свою фамилию. Он изменил в своей фамилии букву «Ю» на букву «А» и писался Маратом. Мюрат Марат был и останется для меня хамелеоном».
2: «Мюрат желает быть вторым после Бонапарта, но пока вторым остаешься ты, он будет тебя преследовать». Этот разговор состоялся в Орсе. Узкая винтовая лестница, скрученная улиткой, кружила вокруг столба, поднимая Моро в башню замка, где тишина библиотеки не мешала ему разобраться в своих подозрениях. В один из дней Моро все-таки решил повидаться с Бонапартом.
4: «Я», — сказал Моро консулу, — «прошу избавить меня от низкопробных кляуз вашего шурина Мюрата».
2: Бонапарт сунул ладонь за отворот жилета.
3: «Мюрат — гений кавалерийской войны, пока он на лошади. Но стоит ему сойти на землю, как он становится последним дураком на свете. Так стоит ли обращать внимание на его плоские эскапады? Мне, в свою очередь, могут не нравиться ваши беседы с русским послом Морковым».
2: Моро признал, что ему тоже не нравится граф Морк,

0: старого Мюрата.
1: Вернувшись домой, Муро внушил теще: «Вам не следует показываться там, где бывают Бонапарты. Ваши пошлые претензии на первенство в свете Парижа оскорбительны для моей репутации, и Бонапарт, учинив мне сегодня выговор, оказался прав, как была права и Жозефина в дурацком случае с ванной в Мальмезоне».
2: Александрина отпустила камеристку, убиравшую ей волосы в красивый газон, на котором голубенькие ленты должны означать течение ручьев. Она сказала: «Если нигде не бывать, так где же нам быть?» Конечно, такой роскошный газон нуждался в особом внимании публики, но Муро не уступил любимой жене.
1: «Вели запрягать лошадей и катайся в открытой коляске, где тебе хочется. Но я очень прошу не ездить с поздравлениями ни к Гортензии Богарне, ни к ее мужу».
2: Муро вовремя отказался от родства с консулом через брак с Гортензией. Правда, он не предвидел так далеко, как предвидел Буонаротти даже с острова Олерон. Первый консул уже готовил престол Франции для своей династии. Но как обеспечить будущее престола, если судьба не дала наследника? Беспокойство мужа разделяла и Жозефина, женским чутьем понимавшая, что именно ее бездетность может стать причиной развода. Чтобы этого не случилось, лучше усыновить ребенка от своей же дочери. Именно эти династические планы и связали Бонапарта с падчерицей, с согласия самой Жозефины. Убедившись в беременности Гортензии, консул насильно выдал ее за своего брата, меланхолика Луи Бонапарта, которому и обещал:
1: «Первый же твой сын станет моим сыном».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: 1802 год стал для Бонапарта решающим. Он вывел Австрию из войны, он выправил отношения с Петербургом. Теперь и заносчивый Лондон, стоя над руинами поверженной коалиции, склонялся к миру. Французский народ, далекий от тайных замыслов Бонапарта, увереннее смотрел в будущее, прославляя консула как миротворца, и эту радость французов разделяли все европейцы. Решающий год в политике был самым опасным для личной карьеры Бонапарта. Теперь во главе оппозиции его режиму поднималась та грозная сила, которая его же Бонапарта и выдвинула – армия. До сих пор судьба благоприятствовала ему, безжалостно убирая с дороги соперников славы – Жубера, Дезе, Клебера. Но оставался в живых тот, которого он больше всего боялся. Как вытравить из сознания французов славу Моро? Мюрату он признался, что не может расправиться с Муро как с рядовым республиканцем. Это не Лагори, не Фуа, даже не Массена. «Популярность Муро давно положена на весы Франции. Наши таланты полководцев уравновешены, но политическая чаша весов Муро начинает перевешивать мою чашу. И все мои враги прислушиваются, что скажет сейчас Муро. Но он же молчит, как проклятый. Тем хуже для меня. А я вынужден мириться с этим положением. Стоит мне задеть Муро, и я могу вызвать новую ярость якобинцев. Ты бы знал, как тягостно выжидать случая, когда Муро сам уничтожит себя».
2: О сомнениях консула Мюрат разболтал Фуше.
1: «Разве нельзя законно избавиться от Муро?»
2: Фуше почти с ненавистью разглядывал длинные, как у женщины, волнистые локоны в прическе Мюрата. «Можно и законно», — тихо ответил он. «Разве у меня руки не дотянутся до Лондона? Разве мои агенты так глупы, что не смогут обмануть Пешегрю и Кадудаля? Да мне стоит лишь свистнуть, и роялисты из Лондона переедут в Париж».
1: «Зачем?» — удивился Мюрат.
2: «Для свидания в Париже с генералом Муро».
1: «При чем же тут роялисты и якобинец Муро?»
2: «Связи роялистов с Муро сразу уронит его авторитет в глазах французов».
1: «Неужели еще не все ясно?»
2: «Все ясно.
1: Противен карьерист, ищущий милости у власти. Зато подозрителен человек, который не ищет для себя ее милости». Муро был именно таким человеком, и Фуше знал, чем завлечь Бонапарта.
2: «Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Муро порвал с прошлым, мечтая о реставрации бурбонов». Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, ибо давала ему повод для репрессий. Если активности незаметно, ее следует искусственно вызывать. Потому, выслушав Фуше, консул с ним согласился.
1: «Но кто же способен возмутить спокойствие?»
2: Фуше на клочке бумаги быстро начертал имя «Меге де Латуш» и протянул

0: бумагу к глазам консула. «Но я ведь чуть не казнил его», — сказал Бонапарт. «Да», — кивнул Фуше. «Он попал под депортацию, как злостное отродье якобинства. Он наказан вами жестоко». «Но он на Алероне, откуда не убежать?»
1: «А почему бы не помочь ему убежать?»
0: «Это мерзавец, это подонок!» — воскликнул Бонапарт.
1: «Простите, это корифей», — поправил его Фуше и тут же спалил в пламени камина бумажку с именем предателя.
0: Величественный Нотр-Дам в годы революции назывался храмом разума, а теперь снова стал собором Парижской Богоматери. На паперти собора букинисты торговали старинными инкунабулами, капуцины сбывали дешевые распятия, нищие старухи просили купить у них цветочки, предлагали котят и щенков. На ступенях храма стоял робкий Сиес, и Бонапарт, поднимаясь в собор, решил узнать у него:
2: «А что вы делали в годы террора?»
1: «Я оставался живым, и этого достаточно».
2: «Разрешаю вам оставаться живым и далее».
0: Бонапарт умел держать людей в страхе, хотя по-прежнему оставался доступен народу. Он никогда не мешал людям обступать его на улицах, беседуя с ними. Пожалуй, только его личный секретарь Буриен знал его мысли.
2: «Когда общаешься с народом, надо иметь железное терпение. Всегда хочется прострелить несколько голов, чтобы не видеть этих безобразных, сюсюкающих физиономий. Что за люди? Из каких грязных помоев они рождаются?»
0: Среди множества забот, военных и политических, Бонапарт не забывал, что во Франции существуют еще силы, плохо подвластные его сказочному авторитету.
2: «Литература, — говорил он, — слишком капризная дама, и она не поддается воинской дисциплине. Не понимаю и газет. Они пишут в таком унылом тоне, будто все редакторы уже давно кастрированы мною. Если эти канальи не умеют сочинять, пусть идут в кровельщики или копают канавы. Я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон, будто они никогда не видели красных чернил. Пусть хоть камни летят с неба. Газетеры должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно».
0: 6 мая Париж был извещен об Амьенском мире. Впервые за много лет Европа наслаждалась тишиной. Россия выступила гарантом независимости острова Мальта. Бонапарт на приеме в Сен-Клу прошел мимо Моркова, затем вернулся к нему.
2: «Я не понимаю вас», — сказал он. «Ваш император собирается в прусский Мемель. А какова цель поездки?»
0: Морков и сам не знал, ради чего Александр тащится в Пруссию. Паче того, Романовы не родня Гогенцоллернам.
2: Очевидно, молодого государя побудили к визиту слухи о красоте молодой прусской королевы Луизы.
0: Это не объяснение. Бонапарт не верил в чары голубых глаз блондинки, заподозрив Петербург в кознях.
2: «Политика — это не флирт», — веско сказал он.
0: Амьенский мир обогатил Толейрана. Париж торговал княжествами, епископствами, рейхсграфствами, как на базарах торгуют капустой или поросятами, а дошлая мадам де Гран не успевала собирать урожаи взяток. Бонапарт знал об этом.
2: «Я не сомневался, что германские князья — это грязь, но я никогда не видел такой отвратительной грязи».
0: Амьенский мир оживил дипломатию. Иностранные посланники с удивлением присматривались к новой аристократии Бонапарта, которая скандализировала старую грубыми солдатскими замашками, выводя на королевские паркеты тюильри своих жен, бывших ранее прачками, маркетантками и трактирщицами. Но сабли звенели воинственно, голоса сабриташей звучали свежо и задиристо, как на веселом празднике, и княгиня Долгорукая, умная русская дама, выразилась очень точно. «Это еще не двор, но это уже большая сила». К этому двору Англия прислала своего посла, Чарльза Уитворта, покинувшего Петербург не по своей воле. Бонапарт видел в нем только заговорщика. И вот этот джентльмен перед ним. Рослый, узколицый, губы тонкие, парик короткий, он умело драпируется в малиновый плащ. Что ему надо здесь? Почему Англия прислала в Париж убийцу? Если он покончил с Павлом, так неужели пришла очередь и его, Бонапарта? Обуреваемый такими мыслями, первый консул не выносил общества Уитворта. Ему казалось, что любая оппозиция всегда сыщет в этом милорде опытного главаря-заговорщика. По случаю мира готовились отслужить в Нотр-Дам торжественную мессу.
1: Бонапарт заранее распорядился оставить для Жозефины трибуну в середине собора. Пригласительные билеты разослали всем членам правительства. Такой же билет получил и Моро, но генерал не пожелал видеть этой церемонии.
2: «Я закоренелый деист, я бывал в храме разума, но я не поеду в собор Парижской Богоматери».
1: Напрасно он не поехал. Мадам Гюло взяла дочь, и, разряженные с креольской пышностью, женщины отправились на богослужение. В соборе было уже не протолкнуться от знатной публики, свободных мест не было, люди стояли меж рядами, и мадам Гюло очень обрадовалась, заметив, что одна из трибун свободна. Служитель храма предупредил ее. «Мадам, эта ложа сохраняется для супруги нашего почтеннейшего первого консула».
2: «О нет, не на такую дурочку они напали».
3: «А где же оставлена ложа для тещи и жены дивизионного генерала Моро, который всю эту войну выиграл для Франции?»
1: Первый консул, подъехав к собору с большим опозданием, был крайне удивлен, увидев Жозефину, сидящей в стороне.
2: «Ты почему здесь, а не в своей ложе?»
3: «А где моя ложа? Ее уже заняли эти Моро».
1: Бонапарт через толпу протолкался к Фуше.
2: «Почему я не вижу здесь генерала Моро?»
1: «Моро деист, и в церкви не бывает».
2: «Он может не молиться, но церемония благодарственного молебна обязательна для всего генералитета. Мог бы прийти сюда хотя бы для того, чтобы обуздать тщеславие своих бешеных креолок. Они расселись с таким важным видом, будто я устроил эту мессу специально ради них».
1: Талейран тем временем шушукался с Уитвортом, который спрашивал у него, когда же Франция покинет Италию.
2: «Франция, — заявил Талейран, — не выведет войска из Неаполя, пока Англия не уберет свой флот с Мальты».
1: «Англия, — парировал Уитворд, — оставит корабли в Лавалетте, пока Франция остается в Неаполе». Как быстро все прояснилось. Мир в Амьене не мир, а лишь короткая передышка между миром и войной, чтобы, малость отдохнув, начать все сначала. Моро уже не ждал, что Бонапарт даст ему армию. И он не был особенно удивлен, когда в весенний день Жерминаля мальчишки Парижа, торгующие газетами, вовсю раскричались на улицах.
3: «Каждый француз должен прочесть! Генерал Моро не мог победить юного эрцгерцога Иоанна! Генерал Моро сдал рейнскую армию Бернадоту в состоянии хаоса! Начальник его штаба Виктор Лагори и Якобинский — подонок! Этим людям не место в победоносной армии нашего великого консула Бонапарта!»
1: Александрина прижала ладони к пылающим щекам.
4: «Моро, что это? Моро, не уехать ли нам?»
1: Бретонский характер проявился в деловом ответе.
2: «Мне очень жаль Виктора Лагори и... мне жаль и мадам Софи Гюго, которая не может на Лагори надышаться. Но зато спасибо и моей теще, спасибо и тебе, моя волшебная радость. Вы отслужили мессу как надо».
5: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Почетный легион. В галерее Сен-Югу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Демосфена, Гомера и Цицерона. Почему он выбрал для Лобзани именно Брута? Потому что Брут зарезал Цезаря. При штабе Рейнской армии обнаружился заговор против Бонапарта, которого генерал Симон называл «бесчестным рыцарем из Сен-Югу». Раскрыл заговор бдительный Савари, из адъютантов Мюрата, ставший адъютантом консула. Между гарнизонами Франции работала военная почта. Прокламации, пробуждающие гражданскую совесть, из провинции пересылались в горшках из-под масла. Столица отвечала провинции за сургученными пакетами. Савари вникал в мысли заговорщиков. «Они говорят, что народ теперь лишен возможности высказывать свои мысли. Собрания, установленные Конституцией, состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться». Фуше арестовал многих офицеров Рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил: «Один я устроитель комплота, заговора. Один я желал быть Брутом и потому требую свободы для своих товарищей». Бонапарт, узнав о таком благородстве, радовался. «Валите все на Симона! Пусть Европа думает, что дела у нас хороши, если бы не один помешанный Симон!» Фуше отчетливо видел картину следствия. «Но если Симон помешался, а сообщники его не повинны, тогда я вынужден закрыть дело о заговоре». «Именно так!» — поддержал его Бонапарт. «Сейчас французы должны думать, что их мозги не отличаются от моих. А в любой армии мира всегда отыщется один сумасшедший генерал, за действия которого нация не отвечает». «Но Бернадот!» — терзался Бонапарт. «Но это Рейнская армия!» Бернадот давно путал ему карты. «Хуже нет иметь дело с проклятыми гасконцами», — не раз говорил консул. Их взаимная неприязнь возникла еще с первого итальянского похода, когда Бернадот не подчинился приказам Бонапарта, а вражда генералов передалась солдатам, которые в кулачных драках доказывали совершенство своих начальников. После 18-го Брюмера Бонапарт сразу хотел спровадить горячего гасконца куда-нибудь подальше, но Бертье уговорил его не делать этого. «Сколько в них шума в этих гасконцах! Как много они мнят о себе только потому, что в их жилах дикая кровь басков! Эта кровь пьянит их, как вино пьяниц!» Наверное, консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной Дезире Клари, которая стала женой Бернадота, а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом. Однако Бернадот был опасен не ревностью. Республиканец не допускал мысли, что с идеями равенства покончено. Но так думали и другие генералы его армии, горланившие где угодно и когда угодно.
3: «Бонапарт? А что в нем? Такой же генерал, как и все мы, и любой из нас способен занять его место».
2: Раскассировать Рейнскую армию как источник якобинской заразы легче всего. Но враги сразу заметят ослабление мощи Франции. Бонапарт нашел выход. Лучшую часть офицерства и солдат он с берегов Рейна отправил в тропики Сан-Доминго сражаться с неграми, и там они стали вымирать от малярии. Погиб и Шурин Леклерк, освободив Полину Бонапарт для нового брака с князем Боргезе. Самых активных генералов спровадили из Парижа, кого в колонии, кого в дальние гарнизоны. Лагори тоже получил отставку. Братьям и сестрам Бонапарт доказывал: «Я могу быть спокоен лишь тогда, когда в Париже останутся люди, верящие мне и любящие нас». Сам по рождению военной хунты, Бонапарт по себе знал, какая это страшная сила, армия. И он льстил ей, но он и боялся ее силы. Бонапарт однажды сказал Буриену: «Я не выдерживаю. Где взять сил? Пора разделаться с Бернадотом. Вся эта якобинская банда Моро и Бернадота отвратительна. Я в лицо Бернадоту скажу все, что думаю, и пусть нас рассудит судьба». Через широкое окно дворца Буриен видел, как подкатила карета Бернадота. Он поспешил в приемную. «Консул меня ждет?» — спросил Бернадот. «С нетерпением. Но я предупреждаю, если вы встретитесь сегодня, вы перестреляете один другого, а этого допустить я не могу. Очень прошу вас, возвращайтесь в карету». Бернадот отступил. как отступила перед Фуше 18-го Брюмера. Кто он был, этот гасконец, позже князь Понте-Корво? Как понимать его, будущего короля Швеции, с несмываемой татуировкой на груди «Смерть королям»? Моро молчал. Наверное, в нем молчал не гражданин Моро, а великий архонт подполья Филадельфов, морально ответственный за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно сторонясь Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Моро часто уединялся в деревне Грубуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь исключительные Моро, Лекурб, Дельмас, Дюпон, Массена. Под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Моро высказывался. «Быть первым гражданином в обществе равноправных граждан — этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры. Но дикарям мало. Дикарь счастлив лишь в том случае, если заберется людям на головы, наслаждаясь их мучительным терпением. Каждый диктатор — дикарь». Александрина родила ему сына, а вскоре забеременела снова. Лагори пришел и сказал, что в Бизансоне у мадам Гюго тоже родился мальчик, которого назвали его именем.
3: «Виктор! Виктор Гюго! Уж я не знаю, Моро, какова выпадет ему судьба, вспомнит ли он меня?»
2: Моро не удивлялся любви Софи Гюго к этому стройному брюнету с живыми глазами. Но чтобы не вникать в чужие страсти, стал жаловаться на свою Александрину, которая была слишком далека от его убеждений.
3: «Правда, эта рознь еще не разделяет нас. Я всегда помню, что любимая жена и дочь Кромвеля были отъявленные монархистки, однако не ушел же он из дома. Такова жизнь».
2: Такова была жизнь, совместившая две разные натуры, даже слишком разные. Моро любил Александрину. И однажды на выходе из театра, когда генерал помогал ей справиться с длинным шлейфом платья, бродяга с тротуара злобно крикнул:
4: «Эй, гражданин! Скажи даме, что у нас была революция! Она уничтожила и пажей шлейфы таскавших!»
3: «Дурак ты!» — ответил Моро. «Революция не уничтожила любви, а каждый мужчина обязан быть пажом любимой женщины».
2: Бретонец и креолка, они, конечно, не могли быть ни разными. В стойком характере Моро угадывались леденящие ветры Британии, желтые пески безлюдных пляжей, согнутые спины бедняков, тянущих сети из моря, выбирающих из земли жалкие картофелины. А пылкий говор Александрины благоухал, казалось, ванилью и пряностями. Губы женщины складывались в дивные цветы тропиков. Шарль де Кан, налюбовавшись женою Моро, размечтался о райских островах, где живут такие волшебные женщины. Моро сообщил Лагори, что декан теперь каждое воскресенье торчит в саду Тюильри, желая встретить Бонапарта. Лагори ответил, что это естественно.
3: «Не все же в армии одобряют твое отчуждение, ибо ты отталкиваешь Бонапарта, а Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винит ли нам честного человека Шарля декана, если он желает остаться в армии?»
2: Декана в Тюильри неизменно встречал Савари.
3: «Как здоровье Моро?» — спрашивал он.
5: «Отчего его нигде не видать? Немало ли ему содержания? Если 40 000 франков не хватает, консул согласен прибавить».
2: Декан предупредил Моро, что Бонапарт, кажется, не теряет надежды снова вернуть доверие генерала. Но Моро ответил, что отбивать поклоны в Тюильри не намерен. Декан доказывал: ограничивая себя только критикой правительства, вряд ли можно добиться серьезных результатов. Не лучше ли отряхнуть прах революции, чтобы приноровиться к новым условиям? И тогда, войдя в новую обстановку, открыто протестовать с высоты своего положения. Бонапарт назначил декана генерал-капитаном на острова Иль-де-Франс и Бурбон. И Моро счел это назначение замаскированной ссылкой. Но своим обращением к Бонапарту декан невольно приоткрыл двери в Тюильри для других офицеров Рейнской армии. Моро в эти дни предупредил Максимилиана Фуа, что сейчас в настроениях республиканцев возможен опасный кризис.
3: Даже самые стойкие, увидев крах своих надежд, могут склоняться к мысли, что монарх, ограниченный рогатками Конституции, даст народу права, каких еще не дал народу никто. Эти люди не пойдут ни вправо, ни влево. Они, как раки, станут пятиться назад.
5: Я уже не осуждаю мадам де Сталь, которая сожалеет о прежних идиллиях Версаля.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: Раскол среди офицерства продолжался. Одни горой стояли за Бонапарта, бравируя доблестью Примаренго. Служившие в Рейнской армии гордились славою Гогенлиндена. Соперники покидали Париж на рассвете. Пение птиц они встречали в Булонском лесу. Из ножен, тускло поблескивая, медленно выползали шпаги. Офицеры Рейнской армии кричали в азарте: «Виват Муро! Прими от меня! Вот так!» Герои Маренго тоже были отличные рубаки. «За консула Бонапарта! Получай, каналья!» Возле дома Моро на улице Анжу лакеи однажды вынесли из кареты Рапотеля, всего в крови, израненного. «В чем дело, Доминик? С кем ты дрался?»
4: «С братом! С родным же братом! Он меня здорово распорол, но я удачным выпадом выбил ему гарды и передние зубы. Теперь мы враги на всю жизнь, рожденные от одной матери».
5: «Какова причина дуэли? Не поделили наследство?»
4: «Да, наследство революции».
5: Бонапарт изменил тактику борьбы. Он уже не отвергал офицеров Рейнской армии. Напротив, привлекал их к себе воздаянием тех заслуг, которых ранее старался не замечать. Моро неожиданно ощутил вокруг себя чудовищную пустоту. Бонапарт оставлял его в изоляции. Пусть он пашет под люцерну поля в Грабуа, пусть листает книги в башне замка Орсе, пусть попивает винцо в холостяцкой квартире на улице Анжу, а две креолки пусть грызут ему темя. Пусть. В эти дни на улице Анжу появился Фуше. «Я слышал, у тебя налаживаются дела, Моро». Вокруг Моро все разладилось, но он согласился. «Да, у меня дела хороши». «Так тебе и надо», — улыбнулся Фуше. Если бы знать, Моро, что напишет Фуше об этом времени в своих секретных анналах. «Мы очень долго болтали о равенстве, но в сущности всегда оставались аристократами, более чем кто-либо. Наша теперешняя система есть остановка революции, отныне уже бесцельная, с тех самых пор, как мы добились личных выгод, на какие можно было рассчитывать». В этих словах, сказанных для себя, только для одного себя, бывший якобинец Фуше вывернул душу наизнанку. И сейчас, глядя на якобинца Моро, он загадочно повторял: «Так тебе и надо. Да, так тебе и надо». Салоны оставались для Парижа конторами общественного мнения. Министры и генералы ехали вечерами к Рекамье на ее дачу в Клиши, спешили на улицу Гренель в гости к мадам де Сталь. Там обсуждались дела страны, политические и военные, что никак не устраивало первого консула.
6: «Кто управляет Францией?» — возмущался он. «Неужели толстуха де Сталь или этот тихоня и недотрога Рекамье?»
5: Бонапарт всегда считал, что женщины — машины для производства детей, непременно толстых и жирных. Они обязаны украшать торжество мужчин-победителей. Разведенных он сравнивал с уличными потаскухами, он растаптывал их любовь к другим мужчинам. А мадам де Сталь доказывала, что искусству необходима свобода в книге о литературе. Она отстаивала право женщины на самостоятельность в романе «Дельфина», и Бонапарт по двум этим книгам выдвинул против нее юридическое обвинение в безнравственности и безбожии. Он снова прибег к большому опыту Фуше.
6: «Закрой салон на улице Гренель, как однажды ты запер клуб якобинцев на замок и унес ключ в кармане».
5: Его неприятно поразило, что мадам Рекамье отказалась от своего портрета кисти Давида, найдя его засушенным и невыразительным. Теперь с нее пишет портрет Жерар, исполнивший портрет генерала Моро.
6: «Это смешно», — сказал Бонапарт без тени улыбки. «Уж не любовный ли пандом?»
5: Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой, но, получив отказ, обозлился.
6: «Фуше, оповестите банкиров, я желаю видеть ее мужа в конец разоренным, чтобы эта кривляка завтра же проснулась нищей. Если она не уступит мне, я вышлю ее из Парижа».
5: Разорив дом Рекамье, наверное, он испытывал радость. Однако красавица с улицы Монблан переехала на Рю-Дю-Пас,
2: где снова открыла салон, хотя и бедно обставленный. В него снова устремились люди. Нашлись еще две смелые женщины. Креолка Реншо залепила Бонапарту пощечину, чтобы не болтал пошлостей, а мадам Фавье, уроженка Кастилии, в присутствии министров и генералов ударила его веером по морде. В первом случае Бонапарт сказал: «Сегодня я видел сон, будто ваш муж подал в отставку, и вы следом за ним уехали в деревню». Во втором случае он ограничил себя замечанием:
6: «О, да вы, я вижу, настоящая испанка!»
2: А в Париже уже поговаривали сначала шепотом, потом и громко, что Францию ожидает создание империи.
6: «Это будет империя галлов».
3: «Галлов? Тогда при чем же здесь корсиканец?
6: Вот он и станет нашим императором».
3: «Уж лучше пусть вернутся бурбоны».
2: И словно в насмешку над Бонапартом, упрямые ветераны революционных войн кричали ему на парадах:
6: «Да здравствует республика! Свобода, равенство, братство!»
2: Эти слова еще украшали стены парижских зданий. Бонапарт велел их замазать, но маляры замазали столь жиденько, что эти призывы, проступающие наружу, прочитывались парижанами более внимательно, нежели ранее. А каково было консулу выносить крики на улицах:
6: «Франция погибла! Да здравствует Муро!»
2: Префект Парижа докладывал: «Исключительные очень много говорят о Муро». «Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Муро».
6: «Да», — признавал он, — «у Муро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Муро не раз выручал армию Франции из самых гибельных положений. Суворов был прав, называя его генералом славных ретират. Но австрийский эрцгерцог Иоанн намного превосходит Муро, которому при Гогенлинде повезло чисто случайно, как иногда везет нищему, нашедшему под мостом золотой луидор».
2: Бонапарт спешил. И потому, как горячая лошадь, нетерпеливо брал барьер за барьером, чтобы скорее преодолеть несносное для него и маловыразительное для политиков положение первого консула. Чтобы каждый солдат и офицер ощутил личную зависимость от него, от Бонапарта, он образовал орден почетного легиона. Не просто рыцарское единение награжденных, нет. Возникла сложная организация с резиденциями и большим капиталом для инвалидов, имевшая даже свое административное деление. Моро говорил Лагари:
3: «В королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему».
2: Лагари ответил, что бурбоны были скромнее.
6: «Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви, а Бонапарт сразу отчеканил свой профиль».
2: Франция встретила новый орден настороженно. Пренебрегая ропотом народа, Бонапарт стал появляться на парадах весь в шелку, в белых чулках, с пряжками на башмаках, окруженный свитой, а Жозефину сопровождали статс-дамы, помнившие правила этикета в Версале, при королях. Бонапарт запретил охоту в королевских лесах, сказав, что все зайцы, олени и лисицы должны пасть только под его выстрелами. Бертье навестил Муро в его квартире. «Кстати, — сказал он, — первый консул просил передать, что ему желательно видеть тебя в составе почетного легиона. Что бы там ни болтали завистники, но Франция тебя любит, и каждый француз спросит: а где же Муро?»
3: «Франция меня знает как республиканского генерала. А республиканцу не пристало носить на груди портрет человека, не оправдавшего надежд республики».
6: «Бретонский упрямец!» — вспылил Бертье. «Я вижу, ты готов рассориться даже со мной! Не ставь меня в неловкое положение! Появись хотя бы на обеде у меня в доме!»
2: На обед к военному министру съехалась элита Парижа. И всем этим людям стало неловко, когда среди них, разряженных и сверкающих, вдруг появился генерал Муро. В сером сюртуке простого покроя, в кавалерийских сапогах с острыми, как кинжалы, испанскими шпорами. Впрочем, даже это общество оказывало Муро внимание. Его просили сказать тост.
3: «Скажу. Я предлагаю выпить за нищих Парижа, чтобы они каждую ночь находили под мостами золотые луидоры».
2: Это был намек. Опасный. Обида за поруганный Гогенлинден все же прорвалась наружу, и Муро не пожалел об этом. А с улицы слышался дробный перестук башмаков, молотивших по булыжникам. Полиция разгоняла по тюрьмам торговок и лавочников с рынка, решивших создать свой почетный легион. И горластый мясник охотно объяснял прохожим:
7: «Я кавалер берцовой кости, шутка ли?»
5: Чрево Парижа со времен Генриха IV породило особую касту женщин, непокорных пуассардок, которые еще при жизни Мольера любили поскандалить назло правительству, а теперь они шли в тюрьму с гневной бранью выкрикивая:
6: «Глядите на принцессу спаржи и шпината! Я из легиона моркови и брюквы! Кавалерственная дама кошачьих печенок! Что в Париже без нас жрать станут?»
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Политика свободы рук. Ученый-швейцарец Лагарб, пристрастив Александра к чтению, по ночам сделал его полуслепым. Аракчеев, приучая царя к грохоту артиллерии, сделал его полуоглохшим. Молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху, он стыдливо пользовался лорнеткой. Все эти физические недостатки искупались приятной внешностью, ласковым вниманием к женщинам любого возраста, а голова императора была способна разрешать самые немыслимые политические ребусы. При дворе Александра тоже существовала оппозиция, и пусть не такая, как при Бонапарте, но все-таки довольно сильная. Его поездка в Мемель для свидания с прусской королевой Луизой вызвала сильное недовольство в русском обществе. Екатеринствующие считали, что визит к пруссакам унизителен для чести России. У стариков и доводы были внушительные. «Матушка Катерина дома сидела, а дела шли куды как лучше, нежели нонича, и при виде рублей наших в Европе не плевались, будто им червяка гадкого показали». Вернувшись из Мемеля, император сказал графу Павлу Строганову. «Заилы не сознают, в чем был главный просчет моего покойного батюшки. Император шел на союз с Францией, не имея в Европе иных союзников, кроме Бонапарта. Так нельзя. Союз с одной лишь Францией ставит Россию в опасное положение. Петербург будет тогда зависим целиком от мнения Парижа. Имея же в союзе Францию, мы должны обезопасить себя от той же Франции альянсами с другими государствами. Вот ради чего, а не ради голубых глаз прусской королевы, я ездил на свидание в этот унылейший Мемель». Он с улыбкой показал Строганову дверной ключ, и Строганов не понял его назначения. «Это ключ от спальни Луизы», — сказал царь. Павел Строганов уже не выражал желания быть адъютантом в свите Бонапарта. Даже издалека он ощутил угрозу диктатуры Бонапарта в той же степени, в какой испытывали ее и республиканцы во Франции. Недавно Петербург известился о том, что путем интриг и грубого шантажа первый консул стал консулом пожизненным. Он потребовал себе 6 миллионов франков жалования, а день своего рождения указал считать национальным праздником. Строганов подавленно рассуждал. «Бонапарт, кажется, уподобляет себя богам Гомера, с трех шагов достигающих вершины Олимпа. Первый шаг — орден почетного легиона, второй — консул до самой смерти с правами монарха. Что сулит Франции его третий шаг?» Разговорами о реформах Александр искусно укреплял в обществе репутацию просвещенного монарха, идущего наравне с передовыми идеями своего века. Петербург, подобно Парижу, тоже имел салоны, где царствовали женщины ослепительной красоты, умные и начитанные. В этих говорильнях Александр возвещал, что пожизненное консульство Бонапарта опасно не только для Франции, но и для всей Европы. «Отнимая свободу у французов, чем он может заменить ее отсутствие? Наверняка только войнами, увлекая нацию и без того испорченную к новым победам и новой славе». Решающее слово при дворе Александра имел негласный комитет, куда вошли его молодые приятели. И этот комитет возвышался даже над министерствами. Виктору Павловичу Кочубею было уже 34 года. В окружении царя он казался стариком. В доверительной с ним беседе император сказал, что Фуше, провожая Лагарпа в Петербург, просил воздействовать на него ради укрепления дружбы царя с Бонапартом. «Я имел глупость сочинить Бонапарту любезное письмо, но Лагарб предупредил меня, что он вручит его консулу лишь в том случае, если убедится в его мирных настроениях. А в результате мое письмо осталось в кармане Лагарпа». Кочубей заговорил об удалении Фуше, о том, что его министерство полиции столь грозное ликвидировано. «Выплывает фигура Савари, которому поручено возглавить бюро тайной полиции. Что это значит?» «Хрен редьки не слаще», — отвечал Александр. Русский кабинет был встревожен. Бонапарт уже тянулся к Босфору, он закреплял свое господство в Италии, Швейцария и Голландия раздавлены пятою французской оккупации, и, судя по всему, ни одну из этих позиций Бонапарт сдавать не собирался. Оппозиция русских вельмож хотела бы видеть в Александре продолжателя наступательной политики Екатерины. «Но сейчас не те времена», — здраво говорил Александр. «Раньше моя бабушка была уверена, без разрешения России ни одна пушка в Европе не выстрелит. Теперь мы, русские, вынуждены благодарить Европу даже за то, что нас предупреждают о своем желании выстрелить. Будем иметь руки свободными». Эта неопределенность русской политики Парижу была понятна. Бонапарт в эти дни открыто сторонился английского посла Уитворта, но ему были неприятные встречи с графом Аркадием Морковым. Однако избежать общения с ним он не мог. «Талейран передал мне о неудовольствиях вашего кабинета», — сказал он, сунув руку за отворот жилета и откровенно почесываясь. «Я же не интересуюсь делами в Грузии или Персии. Так почему же ваш государь скорбит о моих делах в Пьемонте или швейцарских кантонах? Разве я не указывал выгоды географического распределения наших сил? Идите и воюйте с турками или китайцами, залезайте к испанцам в Калифорнию. Я потому и поклонник вашей великой Екатерины, которая строила политику России, имея перед собой глобус. Но она изучала глобус лишь со стороны Азии». В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье в ее новом убежище на Рю-Дюпас. Сказал хозяйке: «Нам следует ожидать скорой войны, мадам».
3: «Опять эти гадости», — ответила Рекамье.
2: Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта, который, раскрыв недавно пустую табакерку, послал солдата в лавку за свежим табаком и не взял сдачи с 10 франков. Жермена де Сталь не удержалась, чтобы не съязвить.
3: «Какая тема для кисти Давида? Солдат, играя мышцами обнаженного торса, является под сенью античной колоннады с горстью табака, а Бонапарт в тоге римского патриция гневным жестом отвергает его руку с деньгами. Внизу же картины нужна золотая табличка с надписью «Великодушие консула». И, как всегда, у Давида главный герой будет изображен без штанов, а Жозефина останется без юбки».
2: К ней подошел генерал Лекурб. «Ваши слова завтра же станут известны в Тюильри».
4: «Почему не сегодня?»
2: — удивилась мадам де Сталь. Морков с интересом оглядывал женщин, талии которых поднимались все выше, по желанию консула, по приказу его. О, классицизм! Не есть ли он продукт деспотии? «В моих глазах», — сказал Карно, — «вы сейчас, пожалуй, единственный во Франции, способный возглавить ее демократию. Опасность вашего положения в том, что ваше имя слишком заманчиво и для роялистов. Берегите свои убеждения, Моро, чтобы их не колебали, как стрелку метронома, что недавно изобретен в Вене для глухого Бетховена». Лазар Карно выступал против закрытия салона мадам де Сталь, против создания почетного легиона, против обращения Бонапарта в пожизненного консула. Он разочаровался.
3: «Что осталось с французами, Моро? Я протестую, но я один. Все молчат, боясь потерять оклады и служебные стулья. Кажется, я уже заработал себе право устать от политики, и конец жизни хочу посвятить изучению воздухоплавания и тепловой энергии. Сум квикве».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: «Карно еще может улететь под облака. А куда лететь мне?» — тихо спросил Моро. «Республиканцы, даже мои друзья, прячутся в провинции, чтобы о них поскорее забыли в Париже, или, напомадившись, шляются на поклон в Тюильри».
3: «Нет, еще не поздно», — оживился Карно. «Пульс революционной Франции еще отлично прощупывается на ослабевшем запястье народа. Нужен ваш талант, ваша вера».
2: «Почему вы решили, что на это способен я?»
3: «Алмаз режут только алмазом».
2: Моро объяснил, что за свою жизнь уже насмотрелся настолько заговоров, настолько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебисцита.
3: «Но 18-го Брюмера, — справедливо заметил Карно, — Бонапарт не ждал полномочий от народа».
2: «Однако сейчас, в случае переворота, пусть даже удачного, возникнут новые потрясения. Новые конвенты, новые вандеи, а я не желаю стать причиной новых кровопролитий».
5: Заговорив о Фуше, они пришли к выводу, что в его удалении с поста министра меньше всего виновен Бонапарт.
3: «Фуше знал, как никто, все плутни его братьев, все похождения его сестер. Консул не выдержал скандала в семье, когда на него насели Жозефа Мюрат, Элизабет Чиоки и Полина Боргезе, желавшие избавиться от слежки полиции. Наконец, и адъютанты консула, Дюрок и Савари».
5: Перед отъездом в свое имение Фуше зашел проститься к Моро. Крах карьеры, кажется, не обескуражил его.
2: «Пока Бонапарт не оставил Жозефину, я буду необходим и Жозефине, и Бонапарту». «Вот я ухожу», — неожиданно произнес Фуше.
3: «А тебе, Моро, будет намного хуже».
2: «Чем хуже, тем лучше», — говорят иезуиты. «Можешь верить мне или не верить», — продолжал Фуше.
5: Но я все это время оберегал тебя.
2: Убедишься сам, станет ли оберегать тебя Савари.
5: На прощание Фуше сделал предупреждение, суть которого Моро оценил гораздо позже.
2: «Бойся появления секретаря Робеспьера», — сказал Фуше и ушел.
5: Морков депешировал в Петербург об отъезде Фуше в Прованс. Он не забыл упомянуть, что 3 декабря 1802 года генерал Моро отмечал юбилей битвы при Гогенлиндене. Но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджьери его адъютантом Рапотелем. Морков, конечно, не мог знать, что через 3 дня после этого торжества, а именно 6 декабря 1802 года, с острова Олерон убежит один исключительный. Фуше не стало, но машина его работала.
2: Жан-Клод Меге де Латуш, тайный агент Версаля еще до революции, затем секретарь Парижской коммуны, в 1792 году он открывал двери тюрем, убивая пикою всех подряд. Женщин, священников, детей и аристократов. Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет «О хвосте Робеспьера или опасность свободы печати». Бобёв сначала привлек Меге де Латуша к себе, затем отверг его, заподозрив в нем агента Шуанов. Писатель-убийца стал выпускать демократическую газету, которую субсидировал Фуше. После 18-го Брюмера Меге де Латуш резко выступил против Бонапарта, и первый консул, недолго думая, спровадил его на Олерон, как заядлого якобинца. Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Олероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами. Бискайский залив зимою страшен. Утлую лодку с беглецом вышвырнуло на берег. Меге де Латуша встретили шуаны, молчаливые и крепкие мужики в крестьянских плащах, широких шляпах, с шарфами на шеях. Перед ними лежали тайные тропы в дремучих лесах Вандеи, где шуаны узнавали друг друга, подражая крикам ночных птиц. Меге де Латуш ничего о себе не рассказывал, а шуаны ни о чем не спрашивали. Для них было важно, что он пострадал от власти ненавистного Бонапарта. В феврале 1803 года беглец был переправлен на остров Джерси. Английский пакетбот с общей каютой на 8 пассажиров отнесло ветром в сторону Гарвича. Отсюда, в наемном дилижансе, Меге де Латуш отправился в Лондон. Гладкое шоссе стелилось меж зеленых лужаек, улицы деревень напоминали городские. Въезд в Лондон всегда незаметен для путешественника. Ему кажется, что он проезжает очередную деревню, но дома делаются все выше и выше. Наконец ему объявляют: «Лондон! Можете забирать свой багаж!» Ноги провокатора точно отыскали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль Пишегрю, отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь кровавой Вандеи. Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохою была сердечной. Кадудаль, человек звериной силы и неукротимого духа, сразу взял любителя литературы за глотку и, легко оторвав его от пола, подержал на весу в руке, встряхивая, как бумажку. «Ну, якобинская тварь! Попался!» Иного приема Меге де Латуши не ожидал, следовательно, и не обижался. Он сказал, что именно тайный якобинский клуб Парижа и прислал его в Лондон, дабы договориться о прочном союзе с роялистами. Мало того, якобинцы сейчас более всего заинтересованы в реставрации бурбонов, ибо при королях они бы имели больше свободы, нежели теперь.
6: «Ты пьян или бредишь?» — заорал Кадудаль. «С каких же пор эти мерзавцы возлюбили власть королей?»
5: Меге де Латуш повернулся к спокойному Пишегрю.
7: «Времена изменчивы, как и люди», — мягко растолковал он. «И нет такой идеи, которой бы не смогли победить зависть, желание власти и денег. Откуда вам в Лондоне знать, что сейчас творится в Париже?
6: Даже такие крепкие головы, как у Бернадота и Моро, даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула».
5: При имени Моро Пишегрю стал волноваться.
6: «Моро был моим другом. Мы вместе сражались за революцию. Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?» «Отвечай, пес!» — рявкнул Жорж Кадудаль.
5: Пес отвечал с завидным хладнокровием.
6: «О важных переменах во взглядах Моро мы были извещены даже на острове Олерон. И мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают». «Вы не забывайте», — сказал Меге де Латуш, «что генерал Моро без памяти влюблен в молодую и красивую жену, воспитанную семьей и пансионом в монархическом духе. Все то, что Моро не узнал в якобинских клубах, то нашептала ему ночью жена в постели.
5: Пишегрю с Кадудалем обменялись тревожными взглядами. И это были взгляды умных людей, которые не устрашатся идти на смерть ради своего торжества.
8: «Ну что ж», — сказал Пишегрю,
6: — «мы сведем тебя с милордом Хаммондом, с русским послом Воронцовым, а что скажут в парламенте, так оно и будет».
5: Савари вскоре доложил Бонапарту, что тайный агент Фуше внедрился в святая святых роялизма. У него хватит ума на то, чтобы выманить главарей из их подполья.
6: Теперь нам следует ожидать появления в Париже и Кадудаля, и Пишегрю, когда они, попавшись на нашу наживку, станут искать связи с генералом Моро.
5: Бонапарт никогда не забывал, что в Бриенской военной школе он учился у Пишегрю, который считал его способным учеником.
6: А консул терпеть не мог всех тех людей, что имели несчастье знать его в униженной юности. «Если обо мне скажут, что я добр, значит, я занимаю не свое место. Дело не только в Моро. Надо раз и навсегда отвадить бурбонов от престола Франции».
5: Но в беседе с Талейраном он, напротив, вдруг стал жалеть королей.
6: «Граф де Лиль уже старый человек, а живет в Варшаве хуже последней собаки. Не пора ли предложить ему пенсию?»
1: «Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Мальта или война? Савари все понял. Талейран тоже все понял. Талейран, действуя через посла в Берлине, начал провоцировать Варшаву, чтобы проживающий там Людовик XVIII отказался, за деньги, конечно, от наследственных прав на престол Франции. Одновременно Бонапарт в письме к русскому царю просил его содействия в этом каверзном вопросе. Александр на такие фокусы не улавливался. «У меня хватает ума понять терзание этого мошенника, которому уже не сидится на обычных стульях. Опять он жалуется мне на графа Моркова, но Моркова я буду держать в Париже хотя бы потому, что он не нравится Бонапарту». Иначе думал прусский король. По его настоянию варшавский бургомистр Мейер вступил в переговоры с королем, который принял его за столом, обутый в русские потертые валенки. «Бонапарт отдает вам во владение княжество Лукку и Карраро в Италии с 6 миллионами ежегодного дохода. И что требует от меня взамен?» «Чтобы вся семья вашей древнейшей династии Европы навечно отреклась от престола Франции. В ином случае...» Но граф де Лиль в гневе затопал валенками. «В ином случае я согласен есть черный хлеб!» Все бурбоны, жившие в эмиграции, подписали особый акт несогласия на отречение, и Бонапарт, проглядев подписи, не обнаружил среди них имени Луи Энгиенского. «Куда же делся этот молодой человек?» «Энгиенский», — пояснил Талейран, — «проживает отдельно от родственников на самой границе с нами, в городке Эттенхейме Баденского герцогства, подле любимой женщины». «Запомним этот городишко, Талейран. С божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с бурбонами». Бонапарта уже занимало иное. Александр отказался от звания гроссмейстера Мальтийского ордена, которым так дорожил его несчастный родитель. Но Россия оставалась гарантом мира на Мальте, и консул снова писал Александру, указывая царю на упорство Англии, с каким она, вопреки решениям Амьенского договора, цепляется за бастионы Мальты. Но если Россия выступила гарантом независимости острова, то я, писал Бонапарт, настоятельно прошу вмешательства вашего величества. Александр понял, что, втягивая Россию в конфликт из-за Мальты, консул желает рассорить его с Лондоном. Письмо Бонапарта было помечено 11 марта 1803 года. Но через 2 дня все разрешилось помимо вмешательства царя. Обходя послов, Бонапарт мельком спросил Моркова. «Вы не получали инструкции из Петербурга?» «Еще нет, но жду». Бонапарт задержался возле посла Уитворта. «О чем думаете, милорд? У меня хватит арсеналов еще на 3 Маренго и на 4 Гоген-Линдена, чтобы разгромить вас и ваши планы. Итак, вы решили объявить мне войну?» Уитворт имел хорошие нервы. Он поклонился. «Мое королевство живет мирными надеждами». «Знаю о ваших надеждах. По вашей вине Франция воевала 10 лет подряд. Теперь вы хотите войны еще на 15 лет. Если в Лондоне не уважают договоров о мире, мы завесим их черным флером. Мальта или война, посол?»
3: «Мой король слишком дорожит благами мира».
2: «Я не об этом спрашиваю вас. Мальта или война?»
3: Уитворт покинул шеренгу послов, и его удаление означало, что Англия с Мальты никогда не уйдет.

0: В ближайшие дни мы обязаны поговорить».
1: Талейран очень хотел завлечь Моркова на свои ночные оргии с распутницей, но этот чудак предпочитал скромные забавы. Аркадий Иванович чувствовал, что Англия сознательно шла на разрыв Амьенского мира, а Бонапарт бушевал перед Уитвортом тоже не бескорыстно. Во время войны консулу легче будет расправиться с остатками оппозиции, легче сделать последний шаг к высотам Олимпа. Две шестеренки сцепились зубьями и провернули колесо истории, не успевшее покрыться ржавчиной за эти краткие месяцы блаженного мира. Россия еще надеялась предотвратить войну. Александр предложил Англии покинуть Мальту, для охраны же острова обещал поставить в Лавалетте свой гарнизон, чтобы это яблоко раздора сохранилось пока в русских руках. Два посла, Морков в Париже и Воронцов в Лондоне, обретали при этом полномочия мирных посредников между Англией и Францией. Но ответ царя пришел 11 мая, за день до отъезда Уитворта из Парижа. Талейран встретил Моркова словами: «Вы решили оставить Мальту для себя?» «Россия побудет лишь в роли сторожа, дабы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет». Талейран глядел загадочно, как оракул. «Все знают, что лев может загрызть тигра, но схватка льва с акулою невозможна. Да, мы не можем покарать Англию на морях, но мы вводим войска в Ганновер, наследственную вотчину британских королей на континенте Европы». Давид в живописи, Тальма в трагедии, а в мире возвышенной поэзии Бонапарт тоже имел своего карманного стихотворца, графа Луи Фонтана, который уцелел только потому, что воспевал любой режим во Франции, лишь бы его не трогали. Бонапарт, вызвав поэта, удивил его каламбуром. «Фонтан, от вас желательно, чтобы вы как можно скорее испустили зловонный фонтан в сторону Англии».
2: «Слушаюсь и повинуюсь», — отозвался маэстро.
1: Жозефина вскоре устроила вечерний прием в Сен-Клу, гостям была предложена трагедия Расина. Но когда занавес опустился, Бонапарт не покинул ложу. Все ожидали второй пьесы. Однако на сцене явился Франсуа Тальма во фраке и с бумагой в руках. Трижды поклонившись, он хрипловатым голосом извинился, что стихи, сочиненные лучшим поэтом Франции Луи Фонтаном, еще не успели переложить на музыку. «Но стихи и без музыки достойны нашего внимания». Тальма прочитал грязный памфлет против Англии, в котором непристойно говорилось о парламенте, издевательски об английской нации. Дипломатический корпус встретил эту грубую выходку гробовым молчанием. Затем к русскому послу подошла Лиза Дивова из семьи Бутурлиных, которую считали интимной подружкой Жозефины. Она сказала Моркову: «Ты не уезжай сразу, ты еще нужен». Жозефина издали помахала послу веером. Как и следовало ожидать, гостей звали к столу, а Жозефина проводила Моркова до дверей кабинета, где Бонапарт начал странный разговор.
0: «Я согласен и на третейское решение спора с Англией во главе с вашим государством. Если царь сумеет убедить Лондон, чтобы его флот приостановил военные действия на морях, я обещаю сразу отвести войска из Ганновера. Мало того, я даже верну 40 миллионов контрибуций, собранные мною с этих несчастных ганноверцев. Садитесь, граф».
1: Морков сел, немало удивленный. Доверие Бонапарта к русскому кабинету — очень смелый политический шаг. И нет ли тут подвоха? Бонапарт, между тем, продолжал.
0: «Вы знаете, что Талейрана в Лондон я не пошлю. Но пусть ваш посол Воронцов воздействует на английские головы. Поверьте, я абсолютно и искренне желаю мира в Европе».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Беседа закончилась в 3 часа ночи. Утром невыспавшийся Морков сразу известил Петербург, что в желании Бонапарта подчиниться решениям России он угадывает скрытое желание превзойти Англию, а мирные настроения консула, столь неожиданные, приобретут ему новую выгоду, как перед собственным народом, так и перед Россией. Талейрана утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова в Лондон. Талейран ему посочувствовал.
0: «Вы не выспались, посол? А я спал, как дитя».
1: В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и Талейрана, консул отбыл на север страны, где у моря размещался Булонский лагерь, плацдарм для будущего нападения на Англию. Здесь на стапелях сооружались понтонные суда для высадки десантов с пушками и кавалерией. Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах.

0: Нейни пожалел денег для карнавала в Монтреле, а булонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с коварным Альбионом скоро будет покончено, и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети бегали за каретой консула. «Отечество и Бонапарт! Вот наш боевой клич!» Наконец, мэр Амьена поднес консулу двух лебедей ослепительной белизны и сказал, что это традиция. «Королям наш город подносил одного лебедя, но сейчас мы дарим двух при виде короля и его королевы». Только недалекий Мюрат, кажется, не понял этого намека, пожелав видеть лебедей уже поджаренными к обеду. Отсюда, из шума булонского лагеря, под свисты морских ветров, среди грандиозных сооружений Бонапарт снова написал Александру, чтобы он отозвал своего посла Моркова. Талейрану было сказано: «Если Петербург решил держать в Лондоне англичанина, — подразумевался Воронцов, — то пусть в Париж пришлют мне француза». Он намекал на негодность Моркова. В ту пору еще никто не задумывался, куда будет повернута булонская армия. Жители Лондона ожидали от Бонапарта всяческих пакостей и высадки головорезов Массена, и прилета воздушных шаров с бомбами в корзинах. Но булонской армии суждено в будущем проделать немыслимый пируэт. Для встречи с русскими. Среди рыбных прудов Аустерлица. Уитворд еще не успел покинуть Париж, когда флот короля Георга уже начал свирепый пиратский разбой на морских коммуникациях, захватывая торговые короли Франции и Голландии. И когда сияющий Уитворд появился в Лондоне, его встретил лорд Хаммонд, не менее сияющий. «Поздравьте нас! С этой войны, едва она началась, мы уже имеем чистую прибыль в 200 миллионов франков от корабельных призов. Спасибо вам за эту войну!» «А каково здоровье Уильяма Питта?» «Лучше. По совету врачей, Питт, чтобы не спиться на бренди, перешел на коньяк. Но он сильно сбавил норму портвейна, обходясь лишь 5 бутылками в форме, и будем надеяться, что эта война с Бонапартом вернет его из отставки». Бравый алкоголизм британской аристократии ужаснул бы любого жителя континента, но только не Воронцова, который уже привык иметь дело с пьяными. Абсолютный трезвенник, он поспешил утром застать Уитворда, пока он трезвый. «Да, наши дела неплохи», — сказал Уитворд. «Теперь Бонапарт сунул лапу в наш капкан, и такой глупой овечки, как на улице Сен-Никес, уже не случится». Речь шла о заговоре. Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активной силой, нежели роялисты. Меге де Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Кадудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Дьеппа. За ним последовал и Меге де Латуш. Пишегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Моро. Именно участие Моро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Моро мог только Пишегрю. У англичан всегда было пусто в арсеналах, зато подвалы битв ломились от золота, и золото воодушевило на подвиг даже бурбонских принцев, графа Артуа и герцога Берийского, поклявшихся выпустить из Бонапарта все кишки. «Мы обязаны быть вместе с вами, дабы упрочить свои права на престол Франции», было сказано ими Пишегрю. «Но прежде вы и Кадудаль должны обеспечить нам безопасную высадку у мыса Бивиль. Уверены ли вы в Моро?» «Я был его начальником. При мне его имя впервые стало известно французам. Мы с ним быстро столкуемся. Не забывайте, что его отец был гильотинирован. Перед отплытием вас желает видеть граф Воронцов». Семен Воронцов был опытным дипломатом. Однако ненависть к революции во Франции он перенес на всю Францию. Для обозначения французов он использовал слова «проклятые мерзавцы» или «негодные канальи». Безвылазно просидев в Лондоне почти 20 лет, породнясь с британской аристократией, Воронцов уже начал судить о своей родине как о туманной абстракции, откуда крепостные мужики еще не забывают слать оброк своему пропавшему барину. Восторженный почитатель Питта, он проводил в Лондоне свою политику в пользу Англии, а если Англия не соглашалась с Россией, Воронцов примыкал к мнению Сент-Джемского кабинета. Секретные инструкции о делах Мальты он давал читать парламентариям Лондона, сам и подсказывал, как лучше ответить в Петербург, чтобы Мальта оставалась в английских руках. Таким образом, если Бонапарт во время ночной беседы с Морковым и был честен, выражая желание мира, то все потуги к миру Парижа и Петербурга были заранее обречены на провал, ибо из Лондона они разрушались стараниями Воронцова, желавшего Франции, народу Франции, консулу Франции только гибели. Его встреча с Пишегрю состоялась в Комвуде, загородной усадьбе лорда Гоксбери. Воронцов высказал удивление.
1: «С трудом верится, что Жоржка Дудаль такой смельчак и вдруг откажется убивать Бонапарта».
2: «Он желает его похитить», — ответил Пишегрю.
1: «Надеюсь, присутствие принца в крови сделает его активнее». Моро вовремя разрушил алтари, которым прежде поклонялся. «Франция, конечно, пойдет за ним. И сразу, как только не станет Бонапарта, зовите из Варшавы Людовика XVIII».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Французский замок. Логари получил анонимную записку, в которой его предупреждали, чтобы он остерегался секретарей Робеспьера. «Представь, — сказал Моро, — я получил такую же. Но странно, что об этом меня предупредил еще и Фуше. Вспомним, кто были секретари Робеспьера. Первый, кажется, Демаре. А второй? Второго звали Симон Дюпле».
3: «Да, Дюпле», — кивнул Моро. «Но почему сейчас мы должны их бояться? Какая-то нелепая чертовщина, мистика».
2: Вскоре генерал Савари с неподражаемой вежливостью пригласил генерала Моро в свое бюро тайной полиции. «Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер, вы же оттуда родом?»
3: «Да, из города Морле».
2: «Вас не забыли», — просиял Савари. «В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Нили. Вы его знаете?»
3: «Нет, я очень далек от флота».
2: «Нили просил оповестить вас, что население единогласно выдвинуло вас в сенаторы Франции».
3: «Доверие земляков приятно». «Тем более», — сказал Моро, — «я давно не был на родине, а меня еще помнят».
2: Савари глядел открыто, честно и прямо. «Надеюсь, вы слышали, что наш консул предлагает всем, кто им недоволен, это касается и вас, генерал, встретиться в Булонском лесу для благородного поединка. Лучший способ разрешить все сомнения оружием».
3: «Мои сомнения на шпагах не разрешатся».
2: «И вы желаете оставаться в когорте недовольных? Мне кажется, честнее стать к барьеру, нежели действовать из-под тишка, остротами, издевками, каламбурами, пасквилями».
3: «Это не мой жанр», — возмутился Моро.
2: «Возможно, но пасквили вышли из-под пера вашего адъютанта Рапотеля. Он достоин сурового наказания, если бы консул Бонапарт не ценил заслуги его родного брата».
3: «А это уже смешно», — ответил Моро.
2: «Это очень серьезно. Недавно из уст консула я слышал фразу: «Несправедливо, чтобы Франция страдала, раздираемая между нами». Бедная страна, если в ней есть люди, считающие, что Францией может управлять генерал Моро. Извините, я не хотел вас обидеть, я только повторил, что сказано.
3: Моро вернулся на улицу Анжу, и Рапотель сообщил ему, что заходили генерал Лекурб с братом-юристом, советуя Моро приискать убежище, чтобы не ночевать дома.
2: «Неужели, — отозвался Моро, — возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой?»
3: Он отсчитал Рапотелю денег, подсказал нужные адреса.
2: «Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться. Но в Париже тебе жить нельзя. Поезжай в наш тихий Морле, женись, сажай яблони и крыжовник, вычесывай клещей из собаки, читай газеты. Мы еще встретимся, но уже в другой Франции».
3: Александрина родила девочку, здоровую и крикливую. С детьми и матерью она проживала в Орсе, а Моро остался на улице Анжу. В двери спальни он врезал французский замок сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстрелит, зажигая в потьмах свечу, и тогда Моро увидит, кого надо бояться.
2: По возвращении в Париж провокатор Меге де Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем нашли очень большие деньги, массу рекомендаций от самых влиятельных лиц Сент-Джемского кабинета. Но подлец не знал главного — планов заговорщиков. Кадудали Пешегрю оказались бдительны. Моро проживал под негласным надзором полиции, и Бонапарт часто спрашивал Савари, почему его бюро еще не засекло в доме Моро роялистов из Англии. «Все это очень странно», — рассуждал Бонапарт. «Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудаля, ни Шарля Пешегрю, ни принцев Бурбонов?» «Наверное, их просто нету во Франции». «Тогда мои сомнения усиливаются. Меге де Латушу нет смысла обманывать нас. От подтверждения его слов, он и сам понимает, это зависит его судьба».
3: Савари, раздраженный недоверием консула, ворвался в камеру, где томился писатель, и надавал ему пощечин.
2: «Свинья! Что ты скрыл от нас?»
4: «Клянусь! Тряхните еще разочек Креля!»
2: «Крель все выложил и в январе будет казнен». «Тогда страсбургский префект Ше!» «Ше отдал кучу денег, но связи не имел».
3: Бонапарт появился в Лувре на живописном вернисаже. Его свита не смела судить о картинах, пока не выскажет о них мнение он, консул. Перед портретом мадам де Сталь задержался, сказав, что в этой даме большой избыток мускулатуры. В руке Жермена любила держать веточку, регулятор речи, необходимый ей как палочка дирижеру. Конечно, не ширина плеч писательницы, а ее остроты бесили консула.
2: «Если неугодных генералов я высылаю за 40 лье от Парижа, мадам де Сталь не смеет отныне приближаться к моей столице на столье. Савари, исполните это».
3: Шатобриан кисти Жероде произвел на него гадкое впечатление, а в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жероде не пожалел дешевой черной краски.
2: «Шатобриан похож на якобинца, который с ножиком в зубах проник ко мне в кабинет через трубу камина».
3: Но весь гнев консула достался Бенджамену Констану, которого связывали с мадам де Сталь слишком тесные узы.
2: «Савари, я думаю, нет смысла разлучать горячих любовников. Доставим удовольствие и мускулистой даме. Если они оба не успокоятся, их можно сослать и дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта». «Ну что ж», — решил Бонапарт, закончив осмотр салона. «Вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление. Пусть мои живописцы трудятся и далее столь успешно».
3: Репрессии против писателей вызвали тревогу в русской колонии. Елизавета Дивова приставала к Жозефине с расспросами. «Неужели и мне расстаться с Парижем, без которого я не мыслю жизни?» Петербург отзывал посла. Но курьер русского кабинета привез для Моркова орден Андрея Первозванного, высший орден империи, носимый с голубой лентой. С этим орденом Морков и появился в Тюильри на прощальной аудиенции. Самолюбие Бонапарта было задето. Он все время доказывал царю непригодность Моркова для его политики, а молодой русский император осмелился думать иначе.
2: «Я видел ваш портрет в салоне работы Изабе».
3: «Кажется, он вышел удачным», — ответил Морков.
2: «За исключением вот этой ленты».
3: В награждении своего недруга Бонапарт усмотрел вызов к политической дуэли. Он сказал Талейрану, что можно готовить отозвание посла Франции из Санкт-Петербурга.
2: «Я согласен выстоять у барьера». «Не понимаю Александра. Или этот щеголь решил меня напугать?»
3: Перед отъездом из Парижа граф Морков решил откланяться мадам Рекамье. Случайно встретив Моро, дипломат, не раскрывая источников информации, предупредил, что в Париже возможен заговор против Бонапарта, почему и посоветовал остерегаться всяких случайностей. Моро рассмеялся.
5: «Я знаю только одного заговорщика, от которого Бонапарт никуда и никогда не скроется. Это он сам».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Был январь 1804 года. Улицу Анжу замело снегом. Пистолет не выстрелил, а свечка не загорелась. В дверях спальни Муро стоял гигант-матрос, закутанный шарфом, и держал корублер, связку отмычек. Глазами он показал на сложное устройство французского замка.
2: «Такие штучки не для меня. Позвольте представиться, Жорж Кадудаль, сын мельника из Британии. Мы с вами равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости».
3: Моро не спеша одевался. Он был спокоен.
5: «Кадудаль, вождь шуанов Вандеи, не может быть моим другом, хотя и достоин уважения как храбрый противник».
3: «Да, в храбрости ему не отказать». Стоя спиною к Моро, Кадудаль приник к окну и не боялся выстрела в спину.
2: «Что вы там видите?» — спросил Моро.
5: «Я оставил на улице своего адъютанта Пико».
3: «Опять-таки странно. И не похоже на Шуана. Почему он назвал адъютанта, будто он, Моро, сообщник Кадудаля?»
5: «Я привел к вам друга. Можно впустить его?»
2: «Пусть войдет», — согласился Моро.
3: Внешне казалось, что Кадудаль — глыба мяса, костей и сухожилий, малоподвижная. Но этот великан обладал почти изящной легкостью тела. Шагнув к дверям, он издал горлом странный звук, подобный крику филина в ночном лесу, и Моро услышал тягостный скрип лестницы под чьими-то неуверенными и замедленными шагами. Это был Шарль Пишегрю.
5: «Здравствуй, Моро! Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня. Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательное путешествие в Каену, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта Сикхамори, откуда людей выносят только пятками вперед. Бултых в море!»
3: Моро нервно набивал табаком свою трубку.
5: «Гадина ты, Пишегрю», — сказал он. Прежде давай припомним, кто кого предал. Это не я, это ты, подлец, изменил народу ради служения бурбонам, ненавистным французам. Бежал? Молодец, что бежал. Сидеть тоже никому не хочется. Я тебя даже поздравляю, но мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оплеван и едва не чихнул в мешок. Вот она, моя голова. Спроси, как она уцелела?
3: Под плащом Пишегрю обрисовались контуры пистолетов.
5: Что они, убивать его собрались?
3: Пишегрю сказал:
5: «А кто из нас гадина? Не затем ли ты, Морой, взялся за роль тюремщика в Люксембургском дворце, чтобы помочь чесночному корсиканцу вскарабкаться на свою же шею? Ну, каково тебе живется теперь? Где твои былые убеждения?»
3: Громадный кулак Кадудаля опустился на стол.
5: «Хватит! Мы пришли сюда не для того, чтобы лаяться!»
3: Моро засмеялся и распечатал бутылку с вином.
5: «Черт с вами!» — сказал он. «Если уж вы подняли меня средь ночи с постели, значит, у вас ко мне дело».
3: Но, послушав Кадудали и Шигрю, Моро понял, что роялисты ошиблись адресом. Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Моро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Моро было новостью, что в обширном заговоре роялистов, состряпанном мастерами этого дела в Лондоне, ему отводится заглавная роль. Его имя должно стать знаменем роялизма, который каким-то непонятным образом должен сочетаться с поруганной революцией. Кадудаль охотно перечислял аристократов Парижа, назвал маркиза Ривьера и братьев Полиньяков, готовых хоть сейчас дежурить возле Мальмезона.
5: «А когда надо убить змею, палки найдутся», — сказал он, глотая вино фужерами и не пьянее. «Я сам скручу Бонапарта и потом за деньги буду показывать его в клетке».
3: Моро начал с признания. Да, он противник Бонапарта в такой же, наверное, степени, как и они, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов.
5: «Роялисты боятся за престол Франции, а я страдаю за народ Франции. Вас ввели в коварные заблуждения относительно моих убеждений», — сказал Моро. «Я могу поставить еще дюжину бутылок, я могу пьянствовать с вами до рассвета, но мы никогда не будем друзьями. Вы для меня останетесь врагами. Как бы ни презирал я Бонапарта, но я не пойду за вами ради его уничтожения, чтобы во Франции снова воцарились преступные бурбоны». «Ты всегда был идеалистом-доктринером», — ответил ему Пишегрю с раздражением. «Даже когда твоему отцу рубили голову, ты плакал навзрыд, но ты не пошел за мною в эмиграцию. А чего ты достиг? Ваша свобода за решетками тюрем, ваше равенство основано на неравенстве, ваше братство во всеобщей грызне за чиные деньги. Кто прав, я или ты?»
3: «Довольно слов, Пишегрю», — резко вмешался Кадудаль. «Моро честный человек, и он честно сказал нам все. А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Потому, — решил Кадудаль, — лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собой двери». Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка.
5: «Может, это вам еще пригодится». «Теперь, — сказал Свари, — я уверен сам и могу уверить вас, что ни Пишегрю, ни Кадудаля в Париже нет».
3: «Куда же они провалились?» — спросил Бонапарт.
5: «Мегге де Латуш провел нас».
3: Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше прозелитов.
5: «Вы ничего не умеете, Свари! На ваше место я посажу именно Мегге де Латуша, который не только обманул милордов Англии, но и привез от них полные карманы золота. Придется мне доказывать вам, что Кадудаль в Париже».
3: Савари вскоре убедился, что у Бонапарта, помимо бюро тайной полиции, существует где-то в преисподней еще одна полиция, более тайная. Не исключено, что под занавесом второй скрывается третья, а третью контролирует еще четвертая. В списках арестованных и подозреваемых он выделил фамилию Креля, которого должны казнить в январе 1804 года.
5: «Он знает об этом?» — спросил Бонапарт. «Знает и мучается страхом». «Уже хорошо. Наконец, подозрителен и матерый Шуан из дворян Буве де Лозье. Послушайте, Савари, я не понимаю, неужели из этих людей нельзя выжать последние соки?»
3: «Из них уже ничего не вытечет».
5: «Моисей даже из камня в пустыне добывал воду».
3: Крелю объявили, чтобы готовился к казни.
5: «Нельзя ли пожить еще?» — спросил Крель. «Один ответ, один день», — отвечал Савари. «Так не пойдет. Это не деловой разговор.
3: Чего же вы от меня хотите?
5: Мой ответ будет стоить всей моей жизни.
3: Где Кадудаль? Спросил Савари напрямик.
5: Глупцы. Он с августа гуляет в Париже.
3: Вся жизнь, напомнил Савари.
5: Ладно. Братья Полиньяки добыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму, роялисты устроят нападение на карету консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон.
3: «Это мне известно», — сказал Савари как можно равнодушнее, хотя внутри у него все трепетало от радости.
5: «Когда Кадудаль встречался с генералом Моро?»
3: И тут допрос сразу же дал осечку.
5: «Такое невозможно», — ответил Крель. «Моро никогда не пойдет на связи с роялистами из Лондона».
3: С этого момента Бонапарт сам взялся управлять тайным сыском, проявив в этом деле тонкую проницательность, знание людской психологии, мастерство следователя. Скоро уже не Савари консулу, а консул Савари излагал точную обстановку развития англо-роялистского заговора.
4: «С августа! С августа!» — кричал он. «Кадудаль уже полгода шляет по Парижу, а что вы знаете о нем? Англичане высадили в это время у мыса Бивиль 4 отряда головорезов, а где их следы, Савари? О чем вы думаете?»
3: Савари склонился в глубоком поклоне. «Мною сегодня взят опасный Буве де Лазье».
4: «Ах, какая добыча, Савари! Надеюсь, вы не забыли поцеловать его под хвостом? Так идите и поцелуйте!»
3: Савари вернулся в тюрьму Тампля, велел снять с ног Шуана обувь и посадить в кресло на колесиках. Буве де Лазье, сидящего в этом кресле, придвигали к пламени камина.
4: «Пешегрю в Париже!» —
3: закричал он, не вытерпев боли ожогов.
4: «Я скажу, только отодвиньте кресло! Кадудаль и Пешегрю были на улице Анжу у генерала Моро!»
3: Измотанный после допроса, Савари вернулся из Тампля во дворец Сен-Клу, где бал был в разгаре. Обвитый лентами серпантина, осыпанный блестками конфетти, Бонапарт оставил танцующих и справился у Савари. «Как дела?»
5: Они были у Моро. Буве де Лозье сказал правду. Моро отказался участвовать в заговоре и выставил их вон.
4: «Но этого уже достаточно», — сказал Бонапарт. «Теперь дело за вами, Савари. Я занят танцами, и мне, первому консулу, не пристало шляться по чужим квартирам».
3: Савари посмотрел на его довольное лицо.
5: «Черт побери, но я тоже не занимаюсь этим».
3: В ночь на 15 февраля 1804 года дивизионный генерал Моро мучился застарелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы, кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву, из ящиков сыпались гвозди и подковы, из рванины мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел, и Моро проснулся в комнате, уже ярко освещенной. Надежный французский замок сработал.
4: «Генерал Моро, встань! Ты арестован!»
3: Он увидел перед собой секретарей Робеспьера. Два привидения погибшего мира — Демаре и Дюпле. Оба держали в руках белые костяные палочки — принадлежность агентов бюро тайной полиции.
5: «Мы с вами уже знакомы», — сказал Моро.
4: «Да, мы состояли в одном якобинском клубе».
3: Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Моро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо вечного проклятия.
4: «Одевайся, Моро! Пришла и твоя очередь!»
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Французы, судите!
3: В пансионе мадам Кампан учили, что для прогулок в Лоншане годятся духи с запахом жасмина. В салонах Сен-Жермена неприличен даже слабый аромат пачули. Парфюмерия Парижа готовила духи для театра, для вечерних журфиксов, но даже мадам Кампан не могла бы точно сказать, какие духи лучше подходят для посещения государственных тюрем. Александрине Моро исполнилось 22 года. Мать сказала ей, что в роду Гюло еще не было арестантов.
4: «И тебе не стыдно показаться в Тампле?»
3: «Нет. Не было же стыдно Бонапарту отрывать от меня мужа, отрывать отца от детей».
2: Двор Тампля был переполнен публикой, нищей и богатой, простой и знатной. Плач женщин сливался в один протяжный вой. Здесь же весело играли дети. Иногда в окнах тюрьмы показывались руки, страшные, изувеченные. Лиц узников не было видно, но слышались их сдавленные голоса.
5: «Нас пытают! Мы умираем в муках! Скажите всем, мы честные патриоты Франции! Да здравствует республика!»
6: «Будь проклята эта республика!» — звенело из других окон. «Пусть вернутся добрые короли!»
2: Стоило во дворе появиться тюремному начальству, как толпа родственников обступала его с вопросами о своих отцах, братьях или сыновьях. Диалоги были одинаковы.
6: «Его в Тампле нет, ищите в консьержери».
4: «Из консьержери меня послали сюда».
6: «Тогда поезжайте в тюрьму Лафорс».
2: В канцелярии Тампля молодой чиновник-бонапартист, об этом легко было догадаться по красной гвоздике на его сюртуке, заменявшей отсутствие ордена почетного легиона, вызвался проводить женщину до камеры свиданий. Следуя длинным коридорам, он ловко вставлял в свою речь вопросы: «А где же Рапотель? А где же Лагари?» При всей своей наивности Александрина дала правильный ответ.
4: «Мы с мужем проживали всегда отдельно. Я в замке Орсе, он на улице Анжу. Я не знаю, где эти люди».
2: Девочкой на острове Бурбон она видела, как ее отец привозил негров-рабов из Занзибара на свои сахарные плантации в клетках. А сейчас сама оказалась в клетке. С другой же стороны, тоже через клетку, она увидела мужа.
4: «Моро! Моро! Жан! Жан, я пришла к тебе!»
2: В нем было что-то совсем чужое, незнакомое, и Александрина не сразу догадалась, что он плохо выбрит. Моро крикнул ей через прутья решетки, чтобы она не плакала.
6: «Жившему у подножия вулкана мне давно бы пора знать, что вся лава потечет на меня, весь пепел падет на мою голову.
4: Не плачь, золото мое.
6: Не плачь, счастье мое, глаза мои, губы мои, радость моя безмерная. Ну, будь так добра, улыбнись мне и скажи свое противное «пе».
4: «Пе»,
2: — ответила жена, глотая слезы. Заплаканная, она вышла на двор тюрьмы, и здесь все эти люди, ждущие свиданий с родственниками, стали вдруг для Александрины родными и близкими. Отныне она уже была сопричастна их страданиям. Но в Париже существовала еще одна тюрьма — Карм, в которой когда-то Жозефина Багарне томилась вместе с Терезой Тальен, и на стене их камеры долго сохранялись выцарапанные Жозефиной слова.
4: «О, блаженная свобода! Когда ты перестанешь быть пустым звуком?»
2: Об этом Александрина узнала со слов маркизы и Далии Полиньяк.
4: «Между нами есть нечто схожее. У вас двое детей, у меня двое. У Жозефины тоже были сын и дочь, когда она писала эти слова. Ах, что нам политика? Мы только матери».
2: Контр-адмирал Ньели, префект избирательного округа Финистер, еще ничего не зная, прибыл в Париж с депутацией земляков, даже с женой и детьми, чтобы лично доложить Бонапарту об избрании народом в Сенат славного генерала Моро. Ньели тут же со всей семьей заточили в мрачном Винсентском замке, и несчастный старик ничего не понимал.
6: «За что? Неужели только за то, что я возглавлял избирательный округ, почтивший Моро доверием? Но почему должны страдать моя жена, мои дети? Где же справедливость?»
2: Афиши извещали парижан о расценках на головы Пишегрю и Кадудаля. Цены быстро росли. Пишегрю скрывался на квартире своего лучшего друга. Когда плата подскочила до 100 000 кю, лучший друг привел полицию.
6: «Будь ты проклят!»
2: — оплевал его Пишегрю. Это случилось 28 февраля. Пишегрю отказался давать какие-либо показания следствию. Он говорил, что все мысли, все слова прибережет для публичной речи в суде.
6: «Я не тот бездарный актер, что подает реплики за сценой».
2: На вопросы о Муро он отвечал с крайним раздражением.
6: «Оставьте Муро в покое!» «Да, я был у него. Да, я беседовал с ним. Муро нисколько не изменился за эти годы. Он такой же твердолобый якобинец, каким был и раньше. Муро сразу отрекся от наших дел. Теперь я молчу. А все, что народу надо услышать, будет сказано мною на суде».
2: Такое поведение Пишегрю насторожило Бонапарта.
6: «Но что он может сказать, этот изменник?»
2: «Сомнение, сомнение. Очевидно, за душой Пишегрю есть что-то еще такое, что способно потрясти не только своды суда, но заколеблются и колонны в Тюильри. Это понятно, ведь соратники Пишегрю, вместе с ним осужденные, уже помилованы Бонапартом. Но Бонапарт не помиловал Пишегрю, на которого сам же и донес директории. Теперь Пишегрю сядет на скамью подсудимых, а его бывшие друзья, благодарные Бонапарту, станут возвышаться над ним на прокурорских кафедрах. Что он скажет тогда?»
6: «Мне это не нравится», — произнес консул.
2: 9 марта Жорж Кадудаль ехал по улице Одеон в кабриолете. Он ехал один, без адъютанта Пико. Тайный агент полиции узнал главаря Шуанов и вскочил на подножку. Кадудаль убил его сразу же, спрыгнув на мостовую. Но среди прохожих было немало агентов, и они, чтобы вызвать сочувствие толпы, закричали:
6: «Опасный грабитель! Держите вора!»
2: Кадудаль насмерть уложил 12 человек только кулаками. Толпа сыщиков и прохожих неслась за ним. Он прыгал через заборы, сокрушал грудью ворота домов, врезался телом в стекла магазинных витрин, приводил всех в ужас силою и бесстрашием. Но сотни людей уже облепили его, как мошкара облепляет гигантскую тушу, обреченную на гниение. Следствию он заявил:
6: «Эй вы, не тыкать! Я хотя из мужиков, но чин генерала заработал не в лакейских. Знаю, в чем меня обвините. Но я не хотел убивать консула. Я хотел лишь похитить его и укрыть от людей, как укрывают чумных от здоровых, чтобы они не могли заражать других».
2: Следствие установило: Кадудаль хотел напасть на Бонапарта тем же числом роялистов, какое составляло бы и конвой консула. Он хотел сражаться один на один. В этой наивности крестьянина было что-то подкупающе благородное. На вопросы о генерале Муро он отмахивался с улыбкой:
6: «Да бросьте! Этот подлец Меге де Латуш задурил нам в Лондоне головы, будто Муро спит и видит коронацию бурбонов. Вот мы, глупцы, и попались на эту вкусную приманку».
2: Савари вошел к Бонапарту с докладом.
4: «Так что же делать с Муро? Ни Пишегрю, ни Кадудаль не признают его участие в заговоре. Как же теперь строить его обвинение, если юридически он ненаказуем?»
6: «Молчите, Савари! Муро имеет связи, ведущие далеко. Можно предполагать, что тут замешан и Буонаротти, и даже адмирал Трюге. Но для составления пышного букета недостает голов графа Артура или герцога Берийского».
2: Савари погнал лошадей в Нормандию. Там он много ночей дрожал от холода на утесах Бивилля, подавая фонарем сигналы всем кораблям, плывущим мимо. Однако принцы королевской крови, не оповещенные из Парижа о готовности к покушению, и не подумали рисковать в этой английской авантюре. Савари, жестоко простуженный, вернулся в столицу. Газета «Монитор» оповестила читателей:
6: «Арестованы 59 бандитов, готовивших покушение на первого консула».
2: В числе бандитов значилось и имя Муро, главаря роялистов. Никто не поверил этой клевете. Не было француза, который дал бы себя убедить в том, что их генерал Муро вдруг сделался роялистом. Сами же роялисты смеялись над этой выдумкой. Всюду говорили:
6: «Ну кто мог это придумать? Землетрясению мы удивились бы меньше. К чему пишут о заговоре Муро? Не лучше ли писать совсем иначе? Заговор против Муро».
2: Случилось обратное тому, на что рассчитывал Бонапарт. Вызвав террор, консул надеялся, что Франция притихнет, безголосая и покорная. Но в народе возникла совсем иная реакция. Возможно, еще никогда за время тирании Бонапарта люди не высказывались так свободно и так смело, как тогда. Это читатель слова современника. По сути дела, Бонапарт нечаянно для себя вызвал во Франции войну мнений. На острове Святой Елены, уже умирающий, он признался:
6: «Кризис был тогда из сильнейших.
2: В общественном мнении началось брожение, клеветали на правительство по отношению к заговору и заговорщикам. Исправить положение было нельзя. Париж бесстрашно расклеивал прокламации. «Свободу Муро или смерть Бонапарту!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Бонапарт трусливо спрятался в загородном Сен-Югу. Он обставил резиденцию караулами и, как писали очевидцы, часами просиживал в башне с подзорной трубой, наблюдая за дорогой в Париж, в каждом всаднике ожидая гонца, спешащего с известием о восстании в столице. Возле дверей спальни он укладывал на ночь верного мамелюка Рустама, а перед Мюратом консул даже не скрывал своих опасений.
7: «О, как призрачна власть в окаянной республике! Моя жизнь в руках того офицера, что командует караулом! Стоит ему свихнуть мозги на республиканских идеях, и его сабля сегодня же будет торчать из моего живота! Я успокоюсь, когда подо мною будет массивный престол монарха!»
2: Савари старался переломить общественное мнение Франции. Он велел Меге де Латушу:
7: «Сочини брошюру, увлекательную, как роман. Отобрази в ней связи Муро с англичанами и не бойся открыто писать о себе, что ты якобинец. Тебя не тронут».
2: Брошюра называлась «Союз якобинцев Франции с английскими министрами». Такое же задание получил Пьер Редерер, тоже бывший якобинец.
7: «Я еще никогда не видал столь зловещего для правительства Бонапарта настроения», — в ужасе признавался Редерер под старость.
2: Но состав суда был уже подобран, начались не только допросы, но и пытки заключенных. В подвалах Тампля страшно изуродовали молодого Пико, адъютанта Кадудаля. Парню так долго жгли ноги, что ступни обуглились, а кисти рук раздавили слесарными тисками. Бонапарт требовал от Савари крутого решения «или-или». Для успокоения публики нужно было что-то новое, необычное. В канцелярии Тампля был сервирован богатый стол. Муро вызвали из камеры, Савари дружелюбно сказал:
7: «Бонапарту надоело. Он желает вас видеть».
2: «Зачем?»
7: «Пора кончать этот анекдот. Напишите откровенно все, что известно о заговоре, поедет в Сен-Клу, консул простит, в мониторе будет об этом объявлено, и вы сенатор».
2: «Благодарю», — ответил Муро. «Никуда я не поеду, а писать ничего не стану. Вам желательно видеть меня раскаявшимся, чтобы моя слабость прикрыла ваше преступление?
7: А если я сразу выпущу вас из Тампля?»
2: «Нет», — отказался Муро. «Теперь я из Тампля не уйду. Теперь-то уж я должен довести дело до конца. Я послушаю, что скажет на суде Пишегрю, и сам скажу все, что я знаю».
3: Муро заговорил об аресте Фуа.
2: «Для себя я ничего не прошу, но всему есть предел. Зачем арестован полковник Фуа? Он весь изранен в битвах. Таких людей и держать в тюрьме?»
7: «Хорошо», — сказал Савари. «Я выпущу Фуа».
2: Он вернулся в Сен-Югу, застав консула в обществе Талейрана и Калинкура. Талейран многозначительно заявил, что, судя по результатам заговора, эти бессовестные англичане ценят кровь Бонапарта дешевле крови бурбонов. Эта фраза произвела на консула такое же действие, как удар хлыстом по норовистой лошади. Он живо обернулся к Калинкуру.
7: «Берите драгун! Ночью пересечь границы Баденского герцогства! Вы сами разберетесь на месте, где ночует герцог Ингиенский, в доме престарелой Роган де Рошфор или в гостинице, что напротив ее дома. Эттенхейм, так называется Калинкур, этот невзрачный городишко».
2: Арман Калинкур был тогда инспектором его конюшен. Маркиз много делал для Бонапарта. Но делал и ради любви к мадам Адриенне де Канизи, которую он разводил с мужем. Хотя Калинкур рисковал. Даже очень рисковал.
3: Александрина открыла окно в сад. Ей очень хотелось покоя. Неожиданно лакей сообщил, что внизу, дело было в Орсе, какая-то дама просит о свидании.
7: «Пусть поднимется»,
3: — разрешила Александрина. Перед нею явилась незнакомая женщина, уже в летах. Она держала в руке дорожный сак.
8: «Знакомо ли вам имя Розали Дюгазон?»
7: «По театральным афишам, да».
8: «Значит, от мужа вы обо мне не слышали?»
7: «Никогда».
8: Его молчание, наверное, извинительно.
7: «Присядьте, мадам».
8: «Благодарю. Дело в том, что я долго и безнадежно, мне об этом не стыдно сказать, любила генерала Муро. Нет, я пришла не для того, чтобы причинить вам лишние муки, которых у вас и без моих признаний достаточно. Муро пока еще в Тампле, но когда следствие закончится, он окажется в консьержерии. Откуда, мадам Дюгазон, это известно?
9: Милая моя, я ведь из Комеди Франсез, а вся наша труппа во времена террора сидела по разным тюрьмам, ожидая казни со дня на день. Когда у вас свидание с мужем?
8: В следующий четверг.
9: В этот день останьтесь дома. За вас пойду я.
2: Из дорожного сака актриса извлекла мрачные одежды кармелитки, с профессиональной ловкостью переоделась, ее голову совершенно укрыл капюшон монашенки, давно отрешенной от мирских страстей. Дюгазон сказала:
9: «Я так много изведала, столько перестрадала, что в конце жизни у меня ничего не осталось, кроме любви к вашему мужу. Простите, что напоминаю об этом, но иначе мне трудно объяснить свое поведение».
2: Дюгазон изложила свой план. Она явится на свидание в Тампль под видом монахини, как сестра или тетка Моро. В камере она и останется. А Моро под глубоким капюшоном и в длинной рясе, скрывающей его фигуру, выйдет на свободу.
10: «Вы погубите себя и его», — заплакала Александрина. «Вам не позволят теперь видеть Моро наедине.
9: Если вы так добры, мадам, прошу, не делайте ничего такого, что могут истолковать во вред вам и моему супругу».
2: Розали откинула капюшон, встряхнув волосами, и Александрина позавидовала ее поздней, но еще яркой красоте.
9: «Жаль», —
2: ответила актриса.
9: «Париж ожидает от меня прощального бенефиса, и я решила сыграть свою последнюю роль на подмостках тюрьмы Тампля. Если этот план неуместен, так что же я могу сделать еще для свободы Моро? Я давно уповаю только на Божью милость. А я буду уповать на трагедию Сертории, в которой Помпей бросает в огонь список заговорщиков, не читая его».
2: Париж был заранее извещен, что Дюгазон выбрала для прощального бенефиса Сертория. Все ждали появления Бонапарта, обожавшего трагедийную выспренность. О присутствии его в театре узнавали по караулу возле дверей, по задернутым шторкам на окошках из лож в коридоры. Он оставался невидим для других, огражденный от публики деревянной решеткой. Взвинченная Дюгазон играла Корнелию с небывалым накалом. А когда Серторий, не веря в заговор, швырнул в пламя список своих врагов, она обернулась лицом к ложе Бонапарта в трагическом призыве, вытянув к нему руки.
9: «О, Серторий! Какие боги вложили в сердце тебе чувств, пламень благородный! О, как велик ты стал!»
2: Бонапарт понял, ради чего устроен этот бенефис, а публика, уже распознав интригу, устроила артистке овацию. Консул быстро удалился из театра. С верхних ярусов зала на головы зрителей плавно опускались белые батистовые платки, на которых было отпечатано типографским способом: «Друг народа, отец солдат Моро в оковах! Иностранец стал нашим тираном! Французы, судите сами!» Дюгазон вызвал директор театра. Он сказал ей:
9: «Блестящий бенефис, мадам! Как уцелела моя голова! Но где была и ваша? Я вас искренне поздравляю. Секретарь нашего консула Буриен велел оставить вашу старость без пенсии».
8: «В этом мире, — ответила женщина, — кроме ничтожной пенсии существует еще и большая любовь. Я сыграла свою последнюю в жизни роль. Французы, судите!»
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: В очереди на смерть. Этан Хейм спал. Клара Роган де Рошфор проснулась от шума в 2 часа ночи. По стенам перебегали красные отсветы. Казалось, что в городе пожар. Она подбежала к окну. Вся улица была заставлена лошадьми. В руках драгун обгорали смоляные факелы. Женщина вдруг увидела Ингиенского. Его вывели из отеля в нижнем белье. Он отыскал в окне любимую и сразу отвернулся, чтобы не привлечь к ней внимание французов.
3: «На рысях марш!» — скомандовал Калинкур.
2: Ингиенского везли через Францию очень быстро. Никто не вступал с ним в разговоры, но молодой бурбон, потомок великого Конде, вел себя спокойно. Ночью кавалькада всадников въехала внутрь мрачного замка. «Узнаю, Винсен, здесь я родился».
3: «Здесь и умрешь», — сказали ему.
2: Суда не было, а было судилище. Бонапарт прислал из Парижа сабриташей, жаждавших отличий. Банду оголтелых бонапартистов возглавлял генерал Пьер Гюлен, раньше часовых дел мастер. Как можно быстрее Энгиенского обвинили в устройстве заговора на жизнь Бонапарта, в том, что живет на деньги, отпускаемые для роялистов банками Англии.
3: «В последнем я сознаюсь», — сказал Энгиенский. «А на что бы я жил иначе? Не воровать же».
2: Ему зачитали смертный приговор, который Савари немедленно утвердил. Молодой человек спрашивал: «За что? Где же хоть малая доля моей вины?» Сабриташи стали над ним измываться.
3: «Он еще спрашивает, за что?»
2: Но если француз достиг чина полковника, значит, он уже способен обо всем на свете судить справедливо. Иначе и быть не может. Энгиенский хотел отрезать прядь волос, чтобы переслать ее с запиской для любимой Веттенхейм. «Пусть обо мне останется у нее память».
3: Полковники-судьи лирики не признавали. «Успокойся, от тебя даже памяти не останется».
2: Ночью в камеру Ингиенского вошел священник.
3: «Господь повелел мне сказать вам, что он давно ожидает вас. Поспешим же, герцог, ближе к Богу».
2: Во рву Винсентского замка было темно. Гюлен светил фонарем, но солдаты никак не могли прицелиться.
3: «Слушай», — сказал Гюлен, — «нам трудно попасть в тебя в такой темноте. Не сможешь ли подержать фонарь?»
2: Энгиенский прижал фонарь к своей груди. «Надеюсь, вам так будет удобнее».
3: «Да, спасибо. Теперь мы видим тебя. Пли!»
2: После казни Савари и Калинкур стали хлестать вино в покоях Винсентского замка. Калинкур спросил: «Вам не кажется это злодейство бессмысленным?»
3: «Похоже на то», — согласился Савари. «Нашему консулу захотелось взбодрить себя стаканом свежей человеческой крови. Уж теперь-то Англия моментально сколотит против Франции новую мощную коалицию, заодно с Россией. Я слышу голос женщины и плач детей. Откуда?»
2: «Да», — сказал Савари. «Здесь в замке сидит семья контр-адмирала Ньели. Таков приказ консула». Когда до провинции дошло известие о казни Ингиенского, Фуше сказал: «Это не просто юридическое преступление. Это хуже. Политическая ошибка». Толкнул Бонапарта на преступление многомудрый Талейран. И Бонапарт при всей своей жестокости кое-что уже понял.
3: «Задали вы мне лишнюю работу», — сказал он Талейрану. «Теперь отзывайте французов из Петербурга поскорее, пока русские не дали им хорошего пинка».
2: Калинкур сказал, что приема ожидает несчастная Идалия Полиньяк с просьбой о помиловании мужа.
3: «Да, маркиз, теперь я вынужден быть милостивым».
2: 6 апреля Савари был срочно вызван в Тамполь, где ему сказали, что Пишегрю найден в казарме, задушившимся собственным галстуком. Вечно полупьяный надзиратель Фонконье перебрал в эту ночь, кажется, лишку. Савари спросил его:
3: «А почему у Пишегрю не отняли галстук? А на чем бы ему тогда вешаться?»
2: Никто не поверил в самоубийство Пишегрю. Человек, упорно молчавший на допросах, чтобы заговорить на суде, конечно, такой человек опасен. Возможно, версия о самоубийстве была бы правдоподобна, случись смерть Пишегрю ранее казни Ингиенского. Но теперь Бонапарту уже не верили.
3: Европа пережила нервное потрясение не потому, что Ингиенский был другом народов. Нет, политики справедливо указывали на грубые нарушения международного права. Драгуны Каликура перешли границу Бадена, схватив невинного человека на чужой территории. После смерти Пешегрю у Моро отобрали бритву, и он не упустил случая для создания каламбура. Генерал требовал вернуть «развуар националь» — национальную бритву, так называли во Франции гильотину. Никто не оценил тогда его зловещего юмора. Дюмаре и Дюпле Моро не терпел, третируя их, оскорбляя. На вопрос об Буонаротти он дерзил. «Я же не спрашиваю вас о ваших знакомых. Что известно о тайном обществе филадельфов?» «Если оно тайное, пусть в тайне и останется».
2: Судя по тому, как часто поминали имя Виктора Лагори, Моро догадался, что Лагори, очевидно, был более видной фигурой в демократии, нежели он полагал о нем ранее. Моро чувствовал, что Лагори ищут. Наверное, он где-нибудь бродит сейчас по дорогам провинции,

0: Неизвестно за что. Так, Моро? Причина была. Мой отец осмелился защищать в суде бедного крестьянина, засеявшего свое поле не маисом, а картофелем. Тогда у меня, сознался Моро, был очень тяжкий период жизни, и Пишегрю был уверен, что я последую за ним в эмигрантскую армию принца Конде.
1: «Почему вы сразу не донесли его измене?»
0: «А черт его знает», — честно отвечал Моро. «Я ведь думал, что бумаги о нем мне нарочно подкинули в карете, брошенной на дороге».
2: Бонапарт обнаружил документы, изобличающие Шарля Пишегрю в связях с Конде в карете русского шпиона графа Антрега. Странно, что Моро нашел такие же документы тоже в дорожной карете. Нам встретится еще одна карета, но уже в 1813 году, о чем речь в романе пойдет позже.
0: У Пишегрю всегда было много завистников его славы, и мне казалось, что враги решили его погубить. В беседе с Паскье он не терял веры в лучшее будущее. «Если бы у меня не было этой веры, стоило ли мне отдавать воинам юные годы? Хотя, по правде сказать, Паскье, я не вижу большой разницы между пушкой и гильотиной. И пушка, и гильотина — одинаковые орудия пытки».
2: «Однако», — засмеялся Муро,
0: «большой опыт отступлений приучил меня при отходе армии заклепывать пушки противника».
2: Паскье отлично понял его намек.
1: «Вы желаете сказать на суде то, чего уже не может сказать Пишегрю?» «Предупреждаю. Бонапарт будет настаивать на смертном приговоре, чтобы затем помиловать вас и этим вердиктом поднять свой авторитет в народе».
2: «Но возможно и другое. Он нарочно вводит судей в заблуждение, чтобы, добившись от них смертного приговора для вас, утвердить его. Кстати, знаете, и далее Полиньяк уже была у Жозефины».
3: Об этом визите Александрина Моро уже знала, решив тоже ехать в Мальмезон, согласная на любое унижение, лишь бы спасти мужа от казни. Мадам Гюло возражала.
4: «Пусть отрубят моему зятю голову, и пусть мои внуки останутся сиротами, но мне, гордые креолки с Бурбона, не пристало терпеть унижение от этой вредной семейки».
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: В прудах Мальмезона, под нависшими купами дерев, тихо плавали черные лебеди. Маркиза Куаньи, придворная дама, забрасывала в пруд удочку.
6: «Не надо мне кланяться», — сказала она еще издали. «Вам еще предстоит немало кланяться в этом доме. Я все уже знаю. Жозефина тоже. Пройдите к ней сразу».
2: Жозефина сумела забыть прежнюю вражду с семейством Гюло, проявив благородство. «Это и понятно». Она сама ожидала казни в тюрьме, сама потеряла мужа на эшафоте и по-женски лучше мужчин понимала, как тяжело терять близких. Но она ничего не значила в государстве мужа.
6: «Могу лишь советовать», — сказала Жозефина. «Встаньте возле этих дверей, которых не миновать консулу. Если хотите добиться успеха, называйте его самым высоким титулом, хоть императорским. Этим вы его сразу растрогаете».
2: Заранее опустившись на колени, Александрина невольно сжалась в комок, покорная и готовая к унижению. Послышались шаги консула. Женщина впервые увидела его так близко. Вот он. Коротенькое туловище с уже выпирающим брюшком. Бонапарт быстро поправил на лбу реденькую челку.
6: «Ваше Величество», — титуловала его Александрина, «неужели вы не можете простить моего несчастного мужа?»
2: Бонапарт не мог скрыть своего удивления.
7: «Мадам Моро? Почему вы просите за него? Ведь ваш муж собирался занять мое место».
2: Александрина вскочила с колен, крича и плача.
6: «Неправда! Это клевета! Я знаю все. Моро мне рассказывал. Вы были еще в Египте, когда Сиес предлагал ему как раз то высокое положение, какое сейчас занимаете вы».
7: «Положение его величества?» — усмехнулся консул.
6: «Нет!» —
2: кричала Александрина, яростная от борьбы за своих детей.
6: «Нет, нет, нет! Моро честный человек. Отказавшись от власти при директории, как он мог бы желать власти при консулате? Ради моих детей, умоляю».
7: «А сколько их у вас?» — спросил Бонапарт.
6: «Двое».
7: «Они, наверное, жирные? Они толстые, да?»
2: — назойливо приставал консул.
7: «Они много плачут? Они мешают спать?»
2: Жозефина помогла Александрине своими слезами.
6: «У меня тоже было двое, когда я томилась в карме».
2: Бонапарт, уже не глядя на мадам Моро, обращался к жене, понимая, что здесь замешано ее доброе сердце.
7: «В чем дело?» — заговорил он. «Я всегда уважал Моро, и я не собираюсь тащить его на Гренельское поле».
3: В душе Александрины возник

0: робкая надежда. Она велела кучеру кареты следовать за нею, а сама пешком пошла через Париж, и старая цветочница подарила ей букетик фиалок. В ответ на это сочувствие Александрина щедро отсыпала в сморщенную ладонь монет, а старуха удивилась.
1: «Такие большие деньги человек может отдать в двух случаях — в страшном горе или в большой радости».
2: «У меня сейчас и то, и другое», — ответила Моро.
0: В этот же день Бонапарту заявил протест генерал Лекурб, сказавший, что держать Моро в тюрьме — преступление.
1: «Народ знает Моро. Народ любит Моро».
0: Бонапарт вычеркнул Лекурба из списков армии.
1: «За 40 лия от Парижа», — велел он Савари.
0: Вряд ли французы заметили, когда и с какого рубежа их республика превратилась в военную диктатуру. Но сторонние наблюдатели, глядевшие на Францию издалека, уже давно предсказывали обращение диктатуры в абсолютную монархию. Конечно, нужна большая дерзость, чтобы из недр революции вызвать нового идола со всеми атрибутами монархической власти, престолом и короною, наследственностью и цивильным листом, который должен оплачивать народ. Карьеристы заранее учуяли, в чем нуждается душа корсиканская. Уже с весны в «Монитёре» публиковали письма из провинции. Их авторы, префекты и мэры городов, назначенные при Бонапарте, требовали, чтобы звание консула стало наследственным, как в монархических династиях. Они еще боялись произнести слово «император», но Бонапарт сам помог им.
1: «Если Франция и народ нуждаются в упрочении порядка, я не могу отказать ни Франции, ни народу».
0: Чтобы ускорить события, в тайном совете он перешел к угрозам.
1: «Вы разве решили испытывать терпение моей армии? Пока вы тут болтаете, моя армия пустит в дело штыки».
0: О том, что штыки пойдут в дело, напоминал и монитер. Лазар Карно предупреждал в Сенате, что какое бы ни возникло решение, оно всегда будет фиктивным, насильственным.
1: «Общественное мнение никогда не будет правильно выражено, пока во Франции отсутствует свобода печати».
0: Бонапарт вызвал из отставки Фуше, указав ему, что пора возобновить Министерство полиции. Он предъявил ему бумагу, полученную из испанского Кальце, где базировалась французская эскадра под флагом адмирала Трюге.
1: «Трюге слишком горячо порицает желание народа видеть меня императором. Все мы знаем, что на флоте полно парусины, канатов, цепей, меди и всяких красок. Не может быть, чтобы все сошлось точно по калькуляции. Если этого барахла не хватит, надо взбодрить Трюге судом захищения. Странно, что адмирал столько раз сидел в тюрьмах, а все еще не наелся чечевичной похлебки».
0: 18 мая 1804 года Бонапарт с именем Наполеона был провозглашен французским императором. Начиналась оргия празднеств, самые низкопробные лести. В эти дни можно было слышать даже такие восклицания:
1: «Корабль революции введен в спокойную гавань империи. Великий человек завершил свое творение. Он бессмертен, как и его слава. Долой оковы демократии, губящей свободу и равенство! Да погибнет невежество наших былых заблуждений!»
0: Только один Лазар Карно осмелился выступить против создания империи.
1: «Что с вами, французы?» — спрашивал он. «Или вы больны? Неужели Франция показала человечеству образцы свободы только за тем, чтобы сама же Франция не могла вкусить от ее благ? Неужели природа, вложившая в душу каждого человека неугасимое влечение к свободе, поступает с нами как злая мачеха? Мое сердце говорит, что свобода — это не фантазия, а любой порядок демократии всегда будет прочнее власти одного человека, власти личного произвола».
0: Речь Карно — как последний вздох революции. Через 10 дней в Париже открылся процесс Моро.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: За Моро, против Моро. 18 генералов, в том числе и Бернадот, стали маршалами, а Мюрата императору достоил еще и титула «Великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Моро, этот адмирал ретиво взялся за поручение Наполеона. Отцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять 6 тысяч штыков из гарнизонов, окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать в публике любое проявление сочувствия к подсудимым. Бонапарт заранее устранил из суда присяжных заседателей, судивших по долгу гражданской совести. Он назначил судей без совести, зато лично ему преданных. Цитирую. «Важно отметить, что весь процесс над Моро рассматривался правительством как процесс над лидером республиканской оппозиции, чье осуждение необходимо для дальнейшего усиления режима. Это обстоятельство хорошо понималось и в обществе, и бонапартистски настроенными судьями. Председательствовал Эмар, обвиняли Реаль, Тюрио и Гранже. Защищать Моро взялся адвокат Лекурб, брат сосланного генерала. «Мне уже терять нечего», — сказал Лекурб. 6000 солдат на улице приветствуют Моро. Их боится даже Савари». Сущая правда. Тех солдат, что стояли внутри здания, Савари за время процесса менял 4 раза. Наслушавшись речей, они из бонапартистов делались республиканцами. Заседания суда начинались в 7 часов утра, когда ряды для публики еще пустовали. Маркиз Ривьер сказал Моро: «Злая шутка. Волею Бонапарта мы записаны в одну шайку. Бандит, я заключаю вас в пылкие бандитские объятия. Обнимайте. Но я, маркиз, не рассчитывал грести с вами одним веслом на одной и той же каторжной галере». Конечно, Моро было не по себе оказаться на одной скамье с роялистами. Но с Кадудалем он даже сдружился. Жорж вел себя с удивительным мужеством, беря на себя даже чужие вины. Безграмотный крестьянин, он обладал хорошими манерами и, замечая в публике слезы женщин, всегда вставал, низко кланяясь в их сторону. Кадудаль намекнул Моро: «Знаешь ли, что в гарнизоне Парижа не все спокойно? А если рискнуть, можно взбунтовать солдат. Меня они не поддержат, я роялист, но тебя вынесут отсюда на руках». Да, во время процесса были замечены люди, рассыпавшие угрозы. «Если Моро осудят, императору не жить». Но суд продолжался, хотя обвинения рассыпались. Давшие показания против Моро теперь отказывались от них. Они говорили, что ложные показания вырваны у них пытками. Их выводили к свежим могилам, где угрожали расстрелять сразу, если они не подпишут ложных обвинений против генерала. Моро уже начал заклепывать пушки противника. «Вся моя жизнь только Франции, только революции. Мне не было и 17, а я уже командир батальона. Не было 20, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в начале жизни, прекрасном, как и в конце ее. Клянусь, я жил и умру гражданином Франции». Публика рукоплескала ему. Женщины бросали цветы. Через окна слышался гул солдатских выкриков: «Свободу, Моро!» А Кадудаль позавидовал генералу. «После таких слов надо было прыгать в окно. На твоем месте я сегодня же ночевал бы в Мальмезоне с Жозефиной, а император Наполеон подносил бы мне шампанское». «История нас рассудит, Жорж», — ответил Моро. «Эй, нашли адвоката. Историю. Разве эта беззубая старуха, рано облысевшая, способна быть справедливой?» Москва была безумно далека от Парижа. Ее бабушкино-дедушкиных садах и огородах росли иные цветы и овощи. Совсем иные заботы одолевали наших предков. Но за процессом генерала Моро русские люди следили по газетам. Московские ведомости извещали, что жена Моро теперь оказалась в самом центре внимания Парижа. Французы горячо ей сочувствовали. «Вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами. Госпожа Буонапарте сделалась больна с печали. Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным». В семье Наполеона мира не было. После расстрела герцога Ингиенского сестры закатили брату истерику, а Каролина Мюрат выразилась яснее всех родственников: «Он с этим хромым Талейраном навредил сам себе. Но самое страшное, что влечет в бездну и всех нас. Пусть он выпустит генерала Моро, и нам будет спокойнее». Между тем, скамью подсудимых Моро уже обратил в трибуну. Он предупреждал Францию об опасности захватнических войн. «Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролитие, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совсем непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи. Заодно он отхлестал и Наполеона, обвиняя его итальянскую армию в границах.

0: обительстве. «Война под моим начальством, — говорил он, — была бедствием только на поле сражения. Когда победа открывала мне путь, я старался заставить неприятеля уважать французов. Много раз побежденные мною враги отдавали мне долг справедливости в этом отношении». Тюрио бил и бил в колокол, требуя тишины. «Мы уже немало наслышались тут о подвигах Рейнской армии и благородстве ее. Но пусть Моро ответит суду, кому он обязан успехами в своей головокружительной карьере. Не он ли продвигался по службе под эгидою изменника Пешегрю?» «Пешегрю мертв!» — крикнул Моро. «Будьте осторожны со словом «изменник». Со времени штурма Бастилии революция наплодила столько изменников, которые из друзей народа завтра становились его врагами. Гильотина, не успев обсохнуть от крови, обрушивала секиру и на тех, кто вчера судил за измену. «Оглядимся вокруг себя», — призвал Моро публику. «Люди, осужденные заодно с Пешегрю, оправданы при консуле Бонапарте, а сейчас, при императоре Наполеоне, они сидят в этом зале. Здесь меня осуждают за общение с Пешегрю, но ни одного камня не брошено в голову тех друзей Пешегрю, которых мы наблюдаем довольными и благополучными. Вечером вы увидите их всех в Тюильри. Они будут танцевать».
1: Эмар с Тюрио торопливо предъявили обвинение.
0: «Ваша измена Франции, и следствием это установлено, доказывается характером ваших свободных речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора».
1: Моро не вытерпел подобного кощунства.
0: «Достоинство человека, свободно выражающего свои мысли, не старайтесь превратить в пункт его обвинения».
1: Из протокола суда.
0: «Свобода речей!» — воскликнул Моро. «Мог ли я предполагать, что такая свобода может считаться преступлением у того народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати, и который пользовался этими свободами даже при королях? Признаюсь, я рожден с откровенным характером, и как француз не утратил этого свойства, почитая его первым долгом гражданина. Меня упрекают здесь даже в моей отставке», — продолжал Моро. «Но допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня рисуют, уклонился от большой власти? Вы же знаете, ни Кассий, ни Брут не удалялись от Цезаря, чтобы легче и надежнее его поразить».
1: Пришло время для адвоката Лекурба.
0: «Не только я, — начал он, — но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что Моро арестован. Здесь его пытаются судить за то, что его мнение никак не согласно с правительственным. Но помилуйте, общественное мнение всей нации тоже не согласно с правительством. Осуждая генерала Моро, вы осуждаете всю Францию, весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался наш дорогой подсудимый. Но если правительство обвинит генерала Моро, общественное мнение Франции все равно оправдает генерала Моро».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Семью голосами против пяти Моро был оправдан. Эмар, Гранже и Тюрио, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание. «Оправдание Моро, — заявил Эмар, — означает для всех нас и для всей Франции начало гражданской войны». Тюрио охотнейше поддержал коллегу. «Моро необходимо казнить. Процесс не имеет юридической основы, он зиждется лишь на основаниях политического значения. Торжество юриспруденции только мешает». «Смерть Моро, — подхватил Эмар, — необходима для сохранения той формы правления, какая уже сложилась, и нет смысла менять ее ради сохранения жизни одного человека». «Согласен, — сказал Гранже. Какое сейчас имеет значение степень виновности Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы уцелела безопасность государства. Вспомним слова Робеспьера. Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения. Избегающий взоров сограждан виновен».
1: Моро не избегал взоров сограждан, но в головах юристов все уже перемешалось. И страх перед Наполеоном, и желание почести от его величества. «Что там Кадудаль? При чем тут Пешегрю? Главное — затоптать последние искры республиканского сопротивления». С этим пожеланием Эмар и Тюрио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Саварий сказал, что оправдание Моро погубит империю.
0: Но император Наполеон — это не король Людовик XVI, это не Робеспьер, и это вам не Баррас. Он станет драться за власть как бешеный, и тогда от Парижа останутся обгорелые руины. Разве выгодно возвращать историю к прошлому?
1: В стране возрождалось министерство полиции. Фуше вернулся из отставки. Он беседовал с Наполеоном вежливо, но твердо. «Вы разве желаете спать на штыках?»
0: «Почему? Я люблю мягкие перины».
1: «Тогда учитывайте силу народного мнения», — сказал Фуше. «Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. Нельзя в процессе Моро идти наперекор нации. Если ошибка вами допущена, ее надо исправить. Умейте слушать ропот Франции».
0: «Моро лично виноват передо мною», — ответил Наполеон. «А Францию и ее мнение представляю я. Только я».
1: «Моро тоже представитель Франции и не последний».
0: «Савари все уладит», — обещал Наполеон.
1: Повторным голосованием Моро был осужден на 2 года тюрьмы. Народ встретил мягкий приговор с таким удовольствием, которое было чересчур оскорбительно для Наполеона. Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро. По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Моро даже завидовал Кадудалю, приговоренному гильотине, который встретил приговор несусветной мужицкой бранью. Держаться в таком напряжении, готовя себя к эшафоту, и вдруг узнать, что все напрасно, это было нелегко, и Моро сразу обмяк. Но он выпрямился снова, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю императора. Александрине он переслал записку. «Если было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти как вождя. Нет сомнений, что был приказ о моей смерти. Страх помешал судьям его осуществить». При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили. Из полководца сделали жалким капралом.
0: 2 года тюрьмы! Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на гильотину, а всякая мелочь вроде меня будет доедать чечевицу. Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был жучком-точильщиком, прогрызающим дырки в престоле Наполеона, где логика Фуше?
1: Так чего ж ты хотел, Моро?
0: Пулю! А мне дали сладкую булочку.
1: Еще во время процесса над Моро полиция схватила в Париже подозрительного человека с кинжалом и пистолетами.
0: «Будешь называть себя?» — спросил его Савари. «А почему бы и нет? Я драгун Бертуа. Приплыл с острова Сан-Доминго, чтобы убить Наполеона и спасти Моро».
1: «А что он тебе, родственник?»
0: «Пожалуй, еще больше. Это он вынес меня на своих руках из пекла при Гогенлиндене. А я, простой солдат, хотел на своих руках вынести его из тюрьмы на свободу».
1: «Ты завтра умрешь», — предрек ему Савари.
0: «Ну и что? Я столько раз уже помирал».
1: Филадельфы действовали, кажется, из глубин подполья, и если бы приговор Моро оказался более суровым, империя Наполеона могла бы погибнуть на том рубеже, на каком она только что возникла. Французский историк писал, что тирания, которая могла пасть в тот день, продлилась еще 10 лет. И этот приговор, губивший Моро, не убивая его, приговорил к смерти целое поколение, которое отдало потом свои жизни на полях битв. Фуше, знаток психологии, при свидании с Наполеоном понял, что императора угнетает. Держать в заточении человека, к которому приковано внимание нации, противно и даже опасно. Наполеон стал бешеным от того, что Фуше так легко проник в его опасения. Он крикнул ему:
0: «Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Моро, чтобы возвращался на улицу Анжу?»
1: «А ведь придется», — ответил ему Фуше. Александрина уже смирилась с тем, что 2 года супружеской жизни перечеркнуты роком, когда в замке Орсе появились 2 негодяя, Симон Дюпле и Демаре, сказавшие:
0: «Тюрьму можно заменить пожизненным изгнанием».
3: «Как? Бросить Францию? Оставить здесь все?»
1: Ответ превосходил всякую меру приличия.
0: «Все, что у вас есть, мадам, покупает Фуше. Но вам следует написать письмо к Наполеону, в котором вы добровольно просите у него, как милости, замены тюрьмы изгнанием. Америка чудесна. Вам там будет хорошо.
1: Голова шла кругом. Что делать? Как быть?
3: Нет, нет, нет, отказывалась Александрина.
1: И тогда к ней подсел ласковый Демаре.
0: «Напрасно упорствуете, мадам Моро», — сказал он угрожающим тоном, но вежливо. «Или вы желаете, чтобы с вашим мужем повторилась роковая случайность, как с этим Пешегрю? Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пешегрю отлично справился с помощью галстука».
1: «Много ли надо, чтобы запугать растерянную женщину?»
0: В тот самый день, когда Жоржка Дудаль, отстранив палачей с ужасным воплем, сам бросился под нож гильотины, газета «Монитор» известила Францию, что генерал Моро обязан ехать в Америку и забыть дорогу на родину. «Вполне счастлив только тот из моих недругов», — было сказано Наполеоном, «который скроется так, что я перестану подозревать о его существовании на нашей планете».
1: Фуше был подставной фигурой в скупке имущества Моро. Замок Орсе, полученный за женой в приданое, имение Гробуа, купленное на деньги тещи, все это по дешевке досталось императору. А капиталы Моро он конфисковал в пользу своего государства под видом погашения судебных издержек.
0: «Фуше!» — велел Наполеон. «Предупредите Моро, что он имеет право отплыть в Америку через Барселону. Расходы на путешествие в Испанию моя казна оплачивает, и Моро не получит от продажи имущества ни единого су, пока я не буду уверен, что его нога коснулась американского континента».
1: Жена с детьми и тещей собиралась выехать в Испанию позже. Моро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле заставы ему встретилась одинокая карета. Подле нее стояла скорбная мадам Рекамье.
3: «Разве я могла не проститься с тобой?»
1: «Не могла. Это наша последняя встреча». Жюльетта Рекамье всегда покорно сносила деспотию Бонапартов. Проводы Моро в изгнание — это первый и последний протест за всю ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но Рекамье осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями. Она не цеплялась за колеса кареты Моро, как сделала бы другая любящая женщина. «Нет». Она спокойно вытерла слезы и вернулась к своему мужу, к своему привычному уюту, к своим поклонникам, к своим зеркалам, отражавшим ее красоту. Моро долгим взглядом проводил лакированную карету, спешащую в синеву вечернего Парижа. Еще одна страница жизни была безжалостно перевернута.
0: Ну что ж, станем листать другие.
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Что осталось у короля? Если в Париже был замечен юный офицер, лобызающий бюст Брута, то в Петербурге на сытном рынке примечен ухарь-купец, который, рубя мясо, сказывал простому народу:
3: «Публики на Руси хватает. Ежели что-то к себя не пожалеем, нашей-то говядины Бонапарте вмиг подавится».
2: Одновременно в английском клубе взят полицией на заметку помещик Перхуров, кричавший за шампанским:
3: «А ну, подать мне сюда мошенника Бонапарте! Я его на веревке от Парижа до Москвы проведу!»
2: Богатые люди снимали квартиры близ почтамтов, дабы скорее других узнавать самые свежие новости. А новостей было немало. Царь сообщал Лагарпу свое мнение о Наполеоне. «Завеса пала. Он сам лишил себя лучшей славы. Ныне это знаменитейший из тиранов, каких находим из истории». Александру вторил граф Строганов, с удовольствием повторяя парижскую остроту: «Какое низкое падение! Из генерала Бонапарта превратиться в императора Наполеона!» Многие русские люди видели раньше в Бонапарте продолжателя дел революционной Франции. Теперь он стал для них не только монархом, каких много в Европе. Он стал угнетателем соседних народов, опасным паразитом, живущим чужими соками. Изменилось отношение к нему. Изменилось оно и к Франции, из которой вынута душа революции. Александр просил при дворе не говорить ему более о великом человеке. Даже гений, служащий вульгарному честолюбию, достоин всеобщего порицания и только. Но почему лучшие люди, придя к власти, превращаются в закоренелых злодеев? Я печалюсь от прискорбного вывода. Миру совсем не нужны Аттилы и Цезари. Народы лучше всего живут в те периоды истории, когда ими управляют жалкие посредственности, меньше всего озабоченные собственным величием. Бессмысленное убийство герцога Ингиенского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас.
4: «Ингиенский приезжал в Петербург свататься к моей сестре, а в Аугсбурге мы с герцогом 4 дня без просыпу пили. Это злодейство непростительно!»
2: Румянцев спрашивал Константина:
5: «От того, что ваше высочество пили с несчастным герцогом, стоит ли России карать Францию оружием?»
2: Александр созвал совещание высших сановников империи. Иностранными делами ведал в ту пору польский аристократ Адам Чарторыжский, предупреждавший царя, что положение Польши под гнетом Пруссии становится уже невыносимо, а Наполеон, если вмешается в польские дела, то способен опередить Россию.
5: «Для этого, — отвечал царь, — Наполеону надо прежде побывать в Варшаве, а сие невозможно по причине расстояния от Парижа до Варшавы».
2: Чарторыжский открыл совещание, призывая заявить Парижу решительный протест по случаю убийства Ингиенского, а при дворе объявить траур.
5: «Россия, — сказал он, — вправе открыто вооружаться, и нет страны в Европе, которая бы осмелилась возразить ей. Полный же разрыв с Францией сделает нас солидарными с державами, желающими отмщения Франции».
2: Того же мнения придерживался и Кочубей.
5: «Да, — сказал он, — для нас разрыв с Францией не опасен, он даже полезен, ибо избавит от лишних забот, неизбежных в общении с государством, желающим стать выше других стран культурных».
2: Иное высказывал Николай Петрович Румянцев.
6: «В политике следует руководиться не личными страстями, а лишь выгодами государства. Касается ли убийство герцога до интересов России? Затронута ли этим событием честь русского человека? Не наблюдаю того».
2: Далее он продолжал в том же духе.
6: «Сознает ли русское правительство все последствия шага к войне, который собирается сделать? Идет ли оно на этот риск? Есть ли гарантия нашей безопасности от полного разрыва с Наполеоном?»
2: Возникло молчание. Александр спросил Румянцева:
5: «Что же ты предложишь моему кабинету?»
6: «Надеть траур и смолчать», — ответил Румянцев.
2: Отозванием послов Париж и Петербург как бы обменялись гримасами недовольства. Однако Наполеон еще не планировал войну с Россией, зато Александр, как и многие русские люди, эту войну уже предчувствовал. Но создание коалиции для борьбы с Наполеоном задерживалось. Пруссия явно страшилась Франции, Вена, униженная люневильским миром, хотела бы вернуть себе прежнее положение в Европе, но еще не залечила синяков, полученных в битвах за Италию и на Дунае. Александр часто убеждал австрийского посла: «Вена должна быть готова. Россия на особом положении в Европе. Я могу хоть завтра закрыть на замок все границы, и со мною ничего не случится. Россию спасает дистанция между Рейном и Вислою, но с вами все иначе». Вена кивала на Берлин. «Мы ждем первого шага от Пруссии, хотя бы ее нейтралитета». А Берлин кивал на Вену. «Пусть в коалицию сначала вступит Австрия, а мы подумаем». Только осенью 1804 года русский кабинет уговорил Венский к подписанию оборонительной декларации. Еще сложнее было договориться с упрямым Питтом, и граф Федор Ростопчин, пребывая уже в отставке, подал царю свой голос. «Россия всегда может спасти Англию, но Англия Россию никогда. Лондон из нас кровь выпустит, а Питт их не из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает». Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте. Но европейцы должны были прежде думать о своем наследственном доме, двери которого могли в любую ночь затрещать под ударами прикладов французских драбантов. Примерно так раскладывались козырные карты в политическом пасьянсе Петербурга, когда стало известно о вечном изгнании генерала Моро из пределов Франции. По газетам из Франкфурта узнали, что Моро принят в Мадриде с большими почестями. Фаворит королевы Годой заманивает его на испанскую службу. Но тут возник слух. Англия, нуждавшаяся в полководцах, желает переманить Моро на свою сторону. Александр встревожился. Он не любил Голенищева-Кутузова и потому не упомянул о нем, перечисляя генералов, которым мог бы доверить русскую армию. «Багратион, Каменский, Бенниксон, Барклай, Буксгевден, ну и Михельсон с Корсаковым». Александр решил, что привлечение Муро на русскую службу было бы желательно, и сказал князю Черторышскому: «Сообразитесь поскорее с мнением нашего посла в Мадриде, барона Григория Строганова, как нам лучше завлечь генерала Муро под наши знамена». «Государь», — изумился Черторышский, — «призывом Муро вы ставите себя в весьма неловкое положение. Разве не известно вам о республиканских настроениях Муро?» «Вот», — показал царь на графа Строганова, своего приятеля, — «перед вами стоит человек, бравший Бастилию, но, призвав его к себе, не создал опасности для престола». Они забыли, что маршрут Петербург-Мадрид, даже для самых выносливых курьеров, всегда был самым длительным. Слово «республика» еще оставалось на почтовых штемпелях, клеймящих письма. Его не успели вытравить чеканов монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о цивильном листе. Наполеон должен был сказать, сколько он желает получать в год, как император.
7: «Столько же, сколько получал последний король».
2: Людовик XVI получал 25 миллионов. Но для Наполеона выписали цивильный лист на 30 миллионов. Луидоры были заменены наполеондорами в 6,5 граммов золота. Их чеканили уже с изображением императора. Когда актриса Жорж, восстав с его постели, просила осчастливить ее портретом, Наполеон расплатился с женщиной за любовь одним наполеондором, сказав:
7: «Вот, возьми. Говорят, что я здесь вышел похож».
2: Самозванцы всегда слишком торопливы в закреплении за собой власти, на которую они не имеют законных прав. Свою коронацию Наполеон желал осветить личным присутствием папы Пия VII. Историки рылись в архивах, дабы отыскать в прошлом подобные примеры. Сам Наполеон историков не терпел, полагая, что цезари способны судить только цезари. Для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с 18-го Брюмера. Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля Пипина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских. Пипин стал для Наполеона сущей находкой, ибо в 754 году он воспринял корону из рук папы Стефана III.
7: «Пий должен быть», — наказал Наполеон. «Если не приедет, я вытряхну его из Рима, как поросенка из мешка».
2: Папа приехал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Париж готовился к неслыханному фарсу истории. Луи Давид по клеткам размечал на гигантском холсте проекцию будущей картины апофеоза под названием «Коронация». Элизабет Чиокки обещала выцарапать ему глаза. Каролину Мюрат трясло от ярости. Полина Боргезе сулила Давиду ночь любви. Сестры императора жаждали быть помещенными на первом плане картины. Для Наполеона искусство делалось ненужным, если не возвеличивало его. Он уже возлюбил тарелки с видами триумфальных арок. Ему не противно было доедать суп, под которым скрывалось изображение выигранных им битв с трупами убитых. Коронационное платье Жозефины император создавал по собственным эскизам, чтобы отразить на нем героическое бытие его славной эпохи.
7: «Кружевам быть в виде античной колоннады, а спереди римские квадриги со вздыбленными лошадьми».
2: Даже покорная Жозефина на этот раз возмутилась.
7: «Спереди? Так куда же заедет парадная колесница? Не хочу на платье и гренадеров, вышитых у подола».
2: Давид тоже получал деловые указания.
7: «А чего это папа расселся у тебя в кресле? Не затем я звал его в Париж, чтобы он отдохнул. Если папе нечего делать, пусть он жестом благословляет меня с женою».
2: Париж был иллюминован. Всюду сияла буква «Н». Она же украшала кареты и эфесы бранного оружия. Над просцениями театров взвивались орлы императора, а золотые пчелы, символ власти Наполеона, уже были вшиты в ткань дворцовых ковров. Они порхали на кафтанах придворных. Коронация не обошлась без репетиций, а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен куклою из папье-маше. Игрушки и люди были расставлены Изабе на паркете Тюильри вроде шахматных фигурок. И Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные, стацдамы и фрейлины. Засмеявшись, он сказал Мюрату:
7: «Представляю, что было бы в Нотр-Дам, окажись там теща Моро с его женою. Они бы устроили такой хоровод, что я с бедной Жозефиной остался бы стоять за папертью».
2: Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пий VII и новоявленный Пипин Короткий в 10 часов утра выехали из Тюильри в собор. Был очень сильный мороз. Маршалы и сановники несли промерзлые регалии императорской власти. Скипетр, меч, икону Карла Великого. А бедный папа продрог так, что, наверное, проклинал историю Стефана III, имевшего глупость вручать корону разбойнику Пипину Короткому. Народ Франции оплатил это зрелище из своего кармана, выложив на коронацию 85 миллионов франков. Следовало как-то приличнее объяснить непредвиденные расходы, и сразу нашлись продажные ученые-экономисты, которые доказывали:
7: «Расходами на коронацию наш гениальный император дал внушительный толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии всех французов».
2: Весною Наполеон прибыл в Милан, где короновался железной короной. Обруч этой короны был сделан из того мифического гвоздя, который якобы был заколочен в ступню Христа, когда его распинали на кресте библейские фарисеи. Однако Наполеон не довольствовался Ломбардией. Он сразу провозгласил себя королем всей Италии. В Европе декретом было объявлено: «Королевская династия в Неаполе перестала править». С высоты Миланского престола Наполеон нецензурной бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Багарне, и Жозефина, гордая за сына, плавала наверху блаженства. Потом супруги отъехали на поле битвы при Моренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Моро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Моро подобные предложения. Наполеон приказал Талейрану:
7: «Пусть маркиз Бернанвиль, мой посол в Мадриде, как можно скорее выдворяет Моро за океан, в Америку».
2: Моро в испанских тавернах пил водку агуардиенте, закусывал ее крестьянским супом пучеро. Жаркие бризы раскачивали над дверями бисерные плетенки. Ослепительно белые улицы Мадрида заполняли перестуки кастаньет в пальцах неприступных испанских гордячек. Моро наслаждался. Он позвал лакея:
3: «Еще водки и тарелку пучеро».
7: «Немного ли, сеньор?»
3: «Я из тюрьмы, приятель. Мне все простительно».
2: Маркиз Пьер Бернанвиль когда-то командовал гарнизоном на острове Бурбон, где знал Александрину Моро еще ребенком. И это давало ему право быть с Моро откровенным.
7: «Возня Наполеона с коронами, я чувствую, еще не скоро закончится. И лучше пережить это время за океаном. Там уже немало французов, с ними не будет скучно. Мне ждать попутного корабля в Кадиксе?»
4: «Нет, в Барселоне», — сказал посол.
7: «А почему не в Кадиксе?»
4: «Лучше из Барселоны», — ответил Бернанвиль.
2: Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике.
7: «Когда утром Моро выходит на улицу в синем сюртуке, круглой шляпе и с трубкой в зубах, детишки бегут за ним и кричат: „Да здравствует Моро!“»
2: Губернаторы городов предлагали ему свои дома. Французская колония устраивала в честь Моро званые обеды, где он без хвастовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах. Испанией правил тогда Мануэль Годой, безграмотный любовник испанской королевы, которую он иногда поколачивал. Из конюхов он стал премьер-министром и генералиссимусом. Этот очаровательный дуралей сулил Моро золотые горы в Мадриде, но Моро коробило при мысли, что он может быть в подчинении этого развратника. Ему не нравился и сугубо клирикальный дух королевского Эскуриала. Впрочем, от приема в английском посольстве Моро тоже отказался, сославшись на то, что не может принять приглашение, ибо его отечество находится в состоянии войны с Англией. Зато он побывал в русском посольстве, которое возглавлял образованный вельможа Строганов. До посла еще не дошли инструкции Петербурга. Он сам, по доброй воле, советовал Моро не забираться в Америку, а просить политического убежища в России. В этом предложении Строганова не было какой-либо политической подоплеки. Он просто по-человечески сочувствовал изгнаннику с семьей и маленькими детьми.
7: «Благодарю», — отвечал Моро. «Ваши русские морозы я мог бы вынести. Но моя жена рождена в тропиках, дети растут болезненными. Вряд ли пойдет на пользу ваш климат».
2: Вскоре Бернанвиль начал уже настаивать на отъезде. По его словам, существует угроза, что Париж окажет давление на Мадрид, и тогда Годой способен на любую низость.
7: «Корабль, готовый плыть в Америку, настолько ветхий, что я вам, милый Моро, советую плыть без семьи».
2: Тещу с женой и детьми Моро оставил пока в Испании на попечении друзей. Ночью уже миновали Гибралтар, вышли в океан. Вдали меркла полоска берега. Моро снял шляпу.
7: «Прощай, Европа!»
4: «И ты, Франция!»
2: Из кубрика матросов раздались звоны гитары, да более знакомый голос пропел старинную французскую песню.
7: «Друг, что осталось у короля, спроси! Орлеан, Нотр-Дам, Деклери, Божанси!»
2: На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро не верил своим глазам. Это был Виктор Лагари, генерал Рейнской армии, начальник его штаба.
8: «Лагари, неужели я вижу тебя, бродяга?»
2: Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался.
7: «Не горюй», — утешал его Лагари. «Филадельфы не погибли. Революция продолжается, а республика не умирает».
2: В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.
9: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: В корнеты за храбрость. Теперь, когда Наполеон стал наделять своих сестер и братьев коронами в Италии и Германии, Вена забила в барабаны. Дунайской армией командовал генерал Мак, примечательный умением танцевать. Не дождавшись подхода Подольской армии, которую Михаил Илларионович Кутузов вел на помощь Австрии, Мак вломился в сытую Франконию, где жирная ветчина с крепким пивом пришлись австрийцам по вкусу. Мак нетерпеливо продвинулся к Ульму и здесь остановился, готовый встретить французов. Наполеон тем временем сводил в один кулак войска из Булони, из Ганновера, из Парижа. Форсированием Дуная он отрезал Мака от Вены, и Мак, умеющий танцевать, капитулировал. Ворчуны с презрением смотрели, как здоровущие парни складывают к их ногам оружие, бросают на землю свои опозоренные знамена. Дунайская армия, главная ударная сила Франца, перестала существовать. С боевым кличем «Заставим плакать венских дам!» французские колонны развернулись на Мюнхен. Был сентябрь 1805 года. Александр приехал в Брест. Адам Черторышский уехал вперед, в Пулавы, чтобы подготовить семью к приему высокого гостя. Однако царь не приехал, и в Пулавах пробудились лишь в 2 часа ночи. Картина, увиденная ими, была незабываема. Из лесу вышел старый еврей со свечкой, за ним лошаденка тащила бочку с водкой, а верхом на бочке сидел император всея Руси. Александр в оправдании себе сказал, что дороги в Польше ужасны. «Мой экипаж свернул все колеса на колдобинах. Проводники, присланные императором Францем, бросили меня в лесу. Хорошо, что мне попался этот еврей». Черторышский был человек умный. Он понимал, что появление царя при армии свяжет руки Кутузову, внесет разброд в штабах. Но Александр уже закусил у дела, гордясь своей предстоящей батальной храбростью. «После Петра Великого я буду первым русским царем, которого увидит русская армия на полях сражений». Кутузов вел Подольскую армию форсированным маршем, достигнув скорости 50-60 верст в сутки. Конечно, все обозы растянулись кишкой, еды не было, многие солдаты шагали уже босиком. В Вене полководцы встретили вежливо, но без доверия. О том, что Наполеон в Баварии, Кутузов узнал от русского же посла, удравшего из Мюнхена. Франц настойчиво загонял русских в сторону Ульма, но лазутчики, хорошо оплачиваемые Кутузовым, известили его, что от армии Макка остались под Ульмом рожки да ножки. Теперь, после капитуляции Макка, русская армия из вспомогательной становилась главной. Австрийцы всюду сдавали позиции, не предупреждая об этом Кутузова, и мудрый старик видел, что фланги его усталой армии постоянно оголяются по вине союзников. Тайком от русских Франц пытался вступить в переговоры с Наполеоном о мире. Уже тогда этот Габсбург стал торговать дочкой Марии Луизы, предлагая ее в жены Евгению Багарне, чтобы породниться с Наполеоном. Однако Наполеону было еще не до свадеб. Он требовал от Франца удаления русской армии с полей битв. Таборский мост, ведущий к Вене, охранялся австрийцами князя Ауэрспейга. Кутузов, уверенный в обороне этого важного моста, лег спать сам, велел отдыхать и всей армии. Вечером к мосту подъехали на лошадях трое – принц Мюрат, маршал Лен и генерал Бельяр. Мюрат пылко рассуждал о красоте венских дам. Ауэрспейг воздал хвалу парижанкам. Когда же, спрашивается, еще и говорить о женщинах, как не в эти рыцарские времена? Ауэрспейг не сразу заметил, что через мост уже перебегают французы. «Взвод! Рота! Стойте!» — закричал он. «Это же нечестно!» Мюрат со смехом отодвинул Ауэрспейга с моста. Дорога на Вену была французам открыта. Кутузов щедро отсыпал золото в ладонь лазутчика, который первым известил его о позорной сдаче Таборского моста. Потом он вызвал князя Багратиона и обнял его как сына.
2: «Петруша, спаси армию! Благословляю на подвиг!»
1: Багратион увел разутых и раздетых солдат, готовых принять смерть, чтобы спасти отход всей армии. При Кутузове состоял зять, граф Федор Тизенгаузен, женатый на его дочери Лизе, будущей Хитрово. Кутузов сказал зятю:
3: «Ежели 10 живых вернется, и то ладно».
1: Багратион в битве при Шенграбене показал французам, на что способен он, русский генерал и его солдаты. Из свалки боя князь вывел самую малость израненных, окровавленных людей, и Кутузов, ожидавший полной гибели отряда, сказал:
3: «О потерях не спрашиваю. Ты жив, и слава богу».
1: Александр ожидал его в Ольмюце, где армия встретила царя столь холодно, что молодой самодержец был даже обескуражен. Он спросил, можно ли еще спасти Австрию.
3: «Можно», — ответил Кутузов. «Ради чего я мыслю должно объявить войну всенародную? Но венские Габсбурги народа своего страшатся более, нежели противника».
1: Этого мнения Кутузова не отрицал и сам Франц.
4: «От Наполеона я могу спастись сдачей одной провинции, а вооружить мадьяр, галичан и чехов — все потерять. От моей великой империи останется горстка теплой золы».
1: Кутузов имел план уничтожения противника.
3: «Будь моя воля», — говорил он близким, «я бы отвел армию вплоть до Галиции, заманивая Наполеона как можно далее. И там, в Галиции, разметал бы я кости французские. Но при двух императорах где ж моя воля? Если даст Бог, одержим викторию, слава цезарям достанется, а нет, так они же меня в козла отпущения превратят. Того самого козла из Библии, коего евреи за грехи свои в пустыню выгнали».
1: Черторыжский снова настаивал перед Александром, чтобы он покинул армию, не вмешиваясь в распоряжение Кутузова.
4: «Наконец, ваша драгоценная жизнь! Подумайте о ней!»
3: «Оставьте, князь Адам», — морщился император. «Все уже решено. Нас ожидает победа, и я буду счастлив услышать музыку битвы. Напротив, сам Кутузов нуждается во мне».
1: Наполеон был уведомлен о пренебрежении, с каким армия встретила Александра. И он сказал Савари:
3: «Мы его встретим погорячее. Поезжайте в ставку царя. От моего имени принесите Александру поздравления по случаю его прибытия к армии. Не суйте свой нос куда не следует. Молча можно узнать очень много, только слушая». «Мне смешно», — сказал Наполеон. «Представляю, как царь станет прицеливаться в меня через свою лорнетку, а мы разглядим этого бабника через жерло наших пушек».
1: Кавалергардский полк насчитывал 800 палашей, из них 2 палаша покоились в ножнах будущих декабристов — Михаила Лунина и Михаила Орлова, начинавших службу эстандарт-юнкерами. Лунин был слишком непоседлив, чересчур самостоятелен. Однажды исчез на всю ночь, вернувшись под утро.
4: «Где пропадал Мишель?» — спросил его Орлов.
3: «Ездил в лагерь к Наполеону. Палаш испытать хотелось. Наскочил на одного. Рублю спереди, звенит кераса. Вижу, еще молод. Усы черным воском намазаны. Меня испугался, повернул. Рублю сзади. Только искры летят. Со спины тоже кераса».
1: Лунин бросил перед Орловым косу, похожую на крысиный хвост.
3: «Вот и весь мой трофей. Отрубил ее».
1: Неприятная новость. Французы имели двойные кирасы, а русские не были бронированы даже спереди. Генерал Савари, прибывший с поздравлениями, выглядел пристыженно жалко, словно нищий, угодивший на чужую веселую свадьбу. В свите царя все ликовали, заранее празднуя победу, а Савари, не стыдясь, жаловался на всеобщее уныние, охватившее войска Наполеона при виде столь могучей русской армии. Это странное поведение Савари было тщательно продумано Наполеоном, дабы ввести русских в заблуждение. Александр с Францем не лишили Кутузова звания командующего, но командовать решили сами. Открывался роковой день Аустерлица. Наполеон со свитой встретил этот день на возвышенности у деревни Шлапанец. Под ним лежала внизу громадная долина, затянутая туманом, а наверху было уже светло от восходящего солнца. Император видел перед собой Працинские высоты. Ключ к победе. Рыбные пруды южнее Аустерлица были затянуты тонким ледком. В тумане император разглядел интервал, незаполненный войсками противника, и спросил Бертье:
4: «Кто по диспозиции обязан стоять тут?»
3: «Австрийцы корпуса князя Лихтенштейна».
4: «Но князь опаздывает».
5: Здесь встанем мы.
1: Французы, спустившись в туманную долину, заполнили трагическую пустоту посреди русских войск. Они заняли место их союзников. Князь Лихтенштейн, между тем, уводил кавалерию не на север, где его ждали, а в другую сторону, на юг, попутно разрезав русскую колонну Ланжерона.
6: «Куда прешься, сволочь? Назад!»
1: — орали русские. Возникла неразбериха. Ланжерон скомандовал ломить напролом вперед, отчего русские рассекли колонну князя Лихтенштейна.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Солнце всходило. Наполеон видел, как туман медленно сползал к низу, обнажая холмы и Працинские высоты.

0: позволю, когда ошибка неприятеля станет уже неисправима. Ждем, пока русские не скатились к прудам».
1: Фронтальным ударом всей массы войск он прорвал центр. Спасти положение было уже нельзя. Его можно было только исправить скорейшим подходом резерва Буксгевдена. Но русские генералы напрасно взывали к его совести, к его благоразумию. Буксгевден поклялся не сойти с места.
0: «Стоять тут мне предписано диспозицией свыше!»
1: Через полчаса князь Черторышский видел этого дурака, бегущим впереди своих разбитых войск. Буксгевден плакал.
2: «Меня предали! Спасайте жизнь императора!»
1: Цесаревич Константин вел батальоны гвардии, и, наконец, перед ним выросли войска, которым он обрадовался.
0: «А! Князь Лихтенштейн уже занял свое место!»
1: Но первые же ядра, пущенные в его сторону, доказали ему обратное. Со всех сторон обнаруживались новые массы французской кавалерии. Пехота Наполеона двигалась бегом, разбрасывая отряды русских и без того разбросанные. Цесаревич послал против конницы Келлермана своих залихватских улан, которые отчаянно врубились во врага. Они опрокинули его словно худой забор, размяли копытами французскую пехоту, и артиллерия Наполеона, чтобы хоть как-то спасти положение, стала калечить ядрами всех подряд. И своих, и чужих. То отбегая назад, то возвращаясь, не боясь штыковых ударов, русские вносили в сумятицу Аустерлица ожесточение, какого еще не встречали французы, приученные расчленять противника, чтобы добивать бегущего. Но русские, напротив, даже разрозненные, магически соединялись воедино, снова и снова образуя плотную монолитную массу. Гвардейская пехота опрокинула ряды Вандама, но была окружена дивизией Риво. Конная гвардия, выручая свою пехоту, пошла на прорыв. Она опять смяла Вандама. Она рассекла дивизию Риво, как топор сырое полено. И Наполеон, стоя на холме, вдруг увидел бегущих французов, а перед ним, перед великим полководцем, уже мелькали нарядные мундиры русской конной гвардии.
0: «Бертье, что это значит?» — отшатнулся он. «Раб! Раб! Раб!» — кричал Бертье. «Что вы торчите, как истукан? Отбросьте их! Отбросьте! Сразу же!»
1: Под натиском свежих колонн раппа конногвардейцы отвернули. Соединяясь с гусарами, за ними отошла и гвардейская пехота, уже избитая, запыхавшаяся, с погнутыми штыками. За Раузницким ручьем была видна плотная стенка французской инфантерии, а русские батареи, оставленные в окружении, стали последними оазисами сопротивления. Канониры дрались уже на пушках, и на своих пушках они доблестно умирали.
2: «Вот это каша!» — сказал Константин в полнейшем обалдении. «Но кто заварил эту кашу?»
1: Именно в этот момент подошли кавалергарды. Гладко выбритые, еще не тронутые боем, они сидели в седлах поверх новеньких бархатных чепраков, расшитых золотом. На лошадиных мордах нервно и возбуждающе позвякивали цепи мундштуков. Лунин подвыдернул палаш из ножен, сказал Орлову.
0: «Ну, Мишель, не пришло ли время нам умирать?»
1: Цесаревич вцепился в поводья князя Репнина.
2: «Видишь, какая кутерьма? Спаси гвардию, ее честь!»
1: Репнин приподнялся в стременах, крикнув.
0: «Кавалергардия! Рысь! В галоп! Марш!»
1: Кавалергарды держались в седлах прямо, как скульптурные изваяния, похожие на кентавров, слившихся с лошадьми воедино. Длинные палаши, опущенные к ногам, жутко отсвечивали холодной синевой. Впереди скакал князь Репнин, воздев над собой руку, сверкающую от перстней, чтобы даже в задних рядах все видели. Он впереди, он с нами, он уже не свернет с пути. Перед ними, еще юношами, возникала громадная лава враждебной конницы, и лава быстро надвигалась на кавалергардов, которые еще издали слышали, как упоенно кричат французы.
0: «Смерть! Заставим плакать русских дам!»
1: Для Наполеона сходило солнце Аустерлица. Трубачам велено было исполнить апель, музыкальный призыв к живым «Вернитесь!». Но лишь одиночки откликнулись на эти рулады золотых и серебряных горнов. Остальные все полегли в неравной битве, были изранены. Зато честь русской гвардии кавалергардами была спасена. Ее знамена сохранились в святости. На печальные звуки апеля собирались поодиночке. Их мотало в седлах от раны непосредственно.

0: чрезмерной усталости. Среди уцелевших был и Лунин, сказавший Орлову, что его брат Никита пал в этой атаке.
1: Он умер тихо, как ребенок. Ему было 15 лет. Теперь мне жить за него и за себя.
0: Французы остановились на другом берегу Раузницкого ручья, наблюдая за сценой русского апеля. Скорым шагом подошла пехота маршала Бернадотта, который почему-то не стал преследовать русских. Противников разделяло шагов 100, не больше. Между ними струился ручей. Багратион уже вступил в командование арьергардом, чтобы прикрыть отход русской армии. Сумерки покрывали поле битвы, которое Наполеон именовал полем чести. Где-то еще постреливали. Со стороны прудов доносило треск хрупкого льда. Там еще погибали тонущие. Ночь положила предел всему. Стало тихо. Вот тогда Кутузов заплакал. На его глазах погиб зять, граф Федор Тизенгаузен. Перехватив знамя, он повел в штыки на французов гренадеров малороссийского полка и пал.
2: «Простите», — сказал старик, — «не плакал раньше, пока был генералом вашим. А сейчас перед вами плачет отец, слезами омывая горькое вдовство своей доченьки Лизы».
0: Кутузов достал из дорожного портфеля два креста — Георгиевский и Марии Терезии.
2: «Бедный зять не успел даже поносить их. Так бросьте ордена в могилу его. Бросьте и засыпьте».
0: Адам Черторыжский с трудом отыскал императора в каком-то деревенском сарае. Александр лежал на соломе. Возле него хлопотал лейб-медик Виллис. Он сказал князю, что переход от самообольщения к полному отчаянию оказался слишком резким. У императора развелась диарея.
2: «И нет капли вина, чтобы изготовить глинтвейн».
0: Черторыжский тронул коня в австрийскую ставку, но там гофмаршал Ламберти замахал на него руками.
3: «Мой император спит, и какое вино? Завтра меня спросят, куда делась бутылка, что я тогда отвечу?»
0: «А как здоровье вашего кесаря?»
3: «Прекрасное. Это вашему плохо, а наш великий кесарь уже привык к поражениям от Наполеона, и он спит, как невинный младенец. Парламентеры уже посланы им для мира».
0: Наполеон в эту же ночь принял князя Лихтенштейна, молившего о мире для Австрии. Выслушав его, Наполеон сказал:
3: «Главное условие — удаление русских войск».
0: Небеса после битвы при Аустерлице излили на мертвых дожди, потом закрутилась снежная метель. Наполеон требовал, чтобы Моравия и Венгрия были немедленно освобождены от русского постоя. Александра снова, в какой уже раз, навестил генерал Савари, заявляя царю, что Наполеон мечтает о личной с ним встрече, а переговоры с одним лишь францем не кажутся ему основательными. Александр отказал ему.
3: «Участие в переговорах России будет означать причастность России даже к капитуляции армии Мака при Ульме, даже к сдаче Вены на милость победителя. Нет, пусть ваш император с австрийским договариваются о мире без меня».
0: За эти дни он поумнел и ожесточился. Вся русская армия была осыпана наказаниями. Отступивших генералов ставили под солдатский ранец. Со шпаг офицеров безжалостно рвали темляки, лишая их чести. Дезертирам прибавили 5 лет службы. В газетах России открыто публиковали имена тех офицеров, что заблудились в лесу или отсиживались в обозах. За свое оскорбленное самолюбие царь отыгрался и на Кутузове. Наградив его орденом, он послал полководца в Киев губернатором. Лунин и Орлов получили первые в жизни ордена для ношения их на шпагах. Царь запомнил Орлова.
3: «Эстандарт юнкер за храбрость в корнеты!»
0: Вечером кавалергарды распивали в шатре шампанское. К ним зашел и граф Павел Строганов, бывший якобинец.
3: «Надеюсь, — сказал он, — эта свалка при Аустерлице излечит нашего государя от высокого мнения о своих способностях». «Мы все ублюдки Екатерины Великой», — Строганов выразился намного грубее, «воспитанные ею на бесконечных победах, отчего и стали слишком самоуверенны. Но сейчас речь идет уже не о сохранении политического равновесия Европы. Пора задуматься о сохранности нашего государства».
0: Орлов сказал, что его не покидает неприятное ощущение. На полях Моравии русские проливали кровь за грехи Габсбургов. Александр озабочен судьбой прусских Гогенцоллернов.
3: «Есть еще и интересы Англии», — напомнил Строганов.
0: Денщик втащил в шатер ящик с шампанским.
3: А мне, сознался Лунин, не избавить свою память от этого вопля французов. Заставим плакать русских дам. Очевидно, сказал Лунин, открывая бутылку. Аустерлиц выгоден для нас при Наполеоне так же, как была выгодна и Нарва при Карле XII. Именно поражение под Нарвой привело Россию к ошеломляющей виктории у Полтавы.
0: Александр вызвал к себе графа Строганова.
3: Граф, кстати, о Лондоне. Вы поедете туда.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Враг у ворот России. Булонская армия, устрашившая в свое время Англию, была изрядно потрепана под Аустерлицем, а угроза ее высадки на островах отпала теперь сама по себе. Когда Россия отмывала кровь со своих ран, Англия предавалась безумному веселью. Она потеряла Нельсона, зато выиграла битву при Трафальгаре. Питта потрясло разрушение коалиции, но жертвы европейцев никак не вписывались в общую калькуляцию английских убытков. Он цинично доказывал в парламенте, что великому королевству нет дела до людских потерь на континенте. «Мы бережем каждую каплю британской крови, но русские могут проливать ее ведрами. За это мы платим царю нашей устойчивой валютой. Кровопролитие же в войнах нормально, как и расплата деньгами в коммерческих оборотах». Напрасно Вена с Петербургом просили его хотя бы о диверсии на берегах Нормандии, дабы отвлечь внимание Наполеона от Баварии и Моравии. Питт отвечал, что для этого Англия не обладает ни силами, ни средствами. Это была наглейшая ложь. Когда в Европе решались судьбы государств и народов, Англия готовила эскадры для нападения на Египет, воевала в Буэнос-Айресе, высаживала десанты в устье Ла-Платы, колонизаторы продвигались вглубь Индии, уничтожая беззащитные племена. На это у Англии всегда хватало и сил, и денег. Однако Аустерлиц омрачил разум Питта, хотя перед смертью он напророчил удачно. «Можете теперь убрать все карты Европы. Европы нет, она стала сплошной Францией». Граф Семен Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустерлицу, зато вместе с англичанами ликовал по случаю победы при Трафальгаре. Его поведение еще раз доказывало непреложную истину. Как бы ни был хорош дипломат, но зачастую его патриотизм невольно разрушается долгим пребыванием в чужой стране, среди чужого народа. Строганов прибыл в ранге полномочного и чрезвычайного министра. Английское общество он заверял, что Аустерлиц все же явился моральной победой, за которой последуют необходимые перемены в русских настроениях. Высоко оценивая былые заслуги Воронцова, Строганов дал ему как дипломату блистательную характеристику, заключив ее оглушительным выводом для Петербурга. «Убрать немедленно его из Лондона! В новом времени, в новых условиях он вреден для России!» Присылкою бумаг из Лондона граф Попо поставил Адама Черторышского в неловкое положение. Излагая суть политики в Лондоне, Строганов на том же листе высказал сомнения в подлинности благородных намерений царя. Якобинское бунтарство еще не покинуло этого человека, и он писал, что если государь теперь же не свяжет свое имя с раскрепощением крестьян, со всеобщим народным образованием в России, если от коллегиальности решений он приступит к самодержавному произволу, тогда он, полномочный посол и товарищ министра внутренних дел, вынужден удалиться от зла, а чтобы оставаться полезным Отечеству, он изберет для себя службу добровольцем в армии, пусть даже солдатом. Это был крик гражданской скорби истинного патриота. Впрочем, дни самого Черторышского тоже были сочтены. Вместо друзей либеральной младости императора после Аустерлица окружали сатрапы, а главной обезьяной в его самодержавном зверинце становился граф Аракчеев. Однако неуверенность Александра в самом себе заставила его решиться на созыв нового совещания. Черторышский открыл его речью, составленной добротно, политически грамотно. Он предупредил сановников империи, что экспансия Наполеона в Европе все расширяется. «Под угрозой уже Балканы, южные пределы России под страхом нашествия Турции, которое подначиваемо к войне из Парижа, небезопасные наши владения на Черном море. С другой же стороны, — заключил Адам Черторышский, — великая держава не может оставаться безучастной к делам Европы». Кочубей был за то, чтобы оставить войска в Европе, уповая на союз с Англией. А князь Куракин спросил его. «Виктор Павлович, ежели ты решил воевать с Францией, так вестима Россия к тому еще не готова». «А когда она, князь, была готова?» — возразил Кочубей. «Не было еще случая, чтобы Россия была к войне готова, однако это не мешает ей всегда войны выигрывать». Александр Борисович, князь Куракин, был, как всегда, осыпан бриллиантами, отчего со времен Екатерины прозывался в обществе «бриллиантовым». К Когда совещание грозило обратиться в перебранку, он вдруг заговорил продуманно.
2: «Сразу похерим всю эту коалицию. Австрия из игры выбыла надолго и как бы не стала союзна Франции. Аустерлиц, ослабив Австрию, несомненно усилил Пруссию, но кидаться в дружбу с Берлином нет смысла, ибо король прусский уже запуган Бонапартием окаянным до трепета в суставах коленных. Кто же остается? Англия?» — хмыкнул Куракин.
3: «Но мы, русские, не нужны Лондону, ежели будем заняты едино собственным бережением.
2: Наша мощь, наш солдат, наша кровь нужны Лондону лишь в том случае, ежели мы опять в Европу полезем. Тогда да, Англия будет нам союзна, ибо война в Европе позволяет Англии выгоды обретать».
1: Александр спросил, к чему он клонит.
2: «А вот к чему. Ежели мы в стороне останемся, тогда Европа, о нашем могуществе извещенная, сама перед нами заискивать станет. И не мы от других, а другие от нас будут зависимы. Быть того не может, — сказал Куракин, — чтобы Англия объявила нам войну только за то, что мы не желаем более воевать с Францией. Это химеры».
1: Александр заметил, не хватит ли екатеринствовать. Куракин просверкал в ответ массою бриллиантов.
2: «Ваше Величество, я не екатеринствую. Я токмо сужу о выгодах государства российского. Сейчас одна лишь Франция способна угрожать нам. Сделать Бонапартия согласливым можно в согласии с ним союзным. Ежели Англия не принудит нас к войне с Францией, так и Франция никогда не заставит нас воевать с англичанами. Опять-таки химеры».
1: Кочубей сказал, что союз с Францией невозможен, ибо интересы России и Франции все равно пересекутся.
2: «Что и станет поводом к новой войне между нами».
3: «Конечно, пересекутся», — не спорил Куракин.
2: «Но пересекутся-то не сегодня же. А за время передышки мы успеем подготовить Россию к войне решающей, и тогда еще поглядим».
1: Александр ответил Куракину, что его точка зрения меняет всю политику кабинета, и принять ее нельзя.
2: Но старый князь, дипломат екатерининской школы, смотрел дальше своего императора и оказался прав.
1: В конце совещания Александр, явно смущаясь, сказал, что брат его жены, принц Карл Баденский, венчается в Париже со Стефанией Богарне, из чего следует неизбежный вывод. Старинный дом Романовых невольно оказывается родственным династии Бонапартов.
2: «Но это не окажет влияния на политику моего кабинета», — сказал царь в конце, и сказал он это твердо. Далее события следовали стремительно. Наполеон из немецких княжеств на правом берегу Рейна образовал мощное сцепление государств — Рейнский союз, объявив себя протектором союза. Франц Габсбург был вынужден после этого сложить с себя титул германского императора, ибо в Германии он перестал быть хозяином. И сохранил за собой титул лишь императора Австрии.
1: Далмацию со славянским населением Наполеон подчинил итальянскому королевству, а королем был сам. Наконец, из Берлина последовал крик отчаяния. Это прусский король, изнывая от страха перед Францией, потребовал от той же Франции разоружиться и распустить Рейнскую конфедерацию. Наполеон велел отсчитать 24 тысячи франков.
2: «Почему так мало?» — изумился секретарь Бурьен. «Вполне хватит, чтобы раздавить лягушек в Берлине».
1: Этих денег хватило. Двумя ударами, под Йеной и Ауэрштеттом, всего за 8 дней полностью было уничтожено мнимое могущество Пруссии, укрывшейся за ватными бастионами прошлой славы Фридриха Великого. Берлин жил еще в неведении о разгроме армии, и добрый булочник Михель наивно рассуждал перед добрым колбасником Фрицем.
2: «Как твоя дочка Гретхен? Наверное, ее жених загулял в Париже. Уж он-то привезет ей вкусных конфет».
1: В их беседу вмешался почтальон Клаус.
4: «Вчера у гальских ворот я видел солдат, все в зеленом. Оборваны, грязнули страшные, воняет от них псиной».
2: «В зеленом? И грязные? Так это же русские».
4: «Но они разорались по-французски».
2: «И что? Все русские офицеры знают французский».
1: Вдруг на безлюдной Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки. Длинная сабля волочилась по земле фута на два за ним.
2: Он держал под локтем громадную буханищу хлеба, которым и кормил своего чистого пуделя, преданно не спускавшего с него глаз. Но не это, а другое поразило берлинцев. Странный человек курил трубку.
4: «Смотрите, смотрите! Он курит на улице и ничего не боится! Откуда он такой взялся? Куда смотрит полиция?»
2: На шапке этого человека вместо кокарды красовалась большущая ложка. Скоро приметили еще странных людей, и все они с ложками. На берлинцев они не обращали никакого внимания, и, войдя в парк, сразу начинали ломать ветки для строительства шалашей. Улица заполняла множество людей. Все курящие, все с собаками, все с ложками. Некоторые тащили на штыках булки, возле их поясов болтались задавленные гуси и курицы. Наконец, один старик-немец догадался.
5: «Добрые берлинцы! Это же они! Французы!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Раздался страшный бой французских барабанов. От грохота звенели стекла в окнах мещан. Это от Темпельгофа двинулась в улицы Берлина зловещая толпа в громадных медвежьих шапках. Все загорелые, все босые, а длинные черные бороды свисали до пояса. Каждый из них тащил на плече громадную секиру, какими пользуются мясники при разделке мясных туш. Немцы приняли их за палачей Наполеона, но это были саперы. За ними ехал на лошади красивый офицер, разряженный как петух, и жонглировал длинным штоком, украшенным рубинами и стразами. Тамбур-мажор! Берлинцы ошалели совсем.
5: «Как эти поганые оборванцы, давно не стриженные, давно не мытые, с псами и ложками, могли победить наших могучих героев с исправно напудренными буклями?»
2: Наполеон остановился в Сан-Суси. К его ногам маршалы побросали 340 знамен армии Пруссии, а Даву сказал: «Разве это знамена? Теперь это тряпки». Наполеон принял за ужином старейшего генерал-фельдмаршала Вилгарда Меллендорфа и был с ним очень любезен.
4: «Я счастлив видеть у себя героя времен Фридриха Великого. Сколько же вам лет, господин фельдмаршал?»
6: 82 года. Не пора ли в отставку? Скажите, сир, от кого мне теперь получать пенсию на старость? От своего короля и от вашего французского величества?»
2: Наполеон со смехом потом рассказывал:
4: «Странный народ эти прусские генералы. Я их разбил, я их уничтожил, опозорил, а они не стыдятся клянчить у меня пенсии. Один дурак, раненый в задницу при бегстве от Йены, пожелал даже стать кавалером почетного легиона».
2: Наполеон смеялся напрасно. В 1814 году его же генералы, разбитые русской армией, просили для себя орденов у Александра, который справедливо ответил, что Россия еще не завела орденов для награждения побежденных. В покоях Сан-Суси Наполеон подписал знаменитый декрет о континентальной блокаде, чтобы ни одна из стран Европы не смела торговать с Англией. В хорошем настроении он утверждал:
4: «В политике нет преступлений, есть только ошибки. Для нас не будет ошибкой, если, взяв Берлин, мы возьмем и Варшаву, которая является ныне провинцией Пруссии».
2: Положение в Польше было тогда архисумбурным. В канун Аустерлица на базарах Варшавы торговки овощами говорили пруссакам:
4: «А вот придут русские, мы вас прогоним».
2: Теперь, когда Наполеон был в Берлине, они говорили русским:
4: «Вот придут французы, вы сами убежите».
2: Наполеон призвал Мюрата, Ожеро, Ланна, Даву.
4: «Поляки — мелочь», — заявил он. «Польша — труп, смердящий на пороге России. И мы попробуем гальванизировать его ради наших великих целей. Седлайте коней. Я догоню вас на марше, Мюрат», — обратился он к Шурину. «Ты, как знаток женщин, приготовь для меня в Варшаве молоденькую даму, обязательно знатного рода. К моему приезду устрани все предварительные затруднения, ибо у меня нет времени на уговоры женщин. На всякий случай, Мюрат, вот тебе футляр. Откроешь его перед избранной тобой дамой моего сердца».
2: В футляре лежала драгоценнейшая парюра из бриллиантов, которая украсит голову очаровательной пани Валевской. Поляки обманывались в своих надеждах. Наполеон меньше всего думал об их независимости.
4: «Мне нужен в Польше лагерь, а не политический форум», — писал он.
2: Я не намерен плодить лишних якобинцев и разводить новые очаги республиканства. Я желаю видеть в поляках дисциплинированную силу, которой и стану меблировать поля своих сражений».
1: Осенью 1806 года поляки впервые услышали на своей земле гневные окрики французских патрулей.
2: «Кто идет?»
1: Когда кавалерия Мюрата застряла в непролазной грязище, он с бранью учинил выговор генералу Яну Домбровскому.
2: «Как ты смеешь это болото называть отчизной?»
1: Презрение к Польше, высказанное Наполеоном, уже определилось. Но поляки были так рады избавиться от гнета Пруссии, что они радостно встречали французов. Маршал Даву был озабочен, чем накормить своих голодных солдат.
2: «Несчастная страна, в ней нет даже хлеба».
1: Французы твердо запомнили диалоги с поляками.
2: «Хлеба, матка, хлеба!»
1: — требовали они.
2: «Нема хлеба!» — следовал горький ответ. «Вода, вода!»
1: «Зараз, зараз!» — сейчас соглашались поляки. Даву раскрыл свою душу перед Мюратом.
2: «Послушай, если ты стал великим герцогом у немцев, а Луи Бонапарта сделали королем в Голландии, почему бы мне, а я не хуже вас, не стать королем у поляков?» «Попробуй, но ты не выберешься из грязи».
1: Граф Иосиф Понятовский, племянник последнего польского короля, имел больше всех других прав на престол. И Даву, заподозрив в нем соперника, стал покрикивать на него.
2: «Почему лакеи в Польше, открывающие гостям ворота, носят на плечах эполеты, какие у маршалов Франции?»
1: «Мои лакеи носили такие же эполеты еще задолго до того времени, когда их надели маршалы Наполеона. Мне желательно знать другое. Почему ваш маршал Ней в таких чудесных эполетах грабит подряд всех поляков в провинции?»
2: Грабеж начался сразу же. Мортье требовал от поляков 200 талеров в день, генерал Вандам 300 талеров, Иероним Бонапарт, брат императора, требовал для себя 400 талеров.
1: Однако польская аристократия еще не унывала. Для французов продавали в Варшаве мороженое. Графиня Тышкевич, сестра Понятовского, сидела в киоске «Абукир», в память египетской экспедиции Наполеона, а графиня Потоцкая, румяная как заря, отпускала порции в киоске под названием «Аустерлиц». Наполеон принял депутацию панов от Варшавы, заложив руки в карманы. Речь он начал словами о необходимости провианта для его армии, а закончил ее очень странным выражением.
2: «Все это пустяки. У меня французы вот здесь, в кармане. Властвуя над их воображением, я делаю с ними все, что мне хочется». «Нужны, — воскликнул он, нюхая табак, — ваша преданность, ваши жертвы и кровь!»
1: Тут магнаты призадумались.
2: «Если он так судит даже о французах, что будет с нами, с поляками? Ему нужны только провианты и кровь!»
1: Заговорив о поставках хлеба, Наполеон развязал руки маршалам, которые хлеб уже не покупали, а отнимали силой. Пообедав в гостях у панов, генералы считали долгом унести в свои экипажи все серебро и золото со стола радушных хозяев. Пример императора, увлекшегося Валевской, которая сопротивлялась не дольше, нежели маг под Ульмом, увлек в романтику флирта всех французов без исключения. Мюрат оказался самым пылким из кавалеров, и он доказал это, взламывая ночью топором двери спальни графини Потоцкой, усталой за день от продажи мороженого. В эту осень Варшава стала центром вселенной. Сюда на поклон новому божеству съезжались короли, герцоги, принцы, политики всего мира. Толейран, чем-то озабоченный, едва цедил слова через зубы. Однажды Потоцкая слышала, как он окликнул Бертье вопросом.
2: «Не слишком ли мы далеко забрались, Бертье?»
1: «Почему вы спросили меня об этом?»
2: «Потому, Бертье, что вы умнее других».
1: Серые осенние дожди шумели за окнами дворцов. Толейран постукивал по столу вчетверо сложенной бумагой.
2: «Я имею известие большой важности. Наш император еще не знает, что русский кабинет объявил нам войну».
1: Наполеон встретил это известие спокойно.
2: «Александр — глупый заяц, в голову которого попала дробинка, и он теперь бежит прямо на охотника, заряжающего ружье свежей дробью. Пук! И нет зайчика!»
1: Тадеуш Костюшка проживал тогда в Париже. И как ни пытался Наполеон вовлечь его в свои авантюры, патриот отверг все его посулы.
2: «Это тиран», — говорил Костюшка об императоре. «Наполеон думает только о себе. Ему ненавистны не только народы, но и самый дух их независимости. Дураками будут те поляки, что сунутся в его вербовочные конторы». Адам Черторыжский доложил об этом Александру.
6: «Костюшка прозорлив, но я, государь, прозорлив тоже. Теперь, когда военные распри вовлекли в политику и Польшу, я, природный поляк, не смею более заведовать иностранными делами русского государства. А ведь случилось-то страшное. Наполеон, как проблеск молнии, пронзил Европу и объявился вдруг стоящим у ворот России. Было от чего растеряться. Подобный тем бичам, кои насылаются на людей гневом небесным, он промчался среди ошеломленных народов, сокрушая тропы, уничтожая города, одинаково свирепствуя в дворцах и хижинах против сильных и против слабых», — писал тогда современник. Писал не жалкий обыватель, генерал.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение слушайте 1 января в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Противостояние. Императорские орлы, штандарты гвардии Наполеона, уже раскинули позлощенные крылья возле русских границ. Кутузов был лишен доверия, о нем даже не поминали, дабы не вызвать неудовольствие царя. Но среди военных все понимали. При скорости маршей Наполеона нашествие угрожает Вильно или Смоленску. Эти главные стратегические направления могли вывести французов сразу к Петербургу или сразу к Москве. Следовало упредить удары врага. Александр метался. «Именно сейчас мне не хватает генерала Моро. Сумев противостоять гению Суворова, он, знающий Наполеона как никто, способен противостоять его наглости». Главнокомандующего не было, а война уже началась. Два русских корпуса перешли границу возле Гродно. Одним командовал Леонтий Бенниксон, уроженец Ганновера. Вторым — Федор Буксгевден, уроженец острова Эзель. Генералы были единодушны в одном — в неисправимо лютой ненависти, какую они издавна испытывали друг к другу. К ним присоединился и прусский корпус генерала Антона Листока. «Со мною, — сообщил Листок, — 14 тысяч штыков. Это все, что я мог выцарапать у своего короля». О том, что Бенниксен с Буксгевденом грызутся над славой, как собаки над мозговой косточкой, Петербург был подробно извещаем от графа Петра Александровича Толстого, посланного на войну ради их укрощения. Толстой докладывал, что генералы распустили треть армии, их солдаты, сытости не знавшие, копают на полях гнилую и мерзлую картошку. «Давно льют дожди, а дороги гибель. Если не хочешь утонуть на дороге, сворачивай с нее в сторону». Александр был явно растерян, но имени Кутузова не вспоминал. «Что нам делать? Где я найду командующего? Как можно открывать войну, уповая на двух обормотов?» Ему подсказали Михаила Каменского, воевавшего еще под началом Потемкина и Суворова. 56 лет подряд он отстаивал репутацию лучшего полководца России. Одна беда с ним. «Ваша бабушка, — сказали царю, — блаженной памяти Екатерина Великая, — всегда изволили считать Каменского умешенным». Каменский стал главнокомандующим. 3 недели он тащился до Вильны, потом из кареты пересел в дровни, поволокся по грязи дальше, разглядывая солдат, копавших на полях картошку. Прибыв на войну, Каменский доложил в Петербург, что совсем ослеп, в Пруссии не бывал, городов ее не знает, немецкого языка тоже. Что делать? Наполеон, прибыв к армии, был озадачен. «Бертье, кто же такой Каменский?» «Называет себя соратником Суворова». «Тогда, Бертье, с ним надо быть осторожнее». «Подумаем, читатель. Человек 56 лет выковывал свою репутацию для пантеона бессмертных, а командовал армией всего 7 дней. За 1 неделю Каменский успел развалить даже то, что не успели организовать для обороны ни Бенниксен, ни Буксгевден, ни тем более Листок». Что он там вытворял, уму непостижимо. Армия под руководством Каменского не знала, куда ей деваться. Сегодня говорили, что пойдут прямо на Силезию, завтра обещали оборонять Кёнигсберг. Но имя Суворова невольно гипнотизировало Наполеона. В каждой глупости Каменского, совсем не понимая его сумасбродных маневров, Наполеон тщетно пытался разгадать те проблески гениальности, что определяли высокое искусство Суворова. Каменский в этой войне добился невозможного. Он сбил с толку не только свою армию, но ему удалось сбить с толку и самого Наполеона. Вся эта странная процедура под дождем и снегом, среди болот и лесов, завершилась в ночь на 14 декабря 1806 года. Как раз в эту ночь разбушевалась снежная буря. Она сметала бивуаки русских и французов. Каменский закончил свое письмо к царю, откровенно признав в нем, что он, да, ума не имеет. После этого ума не имевший вызвал Бенниксона. «Таких, как я, — сказал он, — в России тысячи, и не понимаю, почему именно меня наказать решили». «Такой один», — ответил ему Бенниксон. «Спасайся, уводи армию прочь отсюда, иначе мы все погибнем». Буксгевдену он приказал. «Бросай артиллерию, черт с ней, топи пушки в реках, отступать, немедленно». «Наполеон-то от Бога! Наказание Господне! За грехи наши, за грехи! Он как даст
3: Только короны летят. Нам ли сирым тягаться с ним? Этакого-то зверя лучше не задирать.
2: Бертье, сильно озабоченный, вошел в палатку.
4: «Что случилось?» — встревожился Наполеон.
2: «Каменский затевает против нас что-то серьезное. На русских аванпостах движение. Я вижу огни. Там жгут пучки соломы. Слышны какие-то крики, вроде кричат «Ура!»»
4: «Этот Каменский задал нам хлопот, Бертье».
2: «Да, с ним лучше не связываться. Может, целесообразнее сразу отступить, оставив в арьергарде Лан?» Наполеон был небрит. 2 дня не обедал. Его лошаки с кухней и посудой бесследно исчезли в глубокой грязи, а с ними утонул и повар. Посреди дороги. Наполеон уже давно подозрительно чесался, его гардероб тоже пропал.
3: «Проклятая страна!» — ворчал император. «Теперь я понимаю Генриха Валуа, который улизнул из Варшавы в Париж, чтобы только не быть королем в этой местности».
2: Наполеон отступил. Он выехал в Голымин, велев Ланну с его крепким корпусом упредить противника. Бенниксон, на зло Буксгевдену, оставил свой корпус на топких гатях близ Пултуска. Он указал Буксгевдену примкнуть к нему, но Буксгевден, на зло Бенниксону, отвел свои войска подальше от него. Хлеба не было. Из походных церквей солдаты растащили все просвиры и сживали их за милую душу. Громадные форшпаны, русские телеги, по самые оси вязли в сырой глине. Встретив отряд французов, екатеринославльские гренадеры возмутились.
5: «Они нас еще на штык хотят брать? Ах, мать их всех за ноги! Покажем недоноскам, как надоть!»
2: Перевернули ружья и погнали французов прикладами. Сражение при Пултуске началось. Над враждующими колоннами кружил мокрый снег, под ногами чавкала болотная слякоть. Русские почти целиком уничтожили весь корпус Ланна. За компанию с ним, кажется, раздергали и части Даву. Пространство на 20 верст в округе было усеяно утонувшими в грязи ранеными. Меж кочек торчали хоботы поникших пушек. Французы оставили обоз, из фургонов которого победители растаскивали вино и закуску. Возле Остроленки Бенниксон встретил Буксгевдена. Они схватились за шпаги, чтобы прояснить личные отношения.
4: «Зачем ты спалил мосты через Нареву? Чтобы никогда больше не видеть тебя!»
2: Но тут подоспел граф Петр Толстой.
4: «Именем государя разойдитесь, господа! Граф Буксгевден, вам велено ехать в Ригу. Имею распоряжение из Петербурга, командующим остается генерал Бенниксон».
2: Виною тому сам Бенниксон. Он порадовал царя победой при Пултуске, наврав ему, что разбил не Ланна, а самого Наполеона. С тех пор величал себя так: «Победитель непобедимого». Неизвестно, кому пришла благая мысль. Офицерам можно голов не пудрить, а солдатам коз более не носить. Но указ об этом состоялся, когда армия двинулась на Кёнигсберг.
4: «Они отходят на Кёнигсберг», — доложил Бертье. «Бенниксона перехватим на марше».
2: «Я солидарен с вашим мнением, сир».
4: «Но прежде дадим банкет», — сказал Наполеон.
2: Когда генералы сели за столы, каждый на тарелке под салфеткой обнаружил банковский чек на 1000 франков. Вполне приличный аванс, выданный вперед за будущую храбрость. Наполеон в таких случаях денег не жалел. Предстояла битва, от мужества генералов зависел успех. Они спрятали чеки в карманы мундиров, потом дружно кричали «Вив л'Ампероу! Да здравствует император!» Прейсиш-Эйлау. Таково это место, где русская армия скрестила оружие уже не с маршалами императора, а с самим Наполеоном, разбившим свою ставку посреди городского кладбища. Кладбище, конечно, не лучший командный пункт на этом свете, но между массивных надгробий можно было укрыться от несносного морозного ветра. Зима выдалась очень суровой, снег был на диву глубок, противники палили из пушек, а кавалерия рубилась в атаках, даже не подозревая, что под откатом орудий и ударами копыт не земля, а толстый лед застывших озер и прудов. Откуда командовал Бенниксон, неизвестно, ибо он исчез. Его нигде не могли найти, и русская армия, предоставленная самой себе, сражалась по вдохновению тех генералов, имена которых навсегда остались дороги нашему сердцу. Багратион, Ермолов, Барклай де Толли, Раевский, Тучков, Дахтуров, прочие. А победитель непобедимого явился позже, когда пришло время сплетать лавровые венки на свою голову. Русские вломились в улицы прусского города.
4: «Сульт!» — крикнул Наполеон. «Вышвырните их оттуда! Все смотрите на Сульта. Сейчас он станет велик.
2: Барклай де Толли был ранен в руку.
4: «Сомов!» — кричал он своему помощнику. «Только не отступать!»
2: Уличный бой всегда ужасен, и солдаты потащили Барклая в переулок. Он и сейчас, истекая кровью, все еще звал Сомова.
4: «Держать каждый забор! Каждое дерево!»
2: Наполеон все время спрашивал у Бертье.
4: «Где же пленные? Сколько их взято?»
2: Бертье он просто надоел этими вопросами.
4: «Да какие тут пленные, если все держится на штыках? Убивают всех подряд, никого не щадят, ни мы, ни они! Вы посмотрите, сир, что они там вытворяют!»
2: Русская армия широким полукругом плавно, но жестко охватывала фланги французов. Наполеон, почуяв опасность, выдвинул корпус Ожеро, и корпус полег замертво, а сам Ожеро, весь израненный, едва выбрался живым.
4: «Если б не эта пурга, — оправдывался он, — ради чего мы сюда забрались? Что нам тут надо?»
2: Дохтуров вел конницу прямо на кладбище.
4: «Вот он!»
2: — и палашом указывал на императора. Наполеон увидел близ себя плещущие взмахи палашей и кромсающих его ворчунов.
4: Он растерянно озирался. «Бертье, что такое? Это не бой! Резня!»
2: Мюрат, спасая Шурина, стронул лавину доблестной кавалерии. Он опрокинул ряды русской инфантерии, но ничего не достиг и пошел обратно, впервые узнав, что против урагана его неистовых сабель русские умеют выставлять жало штыков. Они вышибают всадников из седел, вспарывают животы лошадям. Но с другой стороны кладбища Прейсиш-Эйлау князь Петр Багратион ударил своей конницей. К Наполеону уже подвели лошадь. Он видел бегущих солдат гвардии, призывая их.
4: «Не терять знамен! Берегите моих орлов!»
2: Мимо него пронесло в седле умирающего казака, который уже ослепленный смертью уносил как раз императорского орла, размахнувшего блестящие крылья. Бертье доложил, что корпус Нея на подходе. Еще немного, и можно пускать в дело корпус Даву. Ней, оглядев поле битвы, сказал перед атакой.
6: «Великий Боже! Что нам даст этот день?»
2: Наполеон выпустил и Даву в эту мясорубку сражения.
4: «Смотрите на Даву! Он сегодня станет велик!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Русским было сейчас все равно, какого зверя выпустит Наполеон из клетки. Ожеро, Нея или Даву. Пушки батарей Ермолова и Раевского работали так, что в воздухе кружились обломки оружия, взлетали каски и кивера, оторванные ноги лошадей и руки всадников, сжимающие сабли. Даву отошел. Наполеон почуял нутром, что дух его армии уже поколеблен в атаках, которые не дали ему никаких результатов. Он уже фантазировал, что сказать в бюллетене для парижан, для Европы, для всего мира.
6: «В самом деле, что тут скажешь?»
4: «Где же пленные? Где пушки? Где знамена?»
2: Трофеев не было, а снег к вечеру стал коричневым от крови, которой в этот день не жалели ни русские, ни французы. Трупы лежали грудами, да, это бойня. И нельзя закончить ее. И только ночь смогла прекратить резню. Бенниксен созвал генералов, спрашивал, как поступать далее.
6: «Утром начнем все сначала», — сказал Ермолов, как всегда мрачный. «Начнем с первого выстрела до последнего».
4: «Мы уже победили!» — воскликнул пылкий Багратион. «В этом нет сомнений! Не будем ждать утра! Сейчас!»
2: Граф Петр Толстой был осторожен в выводах.
6: «Господа, Наполеон сегодня не победил нас».
2: По законам того времени, победившим считался тот, кто оставался ночевать на поле битвы. Бенниксен отвел свою армию ближе к Кёнигсбергу, а Наполеон, обрадованный, отправил в Париж хвастливый бюллетень о своей победе. Дабы пресечь сомнения журналистов, он 8 дней подряд еще морил голодом и морозил своих солдат у Прейсиш-Эйлау, этой долгой стоянкой, доказывая Европе правдивость своего лживого бюллетеня. В 1809 году, беседуя в Вене с военным атташе А.И. Чернышовым, Наполеон признался: «Если я назвал себя победителем при Эйлау, то лишь потому, что вам угодно было отступить». Он никого не обманул. Его армия не могла опомниться после битвы. Нервное потрясение было слишком грандиозно, и Наполеон все время допытывался у Бертье.
4: «Отошел ли Бенниксен? Далеко ли?»
2: Разом началась оттепель.
6: Всю солому с крыш обобрали, скормив ее несчастным лошадям. Госпитали Кёнигсберга были забиты русскими ранеными, из коих многое до сих пор не получали перевязки. Около 10 мрут каждодневно. Это слова очевидца. Бениксен расписал в донесении свою, конечно, победу, чтобы царь порадовался. Он депешировал ему, что отсылает в Петербург 12 императорских орлов. «Несите их все сюда! Курьеры ждут!» Из 12 орлов нашли только 5. И Ермолов сказал: «Остальных не ищите, их уже пропили».
5: «Как пропили?» — обомлел Бениксен.
6: «А так». Выяснилось, что солдаты, не понимая ценности священных для Наполеона реликвий, обменяли его орлов на водку в прусской деревне. Не будем судить их за это. Продрогшие на морозе, они хотели согреться. Но зачем орлы французской гвардии нужны в крестьянском хозяйстве, кто знает. Наполеон в эти дни говорил Бертье: «Нашей длинной веревке пришел конец. Выхода нет, и надо призвать в армию молодежь набора 8-го года». Бертье сказал, что преждевременная конскрипция вызовет во Франции тревожный резонанс. «Не лучше ли нам подумать о мире?» Наполеон жил в избушке. Вьюга наметала сугробы. Вчера солдаты кричали ему: «Папа, хлеба!» Они кричали по-польски. И он ответил им словами поляков: «Нема хлеба!» А где-то там, за снежными равнинами, лежала загадочная страна, которая на смену павшему легко ставила 10 новобранцев. Убей их 10, из-под снега вставали 100. «Прежде чем говорить о мире, Бертье, мы должны рассчитаться с русскими за Прейсишей Лау. Париж я могу обмануть, но вас-то не обманешь. Да, мы проиграли». Весною 1807 года Александр выехал на войну. Цесаревич Константин вел гвардию, включая и полк кавалергардов. Гаврила Державин, уже совсем дряхленький, проводил всю эту кампанию в боевой поход виршами. «Ступай и победи никем непобедимых! Обратно не ходи без звезд на персях зримых!» По прибытии к армию царю показали войска, и они выглядели хорошо. Он не знал правды. Цесаревич открыл брату глаза. В соседнем лесу прятались по кустам голые люди.
7: «Кто вы такие?» — спрашивал царь.
5: «Почему голые?»
8: «Мы не знаем. Нам так велено. Мы не виноваты».
6: Оказывается, чтобы привести в божеский вид часть войска для царского смотра, Бениксен другую часть армии раздел, ибо на всех солдат не хватило ни обуви, ни порток, ни мундиров. В ответ на упреки, что армия голодает, Бениксен нахально отвечал императору:
5: «Ну и что? Все так? Я ведь тоже имею к обеду лишь 3 блюда».
6: Александр поселился в Тильзите, где между братьями произошла очень бурная ссора.
5: «Бениксен — жулик и злодей», — говорил Константин, не вынимая изо рта сигары. «Послушай, что говорят в армии. Один раз ты загнал ее под Аустерлиц, где она погибала за венских трясунов. Теперь ты спроводил ее под Кёнигсберг ради голубых глаз королевы. Так судят офицеры. А на солдатских бивуаках судят эдак, что лучше мне помолчать».
6: Император жаловался потом князю Куракину:
5: «Как люди не поймут, что нам нужен заслон? В 5-м году я спасал Австрию, ограждавшую Россию с юга. Теперь я вступаюсь за Пруссию, чтобы не лишить страну заслона на севере. Нельзя же нам допустить, чтобы мы, русские, граничили с наполеоновской Францией. Она уже здесь».
6: Стратегически император рассуждал правильно.
5: «Ваше Величество», — отвечал ему вельможа, «если бы вы так и объяснили народу в своем манифесте о войне. Вместо этого Синод велел возгласить в храмах Божиих, что Наполеон — исчадье сатаны, совокупившегося с блудницей египетской, анафемы ему на многое лето. Теперь случись замирение, как же вы из антихриста Херувима лепить станете?»
6: Куракин тоже рассуждал здраво. Между тем Тильзит уже наполнялся слухами. Поговаривали, что Бениксен наголову разбит Наполеоном, армия отступает. Кёнигсберг уже сдан. Все чаще поминался городишко Фридланд.
7: В ставке царя, громыхая пудовыми ботфортами, вдруг появился граф Петр Толстой мрачнее тучи.
5: «Сущую правду потребовал от него император». «Правда такова», — отвечал Толстой. «Войска наши опрокинуты в реку Алле. Багратион отошел по горящим мостам, а князь Горчаков не мог помочь отделенный от него озером.
7: Бенниксон валялся на земле, жалуясь на разлитие желчи. От самого начала баталии у Фридланда мы были прижаты к реке».
9: «К реке? Какой же балбес избрал эту позицию?»
7: «Бенниксон. Для Бонапартия этот день был юбилеем Маренго, и он отпраздновал его под Фридландом. Войско вашего величества сражалось геройски. Можно лишь дивиться, что французов положили в таких условиях не меньше, нежели они уклали на берегу наших. Преследовать нас они не решились. Наполеон хлопочет о мире и встрече с вами».
9: «Что же нам, Толстой, уходить за Неман?»
7: «Да, и сжигать мосты. Я не сказал, ваше величество, главного. Конница Мюрата быстрым аллюром спешит в Тильзит».
9: «Тильзит, Тильзит, святый Боже, что творится?»
2: Эта беседа состоялась в прусском местечке Алита, где император инспектировал дивизию князя Лобанова-Ростовского. По слухам, Наполеон уже выслал Дюрока в ставку Бенниксона, и Дюрок не говорил с ним о перемирии. Он настаивал на мире и дружбе, из чего слагался вывод: Наполеон желал большего — союза с Россией. Александр поразмыслил об этом.
9: «Хорошо. Пригласите сюда Лобанова-Ростовского».
7: «Князь», — сказал он ему, — «ты поедешь к Наполеону ради прелиминарных переговоров о мире. Но помни, Дмитрий Иванович, если что исполнишь не так, я сразу же дезавуирую тебя в политике, и ты будешь виноват у меня с ног до головы».
9: «Князь Лобанов — солдат. Грубый, нескладный».
5: «Вот как!» — расшумелся он. «Сижу я у себя в имении. На заводе винном гоню водку для казенных надобностей. Вы меня зовете на дивизию. Не успел ее построить, как мне вдруг ехать к Бонапартию и рассуждать с ним о мире».
2: «Моли Бога, — ответил Александр, — чтобы после этого мира не сослал я тебя обратно на заводы водочные». Сунулся было к царю и Бенниксон.
9: «Государь, прикажите, что далее мне делать?»
7: «Убираться отсюда ко всем чертям!»
2: Бенниксон быстро нашел чертей. Он стал ужинать у английского посла Говера, который потащился за царем в Пруссию, чтобы шпионить за русской ставкой. Напоминаю, что Бенниксон — ганноверец, а Ганновер — древняя вотчина британских королей на континенте. Не тут ли и зашевелились черти? Ужин и не повод для обвинения Бенниксона в предательстве. Но историки еще не разрешили каверзного вопроса. Кто продал Англии тайны Тильзитского соглашения? Почему Лондон буквально через несколько дней уже знал в подробностях все его секретные статьи?
7: Барклай де Толли, тяжко раненый при Эйлау, был отвезен пруссаками в Мемель для лечения. В тамошнем госпитале его навещал знаменитый историк античного мира Бартольд Нибур, спасавшийся от французов в Пруссии. Между ними однажды возникла беседа, о которой наши историки, очевидно, просто забыли. Нибур спросил Барклая, как бы он действовал против Наполеона, если бы Наполеон решился вступить с армией в просторы России. Барклай к ответу был готов. «Я бы избегал генеральных сражений, чтобы, отступая, увлекать Наполеона вглубь русских пределов. При этом я постоянно бы ослаблял Наполеона частыми, но короткими ударами с флангов, сохраняя свои войска в порядке. Я изматывал бы Наполеона бесплодными маршами до тех пор, пока он не нашел бы места для своей Полтавы».
2: Наверное, Нибур эти слова записал, иначе они не дошли бы до нас. Но речь Барклая, не есть ли это заранее осмысленный пролог к будущему? Кутузов, в канун Аустерлица, тоже ведь, не страшась расстояний, хотел вытянуть Наполеона из Моравии в Галицию, чтобы там и уничтожить. В совпадении планов двух полководцев я хочу видеть некую солидарность в их общей, великолепной стратегии.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Он стал демаркационной линией. Обычно ясный в преследовании противника, на этот раз Наполеон вел себя нарочито пассивно. Французы не мешали русским спокойно отойти за Неман и протащить через мосты громоздкие обозы. Лишь убедившись в том, что русские справились с этим нелегким делом, Наполеон 19 июня въехал в притихший Тильзит. В этот же день въехал в Тильзит и князь Лобанов-Ростовский, которого с нетерпением ожидал маршал Бертье. Бертье встретил князя как лучшего друга. Он поразил Дмитрия Ивановича своей откровенностью. «Задали вы нам хлопот», — сказал он, смеясь. «При Каменском мы устали от его фокусов, подозревая ловушки там, где их не было. Бенниксен при Фридланде поставил свою армию на Алле в такое положение, что мы долго не могли поверить в его ошибку. Нам все казалось, что это делается нарочно. Итак, вы прибыли с миром, генерал?»
1: «О мире могут судить дипломаты», — ответил князь.
0: «Мы же, генералы, можем договориться лишь о перемирии». Радость на лице Бертье померкла. Стало ясно, что он ожидал от русских гораздо большего. Лобанов-Ростовский заявил далее, что ни мира оскорбительного для русской чести, ни изменения границ Россия никогда не допустит.
1: «Мой император», — сразу вспыхнул Бертье, — «и не помышляет об этом. Мы, французы, почитаем обидным для себя даже намек на изменение ваших российских пределов».
0: Пока все складывалось хорошо. За обедом Дмитрий Иванович грубовато, но честно заметил Бертье, что бюллетени, посылаемые в Париж императором, далеки от истины, а в номере 58-м искажена правда о битве при Прейси-Шейлау.
1: «Свои потери вы сократили в 4 раза, а наши увеличили в 5 раз. Если вам верить, так вы взяли у нас 18 знамен. Вы хоть одно русское знамя видели?»
0: «Ни одного», — ответил Бертье, улыбаясь.
1: «Я согласен, наши бюллетени для публики фальшивы. Зато императору мы докладываем только правду. Вы же в своих бюллетенях обманываете не только себя, но и свое правительство. А народ русский должен сам гадать на кофейной гуще, где же истина, а где вымысел. Так что же лучше?»
0: Бертье велел принести из кабинета портфель, показал из него доклады Наполеону генералов и маршалов, и князь Дмитрий Иванович своими глазами убедился, что все доклады были справедливы. Без прикрас, без хвастовства. В этот момент открылась дверь. Явился Наполеон.
1: «Бертье, вы уже продали мои тайны? Хорошо ли это?»
0: Затем, подойдя к русскому генералу, он вгляделся в его жесткое топорное лицо.
1: «Я вас знаю и одобряю выбор вашего государя. Бертье, велите открыть шампанское».
0: Он взял карту Европы и перегнул ее пополам так, что сгиб карты пришелся по меридиану Варшавы.
1: «Ради чего мы спорим? К чему кровопролитие? Вот естественная граница между нами. К востоку от Вислы все ваше, но к западу от Вислы уже мое».
0: Наполеон беззаботно чокнулся с князем бокалами.
1: «За вашего императора!»
0: Бертье заметил ордена и золотое оружие князя. «Сразу видно, что вы немало воевали». Лобанов-Ростовский перечислил свои награды.
1: «За Очаков, за Измаил, за Мачин, за штурм Праги. Увы, все это в иные времена, при матушке Екатерине».
0: Вспомнив младость, он даже прослезился. Наполеон распахнул двери и стал звать своих генералов и маршалов.
1: «Идите сюда, идите! Вот вам пример верности! При имени Екатерины генерал плачет! Хотел бы я знать, будете ли плакать вы, когда меня не станет?»
0: Вечером император навестил Талейрана.
2: «Поется новая любовная ария?» — спросил тот.
1: «Хочу составить любовный дуэт с Александром. Сейчас мне это нужно».
0: Он помолчал, явно гордясь успехом.
1: «Я все-таки математик и знаю, что минус на минус всегда дает плюс. Вот и результат. Минус Голландии с Бельгией, минус Австрия, минус Италия с Пруссией, а в итоге не дурной плюс».
0: И при этом Наполеон показал на себя.
2: «Кого же готовить послом для Петербурга?»
1: «Пока пошлем Савари на разведку».
0: Талейран понятливо кивнул. Убийство герцога Ингиенского еще не забыли в салонах петербургской знати. И послать туда главного убийцу значило испытать чувство Александра, проверить прочность тех уз, которые в Тильзите император Наполеон собирался наложить на Россию. Но Талейран мыслил уже и далее. Несомненно, Тильзитский мир возведет Наполеона на вершину его могущества, зато после Тильзита он начнет скатываться с вершины все ниже и ниже.

0: Не пора ли предать его здесь, в Тильзите? Много позже, уже на острове Святой Елены, Наполеона спрашивали, в какой момент жизни он испытывал всю гигантскую полноту счастья? Подумав, узник Европы отвечал: «Пожалуй, это было в Тильзите». Накануне Англия отказала России в пустяковом займе, хотя Петербург и просил-то всего 6 миллионов фунтов стерлингов. Английский посол Говер имел наглость сказать, что России достаточно 2 миллионов 200 тысяч фунтов, но она обязана разделить эту сумму между Пруссией и Австрией. Вот тогда-то Александр, обычно сдержанный, высказал Говеру все, что он думал об Англии. «Наполеон прав, презирая вас за ваши торгашеские нравы». Говер осмелился заявить, что Россия не имеет права вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном без участия в них Англии, а царь отказал ему в аудиенциях. «С этого момента вы для меня не существуете». Разрыв с Англией назрел. Однако в Петербурге дамы и господа слишком привыкли к союзу с англичанами. Александра обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже сестра царя Екатерина Павловна, у которой с братом были такие же отношения, как у Наполеона с падчерицей Гортензией, написала в Тильзит, что свиданием с Наполеоном он подчинится ему. «Мы», — писала сестра, подразумевая Россию, — «принесли огромные жертвы, а зачем?» Александр в эти дни сблизился с бриллиантовым Куракиным, сделав старика поверенным своих сомнений. Он повторил перед ним то, что ответил сестре. «Пусть Бонапарт не думает, что я дурак. Я буду смеяться последним, в Париже. Он еще не знает, как страшен русский народ, если его затронуть. Сейчас призыв к миру исходит не от России. Франция сама лезет ко мне в кабинет. А вы, Александр Борисович, оказались тогда правы на совещании. Бывают обстоятельства, когда следует руководствоваться одним лишь побуждением — безопасностью Отечества. Пусть это побуждение и станет главным в нашей политике». Совместно они обсудили главные мотивы к вынужденному миру. Бениксен армию развалил. Налицо 46 тысяч штыков, а по спискам должно быть все 100 тысяч. Англия не союзник, а скрытый завистник, помощи от нее ждать в этих условиях глупо. Наполеон у границ России, и сейчас он сильнее. Коалиция распалась, а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новые и длительные кровопролития. Вывод? Идти на мир, каков бы он ни был. Но все-таки, князь, я попробую уговорить Наполеона на сохранение Пруссии, которое надобно вроде пограничного барьера. Нельзя допустить его уничтожения.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Перемирие было подписано, и Александр его ратифицировал. Однако Бертье, выражая волю Наполеона, настаивал перед Лобановым-Ростовским на личной встрече монархов. Наполеон снова пил шампанское с русским генералом.
2: «Я и ваш государь, мы должны объясниться. Франция нуждается не только в мире с Россией, но и в дружбе с нею», — ласково убеждал он. «Если вам угодно, я хоть завтра отрежу от Пруссии самый жирный кусок для вашего государя».
0: Наконец он послал к царю адъютанта Дюрока. «Я прибыл договориться о свидании, чтобы ни вашему величеству, ни моему императору ничто не мешало и не было бы лишних свидетелей. Мой император предлагает встречу посреди Немана на плоту. Я жду вашего ответа». Александр не стал возражать, хотя и понимал, что свидание на плоту, окруженном водою, вызовет немало кривотолков в русском простонародье. Странно, что у Наполеона все было готово к встрече. Посреди плота устроен павильон, украшенный буквами А и Н. Утром следующего дня император Александр прифронтился. Он был при шпаге и поясном шарфе. На берегу Немана царь прошел в корчму, уже разоренную войсками. От крыши остались одни лишь стропила, и уселся возле окна, сложив на столе перчатки, шляпу с белым плюмажем и черным султаном на гребне. Прусский король, ко всему излишне внимательный, уже стал обижаться.
2: «Почему на павильоне не видно моей буквы «Ф»?»
0: «Не мы, русские, этот плот сооружали».
2: «Значит, меня не будет на переговорах?»
0: «Из наличия букв сделайте вывод сами». Вдоль противоположного берега выстраивались шпалеры французской гвардии, толпились любопытные горожане. Раздались звуки фанфар, Верхом на лошади скакал Наполеон в окружении свиты и маршалов. Александр не спеша натянул перчатки. «Ну, мне пора. Сейчас все должно решиться». Он отплыл на убогой рыбацкой лайбе. Для его гребцов едва нашли белые шаровары. Наполеон отчалил на красивой ладье, его матросы были в киверах, куртки расшиты золотыми бранденбурами. Наполеон стоял на носу ладьи, скрестив на груди руки, как и положено ему, Наполеону. Он первым выскочил на плот и подал руку Александру. Первые слова, сказанные ими, навеки потерялись в шуме голосов и криков радости с берегов реки. Историки сумели реконструировать лишь вторые или третьи их фразы. Александр якобы сказал: «Я ненавижу Англию не менее вас». «Если так», — отвечал Наполеон, — «мы поладим». Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены. Россия оказалась счастливее. По крохам, но кое-что все-таки собрали и сохранили. Когда императоры сделались друзьями, Талейран, веселый и предельно ласковый, объявился перед князем Куракиным с портфелем. «Что могут понимать политики наши цезари?» — сказал он, бравируя легкомыслием парижанина. «Пусть они и далее исполняют свой любовный дуэт, но мы с вами, дорогой коллега, должны всю музыку Тильзита переложить на секретные ноты. Никаких, конечно, свидетелей, и даже кошку попросим удалиться за двери. Итак, я буду вашим секретарем, а вы станете моим. Попишу я, устану, затем попишете вы». Тильзит был объявлен нейтральным городом. Его гарнизон составили батальоны русской и французской гвардии, для которых пароль сделался общим. По утрам граф Петр Толстой, ворчливый, шел справляться у Бертье о драгоценном здоровье Наполеона, а Дюрок приходил спросить о драгоценном здоровье Александра. С бивуаков башкирской конницы иногда летали тонкие стрелы, пронзая летящих над городом птиц, что вызывало всегда бурю восторга среди французов. Донские казаки по ночам упивались ворованным у противника шампанским и бордоским. Наполеон, без охраны и свиты, заложив руки за спину, шагал по городу в гости к царю, а царь, тоже без охраны, ходил обедать к Наполеону. Александр в гостях у французов ел все, что дают, а Наполеон в гостях у русских никогда ничего не брал со стола. Боялся отравы. Желание побывать в Тильзите, нейтральным и закрытым, чтобы подивиться на императора французов, было у русских офицеров очень велико. Многие, чтобы обмануть стражу, селились в городе под видом проезжих купцов с товарами. Князь Сергей Волконский, будущий декабрист, нарядился под прусского мещанина, навесил на шею лоток и вошел в Тильзит, торгуя булками и конфетами. Он даже растерялся, когда в одном из французских офицеров узнал Михаила Орлова. «Мишель, в чем дело? Почему ты одет в чужое?» Орлов огляделся вокруг и шепнул по-русски: «А ты, Серж, тоже не в своем. Помалкивай». Среди русских в Тильзите можно было встретить и бесшабашного Дениса Давыдова. Но был ли он весел тогда? Вряд ли. В своих мемуарах он писал: «1812 год стоял посреди нас, русских, со своим штыком в крови подуло, со своим ножом в крови по локоть». Александр, покидая Тильзит, с изысканной любезностью сказал: «Вы так много уже видели, но после красот Италии вам необходимо видеть нашу Москву, наш сказочный Петербург. Я извещен, что вы не выносите даже малейшего холода, но я обещаю отапливать ваши комнаты до состояния египетской температуры. А потом ждите меня в Париже». Вряд ли упоминание о Египте было полезно для настроения Наполеона, и весь день император оставался мрачен. Вечером он просил Савари остаться для беседы и сказал ему: «Этот лысеющий Бонвиван где-то и когда-то успел меня уже обмануть». «Но где? Но когда?» Александр I, сходя на плот Наполеона, доказал, что он способен быть сильным и прозорливым политиком. Недаром же в европейской дипломатии того времени о нем сложилось такое мнение, что в политике русский царь тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская. Он сумел в Тильзите обворожить Наполеона, оказавшись в конечном итоге умнее его, изворотливее, дальновиднее. Мир. Но теперь снова будут разрываться карты Европы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пико.

0: Юля, каждому свое.
1: А в Петербурге холодно. Алексей Михайлович Пушкин, генерал и писатель, на почтовой станции в глуши России узрел на стене гравюрный портрет Наполеона. Он спросил станционного смотрителя:
2: «На что, друг, мерзавца у себя повесил? Не ровен час он с фальшивой подорожной объявится на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, вмиг с портрета разоблачу. Свяжу и представлю по начальству».
1: «А это другое дело», — сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком. После Тильзита русским людям было свыше указано, чтобы впредь не вздумали Наполеона называть Бонапартием. Но указ не дошел до барских псарин, и помещики показывали гостям щенят новорожденных, держа их за шкирки.
2: «Эва! Моя красноподпалая сука-задира от брыластого прохвоста родила! Сучку назвал Жозевкой, кобелька Наполеошкой!»
1: Объяснить народу мир с Францией было очень трудно, ибо русские не забывали громких побед Румянцева, Потемкина, Ушакова и Суворова. Неграмотные мужики чесали в затылках.
2: «Не иначе, как нечистая сила. Недаром нашто с ихним-то посередь речки плоты сколачивали. Не к добру».
1: Купцы на столичной бирже судачили:
2: «Да какой же это мир, ежели наш к Наполеону покатил, а не сам Наполеон приехал нам кланяться?»
1: Александра, по возвращении его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретили с неприкрытой ненавистью. Савари был обязан переломить антифранцузские настроения в Петербурге, чтобы расчистить дорогу к сердцу царя тому послу, который займет его место уже основательно. На городской заставе Савари долго томили, перерыв весь его багаж. В 5 домах столицы отказали в квартире. Пришлось остановиться в гостинице «Лондон». Визитные карточки в домах аристократии остались лежать в передних без ответа. На 30 визитов Савари отозвались лишь 2 человека. Князь Лобанов-Ростовский, сам причастный к кухне Тильзита, и граф Петр Александрович Толстой, собиравшийся ехать в Париж русским послом. Теперь для ведения иностранных дел понадобился граф Николай Румянцев, удобная для Наполеона подсадная утка, ибо Румянцев давно выступал за союз с Францией. Но при свидании с Савари он сразу дал ему отпор. Савари посчитал, что мнение царя в России — это и есть мнение общества.
2: «У нас во Франции все решает император. А если между ним и обществом вырастает пропасть, ее быстро засыпают свежей землей, прокладывая поверху бульвар для забвения пропасти».
1: «Как в России хорошо поставлено дело парадов, так во Франции отлично организована печать, раздавливающая любое мнение», — сказал Румянцев. «Но пусть вам не кажется, что вы пали в страну, где правит деспот. Наш император, в отличие от вашего, ничего не может сделать без нас, а мы, дворянство, никогда бы не потерпели его самовластие». Наполеон предвидел, что Савари в Петербурге будет трудно. Считая себя большим знатоком дамских нарядов, император нагрузил посла сундуками с платьями, которые сам же и отобрал. Императрица Елизавета, женщина скромная, угнетенная постоянными изменами мужа, не польстилась на дары донайцев, зато содержимое сундуков имело большой успех в доме Марии Антоновны Нарышкиной. Наполеон, действуя через Савари, лично указывал этой фаворитке царя, что сейчас модно в Париже. Он издалека осыпал ее жемчугами и бриллиантами. Александр предоставил Савари гондолу, роскошно убранную, которая ожидала посла у набережной возле Марсового поля. Гребцы с песнями быстро доставляли Савари на каменный остров, где император проживал на даче, подальше от суеты столицы. За столом прислуживали черкесы с кинжалами. Беседовать с послом Александр выходил в осенний сад. «Передайте своему императору, — сказал царь, — что после моего разрыва с Лондоном я не стану заискивать и в дружбе венской. Поверьте, никогда не спал на трехспальной кровати. Думаю, граф Толстой вполне устроит Париж своей откровенностью старого солдата. Но кого же следует ожидать в Петербурге на ваше место? Мне нравится Дюрок, я люблю и Армана Калинкура. С трудом верится, что этот милейший человек причастен к убийству герцога Ингиенского».
3: Савари внутренне сжался. Он ответил, что Калинкур, страстно влюбленный в Адриенну Канизи, вряд ли покинет Париж. Однако Наполеон не терпит браков с разведенными дамами.
2: «Странно. У меня при дворе полно разведенных женщин, и мадам Канизи, став женой Калинкура, никогда не будет отвергнута нашим обществом», — обещал Александр.
3: Настала очень морозная зима. Петербург замело высокими сугробами. В самые последние дни 1807 года в Петербурге появился маркиз Калинкур, облаченный в громадную шубу. Новый посол казался раздраженным и сдерганным.
4: «Император все-таки уговорил меня ехать сюда. Один раз он обещал не препятствовать моему счастью, если я вывезу из Бадена герцога Ингиенского, но слова не сдержал. Теперь он поклялся, что Адриенна будет моей, если я займу посольское место в морозах русской столицы. Я привез с Савари очень много денег и очень сложные инструкции».
3: После долгой дороги Калинкуру было приятно прислониться спиною к горячей печке. За окнами сверкала замерзшая Нева, в изморози цепенели четкие, как гравюрные линии, реи и снасти застывших кораблей. Савари предупредил Калинкура:
4: «Можете жить здесь спокойно. Я не брал на себя вину за расправу над герцогом Ингиенским, но я посеял в высшем свете Петербурга слухи, будто вы совсем не причастны к этому убийству. Однако, маркиз, вы напрасно доверились нашему императору. Теперь ждите, что он сошлет мадам Канизи куда-нибудь подальше от Парижа, и вы не скоро ее увидите».
2: «Он не посмеет издеваться над моими чувствами!»
3: Оторвавшись от печки, Калинкур подошел к окнам.
4: «Как вы думаете, Савари?» — вдруг спросил он. «Где сейчас хранится таинственный ключик всей европейской политики?»
3: «Надо полагать, в Париже?»
4: «Сомнительно. Ключ здесь, в Петербурге».
3: «Не думаю, чтобы император согласился с вами».
4: «Между тем, я лишь повторил мнение Наполеона».
3: Вечером они оба ужинали без лакеев. «Помимо исполнения инструкции и траты денег, — сказал Савари, — вам предстоит одно щекотливое дело».
4: «Не пугайте меня, Савари».
3: «Но вы должны знать, что Петербург устроил настоящую охоту за генералом Муро. Я недавно обедал у царя, оказавшись соседом князя Багратиона, и этот бравый генерал уверенно ставил Муро выше нашего императора. А сейчас русский кабинет тайно хлопочет о призвании Муро на русскую службу».
4: «Как далеко зашли эти происки?»
3: «Очень далеко, вплоть до Филадельфии».
4: «Откуда вам это известно?»
3: «От фаворитки царя. От Нарышкиной. Эта нимфа сама проболталась, будто к Муро в Америку уже послан доверенный человек, дабы побудить его к переселению в Россию». Калинкур бесцельно передвинул подсвечники на столе. Он еще не согрелся и налил себе чуточку старки.
4: «Из Петербурга в Америку может быть отправлен только такой человек, который лично знал Муро».
3: «Кто же он?» Остроносое лицо Савари лоснилось в потемках.
4: «Этого, — сказал он, — мадам Нарышкина, наверное, и сама не знает. Я не терял здесь времени даром и перебрал всех русских, бывавших в Париже после Амьенского мира. И не нашел никого, кто бы годился для такого опасного поручения».
3: Калинкур раскурил от свечи испанскую сигару.
4: «Я не верю в это, — ответил он. — И никогда Муро, заядлый республиканец, не станет служить монархом. Скоро мы увидим генерала Муро, командующим американской армией. Сам республиканец, он охотно согласится служить республиканцам». На этом, Савари, и закончим наш очаровательный ужин.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть третья. Под шелест знамен. «Моро! Моро в нашем лагере! Вы его, конечно, нарисуете!» — слышу я со всех сторон. Этот человек, почитаемый всей Европою и столько лет восхищающий ее своим прямодушием, проскакал мимо нашей колонны. Александр Чичерин. Дневник. Третий эскиз будущего. От великого до смешного. Весной 1814 года Наполеон не заметил или не хотел замечать, что русские, устремленные к Парижу, теперь явно игнорировали его самого и его армию. Он не верил или не хотел верить, что союзники отважатся на взятие Парижа. Император, казалось бы, логично доказывал маршалам. «А что им это даст? Стратегическая ценность Парижа такова же, как и любого иного города Франции. Я взял у русских Москву, но это не явилось для них концом России». Очевидно, Бертье был ближе к истине. Но у России два сердца, Москва с Петербургом, а Франция живет одним, больным и старым, Парижем. Пока русские и пруссаки воевали, не щадя крови, Австрия была озабочена даже не стратегией войны, а политическими интригами, чтобы затянуть войну ради своих выгод. Но канцлера Меттерниха тревожила и судьба тех сундуков, которые вывозила из Парижа императрица Мария Луиза. Он вызвал к себе одноглазого графа Адама Нейперга, который даже с черной повязкой на лбу оставался опасен для женщин. «Все, что вы сейчас услышите, согласовано с мнением императора Франца. Когда он отдавал свою дочь за Наполеона, брачный контракт не учитывал сердечных чувств. Таким образом, граф, любое ее поведение морально всегда оправдано». «Я вас отлично понял», — ответил Нейперг канцлеру. «Приложите все старания, чтобы память о Наполеоне поскорее исчезла из ее сердца. Из Тюильри она вывозит гигантские сокровища. Запомните номера ящиков, второй и третий. В них бриллианты. Одни бриллианты, граф». «И это я понял», — поклонился Нейперг. Наполеон, бесплодно маневрируя южнее Парижа, отсылал жене бюллетени, уверяя в них Францию о своих новых победах. 2 апреля Мария Луиза, покинувшая Париж, была уже в Блуа, где народ встретил ее отчужденным молчанием. Бюллетеням никто не верил. Русской ставке было тогда не до сокровищ Наполеона, но Александр для охраны Марии Луизы послал графа Павла Андреевича Шувалова, который сумел вызвать большое доверие у растерянной и запуганной женщины. Францией тогда управляло правительство Талейрана, который тоже охотился за бриллиантами. По его приказу, кортеж императрицы настигла особая комиссия, которая распотрошила весь обоз, избавив ее от 10 миллионов франков. «Это мои последние!» — горько рыдала Мария Луиза. «У нее отобраны, равно как и все золотые и серебряные вещи, до последней ложки. Когда она села в тот день за обед, у нее не оказалось ни ложки, ни даже вилки, и ей пришлось бы есть пальцами, если бы не выручил епископ Орлеанский». Когда появился граф Нейперг, у женщины оставалось только одно платье, которое было надето на нее. Нейперг облазал все фургоны, но даже одного глаза ему хватило на то, чтобы убедиться в исчезновении ящиков с бриллиантами. Он стал приставать к Шувалову. Не видел ли тот ящики номер 2 и номер 3? «Я не француз», — язвительно отвечал Шувалов. «Меня прислали сюда не за тем, чтобы сторожить багажи». Вскоре приказом из ставки его отозвали в Фонтенбло, чтобы сопровождать Наполеона на остров Эльбу. «Вы последуете за мужем?» — спросил он женщину. «Нет», — резко вмешался Нейперг. «Ее французское величество в прошлом австрийское высочество, а традиции дома Габсбургов повелевают ей исполнить волю родителя». Перед отъездом Шувалова женщина плакала.
3: «Умоляю, не покидайте меня. Я окружена врагами, вокруг какие-то козни. Я ничего не знаю в этой жизни. Меня все грабят, унижают, бесчестят. Этот Нейперг, умоляю».
2: Ну а что мог ответить ей Шувалов? «К сожалению, у меня приказ. Надо ехать». Шувалова сопровождал фельдъегерь Семен Кулеваев, происхождение мужицкого, бывший курьер, человек семейный.
4: «Где ж это видано, чтобы жена за мужем не ехала? Да у нас в деревне такую курвишу любая курица залегала бы».
2: Фонтенбло приближалось. Шувалов ответил.
4: «Помолчи, Сема, что ты понимаешь? Бедную девочку, ее привезли в Париж как овцу на заклание. За что осуждать ее? Чем она виновата, что явилась жертвой коварства Меттерниха и Шварценберга? Давай лучше пожалеем ее. Дорога была наезженная, кони бежали хорошо. Даже солдаты понимали вздорность маневров Наполеона. Здравый смысл диктовал. Защищать Париж надо не вдали от Парижа, а как можно ближе к Парижу. Но император, пребывая в мире расплывчатых иллюзий, уже не имел здравого смысла. «Если я погибну, — говорил он, — под развалинами моего трона погибнут и все». Император был извещен о разладах военных и политических между Веной и Петербургом, отчего и питал надежды на развал коалиции. Его малость отрезвил приезд из Шантильона маркиза Армана Калинкура, он же и герцог Винченский. Калинкур не стал щадить императора и честно сказал, что никто не желает мира с Францией, пока он, император, не отречется от престола. Наполеон испытал страх, но еще больший страх угнетал маршалов. «Не надоело еще таскаться по дорогам и таскать за собой у нас», — бурчал Ней. «Если ему желательно погибнуть, так пусть удавится, только бы оставил Францию в покое». Никакого почтения своему суверену маршалы давно не испытывали. Бертье говорил: «Присмотритесь, он уже сумасшедший!» Стало известно, что Мармон и Мортье разбиты русскими при Фершампенуазе на подступах к Парижу. «Что же нам делать?» — тускло спрашивал Наполеон. «Заключать мир», — отвечал Бертье. Наполеон машинально перебрал на столе бумаги. «Да-да, мир. Но когда я произношу это слово, мне уже никто не верит. Я прикажу играть Марсельезу. Я верну Францию к временам революции. Я верну ей те лозунги, что забыты. Я отворю тюрьмы. Свобода, равенство, братство!» «Он уже бредит», — говорил Бертье маршалом. Наконец, сознание Наполеона обрело прежнюю ясность. Париж — центр общественной мысли Франции, а Франция со времен революции привыкла думать головою Парижа. Сдать Париж, потерять Францию, потерять все. Он принял решение. «Через Фонтенбло, всей армией, на Париж!» Без отдыха, без сна, без пищи армию гнали форсированным маршем вдоль левого берега Сены. Люди с лошадьми падали в грязь, изможденные усталостью. Юные конскрипты плакали, пушки кидали с мостов в реки, взрывали зарядные фуры, под проливными дождями вперед! 30 марта гвардия тоже выдохлась и полегла на землю. Наполеон призывал: «Вставайте! Осталось совсем немного!» «Иди сам!» — отвечали ему бесстрашные ворчуны. На почтовой станции запрягли в коляску свежих лошадей. «Кого взять с собою?» Наполеон окликнул двух. «Бертье и Калинкур, вам со мною!» В пути он говорил им: «Неужели все кончено? Неужели и Париж? Ах, Париж!» Кучер громко объявил о следующей станции. «Ла Кур де Франс! До Парижа 20 миль!» Бертье зорко всматривался в ночную дорогу. «Калинкур, нам лучше выйти. С пистолетами». Не прошло и минуты, как их коляска оказалась в окружении множества людей, молча бредущих куда-то. Ехала кавалерия, смачно поскрипывали лафеты пушек. Наполеон спрыгнул на землю. «Белья!

0: «Неужели вы?» — удивился он. «Да, я. Генерал Бельяр», — отвечали из тьмы.
1: «Где армия Мортье?»
0: «Вы стоите посреди этой армии».
1: «Мормона?»
0: «Мормон увел ее к чужим бивуакам».
1: «Предатель! Кто в Париже?»
0: «Русский и Блюхер».
1: «Где сын? Жена? Правительство? Брат Жозеф?»
0: «Все бежали за Луару».
1: «Кто позволил им?»
0: «Вы», — ответил Бельяр, будто выстрелил. Самая немыслимая брань, все самое омерзительное, что придумал человек для осквернения ближнего своего, все это бурно извергалось Наполеоном на головы Бельяра, Калинкура, Бертье и даже Кучера, на весь Париж, на всю Францию, на всю его армию.
1: «Я дал им славу, а они — зажравшиеся скоты! Я их всех поднял из ничтожества! Они оказались недостойны меня! А мой брат Жозеф — грязная свинья! А этот мормон! Они всем обязаны мне! Я дал им все! О, проклятая нация!»
0: Остановились солдаты, офицеры. Молча они слушали, как беснуется император. Он кричал, чтобы они поворачивали обратно, на Париж. Их ждет новая слава. Его колчан еще насыщен стрелами. Он будет на Висле. Он вернется в Москву.
2: «А лошадей менять?» — спросил вдруг кучер.
0: «К чему?» — ответил ему Калинкур. Наполеон толкал солдат, бил по лицу офицеров.
1: «Назад, ублюдки! В Париж! Вы слышали?»
0: Перед ним возник отважный генерал Бельяр. «Никуда они не пойдут».
1: «Почему не пойдут?»
0: «Я, генерал Бельяр, запрещаю им это. Мы покинули Париж по условиям капитуляции и обратно не вернемся».
1: «Какой подлец сдал Париж на капитуляцию?»
0: «Это сделали честные французы», — ответил Бельяр. «А честные люди другой нации приняли ее от нас». Наполеон, поникший, побрел прочь. Он двигался вдоль шоссе посреди обозных телег. Он громко требовал.
1: «Где мой экипаж? Где лошади? Куда все делось? Где моя армия? Где жена? Куда дели сына?»
0: Калинкур сказал начальнику станции. «Ничего не бойтесь и ничего ему не давайте. Он сейчас перебесится, а потом притихнет. Как всегда».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Наполеон дошел до колодца и сел на его край, погрузив лицо в ладони. В такой позе и застыл. Бельяр спросил, «А он не кинется туда, вниз головой?» «Нет», — успокоил его Бертье равнодушным тоном. «Великому человеку колодца мало. Ему нужен великий океан». Наполеон около получаса пребывал в глубокой прострации. Наконец встал от колодца, даже оживленный.
1: «Вон там я вижу костры. Их много. Чьи они?»
0: Это были костры русских бивуаков, выдвинутых от рубежей Парижа. И Наполеон долго наблюдал за их огнями.
1: «Ладно», — сказал. «Едем обратно. Фонтенбло».
0: 4 апреля в его кабинете собрались маршалы. И Наполеон занялся обычной арифметикой, подсчитывая резервы, сколько приведет в Фонтенбло принц Евгений, Сульт, Ожеро, Груши.
1: «Еще одно усилие, и наша честь спасена!»
0: Он рисовал картину боев на улицах Парижа, уже видел гибель русских в водах Рейна. Макдональд не выдержал.
1: «Париж? Но в его развалинах мы будем осуждены сражаться на теплых трупах наших жен и детей. Не хватит ли?»
0: «А солдаты за нами не пойдут», — добавил Ней.
1: «Они пойдут за мною!» — выкрикнул Наполеон.
0: «Нет», — возразил решительный Ней. «Хватит мечтать о битвах. Есть один способ к миру. Ваше отречение». Слово было произнесено, и Наполеон покорился. Но с каким презрением ответил он своим маршалам?
1: «Вы пожелали мира? Наваляясь на пуховых постелях, вы подохнете раньше, нежели у бивуачных костров».
0: Коляска Шувалова въехала в ворота Фонтенбло. Прошло ведь всего-то 15 лет с тех пор, когда, бросив армию в Египте, Бонапарт высадился во Фрежюсе, и ликующие толпы французов встречали его, спешащего от Фрежюса, к славе и власти, какая даже не снилась никаким властелинам мира. Теперь история, эта вредная старушонка, беззаботно и даже весело раскручивала его судьбу в обратную сторону. Наполеону суждено ехать во Фрежюс, откуда и плыть в первую ссылку на остров Эльба. Павел Андреевич Шувалов депешировал в Ставку, что подробности путешествия Наполеона до Фрежюса могут одновременно и поднять волосы дыбом и заставить лопнуть от хохота. Шувалов застал императора за сборами в дорогу. Во дворе дворца Фонтенбло громадный фургон был заполнен только золотой монетой. В другие распихивали мебель, бронзу, скульптуры, зеркала, ценные книги. Он принял русского комиссара в старом зеленом мундирчике, небритый. Под носом Наполеона было все желто от нюхательного табака.
2: «Ну что ж, все закончилось не так уж плохо», — сообщил император Шувалову с улыбкой. «Я начал с 6 франками в кармане, а сейчас увезу миллионное состояние».
0: Шувалова охватил тихий ужас. Европа наполнена рыданиями вдов и сирот, города в развалинах, деревни в прахе, поля растоптаны кавалерией. А этот господин, забывая вытирать у себя под носом, подсчитывает свои доходы. Павел Андреевич представился коллегам-комиссарам: венскому барону Коллеру, британскому полковнику Кэмпбеллу, пруссаку Вальдбургу. Наполеон был крайне приветлив с Шуваловым, но всю любезность он дарил только Кэмпбеллу, только Англии.
2: «Англичане — единственная нация, способная управлять Европой. Если меня кто обидит, я брошусь в объятия Англии. Вы знаете, почему я так охотно еду на Эльбу? Чтобы там, под охраной нашего доблестного флота, чувствовать себя гражданином лондонского предместья».
0: Подобные речи глубоко оскорбляли французов. Калинкур, когда он жил в Петербурге, часто гостил в доме Шуваловых, и потому теперь он дружески предупредил Павла Андреевича, чтобы тот ничему не удивлялся.
2: «Здесь уже невозможно распознать, где кончается гениальный трагик и где начинается бездарный комедиант».
0: Наконец, в день отъезда, 20 апреля, Наполеон решил дать несчастной Европе свой последний концерт. Начал он с берлинского комиссара, спросив его, имеются ли у Пруссии войска по маршруту от Фонтенбло до Фрежюса.
2: «А если их нету, так на кой черт вы мне нужны?»
0: Затем он обрушился на Австрию.
2: «Коллер, куда вы дели мою жену? Ваш император Франц — порядочная скотина. Он, я знаю, желает развода дочери со мною. Теперь я стал ему не нужен. А царь Александр уже визитировал мою жену, и я хорошо знаю, чем визиты к дамам кончаются».
0: Потом на ковер, украшенный золотыми пчелами Наполеоновской империи, был вызван и Шувалов.
2: «Нашли дурака!» —
0: кричал Наполеон, разрывая на столе груду депеш, как петух разрывает навозную кучу.
2: «Это все письма честных французов, согласных умереть за меня! Куда мне ехать? Зачем? Старая гвардия построена на дворе. Я спущусь к ветеранам и скажу: «Ворчуны, мое отречение недействительно. Меня оскорбили, пусть лучше вырвут у нас из груди сердца, но мы еще посмотрим».
0: Именно в этот момент вошел адъютант, граф Буши. «Гофмаршал указывает, что вам время ехать». Наполеон в ярости дубасил по столу кулаком.
2: «С каких это пор я должен зависеть от механического расположения стрелок на часах своего гофмаршала?»
0: Концерт закончился. Фонтенбло осталось позади. Шестерка лошадей увлекала громадный дормес императора, за ним следовали кареты комиссаров. Австрийский эскорт за Руанном сменила казачья сотня, мчавшаяся с гиканьем, пронзая перед собой воздух длинными пиками. Бородатые дяди бесцеремонно заглядывали в окна дормеза, спрашивая:
4: «А иди тут-то на пулевон! Энтот, что ли?»
2: «Я знаю эту публику», — говорил император Шувалову. «Они в ближайшей деревне напьются вина и пьяные снесут мне голову, а виноватых потом никогда не сыщешь».
0: Шувалов жестом руки остановил сотню на шоссе.
2: «Братцы, поворачивайте, и без вас обойдемся».
0: Когда казаки отстали от них, Наполеон сказал:
2: «Если бы в моей армии служили казаки, я бы дошел с ними до Пекина и сейчас был бы китайским императором».
0: Но, памятуя о предупреждении Калинкура, русский комиссар уже ничему не удивлялся. Начинался Прованс, где жители городов грозили Наполеону кулаками, и, кажется, только теперь он стал сознавать, что все эти годы его престол держался на страхе, который он внушал французам. Перед Авиньоном собралась толпа жителей.
4: «Смерть тирану! Зарезать убийцу! Смерть ему!»
0: Шувалов докладывал в Ставку, что при въезде в Оргон увидели громадную толпу, собравшуюся подле виселицы. На виселице висел манекен военного, весь окровавленный. На животе виднелась надпись, составленная из самых ужасных ругательств, посвященных Наполеону. Сразу посыпались стекла. Старики на провансальском наречии командовали:
1: «Ломай двери! Тащи сюда! Сейчас повесим!»
0: Под градом камней трещали стенки Дормеза. Аргонские вдовы вытянули-таки Наполеона на дорогу. Матери погибших солдат рвали жидкие волосы императора, плевали ему в лицо.
1: «Палач! Верни наших мужей! Где мой сын?»
0: Орден почетного легиона с хрустом расстался с мундиром императора. Некто Дюкрель тряс его за шиворот.
1: «Кричи с нами! Да здравствует король! Кричи с нами, иначе я выпущу из тебя все кишки!»
0: Шувалов с Коллером решили занять оборону.
1: «Кулеваев, помогай!» — взывал Шувалов.
0: «Я в расшитом золотом мундире бросился рассыпать удары направо и налево, и чтобы самому не удостоиться чести висеть вместо манекена, выставлял на показ русскую кокарду, крича вместе с тем, что я русский». После чего провансальцы стали качать его и Кулеваева с возгласами:
1: «Виват Россия! Избавительница от тирана!»
0: Как вам нравится этот фарс? Кулеваев расскажет вам немало подробностей, забытых мною. Пока, до свидания. За Аргоном Наполеон, готовясь к встрече с народом, переодел графа Бертрана в свой мундир с белым пикейным жилетом, нахлобучил на него свою знаменитую треуголку, воспетую поэтами мира.
2: «Этим вы докажете мне свою преданность», — сказал он Бертрану,
0: а сам переоделся курьером и даже нацепил на шляпу роялистскую кокарду.
2: «Я же поеду с почтальоном».
0: Дул мистраль. Дорога велась меж сосен и громадных камней. Тележка почтальона поднимала тучи пыли. Наполеон обогнал кортеж под видом своего же курьера.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: В сельской гостинице «Ла Каладе» жарко пылали камины, на вертелах жарились индюшки. Наполеон представился пожилой хозяйке.
2: «Сэр Ноэль Кэмпбелл, есть ли у вас комната?»
5: «Ах, боже, устроит ли вас наше удобство?»
0: На поясе женщины бренчали кухонные ножи и длинные вилки. Комнатенка оказалась жалкой клетушкой, но император одобрил ее, сразу проверив работу замка.
5: Хозяйка спросила: «Не встречался ли вам в дороге Бонапарт? Как могли такого злодея отпустить на Эльбу? Говорят, он проскочил Аргон, но живым из Франции все равно ему не выбраться».
2: «Вот этим ножом», — показала хозяйка на самый длинный, — «я сама зарежу его, стоит ему тут появиться».
1: «За что вы так ненавидите его, мадам?»
5: «Вы еще спрашиваете», — расплакалась женщина. «У нас была дружная работящая семья. Нам все в округе завидовали, а где она теперь? Мужа убили еще при Маренго. Двух сыновей я лишилась под Иеною и Ваграмом. Был еще тихий заика пасынок, но его кости Наполеон оставил под Смоленском. Я совсем одна теперь на этом свете. А хозяйство видите, какое большое? Кому же его? Неужели достанется соседям?»
0: Скоро в Ла-Каладе въехал отставший кортеж со свитой и комиссарами. Все камни жителей достались карете, в которой ехал несчастный Бертран. Наполеон предупредил комиссаров и свиту, чтобы здесь его называли Кэмпбеллом.
1: «А как же теперь нам называть Кэмпбелла?»
2: «Как угодно, но императора среди нас нету».
1: «Интересно, куда он делся?» — хмыкнул Коллер.
2: «Я не знаю», —
0: ответил Наполеон, сумрачный. Во время обеда, не притронувшись к еде, он расколотил об стенку стакан с вином. Бертран в одежде императора чувствовал себя на лавке харчевни как преступник на последней ступеньке эшафота. Гостиница была окружена громадным скоплением народа. Крестьяне держали вилы и косы.
5: «Мы в осаде, нам не выйти», — шептал Бертран.
0: В окна заглядывали люди, державшие в руках наполеондоры и пятифранковые монеты с чеканным профилем императора. Эти портреты на деньгах они сравнивали с лицами гостей за столом. Наполеон прятался за чужие спины.
2: «Я проклинаю свое прошлое тщеславие! Если бы можно было начать жизнь сначала! Ах, зачем я в одни славы пожелал чеканить на монетах свое изображение?»
0: Запертые в сельской харчевне, окруженные враждой и ненавистью жителей, весь день сидели у стола. Надвинулась ночь. Толпа не разошлась. За окнами вспыхнули факелы. «Надо выбираться», — сказал Шувалов. Бертран умолял Кулеваева облачиться в мундир императора, но Кулеваев не соглашался ни за какие деньги.
4: «У меня двое деточек и жена на сносях. Ежели меня здесь разорвут, на что они, бедные, жить-то станут?»
0: Наполеон выпросил у Коллера австрийский мундир, у графа Вальдбурга — прусскую железную каску. Шувалов подарил ему плащ русского кавалергарда. В таком виде император Франции превратился в немыслимый гибрид, составленный из форменных одежд стран антинаполеоновской коалиции. Это ли не злая насмешка судьбы? Но тогда всем было не до юмора. Толпа раздвинулась у дверей, образуя узкий проход, через который пропускала всех по одному, гуськом. При этом крестьяне, имея в руках монеты, вглядывались в лицо каждому. Но императора не узнали.
4: «Куда же он делся?» — недоумевали люди.
0: Ночь провели в пути. Наполеон ехал теперь в карете Коллера. При въезде в деревню он просил его как можно громче петь немецкие песни. Коллер отказался.
2: «Для этого я не имею голоса».
4: «Ну тогда свистите!» — просил его Наполеон.
0: На рассвете со свистом проехали через сонный Э. Вечером достигли Бульду. Близ города Люка, где брата ожидала Полина Боргезе, уже безнадежно больная, но еще красивая, Наполеон жаловался на острейшую диарею.
4: «Мне вчера не следовало увлекаться омаром!»
0: Английский комиссар сказал графу Шувалову:
2: «Диарея не от омара, а от страха. А что нам делать, если гарнизон Эльбы ответит на приезд императора огнем с крепости? Не увезти ли нам его сразу на Мальту?»
0: «Думаю, что Мальта надежнее Эльбы», — ответил Шувалов и пророчески предупредил ставку.
2: «Этот человек, Наполеон, не отказался от своих грандиозных планов. Он ожидает, что обстоятельства снова призовут его во Францию».
0: Скоро возникло и море. Шувалов в конце пути суммировал впечатления о Наполеоне. Вывод, сделанный им, никак не украшал бывшего императора. Наполеон в опасности становился жалок, презрен, почти гадок. Но стоило Фортуне чуть улыбнуться ему, как этот же человек мгновенно преображался. Снова невыносимо гордый, презрительно надменный ко всем людям, он требовал лести, повиновения, почестей. Во Фрежюсе русский комиссар, ссылаясь на инструкции, отказался следовать на Эльбу, и Наполеон отпустил его.
2: «Я лично нанес России большое оскорбление», — сказал он. «И потому я теперь не имею права жаловаться на все то, что она сделала против меня и моей власти».
0: В 1912 году потомки Шувалова экспонировали на московской выставке 1812 год саблю, которую Наполеон подарил их предку на прощание. Каталог Всероссийской выставки 1812 год. Здесь уместно добавить, что обстановка Наполеона с острова Эльба была куплена нашим соотечественником Анатолием Николаевичем Демидовым, женатым на Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I. Впоследствии вся эта коллекция была распродана с аукциона и разошлась по частным собраниям Европы и Америки. На клинке ее имелась надпись: «Н. Бонапарт, первый консул, Французская республика». Фрежюс — рыбацкая деревня на лазурном берегу Франции. Но как много значила она для судьбы Наполеона.
2: «Я снова вернулся на то место, откуда 15 лет назад начал свой путь к бессмертию».
0: Но сесть на французский бриг для следования на Эльбу он отказался.
2: «Почему он без пушек? Узнаю проделки грязного Талейрана, унижающего меня даже в этом случае. Ему бы надо помнить, что я владею всеми тайнами Франции. Если я надумаю их продать, Англия сразу же выложит мне за них 3 миллиона».
0: Он отплыл на английском фрегате, а когда миновали Корсику его детства, император долго махал ей шляпой.
2: «Прощай, Аяччо, давший миру такого гения!»
0: Жители Эльбы, рыбаки и шахтеры никогда не надеялись, что их островок станет государством, а гавань Порто-Феррай — столицей. Приветствуя суверена, они радовались, что теперь оживится торговля, еды станет побольше. Три унылых старика играли Наполеону на скрипках, веселая старуха играла на фаготе. Все было похоже на деревенскую свадьбу, а рудокопы с детьми и женами держали в натруженных руках цветочки, застенчиво улыбаясь. Бедные люди, их можно понять. Из нищенских лоскутьев старого бархата они даже приготовили балдахин, в тени которого водрузили престол. Обычное кресло, украшенное розетками из разноцветных бумажек. Наполеон, едва ступив на берег, сразу утвердил знамя нового государства Эльба с тремя пчелами, залетевшими на остров из дворцов Тюильри и Сен-Югу. Вскоре прибыла гвардия, закладывали причалы, строили шоссе, и бедняки Эльбы возненавидели Наполеона, обложившего их непомерными налогами. На армию, на флот. Но зачем нужна Эльбе армия? Зачем ей флот? Им и без того плохо живется. Всегда далекий от лирики, Наполеон украсил спальню дешевой картинкой. Два голубка миловались над его кроватью. Он слал жене пылкие призывы, но Мария Луиза уже познала любовь Нейперга. Она не желала больше видеть сына, рожденного от Наполеона. И на что ей нужен этот сумасброд, даже в любви, думающий только о себе? Сейчас молодую женщину больше беспокоила ее собачка Бижу, которую укусила в лапку противная оса. Помнится, что в «Зените славы» Наполеон сказал: «Сила никогда не бывает смешной». Но, бежав из России, он поправил себя: «От великого до смешного один шаг». История подтверждала этот жестокий афоризм.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Филадельфия. Встречи. Изгнанник не эмигрант. Он еще живет надеждой на возвращение. А страна, приютившая его, как бы ни была она хороша, кажется лишь временной остановкой на незнакомой станции, где за деньги накормят, позволят выспаться, сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее. Примерно такое же чувство испытал и Моро, ступив на берег Америки. Самое удивительное, что слава победителя при Гоген-Линдоне, слава республиканца, гонимого Наполеоном, дошла до Филадельфии, где Моро встречала манифестация горожан, устроивших ему народное чествование. Моро ни слова не знал по-английски, но какой-то француз-эмигрант подсказывал генералу, что говорят ораторы, один за другим залезавшие на бочку. Последний из выступавших запомнился последнюю фразой. «И теперь свободная Америка может называть себя великой страной Вашингтона, Костюшки и Моро!» Моро был растроган подобным сравнением. «Благодарю», — отвечал он. «Обычно из Европы люди бегут к вам в поисках свободы. Со мною иначе. Меня выслали к вам за любовь к свободе, да еще оплатили дорогу». В ожидании семьи Моро остановился в Филадельфии, бывшей столице штатов, где задавали тон богомольные квакеры-пуритане. Моро, давний поклонник деизма, всегда был далек от церкви, но выбирать не приходилось. Филадельфия — новые Афины нового света. Здесь была превосходная библиотека, старейший в стране университет, театр и музеи. Тут со времен Пена, основателя Пенсильвании, сложилось своеобразное общество. Здесь, наконец, Томас

0: Генералам от экзорциции не победить генералов от революции. Джефферсону было за 60, но выглядел он бодро. Жил он в скромной простоте. Стол президента ничем не отличался от стола простых американских горожан. На первое, как водится, подали вареную ветчину с укропом. Миссис Джефферсон сама подливала Муро персиковой водки. В тарелках лежали соленые пикули и вареные фрукты. Под конец обеда подали жареных цыплят с отварным картофелем. Весь этот гастрономический кавардак не мешал беседе. Выслушав рассказ Муро о порядках во Франции, президент сказал: «Могу вам посочувствовать. Вам было при Наполеоне нелегко. Впрочем, мне это знакомо. Когда я при Вашингтоне был статс-секретарем, меня в Филадельфии подвергли страшному остракизму, и во всем городе только три семьи не боялись меня принимать. Я тогда требовал очень крутых мер, как Марат, как Робеспьер. Я спешил узаконить права гражданских свобод. А почему я так спешил?»
1: «Не догадываюсь», — отозвался Муро.
0: «Я спешил оформить свободу, пока наши президенты еще не изгадились в коррупции и торгашеских интересах, пока их еще не коснулись подкупы и взятки, пока идеалы свободы еще не были осквернены».
2: «После меня», — сказал Джефферсон, — «конгрессмены не будут судить о народе свято, как сужу я. Мы, американцы, обязательно скатимся под гору демократии, а наши президенты перестанут считаться с правами народа. А наш народ забудет обо всем на свете, занятый одним делением денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях».
3: Пусть читателя не удивляет предвидение Томаса Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками США, о многих пророчествах третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте я цитирую подлинные высказывания Томаса Джефферсона.
0: Джефферсон предупредил Моро, чтобы он был осторожнее в письмах, которые посылает в Европу. «Если можете, вообще не пишите. Все корабли обыскиваются англичанами, французы тоже не безгрешны. И знайте, что в Филадельфии, как и в Нью-Йорке, немало шпионов в Фуше, а они вас не оставят в покое. Связи с Европой у нас хаотичны, даже я, президент, по году ожидаю ответа из Петербурга».
3: Он сказал, что сейчас Америка нуждается в дружбе с Россией, ибо, сообразно пространствам, эти две страны, Россия и Америка, в будущем должны управлять миром.
0: «Но я жду нападения со стороны англичан. У нас немало отличных моряков, наши корабли превосходят английские, но мы не имеем армий. Муро, еще стаканчик персиковой водки?»
2: «Она превосходна», — не отказался Муро.
0: «Выпьем», — сказал президент. «Я хочу просить вас, генерал, помочь Америке в ее борьбе за свободу».
2: «Как республиканец, сидящий за столом в доме президента республики, я не откажу вашей стране в своих военных услугах, если угроза нападения англичан возникнет».
3: У старого негра он купил большую курчавую собаку по кличке Файв. Животное сразу полюбило хозяина.
2: «Что будем делать, Лагари?» — спросил Муро.
3: Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать. «Бежать», — отвечал он.
2: «Ты уже бежал из Франции в Америку.
0: Теперь побежим из Америки во Францию.
2: И тебя там сразу посадят в Лафорс.
0: Лучше уж в Лафорсе, чем здесь мучиться».
3: Разочарование для них наступило скоро. Муро и Лагари не стоило большого труда разобраться в новом мире. Как революция во Франции подняла кверху всю муть буржуазии с ее алчностью, так и революция Вашингтона выдвинула барышников-бизнесменов. Меркантильный дух составлял основу очень хлопотливой жизни американцев, для которых цены на щетину или свиное сало были важнее всяческих идеалов. Муро, как и Лагари, возмужал в стране строго национальной, где пикардиец мало отличался от вандейца, а здесь они невольно терялись среди разноязычных людей, объединенных лишь стремлением к наживе. Приезд семьи Муро ускорил разлуку с Лагари, который не хотел быть вроде нахлебника в чужом доме, хотя мадам Гюлои появилась в Филадельфии с немалыми деньгами. Лагари захотел бродяжить.
2: «Обещай мне», — сказал Муро, — «ты не уедешь во Францию без моего согласия. Филадельфам держаться вместе».
3: Моро приобрел на имя жены усадьбу Моррисвиль на красивом берегу Делавера. Пытался настроить себя на заботы американского фермера, а близость реки приучила его к рыбной ловле. Моррисвиль устраивал его и потому, что лежал как раз посередине между Нью-Йорком и Филадельфией, что было удобно для молодой и элегантной Александры.

0: Дрины, не желавшей прозябать в глуши Пенсильванской провинции. Моро не стеснял ее женской свободы, а жена никогда не давала поводов для ревности. Вообще, после Тампля Александрина, кажется, стала испытывать к мужу чувства более серьезные, нежели раньше, когда она выпорхнула в свет из пансиона Кампан. «Я, — сказала она как-то со вздохом, — могла думать о своем будущем что угодно, но мне бы и в голову никогда не пришло, что мои дети могут стать американцами».
1: «Тебе здесь не нравится?»
0: «Тяжело. Я чувствую, что чужой климат погубит меня. И мне очень жалко детей».
1: Она заплакала. Беда не замедлила прийти сразу. Сначала умерла, почти не болея, теща. Затем в Моррисвилле появился еще один холмик земли. Умер их мальчик. Александрина упрекала мужа. «Зачем они не остались в Мадриде?» Со всей страстью осиротевшего сердца матери она нянчилась с дочерью, которая и росла вся в мать, очень красивой девочкой. Зиму супруги проводили в уютной Филадельфии, где в парке Фейрмаунт давали концерты в честь Моро, в клубах устраивали вечера в честь его жены. Александрина сказала:
0: «У тебя слава, дорогой мой, большая слава».
1: «Тем отвратительнее ее изнанка», — нахмурился Моро, чувствуя, что даже здесь за ним следят парижские агенты. Английский язык не давался. Чтобы общаться с земляками, Моро в Нью-Йорке вступил во французскую ложу масонов, где работали эмигранты-аристократы. По правде сказать, в ложе не столько совершенствовали свой дух, сколько перемывали кости героям своего времени. Моро оценил общество масонов, имевших свои потаенные каналы для связи с Францией, и потому новости до ложи доходили гораздо быстрее, нежели до редакции газет. Именно в ложе Моро узнал о депортации мадам де Сталь из Франции. За нею последовала ссылку и Жюльетта Рекамье. Ложа, по сути дела, была политическим клубом. Каждый масон имел право открыто полемизировать. Моро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды. «Прекрасная армия Франции превращена Наполеоном в хищную орду. Но я еще не забыл бескорыстных побед республики», — говорил Моро. «Помню, мы вошли в Амстердам при сильном морозе, не имея чулок и обуви, обернувшись соломою и газетами. Голодные, мы не тронули ни одной лавки в городе, не постучались ни в одну из дверей. Мы стояли на снегу и дрогли, пока сами жители не сжалились над нами, пригласив к своим очагам. А что теперь? Мне, французу, больно думать, что вся Европа уже переполнена к нам ненавистью».
0: Ги де Невиль, убежденный роялист, пытался доказать, что Франция и французы перед Европой не повинны.
2: «Присмотритесь, ради кого Наполеон перекраивает Европу? В самых лучших дворцах, лучших городов мира рассажены родственные ему трутни. Из французов только один, Мюрат, а остальные сплошь корсиканцы. Так не вернее ли говорить о корсиканском засилии бонапартов в Европе?»
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: В тот день Ги де Невиль покинул ложу вслед за Моро. Он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Моро вел себя чересчур скованно, и Ги де Невиль сказал:
1: «Стоит ли нам играть в прятки? Не думайте, что я служу у Фуше. Нет, я совсем из другой конторы.
0: В подтверждение этого напомню о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле Шайо.
1: А письмо из Метавы доставил я». «Как же сложилась судьба этой женщины?»
2: «Но вам она безразлична», — сказал роялист.
1: «Вы плохого мнения о своих противниках».
0: Ги де Невиль сказал, что Блондель была схвачена лишь 1 ноября 1800 года и замучена в подвалах у Савари.
2: «Как видите, генерал, мы тоже имеем своих героев. Но теперь я обязан сделаться министром при королях, чтобы заставить испытать ужас тех людей, которые принудили меня испытывать страх. А кем вы будете при королях?»
1: «Я останусь фермером в Америке», — ответил Муро.
0: Он вернулся домой. Александрина смолчала, что его ожидает приятная встреча. Муро поднялся в кабинет. В его кресле сидел Доминик Рапотель.
2: «Как?» — вскрикнул Муро. «Как ты здесь оказался?»
1: «Адъютант должен оставаться при своем генерале». Моро наклонил перед ним свою голову.
2: «Смотри, мне уже на пятый десяток, а еще ни одной сединки. Что с тобой, Рапотель? Почему посидел?»
1: «Мне пришлось покинуть Морле ночью. Я бежал». А донес на меня в полицию мой же родной брат, с которым я уже дуэлировал, но все наши расчеты еще впереди.
0: Моро обнял Рапотеля, расчувствовался.
1: «Бедняга! Но я не отпущу тебя, как отпустил бродягу Лагори, и он пропал! Как хорошо, что я тебя вижу!»
0: В этот вечер Александрина растрогала его.
4: «Помнишь, как хорошо было нам в Страсбурге? Так тихо, только на подоконниках, осыпанных снегом, ворковали голуби. И ты катал меня в саночках. И мы целовались возле той церкви, где в гробах с коньяком лежали давно угасшие любовники. Ах, милый, зачем мы не ценили те дни?»
1: «Я знал, что ты еще вспомнишь Страсбург».
0: По субботам, бывая в Филадельфии, генерал Моро регулярно навещал библиотеку, где для него откладывали книги, приплывшие на кораблях из Европы. Он любил эти дни, проведенные в отреченности. Тихий шелест страниц действовал на Моро благотворно, как шум ручья, как нежный шепот жены. Обычно в библиотеке бывало безлюдно, никто не мешал, и сегодня возле камина он застал лишь молодого человека, лицо которого на миг показалось знакомым. Моро не успел еще обложиться книгами, как этот человек оказался рядом.
5: «Я не хотел тревожить вас дома, но узнал, что по субботам вас можно застать в библиотеке. Я прибыл из Петербурга. Да, не удивляйтесь, при мне нет никаких бумаг, в которых было бы упомянуто ваше или мое имя. Это стало необходимо, ибо корабли в море задерживают, пассажиров обыскивают. Постарайтесь вспомнить меня. Это очень важно».
0: Молодой человек представился графом Федором Петровичем Палином. Федор Петрович Палин, 1780-1863. Позже был послом в США и Рио-де-Жанейро. Одесский знакомый Александра Сергеевича Пушкина, которому приписывается двустишие «Аристократом ходит бер, а Палин корчит демократа». Впоследствии Федор Петрович Палин был активным сторонником освобождения крестьян от крепостного ига.
5: «Вы меня можете помнить еще юным камер-юнкером, а сейчас я уже камергер высочайшего двора императора Александра».
1: «Где-то я вас видел», — согласился Моро.
5: «Я был представлен вам в салоне мадам де Сталь, русским послом Морковым. Вы были тогда с женой, и, надеюсь, если не вы, то она вспомнит меня. Это нужно для всех нас».
0: Палин просил не отказать в беседе, ради которой ему пришлось проделать долгий и опасный путь от Петербурга до Филадельфии. Тогда было очень жаркое лето 1807 года. До Америки только что докатилась весть о битве у Прейси-Шейлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фридланде и Тильзитском мире еще ничего не знали. И это незнание решило судьбу Моро не так, как хотелось бы, наверное, ему и России. Палин появился в доме Моро.
5: «Погоня за вами», — так начал он, — «повелась сразу же, как ворота Тамгош открылись перед вами, точнее, с Мадрида. К сожалению, тамошний посол, знакомый вам барон Строганов, с письмом царя на ваше имя кинулся в Барселону, но увидел на горизонте лишь паруса, которые унесли вас в Америку. При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война, грянула Аустерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций».
0: Палин объяснил цель приезда.
5: «Россия хотела бы иметь Моро в своих полководцах. Мне поручено передать, что если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища, а жалование от нашей казны вы будете получать по чину».
0: Моро без улыбки выслушал Палина и сказал:
1: «Предлагая мне службу в прежнем моем чине, ваш император невольно унижает свою армию. Разве у России нет своих полководцев, способных отстоять родину от Наполеона, если он нападет? Вот хотя бы и ваш Кутузов».
5: «Кутузов осрамился при Аустерлице».
0: Моро отложил трубку и взялся за сигару. Лежащий под столом Файв чихнул от крепкого дыма. Ошейник пса был оснащен выразительной надписью: «Принадлежу гражданину Ж.В. Моро».
1: «У любого генерала, — сказал Моро, — есть не только победы. Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым. Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Альмюцу, я распознал в нем великого мастера эволюции, которым позавидовал бы и Наполеон». «Да», — кивнул Моро. «После французской ваша армия для меня наиболее привлекательна. Но разве ваш кабинет не знает о моих сугубо республиканских убеждениях? Я остаюсь веренным до конца».
0: Палин был проинструктирован превосходно.
5: «Петербургу это известно, и вам в России будет позволено не только сохранять свои убеждения, но даже не скрывать их. Что вас еще тревожит?»
1: «Наш климат? Он здоров.
5: Свой язык вы будете слушать всюду, даже в глухой провинции».
1: Моро отказался. И не потому, что изгнание еще не утомило его. Известный французский писатель так писал об этом разговоре.
5: «В сознании Моро природная прямота бретонца и французский патриотизм говорили громче желания отомстить личному врагу. Пален понял, что ввиду таких благородных мотивов настаивать бесполезно, но просил Моро изложить их письменно для императора Александра. Моро присел к столу со словами: «Я так и напишу, что прими я предложение от России, и тогда вся продажная пресса Наполеона станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности. Монитер выставит меня к позорному столбу, завистником славы Наполеона».
1: Моро писал долго. Под письмом он проставил дату 12-23 июня 1807 года. До Тильзитского мира оставалось 4 дня. О нем в Филадельфии узнают еще не скоро. Пален попросил перо и бумагу для себя. Он тут же снял с письма Моро точную копию, оригинал же вернул автору.
4: «В копии я убрал ваше обращение к императору, я снял внизу и вашу подпись. Так будет лучше.
5: В мире тревожно, а я не имею права подвергать вас лишним опасностям, даже если буду схвачен в море агентами полиции Фуше».
1: «Я вполне оценил благородство вашей предусмотрительности», — сказал Моро.
5: «Теперь, мой юный друг, я угощу вас персиковой водкой, которой вы, русские, не нюхали».
1: За столом, в присутствии жены и Рапотеля, он говорил о войне, что подкрадывается к берегам Америки.
5: «Белый дом нуждается в крепких отношениях с вашей страной. Напомните царю, что президент Джефферсон будет рад видеть у себя в Вашингтоне русского посла и его консулов».
1: Пален вскоре отплыл в Европу, а Рапотель однажды вернулся домой в ужасном состоянии. Газеты писали о мире в Тильзите. Это известие потрясло и генерала Моро.
5: «Очевидно, у русских дела плохи».
1: «И потому мне захотелось в Россию».
5: «Зачем, дружище?»
4: «Я должен сражаться. Заодно с русскими».
1: Александрина оторвалась от зеркала, легкой походкой пересекла всю комнату из угла в угол. Ее фигуру обтягивал фиолетовый муслин, под тяжелой шапкой черных волос блестели громадные глаза креолки. Она сжала кулачки перед мужем.
6: «Зачем? Зачем ты отказался ехать в Россию? Моро! Ах, Моро, неужели мы осуждены умирать здесь?»
5: «Зачем же здесь? Я хочу умереть во Франции!»
1: Это вернулся из странствий Виктор Лагори. Он не очень-то охотно рассказывал о себе.
5: «Хотел разбогатеть. Думал, страна богатая, а почему бы и нет? Повидал много, но вернулся нищим. Помоги мне. Я обязательно должен быть во Франции».
1: Моро догадывался, какой червь точит сердце этого хорошего человека, но возражать ему не стал.
5: «Пожалуйста», — сказал он со вздохом.
1: «Деньги я переведу на банкирский дом Шрамма в Гамбурге. Будь осторожнее. Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Перего».
5: «Где ты остановишься в Париже?»
4: «На окраине. В доме монахинь Фильентинок».
5: «Ты мало похож на монаха.
4: Но там живет с детьми и мадам Софи Гюго».
5: «Я так и думал», — сказал Моро.
1: «И понимаю твое желание разбогатеть. Очень рад, что ты остался бедным».
4: «Но почему, Моро?»
1: «Бедные осторожнее богатых».
5: «Понял».
1: В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал Лагари. Вскоре после его отплытия из Америки Моро привел в дом негритянского мальчика.
5: «Негодяи линчевали его отца. С трудом я вырвал его из рук злодеев. Смотри, он еще трясется от ужаса. Пусть он останется с нами и заменит нам сына».
1: Александрина с детства видела черных только рабами и быть приемной матерью негритенку не пожелала.
4: «Пе! Ну, если ты хочешь, я буду с ним добра».
1: Мальчика звали Чарли. Он быстро освоился в доме своего босса, сдружился с его дочкой, а однажды сказал:
4: «Господин, наденьте на меня красивый ошейник, какой носит ваш Файв, тогда никто из белых меня не обидит».
5: «Ты не собака, Чарли», — ответил Моро.
1: «Помимо Америки есть и другие страны, где тебя никто никогда не обидит». Непостижимо быстро Чарли заговорил по-французски. Но мальчик не знал, что ему предстоит освоить еще один язык — русский. И тогда вся его жизнь повернется в иную сторону.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Ампир. Империя. Чем выше восходила звезда Наполеона, тем все выше поднималась и женская талия. Ему так нравилось. После тильзитского мира пояс перехватывал бюст уже возле подмышек, и дальше поднимать его было некуда. Не скоро еще, после Венского конгресса, талия женщин стала возвращаться на то естественное место, где находится и поныне. Но встреча двух армий в Тильзите наглядно отразила разницу между празднично-карнавальным антуражем войска Наполеона и тусклой обыденностью русской формы. В 1808 году Александр ввел эполеты. Хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, в блеске новых мундиров усматривали французские ливреи. «Но мы же не швейцары», — говорили они. Федор Пален морозным утром вернулся в Петербург. Россия вступала в войну со Швецией, чтобы укрепиться на Балтике. В морях по-прежнему разбойничала Англия. Наполеон вторгся в Испанию. Короли Португалии спасались от него в Рио-де-Жанейро. Александр спросил Палена, каковы его политические выводы из посещения Америки. И молодой камергер, далеко не глупый человек, ответил: «Именно нашими днями следует датировать начало эпохи, наиболее благоприятной для Америки, которая выходит из своей летаргии». По мнению Палена, нападение Наполеона на Испанию и Португалию вызовет скорый развал их южноамериканских колоний. Очевидно, там возникнут новые государства, а уж Мексика-то первой возьмется за оружие. Осмелюсь напомнить, что Моро, вхожий в семью президента, дал мне понять, что Штаты нуждаются в более прочных связях с Россией. Джефферсон писал мне: «Благодарю, граф». Разговор окончен. Александр принял Румянцева, сказав, что обстановка после Тильзита уже не требует спешного прибытия Моро, и потому его отказ от русской службы не слишком-то огорчителен для Петербурга. Румянцев перешел к насущным делам. Наполеон брата своего, Жозефа, словно редьку какую, с престола в Неаполе пересаживает на престол в Мадриде, а в Неаполе королем будет принц Мюрат. Им кажется, что они играют в шахматы. Король сюда, королева туда. Кто годится в консулы для Филадельфии? Румянцев назвал коллежского асессора Андрея Дашкова. «Готовьте его в дорогу», — велел император. «А графа Федора Палина мы отправим посланником в Вашингтон». Александр спросил, каковы новости из Парижа. «Граф Толстой подтверждает прошлогодние слухи, якобы Наполеон разводится с Жозефиной. Намедни в Тюильри ждали спектакля, но они не явились, всю ночь скандалили». Александр вник в депешу Толстого. В пылу увлечения он, вероятно, сказал ей, что она его вынудит усыновить своих побочных детей. Жозефина живостью схватилась за эту мысль, выказав готовность признать их своими. Дело, по-видимому, на том и остановилось. Александр отложил депешу. «А где перлюстрация курьерской почты Калинкура?» В рассекреченной депеше французского псла он с удивлением прочитал: «Великая княжна Екатерина Павловна выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контрдансы». «Сплетня», — сказал царь, но выглядел смущенно. Был месяц март. А в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно, даже гению. Европа в ту не ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Эрфурте. Чтобы подавить Россию с позиции силы, Наполеон заранее провел новую конскрипцию, увеличив армию на 100 тысяч штыков. Об этом русский посол граф Толстой узнал на охоте в Фонтенбло, когда ехал в одной карете с маршалом Неем. Он сказал: «Сегодня же вечером я отправлю курьера в Петербург, чтобы Россия позаботилась рекрутированием 150 тысяч молодых парней из деревни в армию». Ампир. Порождение империи Наполеона. Воскрешая образцы древней классики, он лишь тешил свое вулканическое честолюбие. Дело не ограничивалось подтягиванием женской талии до уровня подмышек. Жители Помпеи, засыпанные пеплом Везувия, никогда не думали, что детали их быта возродятся стараниями императора. Но удачно было лишь подражание древним образцам, точное их копирование. А манерный классицизм эпохи Наполеона породил массу бесполезных вещей. Столиков, за которыми нельзя работать, кушеток, на которых нельзя отдохнуть. В античных светильниках никогда не возжигалось маковое масло. Алебастровые вазы не ведали запаха цветов. Дамы позировали на ложах, созданных, казалось, для пыток тела. Их руки опирались на золоченые морды львов или грифонов. Мужчины напряженно застывали в креслах, ножки которых изображали пылающие факелы. «В искусстве нужна дисциплина, математика», — утверждал Наполеон. И возникла черствая геометрия неудобной мебели. В подборе паркетов треугольники, ромбы и трапеции убили овальность линий. Новая военная знать обставляла себя не тем, что красиво, а тем, что подороже. Маршалы лепили золото везде, где не надо, лишь бы сверкало. Фабрики в Лионе мотали длинные версты шелка, но если старая аристократия обтягивала шелком стены, то новая знать собирала его в пышные драпри, составляя безвкусные банты вокруг капителей и колонн. В этом нелепо-чудовищном мнимо-классическом мире Парижа граф Петр Александрович Толстой чувствовал себя тоже нелепо. Своим явным презрением к Наполеону и его клике посол чем-то напоминал Моркова. Только Морков был хитрее его и тоньше, а Толстой, воин до мозга костей, не боялся выказывать свою неприязнь открыто. Толстой вступил под своды Тюильри русским солдатам, публично говоря о превосходстве русской армии над наполеоновской. Маршал Даву, оскорбленный этим, уже схватился за шпагу, а Толстой не замедлил тут же обнажить свою, но их спор пресек сам Наполеон. «Оставьте!» — крикнул он. «Толстой прав! Русский солдат, конечно, лучше французского. Ему говорят «марш», и он пошагал. А нашему дураку надо еще полчаса объяснять, зачем идти, куда идти и что из этого получится». Суворов когда-то сложил о Толстом самое лестное мнение, как о генерале и дипломате. «Такие люди, — писал наблюдатель, — как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазами зоркими, ни на минуту не теряя из виду польз и чести своего отечества». Петр Александрович тихо и незаметно все-таки нащупал потаенные связи с военным министерством Франции, доставляя в Петербург важные сведения о захватнических планах Наполеона. В отеле «Кассини» на Вавилонской улице он говорил, что война неизбежна. «Но пусть волк только не лезет в русскую псарню, тут ему и конец. Останется одна изгрызенная шкура». Узнав, что Калинкур помещен Александром в прекрасном дворце, Наполеон купил для Толстого особняк-развалюху, расхваставшись, что истратил на него миллион. Это было вранье. Толстой доплатил из своего кармана 40 тысяч франков на ремонт трущобы и то с трудом выкроил себе комнатенку, служившую ему кабинетом и спальней. Сознательно унижая посла России, император, кажется, надеялся поскорее от него избавиться. Толстой большое значение придавал событиям в Испании, где народная война, гверилья, уже подсказывала ему, генералу суворовской выучки, верное решение будущего поединка. Он плевать хотел на развод Наполеона с Жозефиной, зато всегда сатанел при мысли, что корсиканский выскочка метит в женихи Екатерины Павловны Романовой. «Гангрена расползается», — говорил Толстой. «А что можно ожидать от антихриста, который после Тильзита был переименован в нашего доброго брата Наполеона?» Ветский посол Меттерних доказывал Толстому, что тильзитским миром Россия оказала плохую услугу Габсбургам. «Мы теперь должны быть готовы к войне, но уже без вас, без ваших услуг. И у нас, поверьте, достаточно сил». На пальце Меттерниха красовался вульгарный перстень, сплетенный из волос Каролины Бонапарт, жены Мюрата. Она была его любовницей, что выводило Наполеона из себя. «Вы будете разбиты», — отвечал Толстой. «Без нашей армии вас растопчут. Наполеон вас бил и будет бить». «Позвольте, например, Испании...» «А вы не испанцы», — огрызнулся Толстой. Из Парижа он надоедал Александру постоянными призывами крепить армию. «Еще есть время», — заклинал он царя. Наполеон не терпел Толстого и по той причине, что уже понял. Он разгадан Толстым, Толстой проник в его планы. Этот внешне грубый солдат, вроде одухотворенной Кассандры, пророчески предвидел 12-й год.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: После охоты в Фонтенбло разговор был продолжен.
2: «Так почему вы после моей конскрипции на 100 000 штыков решили усилить себя на 150 000?»
1: «Друзья должны оставаться равными в силах».
2: «Моя личная дружба с вашим императором — верный залог прочного мира в Европе», — сказал Наполеон.
1: Толстой рубил с плеча, как рубят на Руси дрова.
2: «Ваша личная дружба — ваше личное дело. Но я сужу о дружбе не по разговорам, а по существу тех интересов, которые определяют политику как России, так и Франции».
1: «Ладно», — примирительно ответил Наполеон.
2: «Я предпринял конскрипцию, чтобы Вена не смела вооружаться. Мы живем и работаем не для потомства, а хотя бы ради того, чтобы обеспечить мир для жизни нашего поколения. Успокойтесь. Кому нужны ваши клюквы и снежные сугробы? История не знает примеров, чтобы южане покушались на страны севера. Напротив, это вы, северяне, завидуете нашему чудесному климату».
1: Фуше сделал Толстому предложение поиграть на бирже. Он сказал, что банкиры и его приятели подскажут верные пути к обогащению, если он сообщит сведения о том, как русский двор воспримет брачные намерения Наполеона по отношению к сестре русского царя, Екатерине Павловне.
2: «Можно ли сомневаться в выигрыше?» — спросил он.
1: Это была не только провокация, но и подкуп.
2: «Сейчас», — ответил Толстой, — «скачки денежного курса на ваших биржах зависят не от того, какая изба пляжет с Наполеоном, а лишь от ярости испанской гверильи».
1: Черный перстень из волос сестры слишком уж резал глаза императору. Наполеон нарочно грубил Меттерниху, но тот оставался невозмутим и вежлив.
2: Даву предложил: «А что, если в момент вашей беседы я разбегусь и как следует тресну венского посла ногою под зад?»
1: «Тебя так хочется?» — спросил Наполеон.
2: «Уверен, что на лице Меттерниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка».
1: Меттерних. Этого человека понимал один Талейран.
2: Талейран был не удел, но увяз в политике глубоко, как червь в яблоке, и Наполеон не мог без него обходиться.
1: Он знал, что Талейран уже боится расширения империи, однако решил взять его в Эрфурт, как ловкого редактора документов. Уступая русскому царю Финляндию и Молдавию, император хотел заручиться его согласием на свободу рук в делах возмущенной Испании и вооружавшейся Австрии.
2: «Ваши проекты о будущем Европы, — диктовал он Талейрану, — должны быть ясны для меня и непроницаемы для Александра. Я беру в Эрфурт кучу королей, но венский Франц пусть посидит дома, а граф Толстой в Париж уже не вернется».
1: Александр покинул Петербург с Румянцевым и Калинкуром. Стоило им переехать в Вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи от Эрфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лобызаний. После чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет. Пушки салютовали, колокола звонили, артисты комедии «Францесс» во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали:
2: «Честь и слава нашим императорам!»
1: Франц не замедлил прислать в Эрфурт генерала Карла Винсента с никчемными поздравлениями монархам, которые были ничем иным, как предлогом для появления в Эрфурте. Талейран, заметив гибкость спины Винсента, упрекнул его: «Пристало ли Великой Австрии гнуться так низко?» Свидание в Эрфурте, по мысли Наполеона, должно стать апофеозом его величия. Было учтено все, вплоть до акустики театрального зала, чтобы полуглухой Александр слышал каждое слово. 15 трагедий подряд Наполеон включил в репертуар. С убийствами в финалах и клятвами в верности, но вкусом гостей не угодил. Германия уже высоко ценила Шиллера, а Россия — фон Визина, и потому пустопорожняя риторика оставила зрителей равнодушными. Публика заметно оживилась, когда русский офицер Сашка Бенкендорф, будущий шеф жандармов, буквально из-под носа Наполеона увез в Петербург его пышнотелую любовницу, знаменитую актрису Маргариту Жорж, а следом за нею изменил Франции и ее муж, балетмейстер Луи Дюпер. Калинкур спросил Наполеона, стоит ли поднимать шум о возвращении перебежчиков. Наполеон сказал: «Не стоит». В числе массовых развлечений была устроена поездка на поле битвы при Йене, где Наполеон уничтожил могущество Пруссии. Поле битвы было заранее украшено кострами и палатками. Наполеон с картой в руках показывал царю, как он двигал колонны, как убегали от него пруссаки. «Остальное вам известно», — сказал он. Политические прения хранились в секрете, переговоры были трудными, иногда Толейран с Румянцевым засиживались до 2 часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турны Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя. Чтобы сберечь тайну переговоров, император не поленился своей рукой перебелить черновик союзного договора, который торжественно и вручил Александру со словами: «Берегите его от чужих и недобрых глаз». Но Александр уже не считал глаза австрийца Винсента чужими. А Винсент намекнул Толейрану, что проник в тайну переговоров. Кажется, этого момента и ожидал хитрый Толейран. Однажды после очередного спектакля в театре он оказался возле кареты русского императора. «Я мог бы полагать, что эрфуртское свидание устроено лишь для забавы императоров, если бы не Винсент». «И что же сказал вам Винсент?»
2: «Вполне разумные вещи. Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винсента».
1: Александр воспринял эти слова как политический зондаж его сердца. Толейран давно созрел для измены, за деньги, конечно, ибо без денег Толейран ничего не делал. Когда царь появился у Турны Таксис, Колченогий его ждал.
2: «Азартный игрок!» — пустился он в рассуждение о своем императоре. «Стоит ему поставить под ружье 100 000 солдат, как он уже сгорает от нетерпения. Где бы устроить войну? Так заядлые картежники не могут выносить даже вида денег. Они должны сразу поставить их на карту». «Ради чего вы сюда приехали?» — вдруг спросил Толейран императора. «Если за тем, чтобы спасти Европу, вы могли бы управлять миром из Петербурга. Рейн, Альпы и Пиренеи Франция обрела без побед Наполеона, а то, что завоевал Наполеон, французам недорого. Усталые от кровопролития, они спокойно вернут европейцам все, что захвачено Наполеоном. Меня, признаюсь, поначалу беспокоила проблема женитьбы Наполеона на вашей сестре, но теперь-то я вижу, как вы к этому относитесь». «Вы никогда, — настаивал Толейран, — не станете спасителем Европы, если позволите Наполеону увлечь себя его фантазиями о разделе мира, к чему он стремится. Но вы спасете Европу, если уже сейчас в Эрфурте окажете стойкое сопротивление его планам». «Кстати, — спросил Толейран, — если Толстой оказался столь неугоден при дворе нашего сатрапа, кем вы замените его? Лучше всего, я думаю, соорудить в Париже великолепную и дорогую ширму, за которой мне будет удобнее действовать заодно с вами».
1: Александр ответил, что лучше князя Куракина, сверкающего бриллиантами, для этой цели и не сыскать. «Пока он ослепляет Тюильри блеском и манерами учтивого маркиза, мой неприметный секретарь Карл Нессельроде будет связан непосредственно с вами». Россия уже несла тяжесть 3 войн – с Турцией, Персией и Швецией. Теперь Наполеон навязывал союзнику еще 2 войны – с Англией и Австрией. Александр отделывался от назиданий брата улыбками или делал вид, что не слышит. Наполеона он вывел из равновесия. Искренне или притворно, это не столь уж важно, но император Франции сорвал с себя шляпу, в бешенстве топтал ее ногами.
2: «Вот так! Вот так!» – выкрикивал он в ярости. «Я растопчу врагов и горе тем, кто не согласен со мною!»
1: Александр досмотрел сцену бешенства до конца. «Я упрям тоже», — сказал он. «А мои экипажи заложить недолго. Если желаете мне угрожать, я велю шталмейстеру запрягать лошадей, и меня уже не будет в Эрфурте». Наполеон потом жаловался Калинкуру.
2: «Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены. Царь не слышит лишь то, что ему не хочется слышать».
1: Оба императора порядком надоели один другому, а Наполеон не мог найти объяснение стойкости Александра, день ото дня возраставшей. Внешне они поддерживали декорум приличия, но, садясь в карету, издевались над своими министрами, скабрезничали о своих любовницах, тогда как политики думали, что именно в карете-то и творится тайное тайных судеб Европы. Документы эрфуртских переговоров были наполнены дипломатическим туманом, который вскоре обратится в батальный дым. 2 октября Наполеон верхом провожал Александра по дороге на Веймар. После взаимных клятв и сентиментальных признаний в любви 2 императора простились навсегда. Наполеон еще очень долго смотрел вслед русским экипажам, спешащим прочь, подальше от Эрфурта. Обратно в Эрфурт Наполеон вел лошадь шагом, погруженный в тягостные раздумья. При нем тогда был Савари, и Наполеон только один раз прервал молчание странным вопросом к нему. «Савари, неужели я обманут? Но я уже не могу остановиться. Я все время должен идти вперед. Если остановлюсь, я сразу упаду. А я боюсь упасть, Савари».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: «Как моя армия? Как мой народ?» Такую фразу не раз слышали от Наполеона. Время до Эрфурта и после Эрфурта было для императора тем главным временем, когда и пышно, и светло звезда судьбы его сияла, а слава жадно целовала его высокое чело. Писал поэт Бенедиктов, ныне прочно забытый. Европа к тому времени уже имела двух сумасшедших королей. Англия Георга III, Швеция Густава IV. Никто не считал нормальной королевскую чету в Испании, да и в головах венских Габсбургов тоже не все было в порядке. А был ли нормален Наполеон? «Один мой мизинец мудрее всех голов на свете», вполне серьезно утверждал он, уже не раз проговариваясь о своем божественном предопределении. Если это мания величия, то, простите, таких людей вяжут в смирительные рубашки и отправляют туда, куда надо. Но сейчас ему хотелось бы скрыть правду. Целая армия Дюпона, окруженная в Андалузии испанцами, сложила знамена и оружие. «И перед кем?» — бушевал Наполеон. «Перед этой грязной нищей сволочью? Дюпона мало изрубить саблями, его надо утопить в бочке, наполненной плевками моей гвардии!» Была пора, как взмах его руки, одно движение, нахмуренную бровью, могло стянуть и разметать полки, измять венцы и мир забрызгать кровью. Опять Бенедиктов. У него бывали удачные строчки. Париж привык к победам. Обычно с утра звучали фанфары, под мощные возгласы боевых литавр шла в медвежьих шапках старая непобедимая гвардия. За нею ехал он, внешне отрешенный от всего на свете. За императором, подбоченясь в седлах, горцевали его маршалы. Бойко двигалась бравая пехота, улицы Парижа заполнял цокот копыт неустрашимой конницы. «Ах, как это все радостно! Мы, французы, снова победили, а подлый враг лежит во прахе, догнивая в лужах крови. Ну, так ему и надо». Вандомскую колонну изваяли из пушек, добытых при Аустерлице. А на самом верху колонны стоял он сам, величественный, как всегда, Наполеон. Да, внешне все было великолепно. Французская армия представлялась нерушимым монолитом, который не расколет даже молнии, упавшие с небес. Но это только казалось. В ближайшем окружении Наполеона давно сгустилась и без того душная атмосфера ажиотажа, рвачества, стремления во что бы то ни стало выдвинуться. Наполеон поощрял этот вызывающий карьеризм. Честолюбие глодало души маршалов, и оно было весьма примитивно. Почему Массена получил 2 миллиона, а мне дали только 600 тысяч франков? Подобные речи звучали открыто, никто не стеснялся. Наживо стало главным двигателем карьеры, а любое недовольство среди генералов император быстро гасил подачками. Перед приездом в Париж графа Толстого маршалам раздали 12 миллионов франков. Просто так, чтобы служили вернее. Империя обогащалась войнами, золотые дожди обливали военную и чиновную элиту. Девичье приданое в 100 тысяч франков вызывало при дворе Наполеона бурные веселья. «Этого не хватит даже на лошадей!» А на упряжку лошадей тратили тогда столько, что на эти деньги можно было построить фрегат с пушками. Маршалы были и спекулянтами. Тесно связанные с буржуазией, они биржевыми плутнями постоянно увеличивали свои состояния, и без того колоссальные. Но это еще не все. Мюрат мечтал, что Наполеон нарвется на шальную пулю, и он, Мюрат, займет место императора. Бернадот ненавидел Наполеона, и он убил бы его, если бы представился удобный случай. А сам Наполеон давно мечтал избавиться от Бернадота. Время было безжалостно. Очень сильные ощущения, страстное желание славы, погоня за счастьем, постоянные ожидания гибели — все это сказывалось на людях, и эпоха Наполеона отметила Францию особым роком — преждевременным старением мужчин. Это и понятно. Но была еще одна страница в летописи Великой Армии, о которой наши читатели извещены плохо. Еще во времена революции Лазар Карно из лучших побуждений — разрешил женам солдат селиться в казармах. В этом не было тогда ничего зазорного. Вспомним, что в русских полках солдаты тоже селились с женами. Но времена изменились. Блаженная простота якобинских нравов подчинилась диктатуре военного абсолютизма. Жены остались дома, а за громадной армией Наполеона шумными толпами двинулись тысячи и тысячи женщин совсем иной нравственности. Генералы возили в обозах целые гаремы. Мюрат выискивал место для штаба только там, где замечал хорошеньких женщин. Даву умудрялся таскать на войну жену и митрессу. Массена имел очень стройного адъютанта, хотя все знали, что орден почетного легиона покоится на чересчур высокой груди. Однажды адъютант забыл на бивуаке клетку с попугаем, и Массена на целый час задержал движение корпуса. Наполеон боролся с этим явлением, но оказался бессилен и, наконец, взял с маршалов слово. «Хорошо», — обещали они ему. «Отныне в походах будем иметь не больше двух митресс». Обычно судьба этих женщин была печальна. Забытые где-либо маршалом, они становились добычей офицеров, падали все ниже и, наконец, избитые каким-нибудь пьяным капралом, присаживались у солдатского костра. Привязанные к армии, как собаки, к будке, они снимались с места, едва лишь барабаны били поход, и двигались за грабь армии Наполеона, вырывая из рук поклонников куски материй, чужие кошельки, вдевали в уши чужие серьги. По приказу Наполеона их стригли наголо, выставляли нагишом у позорных столбов, их вымазывали с ног до головы краской, которая не смывалась в течение полугода. Но даже опозоренные, обритые наголо, испачканные зловонной краской, они шагали за армией Наполеона, готовые на все ради пищи, вина и любви. «Ну а как император? Святой он, что ли?» За ним ведь в каждой кампании 8 гренадеров с ружьями носили паланкин, плотно обшитый непроницаемым коленкором. Такие носилки втаскивали за ним в его покои по всем столицам Европы, а знаменитая собачья графиня продержалась при нем с 1805 года до самого краха его империи. В дни мира Наполеон где-то прятал женщину как сокровище, но стоило начаться войне, как гренадеры снова впрягались в носилки. Сейчас они снова потащили собачью графиню дальше. «Испания будет моей провинцией», — утверждал Наполеон. «Голодный человек думает одно, а после обеда говорит другое. В этом и заключена великая правда власти над людьми. Кто из верховных существ не осознал этой дурацкой истины, тот погибнет», — рассуждал император. Все признаки бедности и отчаяния строго карались. Полиция безжалостно хватала всех нищих, отправляя их в богадельни, похожие на тюрьмы, где их принуждали к труду на фабриках. Капиталисты угнетали рабочих как хотели, а любое недовольство пресекалось отговоркой: «Все это временное явление, вызванное войной. Вот наступит мир, и число рабочих часов будет сокращено». Но империя не вылезала из войн, и потому закабаление пролетариата постоянно усиливалось. Фабриканты требовали от рабочих просыпаться в 5 часов утра, а в 6 утра станки уже крутились как бешеные. Чтобы рабочие не вздумали менять место работы или убегать с фабрик, Наполеон закабалил их введением рабочих книжек, заверяемых в полиции. Без этого фискального документа пролетарий был телом, из которого изъяли душу. Только рабочая книжка могла дать труд, дать и хлеб. По сути дела, Наполеон ввел на производстве крепостное право. Пролетариат образовывал свои тайные коммуны, похожие на масонские ложи. Рабочие обменивались между собой тайными знаками, имели свои обряды, распевали тайные гимны. Постоянные войны лишили французов уверенности в завтрашнем дне. Возникло тревожное чувство неустроенности, ожидание худшего. Браки заключались наспех, в перерывах между победами. Лихорадочная торопливость в любви сначала вызвала во Франции очень высокую рождаемость. Но стоило Наполеону не победить русских, стоило восстать народу Испании, как рождаемость резко сократилась. Женщины из простонародья рассуждали так: «А я не нанималась ему рожать пушечное мясо».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Францию изнуряли хронические конскрипции. Все лучшее и самое здоровое Наполеон отбирал для пополнения армии. Без жалости оголялась деревня, поставлявшая отважную пехоту и лошадей для кавалерии. Воины требовали все новых жертв. Горы трупов складывались на полях битв с такой же невозмутимой легкостью, с какой рачительный хозяин складывает дрова. Обескровив народ Франции, император невольно денационализировал армию, ставя под свои знамена немцев, поляков, итальянцев, саксонцев, даже албанцев и татар, что никак не улучшало армии, доставшейся ему от директории еще единоязычной. Конскрипции все чаще делались досрочно. Наполеон выдерживал подростков в гарнизонах, оккупированной Германией. Для придания мужества новобранцам рисовали усы углем. Закон был жесток. Раз попав в армию, француз домой не возвращался. Богадельни не вмещали всех изувеченных. Но богатых война щадила. Чтобы спасти свою поросль от истребления, они имели право за деньги нанимать бедняка. Конскрипты слабого здоровья погибали на первом же марше, не выдерживая тяжести ранца и оружия, неудобства одежды, голода и жажды. У себя дома французы славились экономией, зато, попав в чужую богатую страну, они теряли чувство меры, отчего возникала высокая смертность от заворота кишок и кровавых поносов. Ядром армии Наполеона была его старая гвардия, которую лучше одевали, лучше кормили, ворчуны обращались к императору на «ты». Он бросал их в бой лишь в самые критические моменты. Уже закоснелые в побоищах, люди отваги и риска, ветераны видели в войнах законный повод для добычи, а молодые конскрипты, глядя на них, били обывателя по зубам, чтобы получить с побежденного деньги или золото, совали людей пятками в пламя костра. Разговоры были такие. «Люди как снопы. Чем больше колотишь, тем больше с них сыплется. Вперед, французы! Нам сам черт не брат!» Сразу после Эрфурта, с оглядкой на Австрию, хотя и запуганную, но вооруженную, Наполеон двинул в Испанию армию в 250 тысяч солдат. На самой границе с Пиренеями, в замке де Марак возле Байоны, императора настиг курьер из Петербурга, князь Никита Волконский. Н.Г. Волконский, 1781-1845. Генерал, родной брат декабриста С.Г. Волконского и князя Н.Г. Репнина Волконского, героя знаменитой атаки кавалергардов при Аустерлице. Передав почту от царя, он был зван к столу самого Наполеона, который неумеренно нахваливал русскую армию. «Будь я на месте Александра, я бы давно водрузил свой престол посреди Азии». Потом он разрезал яблоко пополам, передал вторую половину Никите Волконскому. «Мир тоже круглый», — сказал Наполеон. «Россия и Франция всегда будут в дружбе, если разделят Европу, как это яблоко». На лестнице Волконского нагнал запыхавшийся дюрок. «Это вам подарок от нашего императора». Садясь в карету, князь Никита открыл футляр, в котором лежало дешевенькое колечко с паршивеньким бриллиантиком. Считая такой дар оскорблением для офицерской чести, Волконский отдал перстенек конвойному жандарму. «Возьми, драбант, от русского офицера!» Он поскакал на родину, а Наполеон двинул свою громадную армию через Пиренеи. Недавно свергнув испанскую династию, император решил, что с династией кончилась и сама Испания, тело без головы. К его удивлению, народ имел свою голову на плечах, и эта голова была не хуже королевской. Испания, слабая при бурбонах, вдруг обрела страшную силу в народной войне, гверилье. Мюрату пришлось разить картечью женщин на улицах Мадрида, вонзать штыки в испанских детей, метавших в него булыжники. Один испанец с навахой в руке бросался на батальон французов и резал их до тех пор, пока не падал замертво. Такова сила гверильи. Европа взбурлила радостью, надеждами. Героизм испанцев воодушевлял всех. Наконец возмущалась и совесть честных французов, уже предчувствовавших распад своей баснословной империи. Когда все это кончится? Когда Франция перестанет платить честолюбию корсиканца самый страшный налог на свете — кровью? Жозеф Бонапарт удержался на испанском престоле лишь 8 дней и бежал из Мадрида в ужасе. «Испания, — утешал его Наполеон, — еще не предел моей власти. С горы Гибралтара мы скоро увидим Африку». Там, где французы не могли пройти, он слал на смерть эскадроны польских улан. Сами порабощенные, они с бесподобной лихостью порабощали других. Гигантские обозы с награбленным добром тащились за армией. Наглядное доказательство боевых успехов. Самые безобразные инстинкты, сдерживаемые доселе воспитанием, литературой, религией, император выпускал из людей наружу, как злого джинна из сосуда. И любое зверство поощрял знаками почетного легиона. Французы занимали города без жителей, деревни без крестьян. Испанцы, уходя в партизаны, рубили бочки с вином, раскалывали кувшины с оливковым маслом. Повстанцев убивали, из их животов выматывали наружу кишки. Деревья обвешивали телами гверильясов так, что не выдерживали ветви, но Испания не сдавалась, сопротивление народа усиливалось. Жозеф, растерянный, говорил брату: «А что дальше? Жордан подсчитал, что мы должны держать корпус в 50 тысяч штыков только для охраны курьерской почты между Мадридом и Парижем. Одумайся! Ты погибнешь сам, с тобою погибнем и все мы!» В декабре Наполеон, довольный, вступил в Мадрид.
2: «Вы просто не умеете воевать!» — накричал он на маршалов. «За что я плачу вам деньги? Я дал вам величие, но всегда могу сделать из вас почмейстеров!»

0: Если этот подонок додумался до возвращения Моро, значит, он не сумасшедший. Аржантон без страха встретил смерть возгласами. «Да здравствует Моро! Да здравствует ри...» Плотный залп оборвал последнее слово. Савари сказал, что с казнью поспешили. От таких аржантонов с их призывами к Моро натянуты потаенные струны до филадельфов, до Филиппа Буонаротти, даже до генерала Лагари.
1: «А где же Лагари?» — оживился Наполеон.
0: «Если бы знать. В банкирской конторе Шрамма в Гамбурге вдруг обнаружился вклад на его имя. Но затем все денежки куда-то бесследно исчезли. Будем искать».
2: Имя генерала Моро было исключено из истории. Его изъяли изо всех книг. Оно преследовалось в печати. Знавшие Моро отрекались от знакомства с ним. Каково же было Наполеону прослышать в Мадриде, что испанская хунта, руководящая восстанием народа, послала в Америку страстный призыв именно к генералу Моро. «Вернись! Помоги нам!» Савари сказал, что крайне подозрителен и полковник 9-го полка Жак Уде, но он такой опытный конспиратор, что его не уличить.
0: «Подозрителен и Руже де Лиль, автор «Марсельезы». Он, кстати, двоюродный брат якобинского генерала Мале».
1: «Сколько же их?» «Исключительных?» — спросил Наполеон.
0: В дурном настроении он недолго оставался в Мадриде.
1: «Все эти хваленые столицы Европы — дерьмо!» — было им сказано. «Они падают к моим ногам, как перезрелые орехи».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Найти потери. 4 человека. Дабы покончить с брачными химерами Наполеона, Александр срочно окрутил сестру Екатерину с принцем Георгом Ольденбургским. Принц был неказистый сморчок, кривобокий, косноязычный, весь в угрях и прыщах. Рядом с ним возвышалась красавица-невеста, умная, статная, властная, отлично понимавшая, что ее выдают за этого гугнявого только за тем, чтобы ее красота не досталась парижскому минотавру. Калинкуру царь объяснял даже с юмором. «Франция не может на меня обижаться. Чем же я виноват, если моя сестрица безумно влюбилась в этого удивительного красавца, принца Ольденбургского?» Толстой после Эрфурта во Францию не вернулся. Его место в Париже с барственной неторопливостью осваивал Куракин, ослепивший Сен-Жермен своими бриллиантами. Нессельроде готовился ехать в Париж для тайной связи с Толейраном, который за наличные будет продавать все то, что узнает от Фуше. Александра ошеломило известие, что Наполеон вдруг покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюильри он осыпал Толейрана самой отборной бранью.
2: «Вор! Мерзавец!» — кричал он ему. «Вы всю жизнь занимались предательством! На что рассчитываете теперь?»
1: В каскаде ругани не был забыт и герцог Кингиенский.
2: «А этот несчастный!» — вопрошал Наполеон. «Кто, как не вы, подстрекал меня с ним расправиться? Я расколочу вас, как стекло магазинной витрины. Я повешу вас на решетке карусельной площади. Пусть все французы видят, какая вы грязь! Какая вы грязь в шелковых чулках!»
1: «Все это странно», — сказал царь графу Толстому, передавшему подробности скандала. Первая мысль была такова. Наполеон что-то узнал о тайне.

0: тайном сговоре с Толераном в Эрфурте. Но Толстой выдвинул иную версию, ближе к истине. Очевидно, Толеран поступил на содержание к Меттерниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии. «Возможно, — сказал царь, — чтобы получить с двух клиентов сразу». Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос. Если Австрия тоже станет вассальна диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции. «Потому-то, — доказывал Румянцев, — мы ныне обязаны поддержать ретивость Вены даже в нарушение трактатов, и Тильзитского, и Эрфуртского, пусть их мухи обкакают. Но прежде избавим себя от возни с турками, персами, шведами». Балтику сковало крепчайшим льдом. Барклай де Толли и князь Багратион готовили армию для перехода по льду через море, чтобы, ступив на берега Швеции, принудить Густава IV к миру. Вена прислала в Петербург Карла Шварценберга, имевшего честь быть дважды битым генералом Моро на Рейне и на Дунае. Человек дурной военной репутации, Шварценберг желал обрести славу дипломата. Перед царем он сознался, что Австрия преисполнена желанием реванша, и на этот раз империя Габсбургов подготовилась к войне замечательно. «Нам уже нестерпимо жить в страхе перед нападением. На этот раз мы первыми нанесем предупреждающий удар, а обстановка на горизонте Европы отмечена благодатными для нас грозами. Стоило Наполеону покинуть Мадрид, как все его маршалы перегрызлись между собой. В Испании бушует восстание. Мужество Сарагосы подает венцом добрый пример». Румянцев понимал нетерпение Вены, понимал даже искренность Шварценберга. Наполеону предстоит война на трех фронтах сразу. Против Австрии, против народа Испании и, наконец, в Португалии, где высаживаются англичане во главе с Веллингтоном. Но Румянцев не скрывал от Шварценберга, что Россия, союзная Франции, должна в случае войны выставить против Австрии свой корпус со стороны Галиции. «Вене это известно», — ответил Шварценберг, похожий на сытого, перекормленного Борова с лицом вроде окорока. «Но мы уповаем на вашу умеренность в боевых делах». «Россия», — утешил его Румянцев, — «пожалуй, больше всех заинтересована в целостности вашего государства, и не мне объяснять вам, почему так. Вы и сами догадываетесь». «А потому мы тоже просим войска герцога Фердинанда в Галиции сохранять скромную умеренность в делах батальных». В марте месяце, когда русская кавалерия, перейдя море как посуху, уже горцевала в окрестностях Стокгольма, король шведский Густав IV лихорадочно перелистывал «Апокалипсис», хотел в бумагах древних астрологов найти точную дату, когда же Петербург падет в тартарары. Шведам все это надоело. Драбанты ворвались в покои короля и сказали, чтобы убирался куда желает. Война с Россией никому не нужна, а на престол они посадят старого адмирала, герцога Зюдерманландского с именем Карла XIII. В эти дни Александр вызвал князя Никиту Григорьевича Волконского и спросил, что он натворил в Шато-де-Марак, где встречался с Наполеоном.
1: «Я и пьян-то не был», — отвечал князь Никита. «Я ведь уже докладывал вашему величеству о беседе с Наполеоном за обедом, о том, как он разрезал яблоко пополам».
2: «Забудь ты это яблоко. Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал».
1: «Вспомнил»,
0: — сказал Никита Волконский и поведал, что Дюрок передал ему на лестнице дешевенький перстенечек, какому в магазине на Невском и цена-то всего рублей в 10, не больше.
2: «Клянусь вам честью офицера», — сказал Волконский. «Если бы вы подарили мне такую безделицу, я бы отдал ее своему кучеру. Не пойму, в чем дело?»
0: Александр пояснил. Жандарм, которому достался этот дрянной перстень, стал всюду им хвастать, как подарком Наполеона. И Наполеон сразу пробил тревогу, усмотрев в поступке Волконского оскорбление его величества.
2: «Ты, конечно, прав», — сказал царь. «Но Петербургу сделан официальный запрос из Парижа. Наполеон во всем ищет предлог для конфликта с нами. А я совсем не хочу лезть на рожон, как лезет эта несчастная Австрия».
0: При этом он подарил Волконскому драгоценный перстень с редкостным бриллиантом.
2: «Это для твоего кучера. Возьми».
0: 9 апреля Австрия объявила войну Франции. 13 мая Австрия сдала Франции столицу — Вену. Габсбурги разбежались.
2: 8 дюжих гренадеров протащили в покое Наполеона паланкин, внутри которого греховно затаилась собачья графиня. Было темно и жутко. Но потеря столицы не лишила австрийцев мужества. Эта война не была похожа на прежние войны Австрии, и Наполеон от начала ее ощутил возросшую стойкость государства, армию которого поддерживал Ландвер, народное ополчение. Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии 100 тысяч штыков.
1: «Я посмотрю, как немцы станут валтузить немцев!»
2: В запасе он хранил 3 миллиона пищевых рационов, 200 тысяч пар обуви. Каждый солдат имел по 200 патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости. Эрцгерцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, удалился в Богемию. При штурме Регенсбурга маршал Лан, подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеона тут ранило шальной пулей в ногу. Мамилюк Рустам кинулся к императору, но тот отверг его помощь.
1: «Молчи! Это не первый раз со мною! Молчи!»
2: Лан лишь недавно прибыл из Арагонии, где устроил резню в Сарагосе. Горожане Сарагосы сражались рядом с солдатами. Их пример воодушевил и жителей австрийского Эберсберга. Они тоже взялись за оружие. Наполеон велел Ланну устроить для них вторую Сарагосу, и Савари потом вспоминал.
1: «Представьте все эти трупы, изжарившиеся в пожаре, истоптанные копытами лошадей, искрошенные колесами пушек. Мы шли по каше жареной человечины, издававшей невыносимое зловоние. Пришлось поработать лопатами».
2: Опередив неприятеля, Наполеон, следуя правым берегам Дуная, занял Шонбрунский дворец и Венский Пратер, предместье столицы. На другом берегу Дуная колебалось море огней. Это светили костры армии генералиссимуса Карла. Бертье доложил, мосты через Дунай уничтожены.
1: «Справимся», — ответил Наполеон. «Австрия захотела пощечин. Я их надаю справа и слева, и вы увидите, как она будет благодарить меня, спрашивая, что мне еще угодно. А ночью, Бертье, мы дадим Вене хороший концерт из пушек».
2: Прячась от бомб, разносивших город, Бетховен сидел в подвале, обложив голову подушками, чтобы спасти от разрушения остатки гениального слуха. Знаменитый Йозеф Гайден умирал, к нему пробрался французский гусар Сулеми, в утешение композитора он исполнил арию на его музыку.
3: «Это прекрасно», — благодарил Гайден. «Но музыкальное сопровождение из бомб и ядер ни к черту не годится».
2: Во дворце Шонбрунна император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся.
3: «Как эти шлепогубые длинноносые много веков держали мир в страхе!»
2: В парках Пратера умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распивали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты, двери сорваны. Наполеон часто взирал на другой берег, где пылали костры вражеской армии. Дунай возле Вены — немыслимая путаница протоков и островов, среди которых остров Лобау был главным. Отсюда уже рукой подать до Асперна и Эслингена, где засели австрийцы.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: На лодке император поплыл утром на Лобау. Разделяя с ним опасности, на веслах сидел русский военный атташе, полковник Александр Чернышов, которому Наполеон почему-то всегда доверял.
1: «Моя армия», — признался он Чернышову, — «уже не та, что была при Аустерлице. Краткий штыковой удар ва-банк я вынужден заменять продолжительной канонадой, увы».
2: Бернадот вел из Дрездена саксонскую армию. Он удачно отразил нападение эрцгерцога Карла. Но успеха еще не было. По реке плыли горящие барки и даже ветряные мельницы, которые Карл спускал вниз по течению, как брандеры. И они сокрушали переправы, наведенные французами. Массена уже разворовал казенные деньги, однако Наполеон простил ему все за геройское поведение при штурме Асперна.
1: «Смотрите! Все смотрите на Массена! Кто не видел Массена при Асперне, тот вообще ничего в жизни не видел!»
2: Окопов не было. Французы сооружали брустверы из трупов. Маршал Лан с небывалым мужеством штурмовал Эслинген и, наверное, взял бы его, но вражеское ядро разворотило ему оба колена сразу. Дико кричащего от невыносимой боли его потащили на ампутацию. Наполеон требовал от врачей: «Оставьте моему льву хотя бы ногу!»
1: «Какие ноги? Отрежем обе под самый пах!»
2: Наполеон заметил внимание на лице Чернышова.
1: «Да, времена переменчивы», — сказал он. «Вы же сами видите, что австрийцев не узнать!»
2: Все летело кувырком. Все усилия были напрасны. Генералиссимус Карл разгромил французов. Они спасались на острове Лобау. Пылающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспламеняя их, и Массена с трудом собрал войска на пятачке Лобау. Артиллерия австрийцев обкладывала так густо, что труп лежал на трупе.
1: «Сомкни ряды! Стоять!» — командовал Массена.
2: Потом сказал Чернышову:
3: «Зачем мне все это сдалось? Я давно мог бы жить кум-королю, а вместо этого... сами видите».
1: «Что он вам наболтал?» — спрашивал Наполеон.
2: «Массена фырчит, как всегда», — ответил Чернышов.
1: «Чтобы он не фырчал, делаю его герцогом Эслингенским. И пусть он держит Лобау, пока не сдохнет».
2: Как он не выкручивался в своем бюллетене для монитора, парижане и вся Европа поняли: непобедимого побеждают. Народам Европы казалось, что близок час их освобождения. Бертье сообщил, что Лан еще жив. Он желает что-то сказать, очень важное. Наполеон опустился на колени перед постелью, на которой лежал не человек, а обрубок человека. Сын конюха, маляр по профессии, он умирал в чине маршала с громким титулом герцога Монтебелло. Императора затрясло от рыданий.
5: «Лан, это я, твой генерал Бонапарт!»
3: «Ты нашел меня пигмеем, а сделал гигантом», — сказал Лан. «Я умираю. Смерть! Прошу тебя, Бонапарт, дай покой Франции! Аустерлиц, Йена, Эйлау, наконец, и это Сарагоса. Где конец, Бонапарт?» — спросил Лан. «Ты уже велик. Я умираю. Не хватит ли того, что ты получил? Если не щадишь свою славу, пощади Францию, людей. Лан, я спасу тебя. Чего ты хочешь?»
2: «Похорони меня с другом. Он рядом». В соседней комнате лежал мертвец. Наполеон откинул косынку с его лица. Это был Буде. Тот самый Буде, атака которого спасла от поражения Примаренго.
1: «А кто вон там, в углу?» — спросил Наполеон врача.
3: «Можете взглянуть. Полковник Жак Уде. Странная смерть. Он изрешечен пулями, и все пули в спину».
1: «Ничего странного», — ответил император.
6: Жак-Жозеф Уде, республиканец, основатель общества филадельфов. Ф. Буонаротти включил его в список великих людей, выступавших против тирании за свободу народа. Жа Фуше позже сообщал: Уде заманили в западню, где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрение — огонь жандармов. В мундире сержанта, чтобы не привлекать внимание австрийских стрелков, Наполеон окружил себя инженерами и саперами. Объезжая позиции, он намечал новые места переправ, расставлял батареи. Его стараниями остров Лобау, уже проклятой армией, превратился в мощный плацдарм для решающего рывка к новой славе — к Ваграму. В ночь на 5 июля над Дунаем разразилась гроза с молниями, а 120 пушек Наполеона усилили этот стихийный ад. Под грохот неба и артиллерии, при вспышках молний и выстрелов, его войска снова перешли на левый берег Дуная. Утром генералиссимус Карл отодвинул свою армию к местечку Ваграм. Ваграм близок к Вене, поэтому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что взмахи платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики:
1: «Храбрые австрийцы! Вы должны победить!»
2: Наполеон сумрачно смотрел на Бернадотта.
1: «Продвинешь своих саксонцев между Адеркла и Зюшенбруном, слева от тебя Легран, справа принц Евгений».
2: «Значит, мне центр», — понял Бернадотт. На виду жителей Вены Император распахнул во всю ширь гигантский красочный веер своих корпусов, дивизий, полков, эскадронов, и все это безбожно сверкало на солнце, полыхало яркой медью кирасы, касок, мерцало тысячами палашей и сабель. Треть миллиона людей была до предела спрессована на малом пространстве, почему Наполеон, даже не сходя с места, мог визуально наблюдать, что творит на левом фланге Массена, как идут справа дела у Груши.
7: «Бертье», — сказал он, — «вы у меня князь Невшательский. Думаю, вам не повредит титулы князя Ваграмского».
8: «Я счастлив принадлежать вам, сир».
2: Карл опрокинул левый фланг Массена, но Бертье, знающий свое дело, спас положение резервами. Бернадот, занимая центр, принял на себя ураган австрийской канонады, а шапки его саксонцев вместе с головами взлетали кверху, будто мячики. Соседние деревни застилало рыжее пламя, дым пластами шатался над рядами кичливых султанов гвардии. Было 8 часов вечера. Бегущая дивизия итальянцев приняла саксонцев за австрийцев, покрыв их залпами из ружей. Удино был отброшен назад, Макдональд тоже пятился. Бернадот страшным усилием продвинул свое войско до Ваграма, но австрийцы выбили его из улиц, из домов, из хлевов, из канав, из подвалов, с огородов. Темнело, бой затихал. Бернадот на усталой лошади отыскал Бертье.
8: «Какой мудрец придумал всю эту кутерьму?»
7: «Диспозиция одобрена его величеством».
8: «А ты, Бертье, разве не мог ее исправить?»
7: «Иди к черту, завтра начнем все заново».
2: Около полуночи артиллерия закончила свой диалог. Разгорелись костры, воровато согнувшись во тьму ушли мародеры. Бернадот не был ранен, но одну пулю нашел у себя в кармане, вторая застряла в сапоге у пятки. Аптеки пропали, врачи тоже. Раненых никто за ночь не напоил, не убрал. А утром эрцгерцог Карл сам напал на французов, боковым охватом силясь отрезать их от переправ на Дунае, от острова Лабау. Бернадот опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Багарне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон вмиг сообразил.
7: «Ларистон, 100 пушек и в эту брешь!»
2: Затем пустил в дело конницу Нансути. Саблями она проложила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в реве пушек Ларистона Даву сделал разворот на Ваграм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь в арьергарде. Наполеон требовал гнать, добивать. Бертье возражал. Нельзя, все поле битвы заполнено ранеными, они без воды, без помощи. Что с ними будет?
7: «Оставим их умирать», — приказал Наполеон.
2: Бернадот вышел из боя с безумными глазами.
7: «Преступление! Я требую суда!» — орал он. «Я знаю, чьи это проделки! Мой корпус сознательно дважды ставили под тучу бомб и ядер, чтобы избавиться от меня! Не возражайте мне! Я догадываюсь, кому это нужно!»
2: Наполеон велел ему убираться из армии в Париж.
7: «Будьте счастливы, маршал!» — говорили Бернадоту саксонцы, прощаясь с ним. «Мы не забудем, что вы вступились за нас. Вся Саксония будет помнить ваше доброе сердце».
2: Гайден умер, а гусара Клемана Сулеми, того, что пел ему, разорвало в куски бомбою при Ваграме. Во главе великого герцогства Варшавского Наполеон поставил короля Саксонии, своего верного вассала, а юмор варшавян в те годы был унылым. Герцогство Варшавское, монета прусская, король саксонский, кодекс французский. Польский корпус князя Иосифа Понятовского врубился во Львов, а венский герцог Фердинанд протолкнул свою армию в Варшаву. В этой политической путанице России предстояло вступить в войну с Австрией, при этом нельзя австрийцев разбивать, чтобы не ослабить их армии, нельзя поддаваться на провокации польской шляхты. Эту архисложную задачу блистательно разрешил князь Сергей Федорович Голицын, возглавивший русский корпус в Галиции. Прекрасный шахматист, гуляка в жизни, давний приятель баснописца Крылова, этот генерал был себе на уме. Перед австрийцами он отводил свой корпус в сторону, иногда даже слал к Фердинанду гонца с просьбою: «Сегодня ночью я вас атакую, вы, пожалуйста, отступите заранее, сами».
6: Однажды они встретились.
2: «Какие новости, князь?» — спросил Фердинанд.
1: «У меня сын, дурак, женится. По этому случаю я должен побывать на его свадьбе. А пока я отсутствую, вы уж, пожалуйста, прекратите все военные действия».
2: «С удовольствием!» — повеселел Фердинанд.
6: Наполеон, конечно, понял результаты свидания в Эрфурте, но придраться не мог. Россия, как и обещала, ввела корпус в 30 тысяч штыков. Войну Австрии она объявила. В этой странной войне русская армия потеряла 4 человек. Зато обрела Тернопольский округ, земли древних русичей.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Кануны. Рапотель отыскал Тернополь на карте. Американские газеты писали, что Шонбрунский мир заключен Наполеоном подозрительно скоро, ибо война в Испании, мятеж горцев в Тироле, пробуждение немецкого патриотизма – все это подстегивало его величество, как осла, перегруженного кладью. Крепостные валы, ограждавшие Вену, по его приказу взорваны. Австрия уже обессилена контрибуциями. Наполеон отнял у Франции около 4 миллионов подданных, и положение их тяжкое. Французы избивают всех, кто не родился французом. «Это конец», — сказал Муро адъютанту. «Европа на повороте. Лозунги революции, изгаженные Наполеоном, сейчас станут возрождаться заново. Но они воскреснут уже на иных знаменах. Монархи Европы сами, тираны и деспоты, воспримут наши старые призывы к народам о свержении тирании, чтобы сплотить людей под своими знаменами. Задумался ли Наполеон хоть однажды об этом? Вряд ли. Но политически он уже проиграл. А какие лозунги может он дать Франции?» Рапотель задумчиво рисовал лошадок. «Вы будете отвечать хунте?» — спросил он. В широких окнах Моррисвилля виднелся лес, текла широкая река, в саду под старыми вязами весело играли его дочь Виргиния, его бой Чарли, его добрая собака Файв. «Стоит ли? При испанском штабе Жозефа начальником мой друг Жордан. Оба мы из одного якобинского клуба. Он будет бить меня, а я должен бить его. Глупо. Это еще не все, Рапотель. Вернись я в Испанию, я стану подчинен хунте, которые заправляют кардиналы изуверы, фанатики-инквизиторы. Могу ли я, отвергающий церковь деист, зависеть от них?» Резкой болью отозвался в сердце Моро расстрел Аржантона. Он глубоко скорбел о гибели полковника Жака Уде. Моро сказал, что Аржантон никогда не был Филадельфом. Он был просто порядочным человеком. А в убийстве Уде я подозреваю Савари. Сейчас я боюсь за Виктора Лагори, как бы он не допустил роковой ошибки. Он мне нужен. Нужен именно в Париже.
3: 1809 год был високосным,

0: И весною, еще до падения Вены, Америка выбрала нового президента. Предвыборная кампания напоминала оргию, будто шайка разбойников выдвигала самого отважного атамана. Кандидаты от штатов выкатывали на улицы бочки с вином, бесплатно поили избирателей, а избиратель, выпив на дармовщинку, получал сочный поцелуй от жены кандидата, вроде бутерброда. На место благородного Джефферсона в президенты прошел Джеймс Мэдисон, богатый плантатор-рабовладелец, что не мешало ему называть себя республиканцем. Моро был давно с ним знаком, и при встрече в Нью-Йорке президент сообщил генералу, что эта проклятая Англия размахивает трезубцем Нептуна у берегов Америки. «Вы, Моро, уже присмотрелись к нашей армии?» Моро ответил «Да, он уже присмотрелся».
1: «Смею думать, что в Запорожской сечи дисциплины и умения воевать было больше. По сути дела, у вас нет армии. Вместо нее вы развели шайки бродяг, которые шляются по стране, думая об одном, где бы выпить и закусить». «Джеймс», — сказал Моро, — «выкладывайте все на чистоту».
0: Мэдисон сказал, что Эрскин, посол английского короля, страшный алкоголик. На банкете в Белом доме он в пьяном виде кричал, что Лондон не пожалеет денег, лишь бы переманить генерала Моро на королевскую службу.
1: «Хотя бы в колониях, в Индии».
0: Моро с крайним возмущением ответил, что подобное предложение считает оскорбительным для себя.
1: «Помогать Англии значит быть ее сообщником в угнетении других беззащитных народов, но я им не слуга».
0: Мэдисон со смехом признал, что бурная реакция Моро доставила ему несравненное удовольствие.
1: «Это дает мне право расшуметься по миру, будто генерал Моро согласен командовать американской армией, и возможно, что ваше имя заставит Англию быть поскромнее».
0: Александрина недомогала. В Моррисвилле она почти не жила, чтобы не видеть могил матери и сына. Конечно, балы и концерты, женские пересуды и покупки в магазинах – все это приятно для молодой женщины, но Александрину, как и ее мужа, угнетало отсутствие того культурного общества, к которому она привыкла в Париже. Им, европейцам, было трудно прижиться в стране, где газета заменяла литературу, а любое ремесло ценилось выше искусства. «Хочу во Францию. Очень!» – жаловалась жена.
1: «Не страдай!» «Мы еще вернемся», — утешал ее Моро.
0: На речных притоках Делавера он сооружал ветряные мельницы, разводил в саду помидоры, даже плотничал. Но все это была лишь жалкая подмена настоящего дела. Моро не покидали мрачные мысли, беспокоило и состояние Александрины. Только верный Рапотель не поддавался унынию, все чаще поговаривая, не пора ли вскочить в седло, пришпоривая лошадь. Он уже предчувствовал, что генеральная битва народов еще впереди.
1: «А если я сам предложу себя России?»
0: Моро ответил, не станет ли он враждебен своему народу, если в рядах русской армии выступит против Франции.
1: «Я смотрю на все это иначе. Если бы, допустим, в эмиграции возникла армия из французов-республиканцев, о, с каким бы восторгом я слушал шелест ее знамен!»
0: Для Рапотеля сомнений не существовало.
1: «Где эти республиканцы?» Кричали много, да, но Бонапарт быстро задарил их титулами, имениями, миллионами. Массена превратился в грабителя. А Жеро, чтобы не страдать совестью, просто спивается. Но почему мне, французу, не быть заодно с русскими? Начни Россия войну с Францией, и она начнется не для того ведь, чтобы насолить французам.
0: Иногда Моро виделся с Гиде Невиллем, ибо идейных противников он умел уважать. Этот умный роялист, имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Моро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию.
1: «Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон».
0: «Веллингтон и останется Веллингтоном, а ваше имя слишком известно Франции. Появлением в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат. Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном».
1: «Какой там конфликт?» — отмахнулся Моро.
0: Ги де Невиль, кажется, потерял терпение.
1: «Моро», — сказал он, — «в Париже не имеется второй бастилии, чтобы из ее камней мастерить дамские брошки. Вы закоснели в своем республиканстве, и не граничит ли оно с житейским отчаянием? Подумайте о больной жене».
0: Моро ответил, «Ему легче видеть Александрину в гробу. Он своими руками выкопает ей могилу в парке Моррисвилля, нежели изменит своим гражданским убеждениям».
1: «При чем здесь конфликт с Наполеоном?» «У меня конфликт со временем, в котором я живу вместе с Наполеоном. Два человека, две идеологии, отсюда и конфликт. Обрети я завтра власть над Францией, я бы сохранил Бонапарта для армии Франции, ибо я признаю его достоинство полководца. Кто, по-вашему, лучше? Он или вы?
0: Это не академический вопрос. Он даже бестактен. А мы с Бонапартом не гладиаторы, чтобы сравнивать свои дарования на открытой арене перед публикой. Думаю, Наполеон одарен более меня, и потому его таланты слишком дорого обходятся человечеству. Но он уязвим. «Да, уязвим», — повторил Моро. «Его ахиллесово пята не заколдовано».
1: «Продайте этот секрет англичанам».
0: «Никогда», — ответил Моро. «Мое знание Наполеона — это тоже оружие, и я могу вложить его лишь в добрые руки».
2: «А мы сегодня приглашены в гости».
0: «К кому, моя прелесть?» — спросил Моро.
2: «Хе, не скажу, но ты будешь рад».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Вечером лошади провезли их через тихий Фейрмаунт, обстроенный уютными особняками времен английского господства. Карета остановилась возле виллы, в которой недавно поселился русский генеральный консул Андрей Яковлевич Дашков. Консул оказался еще молодым человеком, очень радушным. Его жена, которую он называл Дженни, постаралась увлечь Александрину к себе, чтобы не мешать мужской беседе. Моро сказал хозяину, что открытие консульства России в Филадельфии обрадует президента. «Дело за открытием посольства». «Да, посол уже в пути. Вы его знаете», — напомнил Дашков. «Это камергер и граф Федор Палин».
1: «Не тягостно ли было путешествие в океане?»
0: «Плыли 68 дней. Дважды попали в штиль, трижды отбили абордажи. Я так и не понял», — сказал Дашков, — «кто на нас нападал». «Но стрельбы, вопли и ужасов было достаточно». «Простите, я стрелял тоже. Кстати, я доставил вашему превосходительству поклон из России. Не знаю, как выразить по-французски наше выражение «скажи поклон, Моро». Поклон от князя Петра Ивановича Багратиона».
1: «Спасибо за память обо мне. Тех дней в Италии не забыть».
0: «Я следил за его успехами. Мне казалось, что Багратион, соратник Суворова, станет военным министром».
1: «Этот грузин слишком горячий, шумлив. В Петербурге сейчас выдвигается в министры князь Барклай де Толли».
0: «Не мне судить о достоинствах Барклая, но этому человеку предстоит вынести тяжкое бремя. Сейчас я почти уверен, что следующая война Наполеона будет с вами. Вы, русские, единственные в Европе, сумевшие охранить свою честь и свои ресурсы. Наполеон не может развивать свою агрессию далее, пока существует такая страна — Россия».
1: Дашков поддакнул, что победа корсиканца становится хроническим бедствием Европы, но Моро сохранил мажорное настроение.
0: «Все мы знаем, что порох изобрел монах Бертольд Шварц, но кто знает его конец? Посаженный на бочку с порохом, он был вознесен взрывом под небеса. Так что, месье Дашков, даже в победах Наполеона уже завелся червь его будущих поражений».
1: Появление жен прервало их беседу, гостей звали к столу. Александрина жаловалась на вредный для нее климат Америки.
0: «В чем дело?» — отозвался Дашков. «У нас в России есть Крым, есть блаженная Украина, наконец, минеральные воды, а климат не хуже французского».
1: «У вас есть еще и Камчатка», — заметил Моро.
0: «О, у русских все есть», — засмеялся Дашков.
1: Александрина обещала Дженни услуги своей портнихи, обещала подыскать камеристку со знанием немецкого языка. Оставив женщин щебетать о пустяках, мужчины от стола проследовали в комнаты консула. Дашков выложил перед Моро пакет. «Исполняю свой долг», — важно произнес он. Моро ощутил вдруг неясную тревогу.
0: «Могу я знать, от кого этот пакет?»
1: «От вашего друга, князя Понте-Корво». Так титуловался ныне бывший якобинец Бернадот. Моро весь в нервном напряжении не прикоснулся к пакету.
0: «Какие же пути привели его в ваши руки?»
1: «Я только исполнил роль почтальона», — сказал Дашков. «Могу подсказать и адрес в Стокгольме, пользуясь которым вы можете связаться с самим Бернадотом».
0: «Но при чем тут Стокгольм?» — удивился Моро.
1: «Это не мои связи. Это связи мадам де Сталь».
0: Когда гости прощались с любезными хозяевами, Дашков просунулся головой в ароматные потемки кареты Моро.
1: «Совсем забыл спросить вас о главном. Каков здесь, в этой стране, церемониал представления президенту?»
0: «А никакого», — отвечал Моро.
1: «А мундир?»
0: А треуголка, быть ли при шпаге?
1: Это как вам удобнее. В одежде тут демократия.
0: Карета покатила домой. Двери открыл им Чарли. Файв встретил их радостным лаем. Моро прочел письмо Бернадотта.
1: «Странная Гасконада», — сказал он. «Странная».
0: Летом 1809 года, едва вступив в Вену, Наполеон стал угрожать Петербургу разрывом. Калинкур, явно смущенный, передал царю, что его великий император более не ценит союз с Россией. Александр сразу вызвал Румянцева. «Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына действительно не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, лично отредактировал протокол беседы со Шварценбергом, и теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в Шонбрунском кабинете Франца. Государь, сейчас до разрыва не дойдет. У Наполеона столько разных дел, как у паршивой сучки Блох».
1: «Пожалуй», — согласился Александр.
0: «Если что нового». Румянцев сказал, что пани Мария Валевская беременна от Наполеона. На это царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна. «К сожалению, Николай Петрович, эти новости не могут стать событием для Европы». На пороге его кабинета вскоре появился Арман Калинкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах.
1: «В чем дело, Калинкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас жаль».
0: Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Канизи, которую посол страстно любил. Но ведь, назначая маркиза в Петербург, он же сам и обещал дать разрешение на брак с нею. На глазах Калинкура вдруг блеснули злые слезы. «Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства, и, будучи оскорбленным, я могу сразу предать его, чтобы отомстить за все сразу! За все!»
1: Александр резким голосом отвечал ему. «Нет. Вы не сделаете этого, Калинкур. Все, что нужно мне знать, я все это знаю. Хорошо знаю. Без вас».
0: Он не пугал Калинкура. Он сказал правду. Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России. Теперь же, после явной измены Талейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба русского кабинета Александра I чести его никогда не ежилась от страха, докладывая царю правду, только правду, как бы она горька ни была. Таким образом, в русской столице знали многое, даже очень многое. Барклай де Толли, человек холодный, рассудительный, строгий, замкнутый, как раз принимал у себя в министерстве полковника Александра Чернышова, прикатившего из Вены, чтобы навестить родню, чтобы потанцевать.
1: «Ну?» — сказал ему Барклай, глядя сурово.
0: Молодой полковник был очень красив. В него парижанки влюблялись напропалую, а близость к Наполеону вполне устраивала ловкого военного атташе. Чернышов пронаблюдал войну из шатра самого Наполеона через оптику его же подзорной трубы. И теперь, зная то, о чем не пишут в газетах, он сказал Барклаю, что техника у французов никудышная. Наполеон использует старье, еще королевское оружие. Пушки у него образца 1765 года, оружие образца 1777 года. Вы и сами знаете, что при Аустерлице, при Айлау и Фридланде император, объезжая поля битв, указывал Дюроку или Савари переворачивать трупы своих солдат. Все сражены нашей картечью. Как не может он пересилить флот Англии, так ему никогда не порешить нашей славной артиллерии. Вечером в Зимнем дворце состоялся бал. И Александр, заметив флиртующего Чернышова, погрозил ему пальцем.
1: «Смотри мне, не попадись на женщинах».
0: В буфете дворца сидел любитель выпить Шувалов.
1: «Не пей», — сказал ему царь. «Иди за мной».
0: Павел Андреевич Шувалов был другом его юности. В служебном формуляре он уже имел Варшаву, Нови, Сен-Готард, Аустерлиц, Ултуск, Торнео, шведскую Вестерботнию. Через 5 лет ему запишут и дорогу с Наполеоном от Фонтенбло до Фрежюса. Они уединились в запертом кабинете.
1: «Чернышов говорит, положение Бернадотта при Наполеоне стало опасно. Они, это не секрет, всегда враждовали, но теперь Бернадотту грозит не только опала. Фуше тоже».
0: «Да, я знаю», — ответил Александр. «Но тебе предстоит ехать в другую сторону, в Вену. Надо признать, что при Ваграме Наполеон разбил не только Австрию. Он разбил нашу политику, наши надежды. Вена превращается в покорного лакея Франции. И этим она еще больше усиливает Наполеона. Инструкции получишь у Барклая и Румянцева. Учить не стану. Мало спрашивая, узнаешь больше. Шварценберг сейчас в Париже посольствует, а ты в Вене побаивайся Меттерниха. Это гадина вредная и умная. Меттерних ненавидит Россию. Перед отъездом в Париж явился и Чернышов. «Я, — доложил он царю, — заинтересован в общении с Антуаном Лавалетом, женатым на Эмилии Богарне, племяннице Жозефины. Лавалет ведает всеми почтами империи, через него проходит самая секретная корреспонденция Наполеона, а в почтовом ведомстве чиновники бедны и продажны». Александр благословил его пожеланием. «Если планы Наполеона о войне с Россией уже существуют, они должны лежать вот здесь». «На моем столе. Потом проси у меня, что хочешь. Я для тебя все сделаю». Была очень снежная зима. Близился 1810 год. У Калинкура подавали к столу свежайшие груши по 100 рублей за штуку. Его знаменитый повар Тардюф, позже воспетый Пушкиным, угощал русских гостей яствами, секрет которых оставался никому неизвестен. Барклай де Толли, человек небогатый, одну из таких груш принес в подарок жене, после чего удалился к себе в кабинет для работы. Адъютант известил министра, что пришла почта из Филадельфии. «Я не политик. Несите канцлеру Румянцеву». «На этот раз почта касается вас». Дашков переслал просьбу Рапотеля о зачислении его на русскую службу в прежнем чине капитана. Адъютант сказал: «Но стоит ли принимать его? Рапотель, как и его генерал Моро, оба они отпетые республиканцы». В лице Барклая де Толли ничто не дрогнуло. «Если в великой русской армии служат отпетые монархисты, я спокойно переварю в армии и отпетого якобинца. Посылайте в Филадельфию мое согласие и 12 тысяч рублей на путевые издержки. У меня все, ступайте». Гроза 12-го года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Это уже не Бенедиктов. Эти намного лучше.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Пожар в Париже. Даже со штукатуркой в казармах обращались бережнее, нежели Наполеон с шедеврами живописи. На картине Давида, изображавшей раздачу орлов гвардии, он сначала велел замазать гения, осеняющего с небес его маршалов славой. Гения замазали, но стало непонятно, отчего маршалы пялятся в пустое небо. На этой же картине сидела в кресле Жозефина. «Наверное, — предположил Наполеон, — моей новой молоденькой жене не совсем-то будет приятно видеть старую».
2: «Так будем вписывать в кресло молодую?»
1: «Нет, Давид, замажьте пока старую». На картине осталось пустое кресло. Исподволь уже готовился брак с венской принцессой. Умные люди тогда предсказывали, через 2 года Франция будет воевать с той державой, с которой император не породнится. Наполеон жил по-прежнему экономно. Все остатки из цивильного листа он сваливал в подвалы Тюильри, где у него хранился личный запас золотом. Жозефина не походила на мужа, справляя

0: 300 шляп и 600 платьев в год. Ее гомерические расходы не укладывались ни в какие бюджеты. Она уже смирилась с мыслью о разводе, беспокоясь лишь о том, сможет ли транжирствовать далее. В январе 1810 года Наполеон вызвал Карла Шварценберга. «У меня нет времени для поэзии», — сказал он послу. «Даю вам несколько часов для составления брачной конвенции. Считайте, что я, император Франции, влюблен в принцессу Марию Луизу, юную дочь вашего императора Франца». «Чудно, дивно, превосходно! Габсбурги только того и ждали, чтобы бросить в пасть ненасытному зверю сладкий и нежный кусок от своей плоти». Наполеон в последний раз ужинал с Жозефиной, которая жаловалась, что у нее несколько миллионов долгов. Наполеон обещал расплатиться. Он сказал, что дарует ей титул «вдовствующей императрицы», «Елисейский дворец в столице», «летом она может проживать в Мальмезоне», «он дарит ей замок в Наварре». Последний раз за ними затворились двери спальных покоев. Всю ночь Наполеон рыдал, как ребенок. Он кричал, что не в силах с нею расстаться. Утром Жозефина сказала маркизе де Куаньи: «Вот уж не думала, что в одном человеке столько влаги. Поверьте, от его слез моя постель стала насквозь мокрой». В рядах старой гвардии слышался ропот ворчунов.
1: «Зачем бросает старую и берет молодую? Старая всегда приносила ему удачи, а с молодой он пропадет».
0: Мария Луиза горько рыдала в Вене, понимая, что над нею совершают грубое насилие. Она не соглашалась ехать в Париж. Отец с мачехой натравили на нее свору красноречивых иезуитов. Папский нунций угрожал ей карами небесными.
2: «Вы обязаны спасти Австрию. Наполеон не станет воевать с Веной, обходя ее стороной, двинется на восток».
0: В словах нунции угадывались потаенные мысли Меттерниха.
1: «Нашим унижением приходит конец», — писал он. «Теперь в Петербурге станут чесаться хуже собак».
0: Первым ощутил это Куракин, когда Дюрок не пустил его в Тюильри. «Его Величество не может принять вас. У него уроки танцев. Наш император изучает венские вальсы». Теперь и Шварценберг посматривал на Куракина свысока, как толстомордый бульдог на ничтожную баллонку. Князь Куракин и впрямь был только удобной для Петербурга ширмой, в тени которой Нессельроде перенимал информацию, получаемую от Толейрана, а Чернышов, ловко интригуя, через женщин похищал секреты империи. Атташе уже подкупил чиновника Мишеля, который сообщил потрясающую новость. Наполеон распорядился, чтобы связь Парижа с Петербургом отныне держалась не курьерами, а обычными почтовыми депешами.
1: «Разве такое возможно?» — не поверил Чернышов.
2: «Да. Наполеон рассчитывает на то, что депеши будут перлюстрированы в Германии, их смысл дойдет до русского кабинета, а в депешах будет выражаться уверенность императора в прочности русско-французского союза».
0: Стало ясно. Наполеон заранее усыпляет бдительность Петербурга. Мишель был мелюзгой, но он имел доступ к тайнам империи, и он сказал, что Калинкура убирают из Петербурга.
1: «И кто же займет его пост?»
2: «Очевидно, генерал Лористон. Он, по мнению императора, не имеет тех сомнений, какие делают Калинкура чересчур подозрительным. С вас 500 франков, месье Чернышов».
0: 1810 год стал роковым. Развод с Жозефиной и надежды Наполеона иметь наследника от юной жены переменили многое. Император уверился в том, что пока существует Россия, он никогда не будет спокоен за будущее своей династии.
2: «Русские женщины, — говорил он, — ежегодно производят 500 000 детей, будущих солдат. Россия не союзник, это мой главный соперник, и пока она не подчинилась моим планам, я не могу двигаться далее».
0: Подумав, он добавил:
2: «А если я не двигаюсь, я сразу падаю».
0: Сверхсекретный план нападения на Россию был закончен 4 марта, и этот документ скоро лежал на столе кабинета русского императора в Зимнем дворце. Наш маститый историк Евгений Торле писал о миссии Чернышова, что этот ловелас, внешне легкомысленный, узнавал в Париже такое, что Толейрану с Нессельроде и во сне даже не снилось. По магистралям Франции днем и ночью катили почтовые дилижансы, окрашенные в зеленый цвет. Цвет империи, цвет мундира Наполеона. На их лаковых боках, казалось, не хватало лишь золотистых пчел. Францию было теперь не узнать. Страна раскинулась на 130 департаментов, вобрав в себя области соседних народов. Голландию Наполеон счел французской землей на том основании, что в голландской почве обнаружены следы выноса ила из французских рек. Франция становилась похожа на придаток той империи, которую Наполеон склеил из покоренных земель. Понимая всю несуразность этого казуса географии, он просил называть его императором Запада, а Францию — старыми департаментами, при этом новые кормили и обслуживали старые. Бравый маршал Даву, командуя в ганзейских городах Гамбурге, Любике и Бремене, именовал свой округ еще проще. «Мы живем в 32-й дивизии». Военный абсолютизм всегда ужасен. Покоренные народы сами и оплачивали работу той гигантской машины, которая их же и покоряла. Какой там Пипин короткий, какой еще Карл Великий? Наполеон превзошел всех. Его империя разлеглась от Лиссабона до Варшавы, от берегов нынешней Югославии до границ Курляндии. Польша — передовой форпост, придвинутый вплотную к рубежам России. Но уродливая экономика Франции, подчиненная лишь войнам, погружала страну в глубокие кризисы, из которых, казалось, не было выхода. Элита промышленности, торговли и банков просила Наполеона ослабить гнет континентальной блокады.
2: «Если вам так тяжело живется, я могу поправить ваши делишки. Взятием Москвы, Риги и Петербурга».
1: «Ваше Величество, изволите шутить?»
2: «Нет. Каждый кризис — отличный повод к войне».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Бертье отъехал в Вену, где во время обручальной церемонии изображал отсутствующего жениха. Наполеону ведь некогда заниматься такими пустяками. Невесте был вручен миниатюрный портрет императора Запада, осыпанный бриллиантами на сумму в 500 000 франков. Мария Валевская готовилась к родам. Ее беременность служила для Наполеона вернейшим залогом того, что он еще способен быть отцом. Обладая работоспособностью пчелы, император временами развивал чудовищную энергию, но иногда уже впадал в нездоровую сонливость. Брак с молоденькой принцессой оживил Наполеона, и он еще никогда не был так любезен с Меттернихом.
2: «Дочь вашего императора вернула мне приятное ощущение молодости. Я никогда не забуду ваши услуги».
1: «Вена отдала вам самое драгоценное, что она имела», — отвечал Меттерних, после чего добавил, что Россию пора удалить из Дуная, из берегов Черного моря.
2: «Если вы желаете воевать с Россией», — бодро откликнулся Наполеон, — «я не останусь нейтрален».
0: Для Меттерниха этих слов было достаточно, чтобы проникнуть в тайные умыслы Наполеона. И вечером во дворце посла Шварценберга он сделал вывод, что можно готовить бумаги для Австро-Французского союза против России.
1: «Мы удивим ее нашей черной неблагодарностью».
0: По случаю бракосочетания Наполеона с Марией Луизой во дворце австрийского посольства готовили празднество. В саду была сделана для танцев пристройка, большая закрытая галерея, наскоро сколоченная из досок, но украшенная тканями и растениями. Среди множества богачей парижского бомонда Куракин выделялся золотым кафтаном, который был сплошь облицован крупными бриллиантами. Жену своего консула, кокетливую красотку Лабенскую, он удивленно спрашивал:
4: «Душенька, почему на меня все так смотрят?»
5: «Пытаются оценить, князь, сколько деревень с мужиками продали вы, чтобы ослепить всех своим кафтаном».
4: «А я и сам не знаю», — вздохнул Куракин.
0: Из-за болезни ног князь двигался, как черепаха, сверкая, подобно языческому идолу. Полина Шварценберг объявила гостям, что бал откроется венским вальсом, парой Наполеона с молодой императрицей. Куракин сказал Лабенской:
4: «Любопытно, впрок ли пошли ему уроки танцев?»
0: Сад и павильон осветились лампионами. Шварценберг велел запустить в небо фейерверк, когда приехал Наполеон. Музыка заиграла, и от одной паршивой свечки, выпавшей из канделябра, разом вспыхнула матерчатая обивка. Меттерних крикнул:
2: «Спасайте нашу гордость Европы!»
0: и поспешно выбежал прочь, следом за императором и Марией Луизой. Стены павильона обтягивало полотно, расписанное масляной живописью, и оно разгорелось со свистом, как порох. Смельчаки руками отдирали от стен обивку, затаптывали пламя ногами, но все было тщетно. Пламя, буйно ревущее, мигом охватило весь павильон. Началась паника. Людское орущее стадо ринулось к выходу в сад, но в единственных дверях павильона толпа не могла протолкнуться. Самые угодливые кавалеры

0: шум, платья на них сгорели. Очевидец этого бедствия, брат посла Алексей Куракин, извещал друзей в Петербурге, что в две минуты здание рухнуло. «Сегодня вынули из праха тело княгини Полины Шварценберг. Она пыталась спасти детей. До такой степени обезображена, что ее узнали только по ожерелью и кольцам. А госпожа Лабенская при смерти». Куракина спасла случайность. Уже рушился потолок, пока он там кланялся, но тут какие-то молодые звери, жаждущие спасения, ринулись вперед, увлекая за собой посла. Дымясь и полыхая огнем, Куракин обрушил перила, его схватили за ноги, выволокли в сад. Наполеон спросил:
1: «Кто это? Неужели русский посол? Воды, воды!»
0: Воды не было. Золотое шитье на кафтане посла расплавилось, образовав вокруг тела некий раскаленный панцирь, и когда люди пытались содрать с князя одежду, то обжигались. Так была горяча она, словно сковородка. Куракина спасли бриллианты. Пока не перегорели все нитки, пока бриллианты не осыпались с него, он еще выносил пламя, хорошо бронированный слоем алмазов. Но пострадал жестоко. У посла обгорели уши, с левой руки кожа слезла, как перчатка. Кроме того, посла здорово помяли в давке. На следующий день Париж наблюдал выезд Куракина на дачу в Нельи. Впереди шел легион поваров и лакеев, врачи и артисты. Играли оркестры, дюжи и лакеи несли золотой паланкин, в котором расположился Куракин, весь перебинтованный, а за ним шагали члены посольства, с ними и веселый полковник Чернышов.
2: «Глупые люди», — говорил Куракин художнику Руа, делавшему портрет с обгорелого посла. «Все меня спрашивают о том, сколько стоили бриллианты, потерянные мною в пожаре, и никто еще не спросил. Сашка, небось тебе жарко было?»
0: Пламя этого пожара видели и на окраине Парижа, даже в старинном саду бывшего монастыря фиентинцев. Маленький Виктор Гюго, ему было тогда 8 лет, забыл своего отца, бросившего семью ради молодой итальянки. Зато мальчик обожал крестного, Виктора Логари, как родного. Логари скрывала от полиции Софи Гюго, много лет влюбленная в этого человека. Она прятала его от посторонних глаз в руинах старой часовни, в самой глубине сада. Он появлялся в ее комнатах тайком, всегда неожиданно. Женщина принесла ему свежие газеты. Наполеон по случаю своего брака объявил амнистию. Логари решил покинуть убежище, а мадам Гюго убеждала его:
3: «Не делай такой глупости. Какая амнистия? Подумай сам, что осужденные по делу Моро, Пешегрю и Кадудали давно отсидели все сроки, но хоть одного из них выпустили?»
0: Логари ответил, что это было при Фуше.
1: «Но сейчас-то вместо Фуше министром полиции стал Рене Савари, герцог Ровиго, знающий меня как солдата!»
0: Савари принял Логари почти с восторгом.
1: «Приятель, где же ты пропадал все эти годы? Меня даже император спрашивал, куда же делся этот бродяга Логари?»
0: «Скрывался, да, ибо не люблю сидеть в тюрьмах. Теперь амнистия. Хотя и приговорен заочно к смерти, но...»
1: «Да перестань!» — смеялся Савари, излучая радость. «Я тебя знаю. Будь спокоен. Живи. Никто мешать не будет».
0: Логари вернулся к любимой женщине, распевая: «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная».
1: «Ну вот и все», — сказал он ей. «Савари — это не гиена Фуше, он принял меня хорошо. Теперь я свободен».
0: В дверях квартиры появились 4 агента.
1: «Генерал Логари, не с места! Именем императора!»
0: Без суда и следствия его заточили в замок Лафорс. Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно.
1: «Не обижайся на меня, Логари. Лафорс все же лучше Каенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов».
0: В тюрьме Логари встретил генерала Мале.
4: «Какие новости от Моро?» — шепнул тот.
1: «Моро расстрелял бы меня, узнай он только, как я глупо попался. Ведь я готовил тебе побег. Утешься, Логари. Я сам устрою тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше».
0: Кто бы мог подумать, что эти люди на целых 3 часа берут Париж у Наполеона, возвращая его в лоно республики.
5: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Наполеон».

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: «Быть беде всенародной». Перед отъездом Рапотеля в Россию генерал Моро много писал, желая, чтобы написанное им попало в руки Барклая де Толли для ознакомления. «Может, русским, — говорил он, — пригодится и мое мнение». Дашков обещал переслать записку Моро с дипломатической почтой. При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свиньин, очень быстро набросавший с натуры портрет Моро, и Моро одобрил рисунок. «Вы очень талантливый, мой юный друг». «Я стараюсь», — отвечал Свиньин. Этого человека, казалось, собрали по кусочкам, словно мозаику из различных узоров смальты. Окончил благородный пансион в Москве, Академию художеств в Петербурге, плавал переводчиком на эскадре Синявина, побывал в плену у англичан, занимался матросской самодеятельностью, стал академиком за картину «Отдых после боя» князя италийского графа Суворова. Он же писатель, дипломат, хороший литограф и на все руки мастер. Все это в 24 года. «Если вы не сломаете себе шею на приключениях», — предрекал ему Муро, — «вы очень далеко пойдете». Свиньин, которому суждено стать еще и прототипом Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор», отвечал Муро: «Я стараюсь, но кто это видит?» П.Н. Свиньин, 1787-1839. Впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в США в 1930 году. В 1953 году Русский музей в Ленинграде приобрел два альбома Свиньина, в которых встречаются зарисовки генерала Муро, его имение Моррисвиль и прочее. Моро предсказывал нападение Наполеона на Россию ранней весной 1812 года. Моро допускал отход русской армии, анализировал тактику Наполеона. «Он привык наваливаться всей массой и, не щадя резервов, сразу опрокидывает неприятеля на спину. Зато он теряется и даже приходит в замешательство, встретив упорное сопротивление. Корсиканский темперамент плохо приспособлен для долгого противоборства. Секрет успеха Наполеон видит в одном решающем сражении. Но он легко победим, если не делать того, что тактически выгодно для Наполеона». «Так неужели нам отступать?» — возмутился Свиньин. Моро ответил, что своими отступлениями он обрел славу нового Ксенофонта и в умелом отходе не видит ничего для себя позорного. Европейские страны, по его словам, побеждены Наполеоном еще и потому, что у них отсутствовал немаловажный фактор пространства, необходимый для маневра. «Их армиям просто некуда было отступать. Вы же, русские, можете ретироваться далеко, и с каждой милей, нагоняя вас, Наполеон будет ослабевать. Генеральная же битва у границ ничего вам не даст, но она много даст Наполеону». Моро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева: «Вот удобный момент для привлечения его к нашим делам». «Госпожа Моро», — писал он, — «получила блистательное образование в Париже. Она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу, ее слабое здоровье страдает от климата». Сам же генерал Моро, несмотря на сильный характер, видимо, тяготится бездействием. По его понятиям, сообщал Дашков, есть только две армии, русская и французская, но последняя уже развращена. Моро признал, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где он мог бы пользоваться наибольшим счастьем. В консульстве сочли нужным поговорить с Рапотелем. «Вы уезжаете, а Геркулес остается с женским веретеном своей прекрасной царицы Амфалы. Что скажете?» Рапотель сказал им такое, что они ахнули. «Мой генерал еще не знает, что его Амфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там воспользоваться услугами врачей на водах в Бараже или Пломбьере. Беда в том, что Моро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам». Павлуша Свиньин пылко упрекал Рапотеля: «Почему вы, капитан, не предупредили генерала?» «Жаль его огорчать. Он и так слишком несчастен». Дашков ответил: «Разобщение семьи Моро опасно для самого Моро». В тот же день он написал Румянцеву, что мадам Моро едет в Париж не ради примирения мужа с Наполеоном. «Разве что чудо может примирить их. Моро не скрывает своего гадкого мнения о Бонапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним». Дашков спросил Рапотеля: Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадотта. Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение. Да, согласился Рапотель, читая мысли консула. Если мадам Моро окажется во Франции, мой генерал вряд ли вступит на русскую службу, ибо Наполеон всегда способен выместить свою злобу даже на женщине с ребенком. Вот именно. Это нас и пугает, сказал свиньин. Все-таки вы, Рапотель, скажите генералу о жене его. Рапотель отложил этот разговор с генералом до самого дня расставания, когда матросы уже ставили паруса. «Даже если и так», — ответил ему Моро, — «я буду располагать судьбой, как велит мне совесть гражданина». Дома он мягко упрекнул Александрину за обращение к Дарю, которого не уважал. «Опять твои креольские фокусы». Александрина, плача, доказывала, что лечение на водах — лишь предлог для возвращения во Францию. Ее беспокоит, что в Америке невозможно дать образование дочери. «Ей уже 8 лет, и ты даже не заметил, как они проскользили мимо нас. Самые проклятые годы. А что ты? Или ты решил навсегда остаться Велизарием?» Моро не хотел обижать Александрину. «Файв!» — позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть на загривке пса, лаская его. «Нет, я не Велизарий», — сказал он жене. «Велизария ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу, все понимаю. Конечно, разлука с тобою и дочерью — тяжкое испытание, но я не буду тебя удерживать. Поезжай, если хочется. Мы встретимся во Франции, но Франция тогда будет уже другая. Без Наполеона». Вечером он снова перечитал письмо Бернадотта, потом из шкафа достал свою старую саблю. Моро долго сидел молча, опустив подбородок на тяжелый эфес оружия. Бронзовая гарда эфеса была украшена выразительной головой гальского петуха с широко разинутым в крике клювом. «А для чего кричат петухи?» «Чтобы будить людей». «Я уже проснулся», — тихо сказал Моро. Бернадотт писал Моро, что все великие события — лишь дело случая. Слепой рок хватает людей за волосы и влечет их в неведомое. Когда он выбивал англичан с острова Вальхерн, ему попались в плен шведы, союзные Англии, и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Ваграме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершилась скандалом с императором. Бернадотт уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. Фуше сам возглавил оборону страны. По его приказу Бернадотт выбросил англичан с материка в море, и ярость Наполеона уже не знала границ. Он злился на Фуше и Бернадотта не потому, что англичан с позором прогнали, а потому, что Франция оказалась способна побеждать без вмешательства его гения. Для Фуше это закончилось отставкой, а Бернадотта спровадили в Рим, откуда он, пользуясь услугами мадам де Стали, отправил это письмо в Филадельфию. Этим дело не кончилось. Шведский король Карл XIII уже старый, детей не имел. В Риксдаге возникли прения, кому наследовать престол. Обнажив шпаги, офицеры горланили, что они не забыли человеколюбие маршала Бернадотта. «И пусть он станет королем нашим!» Растерянный Карл XIII усыновил Бернадотта, сделав его наследником престола. С якобинской татуировкой «Смерть королям» будущий король Швеции последний раз вошел в кабинет Наполеона. На столе уже лежал текст клятвы Бернадотта, дабы Швеция в союзе с Францией отомстила России за потерю Финляндии. «Подпишись!» — велел Наполеон, заранее уверенный, что все им сказанное будет немедленно исполнено. «А я уже не маршал Франции!» — захохотал Бернадотт. «Но ты же француз!» «Теперь я швед!» «Ваше высочество, обещайте, что Швеция...» «Швеция ничего не обещает вашему величеству!» Кратко и ясно.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Мария Луиза была уже беременна. Тысячи поэтов Франции слагали торжественные оды, воспевая в них священное чрево императрицы. Газеты, судившие об этом событии жалкой прозой, закрывались за вредные направления. Особая государственная комиссия следила за тем, чтобы поэты, брецая на кимвалах, не судили о зачатии наследника слишком откровенно. Авторов удачных дифирамбов награждали денежными призами. Никто еще не знал, что родится, но то, что еще не родилось, Наполеон заранее титуловал римским королем. Деспотизм всегда очень страшен вблизи, но в отдалении он способен вызывать смех. Бернадот повидался с полковником Чернышовым. «Известите Санкт-Петербург, что я, став человеком севера, огражу Россию с севера же, только бы ваш Кутузов поскорее развязался с турецкой войной на юге». Наполеон тоже повидался с атташе Чернышовым. Разговаривая с ним, он вращал перед собой шар глобуса. «Вот большая комета», — показал он на Россию. «Но я уже перестал понимать ее эволюции. Кажется, ее пути расходятся с моей кометой, потому я обязан принять некоторые меры, чтобы мы случайно не столкнулись во Вселенной». Теперь Чернышов напугает Куракина, а Куракин станет пугать Александра. Что ж, пора пригласить Ларистона.
2: «Калинкор утверждает, что я сделал его своей марионеткой. А как бы он хотел, чтобы я стал марионеткой в руках Калинкура? Вам, Ларистон, предстоит побыть в Петербурге именно моей послушной марионеткой. Все мои инструкции можно легко уложить в одном слове — молчать».
1: Но как молчать? Ларистон ведь знал, что гигантские армии империи уже концентрируются за Одером, и в Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами.
2: «Что я могу сказать в оправдание, сир?» «Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознаетесь, что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время сколько можете. Наконец, ответите Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии. А это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются».
1: Ларистон отъехал, а Калинкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно агрессивно.
2: «Ха! Вы стали русским! Вас купили! Вы продались!»
1: «Меня?» — огрызнулся Калинкур. «Можно считать русским в той же степени, в какой князя Куракина вы считаете французом. Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствуют их тоже. Позволю заметить, что Россия не германское герцогство, какое легко обратить в вассала. Вы сталкивались с русским солдатом на чужой земле, но вы не знаете, каков он на своей. Наконец, и крестьянство...»
2: «Не пугайте меня, Калинкур! Россия развалится сама по себе. Крестьяне разбегутся, а дворянство, боясь разорения, заставит Александра подписать мир на любых условиях. Иначе они придушат его, как придушили и папеньку».
1: Калинкур процитировал слова Александра, сказанные им на прощание. «Я не сделаю первого выстрела. Я допущу вас перейти Неман. Испанцев нередко разбивали в бою, но они не побеждены, а ведь у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. Я скорее отступлю до Камчатки, чем уступлю в чем-либо. Наполеон еще не знает моего народа».
3: В середине чтения Наполеон вставил: «Эти чертовы дела в Испании мне дорого обходятся».
1: Затем он отвечал Калинкуру:
2: «Александр слишком обворожил вас любезностями. Вы привыкли там в Петербурге танцевать, мотать мои же деньги на представительство и совсем потеряли голову. Между тем все уже ясно. У меня теперь обеспеченный тыл. Не станет же император Франц бить меня по затылку, ибо какой же дедушка будет воевать со своим зятем, если речь идет о сохранении престола для его же внука?»
1: Римский король уже явился на сцену истории. И Калинкур слышал в Петербурге, что говорили русские. Как бы этому корольку не пришлось быть нищим студентом в Вене. Бесполезный разговор продолжался 5 часов. Он ни к чему не привел, ибо Калинкур остался убежденным противником войны с Россией, а Наполеон снова запретил ему жениться на мадам Канизи, доказывая, что нельзя быть счастливым с женщиной, которая бросила своего мужа. Калинкур чуть не плакал.
2: «Но она бросила его ради любви ко мне!» «А вас бросит ради любви к другому! Не спорьте, я стою на страже, Калинкур, вашего же счастья!»
1: Блестящие приемы в Тюильри уже закончились, ибо молодая жена скучала в обществе французов. Изменилось и отношение к русским. Их стали считать слишком дикими. Светское общество Парижа стало собираться в салонах Сен-Жермена, где бывало князь Куракин. Играя с дамами в шарады, он смотрел фокусы дрессированных собачек. Наполеон сказал:
2: «Этот старый мод столь беспечен, будто он приехал на курорт подлечить свой желчный пузырь. Мне очень жаль этого вельможу века Екатерины, но курс его лечения закончится плохо. Моей жене прискучили все эти татарские рожи».
3: Он решил устроить Куракину такой же всеевропейский концерт, каким ранее уже отпотчевал Уитворта и Меттерниха, объявляя войну Англии и Австрии. Куракин был поставлен камергерами в центре ковра, украшенного пчелами.
2: «Куда делся ваш секретарь Нессельроде?»
3: Нессельроде благоразумно отбыл в Вену, где склонил выю перед Меттернихом, на которого он уже тогда молился.
2: «А куда же делся ваш атташе Чернышов?»
3: Чернышова и след простыл. При обыске в его квартире сыщики подняли ковер. Их зашатало от ужаса. Под ковром весь пол был выстлан секретными документами Наполеона.
2: «Я не понимаю, — сказал Наполеон, — ради чего вы остаетесь в Париже? На что вы, русские, надеетесь? Где ваши друзья или союзники? Швеция? Но вы отняли у нее Финляндию. Пруссия? Но в Тильзите вы отхватили от нее Белосток. Может, Австрия? Но я отрезал от нее Тернополь, и вы его алчно проглотили. У вас был только один друг — это я. Европа не станет ждать нашествия ваших полчищ. Объединенные народы Европы упредят ваши коварные удары из-за угла».
3: Бедный Куракин. Не в его-то годы переносить такое. Да и что он видел в этом Париже? Пожар у Шварценберга да фокусы собачек, а в конце всего еще и этот концерт.
2: «Ваше Величество», — ответил он Наполеону, «как посол великой державы, сохраняя достоинство этой державы, я вынужден затребовать у вас паспорта». «А, — обрадовался Наполеон, — вы и сами проговорились. Теперь все видят, что вы желаете войны со мною. Вы ведете себя как Пруссия перед Геной. Я не желаю вам зла, князь, но вы еще не раз пожалеете об этом разговоре».
3: «Ваше Величество, не пожалейте о нем сами». Накануне этих событий, еще весною 1811 года, оренбургский губернатор докладывал в Петербург, что жители Бугуруслана наблюдали на небесах пучок из шести ярких линий, будто стрелы в колчане, они быстро сблизились между собою, а затем, расходясь, исчезли в мировом пространстве. Вслед за тем над Россией и над Европой явилась необычная комета красного цвета с длиннейшим хвостом. Ее отлично видели также в Сибири. Эта комета, очень большая, имела плотное ядро, будто сгусток раскаленного металла. Она тащила за собою по горизонту яркий хвост. «Я за всю жизнь, — писал очевидец, — подобные кометы не видывал. Все лето, вплоть до осени, она горела на нашем небе».
4: Впрочем, тогда никто еще не думал о летающих тарелках. Публика в Петербурге гуляла по набережным даже ночью, любуясь небывалой спутницей Земли, освещавшей половину неба.
3: Однако с появлением этой кометы сами по себе загорались леса, пожары истребляли города и села, в Туле сгорел знаменитый оружейный завод. Во французской провинции Шампань был отмечен тогда небывалый урожай прекрасного винограда, овощи на огородах росли крупнее обычных. Дело специалистов объяснить странности этого явления. А я, очень далекий от понимания таких вещей, могу лишь сослаться на мемуары современников. Кстати, в России старики-крестьяне встретили комету с подозрением.
5: «Это не к добру. Быть беде всенародной».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Большой разъезд. Бертье доложил, что Кутузов с малыми силами пленил на левом берегу Дуная большие силы турок, а теперь отъезжает в Бухарест, дабы принудить султана к миру. Ответ Наполеона.
2: Как понять этих грязных собак, этих турецких мерзавцев? Кто мог предвидеть, что они допустят разбить себя? Но это не изменит моих планов, добавил он.
1: В январе 1812 года маршал Даву разграбил шведскую Померанию. Риксдаг, избирая Бернадотта, не думал, что Наполеон обидит своего бывшего маршала. Карл XIII, уже выживший из ума, восседал на троне. По бокам его он велел поставить два кресла. В них расположились кронпринц Карл Юхан, бывший Бернадотт, и его жена, бывшая Дезире Клари, которая даже у подножия престола не расставалась с вязальными спицами. Чванливые шведские аристократки с отвращением разглядывали будущую королеву.
2: Неужели эта корга была невестой Наполеона?
1: Знатная графиня Левенгаупт, представляя ей выводок дочерей, с небывалой надменностью произнесла:
3: «Вашему королевскому высочеству должно быть известно, что мои дочери состоят в ранге принцесс крови».
1: На что будущая королева Швеции ответила:
3: «Очень приятно, а я дочь трактирщика из Марселя».
1: Шведов тешила идея реванша, чтобы с помощью Франции вернуть Финляндию, закидать крыши Петербурга ядрами с кораблей. Бернадотт навестил русское посольство в Стокгольме, где его радушно принял барон Григорий Строганов, еще не успевший вручить верительных грамот.
4: «Вы их вручите мне, ибо мой папа уже ничего не соображает», — сказал Бернадотт. «А мы с вами должны поладить. У шведов свихнулись головы. На улицах открыто порицают Россию. Я переломлю эти настроения. Я укажу Швеции новую цель — унию с Норвегией. Отсюда, из тиши Стокгольма, тщетность Наполеона видна еще лучше. Сообщите в Петербург, что если Наполеон осмелится начать войну с вами, ему придется считаться со мною и шведской армией. Я отомщу ему за все. Даже за то, что моя жена любила его. Но прежде мне крайне необходимо повидать вашего государя, хотя бы в Або». Естественно, возник разговор о Моро. «Я снова напишу ему», — обещал Бернадотт. «Думаю, что сейчас, именно сейчас Моро следует быть в Европе». Но в Европу уже отплыла Александрина Моро.
1: Ларистон перед Румянцевым делал большие глаза.
5: «Вас ввели в заблуждение», — горячо доказывал он.
6: «О каких передвижениях войск вы толкуете? Этого не может быть. Ради бога, проверьте свои источники информации».
1: Барклай де Толли четко докладывал Александру.
7: «Наполеон собирает за Одром армию, размеры которой превосходят всякое воображение. Одних только лошадей мобилизовано 180 тысяч. Попутно армия гонит миллионы голов убойного скота, и вся эта орава мяса пронумерована как полки и батальоны».
1: «Очень может быть», — сказал Александр. «Ларистона более не теребите. Мы все узнаем и сами». Румянцеву он показал письмо прусского короля, который слезно умолял простить его. Этот слезняк в политике, обуянный страхом, включил свою армию в состав великой армии Наполеона, а теперь просил у царя извинения.
7: «Вызывайте австрийского посла», — велел царь.
1: Венский посол Сен-Жульен или ничего не знал, или умело притворялся. Николай Петрович Румянцев, ловко маневрируя словами, пытался выудить из него, если не правду, то хотя бы намек на правду. Останется ли Австрия нейтральна? Сен-Жульен, увертываясь от прямых вопросов, заклинал Румянцева, что Габсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договора Меттерниха с Наполеоном. «Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции. Командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг». Этот разоблачительный документ раздобыл в Вене атташе граф Петр Шувалов. Александр сказал, что теперь сам будет разговаривать с Сен-Жульеном.
7: «Я очень рад», — сказал ему царь, — «что блистательная Вена симпатизирует моему кабинету.
1: Мне это приятно».
5: «Ваше Величество, иначе и быть не может».
7: «Но иначе бывает».
1: К носу венского врунишки был представлен текст австро-французского договора о совместном нападении на Россию.
7: «Вам нечего сказать?» — спросил царь. Тогда я стану говорить. Записывайте. Если император Франц намерен ограничиться комедией, я буду довольствовать себя тем, что мне известно об этой комедии. Но если он пошлет против России войска, это ему дорого обойдется. Вы быстро забыли благородное поведение князя Голицына, когда он не стал бить вашего Фердинанда в Галиции. Вена должна знать. У России всегда найдется 6 лишних дивизий, дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти 6 дивизий, клянусь вам, дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы. Записали? В конце марта Бернадотт прислал в Петербург графа Левенхольма подписать союзный трактат между Швецией и Россией. «Спасибо Бернадотту», — сказал царь, ратифицируя его. «За это мы гарантируем Бернадотту унию с Норвегией». Было объявлено, что главная квартира переносится в Вильно. Михаил Орлов просил у царя срочной аудиенции. Еще в Тильзите он оказал армии большие услуги, и Александр запомнил умного и храброго кавалергарда. «Итак, я слушаю вас, поручик».
8: «Государь, насколько я знаю историю России, она никогда не имела денег, а привыкла воевать в долг. Но теперь не останемся ли мы должны не только Англии, но и своему же народу, уже достаточно обнищавшему?»
7: Орлов предъявил 2 ассигнации, каждая в 25 рублей.
8: «Вы можете отличить их? Одна из них настоящая».
7: Царь не заметил между ассигнациями никакой разницы.
8: «Однако, — пояснил Орлов, — настоящая подписана от руки, а на фальшивой подпись гравирована. Уликой фальши служит вот этот, едва заметный штрих, пересекающий букву «Х». Я проверил слухи. В обозах Великой армии едут 34 фургона с такими вот денежками».
7: Александр сказал, что с этим следует мириться. Денежную реформу можно провести лишь после победы. На это Орлов ответил, что страну ожидает финансовая катастрофа.
8: «И когда? Когда мы ожидаем нашествия?»
7: «А как быть?» — ответил Александр. «Не можем же мы именно сейчас подорвать доверие к нашему рублю». Орлов в ту пору состоял адъютантом при князе Петре Волконском, квартирмейстере армии. Александр указал ему: «Повидаемся в Вильно. Вы мне еще пригодитесь. Поезжайте через Шавли, проведайте обстановку в Литве». За Шавли встретился знакомый полковник Иван Дибич из корпуса Витгенштейна, прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подле Дибича ехал на лошади незнакомый офицер.
9: «Иван Иванович, а кто с вами?» — спросил Орлов. «Карл фон Клаузевиц, прусак. Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но жаль, — сказал Дибич, — по-русски не смыслит».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
7: Проезжая Литвой, Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей. Даже ксёнзы жаловались, что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не прорастала. Вильно встретил его музыкой, бальными вихрями, красотою польских пани и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель-Гуфье, сказал: «Генерал Моро — моя давняя симпатия. Воистину честный человек». К столу виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах Закрита. От свежих роз струился тончайший аромат. Князь Петр Волконский ждал своего адъютанта.
10: «Меттерних напуган, но, кажется, решил играть в шахматы на двух досках сразу. С нашим государем и Наполеоном. Он прислал сюда послом Лепцельтерна».
7: Лепцельтерн, родственник Нессельроде, в беседе с царем вел ухищренную политику канцлера Меттерниха.
9: «Между нашими кабинетами не должно быть недоразумений, и корпус князя Шварценберга будет послан в Россию лишь для создания видимости, что мы остаемся союзны Парижу. Чем вы можете заверить свое обязательство?»
7: «Чем угодно», — склонился Лепцельтерн. Вену не следовало выпускать из ежовых рукавиц.
10: «Тогда пусть мой посол остается в Вене, а силы корпуса Шварценберга да не превысят сил корпуса князя Голицына».
7: Орлов ужинал с генералом Балашовым, который остроумно рассказывал, как он выживал из Ревеля эскадру адмирала Нельсона. Барклай де Толли мало ел, скромно пил. Он сообщил в разговоре, что у него в министерском портфеле лежит до 20 проектов, как победить Наполеона.
10: Пишут разные люди, но особенно забавно, что среди всех планов два начертаны полководцами Франции — Моро и Бернадотом. Оба они из кабинцев. Кстати, они-то лучше всего и разгадали слабости Наполеона и его армии.
1: Перед тем, как покинуть Париж, Наполеон одобрил проект храма славы, который должен украсить высоты Монмартра, отражая величие его власти. Наполеона перед отъездом навестил министр военных снабжений граф Лакюэ де Сессак.
3: «Увы, все чрезвычайные фонды страны исчерпаны. Где вы возьмете сир денег на войну с Россией?»
2: «Ну, Сессак», — смеялся Наполеон, — «я предлагаю вам экскурсию в мои подвалы, где собраны богатства Голконды».
1: В подвалах Тюильри хранились его личные запасы. 380 миллионов франков золотом. Конечно, сверкающая Голконда ослепила Лакюэ де Сессака, но никак не образумила.
3: «Через два месяца здесь будет пусто. Турецкая империя богаче Франции, янычары дерутся не хуже ворчунов, но русские устраивают султанам постоянные кровопускания. Надеюсь, сир, вы хорошо изучили походы короля Карла XII?»
2: «Шведский король не знал географии. Идя на Москву, незачем было ему соваться в Полтаву. Если я тронусь на Киев, Россия схвачена за ноги. На Петербург я держу ее за глотку. И только владея Москвой, я могу заверить весь мир, что Россия лишилась своего сердца».
1: Франция напоминала гигантское депо для заготовки пушечного мяса. Но голод уже выедал страну изнутри, подобно крысе, выжирающей головку сыра, чтобы оставить от него лишь корки. Провинции обнищали, торговля заглохла. Конскрипты, дезертируя, прятались по лесам. Как раньше рабочие восхваляли консула Бонапарта за порядок и дешевизну продуктов, так теперь они проклинали императора Наполеона за развал в стране и дороговизну. Нормандия уже восстала. Франции угрожала новая Вандея на новый лад. Знал ли это Наполеон? Да, знал, и скрывался от народа в загородном Сен-Югу. Отсюда же он и отъехал в Дрезден с неразлучным Бертье.
2: «Армия всегда живет лучше народа», — разглагольствовал он в дороге. «Но это страшное чудовище. Оно растерзает меня, если не кинуть ему добычи. Я дам им Россию».
1: При свете факелов въехали в Дрезден, переполненные королями и придворными, ждущими появления светила. Здесь Наполеон последний раз в жизни надышался фимиамом, который бесстыдно кадили перед ним. Не помещаясь на земле, император уже был на седьмом небе. Пояс Ориона переименовали в пояс Наполеона. Театр Дрездена был украшен видом солнца с надписью «Я уже не так прекрасна, как Наполеон». Именно в Дрездене Наполеон пришел к выводу, как бы подводя главный итог всей своей жизни.
2: «Я достиг того могущества, что в один месяц могу расходовать 25 тысяч людей. Помножим эту цифру на 12, и станет ясно, что в год я могу уничтожать 250 000. Много это или мало? Я сам не знаю. Но я уже настолько велик, что для меня нет глупой необходимости задумываться о гибели лишнего миллиона».
1: Бертье сказал баварскому королю, что император рассуждает о людях как о бездушных ядрах. Пожалуй, даже интенданты о запасах обуви на складах судят с большей бережливостью, нежели он о людях. Французы уже растворились в массе великой армии. Среди вестфальцев, пруссаков, баварцев, вюртембержцев, гессенцев, кроатов, саксонцев, голландцев, иллирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев. Дрезден провожал Наполеона набатом колоколов, мощными хоралами поющего духовенства. «Что ж, молитесь, жирные прелаты Мадонне Розовой своей, спешите! Русские солдаты уже седлают лошадей!» За Торном император попал в самую непролазную гущу своей армии. Карета с трудом прокладывала путь среди орудий и лошадей, шагающей инфантерии, рысящей конницы. Из фургонов солдаты на ходу перекладывали в ранцы патроны и сухари, походные мельницы перемалывали зерно в муку, ревели стада обреченных быков и коров, блеяли овцы. На земле несчастной Пруссии, уже шатавшейся от разорения, немцы великой армии грабили немцев же. Они срывали с крыш солому, били горшки на кухнях прусачек, тащили за ноги визжащих поросят. Вот и Польша.
8: Наполеон обещал полякам освобождение, и герцогство Варшавское вмиг освободилось от хлеба и денег, от лошадей и сена. Житницы опустели, петухи перестали будить людей, цыплятки уже не бегали по дворам.
11: «Вив л'ампероор!
8: Да здравствует император!» — орали пьяные солдаты. На берегах пограничного Немана бивуачили польские уланы. Ни один француз не смел там появиться, чтобы не настораживать русских. В ночь с 22 на 23 июня, ночуя возле погасшего костра, уланы проснулись от топота копыт. Из тумана вырвались всадники — Наполеон, Бертье и Дюрок. С ними был Калинкур в сюртуке при шляпе. Император и Бертье скинули мундиры, облачились в польскую форму. Все трое по мокрой от росы траве прошли к реке. Слева виднелись костелы и ворота древнего Ковна. Река текла спокойно, в камышах чуть всплескивала сонная рыба. На берегу стояла изба-развалюха, из ее окошка, затянутого паутиной, Наполеон и Бертье разглядывали противоположный берег. Наполеон шепнул:
11: «Россия! Я впервые вижу ее! Так близко!»
8: «Как там тихо и пустынно», — сказал Бертье.
11: «Да, они спят, еще ничего не знают».
8: «Почему вы перешли на шепот, сир?»
11: «Как и вы, Бертье».
8: От дверей раздался звончайший голос Калинкура.
12: «Я заклинаю вас, не переходите Неман, не будите сон России! Мы погибнем, если эта страна проснется!»
8: Паутина на окошке вдруг стала вибрировать. Это паук приступил к своей дневной работе.
12: «Все хотят есть», — сказал Дюрок и засмеялся.
8: Через полгода русские люди будут читать на заборах афиши о поимке главного военного преступника.
12: «Приметы сего человека. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая, толстая, голова громадная, волоса черные. Ловить и приводить в полицию всех малорослых».
8: О, сколько было тогда поймано Наполеонов. А потом в участке под розгами доказывай, что ты не Наполеон.
13: «Христом Богом прошу, смилуйтесь! Не был я Наполеоном и никогда не буду! На что нам все это? Да у меня детки и жена брюхата! Мне бы только до базара, чтобы, значится, порося продать! Видит Бог, какой я Наполеон!»
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Наше дело правое. 26 июня, сохраняя порядок и суровое безмолвие, русская армия покинула Вильно. Перед тем, как Ставка собрала все документы, Александр снова повидал Орлова. «Сопроводите генерала Балашова, едущего к Наполеону с письмом, и вы сами понимаете смысл моей просьбы». Парламентеры галопом вымахали к аванпостам неприятеля. Гарнист исполнил сигнал «не стрелять». Русским офицерам завязали глаза, их повели за руки, как водят малых детишек. Наконец, повязки с лиц были сорваны. Балашов и Орлов увидели перед собой грозно-лютого маршала Даву. «Не лучше ли мне счесть вас пленными?» — спросил он. Балашов показал пакет от Александра к Наполеону. «Я сам передам его императору», — протянул руку Даву. «Нет», — возразил Балашов. «Я должен не только лично вручить письмо Наполеону, но имею и устное поручение». Даву замешкался, глянув на генерала Ромёфа, и в этот момент Орлов понял, что Ромёф правды не скажет. «Мы не знаем, где император», — произнес Ромёф. «Все они знали. Наполеон от переправ возле Гродно уже двигал армию к Вильно, не желая принимать посланца царя, пока столица Литвы не будет им занята. Он часто справлялся у Бертье, сколько тысяч пленных взято».
3: «Тысяч?
2: Русские не спешат сдаваться. Нам достался только пьяный гусар, спавший с бабой на сеновале. Он устроил нам в штабе тарарам, как в хорошем трактире». Последним уходил из Вильно граф Орлов Денисов, донской казак. Французы с криками радости врывались в город, когда он еще рубился на площади, выбив саблю из рук графа Сегюра. При этом казачий полковник Ефремов со словами «А ну-кась!» перевернул пику тупым концом и так треснул принца Гогенлоэ, что тот, расставшись с седлом, сокрушил каской доски забора. Плененный он жаловался.
3: «Багаж пропал! Мы без него не можем!»
2: Наполеон, между тем, подъезжал к Вильно, терзая Бертье вопросами о трофеях.
3: «Где люди? Где пушки? Почему они не сдаются?»
2: «Зато наш генерал Сен-Женье уже сдался со всеми пушками и солдатами. Теперь, сир, из русского арьергарда казаки настойчиво требуют, чтобы мы вернули багаж пленных».
3: «Верни мы им багаж, так они пропьют его!»
2: На постоялом дворе Бертье раскатал карты.
3: «Что вы думаете делать, Бертье?»
2: «На вашем месте я ограничился бы занятием Вильно, и Калинкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении». Наполеон сразу же вышел из себя.
3: «А, Калинкуру не терпится к Канизе, а вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к маркизе Висконти?» «Это невыносимо, наконец!» — вспылил Бертье, срывая со стола карты. «Почему мне, именно мне, влетает больше других? Потому что я постоянно у вас под рукою?»
2: Наполеон ласково потрепал его за ухо.
3: «Ну-ну, Бертье! Нельзя же быть таким горячим!»
2: Еще на понтонной переправе он поздравил свою армию со вступлением на землю неприятеля. Поздравление императора стало сигналом к грабежу. Кавалерия на своем пути сжала весь хлеб, еще недозрелый. Кто из горожан не успел запастись мукой, тот сразу ощутил голод. Женщины прятались, их насиловали. Лошадей загоняли даже на чердаки, их реквизировали. Лавки закрылись, все было расхищено. Аристократам тоже досталось. Из окон с треском летали на мостовые полнозвучные рояли и нежные арфы. Разломанные паркеты служили хорошей растопкой для солдатских кухонь. Вильно мигом обезлюдил, а жаловаться некому. Наполеон вступил в омертвелый город, не заметив в жителях даже примитивного любопытства к своей почтенной персоне. Он занял дворец, который только что покинул Александр, и отсюда осуждал поляков и виленцев за отсутствие патриотизма в народе.
3: «Где молодежь? Где лошади? Где хлеб и деньги?»
2: На счетах своей бухгалтерии Наполеон заранее уже списал в расход 20 тысяч солдат, убитых при взятии Вильно, но русские отошли, не приняв боя. Война начиналась как-то не так, как он привык начинать. Наполеон велел устроить бал. Император никогда не был оригинален в общении с дамами. Каждый он задавал стереотипные вопросы.
3: «Вы замужем? Давно ли? Сколько у вас детей? Надеюсь, они жирные? Они толстые?»
2: Он не был похож на человека из легенды. Маленький, с выпирающим брюшком, волосы прилизанные, лицо тускло-бледное, улыбка редкая. Для него ставили подобие трона с подушкой для ног, которую он сразу отпихивал, резко командуя:
3: «Дамы, садитесь! Дамы, почему не танцуете?»
2: Русские, оставив Вильно, отказались от генеральной битвы на рубежах, и потому Наполеон решил представить визит Балашова как яркую победу своего могучего духа перед сломленным духом российской армии. Известны его слова, сказанные Бертье:
3: «Александр уже струсил, и через 2 месяца Россия будет лежать у моих ног».
2: В кабинете сквозняк хлопал оконной форточкой, когда он принял Балашова. Вот и самая достоверная фраза, которой начал беседу Наполеон:
3: «Из этой же комнаты Александр отправил вас ко мне, и разве не удивительно, что вы встретили меня в этой же комнате?»
2: При этом он закрыл форточку, но сквозняк распахнул ее снова.
3: «Ради чего мы воюем? Если Александру так уж хочется побеждать, пусть он бьет монголов или персов».
2: С небрежным видом Наполеон вскрыл пакет. Александр в письме указывал ему, что Россия не давала Франции никаких поводов для войны, и вся ответственность за эту войну целиком на совести французского императора.
3: «Я, — сказал Наполеон, — не затем пришел в Вильно, чтобы дискутировать о морали. Я не виноват, если сам Рок управляет вашей страной, вышедшей из азиатских кочевий. Я лишь устраняю все то, что мешает моим порядкам в Европе».
2: Балашов ответил: «Его визит — это крайняя уступка России, и впредь Россия уже никогда не станет вступать в переговоры о мире». Наполеон отвечал ему с большой грубостью:
3: «Мне смешно. Те времена, когда Екатерина бросала Европу в трепет и открывала в Париже модные лавки, давно кончились. Вы уже погублены мною. Я разделил ваши армии. Барклай с князем Багратионом больше никогда не увидятся».
2: Сквозняк стучал форточкой. Тогда Наполеон сорвал ее с петель и вышвырнул на улицу, прямо на голову прохожих, словно желая показать Балашову, как он умеет устранять все то, что ему мешает. Он сказал очень спокойно:
3: «Не глупо ли требовать от меня, чтобы я вернулся за Неман? Все, что мною занято, остается моим. Это мое ремесло, ремесло солдата. Ладно, увидим, чем все кончится».
2: За обедом в присутствии Балашова он бесцеремонно глумился над Бертье и Дюроком, делая из них каких-то болванчиков. А Калинкура спросил: «Правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквами?» Калинкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и Париже.
3: «А церквей, да, много», — хмуро добавил он.
2: После обеда Калинкур увлек Балашова в свой кабинет.
3: «Вы должны быть тверды», — сказал он наедине. «Если бы вы знали, какой у нас падеж лошадей, все шляхи покрыты их трупами. Армия разбегается, мародерствуя. В вашей победе сейчас заинтересована не только истощенная Франция, но и вся Европа. Передайте поклон моим друзьям в Петербурге».
2: Балашову в ставке императора было все-таки легче, нежели Орлову в ставке маршала Даву. Орлов заметил, что его высокомерие является неизбежным следствием почестей, на которые он надеется в случае победы. Даву поставил Орлова под строгий контроль своего штаба. Малейшая оплошность поручика могла обернуться трагедией. Орлова больше всего интересовал дух неприятеля, настроение его командиров. Французы почему-то решили, что Балашов привез мирный договор, и дело лишь за росчерком пера Наполеона, а тогда им не грозит погружение в зеленую бездну русских лесов, где таинственно для них сейчас перемещаются в просторах родины две русские армии Барклая и Багратиона. Генерал Ромеов наивно выпытывал у Орлова:
4: «Мы не знаем, что и думать. Неужели вы откажетесь подписать мир с нашим великим императором?»
3: «А вы? Вы согласны на мир, Ромеов?»
4: «Хоть сейчас», — отвечал несчастный Ромеов,
2: которому судьба уже предписала гибель при атаке на Бородино. Адъютант маршала Даву, польский офицер Задера, поразил Орлова скорбным прямодушием отчаявшегося патриота. «Несчастная Польша, избравшая себе в палачи императора французов. Все поругано, как на псарне, все разграблено. А нас еще вынуждают участвовать в чужих преступлениях. Ах, матка боска, не послушались мы мудрого Костюшки!»
3: «Задера, ко мне!» — раздался гневный клич Даву.
2: При следующих свиданиях Задера делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой Старки сидел на лафете пушки и орал пьяный на всю улицу.
5: «Они там с ума посходили! Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию! Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге! Бедная жена, бедные дети!»
2: Генерал Роге открыто проклинал императора. Мюрат брюзжал, а принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, впал в уныние. Даже отчаянные сабриташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу. Кто же радовался? Пожалуй, одни лишь молодые офицеры, жаждущие приключений в экзотической стране России. Их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу, на повышение в чинах, на успех у женщин в будущем. Орлов с жалостью смотрел на этих молодцов. «Скоро вы поумнеете. Но вернетесь ли в Париж? Вряд ли».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пощадив и генералов. А Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали.
3: «Фи, поручик, что вы там говорите?»
2: Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся вдребезги.
5: «Фи, маршал, а что вы говорите?»
2: Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильно», — писал он, — «имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы». Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его, что им делать. Орлов советовал: «Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посильно вредить неприятелю». Балашову он доложил.